0: вверх, то есть дворяне были подняты вверх. Не аристократия опущена до дворян, а дворяне подняты до аристократии. И потом этот момент, сначала Петр III, а потом Екатерина II выставили в указе о вольности дворянской, когда все стали одинаковыми аристократами. Ну, может быть, калибром поменьше или калибром побольше, но смысл тот же. И вдруг выяснилось, что Иван Грозный боролся с аристократией, поэтому дворянская историография не простила это Ивану Грозному. И мы знаем, что у нас маньяком выставили, натурально маньяком Ивана Грозного выставили в 19 веке романовские историки. Потому что, с одной стороны, это же их царь. Фактически это их, ну, если не предок, то предшественник. Хотя, в общем, и пускай отдаленный, но и родственник. Но выставили-то его, между прочим, прошу прощения, маньяком.
1: Головы посрезать! Царь-то, видно, деловит. Самый корешок глядит.
2: Не срезать головы! Будем нещадно! Крамолу изводить! Измену боярскую с корнем рвать! Не можно царю царство без грозы держать!
0: Взяли самые негативные, которые только можно взять, источники. Как правило, не документальные совершенно, а чисто нарративные. Вот, например, сказание о московском царе Андрея Курбского, воспоминания различных подонков и авантюристов типа Штадена и Шлихтинга, просто прямые агитационные материалы, которые издавали при польском дворе, которые имели характер просто листовок, где Иван Грозный описывался там, не знаю, людоедом, каким-то кровавым московитом. И вот это все было собрано вместе, Иван Грозный предстал перед нами тем, кем он предстал. И поэтому Эйзенштейн сделал великое дело. Он представил его человеком в первую очередь, не маньяком, не графом Дракулой. Он представил его человеком в очень сложной ситуации, да, человеком неоднозначным. Но сейчас, когда уже столько времени прошло изучение этой фигуры, я бы мог сказать, что он положительный был в гораздо большей степени, в невероятно большей степени. Это светлый персонаж отечественной истории. Царь в русских летописях, начиная с вообще буквально самого начала русского летописания. Это был очень знаковый титул, который мог носить только один человек на нашей половине Европы. И второй человек на другой половине Европы, на Западе, то есть. Потому что царь — это император. Это прямой русский перевод этого самого слова. Потому что, ну, император, что это кесарь. По имени Гая Юлия, нашего дорогого кесаря, цезаря. Так вот, это русифицированный цезарь. Цезарем назваться нельзя было просто так. Потому что, ну, казалось бы, если у тебя есть некая страна, почему этот князь не может обозвать себя как угодно? Например, цезарем. Какие проблемы? Но нет, в сознании русского человека был византийский, восточно-римский кесарь и западно-римский кесарь, которые управляли вдвоем единой империей, потому что империя, как богоданная по мыслям людей того времени, единая власть вселенская могла быть только одна. Это та империя, которая в конце концов приняла христианство. И вот у нас в 1204 году крестоносцы берут и уничтожают Константинополь. Византийская империя падает, это как раз православная часть Вселенской империи, разрушается. И после этого термином «царь» у нас именуют только татарских ханов после монгольского нашествия.
1: Из Казани три посланца к царю ломятся.
3: Из Казани?

0: Казань, Москва дружбу рвет. Союз Москвой кончает. Москву войной идет.
1: Казан большой, Москва маленький. Москва кончился. Наш великий хан подарок послает. Русский царь, позор не имей. Русский царь сам себя кончает.
2: Видит Бог, не хотели мы брани, но прошли времена,
3: когда иноземец дерзновенный безнаказанно смел вторгаться на земли державы московской и нож сей тех пронзить, кто руку на Москву поднял. Навсегда с Казанью покончим!
4: Это была та сила, которая заполнила пустоту, образовавшуюся на месте исчезнувшей Византийской империи. И никто просто так не мог объявить себя, прошу прощения, наследником Гая Юлия Цезаря, хозяином православной части Вселенской империи. И вот только тогда, когда мы получаем в 15 веке, во-первых, кровь византийских императоров Софьи Палеолог, которая становится женой Ивана III, мы получаем собственную митрополию, потом и патриархию, это, правда, позже уже, конечно, мы получаем, самое главное, мы получаем земли татарских ханов, то есть татарских царей, которые тоже считались царями. Вот только после этого можно было объявить себя императором. И европейские владыки, они вообще, откровенно говоря, это восприняли с большим подозрением. Потому что какой это император? Вопрос. Что это такое? Император есть один в Священной Римской империи. Больше никаких императоров быть не может. Ну, возможно, где-то вдалеке, на Дальнем Востоке, в Китае есть еще император, но это настолько далеко, что можно даже об этом не задумываться. И вот появляется какой-то человек, который почему-то объявляет себя царем и требует во время дипломатической переписки и на дипломатических встречах величать себя полным титулом, то есть полным титулом, а именно царь и великий князь, государь всея Руси, великие, белые, малые и так далее, и так далее, и так далее.
5: Но это как раз отражено в фильме.
4: Конечно. Это была
5: во время коронации
4: мощнейшая идеологическая и политическая декларация, где Иван Грозный, наконец, официально объявил себя наследником одновременно Византийской империи и одновременно наследником империи Чингисхана.
2: В день сей венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему, державе московской, единым хозяином отныне буду я один.
6: Папа не допустит, император не согласится.
7: Европа не признает.
8: Сильным будет, все признают. Надо, чтобы силен не был.
4: Первым подобный фокус, ну, конечно, не в полном объеме, но подобный, провернул далекий предок Ивана Грозного Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь Суздальский-Владимирский, который первым осмелился назвать себя государем всея Руси. То есть он, конечно, царем себя в здравом уме, конечно, не называл, но государем, то есть хозяином, в переводе на современный русский, он себя вполне себе величал. А что значит хозяин в сознании средневекового человека? А конкретно не просто хозяин, а термин «государь» или «господарь» — это термин, которым раб обозначал своего хозяина. То есть это значит, что он всех остальных считал не просто своими там слугами, младшими коллегами, назови как хочешь. Он считал, что он один хозяин, а все вокруг где-то в рабском состоянии находятся. Это, конечно, рабство не в античном римском смысле далеко, но тем не менее, это выставление себя на совершенно другой властный уровень. Это уровень беспрекословного подчинения. Уровень подчинения сына отцу. И старая, даже не старая, а древняя феодальная вольность, на которой вообще была построена земля после Киевской Руси, скажем так, она вообще не допускала этого, потому что каждый феодал был полным господином на своей земле. И ко временам Ивана Грозного ничего же не поменялось. Потому что как были феодалы, старая феодальная родовая аристократия с родословными, как у пуделей на выставке. Уж давайте, простите мне такую грубую ассоциацию. Они не терпели какого-либо вторжения в собственные феодальные вольности, в собственные феодальные права, как это тогда называлось в старину. То есть то, что досталось

0: как не те.
1: Законченное, в котором участвовала масса царедворцев того времени, включая будущего предателя Андрея Курбского и многих других, которые, да, с одной стороны храбро сражались, но с другой стороны, чем это все закончилось. После взятия Казани из-за походных тягот Иван Грозный болеет тяжело. И, учитывая состояние медицины того времени, легко может умереть. И у него, мы знаем, уже есть к тому времени наследник мужского пола, сын. Он требует, чтобы ему принесли присягу, чтобы передать власть, а бояре отказываются ее приносить.
0: Палецкий, Иван!

0: Дай, Бронской!
1: Клычев у мной, Данила Богданович, пример подай!

плечом не мятый. Но что молчишь?

0: все времена. Зато прокляты будете.
1: Русской земли предатели. Во все времена. Зато прокляты будете.
2: Вот эти люди, которые только что взяли для него Казань, оказывается, это ему не друзья совсем, это временные попутчики. И Иван, находясь фактически уже на том свете, понимает, что все, что он сделал, то немногое, но при этом очень важное, что он успел к тому времени сделать, оно сразу после его смерти, с исчезновением его личного авторитета и воли, оно просто исчезнет. Это оказывается нечто временное, эфемерное, что зависит от жизни одного человека. И, конечно, когда он вдруг выздоровел, он всем все припомнил.
3: Но более полно Сергей Эйзенштейн покажет образ Ивана Грозного во второй серии своей кинокартины. С вами была Кристина Егорова, Клим Жуков. Проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Так, ну, прежде всего, я хотел бы сделать маленькое предуведомление. Первое, что действительно по окончании этой лекции будет некий круглый стол, который, я думаю, всех очень интересует. То есть речь именно о возвращении астрономии в школы Российской Федерации и о том, что могли бы планетарии сделать и вообще как менять свою политику. То есть Андрей Владимирович Лобанов, значит, и я, вот мы эти вещи, так сказать, призываем это не пропустить. Так, теперь о том, о чем сейчас речь пойдет, тоже маленькое предуведомление. Оно будет заключаться в том, что это оно будет отличаться от того формата лекций, которые мы слышали вот эти предыдущие дни, потому что, конечно, нам сейчас и Сергей Борисович Попов, и Анатолий Михайлович Черепащук, и так далее, нам говорили о многих новых вещах, по сути говоря, о современной астрономии. Вот. Ну, я буду говорить о Солнце, но тут будут некоторые новые вещи, но, по сути говоря, это не научная лекция, это, наверное, научно-популярная лекция, адресованная как раз людям, которые, может быть, ничего не знают или совсем мало знают. И поэтому, так как тоже перед одной из лекций было сказано, о том, что вот, ну, здесь, наверное, многие услышат знакомые вещи. Я не думаю, что это будет лишним, потому что мы все и в планетариях, да, то есть, может быть, какие-то вот акценты, которые могли бы быть полезными. Итак, речь пойдет о Солнце. И я хочу начать с того, что, в общем, любой человек на Земле сначала Солнце воспринимает примерно так, через детские книжки, через мультики и так далее, что Солнце – это нечто теплое, доброе, хорошее, несущее исключительно некий позитив. Вот. Ну и, в общем, важность Солнца, по-видимому, понимали люди всегда, и многие столетия, даже тысячелетия тому назад. Поэтому какие бы старые, древние, уже, может быть, даже несуществующие религии мы не взяли, мы обнаруживаем, что Бог Солнца – это вот одно из главных божеств. Да, то есть вот и у греков, у египтян перед этим. Ну, никто не знает, как выглядела вот эта статуя, от нее ничего не осталось, да, но известно, что была она велика, что между ступнями можно было, так сказать, проводить корабли. От землетрясения она погибла очень давно, но это тоже вот статуя, посвященная богу Гелиосу. Но оказывается, и в Новом Свете, как мы говорим, и, так сказать, и в Центральной Америке, и в Северной Америке, и в Южной Америке, и здесь. Ну, всюду Солнце – это очень важная фигура. Ну, хочу еще обратить внимание на то, что, ну, наверное, генетически уже так просто сложилось, что облик Солнца, воды и так далее, он вызывает положительные эмоции. Вот. И, в общем, я даже читал некие работы, которые говорят о том, что это не случайно, что вот это действительно вот такое, такие ландшафты, такие пейзажи, вот они просто генетически мы предрасположены к тому, что это все воспринимать исключительно позитивно. Так, ну вот я хочу сказать о том, что, безусловно, мы все это знаем, что Солнце является источником энергии для жизни на Земле. Жизнь у нас чрезвычайно разнообразна, гигантское количество разных видов за все 4,5, ну, за все 4, будем говорить условно, миллиарда лет существования жизни на Земле, громадное количество, повторяю, видов. Вот, то есть энергия откуда? Это все Солнце. Даже когда мы говорим, что вот она энергия, которая генерируется в гидроэлектростанциях, мы понимаем, что на самом деле это трансформированная энергия Солнца, потому что Солнце когда-то испарило воду, подняло ее достаточно высоко для того, чтобы потом вода стекала снизу вверх, вращала турбины, ну и так далее, и так далее. То есть, если бы не солнечная энергия, ничего бы этого не происходило. Мы привыкли к тому, что нас окружает жидкая вода и газообразный воздух, но на самом деле этого могло бы и не быть, если бы, опять-таки, Солнце не светило. И мы знаем примеры, так сказать, когда либо часть атмосферы, либо полностью вся атмосфера в замороженном конденсированном состоянии находится на поверхности планеты. Вот. Когда отправляли космический аппарат «Новые горизонты» к Плутону, торопились, потому что Плутон уходит все дальше по своей эллиптической орбите, и если, ну, то есть хотели сохранить возможность исследовать возможной атмосферы Плутона, потому что чуть подальше, чуть попозже она бы сконденсировалась, и в газообразном состоянии она бы не осталась. Как мы знаем, успели, застали, во всяком случае, газообразную атмосферу. На Земле у нас, благодаря Солнцу, все это есть. Вот. Ну, даже когда мы говорим о невозобновляемых там источниках энергии, но мы тоже должны понимать, что вот благодаря чему вращаются ветряки, почему, так сказать, перемещаются воздушные массы, но это опять-таки это солнечная энергия трансформированная. И таким образом, если вот это все попытаться просуммировать, то можно сказать, что, наверное, ну, практически вся энергия, которая используется в современной цивилизации, за исключением, наверное, атомной энергетики, где тоже, наверное, можно провести некие веревочки к Солнцу. Но вот все остальное это все равно это трансформированная энергия Солнца, прежде всего. То есть вот мы просто должны это осознавать. И когда мы нашим школьникам, посетителям планетариев об этом рассказываем, то есть вот это тоже, наверное, надо подчеркивать вот эту идею. Теперь о Солнце с точки зрения астрономии. Звезда класса G2. Желтый карлик, диаметр известен достаточно хорошо, мы все вот эти вещи знаем. Вот. И еще раз, всегда имеет смысл обратить внимание на громадные размеры Солнца по сравнению с размерами Земли. Понятно, что если бы Земля была вот на таком расстоянии, от нее бы ничего не осталось, она бы просто испарилась из-за гигантского потока энергии, падавшего бы на поверхность нашей планеты. Вот. Ну и когда мы говорим о температуре поверхности Солнца, она определена уже, в общем, достаточно давно, и мы говорим о том, что разные методы позволяют определить 5800, 5700 с лишним, 5900, то есть чуть меньше 6000 градусов по Кельвину. Так, теперь следующий блок о том, как устроено Солнце, и ну, совсем старинные гипотезы о том, что это вот некий муж, который идет по там, тросу натянутому высоко в небе и несет факел. Скажем, я про такие вещи говорить не буду. Хотя, значит, вот оно есть такое, да. Ну, самые разнообразные вещи. И вот если нырнуть на 2000 лет тому назад, ну, была такая идея о том, что, собственно, Солнце не является источником света, а это некое зеркало, которое отражает свет другого источника света. Он спрятан у нас за спиной, за Землей. Ну, вот, ну, я иллюстрирую этот тезис изображением вот входного плоского зеркала, большого вакуумного телескопа, который стоит у нас на Байкале. Телескоп большой, он не поворачивается, а вот это зеркало следит за Солнцем, направляя отраженное изображение Солнца всегда в одном направлении, в трубу телескопа. Вот. Но, в общем, на этой гипотезе останавливаться не буду, поскольку достаточно давно, так сказать, пришли к мысли о том, что это все не соответствует действительности. Идея о том, что нагретый камень, ну, то есть легенда, которая восходит к тому, что якобы Анаксимандр когда-то еще видел только что упавший метеорит, он был горячий, поэтому возникла мысль о том, что можно, что это часть Солнца, ну, можно про Незнайку вспомнить, когда от Солнца оторвался кусок и летит прямо к нам на Землю. Ну, в общем, уже достаточно давно люди прекрасно поняли, что камень может быть горячим. Его можно настолько нагреть, чтобы он излучал и светился, но нужен какой-то подвод энергии, то есть откуда берется энергия для нагрева. Ну и вот как часто бывало в истории человечества, когда мы ничего не можем объяснить, мы специально для этого случая придумываем какое-то объяснение. И вот была идея о том, что это вот некое вещество, это некий небесный эфир, который значит, на Земле отсутствует, но это специальное вещество, которое светится. Вот, и таким образом, ну, я просто хотел обратить внимание, что история науки не знает ни одного случая, когда вот такой методический подход оказался бы правильным. То есть, когда пытались специально для какого-то случая ad hoc предложить вот некую гипотезу. Поэтому эта идея тоже ушла вместе со временем. Так, а дальше начинается гипотеза уже поближе к нашему времени, это 19 век. Ну и это, наверное, отражение не столько хода научной мысли, сколько социальной психологии, если хотите. Во время промышленной революции, когда мы стали использовать вместо дров уголь, и была очень распространенная идея, что на солнце горит уголь, и, собственно, это и является, так сказать, собой источник энергии солнца. Вот, понятно, что дальше было все больше и больше разных доводов, что это все не так. Вот, обращаю внимание на великого английского ученого Вильяма Герчеля, вот, который, тем не менее, был сторонником модели холодного Солнца. То есть он на полном серьезе считал, что все небесные тела сходны по своему строению. А это значит, что Солнце должно быть похоже на Землю. Оно твердое, наверное. Оно, в общем, не очень хорошо нагрето. Вот, и неким доводом в пользу этого были наблюдения солнечных пятен вот в таком виде. Посмотрите, пожалуйста, это знаменитый эффект Вильсона. Открыто это было, значит, уже достаточно давно. Когда мы наблюдаем солнечное пятно, то создается впечатление, как будто это некое отверстие, ну или, по крайней мере, какая-то впадина в блестящей, в сверкающей солнечной поверхности. Ну и поэтому это было предположение, что а вот там-то темно внутри, да, и там, в общем, температура может быть достаточно невысокой. Вот, и поэтому вот картинку можно показать вот такую, то есть вот это холодное солнце, там могут жить люди или какие-то другие существа, а есть некий светоносный слой, который снаружи создает как раз вот образ этого сверкающего светила. А как спасти холодное солнце, да, то есть от этого светоносного слоя? А вот тут есть некий специальный облачный слой, который внутрь вот это излучение не пропускает. Вот. Ну и когда спрашивали, может быть, Земля снаружи также выглядит, и ответ был, да, вполне возможно, да, то есть вот мы снизу там смотрим, вот голубое небо, если со стороны посмотреть, может быть, наша Земля выглядит так же, как Солнце. Ну это к тому, что никакие авторитеты, так сказать, они не абсолютны, конечно, и просто великая фигура Вильяма Герчеля, тем не менее, это его модель. Так, теперь начинаются идеи вполне физические на самом деле, то есть Майер предполагал, что Солнце разогрето падениями метеоритов. И, кстати говоря, это не такая уж неверная идея, потому что на ранней стадии существования любой звезды, вот сначала за счет постоянной аккреции, когда много вещества падает на формирующуюся протозвезду, действительно температура достигает очень высоких значений, светимость оказывается чуть ли не больше даже, чем во времена, когда уже запускаются термоядерные реакции позже. Вот. И на самом деле эту идею можно применять, как мы сейчас понимаем, но не для современного Солнца, но в принципе для других объектов она может быть, может работать. Но опять-таки очень важно подчеркнуть методический подход. Да, хорошо, падениями метеоритов. Но давайте посчитаем, сколько должно метеоритов падать на Солнце за единицу времени, да, то есть какая общая кинетическая энергия должна превратиться в тепло для того, чтобы объяснить вот это совершенно невероятное уровни светимости Солнца. Вот. И когда посчитали, оказывается, что должны быть какие-то запредельные падения, мы этого не наблюдаем. Считать, что вот на Солнце вот так падает, а на Землю почему-то не падает, скажем, мы не видим, ну, видимо, что-то не то. Поэтому от этой идеи тоже пришлось отказаться на самом деле. Вот просто не хватает количества метеоритов, на много порядков не хватает, чтобы объяснить энерговыделение Солнца. Так, теперь идея Гельмгольца. Я обращаю внимание, это 19 век, и никто не знает, почему Солнце светит. А значит, не знает и почему звезды светят, да, но тем не менее мы как-то живы, никто не стреляется, не вешается, да, то есть вот мы живем, мы этого не знаем, но мы как-то предполагаем. Идея, что гигантское тяготение, закон всемирного тяготения уже известен давно, да, и вот если предположить, что Солнце постепенно сжимается, причем сжимается, ну, где-нибудь хотя бы метров на 10 в год, то оказывается, если посчитать, получается, что в принципе, ну вот как-то вот можно объяснить энерговыделение Солнца. Вот. Но дело в том, что тогда можно прикинуть, вот за сколько времени произойдет окончательное сжатие. Порядок величин был 20 миллионов лет, и вначале это казалось вполне приемлемой величиной. Но! Понятно, что дальнейшие исследования, и даже не столько астрономические, сколько геологические, развитие методов датировки земных пород показали, но что Земля гораздо старше, да, то есть методы радиоизотопного анализа потом появились. Вот, и если считать, вот, как некоторые интерпретации Библии допускают, что Земле 6 тысяч лет, тогда, конечно, 20 миллионов лет гораздо больше, чем 6 тысяч. Да? Но если мы говорим о том, что Земля – это вот 4,5 миллиарда лет, по крайней мере, ну, вот Джевон Лунгма, и тут вот древние породы, которым там 3 миллиарда лет и так далее, понятно, что не получается, не может быть там Солнце моложе, чем наша планета. Открывается радиоактивность, рубеж 19-20 веков. Идея Джинса о том, что, ну вот, значит, если на Солнце много радиоактивных элементов, может быть, как раз энерговыделение именно этим объясняется. Но, ну, понятно, да, то есть вот что происходит, то есть, допустим, ядро атома урана 238, распад, остается ядро атома технеция, вылетает альфа-частица, то есть ядро атома гелия. Ну и, собственно, энергия в виде гамма-квантов, вот вам и получается. Вот. Но, значит, мы на самом деле знаем примерно, какое количество радиоактивных элементов, ну, по крайней мере, в коре Земли. Честно говоря, мы до сих пор не знаем, сколько их в недрах, сколько их в ядре, сколько их вообще где-то там. Но, в общем, из общих соображений получается, что не хватает. Не хватает, это должны быть какие-то запредельные количества радиоактивных элементов, вот, которых вот просто их нет такого количества. Я не удержался, чтобы не показать здесь вот некое месторождение урана, где концентрация достаточно высока, ну и говорят о том, что тут работал фактически миллионами лет природный атомный реактор, который то запускалась там цепная реакция, то это гасла, вода туда попадала и так далее. Вот, а? Работает еще, да. Но он, видимо, там периодически как-то там менялся и так далее. Так, ну вот теперь еще два замечательных джентльмена. Значит, сэр Артур Эддингтон и Рассел. Это тот самый Рассел, который Гершпрунг Рассел. Вот. Значит, они, как только появилась информация о том, что может существовать антивещество, сразу была выдвинута идея, о, так вот, может быть, энергия аннигиляции, то есть вот вещество с антивеществом, все превращается в излучение. Вот, но достаточно быстро сами авторы поняли, что, в общем, не получается, да, то есть если бы действительно было антивещество и вещество, да, то есть, ну, это был бы мгновенный взрыв, мгновенная аннигиляция, а не было бы стабильного выделения энергии на протяжении миллиардов лет, да, то есть оно тут не сходится. Почему я показываю здесь вот эту картинку? Потому что сравнительно недавно появились некие данные, что во время грозовых разрядов, во время мощных молний вроде бы генерируются античастицы, так сказать. Ну, я это не комментирую, но, по крайней мере, такие сообщения были. Вот. Ну, то есть, эта гипотеза так и не была доведена до уровня теории. Я еще раз обращаю внимание, не прошло еще и 100 лет. То есть, менее 100 лет тому назад мы не знали, почему Солнце светит. Мы не знали, почему светят звезды, каковы источники энергии, и почему-то как-то спокойно жили. Ну вот, оказалось, что вот только группа немецких физиков, по сути говоря, выстроила теорию. Обратите внимание на годы жизни Нобелевского лауреата по физике Ганса Бетта. Вот. Ну, то есть идея та, которая сейчас она описана во всех учебниках и в учебниках астрономии. Вот. То есть речь идет о том, что там происходят реакции ядерного синтеза, что при чрезвычайно высоких температурах, а стандартная модель Солнца сейчас говорит о том, что в ядре Солнца примерно 15 миллионов градусов, вот, что плотность достигает примерно 150 граммов в кубическом сантиметре. И вот при таких условиях оказывается крайне маловероятная, крайне затрудненная реакция ядерного синтеза. Цепочка вот такая, она все-таки происходит, да, когда сливаются протоны, образуя дейтрон, значит, позитроны, электронная нейтрино. Дальше эти дейтроны могут присоединить к себе еще один протон, получается изотоп атома гелия-3, и опять-таки выделяется энергия в виде кванта гамма-излучения. И вот если набирается какое-то количество вот таких ядер атомов, то может получиться уже стабильное ядро атома гелия-4, опять-таки протоны выделяются и энергия выделяется. То есть оказывается, повторяю, крайне маловероятная вот такая цепочка реакций реализуется в центре ядра Солнца, точнее в ядре Солнца. Вот. Ну и получается, что ежесекундно 4 миллиона примерно тонн водорода в ядре Солнца превращается в гамма-излучение. То есть каждую секунду Солнце оказывается на 4 миллиона тонн легче по сравнению с тем, что было. Вот. А куда девается, собственно, ну вот великая главная формула физики, да, то есть вот мы просто видим, что это две стороны одной сущности какой-то фундаментальной, то есть вот оказывается материя может вот так себя вести, что, так сказать, масса уменьшается, но зато увеличивается энергия электромагнитного излучения, это и есть источник энергии Солнца. То есть на сегодняшний день мы знаем, что вот именно вот эти реакции, о которых я только что говорил, они являются источником излучения как Солнца, так и других звезд. То есть вот мы наконец на протяжении примерно 2000-летних поисков поняли, что собственно происходит. Ну, понятно, что это такое. Это вот фотография термоядерного взрыва на Земле. То есть это как раз, я бы так сказал, что это некое экспериментальное подтверждение тому, что теория верна. Вот, потому что, по сути говоря, на базе этой модели были построены вот такие устройства в середине 20 века. Вот, ну и мы видим, что все работает и теория работает. Ну, кроме всего прочего, поскольку теория предусматривает выделение нейтрино вот в ходе вот таких реакций, а эти нейтрино мы сейчас наконец научились регистрировать, и сейчас, в общем, получилась самосогласованная модель, все прекрасно объясняется, проблем особых не видно, поэтому мы считаем на сегодняшний день, ну, всегда с какими-то оговорками, конечно, что базовая теория, так сказать, энерговыделения Солнца, она, наконец, построена. То есть мы теперь знаем, почему это происходит. Так, значит, следующий момент, о чем надо было бы сказать, о том, как мы определили, мы, это человечество, химический состав Солнца. Вот. И тут всегда большой вопрос, вот как про это говорить, говорить ли об этом в научно-популярной лекции или нет, потому что это все-таки чуть-чуть сложновато, это все-таки чуть-чуть бывает занудно, это все-таки бывает, что, значит, все, там, ребенок там отключается, даже взрослый иногда отключается на этих вещах. Ну, тут, наверное, надо выбирать нам каждый раз сам по себе, как он сможет вытащить вот эту тему, но, наверное, немножко об этих вещах надо говорить. То есть надо говорить о том, что в 19 веке, в середине 19 века, вскоре после того, как было публично объявлено, что мы никогда не узнаем, из чего состоит Солнце, как обычно, так и бывает. Буквально там 3 года прошло, и спектральный анализ. Да? То есть, когда мы видим, что белый свет, содержащий в себе волны с разными длинами волн, при прохождении через призму распадается, вот, на, так сказать, разные лучи с разной длиной волны расходятся в разных направлениях, Исаак Ньютон, первые опыты природа ему подсказала, конечно, мы разложение белого света в спектр видим в природе прекрасно. И вот оказывается, используя либо призменный прибор, в наше время это редко используется, обычно мы применяем дифракционные спектрографы, когда свет запускается сквозь тоненькую щель, да, и дальше получается вот тут... Я особо хотел бы обратить внимание, вот я однажды столкнулся с ситуацией, что некий школьник считал, что словосочетание «спектральные линии» он воспринимал так, что это вот такие лучи, которые вот от Солнца тянутся к Земле, и вот это вот и есть спектральные линии, да? Вот, в то время как мы должны все-таки сказать, что это, речь же идет об изображении вот этой самой щели, да? То есть это вот просто, если много-много там миллионы изображений этих щелей, когда сквозь нее проходят лучи, и одни идут в одну сторону, другие в другую, в третью, и выстраивается вот такая полосочка,

есть, а там это чрезвычайно сложные процессы в этом происходят, а постепенно, я думаю, вы догадываетесь, о плотности меньше, и, наконец, дело доходит до того, когда, наконец, этот газ, эта плазма становится прозрачной. И вот этот уровень, это то, что мы видим. Вот начиная с этого уровня, как раз фотон раз, и он уходит в космическое пространство, прилетает к нам в глаз, и мы видим поверхность Солнца. И вот эту поверхность мы называем фотосфера или сфера света. Да, вот фотосфера – это тоненький совершенно слой, это всего 400 километров от полной прозрачности до полной непрозрачности. Да, то есть вот мы одновременно у гелиофизики условились, что это и как бы верхний слой Солнца, и это нижний слой солнечной атмосферы. Вот так это выглядит. Да, то есть мы видим вот эту картинку, это советская картинка. Пулковская обсерватория в 70-х годах поднимала большой телескоп на высоту почти 30 километров на стратостате, и тогда были получены лучшие по тем временам в мире по разрешению изображения. Ну, дети говорят, о, похоже, ну, кто-то говорит на гречневую кашу, кто-то на рисовую, кто что больше любит. Вот. Но надо помнить, что каждая гранула – это верхушка гигантского потока восходящей колонны раскаленного газа. Вот, причем с характерным размером примерно 1000-1300 километров, то есть каждая вот эта рисинка или там крупиночка, да, то есть это больше 1000 километров. Каждая гранула живет где-то, ну, 8-12 минут, она распадается, на ее месте возникают новые темные промежуточки, это области, где газ охлажденный стекает вниз, а в серединках ячеек поднимается раскаленный газ. И вот это все бурлит, кипит и перемешивается, по сути, всегда. С очень высоким разрешением мы видим вот даже вот какие-то светлые области в грануляции, да, там громадное количество названий для всех этих, вот это вот филигрань называется, например, у гелиофизиков вот эти крошечные светлые образования. Выше фотосферы получается, что температура продолжает, вернее, прошу прощения, плотность продолжает быстро падать, а температура почему-то снова начинает расти. Да, то есть вот от 15 миллионов в центре Солнца до фотосферы, там 6 тысяч градусов, да? А дальше плотность продолжает падать, а температура начинает нарастать. Вот, и следующий прозрачный слой, мы его либо никогда не видим, либо видим во время солнечных затмений. Такой малиновый тоненький ободочек получается вокруг Солнца. Вот, толщина хромосферы переменная, там в разных местах по-разному, температура, видите, начинает снова нарастать. Вот если смотреть, да, ну те, кто работает со школьными телескопами, которые работают в линии водорода H-альфа, ну вот они такие картинки видели, да, красная линия, то есть монохроматическое излучение водорода, ну вот. Вот это позволяет видеть то, что мы обычно не видим. То есть, ну, представьте себе, как будто это такая полупрозрачная пена над поверхностью Солнца. И вот если мы обрежем специальными фильтрами излучения фотосферы, вот эту самую пену, мы вот ее слабенький контраст существенно поднимаем и видим какие-то детали уже в хромосфере. Ну вот, и мы видим какие-то, видите, вот такие структуры. Вот эта тонкая структура хромосферы называется, изумительные по красоте, вот природа создает вот такие вещи, мы теперь понимаем, что это магнитные поля, то есть это плазма, и там много магнитных полей, а поскольку плазма течет вдоль магнитного поля и не может поперек, мы сразу можем сказать, что это как бы, ну это низкая петля магнитного поля, это трубки, по которым течет плазма, и вот все это вот удивительная по красоте структура на хороших современных телескопах в хромосфере видна, это все вот хромосфера Солнца. Ну и самые высокие слои Солнца это корона, ну экстремисты говорят, что конца у нее нет, что мы живем в короне Солнца, что она там асимптотически падает, ее плотность очень далеко, что Земля летает вокруг Солнца внутри короны. Ну, в общем, мы, конечно, так не очень считаем, да, то есть, но корона, но она протягивается на много радиусов, то есть на 20 радиусов, ну, если вспомнить, что радиус Солнца это 700 тысяч километров, это очень далеко. Температура короны миллионы градусов. Но другое дело, что о чем идет речь, что частицы там летают очень быстро, и это соответствует вот высокой температуре, но плотности, но это вакуум, то есть это очень низкая плотность, вот, поэтому вот тоже непривычное для нас немножко состояние вещества. Ну вот это я показываю картинки, которые получаются с аппарата СДО, с обсерватории солнечной динамики, и вот смотрите, это

0: просто разные длины волн, да, и вот как покрашено, это совершенно произвольно. Естественно, можно в синенький цвет покрасить, можно в желтенький. Глаза-то наши не воспринимают там ультрафиолетовое там, и рентгеновское излучение. Вот. Но смотрите, мы как будто поднимаемся все выше и выше. Вот тут уже видим огромные вот такие протуберанцы, которые вздымаются над поверхностью Солнца на десятки, даже сотни тысяч градусов. Яркие активные области. Она вот так, эта длина волны 17 нанометров. И тут это уже миллионы градусов, и мы видим петли. Ну, я дальше тоже покажу. Это петли магнитного поля, которые просто видны, глазом видны вот в этом самом диапазоне, который сейчас получается на снимках СДО. Ну, иногда мы можем видеть без всяких спутников, да, то есть это наблюдение во время солнечного затмения, структура короны, видите, вот какие струи плазмы светящиеся. Вот, ну вот во время затмения, это наши снимки, во время одной из наших экспедиций. Вот это уже обработано, это замечательная команда Милослава Дрюкмюллера, такого, который уже много лет, наверное, лучшие на сегодняшний день программы обработки, так сказать, вот корональных снимков, вот тонкая структура короны. Но хотя у нас, если вспомнить снимки Юферева, ну вот как он научился обрабатывать, ну, может быть, и не хуже, действительно. Так, теперь, значит, про солнечную активность несколько слов. Надо, понимаете, существует очень серьезное, ну, будем говорить, заблуждение у большого количества людей, которые связывают уровень солнечной активности с общим потоком излучения от Солнца. Например, говорю, ой, как жарко, вообще невозможно, значит, вот, наверное, солнечная активность высокая. Вот вообще тут ни при чем совершенно. Существует понятие солнечной постоянной, потому что, оказывается, когда солнечная активность высокая или маленькая, да, но количество энергии, которое во всем диапазоне электромагнитного спектра от Солнца поступает, там колебания не больше, чем на 0,5%. Вот за счет того, что Земля летает чуть-чуть по эллипсу, там изменений то больше получается. Поэтому дело совершенно не в том, что там больше поток энергии или меньше, а в чем. И вот это вот оказывается некоторые магнитные образования, которые возникают в верхних слоях атмосферы Солнца. Ну, первое, это, конечно, солнечные пятна. Это вот зарисовки Галилея. Как только он построил свой телескоп и попытался смотреть еще и на Солнце, он увидел вот эти солнечные пятна. Конечно, их видели и раньше, они в древних летописях указывались. Но Галилей впервые провел систематическое научное исследование, доказав, что это не какие-то планетки, которые пролетают тут между Солнцем и нами, а что это какие-то структуры на самом Солнце, да. Ну вот выглядит это таким образом. Видите, возникают иногда громадные. Я же напоминаю, что размеры нашего Солнца огромные, да, то есть это, ну, 1 400 000 километров, и поэтому вот эти пятна, например, которые я сейчас показываю, они гораздо больше по размерам, чем наша Земля. Вот. Ну вот еще какую-то картинку можно показать, да, здесь один оборот Солнца совершает почти за 27 суток относительно Земли, вот, поэтому здесь, конечно, надо все очень сильно ускорять, чтобы заметить вот эти движения. Ну, вот примеры, допустим, да, то есть вот недавно сравнительно, 2014 год, громадные пятна, гигантских размеров пятна, вот гранулы вы видите, да, вот каждая вот эта гранула здесь, это 1000 километров примерно. Поэтому, если вспомнить, что Земля чуть меньше 13 тысяч километров, да, то есть вот эти пятна гораздо больше, чем вся наша планета. Вот. Так, что произошло? Что-то произошло. А, понятно. Угу. Так. Ну да. Не, вообще ужас на самом деле, потому что мы когда должны... Сейчас мы заканчивать надо быть, да? Так, 5 минут, да. Вот это самые крупные пятна, но здесь показаны даты последних лет, вот когда мы такие вещи видели. Так, ну это пятна, да. Значит, я пока еще не сказал вообще, что это такое. Так, и что? Это оказывается области очень сильных магнитных полей. Если мы смотрим на пятна сбоку, да, то есть вот линии магнитного поля, то есть вдоль, которых могут двигаться частицы, они выходят так. Но мы все физики, мы прекрасно знаем, что не бывает магнитных зарядов. Если есть один знак, должен быть и другой, значит, магнитная линия, выходя из пятна одной полярности, должна замыкаться на пятно другой полярности или на какую-то другую область, если это не пятно. То есть вот, как правило, так. То есть что такое пятно? Это как бы срез трубки магнитного поля. Да? То есть оказывается, что когда магнитное поле, когда магнитное давление велико, здесь немножко гасится конвекция, и температура поменьше, вот тут вот 6000 градусов, а тут 4500 градусов. Чуть похолоднее. Поэтому по контрасту кажется чуть-чуть темнее. Нам... Но если вы выдернете мысленно это пятно из солнца, поместите его на небо, но оно будет очень ярко светить, потому что разница контраст там очень небольшой. Значит, теперь очень важная вещь такая. Солнце – это магнит. Да? То есть помимо того, что есть локальные магнитные поля вот здесь, вот в этих самых пятнах, да, но оказывается, вот смотрите, что происходит. Дифференциальное вращение. Экватор вращается быстрее, чем полярные области. Магнитные линии скручиваются, перепутываются. Магнитное давление оказывается выше газового. Магнитные трубки всплывают из недр Солнца. И вот в этих местах как раз и получаются активные области, где мы видим солнечные пятна. Всегда пятна окружены вот такими светлыми деталями. Вот эти светлые детали называются факелы. Факелы могут долго существовать. Неделями, даже месяцами постепенно меняясь. Вот на краю они хорошо видны, видите, на солнце вот это пятна, вот это светлые факелы. Понятно, что если, значит, здесь энергии выходит меньше на поверхности, ну где-то же оно должно в другом месте выходить. Вот вокруг пятен оно и выходит, и здесь вот температура чуть повыше, наоборот. Это вот тоже вот светлые области, это пятна. Вон Земля, для сравнения, да. Слово протуберанцы – это огромные облака плазмы, вздымающиеся в хромосферу, иногда даже в корону, на огромную высоту, высотой там десятки тысяч, в отдельных случаях сотни тысяч километров. Раньше даже были классификации. Протуберанец типа дерева, протуберанец типа изгородь там и так далее. Сейчас так уже никто не делает. Это вот когда начиналось просто исследование протуберанцев. Вот это знаменитый протуберанец дедушка, съемки конца 40-х годов, высота 500 тысяч километров. Почему дедушка, вот я до сих пор, ну вот как-то тут видят какое-то лицо пожилого человека, ну вот я не вижу, да. По сути, получается, что протуберанцы могут существовать долго, как бы по магнитному каркасу течет плазма, управляемая магнитными полями, да, ну вот протуберанцы, вот это пятна там, то есть мы видим, что, да, это вот мои снимки когда-то, еще 84-го года, то есть протуберанец длиной почти 800 тысяч километров, это май 84-го года, это июнь, это июль, значит, оказывается, вот то, о чем сегодня говорил Анатолий Владимирович Засов, да, трещина на солнце, боже мой, да, то есть в интернете, о чем шла речь? Оказывается, это просто протуберанец, то есть вот, это облако, которое имеет такую форму, оно более плотное, на фоне солнца оно выглядит более темным, выглядит как трещина. Ну и самые страшные там и интересные события, это солнечные вспышки. Смотрите, вот это солнечные пятна, магнитное поле старое, а изнутри всплывает новое магнитное поле. Раз, и сразу возникают новые пятна. И тут взаимодействие магнитного поля старого с новым приводит, там же мощнейшие токи, это заряженные частицы, вдоль магнитного поля происходит что-то типа короткого замыкания, значит, вспышка, и сила Лоренца выбрасывает огромный сгусток заряженных частиц в открытое космическое пространство. Выглядит это так. Вот я просто это наблюдал неоднократно в телескоп, да, вот они пятна, и здесь буквально за какие-то десятки секунд гигантская площадь, совершенно невероятная площадь, светится ярко, в разы ярче, миллионы градусов, все это быстро меняется прямо на глазах. Сейчас покажу, как это бывает. Вот, значит, заканчивался предыдущий цикл солнечной активности, вот оно пятно, никто не ожидал ничего страшного. Ну, пятно такое, в общем, ну, бывает и больше, бывает и меньше. И вот здесь произошла вспышка, сейчас показываю. Вот это вот большое пятно, смотрите, как это выглядит. Декабрь 2006 года. Вот так, и петли, петли, петли, петли, значит, это магнитные петли, которые выдуваются, вздуваются, то есть это совершенно потрясающие вещи. Энергия, которая тут выделяется, она совершенно немыслимая, да, то есть если мы взорвем все термоядерные бомбы, которые у нас есть на Земле, значит, это будет слабенькое, ну вот, значит, Солнце в ультрафиолетовом диапазоне. Видите, активная область. Это вот огромные петли. Высоты здесь, ну, где-то порядка 50-70 тысяч километров. Все живет, все играет. Плазма течет по этим петлям, да, то есть вот, вот петля идет вообще через экватор, то есть из северного в южное полушарие. Это все не нарисовано на компьютере. Это реальные съемки на космической обсерватории СДО. Вот, и вы это можете все взять. Оно доступно, оно прямо СДО, там НАСА, значит, если посмотреть, вы выйдете, и вы вот эти вот такие вот вещи можете найти.
1: Но это ускоренное, да, сейчас?
0: Это, конечно, ускоренное, да, ускоренное во много раз. Вот вам еще, значит, предновогодняя вспышечка 2012 года. Смотрите, что, вот, какая прелесть, да? Значит, раскаленный газ взлетает, но скорость недостаточна, чтобы все это улетело в открытый космос, а иногда бывает, что улетает. Но вот еще один пример, смотрите, тоже, значит, на длине волны 17,1, вот в эту часть смотрим, оп, полетело вещество, и силы не хватает, скорость мала, и все это сыплется обратно на Солнце, причем там, где сталкивается с более плотным газом, возникает свечение. Видите, это вот не получился корональный выброс массы. Значит, еще раз просто, вот, просто приготовьтесь, сюда смотрим, да, и вот оно сейчас, вот, полетело. Вот, раз темное, значит, плотность высокая, то есть даже хромосфера не просматривается сквозь все это дело, корона не просматривается, и все падает. Причем, смотрите, оно падает неотвесно, то есть магнитные поля управляют в большей степени. Вот. А вот это вообще замечательная штука. Значит, это с аппарата SOHO, 2003 год. Вот этим кружочком в серединке обозначен диск Солнца. Само Солнце загорожено маской, потому что если, ну, там мощное излучение, да, просто, значит, матрица сгорит, а мы хотим слабые вещи выбить. Смотрите, выбрасывается вещество во все стороны, да. А если в нас полетит, ну, сейчас посмотрим, что будет, если в нас. Вот. Это помехи, да, то есть матрица, которая получает поток заряженных частиц от Солнца, начинает захлебываться, сбоить там и так далее. Здесь вот видите, вот время показано, 2003 год, 2 ноября, вот и время, значит, все ускорено, естественно. На аппарате SOHO стояли три таких коронографа, один уже, так сказать, умер давно, но вот здесь вот, так, а вот как вы думаете, вот это что такое?
2: Планета.
0: Это либо Меркурий, либо Венера, вот то, что там летает рядом с Солнцем, и поэтому тоже всякие уфологи неоднократно говорили, вот неопознанный летающий объект с какими-то, а здесь-то просто яркость достаточно высокая, поэтому, значит, заряд растекся, что называется, по пикселям, да, и получается вот такой эффект, то есть, ну вот как-то так. И вот этот, к сожалению, уже давно не работает, этот коронограф, значит, вышел из строя, здесь покрупнее все это видно. Вот. И поэтому вот если собрать данные с разных приборов, наземных, космических, вот смотрите, что происходит. Вот оно, солнышко, да, через разные коронографы видим разные области. Вот здесь сейчас возникнет вспышка, красным показана, это редкая ситуация, это гамма-излучение во время самых сильных вспышек. Вот. И все, и выброс оттуда вещества, и вот гигантский пузырь, смотрите на размеры. Солнце 1 400 000 километров. Значит, этот пузырь, это просто 10 миллионов километров, да, миллиарды тонн вылетают оттуда и несутся во все стороны. Так, теперь, значит, будем смотреть, а что произойдет, если прилетит действительно к нам вот такой привет. Вот, летит он, в зависимости от скорости, сутки может лететь, двое. Вот это Земля, а вот это вот магнитное поле Земли. И мы видим, как оно искажается. Вот, как частицы попадают в хвостовую часть магнитосферы, а тут уже как по рельсам, по магнитным линиям скатываются вот сюда и вызывают полярное сияние, как на северном магнитном полюсе, так и южном. Вот, магнитосфера Земли под ударами солнечного ветра. Значит, во время магнитной бури вот эта Земля, значит, поток идет слева, Смотрите, что делается со стрелочкой компаса. То есть ее мотает, поворачивает куда угодно, конфигурация магнитосферы меняется, ну ее просто как бы буквально полощет на ветру, что называется, да? То есть вот, а здесь вот показана вот как раз зона полярных сияний, да? То есть вот здесь вот полюс магнитный, а вокруг него вот в этом овале возникают свечения, потому что частицы от Солнца врываются в верхнюю атмосферу. Ну, можно вот так показать, это, наверное, не очень будет правильно, но вот некая зона, некая область вокруг Земли, охваченная магнитным полем, которая нам очень помогает. Вот на Венере нет магнитного поля, и похоже, что там вот легкие частицы из атмосферы просто выброшены, выдуты, так сказать, солнечным ветром. Влияет на техносферу? Влияет. Как сегодня нам рассказали, знаменитая история в Канаде. Да, значит, понятно, что частицы могут наводить слишком большие токи в длинных токопроводящих, так сказать, каких-то приборах. Да, то есть для ЛЭП это вообще может быть опасно, для железных дорог это может быть опасно. Вот. А когда мы еще не умели статическое электричество сводить со спутников, то есть гибли просто спутники достаточно высокой стоимости, что называется. Так, ну вот я перебрал время со страшной силой, но давайте все-таки, значит, я хочу показать вот такую картинку. Да, мы с вами летим на МКС. Все, конечно, ускорено во много раз. Горят огни городов. А что это блестит, сверкает? Это грозы. Грозы. Это грозы, это молнии. Видите, это вот, видимо, тут лето, там вот эти грозовые разряды. Вот. Показываю я, конечно, для того, чтобы все-таки показать полярное сияние. То есть мы его увидим чуть-чуть попозже. Вот. Видимо, над океаном, где вообще нет огней. Где-то огней больше. Это солнечная батарея МКС здесь. А там восход. Просто мы... Населенная Европа сверкает огнями. Видите, Италия. Вот характерный контур сапога, да, все, полетели дальше над Средиземным морем. И сейчас полярное сияние. Как это выглядит? Обратите внимание, мы видим, что они распадаются на вертикальные такие вот элементики, да, то есть это нижние части силовых линий магнитного поля, входящих в Землю, по которым скатываются частицы, прилетевшие от Солнца. МКС идет на высоте примерно 400 километров, раньше 450 километров летало, когда шаттлы еще летали, значит, все это ниже, видите, мы идем над ними. Так работает Солнце. Так, ладно. Ну и последнее. Значит, солнечная активность циклична. Количество пятен увеличивается, уменьшается. Это очень долгая, интересная история. Мы видим, что эти циклы разные. Мы говорим, что они 11-летние. На самом деле были и 9 лет, и 14 лет. Они разные по высоте. Вот самый высокий за всю историю наблюдения – это 19-й, условно, естественно, цикл солнечной активности. Это с максимумом в 57-м году, 1957 году. Раньше мы не знаем. Но сейчас, видимо, наступает эпоха слабых циклов. Вот наш цикл сейчас, да? Вот это 24-й цикл, который катится постепенно к завершению. Вот был всплеск в сентябре, когда были крупные пятна, несколько неожиданных вспышек, потом все опять покатилось вниз. И, в общем, мы ожидаем, что цикл закончится где-то на рубеже 19-20 годов. Да? Если сравнить вот предыдущий цикл, скажем, да, то есть вот красненький, это вот нынешний идет, да, то есть мы от одной фазы, так сказать, отделили. Вот это 23-й двойной такой, а вот это 24-й. И, в общем, ну, сейчас я не буду останавливаться, потому что время я уже перебрал многократно. Вот, в общем, видимо, мы вступаем в эпоху слабых циклов, то есть где-нибудь 2, 3, 4. На самом деле никто не знает, так ли это будет, да, но, по крайней мере, большинство гелиофизиков, я тоже согласен, что, скорее всего, так оно и будет. То есть, вот особенности нынешнего цикла, вот они такие. Вот максимум достигнут в 2014 году, цикл двухвершинный, но где-то к 2020 году все остановится. Вот так вот он выглядит. Вот это был максимум, связанный с активностью в северном полушарии, это в южном полушарии. Это относительное количество солнечных пятен. Если много пятен, значит много вспышек, там магнитных бурь там, и так далее. Очень похоже на 16-й цикл, который был в 23-33 году. Сейчас очень похоже вот на 14-й цикл, который был во 2-13 году. Ну и, в общем, как-то уже по накатанному все идет, поэтому есть надежда, что мы, в общем, наши прогнозы будут более или менее обоснованы. Так, ну, наверное, я на этом остановлюсь, потому что сколько... Вот, ну давайте, наверное, вопросы тогда, если они есть, и будем. Давайте.
3: Хорошо, скажите, пожалуйста, попросили повторить вопрос. Значит, как сейчас продолжают ли ученые работать над теорией Чижевского? Было ли найдено подтверждение корреляции между солнечной активностью и какими-то явлениями на Земле? Если есть, то какими? Это очень интересно.
0: Понятно. Значит, ответ такой. Даже в знаменитой книжке Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» показано, что 11-летняя цикличность... В общем, трудно найти те геофизические процессы, где бы ее не было. То есть она и там, и там, и там, значит, и в каких-то биологических процессах, и в частоте эпидемий в южных губерниях Российской империи, скажем, и даже в годы, когда саранча налетала, там, значит, это тоже, как правило, максимумы 11-летних циклов солнечной активности, в годичных кольцах деревьев, и не во всех, но иногда выделяется, значит, если толщину будете мерить, там будет 11-летняя волна и так далее. Вот, поэтому это действительно, как бы все с этим соглашаются, что вот эта 11-летка модулирует какие-то процессы на Солнце. Значит, дело же доходило до того, что Чижевский предложил работу «Физические факторы исторического процесса», да, где он накладывал на ось времени количество, там, значит, с одной стороны солнечных пятен, а с другой стороны революции, крестьянских восстаний, там, допустим, крестовых походов, ну, за 2000 лет, и у него получалась вот, вот такая синхронность там, и так далее, и так далее. Большие претензии к методике, конечно, потому что вот как выделить количество исторических событий? Если два герцога свергли третьего, это событие или нет, да? Значит, или там идет война, она столетняя война, да, или 30-летняя война. Вот какую дату вы поставите? Вот всюду? Но, тем не менее, вроде бы какие-то тенденции есть. Значит, сам Чижевский, если очень грубо говорить, объяснял это, ну, это почти совсем вульгарное изложение, но представьте себе, что вы сидите дома, и тут к вам прибегают революционеры и кричат, значит, все на борьбу с режимом, значит, идите за нами. Вот если максимум солнечной активности, ваша психическая реактивность повышена, вы хватаете ружье и бежите вслед, да? А если минимум солнечной активности, вы говорите, вы знаете, наверное, нет, я останусь на диване. Ну, то есть, понятно, что это очень грубо и примитивно, но вот идея какая-то в этом. Проблема заключается в том, что на самом деле до сих пор непонятны физические механизмы. Их ищут очень серьезно. Один из последователей Чижевского, замечательный крымский ученый Борис Михайлович Владимирский, вот целые монографии, там громадное количество вот статей, обзоры, там все это делается. Но на самом деле мы так до сих пор и не понимаем, а что, собственно, влияет. Потому что общее количество там энергии от Солнца, ну, оно не меняется. Оно постоянно, по сути говоря, да. Ну, что влияет, как влияет, да, вот, ну, это остается, по сути говоря, неверным. Версии масса, но никто не знает, как на самом деле. Поэтому вот как-то это волнами идет, то люди, вот в 70-е годы огромное количество работ было на эту тему, потом как-то это затухло, стали говорить, что это не очень научно, да. А, пик пошел, да. Нет, ну доходило же дело до того, что я просто слышал такие работы, что, значит, вот у этой террористической группировки они обычно, значит, взрывают там через 3 дня после солнечной вспышки. Ну, то есть до абсурда можно довести все, что угодно на самом деле, да? Ну, вот надо продолжать исследовать, потому что окончательного ответа нет. Видимо, что-то есть, просто не надо преувеличивать роль вот этого фактора. Он, скорее всего, не так велик на самом деле, но среди прочих факторов может быть. Спасибо.
4: Еще мелкий вопрос, если позволите. Значит, у нас есть, у нас у человечества внезатменные коронографы, да. Которые позволяют изучать корону и процессы в нем, в ней, вне затмений. Тем не менее, есть большие команды охотников за затмениями, которые ездят по всему миру и охотятся за полными солнечными затмениями. По этому поводу вопрос. Какие научные данные можно получить на полном затмении, которые мы не можем получить на там, внезатменных коронографах или на других
0: инструментах? Да. Ответ таков. На внезатменном коронографе, как это ни парадоксально, корона не видна. То есть, оказывается, на большой высоте, если там уже, ну, так сказать, где-нибудь на горе, там 3 километра и так далее, да, мы загородим солнечный диск металлическим диском, скажем, да, рассеянный свет все равно остается. И поэтому мы вокруг этого, мы видим слабенький просто ободочек, да, то есть вот красный или зеленый, в какой линии мы наблюдаем, вот, и форму короны, ее протяженность, изменение ее плотности и яркости по радиусу, из этих данных получить невозможно, потому что получается просто тоненький ободочек, это хоть что-то, вот когда, значит, чтобы не дожидаться короны. Когда мы видим затмение, мы видим корону во всей красе, значит, на все небо, и как раз вот то, что я показывал, да, то есть это именно конфигурация короны, ее можно увидеть только во время затмения. Вы можете сказать, хорошо, поставьте коронограф на спутник, да, и наблюдайте вот эту белую корону всегда. Вот когда и если это будет сделано, тогда научный смысл в этих наблюдениях в погоне за затмениями не будет. Но ни на одном спутнике такого прибора нет. То есть мы наблюдаем корону вот на СДО, допустим, да, в ультрафиолетовом диапазоне, но в белом свете мы ее там не видим, там нет такого прибора. И поэтому мы не можем сравнить форму короны, которую мы наблюдаем сейчас, допустим, с зарисовками или фотографиями конца 19 века. А там надо, чтобы это и, ну, как бы были однородный ряд данных, так сказать, то есть все в белом свете. Поэтому вот смысл пока вот в этой беготне за затмениями, но он пока еще есть. Я отвечу так.
5: Вы еще поедете, да?
0: Да. Если ничего не помешает, то, конечно, постараемся поехать.
6: Скажите, пожалуйста, известно, что у вас в Иркутске строится гелиофизический комплекс, сейчас большой мегапроект. А какой у вас там астроклимат в Иркутске? Сколько у вас там солнечных дней? И вообще, как идет продвижение этого проекта?
0: Так, значит, про астроклимат ответить проще. Вот наша статистика говорит, от 220 до 250 дней в году мы имеем. На самом деле, да, бывают месяцы, там вот март один из лучших, да, то есть там бывали годы, когда, скажем, в марте там, ну, 28 дней наблюдений, скажем, да, то есть это так. Вот, при этом вот телескопы «Мастер», скажем, значит, которые вот в программе Лобанова была, в частности, вот это, вот самый лучший телескоп на российской территории, так сказать, из этой сети «Мастер», он стоит у нас там. Именно вот потому, что, во-первых, чистый воздух, во-вторых, там много ясных ночей, что называется. Вот. Что касается вот этого попытки создать национальный гелиофизический комплекс, это громадная проблема, потому что все очень долго, то есть окончательно подписали финансирование недавно, и уже не, ну, так сказать, сейчас уже другой у нас президент Российской Академии Наук, а предыдущий, приезжая к нам в Иркутск, говорил, торопитесь, потому что времена такие, что, ну, там почти там более 19 миллиардов должно быть на это было потрачено, что всегда может быть урезано то, что мы видим на примере космических проектов, например. Вот, поэтому вот это все сейчас проектируется. И мы просто надеемся, что это все дойдет до стадии строительства, но до этого еще далеко на самом деле. К сожалению, так. То есть посмотрим, мы надеемся, что все получится. Ну да. Понятно.
3: Давайте. У нас в планетарии стоит коронада. На шаттле. Вот, и мы, насколько мы знаем, в университете Новосибирске.
0: Да, он вот много где уже есть.
3: Да, вот такие вот, он много где есть. Как-то использовать для... Пусть не крутых, пусть не самостоятельных, в рамках какой-то программы.
0: Ну, то есть вы имеете в виду учебно-научных?
3: Вот хотелось бы не для школьной науки.
0: Не для школьной науки, да?
3: Да, для школьной легко так.
0: Да? Понятно. Да.
3: Нет, не только
0: для... Вы понимаете, значит, на самом деле это проблема, потому что как это ни парадоксально, в науке тоже есть понятие, ну, я бы так сказал, моды, может быть, да. То есть я как раз вот долгое время работал на H-альфа-телескопе, это не Коронадо, там, значит, использовался более высоких качеств интерференционно-поляризационный фильтр, там всего по лангстрема ширина полосы пропускания, Коронадо дает больше немножко полосы пропускания. Вот. И, в общем, мы там наблюдали и вспышки, и, так сказать, но для этого надо все-таки достаточно высокое разрешение. Поэтому, особенно вот сейчас, если говорить, мы сейчас на фазе спада солнечной активности. То есть вы сейчас смотрите на Солнце, а там ничего нет. Да? Там нет активных областей, там редко-редко пятнышко появится, в Коронадо оно видно плохо. То есть можно говорить о протуберанцах, скажем. Ну, навскидку можно говорить, что, значит, высота протуберанцев над диском, да, значит, если вы ее будете систематически годами фиксировать, скажем, да, и определять, то в этом есть смысл на самом деле, потому что там, скорее всего, будет модуляция, связанная с, там, с циклом солнечной активности. Вот, то есть вот такую работу, например, можно поставить. Нет, потому что H-альфа в космосе нет. А то, что, понимаете, вот вы смотрите на протуберанец в разных диапазонах спектра, он выглядит совершенно по-разному. Оно, надо сравнивать однородные данные, действительно. Ну, отдельно я скажу, да, есть.
6: Есть еще вопросы? Можно я воспользуюсь микрофоном и тоже задам вопрос? Сергей Артурович, встречала в литературе, что полярное сияние можно назвать видимым солнечным ветром. Вот грамотно так говорить или все-таки есть ошибка?
0: Ну, я боюсь, что нет все-таки. Потому что для того, чтобы значит, частицы попали в верхнюю атмосферу Земли, вызывая полярное сияние, они же не прямо попадают от Солнца. То есть они попадают все-таки в магнитосферу Земли. Они, значит, и там они совершают достаточно сложное движение вдоль магнитных силовых линий магнитосферы. Вот, и они вообще идут, как правило, из хвоста магнитосферы, и уже они ссыпаются да, туда. Да. Вот, на, вот. Поэтому я думаю, что это очень... Ну,
6: это больше такой художественный...
0: Ну, прием. Наверное, я думаю, что в каком-то смысле, наверное, можно применять такое сравнение. Но не напрямую. То есть, если бы прямо вот они прилетели от Солнца, раз, значит, и все засветилось, то, наверное, да. Но мне кажется, что как-то так.
6: Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Горановский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Здравствуйте, товарищ. Садитесь, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, на сегодня я прочту несколько необычную лекцию, понимаете. Само ведь слово «утопия», если ее переводить точно, «у» – это отрицание, а «топос» – это топография, место. Значит, место, которого нет, можно перевести «утопия» вот так. С другой стороны, можно перевести как действие, которого нет, какое-то событие, которого нет. И это все будет утопия. Об антиутопии я не говорю. Но вот утопия, она же давно пошла у нас, так сказать, вот в обиход вообще это слово, еще начиная с Томаса Мора, а это 1562 год, когда он впервые употребил это слово. А дальше оно пошло вот в обиход такой, ну, в литературно-исторический обиход, когда утопия Кампанелла, 1612, по-моему, год, «Город солнца». Вы, когда я учился, мы читали Кампанеллу, так это прообраз коммунистического общества был, когда все равны, всем хорошо, каждому по способностям, от каждого там по труду и так далее. Ну, это и много это раз вот повторялось. Ну, может быть, вы читали вот Ефремова «Туманность Андромеды». Вот там это тоже утопия такого несколько несбыточного общества. И вот этот термин, он идет вот широко. Ну, говорят, ну что он думает, это совершенно утопические проблемы, этого не может быть, потому что этого несбыточно. Вот даже Циолковский говорил, что скоро на Земле станет местное, и наше место на планетах и на звездах. Ну, насчет звезд не знаю, все-таки это звезда, это ядерный реактор работающий. А вот на планетах, да, но это тоже несбыточно, это тоже утопия. Но утопия пока. А вот в геологии это, к сожалению, бывает очень часто, что, ну, радиус Земли 6371 километр. Ну, что мы можем сказать о том, что находится в центре Земли? Ну, как это вообще можно быть? Не Жюль Верн же нам читать там, понимаете, когда пытались бурить скважину до центра Земли. У нас самая глубокая скважина на Земле в районе Мурманска, это на нашей территории, была проектная мощность 15 километров. Она прошла 12 километров. Началась перестройка, деньги кончились, и все остановилось. Но это огромная задача пробурить на 15 километров. Это не менее сложно, чем спутник запустить. Понимаете? И вот скважина 12 километров 226 тысяч метров. Ну, еще мы знаем глубоководные впадины, Марианская, 11 тысяч, по-моему, 26 метров. И еще мы знаем Эверест или Джомолунгма, там 8842 или 48. Все. Вот это размах рельефа, который мы знаем. А больше мы не можем ничего. А как же мы все знаем о Земле? Да и не только о Земле, мы много чего знаем. О Луне даже знаем больше, чем о Земле в некоторых случаях. Но вот утопия, если уж говорить об утопии, то, конечно, нужно начинать со всеми вами любимой Атлантиды. Все, наверное, читали

узная мебель там, которая осталась, есть дома. И куда все делись? Что произошло вообще-то? Так вот, сейчас. На южном на Крите есть вот современный город Гераклион, и там есть так называемый Кносский дворец царя Миноса. Минос, вы, может быть, слышали о Минотавре легенду. Значит, вот был дворец, там был лабиринт, в лабиринте жило чудовище, Минотавр, половина человек, половину бык был. Ему надо было привозить из Афин девушек. Значит, он их убивал, съедал. И надо было, значит, что-то делать. Тогда вызвался Тезей, сын царя Эгея из Афин. А у него была, ну, по-современному, girlfriend, Ариадна. Она дала ему вот моток веревочки, ниток, чтобы он не заблудился в этом Минотавре. Он взял меч, значит, проник в этот лабиринт, убил этого Минотавра и вышел по этой веревочке. Но когда он возвращался в Афины, то в Пирее, значит, у меня была договоренность с отцом, что он ушел с черными под парусами, а если он победит Минотавра, у него будут белые паруса. Но он забыл их сменить. И когда отец увидел, что он возвращается с черными, он бросился со скалы, и море стало Эгейским. Ну, так гласит легенда. Ну, так вот этот дворец раскопал англичанин Эванс в конце позапрошлого века, в начале прошлого века. Тут и Шлиман был, который раскопал Трою и раскопал Микены. Но главным образом это заслуга Эванса. И вот, видите, оказалось, что под дворцом и рядом с ним огромное количество комнат и всяких вот коридоров – это хозяйственные постройки. Так вот, эта легенда о лабиринте, она связана с тем, что когда увидели такое количество всего, сказали, что, ну, вряд ли это дворец, а, скорее всего, это был вот специально построенный лабиринт. По-видимому, это были хозяйственные вот помещения, и их было очень много. Но дворец этот тоже оказался весь разрушен, а он находится на берегу моря. Так вот, идея заключается в том, что еще Жак-Ив Кусто, вы знаете, такой был известный исследователь океана вообще, натуралист, он опускался там под воду у берегов и нашел несколько судов, на которых были большие количество вот этих пифосов все. И по виду этих судов он определил, что они погибли в бурю какую-то. Ну, что они вот не просто затонули, а вот они разбились в бурю. Тогда возникла идея о том, что если на Санторини, если на этом острове Стронгили был крупный взрыв, мощнейший взрыв, могла возникнуть волна цунами. А цунами по-японски значит цунами, два иероглифа, значит большая волна в мелком заливе. Потому что если волна приближается к отмелому берегу, она начинает расти вверх, потому что вот трение одно, оно делает скорость меньше, а в верхней части скорость больше. И волна вырастает. И на фронте этой волны любят кататься на этих, на досках, как он, не виндсерфинг, я не знаю, как он называется. Но неважно. Вот, может быть, понимаете, гибель вот этого Кносского дворца и связана со взрывом Санторино. А вот то, что на Санторини был взрыв, это никто уже не отрицает теперь. Значит, если суммировать все это, то получается так. Был остров, на этом острове были жители, и на Крите были жители. И по имени царя Миноса, который жил в этом Кносском дворце, эту цивилизацию называют Минойской. Но это было до греческой цивилизации и до Ахейской. Ахейцы – это были до греков, до Перикла. Это все было раньше. И вот, значит, на острове то ли произошли землетрясения, то ли жители почувствовали вот этого окрасения.

0: теле, что что-то будет, они уплыли с острова. Уплыли, но потом вернулись, значит, по-видимому, землетрясения продолжались, и они забрали с собой все драгоценные вещи, все, что могли унести и уплыть на кораблях, а у них корабли были, потому что на фресках есть изображение кораблей с парусом и так далее. Они уплыли, и вот тут произошло извержение. Извержение было, по-видимому, огромным, потому что был большой остров, он был конусовидный вулкан, стратовулкан, он взорвался. Все это оказалось выброшенным, и длительное время выбрасывалась пемза. Но если представить себе так, возьмите, у вас рядом будут там 1000 реактивных двигателей, а может 10 000 работать одновременно. И вот отсюда выходит эта пемза. Ведь когда расплав поднимается снизу, вот давление падает, наступает декомпрессия, газ выделяется, и все пошло вверх. Это такой же эффект, как открывание бутылки шампанского. Понимаете, когда у вас пробка, вы видите жидкость, и ничего нету. Уберите пробку, особенно если оно теплое. Вот на этих гонках Формулы-1 поливают этим шампанское. Оно же теплое. Вот давление снимается, и все выскакивает оттуда. Вот так же был этот взрыв. И вот в результате этого взрыва магматическая камера, которая была неглубоко от поверхности, она исчерпалась. Она вся перераспределилась, и магма вышла на поверхность. Образовался недостаток давления и массы, и все просело. Образовалась кальдера. Ее глубина сейчас 500 метров. Это глубокая кальдера очень. И вот это следствие этого взрыва, пемза покрыла весь остров, но не только остров. Глубоководным бурением выяснено, что вся восточная часть Средиземного моря была покрыта пеплом и пемзой от этого взрыва. Скважины все обнаружили. Эта пемза есть в Израиле, есть в Ливане, есть в Сирии даже. Это какое расстояние от Кекладской дуги? И вот цунами, возможно, цунами. Но Крит, то есть, да, Крит был покрыт пемзой, это тоже известно. Понимаете? Вот вам такое извержение. Это катастрофа. Но вот куда делась минойская цивилизация, никто не знает. Вот она рассосалась как-то. Совершенно непонятно. Но вот это пример катастрофы, которая может изменить даже существование цивилизации. И вот если была Атлантида, все-таки этот остров был гораздо ближе к Афинам, чем Гибралтар. Может быть, у Платона, понимаете, он знал об этом, и у него какие-то мысли возникали. Может быть, а может быть и нет. Никто не знает. Так вот, Атлантида – утопия или не утопия? Вот до сих пор спорят. И вы, наверное, будете еще много читать и будете много спорить об этом. Но это интересно. Вот вам пример одной из утопий, а если это не утопия, то извержение, погубившее цивилизацию. А теперь о Земле. Вот я вам сказал в начале, радиус Земли, но мы все знаем о Земле сейчас. Мы знаем, как она построена, какие сферы есть в Земле. А почему мы знаем? Вот это Кольская сверхглубокая скважина. Видите, это был целый институт. К сожалению, все разрушено, разграблено. Ничего сейчас там нету. Но это была попытка проникнуть вот глубоко. Попытка проникнуть до базальтового слоя, так называемого. Ну вот можно себе представить Землю, видите, на капкане, хлопните, и Земля исчезнет. Может она исчезнуть. Но метеорит пролетел в Челябинске, но он был 10 метров. А были метеориты, которые падали размером 10 километров. А это примерно сотни водородных бомб по мощности. Там это страшное дело. И такие были 65 миллионов лет назад, 2 миллиарда лет назад. Вот некоторые говорят, утопия нет, что Земля плоская. Но не может она быть плоской. Правда, у меня на первой лекции, на первом курсе в этом году один студент подошел и говорит, я считаю, что Земля плоская. Я говорю, ну подождите, вот мы когда узнаем, как она построена, может, вы измените свой взгляд. Ну, вряд ли, конечно, Земля плоская, а Земля имеет вот такую форму обкусанного яблока. Называется геоид. Гея – богиня Земли, а геоид – это землеподобная. А почему она такая? Она такая, потому что массы в Земле распределены неравномерно, а это влияние гравитации. И у нас, вот если вы зальете океан ртутью, это не будет, вот никак вода, ртуть, ни волнений, ни волн, ничего. И продолжите эту вот поверхность на континенты, в некоторых случаях она будет под горой, а в некоторых над впадиной. Вот это геоид. И вот, например, в районе Исландии поверхность геоида приподнята на 50 метров, а в районе Шри-Ланки, ну, Цейлона, опущена на 100 с лишним метров. Понимаете, вот она именно такая. Но вот самое главное, только тут вам даже формула не важна, что есть объемные волны, которые возникают при землетрясениях. Вот после каждого землетрясения Земля гудит как колокол. Это Гутенберг, такой знаменитый геофизик, сказал. А у нас говорили, что вот землетрясение, вот Голицын, такой изобретатель сейсмографа, что любое землетрясение как бы зажигает свет внутри Земли на несколько секунд, чтобы мы могли понять, что там находится. Почему? Эти все волны проникают, они не только эти. Вот есть продольная волна, поперечная. Что значит продольная волна? Когда колебания идут, вот волна идет сюда, колебания идут вот так, как гармошка. А поперечная волна, колебания, волна пошла сюда, а колебания идут поперек волны. Но есть еще волны, я не знаю, тут они есть, да, вот этот луч. Есть еще волны ляво, поверхностные, когда колебания идут вот так, а волна идет сюда. И релея, когда, ну как волна, вы бросите камушек в воду, у вас идут волны, но частицы-то не перемещаются. И вот из этих волн какофония, и все они проходят сквозь землю. Но мы же понимаем, что если вот порода плотная, то там скорость волны будет больше. А если порода менее плотная, скорость волны будет меньше. То есть, улавливая эти волны, записывая их сейсмографом, прибором, который изобретен был в начале века. Но самое интересное, что первый сейсмограф в мире был изобретен в Китае Джаном. 150-132 год нашей эры. У меня есть модель, копия, мне один китаец подарил. Стоит в кабинете. Это был сосуд бронзовый. В нем ходило такие два маятника, как бы. Кругом были вот драконы. В пасти у них были нефритовые шарики. По-моему, 8 шариков. А кругом 8 лягушек, которые с открытым ртом сидели. Если землетрясение было там, волна пришла, ударила по этому стержню, он ударил в стенку, шарик выпал в рот этой лягушки. Значит, говорили, землетрясение там. Но это 2000 лет назад. Сейчас это все компьютеризировано и так далее. Мы записываем все эти волны, так же, как записывали эту кардиограмму. Электрокардиограмму, вот кто знает, ну, я вот научился, как читаю сейсмограмму, так и кардиограмму. Не так сложно. Но вот эти волны, проникая, их можно записать. И вот посмотрите на верхний правый снимок. Вот продольная волна, самая скоростная. Вот она вдруг меняет скорость на глубине 2900. А потом снова увеличивается на глубине 5120 тоже. А поперечная волна, синяя вот эта, она исчезает на глубине 2900 и появляется на глубине 5120. А вот почему ее нету между этими рубежами? А все зависит от формулы волны. Корень квадратный мю, деленное на ро. А что такое мю? Это модуль сдвига. Но вам из физики в школе известно, что модуль сдвига в жидкости и в газе равен нулю. Нельзя вот здесь сдвиг произвести в воздухе. Значит, там либо жидкость, либо газ. Но природа не терпит пустоты. Вряд ли там у нас газ будет. Значит, там что-то, имеющее свойство жидкости. И вот это внешнее ядро, вот оно показано зелененьким цветом, это и есть, по-видимому, внешнее ядро, а внутри него есть твердое ядро, а выше очень сложная мантия. Вот так меняется температура, плотность, но это все расчеты. Мы же не можем туда проникнуть, но мы можем это рассчитывать. Вот тепловое поле. Вы видите, что где тепловое поле больше всего? В Срединно-океанских хребтах. Вот в Атлантическом, в Восточно-Тихоокеанском, в Индийском. И вот просто, ну, вот поймите, как хорошо мы сейчас изучили всю Землю. Вот глубина 660 километров. Это граница верхней мантии и средней мантии. И вот мы все, вот минералы написаны, оливин, но оливины разные. Бывает альфа-оливин, это вот мы на поверхности видим. Потом бета-оливин, более плотная структура. Потом гамма-оливин, вот это рингудит. А потом еще переходит еще в плотную структуру, в перовскит. И это все, ведь понимаете, это только это наши домыслы. Это утопия или нет? Да, по-видимому, нет, потому что мы имеем ограничения. Шаг влево, шаг вправо. Мы не можем изменять что-то. Мы знаем скорость. Мы знаем давление, мы знаем температуру расчетную. И вот при таком давлении, при такой температуре, вот на такой глубине, вот оливин, магний, СО3, он переходит в другую структуру, в очень плотную упаковку. И это только наши домыслы. И так до ядра внутреннего. Ну вот это, понимаете, как это понимать? И вот сейчас мы видим, что в мантии-то там поднимаются струи, которые называются плюмы от внешнего ядра. Ну, плюм, знаете, плюмаж, вот у гусар на кивере были эти, или раньше, до революции, дамы носили перья и так далее, тоже называли плюмаж, плюмы. Вот поднимаются нагретые струи материала. А с какой скоростью? Сантиметр в год. Потому что эффективная вязкость очень большая, 10-23 степени Пуас. Ну, если вы что-то в вязкости понимаете, то вот очень твердое. И вот медленно поднимаются вот эти плюмы вверх. И вот так Земля живет. Мы это знаем. А вот как выясняли? Вот смотрите, я специально сделал такую картинку. Вот 100 лет назад мы ничего не знали о Земле. Вообще ничего. Не было методов никаких. Вот это была полная утопия. Кто хотел сказать, что он проникнет туда, в центр, ну, может, только посмеяться было. Потом все-таки вот 906 год нашли границу ядро мантия. 909 нашли границу, выявили границу земной коры Махаровича Андрея Хорват. В 36 году издание Инги Лемон внутреннее ядро определило, а до этого мы не знали, что там есть ядро. Потом сделали новую модель, потом еще выделили один такой слой на границе внешнего ядра и нижней мантии. Потом еще выделили, понимаете, на разных границах. Потом дальше стали изучать. Это как капуста, понимаете, вот лист, геосфера. Все больше и больше и больше. Так это утопия или не утопия? Это не утопия. Но 900-й год со знаком вопроса. Тогда Блювой вам ответил, ну что вы хотите? Это, конечно, полная утопия. И вот как мы сейчас знаем. Вот эти плюмы поднимаются. А почему плюмы или хотспот, горячие эти точки? Почему они вот важны? А потому что мы теперь знаем, что у нас на земной коре были материки раньше. Ну, скажем, примерно материки были вместе все. Это называлось суперматерик. И потом он стал распадаться. Распадаться. Вот последний материк, Пангея, 200 миллионов лет назад, все было вместе. А потом вот стало раскрываться Атлантика, Индийский океан и так далее. И таких вот суперматериков было три. Кеннерленд, 2 миллиарда 500 миллионов лет, 2600, 2500. Колумбия или Нуна, это 1,5, по-моему. И, нет, да, Родиния 1 миллиард лет. И последняя, значит, вот Пангея. Вот три. То соединялись, то разъединялись. Почему? А плюмы? Плюмы поднимаются, они нагретые. и они вызывают извержение, и материки расходятся. Потом они погружаются, эти плюмы, и материки снова сходятся. Вот раньше это даже в голову не могло себе прийти. Вот видите, вот Земля такая, вот минералы сложные. Сейчас все это сделано и опытным путем. Японцы сделали на алмазных наковальных приборах вот давление там 150-300 гигапаскалей. Гигапаскали – миллион атмосфер. А алмаз, потому что ее заостряется, алмаз, давление высокое. Это доказано. Вот есть магнитное поле у Земли. Раньше тоже ведь не знали, как. Есть солнечный ветер, который дует на Землю, значит, и магнитосфера сплюснута. А это потоки протонов, электронов. И ветер очень влияет на нас. Ну и вот как выглядит Земля сейчас. Видите, вот ядрышко внутри, внешнее ядро, мантия, верхняя мантия, астеносфера, земная кора. Вот мы сейчас знаем все о Земле. Значит, то, что в 900 году было утопией, сейчас стало явью. Но явью какой? Опять расчетной. Вот что-нибудь другое посчитают, может быть, и по-другому и будет. Ну, сейчас мы кончаем.
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня есть вопрос. Вы в начале лекции упомянули роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Вот. И есть вопрос, а теоретически сейчас возможно дойти до центра Земли, пробурить вот такую большую, огромную скважину? Спасибо.
0: Я думаю, денег не хватит при нашем бюджете. Понимаете? Но, по-моему, это нереально, конечно. Вы понимаете, ведь когда бурят скважины любые, ведь как делают? Значит, вот трубу опускают, там бур, алмазный, скажем, бур, если у вас гранит, технический алмаз. Пробурили, там полтора метра, вынимают эту вот трубу, вынимают керн, привинчивают новую. И когда вы будете привинчивать всю трубу, одну, другую, сотую, у вас вес у труб будет такой, что они оборвутся. Они не выдержат этого. Поэтому вот бурение на 15 километров – это очень сложное дело. Я думаю, что это реально не будет. Но сделать бур, который проникнет все-таки глубже 15 километров, я думаю, можно будет сделать. Но не очень ясно это как. И, по-моему, в обозримом будущем не будет. Понимаете, что было интересно в этой скважине? Геофизики вот давали на глубине 6 километров 800 метров базальтовый слой. Потому что земная кора стоит из двух слоев. Гранитный слой, ну, такой сборная солянка, граниты, и базальтовый слой, якобы базальтовый. Скорости базальтовые и скорости гранитные. Прошли 6800, все то же самое. Гнейсы, граниты, 12, все то же самое. Никаких базальтов нет. Я не хочу плохо про геофизику сказать, но, тем не менее, это факт. Понимаете? Так что я думаю, что не до... Может, вы добурите, я-то точно не добурюсь.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: В прошлый раз мы чем занимались? Говорили о формировании звезд. Вот сейчас закончим этот разговор. Потом поговорим об источниках энергии звезд. Не порть себе глаза, все равно ничего не видишь. Об эволюции, о последних этапах эволюции звезд. Итак, плотные облака. Довольно долго непонятно было, в каких именно облаках формируются звезды. Но в середине 20 века все-таки начали находить очень плотные облака. И первым описал их Бок. Поэтому мы их называем боковские глобулы или глобулы Бока. Хотя на самом деле открывать-то их стали раньше. Вот два человека, которые приложили к этому руки. Это Барнард, американский астроном начала 20 века. Он великолепные фотографии Млечного Пути получил, и там уже темных туманностей было видно, видимо-невидимо. И прекрасные, кстати говоря, фото, как сказать, даже альбомы Млечного Пути он сделал. До сих пор мы любуемся. Качество фотографии потрясающее было. А Бок уже пересчитал маленькие плотные непрозрачные облака. Барт Бок, он в Австралии работал, был директором обсерватории Siding Springs. Ну и с тех пор мы поняли, что вот эти самые маленькие непрозрачные, они, наверное, самые холодные. Вот обратите внимание, 6 снимков одной и той же глобулы. Они маленькие, размером там от 1 до 10 парсеков. То есть, ну, фактически не намного больше Солнечной системы, ну, в 10 раз больше Солнечной системы. Но непрозрачные в оптике. А потом мы переходим к все более и более длинным волнам, и видим, что они становятся прозрачными. И в этом их особенность. Чем можно нагреть такое облако? Светом звезды, которая рядом с ней. Рядом есть горячие звезды, но их оптическое излучение, тем более ультрафиолетовое, которым они богаты, сюда не пройдет, оно будет поглощено в первых же там, не знаю, астрономических единицах, ну, в общем, по краям. Все, дальше его пылинки не пропустят. Внутрь энергия внешних нагревателей не проходит. Смотрим в инфракрасном диапазоне, облако прозрачное, значит, оно само может охлаждаться. Там есть пылинки, которые в инфракрасном диапазоне светят, там есть молекулы, которые светят в инфракрасных полосах. Значит, оттуда может выйти тепло, а туда не может зайти, значит, оно охлаждается очень эффективно. В некоторых глобулах температура 5 кельвинов, 3 кельвина, иногда даже ниже 3 кельвинов, хотя это выглядит парадоксально. И вся Вселенная наполнена реликтовым излучением с температурой около 3 кельвинов. Как можно жить в термостате и быть холоднее, чем сам термостат? Можно, можно. Если снаружи с трудом входит энергия, а изнутри выходит легко. Ну, собственно, холодильник так и устроен. Из чего состоят молекулярные облака? Ну, мы понимаем, что из водорода и гелия – это самые популярные химические элементы. Но найти их там очень трудно. При низкой температуре гелий вообще лежит и никак себя не проявляет. Его очень трудно возбудить. А водород в виде молекулы. А молекулы водорода тоже очень не любят излучать. Вот атомарный водород, он нормально может излучать, а молекулярный нет. Потому что он очень симметричный, вообще любая симметричная молекула, H2, C2, O2, там, N2, она очень не любит излучать. Почему? Она симметричная. Молекулы излучают, когда либо ее части колеблятся, колебательные уровни энергии, либо она вращается. А и то, и другое у молекулы, состоящей из двух одинаковых половинок, не приводит к смещению электрического заряда. Нам надо, чтобы заряд туда-сюда ходил, как мы в антенне радиопередатчика возбуждаем переменный ток туда-сюда, электроны бегают туда-сюда, туда-сюда, и пошла волна электромагнитная. А когда два одинаковых, они колеблются, а заряд в их центре масс как сидел, так и сидит. Поэтому молекулы очень не любят излучать, и О2 и H2 особенно найти совершенно почти невозможно. Поэтому мы находим и изучаем плотные и холодные облака по излучению других молекул. Вот СО, она не симметричная, СО, разные два атома. Поэтому, когда ее пнешь, ну там, ударишь другой молекулой, она начинает колебаться, но заряд перемещается туда-сюда, потому что два разных атома. И вот так Млечный Путь демонстрирует себя. Мы видим, там, где темно, это оптический снимок Млечного Пути, там, прям там же, масштаб одинаковый, СО светит, молекула СО. Хотя их меньше, конечно, С и О – это сравнительно редкие химические элементы по сравнению с водородом. Но мы поняли, где они, там и водород. Они просто нам как бы индикатором присутствия холодного газа служат. Ну, мы понимаем, здесь в основном-то водород, но светит в основном молекула СО или другие молекулы. Вот, пожалуйста, описываем, делаем карту. А, кстати, какая это? А, ну да, тут написано. Хотел спросить, какая галактика. А как она называется у любителей астрономии? Никто вертушка? Не... Ну да, вертушка, хлопушка. Вот. А в каком она созвездии? А, вот нет любителей астрономии.
1: Нет, никто еще нет.
0: Хорошо, гонщик пса. Вот. А это оптика, это ЦО. Странно, на первый взгляд. Оптика – это горячие звезды, ну, они в основном светят. СО – это холодный молекулярного состава, очень холодный газ. Как же они соседствуют? Казалось бы, антагонизм должен быть. Ничего подобного. Там, где холодный газ, из него рождаются звезды. И самые массивные, самые горячие, самые яркие тут же себя проявляют. Ну, может быть, не совсем там. Вот видно, тут холодные прожилочки, как раз они и являются местами скопления холодного газа. Но уже рядом с ними, из них, из этого газа родившиеся звезды начинают разогревать окружающий газ, сами светят, газ подогревают. То есть вот это вот тесное соседство, оно на первый взгляд парадоксально, а на самом деле мы понимаем, почему оно такое. Ну, вот типичное строение крупных молекулярных облаков. Выяснилось, что основная доля межзвездного вещества сосредоточена в довольно небольшом количестве холодных, массивных, плотных облаков. Мы их называем гигантские молекулярные облака, GMO. Гигантские молекулярные, понятно почему, смотрите, характерная масса. Ну, порядка 100 тысяч масс Солнца. Фантастика. У нас таких объектов индивидуальных в галактике почти нет. Ну, звезды легкие, есть звездные скопления шаровые, но их тоже штук 150, так, около 200 в галактике. А этих несколько тысяч молекулярных облаков, то есть это самые крупные индивидуальные массы. И они очень важны, они прям перемешивают диск галактики там своей гравитации. Ну и вот их параметры тут выписаны, можете увидеть. Но они, конечно, иерархически устроены. То есть огромное молекулярное облако, в нем сгустки, в сгустках какие-то еще более плотные, ну, можно назвать, уплотнения. И вот тут уже посмотришь, джинсовская масса. Оп, одна масса Солнца. Вот из чего индивидуальные звезды формируются. Ну, может быть, массивные звезды вот из этих сгустков. А это уже, конечно, не масса звезд, это скорее небольшое звездное скопление. Потом оно разобьется на отдельные сгустки, те распадутся на мелкие уплотнения, из них уже будут отдельные звезды. До сих пор увидеть это в динамике мы не можем, ну, потому что облако долго живет, а там миллион лет тратит на то, чтобы вся эта иерархия сложилась. Но можем промоделировать. 3D-модель компьютерная показывает нам, как растут, как облако сначала почти однородное, распадается на крупные образования, те на еще более мелкие. То есть в модели это продемонстрировано и неплохо соответствует наблюдениям. Так что мы думаем, что понимаем этот процесс хорошо. Хотелось бы заглянуть туда и увидеть в процессе рождения звезды. Иногда это удается. Если вот молекулярное облако, оно непрозрачное, много пыли, холодный, все, свет оттуда не выходит, но рядом какие-то горячие звезды его нагревают, и наиболее разреженные части быстро поддаются этому нагреву. Видите, потек газ, потек нагретый, а плотные не сразу поддаются. И они как бы выныривают из этого не очень плотного окружения и некоторое время сохраняются. И вот мы видим там, обычно на концах таких уплотнений прямо сидят новорожденные звезды. Потому что эта часть не поддается нагреву, и она собой экранирует нижележащую. Туда уже излучение звезды, которое где-то тут недалеко освещает, это все не проходит, но постепенно, конечно, расплавляет, переводит в горячее состояние этот газ, ну и звездочки оттуда вылупляются. Более или менее понятно, как это происходит. Сначала уплотнение, потом то, что мы называем протозвезда, уже достаточно оформившийся такой фрагмент, непрозрачный для света. Потом уже, собственно, молодая звезда, но на нее продолжает падать с периферии этот газ. Какое-то начальное вращение было, поэтому, сжимаясь, он превращается в диск, центробежная сила останавливает сжатие поперек оси вращения. Ну и в конце концов уже какая-то молоденькая звездочка, и, может быть, там планета из этого диска формируется. Обычно поведение молодой звезды на диаграмме Гершвинга-Рассела, оно такое скачкообразное. Ну, если бы мы тут дальше ее нарисовали, там 3000 кельвинов, 2, 1, 0, да, где-то холодное облако. Зарождается вот эта вот протозвезда, она еще прозрачна, и оттуда легко выходит излучение. И вот это облачко резко становится ярким источником, ну, светом это трудно назвать, ну, инфракрасных лучей, да, там 1000-1500 кельвинов взмывает вот сюда, а потом она становится непрозрачной, сжимается, и ее светимость падает, и в какой-то момент в ее ядре начинаются термоядерные реакции, ну и все, она уже успокаивается на главной последовательности. Маломассивные сюда садятся, а массивные сюда, ну, типа Солнца где-то там посередине садятся. Вот все основные этапы, вы их хорошо представляете, не будем на этом останавливаться. Любопытно, что есть момент или есть эпоха в формировании молодой звезды, когда она активно избавляется от излишков вещества. Уже сама звезда оформилась, она уже горячий источник, а газ продолжает на нее падать. Она его уже не хочет принимать. Давление ее света, давление ее звездного ветра, очень мощного на стадии молодой звезды, оно сопротивляется притоку. А куда ему деться? Он падает, а до звезды добраться не может. Она уже достаточно мощный источник света и газа и отталкивает все. Вдоль диска не может протиснуться, значит, газ уходит нагретой, отвергнутой звездой, уходит по оси вращения. Там пусто. И на некоторое время вокруг молодой звезды диск и два джета. Ну, джетами их назвали, потому что они похожи на реактивные струи. Не всегда они похожи. Иногда это широкие потоки, а иногда даже очень узкие. Вот то, что мы буквально несколько лет назад стали видеть. До сих пор это были картинки, а теперь с помощью системы ALMA миллиметрового диапазона, интерферометрическая система, мы уже эти диски видим и убедились, что, в общем, теория была недалека от истины. Да, действительно, молодые звезды окружены такими дисками. И вот эти потоки оттекающие тоже видим. Причем замечали их давно, но только не понимали происхождения. Вот снимок, видите, он не очень качественный, он черно-белый. Это где-то середина 60-х. Тогда два астронома, мексиканский Аро, но его фамилия через H начинается, и американский астроном Хербик, они составили каталог таких вот ярких, плотных облачков. Иногда даже замечали, что струи какие-то текут. Но происхождение было непонятно, хотя, в общем, догадывались, что что-то там выталкивает газ, просто не могли разобраться. Теория была довольно простая. Ну, понятно, формируется звезда, нагревает газ, он начинает расширяться и, скорее всего, подхватывает и нагревает какие-то отдельные уплотнения. Вот мы их и видим. Потому что спектральный анализ показал, что одна струя, как правило, на нас летит, другая от нас. Смещение спектральных линий было очевидным, что это, в общем, расширяющийся поток. Видите, есть избыток в красную, избыток в какую? Вот этот в красную. Нет, сейчас посмотрим. Ну да, это в красную сторону от нас скорость, этот в нашу сторону, но это среднее положение линии. Ну а потом стали более внимательно присматриваться и поняли, что это джеты от молодых звезд. Вот тут в облаке где-то, ну, трудно сказать где, ну, где-то вот тут формируется звезда. Один джет проткнул это облако, вылетел сюда, и вот ударная волна сформировалась. То есть газ, выброшенный звездой, наткнулся на разреженный газ в межпространстве звездном пространстве. И тут они встретились, и ударная волна такая, боушок, образовалась, как перед носом корабля, идущего по воде. И если присмотреться, должен же быть второй поток, симметрия должна быть, иначе как должно быть уравновешено это движение. Что-то вот тут такое намечается, да? Ну, я не знаю. Вот где-то вот тут. Есть более четкие фотографии. Тут видна вот самая ударная волна, такая же примерно, но только скрытая вот этой пылью. Но она просматривается. Но механизм, физический механизм ускорения джетов у молодых звезд, он все еще обсуждается. Даже глядя на фотографии, мы понимаем, не просто так горячий газ устремился туда, куда мог улететь. Во-первых, очень хорошо коллимирован, то есть сжат этот поток. Прямо иногда угол раскрыла градус, полтора градуса. Вот если вы видели, как стартуют ракеты, у них из реактивного двигателя струя быстро расширяется. Там, не знаю, градусов 15-20. А тут такое впечатление, что вот как-то его очень хорошо сжали и в одну сторону бросили. Затем, обратите внимание, спиральная структура просматривается. Но ей-то откуда взяться? И возникает мысль, что это не совсем, что это не просто выброс горячего газа, что это какой-то механизм типа Архимедова винта. Вот в мясорубках, да, у нас Архимедов винт, который подает мясо к ножу. А примерно такого же типа, а что это? Это какая-то жесткая структура должна быть. Откуда взяться жесткости в горячем газе? Магнитное поле, другого варианта нет. И создается такое впечатление, что вот действительно, вот посмотрите, джет. Ну, тут всякие полезные вещи показаны, в каких спектральных полосах делалась фотография, это хабловская фотография. Все эти объекты HH, Herbie-Cara, там номер такой-то по каталогу. Но теперь мы их великолепно четко фотографируем и видим, откуда он вылетает. Вот это, по-моему, получше фотография. И тоже видна спиральная вот эта вот структура. Создается впечатление, что не только сама звезда, ну да, она поддает, конечно, энергию, но и диск аккреционный вокруг нее тоже участвует в этом разгоне, ускорении джета. Внутренняя часть диска

Это ее Небула. И там мы много чего увидели. Если фотографировать ее в инфракрасных лучах, то мы можем проникнуть внутрь и увидеть не только уже сформировавшиеся вот группа, вот 4, 1, 2, 3, 4 ярких звезды, тут массивные, спектрального класса О звезды, они разогревают туманность Ориона. Но в инфракрасных лучах еще видна вот эта вот область. Тут только формируются звезды, в оптике тут ничего не видно. Но мы видим, как оттекает оттуда газ, ими уже нагретый. Вот эти самые 4 ярких массивных звезды, трапеция Ориона, 4 О-звезды. В основном их ультрафиолетовым светом разогрета туманность. Там есть, конечно, много маломассивных звезд, но они энергии не дают никакой. Какова судьба вот такого, как сказать, котла звездообразования? Там много газа, там уже есть молодые звезды, там уже начинают взрываться звезды. Вот эта двойная массивная звезда, это Карины, ну там они, две, мы видим, что фактически она работает, ну, почти как сверхновая, с большой скоростью от нее уходят большие порции газа. Все это, и свет, и выброшенный горячий газ, приводит к тому, что группа молодых звезд быстро освобождается от остатков протозвездного газа. Она его изгоняет. Куда она изгоняет? Ну вот группа молодых звезд на периферию, а там еще много своего собственного, оставшегося от облака, от холодного облака газа. Они тут сжимают друг друга, получается такая более или менее сферическая оболочка, которая расширяется и освобождает область формирования звезд от довольно большой массы. Вот если посмотреть, сколько газа, сколько звезд, окажется, что звезд там процентов 5, от силы 10 по массе. А 90% массы – это газ. И вот представьте себе, раньше он формировал такую гравитационную яму, ну, потенциальную яму, где эти молодые звезды не могли оттуда вылететь. А теперь он стремительно покидает эту область, вот следующий такой уже более продвинутый этап, другой объект, покидает эту область, а молодые звезды оказываются не связанными гравитацией. Ну, очень слабо притягиваются друг к другу, потому что раньше их там газ сдерживал. Какова их судьба? Они тоже начинают отсюда понемножечку, ну как понемножку, с теми скоростями, которые были у них. Это порядка там 10-15 километров в секунду, они расширяются. И мы видим, что уже покинув, если область формирования звезд газ покинул, то и молодые звезды начинают в разные стороны разлетаться, и через некоторое время уже самого скопления может остаться некоторое количество. По какой-то причине медленно движущихся звезд, они могут остаться в связанном состоянии, жить как молодое звездное скопление. Но большая часть обычно разлетается, и это называют звездными ассоциациями. Мы видим в Орионе, прямо на площади всего созвездия Ориона, даже по соседним созвездиям, можно найти звезды, которые точно радиально движутся от места формирования. Можно их, так сказать, вернуть обратно и увидеть, где они родились. Эти звездные ассоциации, они долго не живут, они рассеиваются, и потом не найдешь, какая звезда откуда. Пожалуй, одним из первых, ну, были, конечно, такие предшественники, но очень детально это исследовал армянский астроном Виктор Мазаспович Амбарцумян. Слышали такую фамилию? Не слышали, наверное. В Армении это просто национальный герой. Он академик, он создал, собственно, хотя учился в Питере, работал в Питере, но потом переехал в Армению. И они очень, он математик сильный был, действительно сильный. Они очень детально исследовали ассоциации, но у них были неправильные представления. Амбарцумян продвигал такую свою теорию, что раз звезды разлетаются, значит, был какой-то взрыв. Значит, было какое-то первичное плотное вещество, которое бабах и разбросало отдельные кусочки в виде звезд. Д-тела он их назвал, дозвездные тела. Теория была совершенно никчемная, все над ней, в общем, ну, улыбались по отношению к ней, потому что уже тогда, в 50-е годы, понимали, что вот он, вот она причина разлета звезд, изгнания газа. Но зато Бюраканская обсерватория была на виду у всех. Все думают так, а армянские астрономы иначе.
Поэтому

0: надо как-то, значит, уравновешивать две теории. Вот. Но это интересная такая историческая вещь. А дальше оставшиеся в виде звездного скопления звезды тоже не навечно оказываются рядом друг с другом. Конечно, если их много, вот как шаровые звездные скопления, то гравитация там мощная, оттуда выпрыгнуть не так легко. Если некоторые, как там несколько десятков или даже несколько сотен звезд, то хаотическое их движение довольно быстро приводит к тому, что то одна, то другая покидают скопления и рассеиваются. Необычно возраст современных звездных скоплений, вот, которые в нашу эпоху рождаются, ну там 10 миллионов лет, не больше. От силы 100 миллионов лет, более старых мы не находим. Но шаровые, вот эти вот шаровые, они очень массивные, их возраст миллиарды лет. Мы даже не совсем точно понимаем, когда они родились и в какой обстановке. Родились ли они до галактики, или внутри галактики, или в процессе формирования галактики. Это, в общем, пока вопрос. Двойные звезды. Раз мы говорим о формировании звезд, обязательно надо решить, а как получаются двойные. Есть варианты. Ну вот вариант такой странно нерезкий. Не очень, видимо, популярный, хотя понятный. Летели три случайных звезды, встретились в одной области пространства, и так сложилась их судьба, что две образовали связанную двойную систему, а третья унесла избыток энергии. Такое может быть. На компьютере такое мы моделируем, но выясняется, что при случайных вариантах, начальных вариантах положения и скоростей звезд, очень редко такое получается. Это надо, чтобы они прям тесно-тесно сблизились, да еще три одновременно, что вообще крайне редко. Бывает, но редко. А более популярный вариант – это прилив. Если считать звезды недеформируемыми шариками, они, конечно, встретившись, разлетятся, две звезды. А если деформируемыми, вспомнить, что они все-таки газовые тела, и учет прилива говорит о том, что часть кинетической энергии идет на деформацию и снижается скорость движения, звезда выходит на связанную орбиту. Но, правда, остаются вопросы, а как вот такие сложные? Ну, хорошо, двойные мы объяснили как-то. А 4, 5, 6-кратные звезды, а вот Кастер – это хорошо изученная 6-кратная система. Тут уже никаким случайным сближением не объяснишь. Да и видно, что они иерархически устроены. Тесная пара. Они друг от друга гораздо дальше, чем компоненты внутри них, значит, они воспринимают друг друга как отдельные точечные массы и будут вокруг общего центра вращаться и не сильно, так сказать, изменять движение внутри каждой двойной. А еще одна тесная пара, и она гораздо дальше от них. Ну, в общем, иерархия тут видна, и как раз эта иерархия расстояний позволяет такой системе долго жить. Долго жить. А как образовалась? Откуда она взялась? Вот теория, которую математики 18 и 19 веков проталкивали, думая о том, как рождаются спутники у планет, двойные звезды. Была хорошо разработанная теория сжатия однородных тел. Ну, их называют жидких тел, ну, потому что жидкость несжимаемая, и она практически однородна. Вот представим себе, что это газовое тело, но оно сохраняет однородность, и у него какое-то начальное вращение было, медленное. Сначала оно шар. Но по мере сжатия, вот эта вот эволюционная линия, оно ускоряет, ну, понятно, момент импульса сохраняется, при сжатии угловая скорость нарастает. Угловая скорость растет. Это удельный момент. А нарастает, в какой-то момент уже так сжалось, это последовательность сфероидов Макларена, что расширение в экваториальной области увеличивает его момент инерции, и оно может немножечко уменьшать свою скорость вращения. И крутится, и в конце концов понятно. Сжатие нарастает, превращается в диск двумерный. Может ли такое произойти? В принципе, если все идеально симметрично, да. Но идеальной симметрии не бывает. А оказывается, на этой эволюционной кривой есть две точки бифуркации. Ну вот эта точка, например. Сначала на нее посмотрим. Если из центра диска вещество немножко сместится к краям, это выгодная ситуация. Момент инерции увеличится, и ему будет возможность не так быстро вращаться. Сместилась к краям и продолжается дальше сжатие, теперь уже в виде кольца. И надо сказать, некоторые конфигурации молодых звезд показывают вот такую кольцевую структуру. Там 7, 8, иногда 12 звезд по кольцу. Наблюдали такие кольца из Эрштеда. А может быть, это вариант, может быть. Потом кольцо, конечно, распадается, оно не может быть идеальным, распадается на отдельные фрагменты. Может быть, это молодое звездное скопление из такого кольца сформируется. Но теперь вспомним вот про эту точку. Мы ее прошли, а ведь тут, если немножечко нарушена осевая симметрия этого сжатого эллипсоида, я не помню, студенты прошлых лет вот то ли арбузоидом называли, по-моему, арбузоидом, то ли помидороидом, не помню как, то ли деноидом. А, нет, деноид это у нас вот это. А если симметрия нарушена, вещество может отлететь к концам одного диаметра, и дальше сжатие будет происходить в виде трехосного эллипсоида вокруг малой оси. Ну и в конце концов он во что? В огурец, в дыню, потом в огурец, потом в сигару, ну и в карандаш какой-то, да, превращается. Маловероятно. Почему маловероятно? А потому что есть вот тут еще точка бифуркации. Если вещество немножечко отойдет к концам этого эллипсоида, это будет более устойчивая фигура. Вот такая гантелеобразная, Пуанкаре ее впервые рассчитал. И тогда даже космогонистами их называют, люди, которые о формировании звезд и планет размышляют. Они подумали, что вот она, эволюционная эта последовательность, когда у нас два шарика вместо одного получаются. Вот двойная звезда так может получиться, или планета со спутником. И правда может. И численные расчеты показали, это вот Алан Босс, не понимаю, почему такая резкость плохая, его первые расчеты показали, это линии равной плотности, эквиденситы, что да, делятся пополам, потом отдельные фрагменты еще могут пополам. Вот перед нами четырехкратная звездная система, ну или зародыш ее, да? Это чистая гидродинамика трехмерная. Она говорит, что да, такое может быть. Ну, тут еще какой-то может быть пятый компонент может сформироваться. Ну, по крайней мере, четыре плотных мы тут видим. Иерархия, двойная система, двойная, они друг от друга удалены и так далее. Так что, в общем, мы поняли, да, круговорот из туманности в звезды, ну, потом часть массы звезды сбрасывают в виде звездного ветра, оболочек, и вот этот круговорот, он работает в природе. Все, это было окончание прошлого разговора, а теперь начнем нынешний. Так, это главная тема сегодняшнего разговора – источники энергии звезд. Первым исторически обсуждался химический источник энергии. Ну, люди всегда жгли костры. Давайте подумаем. Источник энергии химический, он вполне понятный, а насколько он эффективный? Берем какой-нибудь углеводород, там, ну, уголь берем, да, чистый углерод, и сжигаем его в кислороде. Чего-нибудь получаем, какие-нибудь соединения. Вот теплотворная способность сгорания чего угодно на самом деле. И угля, и алмаза, и, в общем, любого углерода в кислороде. Намного ли хватит, надолго ли хватит такой энергии, если сделать все солнце из угля и кислорода, и потихонечку их там друг в друге объединять? Считаем. Массу солнца мы знаем, в граммах, килограммах, как хотите. Мощность излучения, то есть светимость солнца мы знаем в эргах или в ваттах. Ну и теплотворную способность угля. Умножаем массу на теплотворную способность, получаем полный запас химической энергии в звезде. Делим на скорость ее расходования. Та-та-та-та. И еще я на 3 на 10 седьмой поделил. А это число откуда взялось? Тут масса, тут теплотворно. Конечно, количество секунд в годе, потому что ватта это в секунду, а я хочу в летах. В летах. В летах или в летах? В годах. В годах получить. Получили. Замечательная цифра. Несколько тысячелетий. Химики сказали, ну вот, Библия говорила, что Бог Вселенную создал несколько тысячелетий, там, 5000 лет назад. Ну, у нас получилось там с точностью до нескольких процентов правильная оценка. Вот, все сходится. Хорошо, на некоторое время проблема показалась решенной. Несколько тысячелетий. Затем начался 19 век, геологи уже нормально работали, оценивали, например, скорость накопления осадков на дне водоемов, знали, сколько река приносит песка, как, какой толщины осадочные породы. Говорят, нет, за несколько тысячелетий такое не накопится, Земле по крайней мере миллионы лет. Ага, надо думать, раз Земле, значит и Солнцу миллионы лет. Хорошо, физики подумали и поняли. Летает вещество вокруг Солнца в виде там, метеоритов, комет, астероидов, пыли. Мы ее даже наблюдаем в виде зодиакального света. Ну и кометы, астероиды наблюдаем. В 19 веке уже про них знали. Значит, они время от времени падают на Солнце. Падают с большой скоростью, ударяются об него, выделяется их кинетическая энергия в виде тепла. Ну, хороший источник, гравитационный источник энергии. Кстати говоря, это был правильный подход. Гравитационный источник энергии часто работает в астрономии. И при сжатии облаков, и при сжатии молодых звезд, и при сжатии старых звезд, там, белых карликов, нейтронных звезд, очень хороший источник энергии. Но может ли он поддержать светимость обычной звезды в течение миллионов лет? Нам нужны миллионы. Геологи сказали, что миллионы лет, давайте искать миллионы. Оказалось, что кометы астероидов маловато. И вот тогда несколько человек, ну, в основном, конечно, Гельмгольц и Уильям Томпсон, который стал лордом за свои работы по физике, лорд Кельвин, и они сказали, да не надо ничего ронять на Солнце. Оно само на себя может падать, то есть сжиматься. Мы знаем, какая энергия при падении одной массы самой на себя, ну, то есть при сжатии выделяется. Мы понимаем, что при сжатии газовое тело будет нагреваться, значит, половина энергии пойдет на внутреннюю, на нагрев его, а вторая половина будет вынуждена излучиться. Это так называемая теорема о Вериале. По механике вы ее будете изучать, я пропущу это дело. Делим запас гравитационной энергии Солнца на его светимость и пополам. Половина идет все-таки на внутренний нагрев, а половина высвечивается. Замечательно, 30 миллионов лет. Геологи были правы. Земле миллионы лет, и Солнце вполне может, сжимаясь, обеспечить себя на несколько миллионов, даже на десятки миллионов лет. Проблема опять оказалась решенной. Зачем думать дальше, если все концы с концами сошлись? Это, говорит, вообще очень опасное дело. Когда у вас теория сходится с другой теорией или с наблюдениями, вы перестаете дальше работать. А зачем, если все сходится? Ну, по порядку величины хотя бы. Надо думать. Действительно, 10-30 миллионов лет – это характерное сжатие формирующихся звезд. Оно так и есть. Действительно, молодые звезды в период своей, сжатия, они несколько миллионов лет главным источником своей энергии гравитационное поле используют, свое собственное гравитационное поле. Они сжимаются, радиус уменьшается, высвечивается часть энергии. Хорошо. Но потом 19 век кончился, начался 20-й, открыли радиоактивность, и оказалось, что не все так просто. Возраст Земли, измеренный методами радиоактивного распада, оказался больше, чем миллионы лет. Теперь мы строим модели звезд и хотим объяснить, как они в почти неизменном состоянии могут уже не миллионы, а миллиарды лет жить и каким-то образом практически не меняться. Мы же понимаем, что Солнце не сильно изменилось за прошедшие 4,5 миллиарда лет, потому что на Земле примерно те же условия, жизнь была 4 миллиарда лет назад уже на Земле. Мы строим модели звезд, как правило, сферически симметричные, хотя некоторые быстро вращаются, но это уже изыск. Сферически симметричные и гидростатические. То есть градиент давления должен поддерживать вес любого элемента звезды и неподвижность обеспечивать, статичность обеспечивать. Что поддерживает? Поддерживают давление газовое, и радиативное. Ну, давление излучения. Газовое давление мы умеем рассчитывать, давление излучения тоже можем рассчитывать. Если внутри горячо, а снаружи холодно, значит, излучение просачивается изнутри наружу. Ну и градиент давления излучения тоже держит, ну, создает какое-то добавочное давление. Вот в сумме они должны противостоять весу любого элемента. Так выглядит модель Солнца, рассчитанная вот таким способом. Гидростатическая модель Солнца. Солнце, правда, очень спокойная звезда. Это вполне... Смотри, тут четыре главных параметра. От центра к периферии так нарастает масса, вот она, так нарастает масса внутри данного радиуса. Интересно, да, что половина массы Солнца сидит в 10% его радиуса. Половина массы. Вторая половина в 90 оставшихся процентах внешней части звезды. То есть ядро звезды должно быть очень плотным. Ну и правда, мы смотрим, как вот эта шкала для плотности, вот шкала для плотности. Плотность нарастает очень быстро к центру, и в самом центре достигает там 140, может даже 150 граммов на кубический сантиметр. Никто никогда на Земле не держал такого вещества в руках. 100 с лишним грамм в кубическом сантиметре. А тут газ, плазма, сжатая до такой невероятной плотности. Ну, естественно, и температура нарастает где-то там до 15 миллионов кельвинов. А это светимость в единицах полной светимости Солнца. Где она набирается? Она набирается, ну, где-то в центральных 20% Солнца. Вот 20% – это ядро, которое генерирует энергию. Дальше светимость сохраняется, и дальше только выходит, просачивается наружу, а генерируется вот внутри 20% солнечного ядра. Как объяснить, каков же источник энергии? Сначала был открыт распад, радиоактивный распад тяжелых элементов. И он был очень, ну, вообще очень эффективный. Атомная бомба взрывается, значит, эффективный. Ну и подумали сразу, помните, мы в прошлый раз говорили, по спектрам было еще не ясно, из чего состоят звезды. Водород там себя почти не проявляет, а линии металлов видны очень хорошо. Значит, звезда состоит из металлов, уран – это тоже металл, радий – это... ну, не совсем металл, но радиоактивный элемент. Давайте подумаем, а может быть, звезды просто за счет радиоактивности себя нагревают? Но быстро поняли, что взорвется такая звезда, невозможно это сделать. Тогда стали думать про синтез из легких элементов, более тяжелых. Расчеты показали, что при слиянии легких элементов тоже будет выделяться энергия. Но как обеспечить это слияние? Вот что значит слияние? Водород, протон, ну, они же все ионизованы полностью, протон, еще один протон. Чтобы объединить их в ядро гелия или, ну, любого другого более сложного элемента, их надо сблизить. Они отталкиваются электростатическими силами. Значит, если тут в начале координат один протон, а к нему подлетает другой, он должен преодолеть потенциальный барьер электростатического отталкивания. Потом, когда они сблизятся до... ну, практически до своего размера, их схватит и уже не отпустит сильное ядерное взаимодействие. Мы же знаем, что ядра тяжелых элементов держатся, не распадаются, ну, не сразу распадаются. Поэтому какая-то сила есть, но надо их вот сюда сблизить. А как? Только разогнав за счет высокой температуры. Чем горячее газ, тем интенсивнее летают частицы, и им надо преодолевать вот этот вот барьер. Расчеты показали, да, это возможно, только температура должна быть там 100 миллиардов кельвинов. Ну, понятно, что в недрах Солнца нет такой температуры. Расчеты говорят, что там, ну, 10 миллионов, ну, 15 миллионов, но не сотни миллиардов. Это, кстати, проблема. Сейчас термоядерные реакции на Земле мы пытаемся управляемые сделать, тоже приходится до сотен миллиардов. Да не прячь, ну, все равно же вижу, ну, что ты под столом делаешь. Значит, не проходит. И очень долго думали, хороший вариант сделать вот эти термоядерные реакции. Но нужна очень высокая температура. И тут казалось, что не нужна. Оказалось, что существует в рамках квантовой механики возможность, не сильно сближая две частицы, заставить их объединиться. Вероятность этого квантовая механика всегда нам гарантирует, потому что есть некая неопределенность в положении. Принцип неопределенности говорит, что частица может проскочить, не преодолевая потенциальный барьер электростатический, может проскочить вот туннельный эффект. Ну, профессор Липунов, будучи студентом, вот так это изобразил. Под планкой такой вот переход, подбарьерный переход под электростатическим барьером, квантовый туннельный эффект. Хорошо, значит, можно. Ну и давайте посмотрим, как это происходит. Правда, очень мала вероятность этого, но она не нулевая, значит, когда-то она может реализоваться. Летят два протона, сближаются, и с некоторой вероятностью в этот момент один из протонов может превратиться в нейтрон. Хотя как это возможно? Протон легче нейтрона. А превращаясь в нейтрон, ему надо, вот превратился в нейтрон, ему надо избавиться от положительного заряда, то есть выкинуть легкую частицу с положительным зарядом, а это будет какая это частица, как она называется? А? Позитрон, да, антиэлектрон, позитрон. Но если родилась частица легкая типа электрона, позитрона, их, в общем, называют лептонами, то для сохранения лептонного заряда надо еще антизаряженную частицу лептонным зарядом, ну, например, легкую там нейтрино. Вот аж сколько. Значит, протон должен стать нейтроном более тяжелым, да еще вот два довесочка выкинуть. Значит, это надо, чтобы он очень быстрый был, чтобы у него энергия движения была, e равно mc квадрат в массу превратилась. Но это возможно. Это очень маловероятная реакция. Если следить за одним протоном в недрах Солнца, то он примерно имеет шанс раз там, в 10 миллиардов лет превратиться в нейтрон. А это и хорошо. Это замечательно. Значит, звезда может порядка 10 миллиардов лет эту реакцию спокойненько в своих недрах осуществлять. Если бы это было как в атомной бомбе, нам бы не видать Солнца, оно бы давно взорвалось. Нет, это очень маловероятная реакция, она тлеет десятки, ну, по крайней мере, миллиарды лет. Напомню, все просто. Потом это получается ядро чего? Дейтерия, тяжелый изотоп водорода. Заряд единица, масса двойка. Подлетает следующий протон, тут уже все просто, он просто может присоединиться, не надо ничего выкидывать. Получается легкий изотоп гелия. Два протона, один нейтрон. Легкий изотоп гелия. Дальше. Встречаются два таких легких изотопа гелия, и они могут связаться в более компактную, более массивную частицу. Но вот тут избыток протонов. Слишком их тут много. Электростатика хочет от них избавиться. А ядерные силы не могут удержать вот такую систему из четырех заряженных частиц. Избавляется. И остается замечательная симметричная частица. Два протона, два нейтрона. Полная симметрия там, по всем возможным зарядам. Ядерные силы работают очень хорошо. Это ядро нормального гелия, гелий-4. Или как раньше их называли, да и сейчас еще называют, альфа-частица. Очень плотно, так сказать, сжатая частица, большая энергия связи. А куда эта энергия выплескивается? Она выплескивается вот в эти выброшенные лишние протоны, они очень быстро разлетаются и отдают свою кинетическую энергию, сталкиваясь с соседними атомами. Все, мы из водорода сделали гелий. Вот 4, вернее, ну тут 6 этапов нарисованы. Но я вас предупреждаю о двух языковых ловушках. Очень часто в книжках пишут: термоядерный синтез водорода происходит в недрах Солнца. Это неправильно. Профессионал должен четко говорить. Синтез чего происходит?
1: Гелия.
0: Из водорода. Происходит синтез гелия из водорода. Раз. Второе. Нередко пишут, называют это протон-протонным циклом или ПП-циклом. Нет, это не цикл. Ничего обратно не возвращается. Это движение в одном направлении. Ничего не восстанавливается. Это не цикл, это по-английски четко всегда говорят chain, цепочка. ПП-цепочка или протон-протонная цепочка. Это важно, потому что есть циклы термоядерные, но это не цикл. А вот вам пример цикла. И, кстати говоря, он на Солнце тоже происходит сейчас, но незначительную роль играет. Для него нужна большая температура. Почему? Если есть ядра тяжелого, ну вот, например, углерода, он как катализатор в этой реакции участвует. Он, к нему подлетает водород, но вы понимаете, заряд-то тут 6, плюс 6, тут плюс 1, значит, только очень высокая температура может позволить ему все-таки приблизиться к такому ядру. Но у Солнца уже достаточная температура, чтобы иногда такое происходило. Ну и дальше можете проследить сами еще один водород, превращение в другие химические элементы, в другие изотопы, еще один водород, еще один, потом тяжелое ядро азота распадается на углерод и гелий, выбрасывается альфа-частица, а углерод как был, так и в этом цикле восстановился, он не израсходовался. Как в любой каталитической реакции, катализатор остается живым. Он способствует реакции других химических элементов, но сам при этом не погибает, не изменяется. То есть изменяется, но в исходную форму возвращается. Это называется ценоцикл. Ну, углерод, азот, кислород, углерод, ценоцикл. Дальше что же может происходить? Процесс усложнения. Ну, например, три гелия, три альфа-частицы могут слиться в ядро углерода. Ну, а потом четвертое дает кислород и так далее. Ну, вот мы же знаем, встреча трех – это всегда редкий вариант. Два гораздо чаще сближаются. Они могут слиться в ядро бериллия, но оно неустойчивое. Оно очень быстро распадается. И вот если в нужный момент почти сразу же подлетит третий гелий, тогда превратиться в устойчивое ядро. Ну, 12-й углерод очень устойчивый, не радиоактивный. Но это надо, чтобы быстро произошло. А значит, у него должен... Ну, в общем, вот этот вот переход требует определенных условий. Надо, чтобы там было, было возбужденное состояние атома, ядра атома углерода, чтобы вот подлет этой частицы не требовал бы сброса излишек энергии, а углерод бы родился в возбужденном состоянии. Когда вот эту реакцию пытались объяснить, что она нужна, иначе без нее дальше цепочка термоядерного синтеза не происходит, замечательный английский астрофизик Фред Хойл сказал, что, друзья мои, мы состоим из углерода, ну, все на основе углерода, вся живая материя. Значит, углерод в природе обязан был получиться. Значит, эта реакция обязана была произойти. Значит, углерод, ядро углерода обязано иметь некое возбужденное состояние, там уровень возбуждения. И он даже вычислил теоретически, ну, понятно, подлетает энергию, можем посчитать, какой он должен быть. И сказал ядерщикам, ищите, у ядра углерода должен быть вот такой уровень. Ядра, они как и электроны в атоме, также частицы в ядре атома имеют возбужденные состояния. Ядро может быть в основном, а может быть в возбужденном состоянии. Ядерщики посмотрели и нашли. Уже заодно за это можно было дать Хойлу Нобелевскую премию. Это очень изящная теоретическая работа. Не дали. Потом еще много за что ему надо было давать Нобеля, но не дали ни за что. Он поругался с Нобелевским комитетом. Как-нибудь расскажу. А может, сегодня даже расскажу, на почве чего. Вот такие условия, а именно температура в недрах звезд, требуется для протекания тех или иных все более сложных термоядерных реакций. Самая простая, это, конечно, из водорода гелий, но потом из гелия и так далее, более сложных, вплоть до железа. Ну, точнее, до элементов группы железа. Это вот железо, никель, там, некоторые другие. Как видите, мы это условно называем горением. Ну, никакое это не горение, конечно, не химический процесс. Но когда будете говорить с людьми, со специалистами по внутренним процессам в звездах, они всегда будут говорить горение водорода, горение гелия, горение углерода. Поэтому я так написал, чтобы привыкали к терминологии. Температуры все более и более высокие. Горение кислорода. Не в кислороде, а самого. Ну, ядерщики любят вот такой сленг. Пусть он для вас будет понятным. А температура должна быть все более высокой, потому что у нас сливаются ядра с большим электрическим зарядом, значит, их трудно сблизить, надо высокую температуру газа сообщать. Но такие температуры, вот единицы миллиардов кельвинов, они есть в ядрах массивных звезд. Просто модели массивных звезд показывают, что там как раз такая температура, и там может формироваться все вплоть до элементов группы железа. А вот потом проблемы. Дело в том, что у железа и близких к нему, там у никеля, элементов наибольшая энергия связи у ядра. То есть, когда происходит вот этот переход от магния серы к железу, выделяется энергия. Это хорошо, нагревается ядро звезды, процесс, так сказать, поддерживает звезду. А вот чтобы из двух атомов железа собрать атом более тяжелого элемента, надо потратить энергию. Но это же невозможно, тогда бы охладилось ядро звезды, и вообще процесс бы не пошел. Он не может сам себя поддерживать. Когда мы холодное полено кидаем в печку, оно горит, выделяет тепло, печка продолжает быть горячей, и следующее полено будут за счет этого тепла нагреваться и сгорать. А если процесс экзотермический требует затраты тепла, ну, печка тут же погаснет, и ничего дальше не пойдет. Так что трудно было объяснить, а как же элементы более тяжелые образуются, там, вплоть до урана. Ну, потом объяснили, конечно. Я вам очень советую использовать открытые учебные пособия, которые у нас на кафедре ядерной физики на физфаке. У них хороший, ну вот есть их страничка, хороший сайт, и там веб-версии настоящих таких пособий по ядерной физике. Ну вот прямо нуклеосинтез, то есть нуклеосинтез, это синтез ядер. А во Вселенной Ишханова и его коллег хорошие учебники, они это лучше понимают, чем астрономы. И эти учебники лучше посмотреть. Они такие коротенькие, четкие, для подготовки к экзамену сделаны. В общем, советую заглядывать вот туда, на эту страничку. Итак, протон-протонная цепочка. Все хорошо. Только вот как бы нам проверить эти теоретические свои представления? Вот мы так на бумаге это все вроде бы объяснили, а на самом-то деле происходит это в недрах звезд или нет? Это надо было проверить. А что мы можем проверить? В этой реакции, ну, в этих вообще, тут ничего не рождается. Были частицы, остались частицы, они как были там в недрах звезды и останутся, мы ничего снаружи не увидим. В этой частице, ну, гамма-квант рождается. Гамма-кванту выйти из звезды не так просто. А здесь вот самая первая реакция. Позитрон родился, он тут же находит где-то рядом с собой электрон, происходит аннигиляция, опять гамма-квант. Там 2-3 гамма-кванта. Тоже вряд ли их когда-нибудь увидишь в недрах звезды. Они там и останутся. Вот! Вот она, нейтрино. Она дает шанс увидеть реально вот в сей момент протекающие термоядерные реакции, потому что мы знаем, нейтрино очень плохо взаимодействует. Именно поэтому реакция, кстати, очень-очень редкая. Вот из-за нее, чтобы родить нейтрино, оно вообще не любит ни рождаться, ни уничтожаться, протыкает земной шар, не замечая этой гигантской массы. Вот это маловероятный процесс. Управляют им слабые ядерные взаимодействия. Поэтому медленно протекает эта реакция. Ну и хорошо, что медленно. Солнце долго светит. Но зато и поймать нейтрино тоже нелегко. Правда, нейтрины бывают разные. Вот на самом деле, что происходит в недрах Солнца. То, что я до этого рисовал, это самый популярный процесс. Но он не единственный. На самом деле он важный. Вот видите, слияние протонов, дейтерий – это основной канал. Потом гелий-3 – это основной канал, 2 гелия-3 в гелий-4. Да, вот эта цепочка, она питает энергией Солнца. Но есть еще и побочные маловероятные реакции, где рождаются бор, бериллий, литий. Но там тоже иногда нейтрино генерируется. И они все разные. То есть они одного типа, конечно, электронные нейтрино, потому что они вместе с частицы типа электрона рождаются. Ну, позитрон, электрон, они друзья, братья. Но у них разная энергия. Вот эти частицы нейтрино, они небольшую энергию имеют. И их вообще поймать очень трудно было. А вот в этих редких реакциях рождаются нейтрино высокой энергии. И хотя сами по себе реакции, видите, мало-мало вероятно, это каналы очень слабые, этот вообще чудовищно слабый, но именно эти нейтрино, может быть, и легче было бы поймать. И вот стали делать разные детекторы нейтринные на Земле. Сначала хлорные, потом хлорные и водяные, где должно было застревать нейтрино. И только, а это вот как, какие именно реакции с появлением какого вещества? Ну, это ПП первое дают нейтрино. Ни хлорные, ни водяные реакторы не могли, вот это самое главное, нейтрино при слиянии двух протонов рождающихся схватить. И недавно, ну как недавно, уже еще в советское время, сделали галлиевый детектор. Галлий вообще очень дорогой и редкий металл, но у нас в стране его почему-то довольно активно добывали, и выяснилось, что именно советские физики обладают наибольшим запасом галлия во всем мире. И мы с итальянцами подружились. Наш галлий у них там в горах, под горами работает нейтринная обсерватория, и в нашем государстве есть галлиевые детекторы, и только вот с появлением галлиевых детекторов, такие бочки с расплавленным галлий, металл, довольно тяжелый металл, вот, он хорошо поглощает нейтрино низкой энергии. Видите, тут в мегаэлектрон-вольтах энергия. Но первыми были, конечно, попытки поймать высокоэнергичные нейтрино, а их только какие-то жидкие детекторы могут, либо водяной, либо хлорный. Ну, хлор штука неприятная, лучше с ним в чистом виде не связываться. Нашелся вариант. Есть такая молекула, тетрахлор-этилен, ну, практически две трети хлора, там, а углерода почти нет. Но все-таки это жидкость, и с ней легче работать. И она не, ну, опасная, но не очень. Кто в химчистках был, вот когда-нибудь посещали химчистки, там сдаете, вот пятна выводить, там запах такой неприятный, резкий. Это вот как раз оно, такой растворитель. Ну, хлорка, понятно. Первым сделал такой теорию, создал наш физик, Бруно, ну как наш, бывший итальянский, потом наш, Бруно Пантекорво. Он объяснил, что вот реакция с захватом нейтрино атомом углерода и его превращение в аргон, это довольно вероятная реакция. Если большую бочку заполнить хлором, ну или хлорсодержащим веществом, может быть, когда-нибудь нейтрино там застрянет и превратит несколько атомов хлора в несколько атомов аргона. Причем аргона радиоактивного, 36-го изотопа, который легко можно идентифицировать. Раймонд Дэвис впервые в середине 60-х начал это делать глубоко под землей, в таких шахтах золотоносных в Дакоте. Заполнил большую бочку, почти вот 400 тонн этой гадости туда залил, ну и стал считать, сколько же атомов аргона, они всплывают, аргон – газ радиоактивный, тут его можно считать счетчиком. Это вообще фантастика, ребят, 400 тонн вот этой вот жидкости. И за неделю там несколько атомов аргона рождалось, штук атомов, и он их считал. Вот это красивый эксперимент. Я вообще не представляю, как это можно. Но ему это удалось. И он их считал. А, кстати, почему глубоко под землей? Почему не на земле? Как вы думаете?
1: Может, другое
0: притяжение? Конечно. Космические лучи летят в таком количестве, что они там бурлить заставят все это внутри. А под землей ничего, кроме нейтрино, пробиться не может. Все остальное застревает. Еще надо было найти такую шахту, где породы сами не радиоактивные. Вот это редкая ситуация, но он нашел такую шахту. И оказалось, что да, его детектор считает, прилетают откуда-то, откуда он не знал, но откуда-то прилетают, но маловато. Тогда надо было выяснить, а все-таки откуда они прилетают. Сделали водный детектор, но очень большой, с ядрами воды, ну, кислорода и водорода. Нейтрино тоже могут взаимодействовать, но не так хорошо, как с хлором. Поэтому детектор огромный сделали японцы. Супер Камиаканда, огромная бочка под землей. Вот тут три японца на лодочке плавают. Представляете масштаб этой штуки? Заполняется она вся водой. Вот это все фотоэлектронные умножители, их там десятки тысяч. И они следят. Если нейтрино поглощается в воде, рождается электрон. Слабая сила работает, ядерная. Электрон летит туда же, куда, откуда прилетела нейтрино. А он летит быстро, и в воде получается сверхсветовая скорость у электрона. И возникает черенковское излучение, так называемое. Наверное, вы еще не проходили это по физике. Но поверьте, когда заряженная частица движется в среде со скоростью больше световой в данной среде, там в стекле или в жидкости, она возбуждает колебания соседних атомов и рождается свет. Эта вспышечка, голубая такая короткая вспышка, регистрируется фотоэлектронными умножителями, и видно, откуда он летел. И вот за полтора года наблюдений японцы создали нейтринный портрет того источника, который эти нейтрино посылает на Землю. Оказалось, что да, это Солнце. Это хорошо было. Мы поняли, что все-таки нейтрино летят от Солнца. Правда, заметьте, диагональ этой картинки 90 градусов, а размер солнечного диска на небе каков? Полградуса. Значит, на самом деле Солнце тут все вот где-то вот тут вот помещается. Но центр этой картинки совпадает с направлением на Солнце. Тут все нормально. Нейтрино летят от Солнца, только мало. Примерно втрое меньше, чем должно было по теории прилетать. И возник в астрофизике большой конфликт такой. Физики и астрофизики никак не могли друг с другом помириться. Мы, астрофизики, говорили физикам, что вы чего-то не понимаете про нейтрино, вот их мало к нам прилетает. А они нам говорили, нет, это вы чего-то не понимаете про Солнце. Мы-то про нейтрино все знаем, это частица безмассовая, а значит, движущаяся со скоростью света, как фотоны, а значит, не способная ни во что другое превратиться. Сколько в Солнце родилось, столько до нас должно было долететь. Когда ему, у него же когда со скоростью света летишь, момент рождения и момент поглощения – это один момент. У него нет времени. Время сжимается до нуля по специальной теории относительности. Астрономы, как правило, доверяют физикам. Мы не такие грамотные физики, как они, ядерщики. Мы стали переделывать свои модели внутреннего строения Солнца. И заодно строить новые детекторы. Вот, пожалуйста, хлорный детектор. Теория предсказывает столько нейтрино, а считается в три раза, прилетает к Земле в три раза меньше. Сделали водяной детектор. Теория предсказывает столько, прилетает водяной детектор, тоже регистрирует. Ну вот Камиокан, Камиока детектор, Супер Камиокан, да, это все японские машины, тоже меньше, примерно в 2,5-3 раза. Галлиевый детектор сделали тоже, нейтрин мало прилетает, теория говорит, что больше, а галлий считает, а уж галлиевый-то точно все нейтрино должен зарегистрировать, он способен любое нейтрино регистрировать, все мало и мало, мало и мало. В чем же дело? Да, стали думать, а может быть, да, сначала мы, астрофизики, пытались переделать модели Солнца. Вот на чем была идея наша основана. Мы видим светимость Солнца. Значит, знаем, сколько энергии в нем генерируется. Ну и расчеты показывают, сколько при этом нейтрино должно родиться. Но мы же получаем солнечный свет и тепло с поверхности Солнца. Да. А до поверхности кванты электромагнитные добираются долго, порядка 100 тысяч лет. Значит, в принципе, может быть такая ситуация. Сегодня в ядре Солнца термоядерный синтез ослаб, и поэтому нейтрин меньше. Им-то лететь. Чего им лететь? Они родились там, и через 8 минут на Земле. Почти мгновенно. А кванты добираются медленно. Значит, может быть, те кванты, которые электромагнитные, которые мы получаем с поверхности Солнца, родились 100 тысяч лет назад, когда мощно работал термоядерный реактор в недрах Солнца. А сегодня он почему-то ослаб. Чернобыль там какой-то случился. В общем, отключилась реакция. Нейтрин мало, а энергия продолжает просачиваться, старая, родившаяся там десятки тысяч лет назад. И сегодня нам кажется, что Солнце работает мощно, а на самом деле оно высвечивает то, что давным-давно сгенерировалось в ядре. То есть ядро должно периодически выделять тепло, потом немножечко остывать, выделять. И мы стали делать модели там, пульсирующего ядра у Солнца, магнитных полей, там, химических всяких неоднородностей и так далее. Ничего не получалось. Да мы сказали физикам: слушайте, а может, вы все-таки не все про нейтрино знаете? Может быть, чего-то вы не понимаете? И соорудили такой детектор, который должен был ловить не только электронные, но и прочие нейтрино. А прочих, как выяснилось, немало. Вот современная теория элементарных частиц, что нам говорит. Ну, это тяжелые частицы, из которых барионы, там протоны, нейтроны из кварков формируются. А это легкие частицы, лептоны. Электрон, ему соответствует электронная нейтрино. А еще есть похожие на него мю и тау мезоны. Они вроде бы почти как электроны, только потяжелее, масса у них побольше. И в природе они вообще непонятно, зачем Господь Бог их создал. Без них прекрасно можно было бы вот весь этот мир соорудить. Но они существуют. И им тоже соответствуют свои типы нейтрино, рождающиеся вместе с этими частицами. А мионная и тау-нейтрино. А что, если они умеют друг в друга превращаться? Хотя физики настаивали, что нет, потому что нейтрино не имеет массы. А кванты не имеют массы? Не имеют. Ну, вот это вот все частицы, связывающие, передающие взаимодействие между вот этими частицами. Кванты не имеют? Да, нейтрино тоже не имеют, может быть. Мы не можем измерить их массу в лаборатории до сих пор. До сих пор. В лаборатории мы не можем измерить массу нейтрино. Мы только получаем верхний предел. Вот знаем, что она ниже 1 электрон-вольта. Все частицы, видите, все значочки меньше, меньше, меньше. А какова она точно, никто не знает. И есть ли она? Физики говорили, что нет. Тогда сделали детектор в Канаде водяной. Но вода там не простая, а дейтериевая, D2O. А с ядром дейтерия, как выяснилось, могут взаимодействовать не только электронные, но и вот эти, мионные и тау. И вот когда этот детектор стал работать, он очень красивый, там прозрачная большая емкость с тяжелой водой, а она окружена, вот у японцев фотоэлектронный умножитель внутри воды, это не очень хорошо, обслуживать их сложно. А канадцы сделали снаружи. Там внутри прозрачная емкость, а фотоэлектронные умножители на такой вот сфере снаружи. И они сухие, и обслуживать их легко. И этот детектор, вот этот на тяжелой воде, видите, дейтериевая вода, тяжелый изотоп водорода, показал, что в сумме нейтрин разного типа, их называют разных ароматов почему-то, не знаю почему ароматов, прилетает столько, сколько теория обещает. Вот тут все сошлось. Значит, теперь мы поняли, рождаются там электронные, а пока путешествуют к Земле, они взаимно друг в друга превращаются, электронных просто меньше оказывается. Ну, точную теорию этих превращений до сих пор не создали, потому что без них, вот без этих превращений была хорошая теория элементарных частиц, стандартная модель элементарных частиц. И тут вот спасибо астрономам, мы показали, что не все в ядерной физике так, как хотелось бы просто. Нет, вот эти вот осцилляции, взаимные превращения, надо их тоже в теорию вставить. Пока, ну так, есть мнемоническая такая полукачественная теория, но пока не удалось. Вот как зависит светимость, то есть мощность звезды от ее массы. Ну это нормальные звезды на главной последовательности. Чем больше масса, тем больше светимость. Причем растет с массой очень-очень-очень быстро. Примерно, ну, для околосолнечной массы звезд, вот для звезд чуть меньше, чуть больше Солнца, вообще зависимость колоссальная, четвертая степень. А если взять так по всей шкале масс, там от 1/10 до нескольких десятков масс Солнца, в среднем, ну, примерно 3/3 степень, что тоже очень сильно. То есть достаточно вдвое более массивную звезду сделать, она на порядок будет ярче светить. Это очень интересно. А значит, меньше жить. Потому что раз она быстро расходует энергию, значит, время жизни у звезды будет меньше. Маленькие звезды живут долго, а массивные быстро уничтожают запасы своего термоядерного топлива. Ну, тут я это дело написал, правда, это не я написал, а Сергей Анатольевич Ламзин, а я у него взял эту картинку. Хорошо написано. Можно самому не писать. Чем массивнее звезда, тем короче ее век. Звезды типа Солнца живут порядка 10 миллиардов, ну, может быть, даже до 12 дотянет состояние там, красного гиганта. Самые массивные звезды, ну, мы даже знаем там 130 масс Солнца, ну, примерно они все живут около 3 миллионов лет. 3 миллиона всего лишь. Homo sapiens когда появился на нашей планете?
1: Давно.
0: Не так уж давно.
1: 500
0: тысяч. 3 миллиона лет назад, примерно, 3,5 миллиона лет назад наши предки стали человеками. За это время целая звезда могла закончить свою жизнь. А маленькие живут, посмотрите, 100 миллиардов и даже... А это еще не очень маленькая. Это вообще полмассы Солнца. А бывают в десятую долю массы Солнца, те живут триллионы лет. То есть ни одна маленькая звезда маломассивная, еще не закончила свою эволюцию. Они все условно молодые. Им еще жить и жить. Ну, посмотрите на три разных звезды. Одна масса Солнца, 5-10. Формирование происходит быстро всегда. Облако сжимается за какие-то там, ну, сотни миллионов, а то и прямо единицы миллионов лет. Чем массивнее звезда, тем вообще быстрее все происходит. На главной последовательности они живут долго. Ну, массивные не очень долго, а маломассивные все-таки 10 миллиардов лет. А затем в состоянии уже предсмертном, красный гигант, раздувание, потом к белому карлику, значительно короче. Ну, это совсем короткий этап, этот самый длительный, а этот достаточно короткий тоже. Значит, 90% времени жизни звезда проводит на главной последовательности, и еще 10% в состоянии таком быстрых изменений, расширения и затухания. Поэтому 90% звезд мы видим сидящих на главной последовательности, потому что это просто самый длительный этап эволюции. Вот это очень хорошая табличка. Сейчас ее, конечно, детально вы не рассмотрите. Тут в зависимости от массы звезды, от самых легких до самых тяжелых, показан ее радиус, светимость, температура поверхности, ну, спектральный класс, понятно, и вот длительность эволюции. Прямо видно, как она стремительно увеличивается по мере уменьшения массы звезды. А 0,2 – это еще не предел. Бывают звезды и в 0,1 массы Солнца, там у них вообще больше триллиона лет время жизни. Казалось бы, уменьшая массу звезды, мы можем продлевать ее время жизни, а вот и нет. А звезды с массой меньше примерно где-то 8% солнечной, они вообще не станут звездами. В их недрах ни на каком этапе сжатия не достигается температура, достаточная для протекания термоядерной, ну, самой вот этой важной ПП-реакции, слияния протонов. И что тогда? Если звезда чуть больше этого предела, там 8,5% от массы Солнца, она формируется, потом садится на главную последовательность и триллионы лет спокойно живет, пока не умрет. Может, и никогда не умрет. Может, наша Вселенная раньше умрет, чем такие звезды. А чуть меньше, и звезда сформировалась, и оп, остыла, потому что это уже не звезда. По определению, звездой мы называем объект, в недрах которого может протекать реакция синтеза гелия из легкого изотопа водорода, из протонов. Ну вот вы видели, тут какое-то маленькое такое коленце, да, что-то тут вот ее подогрело. Это довольно точная картинка. Сейчас объясню, что там ее подогрело. Ну вот время жизни. Чем меньше масса звезды, тем дольше она живет, но в какой-то момент с уменьшением массы уже этот процесс становится совершенно другим. Тут термоядерные реакции вообще, главная термоядерная реакция не происходит. КК – это коричневый карлик, Brown Dwarf. Вот если по-английски все точно, brown dwarf, то мы говорим либо коричневый карлик, либо, как еще, бурый. Давайте проголосуем. Кто за бурый карлик? Поднимите руку.
2: Мне бежевый нравится слово.
0: Да-да-да, стоп, это шли. Две руки, три руки, остальные за коричневый. Да? Что?
3: Воздержались?
0: Ну, так нельзя. Термин должен родиться. Ну,

загорелся водород, и потом она будет там вечно его сжигать. А вот промежуточный класс, коричневые карлики, то он сжимается, потом вот это коленце небольшое, вроде приостанавливается сжатие, а потом пошло опять вниз. Что, какова причина? Причина в том, что кроме обычного легкого водорода есть тяжелый изотоп водорода, дейтерий. Его очень мало. 0,001% в составе водорода. Но дейтерий уже готов. В обычных звездах его приходится синтезировать из легкого водорода. А вообще-то в природе он есть в небольшом количестве. И дейтерий легче вступает в термоядерную реакцию. Ему не надо там ждать, когда протон в нейтрон превратится. Два ядра дейтерия там дели и пошли. Так вот, в коричневых карликах все-таки происходит термоядерная реакция слияния дейтерия и синтез гелия из него. Но дейтерия мало, и он не дает большого тепла. Он быстро сгорает, вот это маленькое коленце обеспечивает, и потом дейтерий уже кончился. Это все равно, что у вас костер затухает, и вы, чтобы поддержать его горение, бросаете туда листик бумаги. Да, но вспыхнет, и все. На этом все закончится. Так что это вроде бы звезды, но только дейтерий в них может гореть. Вот как эти коричневые карлики выглядят. Они тоже разные могут быть. Видите? А светимость меняется, значит, температура меняется. Мы на разной стадии остывания эти коричневые карлики видим. Есть даже такие, которые имеют спектр, спектральный класс М. Но это довольно горячие звезды, там температура 2-3 тысячи кельвинов, почти как обычные красные карлики. Ну, это они, пожалуйста, тут он ярче, чем вот какой-нибудь нормальный красный карлик, нормальная звезда. Да, но это недолго, это только самые молодые коричневые карлики. Потом они остывают спектральные классы L и T. Там уже молекулы видны, там уже такая низкая температура, что в атмосфере молекулы летают. А может быть, в ближайшее время будет введен класс Y или Y. Недостаточно еще накопили материала, но это совсем холодные коричневые карлики, которые, их уже трудно от планет отличить. Юпитер в период своего формирования тоже был горячий. Он сжимался, и гравитация его как следует нагревала. Это хорошо видно и потому, как спутники Юпитера расположены. Знаете, да? Какие Галилеевы спутники Юпитера мы знаем? Кто вспомнит? Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Так вот, посмотрите, как их средняя плотность зависит от их расстояния до Юпитера. Самый плотный Ио, самый разреженный Каллисто. А потому что Юпитер был горячий, и он формировал вот этот вот диапазон нагрева своих спутников. Он нагревал ближние к себе, не очень сильно нагревал далекие. То есть тут как маленькая солнечная система. Так что тут непонятно, то ли это формируется планета-гигант, то ли это остывший коричневый карлик. Но в конце концов это почти все равно для спектральных классов. Так что этот класс, наверное, тоже узаконят. Там уже одни молекулы светят вообще, такие знакомые нам. Перенос энергии генерируется в ядре, а ей надо попасть на поверхность звезды, чтобы с нее уйти. Там внутри температура высокая, а плотность электромагнитной энергии, она пропорциональна четвертой степени температуры. Закон Стефана Больцмана, сигма Т в четвертой. И при высокой температуре там такая плотность электромагнитных квантов, это гамма-кванты, как правило, что уже достаточно их, и они диффундируют, проходят, переотражаются, поглощаются, но в конце концов стремятся туда, наружу. Начиная с какой-то границы, уже поток квантов ослабевает. Температура падает, быстро падает плотность. Вот здесь даже написано Т в четвертой, поток энергии в виде электромагнитных квантов. И температура газа падает, он становится не таким прозрачным, через него трудно пробиться квантом. И тут начинается, уже просто подогревается вот это место, и дальше горячий газ начинает всплывать и путем конвекции переносить тепло от горячих внутренних к холодным внешним слоям. Что неправильно на этой картинке? В чем ошибся художник?

0: В чем ошибся художник? Отсюда тоже хорошо видно. Ошибка крупная. Бросается в глаза.
1: А где там еще одно солнышко?
0: Нет? Где солнышко? Вот это? Это солнечная вспышка. Протуберанец рождается. В центре? Ну, в центре фьюжн, слияние. А, вот это, ну да, бабах, там ядерная реакция произошла. Но ошибка тут очевидная для любого физика, первокурсника.
2: Масштаб?
0: Чего масштаб?
2: Конвективная зона.
0: Нет, примерно конвективная зона где-то верхнюю треть радиуса составляет. Так что масштаб тут более или менее ничего. Как происходит конвекция? Если эта часть всплывает, то и эта должна всплывать. Они не могут друг на друга двигаться. Это конвекция происходит симметрично. Вот так. Как шестеренки цепляются в часовом механизме или в коробке передач. Конвекция не может происходить вот так. Это художник. Это физик бы не мог такое нарисовать. Ну вот. Значит, есть у нас в звездах типа Солнца радиативная зона, то есть где радиация, кванты переносят энергию, и конвективная зона, где движение вещества уже более эффективным является, и оно просто горячее, как потоки газа. Ну а дальше поверхность Солнца и уже прозрачные для света слои, корона, хромосфера, оттуда просто кванты улетают. Вот правильно нарисованная конвекция. Видите, рисунок не такой художественный, зато сделан физически правильно. Физик рисовал, а не художник. Тут конвекция. Снизу подогреваем, сверху охлаждаем. Но, оказывается, в звездах разной массы, а эти два механизма переноса тепла, они конкурируют и выигрывают то один, то другой в разных областях звезды. Например, как холодные звезды. Маленькие, маломассивные, холодные. Там вообще плотность квантов такая низкая, что радиативный перенос не имеет значения. И маленькие звезды, красные карлики, полностью конвективные, от ядра до оболочки. На Солнце и ему подобных внутренняя часть переносится энергия квантами, а снаружи конвекция. Кстати, и тут неправильный рисунок. Да что ж такое? Ну ладно, но это хорошо. Ошибки, они стимулируют мыслительную деятельность студента. А у звезд очень большой массы, наоборот, кванты не справляются внутри, и там конвективные ядра, а снаружи все равно большая звезда имеет такую высокую температуру, что там температура такая же, как в ядре Солнца почти. Снаружи кванты переносят, видите, все меняется местами. Это интересно. Но два этих механизма так или иначе обеспечивают перенос тепла. Есть еще, в принципе, третий механизм переноса тепла, теплопроводность. Когда вы беретесь за ручку ложечки чайной, погруженной в горячий напиток, а она горячая ручка, да? Это просто электроны там друг другу передавали вот, столкновениями. В звездах, конечно, есть теплопроводность, там тоже атомы толкаются, но она никакого значения не имеет. Вот у белых карликов имеет. А у нормальных звезд можно забыть про этот механизм, он не имеет значения. Ну вот, тут довольно сложная таблица, даже не знаю, зачем я ее. Ну, это звезды разной массы, вплоть до коричневых карликов и даже планет, гигантов. И показано, какие массы, какие размеры у них, какова температура и какие реакции в них происходят. Вот мы называем звездами то, где горит, сливается в синтезе обычный водород. Это звезда, Солнце – звезда, маломассивный красный карлик – звезда. А дальше? Нет, дальше водородные реакции не идут. Но это все-таки еще не планеты. На планетах вообще никакие не идут. А на коричневых карликах все-таки идет реакция дейтериевая, ядра дейтерия. Сливаются, и вот этим они выделяют себя в отдельный класс. Они не звезды, они не планеты, они такие вот объекты, в которых термоядерная реакция только с дейтерием идет. А как узнать? Довольно легко узнать, потому какие химические элементы на поверхности звезды. Вот литий, например, он горит, ну, горит, в термоядерном синтезе участвует при температурах промежуточных между дейтерием и водородом. Если не видим на поверхности лития, а он же конвекцией туда, в теплую зону переносится, если его нет, значит, это звезда. Значит, там литий нырнул внутрь и уже превратился во что-то другое. А если литий есть на поверхности, это коричневый карлик. Сколько бы он ни нырял, а даже внизу нет таких температур, которые бы заставили литий участвовать, ну, участвовать в синтезе более тяжелых элементов. Так что такой литиевый тест, он довольно надежно отделяет красные карлики от коричневых. Ну, эволюция звезд. Тут мы уже говорили с вами, так что можно побыстрее. Диаграмма Гершпрунга. Движение звезд при начальном этапе сжатия. Мы об этом уже поговорили. Есть довольно детальные расчеты этого. Вот Ика Ибн, он, пожалуй, первым в середине 60-х годов рассчитал траектории, по которым сформирующиеся звезды, мы их называем протозвездами, приближаются к главной последовательности. Можете посмотреть, как это бывает. Потом звезда, так сказать, оформляется уже в самостоятельное светило. Поначалу на нее еще продолжает падать газ с периферии, и ее почти не видно, пыли много в этом газе, но она ее нагревает, и в спектре огромное излучение инфракрасное, а в оптике почти ничего, с трудом пробивается. Потом просветляется это место, мы уже начинаем видеть звезду, оптическое излучение поднимается, а инфракрасное уменьшается. Ну и когда звезда отбросила от себя все лишнее, тогда только оптическое излучение остается, инфракрасного нет. Так мы отделяем формирующиеся звезды от уже готовых. Ну вот эти потоки, джеты биполярные, то есть в двух противоположных направлениях, они тоже хорошо видны. Иногда виден прямо с ребра протопланетный диск, вот он тут все закрыл, и джеты из него вылетающие. Очень такая ясная картина. Еще один рисунок профессора Липунова, правда, тогда он был не профессором, важную вещь показывает. У звезды в целом отрицательная теплоемкость. Вы когда-нибудь встречали вообще такие объекты? Что ты его нагреваешь, а он становится холоднее. Ты ему даешь энергию, а температура его падает. А у звезды именно такое свойство. Почему? Если впрыснуть каким-то образом энергию в звезду, она начнет расширяться и на поверхности охладиться. Так что это любопытное явление, которое объясняет нам, почему красные гиганты получаются. В недрах звезды, а это как раз в центре звезд типа Солнца, со временем количество водорода уменьшается, а из него получается гелий. Гелия много, но гореть он в термоядерном синтезе участвовать не может. Холодно еще внутри Солнца. И плотность начинает сильно расти. Гелий как, ну, как инертный элемент там накапливается. Он не дает тепла, просто лежит в центре Солнца, а его верхние слои сжимают, и быстро-быстро центральная плотность нарастает. Ну, в конце концов, нарастает настолько, что гелий загорается. Так меняется светимость звезды с возрастом. Она постепенно нарастает, потому что гелиевое ядро, оно сжимается верхними слоями, нагревается при сжатии, и в контакте с горячим гелиевым ядром водород, который над ним лежит, он начинает все более интенсивно в термоядерных реакциях участвовать. И сначала потихоньку, а потом быстро начинает нарастать светимость звезды. Вот это показана эволюция для звезд типа Солнца. Светимости, размера и температуры поверхности. Температура почти не меняется. В конце эволюции чуть-чуть станет попрохладнее. Размер меняется сильно, светимость сильно. Я придумал такую аналогию. Почему красный гигант из обычной звезды получается? Вот кто надувал шарик, тот сразу поймет. Когда шарик маленький, он непрозрачный. Когда мы его надуваем, он становится все более прозрачным, хотя количество резины при этом не уменьшилось, но она распределилась на большую площадь. То же происходит со звездой. Когда генерация энергии внутри увеличивается, ее надо как-то выпустить. Иначе она будет нагревать звезду. Звезда расширяется и становится все более и более прозрачной. И свету легче, ну, свету, там, квантам, гамма-диапазон сначала, потом свету, легче ее покинуть. Красный гигант обязан быть большим, иначе он не сможет выпустить из своего ядра увеличивающийся поток тепла. И вот с главной последовательности звезда потихонечку уезжает в область звезд большого размера, но не очень высокой температуры. Сегодня Солнце. Родилось Солнце вот таким, сегодня оно вот такое, внутри главной последовательности чуть-чуть перемещается, а потом стремительно начнет перемещаться в область красных гигантов, станет раз 100 больше, чем современное Солнце, примерно там 2 астрономических единицы в диаметре, то есть радиус будет порядка 1 астрономической единицы. Ну, потом будет, вот оно уедет в красные гиганты, потом гелевое ядро загорится, солнышко немножечко, ну, как сказать, немножечко сожмется, потому что уже там не такой большой поток тепла будет выходить, водород не так интенсивно будет гореть на расширяющемся гелиевом ядре, ну, это детали. Потом гелий сгорит, опять вроде бы второй раз, уже теперь в сверхгиганты, ну и потом сброс оболочки. Это я вам показывал. Показывал для чего? Чтобы понять, от массы звезды зависит время ее жизни. И вот представьте, в звездном скоплении родилась серия звезд разной массы. Маломассивной, средней, очень массивной. Первыми проживут свой век массивные, и они уйдут в красные гиганты. А эти еще будут на главной последовательности. Потом эти будут уходить, эти. И по виду диаграммы Гершпрунга-Рассела для конкретной группы родственных звезд, одновременно родившихся, примерно из одного вещества, то есть химсостав, мы можем сказать, вот это молодые скопления звезды, они недавно родились, хотя уже некоторые звезды поехали в сторону гигантов. Эти скопления промежуточного возраста, все эти диаграммы Гершпрунга совмещены своими нижними частями, потому что тут все звезды вечные. Они всегда будут сидеть тут и потихонечку гореть. Но это самые старые. Вот, кстати, одно из самых старых скоплений, Мессье 67, примерно и шаровые имеют такую же диаграмму. Ну, то шарового скопления тоже. Главная последовательность – те звезды, что отсюда сорвались к гигантам, и те, что уже пошли после фазы гиганта погибать окончательно. Ну, картинку для Солнца вы представляете себе. В конце эволюции, расширившись сильно, звезда начинает терять свои внешние слои. Почему терять? Да им уже держаться не за что. Вот была она такая маленькая, а станет такая большая. Понятно, что тут вторая космическая скорость – притяжение это все равно работает к центру, а слои удалились бог знает куда, там уже не удержишь вещество. И вот чуть подтолкнул, оно само уйдет. Вот оно и уходит. Ну, в этот момент, конечно, Земля будет разогрета очень сильно, когда Солнце в стадии красного гиганта будет. И мы долго не могли понять, а что будет с Землей, когда Солнце начнет в красный гигант превращаться? Вот расчеты, ну, примерно 20-летней давности, они показывали, что Солнце будет расширяться, потом гелий загорится, она немножко сожмется, опять расширится, потом там другие химические элементы. Но каждый раз теория показывала, что расширение происходит практически точно до орбиты Земли. Ну, понятно, что Меркурий и Венера при этом будут проглочены Солнцем. А вот что будет с Землей? В первом этапе расширения, это ветвь красных гигантов, Red Giant Branch, на первом этапе расширения Солнце немножечко сбросит с себя массу, ну, верхние слои улетят, 90% массы останется, 80%. Это давало Земле перспективу сохраниться. Почему? Земля по орбите движется, а потом Солнце сбросит массу, и Земля немножко может от нее отойти. Ну, масса меньше будет у Солнца, орбита Земли станет чуть-чуть побольше. Может, убежит от Солнца? Ну, выяснилось, что нет, не убежит. Вот результат самых последних расчетов с учетом очень многих разных второстепенных факторов. Меркурий будет. Это последние 4 миллиона лет жизни Солнца, вот когда оно же в красный гигант превращается. Меркурий будет проглочен, Венера будет проглочена, Земля сначала будет немножко удаляться от Солнца, но вот тут начинается взаимодействие Земли с верхними слоями солнечной атмосферы. Какое? Да приливное, обычное взаимодействие. Земля будет возбуждать на поверхности Солнца волну приливную, и сама при этом будет тормозиться. И расчет показывает, что Земля потом приблизится, ну и нырнет в солнечную атмосферу. Ну, при этом, конечно, распадется на атомы. Понятно. До Марса точно не доберется Солнце, потому что, хотя оболочка будет продолжать расширяться, но она уже такая будет холодная и разреженная, что дальше планетам ничего не будет грозить. У многих солнцеподобных звезд, которые постарше, чем наше Солнце, мы уже этот этап видим. Оболочки расширяются. И на первый взгляд так и должно быть. Вот такие вот оболочки, сферически, симметрично, идеальные, должны быть у всех звезд. А нет. У некоторых звезд такие сброшенные оболочки. А как они называются у астрономов, эти оболочки? Планетарная туманность. А почему планетарная? Ну, а вот, между прочим, это историческая загадка. Обычно так это дело трактуют, что глядя в плохенький, этот Хаббл снимал, а глядя в плохенький наземный телескоп, вы можете принять вот это за диск какой-то далекой планеты. Да? Но я читал старые работы Вильяма Герschеля, и он по-иному это дело трактовал. Он был уверен, что он видит этап сжатия облака, внутри которого сформировалась звезда, а вот это вещество, из которого должны будут родиться планеты. И он по-иному это дело себе представлял, что это planetary nebula, которая, так сказать, протопланетная туманность. Так что тут еще неизвестно, какая история привела к этому термину. Но термин закрепился. Planetary nebula – планетарная туманность. Но, как видите, некоторые из них имеют несимметричный вид. И это надо объяснять. Или вот это. Или, страшно сказать, вот это. Это просто вот попробуйте найти физические механизмы, которые из сферически симметричной звезды могут родить вот эту вот красоту. Во-первых, много оболочек. Значит, звезда как-то так вспыхивала, пум-пум-пум, сбрасывала одну другую. Потом вот это вот кружевное сооружение и еще два джета. Вот они. Как это все сформировано, честно говоря, никто не знает. Очевидно, тут какие-то, может быть, посторонние объекты, может, там компонент второй у этой звезды невидимый, или планета какая-то тяжелая. Вот это вот намекает, вот такие картинки намекают на то, что в этой плоскости газу не хочется расширяться. Может быть, там в этой плоскости планетная система или там второй компонент звезды. Вот. А такие вообще трудно объяснить. Магнитные силы могут участвовать. Ну, вроде у звезд не такие мощные магнитные поля. В общем, не знаю, это открытая проблема объяснить картинку, внешний вид планетарных туманностей. Над этим люди думают, и пока еще есть проблемы. Остается ядро звезды, уже лишенное источников тепла. Поначалу оно еще горячее, но потом остынет. И вот перед нами диаграмма масса, размер холодного тела. У планет все просто. Чем массивнее планета, тем она больше по размеру. Но мы видим, что Юпитер уже почти достиг, ну, для водородного или там гелий-водородного состава, почти достиг максимального размера. Если еще добавить на него вещество, он чуть-чуть подрастет, а потом начнется, вообще говоря, уменьшение размера. То есть вещество уже не способно сопротивляться давлению вышележащих слоев. Впервые это дело, расчета вот этих диаграмм, сделал Субраманьян Чандрасекар, замечательный человек, йог, между прочим, индус, который работал в основном в США, нобелевский лауреат. А он у нас тут бывал, Гаиша, вот гулял по этим коридорам со своей женой, оба они йоги были. Видите, йоги как долго живут, вот это хороший образ жизни. Колоссальное количество очень важных работ сделал. Но Нобелевскую премию получил за теорию белых карликов, теорию холодных ядер проэволюционировавших звезд. Белый карлик – это не что иное, когда звезда уже с главной последовательности, сбросив оболочку, начинает остывать, вот последовательность белых карликов. Об этом будут отдельные курсы у нас, узнаете детали. Массивные звезды не останавливаются на синтезе гелия. У них чем горячее, чем глубже, тем горячее, плотнее вещество. И в центре массивной звезды образуется такая матрешка вплоть до элементов группы железа. Ну, там железо и никель. То есть нарастает вот эта вот цепочка термоядерных реакций, и она уже формирует половину таблицы Менделеева. Вот так выглядит красный сверхгигант, то есть массивная звезда на заключительных этапах эволюции. Внутри такое матрешечное ядро из всей совокупности элементов от гелия до, от водорода до железа и никеля, ну а снаружи жиденькая водородная оболочка. Надо было как-то объяснять происходящие иногда взрывы новых и сверхновых звезд. Вот два человека, которые подали идею. Вальтер Бааде, он астроном, а Фриц Цвике, он скорее физик. Ну, вообще человек удивительный, конечно. Он, например, у него есть патенты на реактивные двигатели, он много-много чего придумал. Но он же, вместе они сообразили, что ядра звезд массивных, они должны сжаться до совершенно жуткого состояния, до огромной плотности, до плотности почти атомного ядра. И вот это была впервые идея нейтронных звезд тогда. Высказано, не посчитано, а высказано. Ну а при сжатии ядра до состояния нейтронной звезды, то есть фактически до состояния ядерной плотности, такая энергия выделяется, что по сути это взрыв звезды демонстрирует. Вот такие звезды взрывающиеся мы видим, называем их супернова, сверхновые. Обозначение, как правило, обозначение это супернова, год, и дальше идет латинская буква, ну, ABCD по порядку их обнаружения в данном году. Ну, как видите, тут обычных звезд не видно, и вдруг бабах, появляется новое, мы понимаем, что это взрыв массивной звезды, и он настолько сильно повышает яркость, что тут вообще ничего не было видно, и тут она конкурирует уже с целой галактикой фактически, не намного слабее. Взрыв сверхновый – это редкое явление, и изучать их трудно. В нашей галактике последний раз видели взрыв сверхновый во времена Кеплера. Вот сверхновая 1604 года. С тех пор мы не видели тут взрывов сверхновых, хотя они происходят, но все молодые звезды живут в диске галактики, мы живем в диске галактики, и от нас далекие области диска закрыты пылевыми облаками. Но в других галактиках лучше видно сверхновые. Вот самая, пожалуй, изученная сверхновая 1987 года. Она в Большом Магеллановом облаке вспыхнула, и мы даже еще до облака-то близко от нас, видели ее предка, вот эту звездочку. Потом она бабахнула. Такая яркость была, посмотрите. Минус, ну, по-моему, до минус, что-то тут, до нулевой она, конечно, поднималась. Ну, может, и до минус первой поднималась, не знаю. Ее заметили уже на спаде. Заметили невооруженным глазом. Соседние галактики, ну, ярко, соседние галактики заметили невооруженным глазом, и поэтому проследили ее, значит, весь ход остывания, распада химических элементов. Кстати, а как правильно сказать, невооруженный глаз или невооруженный взгляд?
1: Глаз.
0: Молодцы. А журналисты пишут взгляд.
1: Русский язык у культуры речи.
0: Вот, и вас, я-то думал. А у журналистов вроде как нету, да, курсов русского языка и культуры речи. Правильно. Взгляд – это процесс, а глаз – это прибор. Процесс – вооружить. Я бросил взгляд на эту девушку, например, да? Попробуй бросить вооруженный взгляд, еще глядишь по ней телескопом заедешь. Вот. А таким образом массивные звезды нам демонстрируют взрывы. Этот взрыв произошел тысячу лет назад, скоро будем тысячелетие отмечать. В 54-м году будет как раз тысячелетие, вы отметите его обязательно. А сегодня мы видим остатки разлетающейся звезды. А в 87-м году в соседней галактике в Большом Магеллановом облаке, там огромная область звездообразования, 30-я Дорадус, или ее теперь называют Тарантул, вот это, А тут вот звездочка была, вот она бабахнула, вот, вот это. Мы ее увидели. Вот это, ну, так сказать, прогенитор, то есть предок, а тут вспышка произошла. И первая же близко изученная вспышка сверхновой поставила астрономов в тупик. Только что я вам говорил, что предок сверхновой – это красный сверхгигант, внутри которого ядро резко сжимается. Да? Значит, предок должен быть каким? Красным сверхгигантом. А он оказался голубым. Стали переделывать теорию поздних стадий эволюции массивных звезд. Ну, переделали, конечно, надо же соответствовать природе. Видимо, он сначала сбросил свою оболочку, а потом уже произошел взрыв. Надо же как-то соответствовать. Вот. Но, во всяком случае, каждое наблюдение заставляет подправлять теорию. Много-много кривых блеска сверхновых показывают нам, что, в общем, какое-то единообразие есть, быстрый рост и медленное спадание. Причем спадание происходит кусками экспонент, экспоненциальное, потом с другим показателем времени. Это говорит о том, что там просто главным источником тепла является распад радиоактивных элементов. Они подогревают сначала быстро распадающиеся, потом элементы изотопы с другим временем распада. Значит, в момент взрыва рождается много тяжелых радиоактивных элементов. Ну, там никель, кадмий, в общем, всякие рождаются и по очереди подогревают. Вот это и есть источник второй части таблицы Менделеева. Когда происходит взрыв, там большой поток нейтронов, он насыщает ядра железа и никеля избытком нейтронов, потом нейтроны распадаются, превращаются в протоны, и это ядро движется по клеточкам таблицы Менделеева туда, в сторону урана и трансурановых элементов. Ну, собственно говоря, вот полная картина, примитивная, но на сегодня, наверное, другой у нас нет. Маломассивные тела становятся коричневыми карликами, вроде и не звезда, но и не планета. У планеты нет термоядерного синтеза, у звезд есть термоядерный синтез из легкого водорода, а у коричневых карликов только дейтерий сгорает. Ну, потом звезды малой массы в конце жизни в белые карлики превращаются, тоже разные. Легкие звезды в гелевые, там ничего из гелия уже не родилось, сбрасывают водородную оболочку, остается гелевое ядрышко. Более тяжелые, там уже ядро доросло до элементов типа кислорода, углерода, там белые карлики из этих элементов состоят. Ну, а еще более массивные, примерно с массой там, от 10 масс Солнца и больше, там нейтронные звезды, еще более массивная нейтронная звезда в черную дыру превращается. А вот самые массивные звезды, а такие мы уже наблюдаем, расчет показывает, что так могут взорваться, что вообще никакого ядра не останется. Ни белого карлика, ни нейтронной, ни черной дыры. Это пока еще вопрос открытый. Так мало этих звезд, вы просто их по пальцам можете сосчитать, звезды с массой больше 100 масс Солнца. Между прочим, они почему-то любят, я вот вернусь назад, они любят кучами рождаться. Вот в центре этой туманности, Тарантула, есть такая область, звездное скопление, там, R136, и в нем дюжина звезд с массой больше 100 масс Солнца. Мы их даже с трудом разделили. Сначала казалось, что там одна звезда в 500 масс Солнца, но потом разделили их, Хаббл помог, там наземные методы некоторые. Но там несколько звезд с массой больше 100 масс Солнца. Похоже, что половина всех известных нам звезд таких массивных сидят вот в этой жуткой области. Она огромная. Тут, если бы рядом с ней туманность Ориона положить, она была бы вот такая. Вот туманность Ориона была примерно такого масштаба. То есть это грандиозная совершенно вещь в довольно маленькой галактике. Она светится как, не знаю, 20% от всего Большого Магелланового облака. Тоже, может, побольше. Но огромный такой котел. Ну, с двойными звездами, ну, там сложная ситуация, перетекание, взаимный обмен массы. Я, пожалуй, это будет спецкурс у вас. На этом мы сегодня закончим разговор.

История жизни великого итальянского живописца Микеланджело Меризи де Караваджо полна белых пятен. Год за годом искусствоведы и историки продолжают рыться в архивах в поисках документов, способных пролить свет на таинственную биографию художника. И все же большая часть сведений о нем – лишь гипотезы и догадки. Днем рождения Микеланджело принято считать 29 сентября 1571 года. Он родился в маленьком городке Караваджо, что неподалеку от Милана, в семье мастера-каменщика Фермо Меризи. Известно, что отец умер от чумы в 1577 году, оставив жену с детьми на руках, и то, что мать отдала 12-летнего сына в ученики к миланскому художнику Симоне Петерцану. О том, как проявился талант юного живописца, достоверных свидетельств нет. Зато документы конца XVI века подтверждают, что подросток был задержан стражей Милана за нарушение общественного порядка. Микеланджело Меризи отличался вспыльчивым и задиристым характером и полным пренебрежением к нормам поведения. Дух бунтаря ему был дан с рождения. Куда направился начинающий художник, спешно покинув Милан, не установлено. Возможно, он путешествовал по городам Ломбардии и Венето, где и смог познакомиться с работами великих мастеров. Амбиции и вера в собственную исключительность требовали просторов. Желая покорить мир, 20-летний юноша отправился в Рим. Однако город, где в свое время творили великие Микеланджело Буонаротти и Рафаэль, принял провинциального живописца не слишком радушно. Молодой художник и не стремился понравиться. Он не хотел ни угождать вкусам заказчиков, ни имитировать чужой стиль, ни изображать парадные портреты или умиротворенные лики святых. Склонного к авантюрам юношу увлекал дух свободы, и он с удовольствием использовал возможность проводить время в бурных развлечениях. Его вдохновляли реальные сцены жизни бедных кварталов, а героями картин стали те, кто никогда не попадал на полотна живописцев – городские гадалки, куртизанки и шулеры.

Автора полотен Микеланджело Меризи называли теперь Караваджо по названию его родного городка. Его первым автопортретом принято считать картину «Больной Вакх». Версия о том, что художник запечатлел себя после чудесного исцеления от изнурительной болезни, через несколько веков нашла опровержение. Караваджо доставили в больницу в результате несчастного случая. Он получил травмы под копытами лошади. Лицо Вакха, бога виноделия, тронуто тленом. Посиневшие губы искажает болезненная гримаса. Фрукты покрыты гнилостными пятнами. Работы Караваджо были великолепны по мастерству и поражали истинных ценителей искусства своей правдой. Богатые покровители, кардиналы и герцоги охотно предоставляли молодому и красивому художнику опеку и кров над головой. Они не только находили для своего подопечного заказы, но и предлагали ему полную свободу в выборе сюжетов, а его взрывной темперамент, стихийность чувств и смелость устремлений – эти качества им даже нравились. Картина «Мальчик, укушенный ящерицей» стала смелым высказыванием. Таких живописных полотен не создавал никто и никогда. В нем отразились красота и боль, слитые воедино. Прекрасный юноша с цветком в волосах, его фривольно обнаженное плечо, чувственное лицо, искаженное физическим страданием, изысканная ваза, отражающая льющийся из окна свет. Картина, казалось, вот-вот оживет. Караваджо вдохнул новую жизнь и в жанр натюрморта. Нестатично нарядные, свежие фрукты, эффектно размещенные в вазе или лежащие на столе, увидели зрители. Его натюрморты, мертвая природа, продолжала жить. Его натура была живая и, как все живое, обречена на умирание. Такой же натюрморт, напоминающий о мимолетности красоты и жизни, художник расположил перед прекрасным юношей Вакхом.

Главные герои Караваджо, юноши с цветами или с корзинами, наполненными фруктами, изучающие собственное отражение, или с музыкальными инструментами в руках. Они всегда утонченны, эротичны и по-женски красивы. Музыка для них не услада слуха и не пища для ума, а глубокое чувственное наслаждение. Совместное музицирование – это акт высокого эмоционального подъема. В одном из участников квартета можно узнать самого Караваджо. Романтичного лютниста художник изображал не раз со скрипкой, миниатюрным клавишным инструментом и флейтой, лежащими на столе. Этот же портрет Караваджо вскоре повторил, добавив в композицию роскошный натюрморт из цветов и фруктов. На одном из вариантов можно прочесть слова мадригала: «Вы знаете, что я люблю вас». Кто был загадочным адресатом, навсегда останется тайной. Покровительство могущественного кардинала Франческо Марии дель Монте много значило для художника-новатора. Караваджо сделался знаменит, а его работы поднялись в цене. Купить полотно Караваджо стало вопросом престижа. Стабильным источником заказов для итальянских мастеров всегда оставалась церковь. В своем творчестве Караваджо соединил возвышенное и земное. Он словно возвращает современникам давно ушедшие события Священного Писания. Слово Евангелия для него – живое слово. Искусство – это возможность Творца воссоздать реальность. Религиозные сюжеты Караваджо наполняют новым смыслом. Изображая иерархов католической церкви, художник красноречиво говорит об их характерах. Кающаяся Магдалина, отказавшаяся от драгоценных украшений, не преклоняет колен. Ее покаянный взор не устремлен к Богу, как этого требовали каноны. Освободившись от внешних атрибутов богатства, она погружена в медитацию или в безмятежный сон. По одной из версий, в образе Марии Караваджо изобразил свою возлюбленную, римскую куртизанку Маддалену Антонетти. Она же предстала перед зрителями в облике Мадонны с пилигримами. Картина возмутила многих. Изобразить женщину легкого поведения вместо Богоматери было дерзостью. К тому же Караваджо позволил себе отодвинуть на второй план сияющий облик Девы Марии. На первом плане красовались грязные, обнаженные ступни бедняка. Но авторы смелых картин не слишком ранили мнение критиков. Тот же, кто ругал его работы, рисковал получить от автора удар ножом. Караваджо отличался вовсе не галантностью, а постоянством своих убеждений. Для следующей Мадонны вновь позировала его любимая модель. Он – нарушитель общественного порядка, задира и грубиян, но только не предатель своих творческих принципов. Он так же строптив, как и его кумир, его тезка, его великий тезка Микеланджело Буонаротти. Работы гения эпохи Возрождения вдохновляют Караваджо. Мифологические и библейские герои у Караваджо перестают быть идеальными и бесплотными символами божества. Это реальные, живые и чувственные люди. Откровенно эротичные изображения юношей вызывали самые разноречивые мнения, от восторженных до резко отрицательных. Судьбы полотен Караваджо складывались непросто. Не раз бывало, что заказчики не принимали работу, и тогда художнику приходилось переделывать ее или создавать новые версии. Полотно «Успение Марии» едва не стоило художнику очередного суда. Ходили слухи, что натурой для Богоматери послужила утопленница, молодая женщина, утонувшая в Тибре.
Караваджо и сам становится участником событий. Он изобразил себя одним из свидетелей мученичества апостола Матфея. Его же можно узнать среди очевидцев заключения под стражу Иисуса Христа. Именно он, живописец, способен пролить свет на предательский поцелуй Иуды. Словно великий драматург, Караваджо разворачивает действие перед зрителем. Словно режиссер и сценограф, он выстраивает конфликт на сцене. Конфликт добра и зла, конфликт между светом и тьмой. Контрастом света и тьмы была и его собственная жизнь. Ему многое сходило с рук. Высокие покровители неизменно спасали своего подопечного из самых сложных ситуаций. Он знал, индульгенцией ему служила его гениальность. Но протоколы римской полиции все чаще пестрят свидетельствами. Художник Караваджо задержан за ношение холодного оружия. Караваджо заключен под стражу за то, что ранил нотариуса. Караваджо швырнул тарелку с артишоками в официанта. Караваджо бросал камни в стражников. По подозрению в убийстве стражника папского двора, Караваджо попадает в темницу. И вновь влиятельные друзья помогли ему. Они организовали его побег из заключения. А вскоре произошло непоправимое. Очередной конфликт привел к новому убийству. Свидетели подтвердили, убийцей был Караваджо. Несмотря на то, что он и сам получил серьезное ранение, приговор был жесток. Смертная казнь через отсечение головы. Ему вновь удалось бежать из Рима. Неаполь и Мальта, Мессина и Палермо. В Риме разносятся слухи о гибели Караваджо. Теперь он и сам становится жертвой покушения. Он вновь попадает в тюрьму. Всему виной его неукротимый и страстный характер. И все это время мечтает о помиловании и о возвращении в вечный город. Единственное спасение для него в творчестве. Но теперь его работы трагичны. Это крик истерзанной души о страданиях. Это мрачные мысли о смерти. Нет, не чудо освобождения и просветления сулит она Творцу. В выступлении он приносит свою последнюю покаянную исповедь. Исповедь длится 4 года. Единственной работой, подписанной Караваджо, стало гигантское полотно «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Его имя едва различимо. Оно растворяется в потоке крови, льющейся из раны святого. В своем последнем автопортрете Караваджо привел приговор в исполнение. Израненное тело художника нашли на берегу в Порто-Арколе, недалеко от Рима, в июле 1610 года. Впрочем, и это лишь легенда. Смерть великого художника тоже окутана тайной. За несколько дней до смерти Караваджо папа Римский издал указ о его помиловании. Что, впрочем, не помешало одному из его биографов отметить, его смерть была недостойной, такой же, как и его жизнь. Караваджо мало интересовали общепринятые нормы морали. Своим искусством гений вновь и вновь напоминал миру о словах Спасителя. «Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Всем привет! С вами Ярослав Попов, и сегодня я постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые у вас возникли на протяжении последнего года. Я в основном пытался отвечать в комментариях на все вопросы, но некоторые вопросы таки ускользнули от моего внимания, ну и постараемся сейчас с ними разобраться. Так, что раньше, курица или яйцо? Ну, по-моему, ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Раньше был динозавр. По крайней мере, так считают большинство современных ученых. Хотя есть и некоторые альтернативные гипотезы, которые предполагают, что возможно, что птицы такие возникли не от динозавров, а от кого-то еще. Но остановимся на динозаврах, не будем усложнять. Ну а если говорить конкретно уж все-таки яйцо или курица, яйцо или птица, ну понятное дело, что был какой-то динозавр, который был похож как-то там отдаленно на птицу, он отложил яйцо, из которого уже вылупилась птица. Так что если вам очень хочется получить конкретный ответ на этот вопрос, вначале было таки яйцо. Воскрешают мамонта, как идут дела? И что дальше? С мамонтами у нас некоторая проблема, их уже воскрешают довольно давно, но вот дела идут, честно говоря, не очень. Вот сколько, 10 лет назад говорили, ну вот мы сейчас прям воскресим уже завтра. Ну вот 5 лет назад говорили, ну вот все, уже мамонт практически готов, дайте там последняя доработочка. Ну вот, и в итоге вот год назад, по-моему, об мамофанте объявили. То, что сказали, надоело нам воскрешать мамонт, и мы вам нового мамонта сделаем. Там слепим из генов слона, там чуть-чуть добавим там шерсти, того-сего, и получится классный мамонт, лучше прежнего. Ну, скажем так, действительно пытаются чего-то сделать, пытаются долгое время уже пытаются найти хоть какое-то ДНК, хоть как-то это все восстановить, но пока, по всей видимости, мы еще достаточно далеки от того, чтобы увидеть настоящего живого мамонта. Все очень оказалось непросто. И на самом деле идея с мамофантом о том, что действительно как-то изменят слона и сделают что-то похожее на мамонта, мне кажется, даже более правдоподобной. Ну а там поживем, увидим. Эпиорнис у вас не завалялся? Сложный вопрос-то, елки-палки. В хранилище уже давно не заглядывал. Черт его знает, что там валяется. Не, на самом деле, если откровенно, боюсь, что целого эпиорниса у нас точно не завалялось. Но вот какая-то скорлупа, я вот точно помню, где-то в хранилище валялась. Надо проверить. Может, даже

как раз-таки похож не на ящерицу, а скорее на птицу. Ну, больше того, все, что летало, это заведомо не динозавр. Все, что плавало, это заведомо не динозавр. Мне сразу же могут тут, как говорится, дать пинка и сказать, то, что ну а как же те же птеродактили или ихтиозавры? Ну, были такие, да, но только они ни разу не динозавры. Мы же ящерицы там или крокодилов динозаврами не называем, они от них очень сильно отличаются. Но также со всеми этими дактилями. Они тоже отличались и по строению черепа, и по строению конечностей, и по всей видимости, различным особенностям их анатомии. Вот мы, конечно же, не так много можем сказать о строении мягких тканей, но чем больше мы понимаем, как они были устроены, тем больше мы понимаем, что действительно от динозавров все эти создания отличались довольно сильно. Ну а, собственно, динозавры, они не летали никогда, хотя многие из них были как раз-таки покрыты перьями. Ладно, посмотрим, что тут еще интересного. Эстеменозух. Да, ужасная морда. Как давно он жил и в кого потом эволюционировал? Или он просто вымер? Есть у него потомки. Да, тяжелая и непростая жизнь была у эстеменозухов. Ну, если вдруг кто забыл, эстеменозухи — это... ящеры, имя которых переводится ужасно, имя их переводится как венценосный ящер, а относятся они к группе ужасномордых ящеров. Ну, действительно, эстеменозухи выглядели весьма харизматично, значит, они такие толстенькие, как бегемотики, но при этом с множеством странных выростов на голове. Кстати, у нас около музея один такой, помнится, там завалялся. Если загляните, как-нибудь проверьте, недавно стоял. Так вот, что можно про него сказать? Ну, во-первых, то, что эстеменозух относится к группе зверообразных рептилий. Иными словами, он является нашей дальней родней. То есть относится к той самой группе, которая частично сочетает в себе признаки пресмыкающихся, а частично, соответственно, млекопитающих. Я не буду говорить, что эстеменозух — это мой там прапрапрапрадедушка, но вот там десятиюродный дедушка вот как раз очень даже может быть. Кстати, наш дедушка тоже был зверообразным ящером, но, в отличие от эстеменозухов, он был значительно более мелкого размера и, собственно, жил в те же времена, что эстеменозухи, но вот прятался где-то в норках. Ну и потом отсиделся в норках, пока все остальные вымирали, и продолжил жить дальше. Так вот, значит, что касается эстеменозуха, по всей видимости, конкретно нормальные такие эстеменозухи никаких потомков не имеют. Хотя внешне они, может быть, и похожи были и на бегемотов чем-то, и по поведению, возможно, они тоже были похожи на бегемотов, но там сидели в каких-нибудь озерах и спокойно там жевали какие-нибудь гниющие стволы древних деревьев, с большим удовольствием причавкивая. Но, по сути, бегемотами они не являются и даже не являются их близкой родней. Абсолютно точно можно сказать, что эстеменозухи не получили никакого продолжения. Ну и все. Такой вот печальный конец этого вопроса. Продолжаем. Что стало причиной вымирания гигантской фауны во времена существования саблезубых кошек? Ну вот переходим к тому, чего так любит наш интернет, котикам. Начнем с того, что, собственно, саблезубые кошки, кстати, очень хорошо задан вопрос, хорошо, что их не назвали саблезубыми тиграми, потому что они ни разу не тигры. Так вот, эти самые саблезубые кошки — это совершенно особая группа, которая действительно не является ни родней ни тигром, ни львам, ни каким бы то ни было любым современным кошачьим. То есть это особая, уникальная была группа, которая обладала рядом совершенно особых черт, и просуществовала она на самом деле довольно-таки долго. Первые появились, ну, точные цифры я не помню, но это миоцен был точно, ну, где-то 15, может быть, 20 миллионов лет назад, где-то так. Ну, а последние жили совсем недавно, еще там 10 тысяч лет назад, можно сказать, практически вчера. И, собственно говоря, далеко не все эти кошки, саблезубые, являются, по сути, крупными животными. А в основном представляете вот эти саблезубых тигров как огромных таких созданий. Но огромными были буквально там пару каких-то родов. Ну, вот, например, те же гомфотерии или там смелодоны. А большинство из них были мелкие, как оцелоты, совсем небольшие. И вот как раз-таки последние доживали вместе с представителями крупных созданий, таких как мамонты, там, шерстистые носороги и так далее. И как раз вот этих последних саблезубых кошек причисляют к мегафауне. Ну а теперь, собственно, перехожу к сути вопроса, из-за чего эти создания могли вымереть. Ну, здесь к саблезубым кошкам никакого особого отношения нет. Здесь стоит сказать, в принципе, об исчезновении мегафауны как таковой. Ну, на самом деле... много всяких вариантов говорят, там, вплоть до падения тех же несчастных метеоритов. Американцы это очень любят. Вот, причем особенно они любят, когда метеориты падают на их страну, и особенно они любят, когда еще Брюса Уиллиса к ним отправляют. Вот. Но в данной ситуации, я думаю, что вряд ли все-таки был виноват метеорит. Видимо, причина была в другом. И в основном выделяют две причины исчезновения мегафауны. Это дядька с копьем, ну то есть влияние человека, иными словами, и климат.
Очень много сторонников климатической версии.

что действительно вот в конце ледникового последнего оледенения, где 10 тысяч лет назад, вначале было потепление и увеличение количества осадков, из-за чего, с одной стороны, стало потеплее, уже климат чуть-чуть изменился, с другой стороны, стало очень много снега, и многим животным крупным, растительноядным, таким как там, шерстистые носороги, мамонты и же с ними, стало очень сложно добывать корм. Ну а в дальнейшем вообще началось потепление, вообще кошмар, и тут как раз-таки многие животные и не смогли выжить, их привычная среда обитания, в основном это была тундра-степь, очень необычная такая среда, ее сейчас нету, по сути, такой зоны. В общем, эта зона исчезла, и, соответственно, все представители, которые там обитали, тоже потихонечку стали исчезать. Вторая версия, что действительно во всем виноват дядька с копьем. Но действительно странная такая ситуация. Значит, ледниковые эпохи приходили и уходили, мегафауна существовала, менялась, безусловно, там, менялись ареалы обитания тех или иных животных, но они жили дальше. А вот 30 тысяч лет назад довольно много вот тут у нас, понимаете ли, в Евразии, там в Америке стало появляться там всяких людей, вначале в Евразии, потом в Америке. И очень скоро мегафауна исчезла. Подозрительное совпадение. Вот как бы логично предположить, что что-то здесь да не так. Наверное, какая-то причинно-следственная связь есть. Но с другой стороны, тот же самый человек там и в Африке продолжал свою бурную деятельность на протяжении всей своей истории. Однако там-то крупные животные сохранились. Ну вот. Есть еще и некоторые другие факторы, которые говорят как в пользу одной, так и в пользу другой версии. Ну а скорее всего, как обычно, причина комплексная. То есть, видимо, изменение климата, как и во все предыдущие эпохи, очень сильно повлияло на мегафауну, и представителей стало ее значительно меньше, гораздо меньше стала их среда обитания. Ну а вот тут вот на последних как раз накинулись те самые пресловутые дядьки с копьем и погубили бедных несчастных мамонтов и саблезубых кисок. Кстати, о кошках. Кошки последние доживали не здесь у нас, а в Северной Америке. Так что с ними-то как раз-таки человек, если и сталкивался, то довольно редко. Но, как минимум, опосредованно через уничтожение там, последних крупных представителей растительноядного сообщества, он, конечно, мог повлиять и на всевозможных смелодонов и же с ними. Ладно, кошки кошками, а надо действовать дальше. Так, здравствуйте. Существует хоть один живой организм, который не эволюционировал? Если коротко, нет. Все живые организмы эволюционируют. Конечно, тут могут со мной поспорить. А как же там, понимаете ли, какие-нибудь археи или хотя бы настоящие нормальные человеческие бактерии? Вот, казалось бы, они нам появились на заре времен, там, не знаю, 3 миллиарда лет назад уже бактерии наверняка существовали. И вот до сих пор они вполне себе бактерии. Ну вот, конечно, понятно, кто-то из них там обзавелся ядром, понимаете, митохондрии пожрал, но вот занялся всякими вредными делами, там, многоклеточностью какой-то обзавелся. Но некоторые остались нормальными такими бактериями. Но все прекрасно знают, что все возможные бактерии, вирусы и прочее, даже хотя бы на примере болезнетворных всяких организмов, очень быстро эволюционируют, очень быстро приспосабливаются к разным, самым разным изменениям среды, в том числе к разным там, лекарствам, тем же антибиотикам и так далее. Но вот чем вам не эволюция? То есть даже если очевидных каких-то отличий нет, там, не знаю, у какой-нибудь бактерии не появляются ушки, хвостик, помпончиком, и она начинает прыгать как зайчик, то это не значит, что она не эволюционирует. Эволюция идет всегда, эволюция идет у всех организмов, и все постоянно меняются. Хотя, конечно же, какие-то скачкообразные и крупные изменения происходят далеко не каждый день. Но эволюция есть всегда, и ни одного организма вот с первичным генокодом, который, там, не знаю, можно было бы найти 3 миллиарда лет назад, сейчас не существует. У меня вопрос от юного любителя палеонтологии. Рамиль, 7 лет. Как дают название различным периодам? Почему, например, триасовый период так назвали? И откуда название остальных периодов ер? Заранее спасибо за ответ. Пожалуйста. Значит, на самом деле вопрос очень даже любопытный, и особенно любопытный про триасовый период. Ну, любой человек увидит в слове триас цифру 3. И она там на самом деле не случайна. Действительно, триас можно перевести как троица. И название его соответствует просто-напросто первым местонахождением, первым разрезом, который изучали геологи, где они выделили как раз триасовый период. То есть, если говорить о конкретно о триасе, то первое местонахождение изучали в Германии. Они действительно состояли из трех совершенно четко различающихся крупных слоев. Я бы даже сказал, пачек слоев. Это, соответственно, песчанички красненькие, потом известнячки и потом песчанички со сланцами. Ну вот вам и троица. Конечно же, потом оказалось, что отложение того же триасового периода во всем мире достаточно разнообразные, и только вот там, в Германии, они состоят из таких трех четко выделяющихся частей, но название уже закрепилось.
Вот так бывает со мной, было и со многими другими периодами. Например, меловой период назвали так из-за того, что именно в этот период накапливалось огромное количество мела, что логично предположить. Скажем, тот же каменноугольный период тоже логично называется, потому что именно в тот период накапливалось множество каменного угля. И большая часть каменного угля, который мы сейчас знаем, имеет возраст именно каменноугольный. Хотя, конечно же, так происходит далеко не всегда. Иногда периоды называют по какой-то другой причине. Ну вот, скажем, многие периоды названы по местам, где их впервые, соответственно, открыли и описали. Тот же Юрский период в честь Юрских гор во Франции. Да? Пермский период тоже логично предположить в честь чего. Вот, правда, меня недавно там поправили и немножечко подсказали, что все-таки не в честь города Пермь, а в честь какого-то вот более древнего там пермского царства, если можно так выразиться, которое ранее там существовало. Но все равно вот суть в том, что именно на том самом месте, где стоит город Пермь, можно обнаружить рядышком в окрестностях много отложений пермского периода. Их там впервые изучили, и, соответственно, из-за этого период так был назван. Ну, бывают еще некоторые причины, но вот это, пожалуй, что самые частые варианты. Либо в честь пород, либо, соответственно, в честь местонахождения. Кстати, между прочим, в следующем году у нас начинается новый проект, на мой взгляд, очень любопытный, в котором мы как раз-таки будем рассказывать о самых разных периодах. Каждый месяц о новом периоде. И вы тогда узнаете, как они называются, и что происходило в тот или иной период, и все-все-все. Проект называется «Палеонтологический календарь». Не пропустите. Мы пройдемся от кембрийского периода и до четвертичного периода. Кстати, если кому-то интересно, почему, собственно, тот период, в котором мы живем, называется четвертичный, все крайне просто. Опять же, первые геологи, которые изучали различные отложения земной коры, выделили 4 больших отрезка времени, 4 разных комплекса пород. Первичные, вторичные, третичные и четвертичные. Соответственно, первичные сейчас называют палеозоем, то есть эрой древней жизни. Это оказался не один период, а вот целый комплекс периодов, очень сложный, большой отрезок времени. Но затем вторичный период, то, что называлось, это то, теперь называется мезозой. Соответственно, во вторичном периоде жили всевозможные там динозаврики и прочее. Всевозможные создания, подобные там каким-нибудь маленьким лошадкам, гирокотериям, или же гигантским носорогообразным индрикотериям, эти все ребята жили во времена так называемого третичного периода. Сейчас их называют палеогеновым и неогеновым, разделили на два. Ну а вот все эти названия уже упразднили, потому что поделили это все очень дробно. А вот то, что уже вот современные комплексы фауны содержат, их еще тогда назвали четвертичный, но и решили историческое название не менять, потому что его делить уже дальше необходимости нету. Поэтому с первичного по третичный сейчас уже не используют термины, а вот четвертичный сохранился, и приходится нам в нем как-то жить. Добрый день! Хотелось бы прослушать про эволюцию морских лилий, Кринеидея, и вообще, в целом, про эволюцию беспозвоночных. Ну, давайте так, коротенечко в одной фразе сейчас я вам все расскажу про эволюцию беспозвоночных. Они появились и эволюционировали. Ну, на самом деле, хороший вопрос. Действительно, это достойная, я бы даже сказал, достойная тема не для ролика, а тема достойная целого комплекса роликов, потому что беспозвоночных действительно очень много, и можно ролик и про эволюцию насекомых отдельно забабахать, и про эволюцию там, тех же морских лилий каких-нибудь, и про эволюцию, не знаю, каких-нибудь трилобитов. То есть тема хорошая, обширная, и действительно мы пока что очень мало об этом говорили, и думаю, что как-нибудь еще об этом расскажем. Но, с вашего позволения, все-таки сейчас я про беспозвоночных вообще говорить не буду, но про морских лилий, если интересно, пару слов буквально скажу. Ну, появились они в ордовикском периоде, то есть давно это было, маленький еще был, ну, по-моему, где-то 500 миллионов лет назад, так на скидочку. Вот. Ну, чуть-чуть попозже, там где-то 480, ну, плюс-минус 20 миллионов лет, тут вы сами понимаете, какая разница-то. Так вот, значит, в ордовикском периоде появились первые морские лилии, дальше они эволюционировали, где-то к каменноугольному периоду, ну вот, к Девонскому и каменноугольному они стали наиболее многообразные и разнообразные. В пермском периоде их разнообразие чуть-чуть сократилось, ну а в конце пермского периода, то есть где-то 250 миллионов лет назад, во время Великого вымирания, большинство разнообразия морских лилий пропало и исчезло. Ну а дальше морские лилии уже влачат вот такое существование примерно как сейчас, вот, соответственно, с тех самых дальних времен, с 250 миллионов лет и по наши дни. Ну, чуть-чуть их разнообразие еще увеличивалось, но так это уже такие небольшие колебания.
А вот, кстати говоря, в палеозойскую-то эру, вот где-нибудь там 300 миллионов лет назад, 400 миллионов лет назад, вообще группа иглокожих, к которым относятся морские лилии, была крайне разнообразная. Особенно она была разнообразная вот на самых ранних этапах палеозоя, вот как раз там в ордовикском периоде и так далее. Там были еще, например, забавные морские пузыри, у которых был стебелечек и пара щупалец, которыми они хватали. Чем-то похоже на морских лилий, но в деталях сильно отличались. Были и другие довольно своеобразные создания, но давайте оставим это все-таки для другого ролика. Осветите, пожалуйста, вопрос возникновения и развития общественных насекомых. Вопрос очень хороший, но довольно-таки сложный, потому что насекомые, как вы знаете, группа очень разнообразная. Ну, в общем-то, она самая разнообразная, по сути, из всех животных, которые сейчас обитают на планете. И, конечно же, насекомыми занимаются особые специалисты, энтомологи, ну или если говорить об эволюции там, насекомых и о древних насекомых, то палеоэнтомологи. Причем больше того, конечно же, каждый палеоэнтомолог занимается только какой-то определенной довольно узкой группой насекомых. Поэтому очень мало людей, которые вообще могут рассуждать спокойно обо всех насекомых или там, даже обо всех общественных насекомых. И я, конечно же, не берусь спорить со специалистами или даже как-то там говорить какие-то громкие слова, но вот какие-то самые общие факты я знаю. Ну, если выражаться в самых общих словах, то, скажем так, давайте я вам не буду рассказывать про то, когда там какие там пчелы, там, не знаю, муравьи появились, а вот скажу в целом, в чем фишка этих самых общественных насекомых и каким образом они появились, и главное, зачем они стали общественными. Вот некоторое время предполагалось, такие даже забавные философские мысли высказывались, что общественные насекомые — это насекомые, которые поняли, как полезно жить в коллективе, и решили взаимовыгодно сотрудничать, дабы достигать более высоких целей. Ну, красиво, конечно, но это про кого угодно, но точно не про насекомых. Понятное дело, что у насекомых все на инстинктах, и там ни о каком взаимовыгодном сотрудничестве речи быть не может. И больше того, там у них еще все построено на родстве. Если вы вспомните любое вот такое вот сообщество насекомых, состоящее из действительно вот таких отдельных каст, действительно общественных, то это все по сути одна семья. Вот с одной какой-нибудь там царицей, например, как у тех же муравьев или у тех же пчел, но вот с какими-то рабочими особями и так далее. И по сути они все являются довольно-таки близкими родственниками. То есть в первую очередь здесь фишка в том, что они как бы защищают друг друга, в первую очередь защищают царицу, они борются там вместе, готовы отдать свою жизнь, но они это делают не просто так, ради чего-нибудь, а ради очень близкого родственника, ради своей царицы. Причем, вот есть, когда изучают гены, там очень много интересных всяких исследований проводили, и выяснили, что, по всей видимости, наиболее важно для гена — это сохраниться. И ему, на самом деле, вот гену, как довольно эгоистичной субстанции, да, довольно-таки безразлично, сохранится ген у какого-то конкретного представителя или, там, не знаю, у его там, брата, сестры, там, не знаю, мамы и так далее. Главное, чтобы этот ген получил продолжение. Поэтому, грубо говоря, чем более близкий родственник вот, какого-то существа, тем больше резон его как-то защищать, охранять и, не знаю, отдать за него жизнь, условно говоря. Ну, если говорить о детях, вот забота о детях — это самое естественное, что в природе происходит, да? То у детей, по сути, половина генетического кода от родителей идет. То есть их защищать очень большой резон. Но, если так подумать, то ровно такой же генетический материал имеется у сестер и у братьев. То есть тоже половина твоего как бы генома. То есть, по-хорошему, с точки зрения эгоистичного гена, защищать братьев и сестер абсолютно так же выгодно, как и защищать своих собственных детей. А если взять каких-нибудь там тех же там, пчел, то мы вспомним, что многие из них размножаются так называемым партеногенезом. То есть, иными словами, вот всякие там эти рабочие пчелы, они выводятся из неоплодотворенной яйцеклетки. То есть здесь совпадение генотипов вот этих вот самых рабочих пчел с генотипом, собственно говоря, пчеломатки просто стопроцентное. То есть они абсолютно несут такие же гены, как и пчеломатка. И значит им, что себя защитить, там, что пчеломатку, абсолютно одинаково выигрышная ситуация. И, конечно же, лучше всего защищать того, кто может размножаться. То есть вот с точки зрения генов ситуация такая. Ну а как это могло происходить и вообще вот как могла вот эволюция к такому привести? По всей видимости, здесь речь шла о формировании какого-то вот взаимоотношения между родителями, насекомыми и детьми. Между, в первую очередь, материнским насекомым и их потомками. Вот когда это взаимоотношение начало
возникать, это был первый шаг к образованию уже настоящих общественных насекомых. То есть не то, что там некоторые насекомые там, типа, там, приползли в одно место и решили договориться по-хорошему, а это было именно такое взаимоотношение двух поколений. Больше того, на самом деле, если мы посмотрим, например, на тех же ос, которые очень, на самом деле, сейчас разнообразные, то мы найдем у них, по сути, вот как бы все стадии вот этого перехода от одиночных организмов к комплексным. Ну вот, например, некоторые осы, они ведут одиночный образ жизни, единственная их забота о потомстве – это, собственно говоря, как-то вот отложить икру и как-то вот, ну, не икру, а яйца, да? Значит, давайте переговорю. Значит, ну, у некоторых одиночных ос забота о потомстве заключается в следующем, что им надо отложить яйца и как-то их защитить. Ну, это довольно редко бывает, но есть такие. У некоторых забота о потомстве заходит чуть дальше. Они откладывают яйца и обеспечивают их каким-то кормом. Ну, например, притаскивают что-нибудь там вкусненькое. Вот, рядышком кладут с кладкой яиц, чтобы личинкам там было чем покормиться. Некоторые личинок уже как-то кормят. Вот тогда непосредственно мать взаимодействует уже со своим потомством. Но это взаимодействие такое, пока не взаимовыгодное. У некоторых ос взаимодействие заходит дальше, когда несколько самок объединяются и начинают вместе выращивать потомство, но при этом каждый из них способен размножаться. И по сути их коллективное взаимодействие заключается в том, что они защищают друг друга. Таким образом, уже начинается какое-то взаимодействие не только между родителями и детьми, но и между разными родителями. Но пока что все еще взаимоотношения между разными осами, ну, довольно-таки холодные, прямо скажем, потому что это не родственники. То есть тут единственный у них действительно общий интерес – защищать потомство. Но дальше все еще интереснее, когда уже начинают потомки, ос, дети, как-то участвовать в воспитании последующих потомков. То есть уже начинают воспитывать своих сестер. Вот это уже первый шаг к действительно коллективному развитию. Ну а дальше дело за малым. Надо, чтобы только одна самка стала размножаться, и, соответственно, чтобы среди потомков стали появляться самые разные организмы. Вот, видимо, именно так постепенно-постепенно усложнялось общение между насекомыми и усложнялось их взаимоотношения, и появлялись настоящие общественные насекомые. Более детально, возможно, мы об этом еще поговорим как-нибудь, но, пожалуй, на сегодня на этом хватит. Ну, дорогие друзья, я, конечно же, желаю всем в следующем году быть здоровыми, довольными, счастливыми, чтобы в вашей жизни не было никаких неприятностей, чтобы по возможности все, о чем вы мечтали, сбылось. Ну а самое главное, желаю, чтобы следующий год не подложил вам свинью. И чтобы год свиньи прошел для вас прекрасно, ну, с прекрасным свиньским настроением, чтобы вы дошли до поросячьего визга от восторга. Ну что ж, до скорых встреч в следующем году. До свидания.

издевались над ним либералы, а народ-то в массе приветствовал. Считается, что он является прообразом Каренина. Это вы прочитаете во всех википедиях. Сравнивали с вампиром, с летучей мышью, которая этими огромными крылами своими бросила тень на страну. Церковь воспринимала его назначение как манну небесную, поскольку пришел, наконец-то, настоящий наш человек. Но они потом горько об этом пожалели. За словом в карман не лез. Реформы преступные. Свобода печати, все вот это разврат. Это надо прекратить. Все это надо остановить и каленым железом для начала выжечь революционную заразу. Само слово «застой» появилось не применительно к Брежневу. Оно появилось применительно к Победоносцеву. Всю ночь не спал, ходил, молился, потом вышел на улицу, гулял. А на утро она ему ответила, что согласна.

Добрый день, дорогие друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – питерская, более чем. Константин Петрович Победоносцев. Человек, который символизировал собой целую эпоху. Четверть века, находясь не на Олимпе, но очень близко, совсем рядом. Его называли при жизни великим инквизитором, русским Торквемадой. Начну прямо с цитаты. Из всех преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека – это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдет в историю, Победоносцевым. Из письма Николаю II Льва Николаевича Толстого. Марта 1881 года. Убит Александр II, 20 лет до этого освободивший крестьян, начавший великие реформы. Его окровавленное тело довезли вот до Зимнего дворца. Он лежит практически с разорванными взрывом ногами, прикрыт окровавленными простынями. Рядом стоят родные, близкие. Все понимают, что ничего спасти его не может. Александр III, его сын, наследник, ошеломлен. Он растерян, не понимает, что ему нужно делать. И вот в этот момент рядом с ним оказался Константин Победоносцев. Многие после цареубийства требовали от власти, от царя продолжения реформ, ускорения. Ведь царя убили не за то, что он сделал реформу, а за то, что, как казалось революционерам, он их делает слишком медленно, слишком непоследовательно. Тот же самый Толстой через Победоносцева передает письмо Александру III, где пишет о бесконечном круге зла. Зло порождает зло, смерть порождает смерть. Вы хотите казнить революционеров, которые убили вашего царя. Это породит новое зло. Вы казните 5-6, на их место придут 40-50. И маховик этот бесконечный зла закрутится. Надо его остановить, прервать. Он обращается в соправительном письме к Победоносцеву. Вы же христианин, уговорите государя простить и отпустить народовольцев. И тем самым этот порочный круг насилия будет разорван. Ведь нового царя Александра III убивать не за что, он ничего еще плохого не совершил. Вы обезоружите тем самым революционеров, и они будут не знать, что делать дальше. Победоносцев получает это письмо, он должен его передать государю-императору, он пишет свое сопроводительное письмо. Вся русская земля, государь, требует отмщения. Если вы простите убийц, вы поколеблете сердце всех ваших подданных и посеете в их душах сомнения в том, существует ли справедливость. Не вздумайте этого делать. Не вздумайте идти на поводу у народовольцев. Александр III ответил, что он прислушается к голосу сердца. Он прислушался. Ну, как считается, он прислушался к голосу Победоносцева. Он давно уже смотрел на мир его глазами. Откуда такое огромное влияние, которое имел Победоносцев на царя? Что мы знаем о нем? Профессор правоведения, профессиональный юрист, совмещавший преподавательскую работу со службой в судебном ведомстве, в Сенате, воспитатель царских детей, идеолог контрреформ, ну, точнее говоря, того процесса, который со временем стали называть контрреформами, Александра III, самый ненавидимый либеральной интеллигенцией чиновник в нашей истории. Помните Блока? В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и тьма, Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Образ зловещий, кто постарше, может быть, помнит, Суслова, Лигачева, Победоносцев. Он даже, кстати, на Суслова чем-то похож.
Кстати сказать, само слово «застой» появилось не применительно к Брежневу. Оно появилось применительно к Победоносцеву. Один литературный деятель писал тогда следующее. «Константин Победоносцев занимает в рядах представителей нашего бюрократического строя совсем особое место. Первым из русских бюрократов он создал целую стройную теорию застоя и возвел в перл создания все то, что исключает Россию из семьи культурных народов». Победоносца сравнивали с вампиром, с летучей мышью, которая этими огромными крылами своими бросила тень на страну. Несколько цитат. Зинаида Гиппиус. «Мне любопытную фигуру Победоносцева довелось видеть только раз. Его нельзя забыть. Что-то от летучей мыши в ней было, с пергаментным лицом человека неизвестного возраста. Походка медлительная, небрежная, каблуками задевает пол. И при небольшом росте эти громадные, бледные, прозрачные уши». Если вы посмотрите на знаменитую картину Репина «Заседание Государственного совета», там каждый член Госсовета изображен с портретной достоверностью. У Победоносцева нет лица. Вот фигура есть, он так сидит, пальцы скрестив. И вот такая маска «face-off» и пенсне одета на нее, лица нет. Живой труп. В его сухой, худой фигуре, в пергаменте выбритого лица, в глазах, бесстрастно глядящих на вас сквозь стекла больших черепаховых очков. Другой наблюдатель. Сразу бросилась в глаза его костлявая фигура, до того худая, изможденная, что, казалось, тела не было. Одни кости, кости, обтянутые сухой, желтой, как пергамент кожей. Болезненная, мертвенная бледность. В начале 80-х годов, когда только-только Победоносцев был назначен руководителем Священного Синода и оказался формально в правительстве, о нем писали. Это высохший старик, одной ногой уже стоявший в гробу. Ну, никто не предвидел, что он проживет еще хотя бы несколько лет. Он прожил после этого еще больше 25 лет и все это время находился рядом с государем. Более чем кто бы то ни было находился на посту руководителя Священного Синода, отвечавшего помимо религиозных дел и за вопросы просвещения во многом, и за вопросы идеологии, как бы сейчас сказали, ну и вообще особо доверенное лицо двух императоров. Давайте по порядку разберемся, откуда Победоносцев взялся. Я каждый раз, приступая к рассказу о каких-то деятелях истории, пытаюсь почитать что-нибудь об их детстве, семье, и каждый раз кажется, что вот там в ранних годах найдется какое-то объяснение их будущего необычного жизненного пути. Скажу честно, что в 90% случаев не находится никаких объяснений. Детство самое обычное, семья самая обычная. Вот у Победоносцева обычная семья. Откуда такая знаковая фамилия, как вы думаете, какая красивая? От священников. У священников такие были фамилии звучные. Краснопевцев был известный такой деятель. Спиранский. Из семьи сельского батюшки у него вообще не было своей фамилии. Поэтому в семинарии дали от слова «надежда», «спираре». Подавал надежды юноше. Дед Победоносцева служил в церкви Георгия Победоносца на Варварке. Вот отсюда пошла эта фамилия. Отец его тоже должен был стать священником, закончил духовную академию, но, как говорили тогда, вышел из духовного сословия. И вместо того, чтобы стать батюшкой, ну или пойти по монашеской линии, он стал преподавателем, учителем словесности. Был профессором Московского университета. Риторика, французский язык, русская литература, переводчик. Но вспоминали его отца как кроткого, благодушного человечка, добрейшего старика, дослужившегося до потомственного дворянства, потому что в те годы чин профессора университета эта должность предполагала возведение в потомственное дворянство. Таких дворян называли колокольными дворянами через церковь, как-то так ставшими. Победоносцев очень поздний ребенок. Когда он родился, отцу было лет 56-57, матери 40+, поздно по тем временам совсем уже. Но мы же помним с вами, да, здесь такая народная примета, что поздние дети необыкновенно умны. Отцу Потемкина было сильно за 60. Отец ему годился в дедушке, мама из дворян, такой маменькин сынок, он с теплотой о ней вспоминал, часто приезжал. 11-й ребенок в семье,
Братья и сестры, все, кто выжили, все пошли по литературной линии, все что-то писали. Даже сестры, к слову сказать, были журналистами и публицистами, публиковались в журналах, переводили. То есть тогда, в общем, образованным женщинам это было можно, не так уж все было мракобесно. Он не учится в школе и в гимназии, он получает сначала домашнее образование. Кто москвичи, знают, есть такой до сих пор Хлебный переулок, там резиденция посла Бельгии, и напротив этой резиденции, сейчас, по-моему, какой-то большой каменный дом, доходный, где-то рубежа 20 века. А тогда был маленький деревянный домик, это был домик семьи Победоносцевых. Вот они там все, многочисленные дети, большая семья, жили. И Победоносцев вспоминает, что вот в одной комнатке, вот тут был мой стол, я на нем занимался сбоку где-то, тут же стояла какая-то еще детская кроватка, тут моя кровать, тут кресло, а тут третья кровать. В общем, все жили так скромно, в тесноте жили в этом деревянном домике. И вот он впервые переехал в Петербург, а до этого он жил в Москве в переулочках Арбата. Переехал в Петербург и поступает в императорское училище правоведения. Это элитное учебное заведение по статусу, как царскосельский лицей. Туда принимали юноши от 12 до 17 лет, учили там юристов профессиональных, правоведов. Диплом училища приравнивался к университетскому. Училище было платным, образование дорогим, но за особо продвинутых студентов платила казна. Как выглядели студенты-правоведы? Зеленые мундиры, желтые обшлага и петлицы желтые. И шапка из чижика. Поэтому чижик-пыжик, где ты был на Фонтанке, вот купил, это как раз про студента училища правоведения, которое на Фонтанке как раз и находилось. Помимо вот этих вот пыжиковых шапок мундиров, еще тремя вещами студенты-правоведы отличались. Во-первых, у них там было очень сложно учиться. Я читал программу училища правоведения. Мне кажется, что это сложнее, чем на юрфаке СПбГУ сейчас. Такие узкие правовые дисциплины. Их было мало, конечно, маленькие курсы. Во-вторых, необычайная сплоченность. Это такая была закрытая корпорация. Они все друг другу очень помогали. В основном это были выходцы из благородных семейств. Победоносцев, можно сказать, попал скорее по блату, хотя он профессорский сын и дворянин по наследству. Ну и они были страшными драчунами. Студенту-проведу полагалась шпага к мундиру. И поэтому по количеству дуэлей они были еще хуже, чем кадеты. Если мы почитаем список соучеников Победоносцева, там плюс-минус год-два, такие фамилии там, князья Оболенские, князья Черкасские, князья Кропоткины, Мусины, Пушкины. Много известных людей вышло из его однокурсников и соседних потоков. Критик Стасов, знаменитый славянофил Аксаков, несколько министров юстиции, включая дедушку писателя Набокова, министра Набокова, премьер-министр Горемыкин, тоже правовед. Ну и, наверное, есть один правовед, которого точно все здесь присутствующие знают. Это самый знаменитый в истории, в мире выпускник училища правоведения. Кто? Да, правильно. Петр Ильич Чайковский, конечно. Победоносцев окончил училище с отличием, поэтому сразу получает высокий чин. 14 в табеле о рангах, да? Победоносцев сразу получает 9. Как с красным дипломом. Это титулярный советник. Если бы он окончил плохо, он бы получил, скорее всего, 10, а может быть и 11. Вот окончивший зеркальное учебное заведение Александр Сергеевич Пушкин, какой получил чин? 10. Плохо учился. А Победоносцев, как Горчаков, 9. Титулярные советники — это кто? Самые известные у нас на слуху. Герцен. Когда его отправили в ссылку, в страшную, на север, в Вятку, он там не в камере же сидел, он работал в каком-то учреждении, не помню в каком, и зарплату получал в чине титулярного советника, как выпускник, отличник Московского университета. Эраст Петрович Фондорин получает за раскрытие заговора Азазель резкое повышение титулярного советника и с этим чином отправляется воевать на Балканы. Это по молодости высоко. А самый знаменитый титулярный советник – это Акакий Акакиевич Башмачкин, который всю жизнь служит. Наслужился, как там Николай Васильевич писал, «шпала в петлице, геморрой в пояснице». Как-то примерно так это звучала поговорка, потому что у них такая шпала была в петлице у титулярных советников. Ну, то есть невысокий чин, на самом деле, для пожилого чиновника. Для Победоносцева очень хорошо. После этого он возвращается в Москву. Титулярный советник – это капитан в армии, для понимания.
служит в канцелярии Сената. Тогда Сенат — это не как Совет Федерации сегодня. Сенат — это судебный орган, он разбирает разные судебные, апелляционные дела. Там работает Победоносцев, юристом, работает очень успешно, потому что уже в 30 с небольшим лет Победоносцев руководит каким-то целым департаментом в Сенате. Он очень хороший профессиональный юрист. 30 с небольшим лет. Это генерал, и это ваше превосходительство. 30 с небольшим. Параллельно он преподает, потому что он хороший преподаватель. У него талант сложные правовые вопросы, тяжелые и запутанные, объяснять просто, простым языком, прямо, как тогда говорили, и доходчиво. Он защищает диссертацию, он профессор Московского университета, тоже в 30 с небольшим. И на лекциях Победоносцева всегда аншлаг. Приходят все с соседних курсов, потоков, потому что он интересно рассказывает о праве и потом публикует главный правовой труд своей жизни, который называется «Курс гражданского права». И сейчас юристы профессиональные иногда берут его почитать. Кстати сказать, я где-то слушал выступление одного узкого специалиста по этому периоду, который читал черновики Победоносцева, по которым он учил потом царских детей. Это называлось законоведение. Царские дети должны знать закон. Он говорил, это настолько просто и понятно написано. В современных законах тяжелее разобраться, чем в конспектах и в черновиках Победоносцев. Преподаватель, можно сказать, от Бога. И вот на каком-то этапе этому перспективному подающему надежды чиновнику и молодому профессору улыбнулась удача. Его пригласил к себе граф Строганов преподать какой-то курс его детям. А потом Строганов порекомендовал в царскую семью. И он сначала преподает законоведение наследнику престола, старшему сыну Александра II, цесаревичу Николаю Александровичу. Это вот тот самый блестящий, красивый, умный и так далее, надежда империи. Наследник, который, будучи профессиональным спортсменом-наездником, падает с лошади, я как-то вам рассказывал, сильно ударяется позвоночник, начинается какая-то жуткая болезнь непонятная, и он умирает очень быстро. И неожиданно наследником становится следующий по старшинству сын Александр, будущий Александр III, которого к престолу не готовили, который неуклюжий, медлительный, бульдожка его все звали. Все к нему вот так относились, но на фоне блестящего Коли, Никса, как его звали, Саша, ну он, конечно, так тормознутый слегка. А Победоносцев, который тоже учил его законоведению, он одинаково хорошо относился. И к старшему, и ко второму сыну, к Александру. И действительно, у него какое-то было магическое на него влияние. Вообще, у Победоносцева была интересная такая манера. Он ко всем своим ученикам относился как к детям. Разжевывал, объяснял, убеждал их. В переписке писал, там, мои дети, там, такие-то, такие-то молодые. Когда он пошел преподавать к царским детям 18-16, а ему 34. Но он себя ощущал, я уже старик, все повидал, а эти еще молодые, что там зеленые совсем. 34 года он ощущает себя таким многоопытным стариком, который советует и учит как надо. Он и объяснял Александру Третьему, будущему, как надо. Он ему советовал хорошую литературу. Он ему привозил сочинение молодого интересного писателя Достоевского почитать, Лескова. Разного рода патриотические славянофильские журналы ему давал. Рассказывал об истории права много. Как-то вот увлекал он его этой темой своей. Потом он будет еще преподавать законоведение и следующему наследнику престола, Николаю II. Это уникальный случай. Он учил трех наследников и двух императоров. Был личным учителем их. Окончательно перебрался в Петербург, естественно, когда его пригласили работать в царскую семью. Но вот что интересно, как с временами все меняется. Мы понимаем, как сейчас воспринимают себя петербуржцы и москвичи. А тогда все было с точки зрения наоборот. Петербург — это суета. Какие-то они все суетливые, торопливые. Куда-то они бегут. Строят карьеры, зарабатывают деньги. Некогда посидеть, подумать. А вот в Москве все по-хорошему, там не спеша. Там патриархально. Победоносцев приехал в Петербург и потом до конца жизни в Петербурге работал. Он говорил, я
человек московского духа. Мне вот эта столичная суета, а он еще параллельно, естественно, преподавая у царских детей, работал в Сенате, всякого рода комиссиях, то есть профессиональной деятельностью продолжал заниматься в Министерстве юстиции, но его раздражает. Ему нравится, мило сердцу, размеренный, неспешный старомосковский ритм. «Меня, — писал Победоносцев, — любителя уединенного труда и размышлений, жизнь поворотила на большую дорогу. Мой кабинет возле самой передней из звонка, видимо, в Минюсте кабинет у него, в министерстве, так что всякий желающий может достать меня немедленно, и кто только меня тут не достает. И все время книгу беспрестанно у меня вырывают. А их книг ведь так много, и таких интересных, а читать некогда теперь». Вот Победоносцев в Петербурге. Я вот каждый раз думаю, что если бы еще мессенджеры были тогда и соцсети, все бы сошли с ума. Пушкин бы ничего не написал. Никогда. Сидит, он же человек общительный был. Сидит у себя в Михайловском, только настроился, как он обычно, между подушками на кровати, перо, бумагу достал, руки тянутся перу, перо к бумаге, бац, дзынь, звонок. «Как, Саш, как дела?» Ничего бы никогда не написал. Победоносцев воспринимает себя такой «I'm an alien in New York», как поет Стинг, чужаком в Петербурге, мучается, страдает. Но он доверенное лицо царя. Его назначают в 1880 году обер-прокурором Синода. Как мы с вами помним, патриаршество было упразднено Петром I. С той поры церковью руководит чиновник. Обер-прокурор – министр по делам церкви. Это, как правило, человек не церковный. Ну, они были довольно странные у нас обер-прокуроры были, если посмотреть их список. Иногда кажется, что как будто издевались над священниками, назначая. Вот такой был известный Голицын князь, который говорил: «Да я же вообще не верую, я вообще атеист. Че, государь, куда меня?» Он говорит: «Нормально, говорили. Вот так с ними и надо. Вот, и хорошо. Не веруешь и нет. Может, поверишь со временем». Там то офицера какого-нибудь назначат жандармского. Поэтому, когда назначили Победоносцева, который, во-первых, юрист, во-вторых, из старой патриархальной московской семьи, в-третьих, очень-очень глубоко верующий человек. А любимое дело у него было пойти в какую-нибудь маленькую-маленькую церковь, найти такой храм на окраине, не на Невском проспекте, да. Так стать там в уголке и всю службу, ну сколько время позволяет свободное, простоять, чтобы вокруг были мужики, какие-то извозчики, какие-то случайные крестьяне, приехавшие в Питер по каким-то делам, половые из трактира. Вот он там стоит вместе с ними и слушает, с простыми людьми. Вот он так любил спрятаться. Поэтому, конечно, церковь воспринимала его назначение как манну небесную, поскольку пришел, наконец-то, настоящий наш человек. Но они потом горько об этом пожалели, потому что он же потом стал ими всеми командовать, администрировать. И говорит: «Ну что вы спите-то? Давайте. Надо работать. Работать надо быстрее». У него было любимое выражение: «Пора работать, что-то делать». Ой, был жесткий администратор очень в этом отношении. Что касается его взглядов, вообще интересно. Классическая иллюстрация к афоризму, приписываемому, по-моему, всем великим одновременно, исключая Наполеона и Александра Македонского, что тот, кто в молодости не был либералом, у того нету сердца, тот, кто к старости не стал консерватором, у того нет ума. Вот Победоносцев в молодости был, можно сказать, либералом, ну, с оговорками. Он критиковал начальство. Он в Минюсте, когда работал, ругался с начальниками, он даже писал памфлет. Известен один его памфлет, написанный на министра юстиции Панина, который он тайно, анонимно отправил Герцену в колокол. Все равно, что... Ну, я даже не знаю, с чем сейчас сравнить. Снять сюжет анонимно и публиковать его где-нибудь на запрещенных ресурсах, возглавляемых государственными преступниками. Вот он отправлял памфлеты анонимно на своего министра. Так он пытался воздействовать на них. Он был большим сторонником судебной реформы, активно работал в разного рода комиссиях. Я рассказывал вам, что судебная реформа одна из самых успешных и последовательных. Но очень быстро этот реформаторский дух у Победоносцева закончился. И чем дальше, тем больше он стал задумываться о том, что куда-то все эти реформы идут не туда.
вот уже буквально к 30 с небольшим годам, уж к 40 точно, он совсем еще не старик, но он уже уверенный консерватор, который говорит, да, судебная реформа, начали ее правильно, но все пошло не туда. До такой степени возмущен результатами этой реформы, ноги моей в суде никогда не будет. И, кстати, не ходил после этого в суд никогда. Безобразие. Ну, посмотрите, к чему привела судебная реформа? Суд присяжных. Это же издевательство. Я не свою точку зрения вам излагаю, я победоносцу. Какие-то собрали людей с улицы, они ничего не понимают, законов не знают, руководствуются своими личными эмоциями в лучшем случае и выносят вердикт. Вы говорите, глаз народа, Господь через них судит. Как он судит? Вот Вера Засулич пришла, какая-то ненормальная, средь бела дня, стреляет в генерал-губернатора, чуть не убила, а эти ее отпустили. Ну разве это правосудие? Разве это вообще возможно в нормальном суде, в правовом государстве? Значит, это все не работает. Общество не готово к суду присяжных, оно не созрело к этому. Поэтому он категорически противник со временем всех реформ. Почему происходит террор? Почему покушение на императора? Дряблое правительство. Нужна твердая рука. И вот когда государя взрывают, и перед растерянным Александром III альтернатива продолжать реформы, на чем настаивают Лорис Меликов, Милютин, Константин Николаевич, великий князь, и партия реформ. И маленькая партия консервативная, победоносцев, еще буквально несколько человек. И победоносцев уговаривают царя остановиться, подождать. Вы видите, все реформы пошли не туда. На заседании Совета министров сразу после покушения победоносцев выступает с пламенной речью, критикуя проект так называемой Конституции, которая, конечно, совсем не Конституция, Лорис Меликова. Он объявляет все реформы преступными. Он так за словом в карман не лез. Реформы преступные. Свобода печати — это разврат. Это надо прекратить. Все это надо остановить и каленым железом для начала выжечь революционную заразу. Самодержавие — единственная надежда государства от развала. Продолжите реформы — страна развалится. Посмотрите, говорит, крестьян освободили, не подумав уже один раз. Он никогда не был сторонником крепостного права. И никогда не был апологетом каких-то там дворянских привилегий. Он говорил, просто надо постепенно. Вы не подумали, поторопились. Вот освободили крестьян, все радовались, радовались, радовались. 20 лет прошло, они сейчас живут хуже, чем до освобождения. Там уровень бедности выше. Население растет, земли мало, выкупные платежи, непосильная ипотека. И то, что поначалу первые годы казалось, что все вроде как хорошо, поколение сменилось, и с резким ростом численности населения, с нарастанием разного рода проблем. Богатых выросло, безусловно, но и бедных число выросло. 29 апреля 1781 года государь-император обнародует манифест, написанный Победоносцевым, который называется «Манифест о незыблемости самодержавия», где, собственно, объявляется окончание периода реформ и курс на укрепление государства, укрепление духовно-нравственных ценностей традиционных. Шутники сразу назвали это ананасным манифестом. Ананасным почему? В самом его начале манифест от имени Александра III. Александр III как бы заявляет, Божьим произволением было суждено отцу моему погибнуть, а дальше ананас возложить священный долг самодержавной власти. Ананасный манифест. Понимаете, издевались над ним либералы, а народ-то в массе приветствовал, служили молебны в церкви. Слава Богу, ну хватит уже этой перестройки. Да до чего довели страну? Теперь будет порядок, теперь будет меньше бюрократии, коррупции, поборятся с хищениями. Все эти реформаторы расплодившиеся, надо укреплять традиции, традиционные ценности. Первое время этот манифест отражал широкие общественные настроения. Управление Священным Синодом Победоносцев передоверял своим заместителям. Сам больше занимался идеологией. И тут очень интересно посмотреть его некоторые идеологические воззрения. Над многим можно смеяться, с чем-то можно спорить. Но одну статью, у кого выберется, конечно, время, она довольно объемная, не знаю, страниц 20. Сейчас такие лонгриды никто не читает.
Я рекомендую, кто интересуется темой, почитать, потому что это, во-первых, это блестящий стиль с оговоркой того времени, программная, идеологическая статья, называется «Великая ложь нашего времени». Что называет великой ложью нашего времени Константин Победоносцев? Великой ложью он называет всю парламентскую систему и всю представительную демократию и систему выборов. Вот что он пишет. Немного цитат, чтобы почувствовали стилистику Константина Петровича. «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, к сожалению, утвердившееся со времен Французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей, парламентариев. По теории избранный должен быть излюбленным человеком большинства, избранником большинства. А на самом деле избирается излюбленник меньшинства. Только это меньшинство представляет организованную силу. Он имеет в виду партии и финансово-промышленные группы организованные. Он представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и поэтому бессильно перед этим кружком или партией. Об исполнительной власти. Ну, тогда министры непосредственно избирались из состава парламента в западных демократиях и назначались парламентом. Министры в действительности полностью самовластны. И скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Более того, министры содержат вокруг себя множество совершенно праздного народа за счет этого народа. Вот интересное наблюдение по поводу национализма. Подписываюсь. Национализм, по мнению Победоносцева, расцветает в худших своих видах и формах именно при демократической форме правления. Что он пишет? Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, многонационального, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в единый строй с другими.

0: и не наделяет его...
1: С Победоносцевым не получилось. Нервы сдали у исполнителя этого теракта. Как-то раз к нему пришел какой-то студент, экзальтированный такой, весь на нервах, с пистолетом. Пистолет сдал на входе. Я, говорит, хочу признаться, покаяться. Его Победоносцев принял. Я должен был вас завтра убить. Я вот сейчас подумал, что-то почитал Достоевского. Не буду вас убивать. Простите, не буду. Ну, вот каюсь. Победоносцев с ним поговорил. Вам надо уехать куда-то. Вы такой нервный. Еще какую-нибудь глупость какую-нибудь совершите. Вы уедете куда-нибудь из столицы. И поспокойнее где-нибудь. В деревню. Ну, студент уехал в США. В итоге стал там изобретателем, говорят, довольно известным предпринимателем. Изобрел кресло-кровать. Вот это современное кресло, кровать, которое раскладывается. Он потом кресло-кровать прислал жене Победоносцева. Подарок в благодарность. И говорят, она даже на нем до конца жизни спала и даже умерла на нем. Но вот Победоносцев как-то его перевербовал. Участвовал в подготовке Первой Государственной Думы. Каким образом? Был категорически против всякой Государственной Думы, против парламента. Говорил, что делать этого ни в коем случае нельзя. Все развалится, все посыпется. Ну и когда в итоге знаменитый манифест октябрьский 17 октября был Николаем II подписан, ну, буквально через считанные дни Победоносцев со всех своих должностей подал в отставку. Принципиальный был человек. После отставки от него все отошли, как от зачумленного. Его никуда не приглашали. Он сидел дома один с женой. Занимался какими-то переводами, переводил Новый Завет на русский язык. То ли старогреческого, то ли с латыни, даже не знаю, какой это был. И не первый, наверное, был перевод. Ходил по салонам, как сейчас говорят, пытался с кем-то о чем-то разговаривать. Есть интересное воспоминание философа Розанова, боюсь ошибиться. Он встретил Победоносцева уже после отставки. Революция 1905 года, события продолжаются. Он молчал Победоносцев на каком-то светском мероприятии. А потом неожиданно заговорил о России с какой-то невероятной страстью, ему уже почти 80 лет, для понимания. Потом говорит, вы знаете, вы никто не знаете русского народа. Вы не знаете. Россия — это ледяная, промерзлая пустыня, по которой бродит лихой человек. И если этого лихого человека не остановить, то случится страшное. Нужна власть. Твердая власть, которая не даст этому лихому человеку разойтись. Так он чувствовал, что происходит, чувствовал революцию. Ну, личная жизнь, что сказать. Одна жена, однолюб. Екатерина Энгельгард. Они поженились, Победоносцеву было около 40, а ей 20. Он ее с 7 лет воспитывал. Она была дочкой кого-то из его друзей. И вот он как-то влюбился и очень комплексовал по этому поводу. Есть интересная переписка. Дневники его. Он не вел дневников как таковых, но есть письма. И вот он в одном из писем, он говорит, я так нервничал, когда сделал предложение. Всю ночь не спал, ходил, молился, потом вышел на улицу, гулял. А на утро она ему ответила, что согласна. Слава Богу. Они прожили вдвоем. Детей у них не было. Была приемная дочь. Когда Победоносцеву было 70 лет, ему кто-то к порогу дома подбросил младенца, подкидыша. Они взяли этого подкидыша к себе, воспитали, удочерили. Марфа ее звали. Долгую жизнь прожила. Умерла при Брежневе уже в эмиграции. Память как увековечена? Да никак особо не увековечена. Какая-то, по-моему, есть почтовая марка Победоносцев. Считается, что он является прообразом Каренина. Это вы прочитаете во всех википедиях. Это неправда. К моменту, когда Толстой писал Анну Каренину, во-первых, он тогда еще не ругался с Победоносцевым и не стал его так изображать. Наоборот, он обращался к нему с разного рода ходатайствами. А во-вторых, они еще лично были, по-моему, вообще не знакомы. Но он там изображен в разных романах Пелевина, у Акунина, в бессмертном кинофильме «Матильда». Могила Победоносцева похоронен по завещанию во дворике школы Свято-Владимирской на Московском проспекте. И там же на плите написано и Екатерина Энгельгард. То есть Екатерина Энгельгард на самом деле там не похоронена. Она похоронена неподалеку на Новодевичьем кладбище. Тоже под фамилией Энгельгард. Она умерла в 1932 году. И после революции...

всю жизнь прожила вот там с монахинями, в той школе, которой она покровительствовала, потому что там работала, учила, что-то делала. Ее боялись похоронить под настоящей фамилией, под фамилией мужа, потому что думали, что просто власть этого не позволит. А там под одним обелиском две фамилии. Целую эпоху прожил Победоносцев. 25 лет у трона. Пытался, как считается, заморозить Россию. Пытался ее осмыслить. Есть его сторонники, которые говорят, что если бы не было Победоносцева, если бы он в 1881 году не убедил Александра III каленым железом выжечь террор и остановить реформы, то на самом деле революция случилась бы гораздо раньше. Лет на 20. Россия бы рассыпалась. Есть противоположное мнение, что именно этот ананасный манифест и вся последующая деятельность Победоносцева в конечном счете привели к Октябрьской революции. Ну, известный наш политический деятель Милюков, лидер партии кадетов, он так прямо в воспоминаниях и говорит, что Победоносцев и его преступная политика являются главными виновниками революции 17-го года. Он ушел в отставку в 905-м, а революция случилась через 12 лет. Мне кажется, это довольно странно искать причины в Победоносцеве. Когда он оказался не у дел, выяснилось, что 25 лет, находясь рядом с царем, ничего не нажил. Более того, у него нет средств к существованию. Поэтому, чтобы как-то прожить, ему пришлось продать тот самый маленький деревянный дом в Арбатских переулках. Это была его единственная неиспользуемая недвижимость. Совершеннейший бессеребренник. Можем ли мы сказать, что его деятельность приносила России вред? Как было написано в советских учебниках, как писали его современники. Ну, наверное, в какой-то степени да. Он не был реакционером. Он был очень жестким консерватором. Он не хотел перемен, и он считал, что лучше ничего не менять. Оставить все как есть. Что менять форму, менять институты, вместо царя – парламент, вместо госсовета, где работают профессионалы из сената, какой-то выборные комитеты, вместо профессиональных юристов, присяжные, которые выносят вердикты, ничего не понимая в этом деле. Сначала надо изменить человеческую природу. Сначала надо людей воспитать. Даже не столько образовать, сколько воспитать. И тогда постепенно все само по себе уляжется. Главное – избежать революционных потрясений. Но, как и Лев Толстой, понимаете, Лев Толстой был противником прогресса. Улица Льва Толстого в Хамовниках, музей Льва Толстого, дом, который он купил, тогда это была окраина Москвы, тогда это был не центр. Усадьбу купил Толстой. Видимо, то ли риэлтор его надул, то ли он сам не очень разбирался. Это не был такой элитный район тогда. Усадьба Толстого в Хамовниках была окружена фабриками. На этих фабриках производили предметы роскоши. Там, по-моему, была какая-то фабрика косметическая, там где делали помады, крема. Там была фабрика текстильная, там делали чулки, нижнее белье кружевное, всякие дорогие вещи. И что-то там еще какая-то была фабрика, тоже вот из этой же серии. И каждое утро Толстой рано вставал, он садится за стол писать, звучит заводской гудок, и идут эти изможденные работницы, несчастные эти женщины работать на эти фабрики. Они сами помадой не пользуются, чулки не носят. Какое там у них кружевное нижнее белье? Зачем это нужно? Они гробят свою жизнь на производство ненужных вещей для людей, которые не особо-то этого достойны. И, в общем-то, они эти деньги тоже не все честно заработали. Зачем? Лучше бы жили в деревне, где хорошая экология, растили хлеб, детей бы. К чему этот прогресс, говорил Толстой? А еще хуже, это оружейные фабрики, которые убивают. И весь прогресс идет вокруг оружия. Зачем? Толстой не очень хорошо относился к железным дорогам. И Победоносцев считал, что железные дороги – это вещь такая спорная, потому что она порождает какие-то социальные брожения. Порождается слой профессиональных путешественников. Куда они все путешествуют? Зачем? Из праздного любопытства. Делать нечего. Лучше бы семьей занимались, книжки читали. Ну, такие были взгляды. Он был наивным человеком, жил в мире иллюзий. Ему казалось, что вот эти вот крестьяне вместе, ямщики, служащие сферы услуг, половые из трактиров, вот как в церкви все вместе,
Они так и должны быть вместе. Что царя они поддерживают на самом деле, что все они за единую Россию, матушку. Каких-то смутьян и революционеров, с ними надо разобраться просто, их изолировать. А народ в целом у нас спокойный. Лихого человека убрать, не пускать никуда лихого человека. Наивная вещь. Были ли плюсы от его работы? Конечно. Он создал огромную систему церковно-приходских школ. Начальное образование для крестьян. Тысячи, тысячи и тысячи. Русский стиль в архитектуре. Спаса на крови. Это все Победоносцев. Он поддерживал, участвовал в финансировании, лоббировании таких проектов. Он поддерживал многих деятелей культуры, которые к нему обращались, если чувствовал, что это как полезно для империи, что это правильно. Не только помянутого мной Балакирева, но и того же Чайковского. И не только потому, что он правовед. Достоевского. Бердяев писал о нем. Победоносцев вызывал в себе жгучую ненависть. Долгие годы он был кошмаром русской жизни. Но когда читаешь его, ненависть слабеет. Звучат у него такие искренние ноты, любовь к народному, романтическая привязанность к старому быту. В общем, в России немного было идейных и искренних защитников самодержавия. Особенно среди тех, кто стояли у власти и направляли государственный механизм. Победоносцев был из числа этих немногих. Его все не любили. И справа, и слева. И надо сказать, что даже сам царь, Александр III говорил о нем, критиковать Победоносцев, Константин Петрович, ты можешь хорошо. Вот заморозить ты можешь, а создать. А надо же строить новое что-то, развивать. Как администратор, как созидатель Победоносцев не работал. Но как критик, как советник, очень часто он был на своем месте. Вот заморозил Россию, мешал прогрессу. Я сам не знаю, какую дать ему оценку. У меня нет ответа. Совершенно очевидно, что это был очень умный, образованный, глубокий и глубоко искренний человек. При этом совершенно не своекорыстный. Редко. В политике вообще гибкие люди нужны. Вот как Витте. Тоже умный, эффективный, но он администратор. Он мог так, мог либералом, мог консерватором. Мог так, мог так. Мог этим, мог тем. Гибкий политик. Победоносцев не мог. А Победоносцеве писали... Он как длинная, суковатая, прямая палка. Везде встреет и всем мешает своей негибкостью. Это современники о нем. Всем мешает. Но когда вот в 81-м году прав был Победоносцев или не прав, это мы сейчас не об этом говорим. Но в 81-м он занял жесткую позицию своей негибкостью. Уговорил царя не продолжать реформы, остановиться. И заморозил ситуацию, своего добился. А в 1914 году не было никого рядом с Николаем II, другим учеником, который бы уговорил царя не влезать в ненужную войну. Не влезать. Не идти на поводу тщеславия, амбиций, ложно понимаемого чувства союзнических обязательств и национальных интересов. Не влезать. Не было рядом Победоносцева. Можно долго смеяться по поводу его консерватизма и нелюбви к железным дорогам. Мы сегодня, когда с вами смотрим на прогресс, ядерное оружие, экология, жуткие болезни, которых раньше не было никогда, тотальное падение иммунитета. Иногда задумываешься, а может быть, Лев Николаевич Толстой, всеми любимый, Константин Петрович Победоносцев, всеми ненавидимый. Не такие уж и дураки были, когда говорили, что нравственный прогресс человеческий у нас сильно отстает от технического. И рано или поздно мы загоним себя в западню, когда можем сами себя щелчком уничтожить. Не знаю. Может быть, они и были мудрее нас. Но и в конце концов, поскольку наш курс называется «Рассказы из русской истории», то я вам расскажу одну историю. Была такая девушка, звали ее Лиза Пиленко, дочь юриста. Папа юрист, известно. Бабушка ее дружила с Победоносцем. Бабушка. Разница в возрасте. И вот девочка Лиза Пиленко, я напомню, что у Победоносцева детей не было. И они шефствовали над детским приютом, и одна приемная дочь, которую они удочерили в 70 лет.
Лизе 5 лет. Она с 5 лет была знакома с Победоносцевым. Вот что она писала в своих воспоминаниях. «Победоносцев страстно любил детей. В детстве своем я не помню человека другого, который так внимательно и искренне умел бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие люди из любезности к родителям слушали меня и улыбались криво. А Победоносцев интересовался всерьез всем тем, что меня интересовало. И казался поэтому единственно равным мне из всех взрослых людей. Его единственное считало своим самым настоящим другом». И вот когда Леза выросла, ей было 15 лет, началась революция 1905 года. Лиза увлеклась революционными кружками, идеями, гимназисты. Она потом попадет вот в это литературное общество, Блок, Ахматова. Будет встречаться с революционерами, приветствовать февраль 17 года. А тогда, в 1905 году, 15-16-летней девушкой, она решила пойти к Победоносцеву за советом. Вот она пришла. «Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева. С каким волнением, помню, я шла к нему. Тот же ласковый взгляд, тот же засаленный сюртук». Ну, засаленный – это не то, что он грязный, жирный, а засаленный, потому что он старый и заглаженный, поэтому он блестит. «Тот же засаленный сюртук, тот же интерес к моим интересам. Константин Петрович, мне надо поговорить с вами серьезно и наедине». Он не удивился, повел меня в свой кабинет, запер дверь. «Ну, в чем дело?» Как объяснить ему, в чем дело? И я спросил его: «Константин Петрович, а что есть истина?» Вопрос был пилатовский. Но в нем действительно все было сказано. И в одном слове хотелось мне получить ответ. Победоносцев понял меня, сколько вопросов покрыто им. Понял все, что делалось у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом: «Милый друг мой Лизонька, истина в любви. Многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему – не любовь. Вот если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося около него, то и любовь к дальнему была бы не нужна. Так и в делах. Дальние большие дела – не дела вовсе. Настоящие дела – ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в скромности и в самопожертвовании». Ну, я в 16 лет решил, чтобы Победоносцев экзамена не выдержал, ничего про революционные дальние дела не понимает. Ну, и были правы те, кто смотрит на него и описывает вот так, как описывали его мои друзья, глядя издалека. Видимо, он сам тоже почувствовал, что в наших отношениях что-то порвалось. Потом эта маленькая девочка Лиза прожила долгую жизнь, прошла сквозь революцию, гражданскую войну, эмиграцию, потеряла любимых, потеряла детей своих. В конце концов, она во Франции приняла постриг и стала известна как монахиня Мать Мария. Можете потом посмотреть в интернете. Мать Мария Скопцева. Когда немцы вошли в Париж, православная община стала настоящим тайным штабом сопротивления. Они передавали как подпольщикам какую-то информацию, укрывали кого-то у себя. Но самое главное, они фальсифицировали документы. Они евреям выписывали документы, фальшивые крещения. Не нашлось талантливого голливудского режиссера, который снял бы о ней свой список Шиндлера. Но Мать Мария занималась именно этим. Вместе со своим сыном. У нее сын остался живой, тоже священником. Гестапо схватило их, отправило в концлагерь. Сын погиб в концлагере. А Мать Мария за месяц до победы, в апреле 45 года, добровольно одела платье вот это вот полосатое с номером другой молодой женщины, которая должна была отправиться в газовую камеру, какой-то еврейки, и вместо нее пошла в газовую камеру. Даже в Советском Союзе ее наградили орденом Отечественной войны. Так что вот, может быть, перед этим решением пойти пожилой монахине вместо какой-то юной девушки на смерть, может быть, она и вспоминала свою беседу с Победоносцевым. В общем, так. Делайте выводы сами о том, хороший он или плохой. Историю нашу надо знать, как мы говорим, без купюр, учить без трафаретов. Она у нас не черно-белая. И только так, когда мы пытаемся посмотреть на нее не зашоренными глазами,
Может быть, мы и сможем что-то понять из нашего прошлого, а только поняв что-то и пропустив через сердце из нашего прошлого, мы сможем как-то попытаться понять наше настоящее. Собственно, ради чего мы русскую историю и учим. Спасибо вам за это.

0: Приветствуем вас в эфире «Экологии беспозвоночных». Мы продолжаем плавание по морям беспозвоночных. И прошу вас, можно начинать.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про, ну, на мой взгляд, очень интересную тему. Мы будем говорить про то, как в процессе эволюции изменялась пищеварительная система беспозвоночных и что она может нам рассказать глобально вообще про их эволюцию, ну и в целом про эволюцию внутри царства животных. Чтобы долго не ходить вокруг да около, давайте уже на конкретных примерах. Начнем мы с самых примитивных, как обычно, организмов и потихоньку будем двигаться к все более и более сложным. Ну, если говорить о примитивных организмах, то таким самым примитивным и по строению, и по положению на эволюционном древе, в самом-самом его основании, я имею в виду эволюционное древо царства животных, разумеется, типом с большим числом представителей является тип губки парифера. Позволю себе напомнить, что это достаточно экстравагантно устроенные организмы, что у них нет еще настоящих тканей. Например, у них есть разные типы клеток, но эти клетки достаточно автономны внутри организма. Настолько, что есть виды губок, которые можно протереть через сито, так чтобы они развалились на отдельные клетки, и затем из этой клеточной массы обратно сползется фактически губка. Но мы сейчас не про это. Несмотря на то, что многоклеточность у губок очень примитивная, значительно примитивнее, чем у всех остальных представителей царства животных. Несмотря на это все-таки многоклеточные существа, настоящие многоклеточные. Напомню, животных одноклеточных с точки зрения современной систематики не бывает. Но губки действительно очень примитивные. И если говорить о пищеварительной системе, то как таковой пищеварительной системы у них нету. Их тело, напомню, имеет в самом простом варианте, имеет вид такого бочонка с полостью внутри, большим отверстием сверху и большим количеством отверстий по бокам, порам. Через эти поры туда засасывается жидкость, выталкивается через большое отверстие сверху. Движение жидкости осуществляется за счет специальных клеток небольших, они называются хуаноциты. Вот здесь в нижнем правом углу изображен хуаноцит. Это клетки, каждая из которых несет один жгутик, окруженный таким воротничком, выростом из мембраны клетки. С помощью согласованного биения жгутиков хуаноцитов и достигается вот этот ток воды. Важно заметить, что вот эту внутреннюю полость внутри тела губки ни в коем случае нельзя называть ее пищеварительной системой. Потому что устье, вот это вот большое отверстие сверху, оно ни в коем случае не соответствует рту, чему бы то ни было. Это просто существо с такой формой тела, и пищеварительная система, как и любые другие системы органов, у него отсутствует. Но если мы двинемся дальше, как только появляются ткани у организмов, сразу же появляется и специализированная пищеварительная система. Ну, напомню, что губки очень часто выглядят не как отдельные такие бочонки, а как сросшееся вместе большое количество таких вот бочонков. Хотя, да, и на всякий случай упомянем, что многие губки, особенно пресноводные, они в значительной степени еще могут функционировать исключительно вместе со своими симбионтами, то есть сожителями. Ну, например, представителями таких фотосинтезирующих организмов, как динофлагелляты, одноклеточные такие очень эффектные фотосинтезирующие, они и придают вот такой характерный зеленый цвет. Живут прямо внутри тела губки. Да, губки бывают разные, но общий план строения примерно один и тот же. Есть даже хищные губки, но, опять же, никакой пищеварительной системы у них нет. У них есть острые выросты, иглы такие, которые торчат вокруг. в них могут запутываться различные животные, и да, губка потихоньку их переваривает. Но опять же, никакой пищеварительной системы здесь нет, просто это существо как бы переваривается клетками тела губки. А следующий тип, про который мы будем говорить, это стрекающие, гнедарии. У них уже многоклеточность значительно более сложная. У них уже есть настоящие ткани. Ну, с системами органов у них все-таки еще не все максимально развито. Но, тем не менее, настоящие ткани здесь есть, и некоторые системы органов представлены. Напомню, что стрекающие могут выглядеть либо как медузы, либо как полипы. Называются они так, потому что у них есть особые клетки в теле, стрекательные клетки, при раздражении которых они выстреливают таким жгутом со стилетами, причиняя либо жертве, либо нападающему просто физическую боль, а самое главное еще и впрыскивая яд. Соответственно, если мы будем говорить про строение пищеварительной системы стрекающих, то увидим, что у полипов, что у медуз, она устроена примерно одинаково. Есть рот, который ведет пищеварительную полость, она здесь цифрой 5 обозначена, а дальше эта пищеварительная полость никуда не выходит, никакого анального отверстия нет. То есть это слепо замкнутая пищеварительная система. Соответственно, через рот поглощается пища, и через рот же выбрасываются непереваренные остатки. Ну, причем надо заметить, что полипы отличаются от медуз просто тем, что у медузы рот вниз, а у полипа рот вверх. Вообще, то, что у полипа рот направлен вверх, а не куда-то вбок, ну, это очень логично, понятно, это же прикрепленное существо, вокруг рта у него такое кольцо из щупалец, он, соответственно, вылавливает все, что может вокруг выловить. Ну, такое, знаете, сочетание образа жизни фильтратора и хищника. В принципе, у медузы более-менее так же. Мы к этому вернемся, на самом деле, когда будем говорить про некоторых значительно более сложно устроенных организмов. Если пробежаться по разнообразию стрекающих, то ну вот, класс цифоидные, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы. Ну, два слова скажу. Я напомню, что в жизненном цикле стрекающих чередуются, не у всех, правда, у классов цифоидные и гидроидные, у коралловых полипов нет, не чередуются. У цифоидных и гидроидных чередуются стадии полипа и медузы. Ну, про это отдельный у нас был рассказ, поэтому, в общем, здесь я подробно говорить не буду. Так вот, ну вот так ловит щупальцами, например, рыб медуза. Понятно, потом она их подтягивает и переваривает у себя во рту. У класса гидроидные доминирует полипоидная стадия в жизненном цикле, пресноводные, вот как пресноводная гидра, вообще утратили медузы, хотя не все, есть те, кто сохранили. Медузы обычно у них небольшие, часто полипы формируют колонии. Можно еще, наверное, здесь вспомнить про таких неожиданных представителей гидроидных, как представители отряда сифонофоры, которые выглядят как такие очень странные медузы с таким плавающим на поверхности пузырем. Но на самом деле это не один организм, это колония организмов, вот такая плывучая. То есть фактически это колония, где отдельные полипы свешиваются вот на таких выростах, болтающихся вниз. Но идея пищеварительной системы у каждого из них все равно такая же. Это слепо замкнутая пищеварительная система. И, соответственно, они потихоньку переваривают то, что ловят. Ну, класс коралловые полипы. У них медуз в жизненном цикле не бывает. Исключительно полипы. И бывают, однако, бывают одиночные, бывают колониальные. Собственно, именно колониальных полипов мы имеем в виду, когда говорим коралловые полипы. Да, вот так вот выглядит. Как из вот этого известкового скелета торчат маленькие отдельные зооиды. Ну, напомню, зооид – это элемент колониального организма, который похож своим видом на отдельный самостоятельный организм. Но все они имеют общее тело. Пищеварительная система идейно устроена более-менее сходным образом. И да, у них, у коралловых полипов часто тоже бывают различные симбиотические фотосинтезирующие организмы одноклеточные, например, как такая водоросль симбиодиниум. А некоторые из них формируют довольно неожиданные структуры. Ну, вот такая группа коралловых полипов. Морские перья действительно похожи на перья. На самом деле это колония большого количества организмов. А вот теперь, когда мы с вами поговорили про... стрекающих, нам нужно немножко уйти в сторону и поговорить про эмбриональное развитие, ну, то есть внутриутробное развитие или развитие внутри икринки или яйца, причем про самые его ранние стадии. После встречи сперматозоида с яйцеклеткой образуется зигота, которая начинает делиться. 2, 4, 8 и так далее. В какой-то момент образуется такой шарик из клеток, внутри которого начинает формироваться полость. И формируется стадия, которая называется бластула. Вот в нижнем левом углу она изображена. Это такое что-то более-менее тяготеющее к сферической форме. Она на самом деле у разных групп животных разная бывает немножко. Где снаружи один или несколько слоев клеток, чаще всего все-таки несколько. И внутри полость, которая называется бластоцель. Вот на... именно как раз на этапе бластулы фактически останавливается эмбриональное развитие губок. Там, правда, есть некоторые нюансы, но если очень грубо сказать, то можно, да, что вот губки не идут в своем эмбриональном развитии, дальше бластулы не идут. А у всех остальных происходит следующее. Одна из сторон бластулы начинает вворачиваться внутрь, впячиваться, и как бы укладывается внутри вторым слоем. Вот здесь картинка, где подписано начало образования бластулы, понятно, вворачивается слой клеток и выстилает изнутри все остальные. И формируется стадия, которая называется гаструла. Фактически гаструла – это тоже что-то обычно более-менее сферическое. Там уже два слоя разных клеток, причем каждый из этих слоев на самом деле может состоять из нескольких слоев клеток. Это в самом упрощенном виде. Каждый из них – это просто один слой клеток. А наружный слой называется эктодерма, внутренний – энтодерма. Ну, экто – наружный, энто – внутренний. А к чему я все это рассказываю? Рассказываю к тому, что внутри гаструлы находится полость, но которая, в отличие от полости бластулы, соединена с внешней средой. Вот это отверстие, через которое она соединена, оно далеко не всегда такое большое, как здесь нарисовано. Оно может быть совсем щелевидное. Называется бластопор или первичный рот. Дальше все очень интересно. Дело в том, что все животные, сложнее стрекающих, ну, почти все, они могут быть разделены на первичноротых и на вторичноротых. У первичноротых, а это абсолютное большинство животных, это плоские черви, кольчатые черви, моллюски, круглые черви, членистоногие, прошу прощения. Вот этот бластопор, отверстие, ведущее в полость бластулы, он в процессе дальнейшего эмбрионального развития, зародышевого развития, становится ртом. А анальное отверстие, если оно предусмотрено вообще строением организма, формируется с противоположной стороны. У вторичноротых, куда из крупных типов, относятся только иглокожие и хордовые. Ну, то есть мы с вами, мы же хордовые. Все совсем иначе. У них вот этот бластопор, первичный рот, перемещается на заднюю сторону тела, становится анальным отверстием, а рот прорывается заново. То есть я сейчас говорю это своим вторичным ртом. Первичный рот у меня фактически, ну, находится совершенно с другой стороны тела. То есть получается, что первичный рот и вторичный рот и организмы как бы перевернуты друг относительно друга сторонами пищеварительной системы. У таракана спереди первичный рот, а у нас первичный рот заднего конца пищеварительной системы. Сразу хочу сказать, вот то, как я сейчас обрисовал, прошу прощения, ситуацию с формированием первичного и вторичного рта, опять же, это несколько упрощенная ситуация, потому что на самом деле есть огромное количество вариантов эмбрионального развития, когда все чуть запутаннее происходит, когда, например, там первичный и вторичный рот формируются непосредственно из вот этого бластопора, вернее, когда рот и анальные отверстия, прошу прощения, формируются непосредственно из первичного рта путем его как бы замыкания. Там еще есть самые разные варианты, но что для нас важно? И на самом деле некоторые типы беспозвоночных, они, у них настолько странно вот этот этап происходит эмбрионального развития, когда формируются ротовое и анальное отверстие, что их долгое время не могли отнести ни к первичным ротам, ни к вторичным ротам. Но что для нас важно? Молекулярные данные, ну то есть данные расшифровки генетической информации различных животных, подтверждают нам то, что существует вот такое вот деление на первичных ротах и на вторичных ротах. А теперь, когда мы поговорили про... Сейчас я прошу прощения. А теперь, когда мы поговорили про первичный рот их и вторичный рот их. Ну, то есть, я думаю, сразу становится понятно, что да, строение пищеварительной системы – это очень, очень важный признак. Мы переходим к очень странному типу. Это тип ксеноцеломорфа. Ну, собственно говоря, русского названия у этого типа нет. Это существа, которые по... форме и построению тела, если не вдаваться в детали, довольно похоже на плоских червей. Если вдаваться, оказывается, что совсем нет. И вот пищеварительная система у них устроена максимально неожиданно. Согласно современным представлениям, ксеноцеломорфы отходят где-то между стрекающими и разветвлением общего эволюционного ствола на первичных ротах и вторичных ротах. Да, я прошу прощения, что я такую от руки нарисованную схему здесь использую. Просто, к сожалению, мне не удалось в таком доступе найти ни одной наглядной и одновременно соответствующей современным представлениям схемы взаимного соотношения на эволюционном древе тех или иных групп животных, поэтому я просто нарисовал ее от руки. Я надеюсь, вы мне это простите. Так вот, соответственно, ксеноцеломорфы отходят где-то между стрекающими и вот разветвлением общего эволюционного ствола на первичный рот их и вторичный рот. Внутри типа ксеноцеломорфа есть несколько групп, и мы сейчас рассмотрим их строение на примере бескишечных турбиллярий. Здесь сразу хочу сказать, пусть название бескишечные турбиллярии, прошу прощения, вас не смущает. Ну, возможно, кто-то в курсе, что турбиллярии – это вообще-то один из классов плоских червей. Ну, да, потому что изначально их считали плоскими червями или кем-то максимально близким. Оказалось, что совсем нет. Так вот, так что бескишечные турбиллярии к турбилляриям никакого отношения не имеют. Про них, впрочем, мы тоже поговорим. Что интересно, они не зря называются бескишечные. У них действительно нет кишечника. Но есть рот. Он находится снизу, с нижней стороны тела, обычно где-то посередине, но он никуда не ведет. Как же они питаются? Они захватывают ртом пищу, а затем просто ее окружают клетки тела и переваривают, и всасывают в себя. Рот есть, а кишечника нету. Такое тоже бывает. Некоторые из них, кстати, надо заметить, довольно неожиданным пошли эволюционным путем.

пашащимися в виде таких сплошных масс на освещенных участках прибрежных зон. Отдельно интересно это то, как в них попадают эти тетрацелмисы, но про это я говорил подробнее, когда говорил как раз про симбиоз. Поэтому, если интересно, ну просто чтобы сейчас я не ушел в сторону, повторяться не буду, можно просто посмотреть нашу беседу про симбиотические отношения. И вот мы теперь переходим к следующему типу — плоские черви. А плоские черви, соответственно, так, я только прошу прощения, почему-то не вставил туда эту картинку. Так вот, смотрите, сейчас мы будем говорить про первичноротых. Соответственно, первичнороты из крупных типов, мы, разумеется, не всех здесь отметили. Плоские черви, кольчатые черви, моллюски, круглые черви и членистоногие. Можно заметить, что вот это следуя логике этого эволюционного древа, заметно, что внутри первичноротых довольно близки друг к другу, как ни странно, круглые черви и членистоногие, кольчатые черви и моллюски. Плоские черви отходят несколько в сторону, но плоские черви ближе к кольчатым червям и моллюскам, чем к круглым червям и членистоногим. Так вот, у плоских червей мы встретим довольно развитые системы органов. Пищеварительная система у них при этом все еще слепо замкнутая. Здесь она отображена зеленым цветом. Цифрой 1 изображен рот, находится на брюшной стороне тела, обычно все-таки ближе к середине. Вот на этой схеме его почему-то изобразили так ближе к заднему концу тела. Обычно у большинства видов он находится все-таки где-то посередине. Через рот еда попадает, в разветвленном кишечнике переваривается. Кишечник настолько разветвлен, потому что выполняет одновременно функции и пищеварительной, и распределительной системы. Ну, то есть у нас питательные вещества, после того, как мы расщепили более сложные вещества органические на более простые органические вещества, они у нас попадают в кровь, и кровь разносит их по всему организму. У представителей типа плоские черви кровеносной системы нет. И, соответственно, у них кишечник выполняет функцию одновременно системы, которая распределяет более-менее равномерно по всему телу питательные вещества. Если бы у нас не было кровеносной системы, было бы, наверное, не очень удобно, если бы там ветви кишечника заходили куда-нибудь в руку. Да это бы и не работало, мы слишком большие. А плоские черви, они далеко не всегда маленькие, особенно морские. Некоторые плоские черви могут быть достаточно крупные, ну, то есть пару десятков сантиметров. Но они плоские. И за счет этого вот такой вариант использования пищеварительной системы и в качестве распределительной у них вполне себе работает. Вот ровно в таком виде пищеварительная система встречается у класса турбилярия как раз, или ресничные черви. Это свободно живущие организмы, они есть пресноводные, вот изображены наземные, морские, очень яркие и красивые. У практически всех из них глотка обладает способностью выворачиваться. У них нет никаких твердых ротовых частей вообще. То есть ни челюстей, ни каких-то щетинок, которыми они могли бы схватить свою жертву. Но у них выворачивающаяся глотка, которой они могут отрывать куски или затягивать внутрь себя какое-то существо. Отрывают куски этой глоткой, они довольно эффектны, если вот каких-нибудь пресноводных ресничных червей содержать в аквариуме, их можно кормить кусочками вареной колбасы, выглядит довольно жутко, как они глотками вырывают из нее маленькие кусочки. А следующий класс плоских червей – это триматоды-сосальщики. Это исключительно паразитические организмы. Их пищеварительная система развита, у них есть рот, у них точно так же нет анального отверстия, кишечник сильно разветвлен. Ну, жизненный цикл у них обычно сложный, со сменой хозяев. Не будем о нем сейчас говорить, потому что, опять же, про жизненный цикл тоже у нас была отдельная беседа. Но
взрослые стадии обычно живут

0: Ну, где-то в полостях тела позвоночных животных чаще всего. Они способны там к передвижению. Понятно, что все системы органов у них значительно упростились, ну, в результате перехода к паразитизму. Но пищеварительная система и рот все-таки еще остаются. Чего не скажешь о следующем классе плоских червей, класс ленточные черви. Ну, позволю себе напомнить, как они устроены. Да, у них тоже часто бывают сложные, правда, чаще всего не настолько сложные жизненные циклы, как у сосальщиков, хотя всякое бывает. На переднем конце тела есть так называемый сколикс, расширение с какими-нибудь прикрепительными крючьями, присосками. От него отходит стробило. Стробило – это совокупность проглотид. Каждая проглотида – это вот отдельный членик, здесь заметен. Стробило может быть очень длинное. Новые проглотиды постоянно отпочковываются, отделяются в результате бесполого размножения от сколикса. Каждая проглотида, напомню, содержит полный набор органов и фактически на самом деле является отдельным червем. То есть, грубо говоря, когда мы смотрим на ленточного червя, мы видим такой конвейер из просто до последнего не расцепляющихся организмов, получающихся в результате бесполого размножения, почкования от сколикса, который тоже фактически является просто отдельной особью. На самом конце стробилы они, уже будучи после оплодотворения забиты яйцами, отрываются и выходят во внешнюю среду проглотида. Что касается пищеварительной системы, то тут все интересно. Пищеварительной системы как таковой у них нет. Рта у них тоже нет. Как же они питаются? Ну, дело в том, что обитают они обычно в кишечнике различных позвоночных. Когда ты живешь в кишечнике, понятно, что за тебя уже все даже переварили. Тебе не стоит тратить на это ресурсы. Тебе нужно просто всосать через поверхность тела те вещества, которые окружают тебя. Ну, собственно говоря, именно это они и делают. То есть они просто поверхностью тела всасывают окружающие их уже переваренные вещества. Соответственно, никакой собственной пищеварительной системы у них нет. Это интересный момент. Дело в том, что на примере... Прошу прощения. На примере класса ленточные черви мы видим, что организм может вообще-то от пищеварительной системы даже полностью отказаться. Запомним этот момент и двинемся дальше. Ну, оставим плоских червей позади. Теперь перейдем к родственным им типам кольчатые черви и моллюски. Ну, правда, кольчатые черви и моллюски друг другу значительно более близкие родственники, чем к плоским червям. Но прежде этого мы поговорим еще об одном типе. Это тип немертины. Довольно странные существа. Долгое время не понимали, куда их отнести. Дело в том, что по форме и строению тела они напоминают очень сильно плоских червей. Но у них, например, есть развитая кровеносная система. И у них сквозной кишечник. Есть ротовое и анальное отверстие. Долгое время, я бы сказал, одной из центральных таких догм эволюции животных было то, что плоские черви – это организмы, которые обладают первично слепо замкнутой пищеварительной системой. Ну, то есть получалось очень красиво, что вот у нас есть стрекающие, у них слепо замкнутая пищеварительная система, вот у нас есть значительно более сложно устроенные плоские черви, и у них все еще слепо замкнутая пищеварительная система. А вот немертины, которые, ну, всегда казалось, ну, похожи они на плоских червей, у них сквозная пищеварительная система. И буквально несколько лет назад в результате анализа генетических данных пришли к выводу, что все-таки, скорее всего, вот эти странные существа немертины, которые, конечно, вообще достойны отдельного рассказа, я думаю, мы о них устроим отдельный рассказ, потому что там много про что можно рассказать. Собственно, к ним относится, например, самое длинное существо на нашей планете. Да, есть немертины, которые достигают в длину несколько десятков метров до 70. Ну, не будем уклоняться сейчас в сторону. А если все-таки подтвердится, что немертины являются близкими родственниками плоских червей, то получится, что с некоторой вероятностью плоские черви – это группа, которая... предки, которые имели сквозной кишечник, а затем утратили анальные отверстия. Да, вот сейчас, честно говоря, потихоньку начинают к этому склоняться. То есть, например, ксеноцеломорфы, об которых мы говорили, у которых и пищеварительной системы как таковой нету, вот у них, скорее всего, это исходно. А вот у плоских червей с некоторой вероятностью вторично. Но давайте двигаться дальше и все-таки перейдем теперь к кольчатым червям и моллюскам. Ну, что касается кольчатых червей. У них как раз пищеварительная система устроена достаточно понятно. Есть ротовое, есть анальное отверстие, тело их разделено на сегменты. И вот я и говорю, долгое время была просто очень красивая такая система, что вот у нас есть плоские черви, у них еще нет анального отверстия, а вот есть кольчатые, у них появляется анальное отверстие. Видимо, приключения анального отверстия в процессе эволюции животных, они значительно более неожиданны. Ну, собственно, что важно, можно сказать, про пищеварительную систему кольчатых червей, помимо того, что она сквозная, то есть есть ротовое анальное отверстие. Но если говорить про класс поисковый, в которых выделяют два подкласса, малощетинковые черви и пиявки, то, наверное, даже подробно здесь останавливаться не будем, ну, потому что по строению их пищеварительная система во многом похожа, но отличается за счет того, что представители малощетинковых червей – это обычно грунтоеды, то есть существа, которые просто едят грунт, пропускают его через кишечник и, соответственно, переваривают при этом то, что могут переварить. Ну, дождевые черви, навозный червь, например. Пиявки преимущественно эктопаразиты и хищники – ну, то есть те, кто присасываются к своей жертве. И вот здесь интересно, у пиявок мы сталкиваемся с довольно мощными режущими элементами хитиновыми, такими зубами во рту. То есть здесь уже появляются какие-то твердые ротовые придатки. Ну, иначе бы пиявка не могла прокусить кожу, понятное дело. Ну, наверное, я это уже говорил неоднократно, кратко повторюсь, что далеко не все пиявки способны прокусить человеческую кожу. Например, большая лыжноконская пиявка, которую часто путают с медицинской, она не в состоянии прокусить человеческую кожу, ее можно не бояться. Да, и есть при этом хищные пиявки, многие наземные пиявки, например, крупные, являются хищниками. Впрочем, и водные тоже. Да, впрочем, среди наземных есть и те, кто очень неприятно присасываются и сосут кровь. А следующий класс кольчатых червей, про который мы будем говорить, это многощетинковые. Ну, здесь, напомню, это преимущественно морские обитатели, но есть среди них и пресноводные, наземных совсем нет, в отличие от малощетинковых и пиявок. Что здесь интересно сказать, что среди них есть фильтраторы, те, у кого тело несет специализированные выросты, позволяющие им улавливать частицы из протекающей мимо воды, а есть и хищники, причем с развитыми подвижными хитиновыми челюстями. Прошу прощения, ну, как, например, довольно известный ионицы, называют еще червь Боббита, да, там больше метра в длину может быть, да, довольно зловещие челюсти. Вот, появились. А также стоит отметить, что среди многощетинковых червей есть довольно неожиданно свернувшая в процессе эволюции группа. Позволю себе напомнить, что на дне океана встречаются гидротермальные источники, источники с горячей водой, которые называются черные курильщики. Почему они черные курильщики? Потому что в этой воде чего только не растворено. Она еще и выходит на выходе там температуры больше 100 градусов. Больше 100 градусов, потому что она выходит из под земли, где находилась под большим давлением. Соответственно, чем выше давление, тем при более высокой температуре вода закипает. Соответственно, вода, которая выходит под большим давлением, она из-под земли может быть больше 100 градусов. А вокруг вот этих черных курильщиков на океаническом дне существуют целые оазисы жизни, значительную роль в экосистемах которых играют, как мы теперь знаем, многощетинковые черви семейства сибаглениды. Раньше их, ну это пагонофоры, раньше их вообще сначала хотели выделить в отдельный тип, очень уж они необычные. Но разобравшись, особенно как бы разобравшись с генетической информацией, стало понятно, что ну, вот такие вот странные многощетинковые черви. Что у них интересно? Это крупные организмы, у которых нет ни рта, ни анального отверстия. Когда стали разбираться, оказалось, что пищеварительной системы как таковой у них нет. Но у них в теле есть специальный орган, который называется трофосома. Ну, от греческого «сомата» – «тело», «трофос» – «питаюсь». Питательное тело или питающееся тело. Что имеется в виду? Это трофосома, это орган, который забит внутри бактериями и активно пронизан кровеносными сосудами. Эти бактерии являются хемосинтезирующими бактериями, то есть они способны синтезировать органические вещества из неорганических, используя энергию химических реакций. Ну, собственно говоря, за счет тех веществ, которые выбрасываются вот вместе с этой перегретой водой из черных курильщиков. Таким образом, получается, что фактически у них есть просто у пагонофор есть специальный орган, в котором живут бактерии, размножаются, синтезируют органические вещества из неорганических, ну и вот этим питается пагонофора. А пищеварительной системы в привычном понимании нет. Она исчезла в процессе эволюции. Она, конечно, была с ротовым и анальным отверстием, но исчезла. То есть не только у паразитов может как-то экстравагантно видоизменяться пищеварительная система, а у тех, кто очень далеко зашел по пути симбиоза. Следующий тип – моллюски. Ну, здесь все достаточно просто и понятно. Пищеварительная система моллюсков, она у всех моллюсков более-менее выглядит как нормальная пищеварительная система с ртом и анальным отверстием, ну, только с поправкой на то, как именно это существо питается. Ну, например, двустворчатые моллюски, они фильтраторы. Напомню, у них значительная часть пространства внутри раковин. Раковины у них из двух створок, левая и правая. Это так называемая мантийная полость, ну, то есть просто такая пустота, окруженная телом моллюска, в которой находятся жабры, свисают туда. Там же есть рот, анальное отверстие, все там, вот в этой мантийной полости. Вокруг рта есть ротовые лопасти. Мантийная полость, пространство, окруженное телом моллюска, соединено с внешней средой, ну, во-первых, вместе соединение створок раковины, там остается щель. Вот здесь хорошо видно, что вот эта щель остается. Она обычно не очень большая. Есть специальные структуры, которые формируют края тела моллюска. Вводной и выводной сифон. Через вводной сифон засасывается вода, через выводной выталкивается. Ну, собственно говоря, вода омывает жабры, на них залипают питательные частички, и ротовыми лопастями эти частички отправляются в рот. Ну, дальше все переваривается из анального отверстия. Все, которое находится рядом с выводным сифоном, выходит и выталкивается наружу. Здесь, я думаю, более-менее все понятно. Понятно, что эти существа фильтраторы. Да, и, кстати, среди них тоже, чуть не забыл, Среди них тоже много тех, кто не полагается только на свою пищеварительную систему, а еще и является участником довольно интересного симбиоза, ну, с теми же самыми, например, водорослями симбиодиниум, с которыми мы сталкивались уже у коралловых полипов. Ну, вот, например, небезызвестная, я думаю, многим тридакна, у нее в тех частях тела, которые, собственно, она может высунуть, живут тоже прямо в тканях, живут симбиодиниумы. Класс брюхоногие, ну, здесь, наверное, стоит сказать, что самой главной их отличительной чертой является наличие радулы. Пищеварительная система у них нормальная, сквозная. Радула – это структура с хитиновыми зубами, которые они могут выворачивать и которые могут как бы соскребать. То есть это такой выворачивающийся наружу язык, грубо говоря, язык, понятно, в кавычках, потому что к нашему языку не имеет никакого отношения, с большим количеством зубов. Собственно, им они могут соскребать пищу. Напомню, что брюхоногие моллюски далеко не всегда выглядят как улитки, что у них может быть колпачковидная раковина, может быть почти полностью редуцированная раковина, полностью редуцированная, как у слизней или голожаберников, например. А у некоторых групп брюхоногих моллюсков, например, есть такие тоже утратившие раковину морские ангелы, у них в процессе эволюции, это хищники, у них развились дополнительные такие придатки, которые позволяют захватывать добычу. Также среди брюхоногих моллюсков есть довольно пугающие хищники, довольно опасные существа, как представители семейства канида конусы, которые сами, будучи не очень подвижными созданиями, могут специальным выростом жалить других существ, например, рыб, и дальше их потихоньку заглатывать и переваривать. Ну и тоже напомню, что у брюхоногих моллюсков встречаются представители, которые делают вообще немножко странное. Они питаются зелеными водорослями, все переваривают, кроме хлоропластов, тех частей клеток, которые участвуют в... Вот, которые обеспечивают зеленым водорослям и, собственно, всем остальным эукариотическим растениям и растениеподобным организмам, осуществляют фотосинтез. И некоторые голожаберные моллюски, ну вот, например, как Кастасиелла, они эти хлоропласты не переваривают, а передают в специальные выросты своего тела, где они вполне себе продолжают фотосинтезировать. То есть это животные, которые не просто полагаются не только на пищеварительную систему, а фактически воруют у своих жертв, которых они едят, их хлоропласты и фактически самостоятельно фотосинтезируют, как растение. Ну или Элизия, например, которая и внешне-то похожа на лист растения. А головоногие моллюски, ну здесь, наверное, стоит сказать только, да, пищеварительная система у них, понятно, тоже сквозная, что у абсолютного большинства из них есть довольно пугающий клюв хитиновый, с помощью которого они охотятся, потому что это хищные организмы. Ну, напомню, да, среди кальмаров, например, бывают очень и очень большие, такие как архитейтис, мизонихотейтис. Да, и, честно говоря, те, кто поменьше, такие как кальмар Гумбольдт, они тоже могут на самом деле довольно сильно тяпнуть за руку вот этим вот своим клювом. А теперь двигаемся дальше. Из первичнородных у нас остались круглые черви и членистоногие. Что касается круглых червей и членистоногих, ну, объединяют их в единый вот такой общий эволюционный ствол по результатам, опять же, расшифровки генетической информации, но исходно идея о том, что круглые черви и членистоногие являются близкими родственниками, пришла, потому что и те, и другие, тело и тех, и других покрыто сбрасываемой кутикулой, содержащей хитин. У членистоногих, правда, хитина в кутикуле много, у круглых червей хитина в кутикуле очень мало. Ну, там есть, ну, скажем так, если совсем корректно сказать, то вот в кутикуле, которая покрывает большую часть тела круглых червей, при том, что она как бы сбрасываемая, то есть им надо линять, чтобы расти, хитина вообще нет. Есть в некоторых частях их кутикулы, например, в той части, которая глотку выстилает, но так или иначе хитин у них присутствует в кутикуле, пусть и в значительно меньших количествах, чем у членистоногих. И вот на основании того, что и те, и другие являются линяющими существами, имеют сбрасываемую кутикулу, в составе которой есть хитин, их и предложили объединять в один общий эволюционный ствол, затем это подтвердилось. Туда, надо заметить, еще несколько типов относится. Что касается круглых червей, их пищеварительной системы, ну, она сквозная. Особенно, наверное, здесь сказать и ничего не получится. Причем сквозная она как у свободно живущих организмов, так и у паразитических. Ну, наверное, стоит отметить, что плоские черви бывают очень разные, круглые черви бывают очень разного размера. Есть такой замечательный червь Галлицефалобус мефисто, который живет в земной коре до глубин, ну вот известно, что до глубин 3,5 километра. Живет в очень недружественной среде, там соленая вода очень, которая заполняет щели, довольно высокий радиационный фон уже, причем температура воды там больше 40 градусов, питаются они там бактериями, являются самыми глубоко живущими эукариотическими организмами. Но про пищеварительную систему, да, наверное, особенно ничего тут и не скажешь. А вот у следующего типа членистоногие все интересно. Да, у всех членистоногих пищеварительная система сквозная. Но членистоногие пошли по пути развития околоротовых придатков, которые позволяют им что-нибудь делать со своими жертвами. Ну, например, представители надкласса ракообразные, да, на всякий случай позволю себе напомнить, что у членистоногих, древние членистоногие, у них были более-менее одинаковые сегменты тела, от большинства из которых отходило по паре более-менее похожих друг на друга конечностей. А затем в процессе эволюции количество сегментов тела в среднем уменьшалось, они сливались в группы, которые называются тагмы, а конечности специализировались. Какие-то стали ходильными конечностями, какие-то околоротовыми, какие-то хватательными, какие-то плавательными и так далее. Ну, про строение членистоногих мы говорили, поэтому если вам интересно подробнее про строение членистоногих, у нас тоже была отдельная беседа. Интересно, что по типу питания, если говорить о ракообразных, можем встретить самых разных организмов. Это и, например, фильтраторы, такие как усоногие, ракообразные, конечности которых преобразовались в такие фильтрационные выросты, которыми они прочесывают вот так вот воду, выбирая, что можно съесть. Ну, а если говорить про высших ракообразных, то есть про существ, которых обычный человек, не зоолог, представляет, когда слышит слово ракообразные, ну, у них обычно хорошо развиты околоротовые придатки, которые позволяют свою пищу пережевывать. Да, кстати, сразу хочу сказать, что, опять же, у ракообразных, правда, не у высших, а вот как раз в группе усоногие, есть паразитические виды, которые живут внутри других ракообразных, ну, такие как саккулины, например, которые, опять же, утратили пищеварительную систему полностью. То есть утрата пищеварительной системы при переходе к паразитизму – это вообще очень частое явление. Следующий класс, про который мы поговорим – паукообразный. При внешней схожести их пищеварительной системы с пищеварительной системой ракообразных есть одно очень важное отличие. У паукообразных есть околоротовые конечности, хелицеры и педипальпы, которые позволяют схватить свою жертву, но не позволяют ее разжевывать. Ни у кого из них нет именно жевательного аппарата. Как результат, они могут фактически только всасывать жидкую пищу. Но они при этом являются хищниками. Для большинства паукообразных характерно так называемое частично внекишечное пищеварение. То есть они ловят свою жертву и либо впрыскивают в нее пищеварительные соки, либо просто отрыгивают на нее пищеварительные соки, либо, соответственно, заворачивают ее в кокон и туда впрыскивают пищеварительные соки, а затем просто высасывают вот эту вот полупереваренную массу. Да, вот хелицеры и педипальпы, устрашающие две пары конечностей около рта, но не способные ничего жевать. Да, на всякий случай, на этой фотографии она эффектная, но главное, чтобы не ввела вас в заблуждение. Понятно, что у этого паука то, что выглядит как зрачки, зрачков там никаких нет. Это просто отражается там фотоаппарат. Глаза у них простые, но никаких зрачков не имеют. Представители отряда сальпуги, один из отрядов паукообразных, довольно примитивные паукообразные, вот они как раз жутковато, поймав свою жертву, отрезают околоротовыми придатками конечности. Чаще всего они ловят каких-то насекомых. А дальше околоротовыми конечностями ее немножко так делают, из нее отбивную, и отрыгивают просто пищеварительные соки, чтобы потом все это всосать. Класс насекомые. Особенность их пищеварительной системы состоит в том, что, ну, как мы знаем сейчас, несмотря на то, что внешне насекомые и паукообразные довольно похожи, правда, если присмотреться, то нет, не похожи. Ну, так, если не присматриваться. Они не являются близкими родственниками. Насекомые являются значительно более близкими родственниками ракообразных, чем паукообразных. Собственно, насекомые произошли от ракообразных, как мы сейчас понимаем. И у насекомых есть замечательная особенность. Для них исходно характерен грызущий ротовой аппарат. То есть ротовой аппарат, который позволял им разгрызать что-то. А это значит питаться растительной пищей. Ну, скорее всего, именно поэтому насекомые достигли такого невероятного разнообразия на нашей планете. Там более 1 100 000 видов. И надо заметить, что в процессе эволюции из этого ротового аппарата их возникло великое множество ротовых аппаратов. То есть исходно это грызущий ротовой аппарат, а потом там и лижущий, и колюще сосущий, и так далее, и так далее, и так далее. На любой вкус и цвет. Но есть группы насекомых, которые с помощью пищеварительной системы не только едят. Например, замечательные представители отряда стрекозы, существа, имеющие взрослых стрекоз, я думаю, все прекрасно представляют, личинок, возможно, тоже многие. Стрекозы вообще делятся на два подотряда, равнокрылые и разнокрылые. На самом деле там есть еще подотряд равно-разнокрылые, а вернее, разно-равнокрылые, да, его мы здесь не рассматриваем, так вот, тропические звери и субтропические. Те два подотряда, которые у нас встречаются, равнокрылые и разнокрылые, равнокрылые, взрослые стрекозы из отряда равнокрылые, такие субтильные, на булавки летающие, похоже, блестящие, тонкие существа. Личинки у них выглядят вот так. На конце тела у них три такие жаберных лепестка, с помощью которых они одновременно могут и плыть, как хвостом двигая, так и дышать. А вот представители подотряда разнокрылые, значительно более крупные стрекозы, и такие более массивные. Личинки у них тоже более массивные. И, что важно, на теле этой личинки мы не увидим каких-то жабр. Как же быть? Оказывается, что здесь заметно, что на заднем конце тела какие-то странные выросты. Эти выросты могут складываться, такую пирамидку, могут раскрываться. Они скрывают анальное отверстие, которое ведет в заднюю часть кишечника. Задняя часть кишечника у личинок стрекоз заполняет значительную часть брюшка. Напомню, что тело насекомых разделено на голову, грудь и брюшко. Вот голова – это голова, понятно. Грудь – это три сегмента, от которых отходят конечности. Брюшко – это остальная часть тела. Вот значительная часть объема брюшка личинок стрекоз заполнена расширенным задним отделом кишечника, в котором находятся жабры. То есть это такой полный антипод легкого. Структура, предназначенная для получения кислорода из воды, а не из воздуха, и расположенная на противоположном конце пищеварительной системы. Хотя, учитывая, что стрекозы относятся к первичноротам, мы к вторичноротам, еще у кого какой конец передний, ну да ладно. Так вот, получается такое водное легкое из пищеварительной системы, заднего отдела пищеварительной системы. Кстати, с помощью этой экстравагантной структуры личинки стрекоз могут также реактивно двигаться под водой, набирая туда много воды и резко ее выстреливая. Ну, также напомню, что для личинок стрекоз характерно, раз уж мы говорим про пищеварительную систему, такое очень яркое видоизменение ротового аппарата, как маска, это видоизменная их нижняя губа, хватательная структура, позволяющая им ловить даже значительно более быстро плавающих жертв. А теперь мы переходим к эволюционному стволу вторичнороты. Позволю себе напомнить, у вторичноротых, у них вот этот вот первичный рот, который формируется на стадии гаструлы, становится анальным отверстием. А рот, которым они будут есть, прорывается заново. Именно поэтому они называются вторичный рот, и они едят вторичным ртом. Как я упомянул, туда относятся два типа – иглокожие и хордовые. Вот как раз про иглокожих мы сегодня и поговорим. Вообще, иглокожие довольно инопланетного вида животные. И вот сейчас мы как раз разгадаем загадку их инопланетности. Почему они так странно выглядят. Наиболее примитивные из ныне живущих классов иглокожих – это морские лилии. Это бывают и свободно плавающие создания. Ну вот они, наверное, самые инопланетно выглядящие из всех животных на планете Земля. Обязательно на Ютубе можете вбить «Морская лилия плывет», посмотреть это фантастическое зрелище. Я не вставляю здесь, потому что просто ролик могут заблокировать из-за того, что, в общем, на все видео такие, на них есть авторские права, и, соответственно, никогда не угадаешь, если вставить в презентацию видео, которое потом будет в открытом доступе, собственно, заблокируют его или нет, поэтому просто посмотрите. У них есть ножки, видны здесь снизу, которыми они цепляются за что-нибудь, но при этом могут и свободно плавать, очень так эффектно перебирая вот этими лучами перистыми. А есть среди них и прикрепленные, собственно, почему их назвали морские лилии. Скорее всего, как-то похожим образом, не совсем таким, но идейно похожим, выглядели древние иглокожие. Видимо, древние иглокожие были существами, которые перешли к прикрепленному образу жизни, к образу жизни прикрепленного фильтратора. А если ты прикрепленный фильтратор, то нужен ли тебе рот где-нибудь на переднем конце тела? Да нет, ты сам по себе передний конец тела тебе не нужен. Тебе лучше расположить фильтрационные органы максимально по периметру, придя опять фактически к такой радиальной или лучевой симметрии, когда плоскостей симметрии через тело можно провести много. Предки иглокожих были нормальными билатерально симметричными, то есть двусторонне симметричными организмами. А это они в процессе эволюции, просто перейдя к жизни прикрепленных фильтраторов, такое с ними случилось. Если мы посмотрим на прикрепленную сидячую морскую лилию, вот центральную часть тела, откуда отходят ее руки, мы разрежем, то увидим, что там все интересно. Там сквозная пищеварительная система, но и рот, и анальное отверстие находятся рядом и смотрят наверх. То есть фактически она лицевой стороной обращена наверх, а анальное отверстие просто выходит рядом. Морские звезды Если мы проведем разрез, как бы разрежем морскую звезду, то увидим, что ее тело, большинство систем ее органов подчинены скорее такой лучевой симметрии, хотя, надо заметить, не все. Ну, откуда у них взялась лучевая симметрия, это мы уже обсудили. А если мы сделаем разрез как бы через один из лучей, то увидим интересное. Увидим, что то, что здесь подписано, мадрипорит, мадрипоровая пластинка, это такая сетчатая пластинка, которая ведет в амбулакральную систему, в систему, заполненную водой, которая используется, например, для передвижения. Про это я подробнее говорил, когда мы говорили про иглокожих. Можно просто посмотреть, не буду сейчас углубляться в это. Но что здесь важно? Что у морской звезды рот находится на нижней стороне тела, а анальное отверстие на верхней. То есть фактически на самом деле морская звезда, грубо говоря, ползает на своем лице, просто сверху у нее задняя сторона тела. Получается, что не очень корректно называть у морской звезды стороны верхней и нижней. Верхняя и нижняя – это спинная и брюшная сторона тела. А у них они называются оральная сторона тела, ротовая, и аборальная сторона тела, противоположная ротовой. Да, фактически в процессе эволюции морские звезды просто стали ползать на лице. Их пищеварительная система устроена не очень сложно. Ну, у них есть рот, желудок, за желудком впадают пищеварительные железы. Большое количество амбулакральных ножек, подвижных ножек с присосками, прошу прощения, позволяет им делать интересное. Дело в том, что многие морские звезды являются хищниками, которые охотятся на двустворчатых моллюсков. Но у морской звезды во рту нет никаких твердых частей. Как же она охотится? Интересно. Морская звезда обнимает своими лучами моллюска, присасывается к нему амбулакральными ножками и старается, двустворчатого моллюска, и старается приоткрыть створки его раковины. Если это получается хотя бы на чуть-чуть, она свой желудок выворачивает наружу, вворачивая его между створками раковины двустворчатого моллюска и выделяет большое количество пищеварительных соков, которые начинают просто растворять моллюска. А дальше звезда его втягивает то, что можно втянуть, мягкие его ткани. Довольно жутковатый тип питания. Еще один класс иглокожих – это афиуры. С ними все интересно. Ну, афиуры или змеехвостки, они похожи на морских звезд, только у них значительно более подвижные вот эти лучи. Большая часть афиур является фактически фильтраторами. То есть они сидят и на нижней поверхности своих лучей они улавливают питательные частицы и, собственно, отправляют это себе в рот. Интересно, что, то есть они обычно ни на кого так не нападают. Что для нас самое интересное в плане пищеварительной системы афиур? Что она у них опять слепо замкнутая. У них есть ротовое отверстие, но нет анального. Это замечательный пример того, что анальное отверстие может исчезать в процессе эволюции. И еще один пример в пользу того, что все-таки, возможно, у плоских червей не исходно слепо замкнутая пищеварительная система. А морские ежи – довольно интересно устроенные организмы. Да, если просто так на разрез морского ежа посмотреть, не знаю больше, он какой-то космический корабль напоминает. Честно говоря, их пищеварительная система похожа на пищеварительную систему морских звезд, то есть у них есть тоже ротовая сторона и противоположная ротовой сторона. Рот находится, соответственно, снизу. У них, правда, есть структуры, которые образуют так называемый Аристотелев фонарь, которые окружают рот. Это такие твердые части, окружающие рот. И последний класс, про который мы будем сегодня говорить, это галатурии, они же морские огурцы. Иглокожие, которые в основном утратили, собственно, свою иглокожесть, но в том плане, что если все остальные группы иглокожих, про которые мы говорили, у них в коже находятся известковые пластинки в покровах тела, то разной степени развитости у морских ежей больше, у там, морских звезд чуть меньше, но тоже фактически сплошная структура, сплошной такой каркас. А у галатурий обычно вот этих известковых пластинок нет. Они ползают, причем ползают не так, как морские звезды. Если морские звезды, они ползают фактически на лицевой стороне, то галатурии, они их предки, как и предки остальных иглокожих, они были сидячими фильтраторами, а затем они стали ползать, но ползать все-таки ртом вперед. То есть у них передняя часть тела, это передняя часть, задняя – это задняя. А интересно, что те самые такие рукоподобные выросты, ну, которые так и называют часто руки вокруг рта, которые присутствуют и у других групп иглокожих, кроме разве что морских ежей, у них тоже есть, только они направлены вперед. Но это доказывает, что предки их все-таки были сидячими фильтраторами. У них сквозной кишечник, но есть очень интересная особенность. От заднего отдела кишечника отходит сильно разветвленная структура, которая фактически является водным легким. Вот это уж точно полная противоположность легкого во всех смыслах, потому что иглокожие, как и мы с вами, вторичный рот, и, соответственно, спереди у них вторичный рот, первичный рот стал анальным отверстием. Да, водные легкие – это структуры, которые предназначены для того, чтобы заполняться водой, там происходит газообмен, и, собственно говоря, оттуда вода выходит, когда кислород из нее галатурия забрала. Что интересно, галатурии способны к автотомии, то есть самостоятельному отбрасыванию частей тела. Галатурии в основном активно двигающиеся, но довольно медлительные существа, при этом очень мясистые. Если их преследует хищник, они зачастую выбрасывают через анальные отверстия значительную часть своих внутренних органов вместе с пищеварительной системой. Потом отращивают заново. Ну, то есть галатурия ползет, понимает, что ее догоняют, выбрасывает значительную часть пищеварительной системы, она в смысле выбрасывается и отрывается. Хищник натыкается на нее, удовлетворенно трапезничает, ну, галатурия ползет дальше, ну, правда, придется потратить некоторые ресурсы на отращивание выброшенных частей пищеварительной системы. Ну что ж, вот мы с вами в общих чертах поговорили про эволюцию пищеварительной системы у беспозвоночных. Я готов ответить на вопросы.
1: Как такие губки могли появиться? Вопрос по началу лекции, в начале лекции.
0: Такие – это какие?
1: Ну, вот тоже. Это вопрос был задан в самом начале вашей лекции. Я не знаю, о каких губках идет речь.
0: Да, да. Если тот, кто его задал, уточнит, я с большой радостью отвечу.
1: Да, наверное, нужно уточнить, конечно же. Пожалуйста, пишите более развернуто ваши вопросы, уточняйте, к какой части лекции они относятся или к какому представителю животного мира.
0: Еще есть какие-то вопросы?
1: Да, есть. Вопросы приходят.
0: Да, у нас единственный, у нас, наверное, на вопросы есть вот сейчас минут 5.
1: Ну, то есть, до 6, да.
0: Да.
1: Немного не по теме, но когда вы будете рассказывать про малоизвестных животных, туда попадут мантиспы. Как по мне, они безумно недооценены и по-своему прекрасны.
0: Ну, вы знаете, недооцененных в том плане, что про... сейчас я прошу прощения. организмов, про которых довольно мало кто знает, много. Ну, я думаю, про многих мы будем рассказывать. Конкретно про мантисп, ну, это, конечно, эффектные насекомые, чрезвычайно. Я думаю, что, вот честно могу сказать, что про отдельные группы насекомых пока рассказов не планировалось. Но, возможно, мы до этого дойдем. Если будем говорить про насекомых, ну, потому что это как бы... Если, я поясню, если уж рассказывать про насекомых, а мантиспы, ну, собственно, это такие сетчатокрылые, стоит, наверное, делать, ну, как бы некоторый цикл лекций именно про насекомых. И в нем они, конечно же, будут, да, безусловно. Вот. Но это если мы будем делать цикл именно по насекомым. Тогда, конечно же, будут.
1: Давайте следующий вопрос. Это у двух створок пищевод проходит через сердце?
0: Ну, для моллюсков, в принципе, да, характерно, что пищеварительная система проходит фактически вплотную к сердцу, да. Да. Ну, в том числе у двустворчатых моллюсков.
1: Угу. А зачем афиурам челюсти были подписаны на рисунке, если они фильтраторы? Или не все такие?
0: Так, ну, смотрите. Да. На самом деле афиуры... Вот тут видно, что... да. Вот
1: а я уже убрал.
0: Мы отключили демонстрацию. Понятно. Да. Ну, может... Ладно. Да не-не-не, это не принципиально совершенно вообще. Нет, среди афиур есть разные представители. Есть те, кто действительно в состоянии что-нибудь разгрызать. Вот. Но значительная часть, наверное, все-таки большинство афиур являются фильтраторами. Хотя, безусловно, исключения есть. Потом, на самом деле, даже если ты фильтратор, это не значит, что тебе не надо пережевывать то, что ты поймал.
1: Ну и последние два вопроса. В чем эволюционное преимущество утраты анального отверстия у плоских червей, не паразитов?
0: Знаете, это хороший вопрос. Ответа на него нет. Ровно как мы не можем однозначно сказать, почему афиуры утратили анальное отверстие. Вообще-то, казалось бы, со сквозным кишечником должно быть удобнее. То есть, почему изначально считалось, что сначала был не сквозной кишечник, ну, а так и есть, вот там у стрекающих он слепо замкнутый, а затем он стал сквозным, и вроде как никто в здравом эволюционном уме от этого не отказывался, потому что это удобно. Да, но эволюция иногда идет очень причудливыми зигзагами. Да, и так что, да, ответить однозначно, к сожалению, не могу.
1: И последний вопрос, так как у нас мало времени. В какой части Земли вы бы хотели провести свою экспедицию, но такой возможности не имеете?
0: Ну, ответ очень простой. Антарктида, конечно же.
1: Когда она растает?
0: Ну, как бы Антарктида просто потому что... Я поясню, почему. Потому что я занимаюсь, ну, именно в качестве своей научной специализации, научной деятельности, я занимаюсь пресноводными беспозвоночными. А в Антарктиде очень интересно... Ну, интересные есть пресноводные беспозвоночные, но их очень мало, просто потому что там постоянных пресных водоемов в принципе нет, и обычно те экспедиции, которые отправляются в Антарктиду, они не направлены на изучение, ну, в общем, редко когда там занимаются изучением именно пресноводных беспозвоночных. Поэтому просто такая... Если во все остальные части мира не то чтобы легко, но понятно, как можно, по крайней мере, понятнее, вернее, организовывать экспедиции целью которых является изучение пресноводной фауны, то вот Антарктида и околоантарктические различные острова, конечно, это просто сложнее организуемо. Ну и, безусловно, это такие далеко отстоящие острова, такие, как, не знаю, там Кергилен какой-нибудь, куда тоже просто сложно попасть. Вот.
1: Большое спасибо за сегодняшний эфир. Ждем вас через неделю.
0: Спасибо.
1: И вас, уважаемые слушатели, тоже ждем. Приходите. До свидания.

Доброе утро, дорогие подписчики и случайные зрители, которые, надеюсь, тоже станут нашими подписчиками. Это утренний отбор. Сегодня я продолжаю рассказы про Арктику. Для начала решила ответить на вопросы. Вот был вопрос, например, если все экспедиции погибали, то как же узнавали об их открытиях? Ну, конечно, это преувеличение, не все поголовно умирали в экспедициях. Вспомним того же самого Вильяма Баренца. Он был штурманом целых трех экспедиций, которые дальше Новой Земли, как мы знаем, не продвинулись, но тем не менее собирались северным путем, северо-восточным путем отправиться в Китай. Так вот, в 1594, в 1595 эти экспедиции благополучно возвращались обратно, безрезультатно, но все были живы и здоровы. А вот в 1596 году, когда корабль решил с севера обогнуть Новую Землю и перейти в Карское море, его затерло льдами, и вся команда высадилась на берег, из плавника и досок, которые были на судне, сколотили зимовье и остались на целую долгую полярную ночь, то есть на зиму. И там скончалось два человека в условиях этой тяжелой зимовки. Потом весной экспедиция отправилась к югу по Припаю, и по дороге... Нет, я вру все. Они не по Припаю отправились, они отправились на шлюпках. И в дороге скончался сам Вильям Баренц и еще один член экспедиции. А уже на юге, Новой Земли, экспедиция повстречала, кстати говоря, два корабля поморских, и те снабдили их продуктами, чем спасли их от истощения. Таким образом, из 17 человек 12 все-таки вернулись домой, и так стало известно об открытиях этой экспедиции. Открытия были важные, потому что составлены были карты, по крайней мере, западного побережья Новой Земли, северной оконечности, мыс Желания, самой северной оконечности этого архипелага. И надо сказать, что до конца 19 века именно эти карты были самыми точными. Почему? Ну, потому что малый ледниковый период только начинался, и ледовая обстановка была более-менее благоприятная. Второй вопрос, на который необходимо ответить, о поморах. Мы решили снять отдельный ролик, но сегодня я упомяну о них вкратце. Как я уже сказала, поморы спасли экспедицию Баренца 1596 года. Но Баренц и прежде, когда он и раньше был на Новой Земле, он видел поморские кресты и видел присутствие поморов.

0: Вы теперь знаете сыном Константина Вылки, и звали его Тыка Вылка. Тыка – это прозвище, маленький олененок. Мальчику очень нравилось смотреть, как Борисов рисует. И Борисов ему подарил там первые карандашики, картоночки. И мальчик начал рисовать. И из него потом вырос большой художник. Я вам напоминаю, что в этом году 120 лет с этой экспедиции, поэтому я вам рассказываю об этом именно сегодня, именно в этом году. И еще хочу вам сказать, что в Архангельске есть целый музей, который называется «Музей художественного освоения Арктики» имени Александра Алексеевича Борисова, который находится в центре города. Вот такой музей. Я вам очень рекомендую, если вы будете в Архангельске, обязательно его посетите. Он сам по себе очень интересный, красивый. Там роскошная постоянная экспозиция, большая коллекция арктических этюдов Борисова. И потом еще следующих этапов его творчества. А на родине Борисова в Красноборске, где он выстроил большой красивый дом-мастерскую на берегу реки, тоже музей сейчас. И вы можете от Архангельска, не так уж сложно доехать до Красноборска, и это стоит тоже посетить место, потому что оно само по себе очень красивое. В музеях работают замечательные люди, которые со знанием дела и с любовью расскажут вам про Борисова лучше, чем я. Затем я с вами прощаюсь, жду новых вопросов. И, пожалуйста, подтвердите, если вам интересна эта тема, то я вам расскажу и дальше про Борисова, и раньше про Борисова, и про Тыка-Вылку, и вообще про художественное освоение Арктики. Вот с этим я и оставляю вас. Вас, как и меня, сегодня разбудил рев моржа. Доброе утро, что ли?
1: Да.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Это Дима. Он только что переехал в новую квартиру. А это его успешный бизнес, который тоже переехал только на инфраструктуру Selectel. Быстро и с поддержкой инженеров. Получите до 1 миллиона бонусов при переезде на IT-инфраструктуру Selectel.
3: Друзья, случилось очень редкое и очень важное астрономическое событие. Астрономы обнаружили небесный объект, который прибыл от другой звезды, с другой планетной системы. Называется он 3I Atlas. Но журналисты уже прозвали его новым Oumuamua. Что это за объект? Где проходит траектория его полета? Ну и угрожает ли он нам, нашей планете? Сейчас расскажу. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте лайк. А мы начинаем. Очень рад сообщить вам сегодня, что нас третий раз в истории науки посетил межзвездный скиталец. Его имя 3I Atlas. Три, поскольку он третий. I – это от слова interstellar, межзвездный. А Atlas – это аббревиатура названия той системы телескопов-роботов, которая его впервые обнаружила. Произошло это 1 июля 2025 года. То есть всего несколько дней тому назад. Третий, поскольку первым был в 2017 году знаменитый Oumuamua, а потом в 2019 прилетела межзвездная комета, которую открыл наш сотрудник Астрономического института Московского университета Геннадий Борисов. Поэтому комета так и называется. 2I, вторая межзвездная, Борисов. Ну, а этот третий, 3I Atlas, только что появился на нашем небосклоне. Очень важное событие, которое обо многом говорит. И о том, что мы научились такие объекты видеть, и о том, что они часто залетают в нашу Солнечную систему, но и о том, что определенную угрозу для Земли они тоже несут. А теперь обо всем по порядку. 1 июля 2025 года один из небольших телескопов роботизированной системы, который установлен в Чили, обнаружил странный объект. Он слишком быстро двигался на фоне звезд. Но вообще-то именно так и обнаруживают далекие объекты по их движению относительно звездного фона. Но тут случай был особый. Дело в том, что этот объект двигался на фоне Млечного Пути. А Млечный Путь – это колоссальное количество далеких слабых звезд, и на их фоне обнаружить что-то новое практически невозможно. Астрономы вообще не любят смотреть на Млечный Путь. Там слишком много фоновых звезд. И тем не менее, телескоп системы Atlas смотрел и правильно сделал. Именно там он обнаружил третий межзвездный объект. Что же означает это слово «Atlas»? Atlas – это аббревиатура английской фразы. Астероид Terrestrial Impact Last Alert System. Ну, то есть, система последнего оповещения о столкновении Земли с астероидом. Или астероида с Землей. Но почему последнего? В каком смысле последнего? Ясно, что это last, последнее, было просто искусственно внесено во фразу, чтобы получилась красивая аббревиатура – Atlas. Вообще говоря, для русского уха лучше звучало бы не «Атлас», а «Атас». Люди моего поколения хорошо помнят это слово «Атас». Ну, то есть, внимание, опасность. И тогда фраза получилась бы более гладкой. Ну, ладно, «Атлас» так «Атлас». Эту систему разработали астрономы Гавайского университета. а спонсировала ее, поддержала деньгами НАСА американская. Тут надо добрым словом вспомнить Челябинский астероид 2013 года. Именно с него началось активное создание систем телескопов-роботов, разбросанных по всему земному шару, с целью следить за тем, что опасного может подлетать к Земле. Ну, прежде всего, астероидов, ну, и ядер комет тоже. Так что наш Челябинский астероид, или метеор, или метеорит, то, что упало на Землю, сыграл очень большую роль в развитии астрономии предупреждений, астрономии алертов, как теперь принято говорить. А «Атлас» работает очень эффективно, хотя телескопы небольшие. Диаметр их объективов приблизительно 0,5 метра, 50 сантиметров. Надо сказать, что и у нас в России, в МГУ, тоже есть приблизительно такие же, чуть поменьше 40-сантиметрового диаметра телескопы-роботы, которые стоят по всей территории России, в Южной Африке, на Канарах, в Южной Америке, в Северной Америке. И в каком-то смысле они дублируют друг друга. «Атлас» и наша система «Мастер», они, так сказать, заточены на одно и то же. Искать что-то неожиданное, необычное, ну и опасное. Впрочем, таких систем еще несколько существует, и все они дополняют друг друга. В данном случае повезло «Атласу». Надо сказать, даже все телескопы-роботы, которые работают на Земле, а их, наверное, сегодня более 30 штук, они не в состоянии постоянно контролировать весь небесный свод. Небо очень большое, а поле зрения у телескопов не так велико, поэтому даже в совокупности они пока еще не могут надежно предупреждать нас о чем-то необычном или о чем-то опасном, который подлетает к Земле. Тем не менее, как видите, работа пошла на лад, и, наконец-то, открыт третий межзвездный объект. Что это такое? Комета 3I «Атлас», о которой мы сегодня поговорим, была открыта автоматизированной сетью телескопов. Если бы какой-нибудь Галилей в 17 веке услышал, что телескопы в 21-м будут сами проводить наблюдения, ну, наверное, бы рассмеялся. Ну и точно бы подумал, что его собеседник бредит. Но мы живем в 21 веке, и автоматизированная сеть телескопов «Атлас» сама наводит аппаратуру на небо, выбирает самый интересный объект для наблюдения, обрабатывает изображение. Никакой магии. За этой автоматикой все равно стоит человек. А точнее, разработчик, который пишет код, чтобы телескоп знал, что искать, куда смотреть, ну и как это обработать. Такие специалисты востребованы не только в астрономии, но и в промышленности, в финансах, в медицине, да и во многих других сферах. Цифры это подтверждают. В России дефицит разработчиков уже 100 тысяч человек. Именно поэтому на входе в профессию в среднем предлагают от 170 тысяч рублей. В ответ на этот спрос один из сильнейших технических вузов страны, МИФИ, и Skill Factory запустили онлайн-магистратуру «Разработка программного обеспечения». Программа цена тем, что построена на реальных задачах. Тренажеры, кейсы и все это под руководством экспертов из МИФИ и практиков из Huawei, ВК, Delivery Club. После окончания вы получаете не только диплом магистра гособразца, но и прикладные навыки, с которыми легко выйти на рынок. Формат очный, но занятия проходят онлайн. Учеба легко вписывается в рабочий график. При этом сохраняются все студенческие льготы, включая отсрочку от армии. Есть варианты господдержки, с которыми обучение может обойтись от 198 рублей в месяц. Поступить можно с любым высшим образованием. Оставляйте заявку прямо сейчас по QR-коду или по ссылке в описании и бесплатно получите доступ к подготовительному курсу по математике. Поступите до 25 июля, и вам будет доступен бесплатно еще и курс по IT-профессии стоимостью до 300 тысяч рублей. Открыт третий межзвездный объект. Что это такое? По сравнению с двумя первыми, он крупный, поэтому открыли его раньше, чем те предыдущие. Это очень важно. он еще летит к нам. Мы не упустили его. Он будет приближаться в течение нескольких месяцев, и его размеры, его яркость будут становиться все более заметными, и все больше телескопов будет подключаться к его исследованию. Все-таки не так-то часто нам удается заметить пришельца из галактики. Кто его потерял? Какая планетная система упустила свой астероид или ядро кометы? Пока мы точно не уверены, что это. Ну, чуть позже я об этом расскажу. Какова природа этого объекта, мы точно не знаем. Является ли он астероидом, то есть каменистым телом, или кометой, то есть большой ледяной глыбой, мы пока не уверены. Но все больше и больше появляется фактов, что это комета. Примерно такого же типа, как комета Борисова, открытая в 2019-м. Но гораздо крупнее. Комета Борисова имела размер около 1 километра. Ну, Оумуамуа вообще был метров 150 размером. А этот, который Атлас, имеет размер не менее километра, это самая минимальная оценка, а может быть даже 20 или 25 километров размером. Почему астрономы так неуверенно называют размер этого нового объекта? Дело в том, что мы не видим размер. Мы видим только яркость, блеск этого объекта, то есть сколько солнечного света он отражает. А все зависит от того, не только от размера его поверхности, но и от того, насколько она черная или светлая, насколько она хорошо поглощает или отражает свет. А еще от того, не окружена ли она каким-то дополнительным веществом, например, комой, то есть газовой или пылевой оболочкой. Вот все это сейчас буквально в эти дни устанавливается. Во-первых, непонятно, светлое это тело или темное. Пока на него не смотрели еще инфракрасные телескопы типа Джеймс Веба. Их роль еще впереди. Когда они посмотрят на это приближающееся к нам тело, мы поймем, хорошо ли оно отражает свет или, наоборот, впитывает солнечные лучи и излучает их обратно в виде тепловых инфракрасных лучей. Вот тогда размер будет установлен очень точно. Но уже понятно, что мы не сильно ошибемся, если скажем, размер этого тела от 4 до 5 километров. И это очень много. Это примерно такой же размер, как у ядра кометы Чирюмова-Герасименко. Довольно крупный объект. Почему мы думаем, что это комета? Дело в том, что самые крупные современные телескопы уже стали обнаруживать вокруг него маленькую, слабенькую пылевую оболочку и даже коротенький, буквально несколько угловых секунд размером, хвост. Ну, а это типично кометное поведение. Впрочем, так и должно быть. Уже этот объект, будем называть его Атлас, пересек орбиту Юпитера, то есть приблизился к Солнцу настолько, что солнечные лучи могут нагревать поверхность этого тела, и если она ледяная, она начинает испаряться и выбрасывать из себя потоки газа, а вместе с ними вылетают и пыль, что характерно для комет. Наверное, скоро мы увидим разворачивающиеся два хвоста этой новой межзвездной кометы. Один хвост пылевой, другой хвост газовый. Почему мы уверены, что она не наша, что это не объект Солнечной системы, что это пришелец? Дело в том, что скорость его полета невероятно велика. Примерно 60 километров в секунду. С такой скоростью, на таком расстоянии от Солнца, ни один объект не может удержаться гравитацией, притяжением к Солнцу. Он как прилетел с этой огромной скоростью, с ней же и улетит, пересекая всю солнечную планетную систему нашего Солнца. Как оно и будет пересекать? 29 октября произойдет его максимальное сближение с Солнцем, но на довольно большом расстоянии, примерно в районе орбиты Марса. То есть он даже не приблизится к орбите Земли. И в этом смысле абсолютно не опасное для нас тело. В конце декабря будет максимальное сближение с Землей, но на очень большом расстоянии, дальше, чем сегодня Земля от Солнца. Поэтому, к сожалению, астрономы не смогут вплотную изучить это тело. Но сегодня настолько мощное вооружение телескопов у астрономов, что мы все равно много о нем узнаем. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Еще одна особенность этого тела. Его траектория полета проходит приблизительно в плоскости орбит Солнечной системы, то есть в плоскости планетных орбит. А в этой плоскости, мы ее обычно называем эклиптика, летают большинство астероидов, спутники планет, сами планеты. То есть это густо населенное место в Солнечной системе. Вот что интересно. Если случится так, а вероятность велика, что на пути этой новой кометы попадется какой-то объект Солнечной системы, например, небольшой астероид, то произойдет столкновение на очень большой скорости. Дело в том, что практически все наши планеты, спутники планет, астероиды и кометы летают в одном направлении вокруг Солнца, а пришелец летит в другом. И столкновение может произойти на встречных курсах, лобовое, со скоростью примерно 80 км в секунду. Огромная скорость. И даже если небольшой астероид размером 100 метров столкнется с этой ледяной глыбой, взрыв будет колоссальный. Это очень интересно для астрономов. Вообще, вы знаете, ученые, они подобны детям. Они любят ломать свои игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри. Мы тоже любим ломать астероиды и кометы. И уже, кстати, неоднократно это делали, ударяя специальными космическими аппаратами и по астероидам, и по ядрам комет, чтобы копнуть и посмотреть, что там внутри. Гораздо интереснее было бы посмотреть, что внутри у этого пришельца. Ведь это не наш объект, это вещество, которое сформировалось в другой планетной системе. Каков его химический состав, каков состав пыли, как оно устроено, какая у него оболочка. Дело в том, что у комет, принадлежащих к нашей Солнечной системе, обычно существует каменная, черная, можно сказать, грязная оболочка, внутри которой светлое, чистое ледяное тело. Почему так происходит? Потому что большинство тех комет, которые мы встречаем тут в Солнечной системе, уже неоднократно пролетали недалеко от Солнца. Оно их поджарило, испарило с их поверхности лед, а грязь, которая в этом во льду была, она сконцентрировалась на поверхности ледяного тела и покрыла его такой черной корой. Говорят, кометы напоминают мартовские сугробы. Вот когда снег выпал в декабре, он чистый, белый, сугроб яркий, а к концу зимы, в марте, подтаивая и испаряя воду, сугроб оставляет у себя на поверхности грязь, особенно городские сугробы. Вот примерно так же выглядит комета, те кометы, к которым мы привыкли у нас тут в Солнечной системе. Они летают недалеко от Солнца, мы с ними часто встречаемся. Откуда прилетело это? Летала ли она близко к своей звезде? Поджарилась ли она? Загорела ли она? Получила ли она черную поверхность, кору, вот эту твердую, минеральную? Это все очень интересно было бы узнать, тогда бы мы многое уточнили о том, как живут объекты в других планетных системах. Кстати говоря, большинство комет в нашей Солнечной системе никогда не станет нам доступными для наблюдения. Они живут очень далеко от Солнца, на расстоянии сотню тысяч раз дальше, чем Земля от Солнца. Вы знаете, это расстояние между Солнцем и Землей мы называем астрономической единицей. Так вот, область, населенная кометами в нашей Солнечной системе, обычно ее называют облако Оорта, имеет размер где-то 150, может быть, даже около 200 тысяч астрономических единиц. И там они вечно будут крутиться вокруг Солнца и редко-редко попадать сюда, в область планетных орбит. Но иногда это случается. Например, когда две звезды, каждая из которых имеет свое облако Оорта, сближаются, пролетают одна мимо другой, то эти облака тоже взаимно проникают, и к нам могут попасть чужие, а наши кометы могут попасть в чужую планетную систему. Наверняка так было неоднократно. Или рядом с нашей Солнечной системой пролетает чужая звезда. Кстати говоря, тоже неоднократно было, и мы даже прогнозируем на ближайшие полтора миллионы лет, что такое сближение произойдет с одной из соседних звезд, с красным карликом. Он своей гравитацией меняет, или, как говорят астрономы, возмущает движение комет в облаке Оорта. Часть из них устремляется в центральную часть планетной системы, ну, сюда, к нам, к планетам, в том числе и к Земле. А часть, наоборот, выбрасывается за пределы облака Оорта и начинает путешествовать по галактике, залетая в чужие планетные системы. Вот такие и к нам залетают. Оумуамуа, комета Борисова и теперь комета Атлас – это три пришельца из межзвездных глубин, из глубин нашей галактики. Правда, я хочу уточнить. Две последних наверняка кометы. И Геннадий Борисов открыл комету. И, кстати говоря, мы гордимся этим открытием. Это удивительно. Самодельный телескоп. Одиночный наблюдатель, не какой-то там большой коллектив наблюдателей или телескопов-роботов, а просто увлеченный человек Геннадий Владимирович Борисов, сотрудник нашего института, открыл первую межзвездную комету. Это, правда, предмет гордости, отечественной астрономии, я бы сказал. Так вот, две последних – это кометы. А вот чем был Оумуамуа, мы до сих пор не знаем. Он совершенно особенный. Во-первых, не было никакой кометной активности, то есть он не выпускал из себя никакие газы, не отращивал себе газовый хвост, а просто летел как инертная, холодная, каменная, скорее всего, а может и не каменное тело. Во-вторых, его траектория была очень странная. Когда комета летит по странной траектории, не совпадающей с вычислениями, мы это можем легко объяснить. Комета – это ледяное тело. Подлетая к Солнцу, она нагревается. Газы начинают испаряться, причем не во все стороны, а преимущественно в одном направлении, в том направлении, откуда светит Солнце. И эти газовые выбросы работают как реактивные струи у ракет. То есть они толкают твердое тело кометы, ее ядро, в непредсказуемых направлениях. И она действительно начинает менять траекторию. Астрономы с этим давно уже смирились и все время рассчитывают новые траектории для комет, подлетающих к Солнцу. Но Оумуамуа не выбрасывал никаких газов, мы бы их заметили. И тем не менее, удаляясь от Солнца, а именно это только мы и наблюдали, мы не видели, как он подлетал к Солнцу, упустили. А вот удаляясь от Солнца, он немножечко вел себя не вполне согласно расчетам. То есть, да, Солнце его притягивало, его полет немножко тормозился, но слабее, чем это должно было бы быть, только под действием притяжения к Солнцу. О чем это говорит? Либо какие-то реактивные двигатели с невидимыми струями на нем работали, либо Солнце не только своей гравитацией, но и чем-то еще на него действовало. А чем еще оно может действовать? Своим светом. Естественно, давление солнечного света, солнечных лучей, немножечко меняет траекторию любого тела. Но давление-то это слабое. И оно может заметно повлиять на движение только очень большого, обширного, но при этом очень легкого тела, которое перехватывает много солнечного света, но само не сопротивляется давлению этого света, то есть имеет небольшую массу. На что похоже такое тело? Правильно, на солнечный парус, то есть тонкую зеркальную пленку, которую мы уже и сегодня начинаем использовать для управления полетом космических аппаратов. Но это не произведение рук человечества, это объект, прилетевший к нам из глубин галактики. Кто же его создал? С какой целью? Не было ли это действительно искусственным телом? Эти вопросы до сих пор остаются на повестке дня. И я очень советую вам прочитать вот эту книгу. Я уже не раз ее показывал, но она мне, правда, очень нравится. Ее автор Авелев, он очень известный гарвардский астрофизик, вполне себе квалифицированный ученый, даже глава департамента астрофизического в Гарвардском университете. Но эту книгу он посвятил внеземной, то есть имея в виду тот самый объект, который влетел к нам из галактики, теперь под именем Оумуамуа. Книга многоплановая. Тут рассказано о том, как маленький мальчик увлекся астрономией, сам Авелёв увлекся астрономией, астрофизикой и стал большим ученым. Но главная ее тема – это, конечно, особенности поведения, внешнего вида и вообще все, что связано с Оумуамуа. Почитайте, там много интересного. Продолжение этой истории мы наблюдаем прямо сейчас. А Ави Лёб не успокоился. Он стал искать и другие объекты такого типа. И, кстати, нашел указания на то, что иногда в атмосферу Земли влетают межзвездные скитальцы, ну, в виде небольших метеоритов. И даже, как ему кажется, нашел остатки таких объектов на дне Индийского океана, куда он снарядил экспедицию. Вот такой вот странный астрофизик, геофизик, который увлечен такими удивительными объектами. Но это, правда, для науки уникальные случаи. И сегодняшний наш случай, 3I Atlas, это третий уникальный случай, который нельзя упустить. Он приближается к нам. Он будет все более и более доступен для изучения. Но, к сожалению, космических аппаратов, которые можно было бы послать к нему, мы пока не имеем. Ну, любой новый космический проект – это очень дорогое и очень долго строящееся явление. Ну, по крайней мере, за полгода такое не сделаешь. Поэтому будем рассчитывать только на телескопы, на астрономов и на наши возможности, чтобы изучить, не упустить, и потом проследить, как он будет улетать из Солнечной системы. Мы не знаем, откуда он прилетел, мы не знаем, куда. А дело вот в чем. Вы, наверное, скажете, как же мы не знаем? Если траекторию его рассчитали, значит, можно посмотреть, откуда он прилетел. Это не совсем так. Мы не знаем, с кем, а точнее, с чем он встречался по пути. Даже в пределах Солнечной системы, а он провел тут не один год, пока подлетал к Солнцу, он мог встретиться с какими-то объектами, которые своей гравитацией изменили направление его полета. Тем более в глубинах галактики он мог встречаться и со звездами, и с планетами, и с планетоидами, и масса разных, и с гигантскими газовыми облаками молекулярными, которые тоже огромным притяжением обладают. Поэтому проследить его полет назад сегодня практически невозможно. И сказать, какая планетная система потеряла этот объект, мы не сможем. Мы можем проследить его полет вперед. Но это не очень интересно, мы его потеряем из виду уже через несколько лет, когда он, удаляясь от Солнца, станет невидимым, темным и недоступным для большинства телескопов. Отправить вдогон космический аппарат практически невозможно. Он будет улетать со скоростью около 70 километров в секунду. Ну, нет у нас таких космических аппаратов, которые могли бы его догнать.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Когда в 2017 году был открыт Оумуамуа, а я напомню тем, кто не знает, Оумуамуа – это такое довольно известное слово. На Гавайских островах жители местные называют так пришельцев, неожиданных разведчиков или пришельцев издалека. Поэтому так и назвали первый межзвездный скиталец, поскольку он первый вестник издалека, а телескоп, который его открыл, как раз работает на Гавайских островах. Ну, вот назвали в честь гавайского населения, так сказать, на их языке. Но, вообще говоря, традиция называть подобные объекты, она в астрономии довольно старая и утвержденная. Ты открыл комету, твоим именем ее назовут. Ты открыл астероид, его назовут так, как ты предложишь. Ты первооткрыватель. Ну, в этом смысле все соблюдено. А Оумуамуа все-таки больше похож на астероид, чем на комету, и для него предложили имя, а комета Борисова и комета Атлас названы в честь первооткрывателей живого астронома Геннадия Борисова и компьютеризированного телескопа системы Атлас. Когда пролетел Оумуамуа, конечно, были предложения. Хорошо, мы его не видели на подлете, мы его видим только улетающим, но давайте догоним, давайте попробуем отправить к нему исследовательский зонд. Примерно полгода об этом велись разговоры, но ясно было, что время упущено. Объект улетает быстро, Хотя Оумуамуа был не супер быстрым объектом, но все-таки он летел быстрее, чем наши ракеты современные, и уже догнать его было практически невозможно, тем более соорудить быстро новый аппарат. Комета Борисова не привлекла такого большого внимания, потому что в ней меньше необычного было. Да, это была не наша комета, но по всем параметрам, по ее внешнему виду, испаряющимся газам, в общем, это была комета, которую телескопы вполне смогли изучить без желания отправить к ней космический аппарат. А «Атлас», по сути, тоже комета. И мы будем ждать, когда он, приблизившись к Солнцу, нагреется еще посильнее, начнет испаряться еще более активно, будет окружать себя все более и более плотным и обширным газовым облаком, выпустит хвост. Ну и тут уже телескопы скажут свое слово. И, наверное, вдогон отправлять космический зонд, а это дорогое очень удовольствие, наверное, никто не соберется, тем более, что и догнать-то его будет невозможно. Он влетел со скоростью около 70 км в секунду и улетать будет с такой же гигантской скоростью. Нет у нас таких ракет, которые могли бы его догнать. В честь астрономов я должен сказать, что 3I «Атлас» был открыт в очень неудобном месте на небе, на фоне Млечного Пути. Я уже говорил, астрономы не любят наводить туда телескопы, потому что там слишком много звезд. И тем не менее открытие состоялось. Когда 1 июля обнаружили этот объект, первое, что сделали астрономы, это, конечно, пошли в свои архивы и посмотрели, а раньше он случайно не попадался ли на фотографиях? Дело в том, что точно вычислить траекторию можно только по многим точкам, ну, то есть увидев значительный отрезок этой траектории. За одну-две ночи слишком малое смещение на небе происходит у любого объекта, так что точно его орбиту вычислить не удается. Астрономы пошли в свои архивы. Ну, раньше мы эти архивы называли стеклянными библиотеками, когда фотографировали небо на стеклянные фотопластинки. Но теперь это электронные архивы, куда складывают все фотографии не только профессионалы, но и крутые любители астрономии, кстати говоря. И нам повезло. Нашелся любитель астрономии, который на месяц раньше случайно фотографировал примерно ту же область Млечного Пути, и он нашел на ней изображение «Атласа». То есть у нас еще длиной в месяц получилась траектория этого объекта. Потом астрономы на более крупных телескопах обнаружили, что еще в конце мая они зарегистрировали этот объект, но тогда не обратили на него внимания. Конечно, когда знаешь, что искать и где искать, всегда это легче обнаружить, чем обнаружить что-то новое. Теперь у нас уже есть довольно длинный участок траектории этой новой кометы. От последних чисел мая до середины июля, вот на сегодняшний день. И в этом смысле мы не ошибемся с расчетами его траектории и в прошлом, и в будущем. Кстати говоря, Геннадий Борисов тут же, на второй день после открытия этого объекта, сфотографировал свой самодельный телескоп, так что он сегодня участник этой работы. Да, я думаю, половина астрономов всего мира сегодня наблюдают за этим объектом, потому что такой редкий случай упускать нельзя. И каждый вносит свой вклад. Одни измеряют химический состав, другие измеряют параметры пылинок по поляризации света, третьи измеряют точные координаты на небе. И, в общем, эта коллективная работа, конечно, даст очень много данных об этом вполне себе уникальном теле. Когда на небосводе появляются такие неожиданные визитеры из космоса, обычно нормальные люди задают вопрос, а не угроза ли это для нашей планеты? Честно, совершенно надежно, астрономы говорят, не угроза. К сожалению, он пролетит далеко. Хотелось бы поближе, но он пролетит действительно очень далеко от нас. И единственное, на что мы рассчитываем, это издалека исследовать этот редкий объект. Но никаких угроз для Земли он не представляет. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Знаете, есть такая фраза. Один раз – это случайность. Два – это уже совпадение. Три – это закономерность. Сегодня мы ее и имеем. А четыре – это уже статистика. Так вот, будем ждать четвертого межзвездного астероида или межзвездную комету, которые докажут нам, что такие посещения Солнечной системы не редкость, что мы просто упускали их, что теперь наше вооружение астрономическое стало настолько могучим, что мы уже все реже и реже упускаем их, хотя все равно еще и упускаем. А это значит, что Солнечная система – открытая система. Раньше мы этого не ощущали. Честно говоря, гигантские расстояния между звездами настраивали астрономов на такое впечатление закрытости нашей планетной системы, что мы не ощущаем внешнее влияние. Никто нас не посещает, межзвездных гостей у нас не бывает, наши объекты всегда рядом с нами, а чужие нас не навещают. Но это не так. Оказывается, и чужие тут бывают, и наших мы иногда теряем, и обмен такими крупными телами километрового, многокилометрового размера, как астероиды и ядра комет, всегда происходил и будет происходить, пока жива наша галактика. И в этом смысле вполне вероятно, что некоторые объекты Солнечной системы благоприобретенные, то есть захваченные из числа влетевших когда-то к нам. И еще надо посмотреть, спутники планет и астероиды и кометы, все ли они родились рядом с Солнцем 4,5 миллиарда лет назад, или по пути движения Солнца в галактике мы приобрели эти объекты, мы их получили от других планетных систем, подарив им некоторое количество наших. Это очень интересный новый взгляд, новая парадигма в отношении того, как живут планетные системы в галактике. Мы убедились, их много. На сегодняшний день открыто более 7 тысяч планетных систем. И каждый день мы открываем, как правило, 1-2 новых. Их взаимодействие, как мы теперь понимаем, это не редкость, а систематически происходит. Это очень интересно и очень перспективно для астрономии.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: и животных биологического факультета Московского государственного университета. И Марина Львовна Бутовская, доктор исторических наук, профессор, заведующая сектором кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Добро пожаловать.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Первый вопрос. Учитывая, что разум существует в разных существах, тогда вопрос, наверное, который самый актуальный, это вообще что за определение этому слову? Что вы сказали?
2: Если вы начнете смотреть, сколько определений разума, там, наверное, счет идет на сотни. Как правило, во внимание принимаются какие-то сложные поведенческие проявления, способность к абстрактной деятельности, способность к прогнозированию, самоузнаванию. Ну и существует действительно такое наше физиологическое понятие, как элементарная рассудочная деятельность. Вот, ну, собственно, вот. Поэтому на самом деле вам, наверное, не стоит ждать от
0: вас
2: нейрофизиолога определения разума. Да, я могу говорить о активности нейросетей. Вот, и о том, что эти нейросети
0: Хорошо.
2: Работают очень похоже у человека и, скажем, высших животных.
0: А, Марина Львовна, а вы как, у вас есть определение вот этого слова «разум»? Или оно тоже...
1: Нет, я, пожалуй, все-таки я биолог по образованию, и у нас единая школа, вот, биофак МГУ. Так что я полностью согласна с тем, что действительно проблемы в определении есть. Ну, конечно, в первую очередь мы должны выбрать какие-то критерии, которые могут говорить условно о том, что существо разумно. Ну и в частности, действительно, как вы правильно заметили, узнавание себя в зеркале, самоузнавание или способность предвидеть какие-то события и адекватно на них реагировать – это, конечно, признаки разумности.
0: А давайте начнем
2: вот когда...
0: с малых муравьев. Расскажите.
2: С муравьев?
0: Да,
2: с муравьев?
0: Вот именно с малых муравьев. Начнем с малого.
2: Ну, хорошо. Ну, стало быть, есть насекомые. У них все-таки основные нервные клетки в голове. И те, кто ими занимаются, настаивают на том, что это мы вправе называть головным мозгом, потому mm-hmm. что там действительно собираются, например, вместе разные сенсорные сигналы. Идет учет поведения там, других особей в том же самом муравьином гнезде. Ну, энтомологи, например, называют это грибовидные тела.
0: Угу.
2: Вот. Но поведение насекомых, оно гораздо более роботообразное по сравнению с нашим. Все-таки в поведении сложных животных и в поведении человека, сложных млекопитающих, угу. птиц, очень большую роль играет как бы такой вот шум.
0: Угу.
2: Да? То есть такая рандомизация, случайные события, которые делают поведение очень разнообразным, вариативным, например, очень сильно настроенным на какие-то новые события, изменения внешней среды, сбор новой информации. Вот. И вот такой как бы, глобальный алгоритм работы мозга, он характерен для долгоживущих существ, угу. которые много учатся, накапливают индивидуальный опыт и на основе этого опыта строят свое поведение, все более и более сложное. А насекомые, они, как правило, живут очень коротко, угу. несколько недель, несколько месяцев. Вот. И у них огромную роль играют врожденные программы, вставленные в мозг. А вот добавка обучения, она совсем небольшая и очень конкретная, по очень конкретным поводам.
1: Я знаю, что вот специалисты, которые работают с муравьями, то они четко говорят, что муравьи их узнают.
0: Муравьи узнают
2: хозяев?
0: Я
2: в детстве обожал книжку под названием «Муравьи. Красная точка». Это была буквально настольная книга.
1: Да.
2: Вот. Ну, я думаю, запах-то наш индивидуальный.
1: Да.
2: Запах, ведь
1: да.
2: у каждого человека, у каждого млекопитающего индивидуальный запах. А в этом смысле, конечно, насекомые очень хорошо на это реагируют, очень четко идентифицируют.
0: Ну, вот
2: одно из самых таких впечатляющих открытий конца 20 века в нейрофизиологии – это вот описание зеркальных нейронов.
0: Угу.
2: То есть нервные клетки. Сначала открыли нервные клетки, которые как бы, ну, заставляют или сподвигают нас повторять движения, а потом еще открыли нервные клетки, которые делают так, что мы повторяем эмоции, сопереживаем, сострадаем, сорадуемся.
1: Эмпатия.
2: Это знаете, что позволяет делать? Это позволяет совершенно по-другому передавать информацию. То есть до этого в основном речь шла о том, что да, вот информация из поколения в поколение передается генетически, там, угу. ДНК и все такое прочее. В тот момент, когда включается подражание, уже не нужно передавать с помощью генов. Ребенок, детеныш, может может учиться у матери.
0: Да.
2: Товарищи, так сказать, по стае могут учиться друг у друга. Более низшие по рангу учатся у тех, кто выше по рангу. И усложнение, нарастание поведения начинает идти с потрясающей скоростью.

0: по сути, возникает то, что мы у человека называем культурой. И интересно. Это феноменальное достижение, и, конечно, социальный образ жизни за это.
1: А как можно измерить вот это, вот эта способность к обучению, особенно, например, насекомых? Это как-то наблюдается?
2: Ну, естественно, существуют самые разнообразные тесты, работа в лабиринтах, особые задания, которые дают, и они должны решать их.
1: А расскажите про пример, как вот это, что это за тесты? Например, для муравья, какой
2: можно
1: сделать
2: тест? В данном случае существует тест работы в лабиринте, когда муравей должен находить выход за определенную, с определенной скоростью, за определенное время. Вот находит он его или нет. Существуют специальные подсказки, которые там, соответственно,
0: или пищу,
2: в этом,
0: например,
2: лабиринте
0: добывает, а потом там
2: товарищем. Конечно, как правило, в лабиринте это действительно пища, которую он должен найти. И в идеале передать еще информацию, может быть, другим муравьям о том, где находится.
1: То есть он
2: пища
1: обучается. Он, то есть, первый раз идет по лабиринту медленнее, второй раз быстрее. И в этом показатель того,
2: в принципе,
1: что
2: он, по сути дела, запоминает дорогу. Угу. И дальше передает информацию о том, как найти, тут, соответственно, пищу. Собственно, у пчел то же самое.
0: Да, тут очень важно и очень сложно бывает придумать такой метод, который подходил бы под конкретный организм. Потому что мы со своей человеческой колокольни часто даем неадекватные задачи, под которые, например, муравей не очень приспособлен. Но в тот момент, когда удается придумать такую задачу, вдруг оказывается, что этот маленький мозг способен к потрясающим штукам.
2: Решать задачи.
0: Вот классические работы по муравьям пустыни Сахара, вот эти вот, которые, значит, они уходят от гнезда на 20-30 метров, а потом, найдя еду, бегут к гнезду по прямой.
1: Это то есть ведь они знают, где это гнездо?
0: Они высчитывают, они ориентируются. То есть их мозг, да, ухитряется спрямить все эти углы, сориентироваться по солнцу, сделать поправку по прошедшему времени, потому что солнце-то сдвинулось за 2 часа. Представляете?
1: А и как это они все это делают? Это за счет чего они ориентируются? Это какой элемент их мозга, разума?
0: Вот, можем ли мы это назвать разумом? Да, это, наверное, вопрос опять же к тем, кто дает определение.
1: Перед тем, как мы продолжим нашу дискуссию, я предлагаю посмотреть сюжет как раз на эту тему.
2: Хорошо.
3: Бегуны застыли на старте. Внимание, марш! И понеслись к финишу мускулистые тела в едином желании показать: я самый быстрый. Повезет одному, остальные отстанут. Причем, если речь идет о спринтерской стометровке, то результаты разнятся даже не на десятые, на сотые доли секунды. А теперь вдумайтесь, и мы о малых отрезках времени и пространства говорим. Метры, километры, секунды, минуты. Со страхом на часы замахнулись. А если экстраполировать их на миллиарды лет? Световые, конечно. В астрономии привыкли. Световые годы до звезд почти понятно. Но световая секунда непривычна. В общем-то, гонка за обретение разума – вполне естественное состояние организма. Она напрямую вытекает из заложенного природой стремления к самосовершенствованию, к обретению лидирующего положения в стае, закрепленных в мозгу уроков предыдущего опыта. Наука признает все это, но чаще всего объясняет инстинктом. Один инстинкт приобрел хорошо, два – еще лучше. Ну а 20, 30, 40, 100 – вообще становишься передовиком познания мира. Разумность соприкасается с идеей справедливости. У пчел, термитов и же с ними эта проблема не стоит. Иерархия справедливости отточена до совершенства и действует там безукоризненно. Важно только биологическую справедливость пчелиного роя или муравейника не распространять слишком широко. Кто поручится за то, что новоиспеченных разумных граждан устроят подобную справедливость? Но разве не больше будет у них шансов провести реформы и выстроить свой социум по канонам пчелино-муравьиной морали? Больше. Опыт варварства и жестокости, предательства, братоубийства и ложных идеалов не будет висеть над ними тяжелейшим грузом. Впрочем, часть насекомофильских рассуждений нуждается хотя бы в двух выводах. Первый. Согласиться с учеными, что помешали им всего-то навсего небольшие размеры, и никогда планета не узнает пчел, докторов наук и муравьев-космонавтов. Но изложим и второй вывод. По каким-то причинам задержались они на дистанции, медленно бредут. И пожелаем в таком случае успеха. Планету с ними будем делить и дальше. Это легче, чем с пугающе непредсказуемыми инопланетянами. Любопытный представляется попытка динозавров обрести разум и стать лидерами интеллектуальной жизни планеты. На первый взгляд, странный экзерсис. Неповоротливые гиганты с маленькой головкой и следственно малым объемом мозга. Но это уникальное по недальновидности заблуждение. Человек, гордясь двумя полушариями мозга, имеет возможность сравнивать размеры ума. И узнав, что мозг гения весит не так уж много, радуется в сердцах. Наверное, я не глупее. Но при этом забывает, что есть у него еще не слабый, как говорится, спиной мозг. Хорошо известно, что мозг этот берет на себя существенную часть функций головного мозга, как бы панель управления, только вынесенная за пределы головы. В ходе невероятной гонки за разумность пока победил человек или навсегда победил. Вспомним, что ученые на основе аналитических данных всерьез обеспокоились, к чему может привести неуклонное расширение человеческого разума. А другие претенденты – собаки, к примеру. Есть фантастический рассказ о том, что они настолько обогнали человечество в развитии, ни устная, ни письменная речь не нужны. Архаизм. Сурово караются те, кто нарушил запрет и заговорил. А если без фантастики? Могли бы они разговаривать. Но обидно, что немного не так у них устроена гортань. Но стоп, наша хирургия. Неужели нельзя сделать операцию? Утверждают довольно простую. Другие острят. Сделаем, заговорят собаки. И такое о нас проскажут. Шутка, конечно. Давно утвердился в биологической науке и признан всеми тест определения на разумность. Подведите испытуемого, кошку, обезьяну, слона, змею, дикобраза, кого угодно, к зеркалу. Если узнает себя, существо разумно. Если нет, извините. «Dura lex sed lex», — говорили древние римляне. Суров закон, но это закон. Да, кстати, сами не забудьте посмотреть на себя в зеркало. Внимательно посмотрите и ответьте, только честно.
1: А если говорить об обучении, это идет на собственном опыте, либо на опыте других?
2: Ну вот здесь как раз с моей точки зрения есть принципиальная разница. Видов, которые интеллектуально более продвинуты, для них характерно вот обучение не только на основе собственного опыта, но наблюдая за другими, именно вот обезьяны таковы. Угу. Вот. А те виды, для которых характерно более простое поведение, они чаще всего обучаются на основе собственного опыта.
0: Ну, на самом деле, тут ведь тоже мы говорим об обучении. А есть ведь два совершенно разных вида обучения. Один вид – это связывание сенсорных сигналов, каких-то сигналов из окружающего мира и каких-то программ наших. А есть просто двигательное обучение, когда вы учитесь шевелить пальцами.
1: Ну да.
0: Да, или там слон учится шевелить хоботом.
2: Вы знаете, что птица должна научиться летать.
0: Мы говорим, у слона большой мозг. Он действительно там в 5 раз больше нашего. Ну, там, в три раза по числу нейронов. Но если посмотреть, то у слона большая часть нейронов, больше 90%, находится в мозжечке. Угу. То есть в структуре, которая занимается двигательным обучением. Зачем? А у него же хобот. И хобот по своим движениям сложнее, чем все наши пальцы вместе взятые. И слоненок много лет учится двигать своим хоботом.
1: А как насчет умения коммуницировать, общаться? Это помогает развитию разума? И
2: конечно.
1: Вообще, какие способы коммуникации существуют, которые помогают именно развитию этому разуму?
2: Ну, вы понимаете, что информацию коммуникативную можно получать по разным каналам.
1: Да.
2: Зрение, это, соответственно, слух, это обоняние, это осязание.
1: Угу.
2: Дело в том, что разные животные пользуются, по сути дела, разными каналами. Мы с вами, многие приматы, в частности, обезьяны, живем в мире образов.
1: Угу.
2: И вот это специфическая вещь. Мы воспринимаем друг друга внешне и знаем этот образ, или мы только запах, например, воспринимаем. Понимаете, да? От этого тоже зависит, видимо, сложность поведения, сложность восприятия, сложность общения. Но зрение и осязание, и слух тоже для нас важны.
0: А какие-нибудь дельфины китообразные, там слух, конечно, главный,
2: самый
0: потому
2: главный.
0: Что вот этот их обмен ультразвуковыми сигналами.
2: Сейчас
0: же масса работ о том, что у них есть индивидуальные имена, оказывается. Да?
1: То есть у дельфинов.
0: Каждый дельфин, каждый кит, он имеет свой личный звуковой
2: позывной,
0: да, про который все дельфины в океане знают.
1: А вот это понимание самосознания в каком-то виде, оно существует только у человека? Или
2: нет,
1: все-таки самосознание
2: нет.
1: есть и у
2: обезьяны
1: животных?
2: Узнают друг друга, прежде всего шимпанзе, гориллы и орангутаны. Они хорошо узнают друг друга в зеркале.
1: Вот.
2: Да, слоны узнают друг друга в зеркале.
1: И даже слоны.
2: Да.
0: Да, ну тут там дело было в том, чтобы подобрать адекватное зеркало. Потому что долгое время слонам показывали маленькое зеркало, где он видел только свои ноги. А когда принесли большое зеркало, то тут заработало.
1: Понятно.
0: Потому что, ну, это классический тест, когда незаметно животному рисуется что-то, скажем, на лбу крестик.
2: Точка,
0: да?
2: Например, красной краской.
0: И слониха смотрит на себя в зеркало. Боже мой, что это у меня тут? И начинает стирать. Да. Это совершенно потрясающе.
1: А если говорить о разуме, мы начали говорить о том, что человек – это то существо, которое имеет наиболее многопрофильное и разнообразное количество видов, в котором он думает. Это и есть один из элементов, то есть разнообразие разума, которое делает нас первыми.
2: Ну, по-видимому, это так, потому что у нас социальный интеллект достигает максимума, но у нас и инструментальный интеллект очень хорошо развит. Отсюда и, собственно, наши технологии сейчас, которые мы наблюдаем.
0: То есть мы по совокупности разумных проявлений в разных сферах все-таки, конечно, самые такие.
2: Но, в принципе, когда мы говорим о культуре, вот где-то лет 10 назад, может быть, 15 впервые заговорили, именно приматологи, ясно почему, потому что орудийной деятельностью в природе занимаются именно человекообразные обезьяны, ну и другие обезьяны, но вторично человекообразные регулярно. Сейчас есть термин «культура шимпанзе», и это не в кавычках даже, а просто реально культура.
1: А вот зачем на самом деле нужна культура? Если говорить об эволюции, разум – это больше для выживания, ну, как бы казалось.
2: Так и культура нужна для этого.
1: А культура зачем? Нужна для выживания?
2: Она вам нужна для выживания, для того, чтобы воспроизводились какие-то традиции, которые дают вам реально карт-бланш в выживании, то есть адаптивные, вот, и подстраивать эти традиции в соответствии с изменяющимися условиями. Вот вам Маугли, ничего там нет. Дети, которые воспитываются, допустим, там собаками иногда, это бывает иногда там даже копытными, вот, они же, если их вовремя, буквально там в течение года или полутора не забрать от этих приемных родителей, которые ничего плохого им, собственно, не делают и даже пытаются кормить, они не становятся людьми, потому что примерно в 5-6 лет, если этот Маугли не попадает в человеческое общество, он даже толком не может научиться говорить.
0: Дело в том, что нервные клетки в мозге, ну, скажем, человеческого младенца, они уже все стоят на местах, а вот отростков еще маловато и контактов маловато. И вот первые месяцы, годы жизни, это особенно первые 2 года, это период, когда за счет попадания разнообразной и желательно позитивной информации идет развитие нейросети, и она становится вот чисто физически богаче. То есть наш мозговой компьютер в этот момент формируется. Если будет недобор информации, если не будет нужных зрительных сигналов, слуховых, то это место в мозге просто не сформируется. А потом будет все это гораздо труднее или вообще уже будет утрачена эта способность?
1: Невозможно. Но ведь все-таки бывает, что разум атрофируется у человека с возрастом, с заболеваниями. Это элементы чего? Что происходит, за счет чего идет вот эта потеря разумности?
2: Ну, распад вот этих нейронных сетей, собственно, тут.
1: То есть именно связи?
2: Конечно, связи.
0: Ну, это иногда бывает из-за того, что жизнь становится слишком однообразной, да, она перестает приносить удовольствие, потому что очень важно, чтобы наша нейросеть все-таки существовала на фоне положительных эмоций. Когда все каждый день одно и то же, и депрессия, и все такое прочее, здесь нервные клетки плохо себя чувствуют.
2: Или стресс постоянный.
0: Постоянный стресс еще хуже, потому что в какой-то момент мозг теряет вообще организм устойчивость, начинается то, что называется фаза истощения, там все совсем плохо.
1: А погодите, почему стресс приводит наоборот к потере этому разума? Логически, если стрессовая ситуация, то организм должен как-то с этим справиться.
2: Речь идет о кратковременном стрессе, тогда он полезен. Но если он хронический, то он приводит к разрушению организма.
0: И это не только мозга тогда касается, а всех систем. Сердечно-сосудистые, иммунные, эндокринные. А они же еще связаны друг с другом. Пошел стресс в сердечно-сосудистую систему, ухудшилось кровоснабжение коры больших полушарий. Пошел стресс в эндокринную систему, стало меньше тироксинов. И, пожалуйста, значит, опять же, щитовидка стала работать хуже, и мозг работает более вяло. Пошел стресс в иммунную систему, там свои сбои, какие-нибудь там нехорошие антитела, аутоиммунные реакции, хроническое воспаление. То есть очень-очень много разных тонких событий происходит, особенно при длительном стрессе, и большинство из них неблагоприятны.
1: А если взять младенца, вот новорожденного, и его поместить в правильное питание – и в правильное образование, все младенцы будут развиваться одинаково с точки зрения такого разума.
2: То есть нет, конечно. Вы забываете про индивидуальность. Есть же генетические
0: составляющие. Вы нас провоцируете, говорите об индивидуальности. Да.
2: Но тем не менее о генетике говорить нужно и можно. Потому что это, собственно, не табу. Об этом надо говорить, об этом надо знать. Что предрасположенности у всех разные. Это неплохо и нехорошо. Но если мы видим, например, целые группы этнические, которые специализируются, потому что они преуспевают лучше, допустим, в спринте или в стайерстве, что тут плохо или хорошо? Да ничего, просто, вот у них, соответственно, был такой отбор. А другие группы специализируются на каких-то других видах спорта лучше, да? А третьи лучше, почему в каких-то, соответственно, популяциях больше людей занимается шахматами, например, и чемпионы мира выходят только из определенных, да?
1: Это все-таки генетика или это
0: социум? Генетика, она наиболее изучена сейчас, пожалуй, потому что, скажем, генетическая предрасположенность к музыке или к науке, она еще изучена не очень.
2: Все-таки к науке есть, потому что мы видим примеры наследования, вот этой гениальности. Это и Бахи, семья Бахов.
1: А именно генетические есть элементы, которые коррелируют?
2: Конечно, есть. Ваш слух, ваша реакция, скорость движения ваших пальцев, если речь идет о том, что вы играли на органе или на фортепиано, координация движения, как же, это же врожденная предрасположенность.
1: А можно сказать, что в какой-то географии или в каком-то, наоборот, генетическая комбинация, которая дает предрасположенность, ее прям уже определили в науке? Или пока еще просто видно,
2: конечно, что... Конечно, есть определенный набор так называемых генов-кандидатов, которые тестируются и которые ассоциируются, то есть существует повышенная вероятность того, что определенный полиморфизм это по этому конкретному гену кандидату ассоциирован с определенным поведением или определенной предрасположенностью.
1: И это именно генетическое. А как это доказать, что это генетика, а не то, что, допустим, родители музыканты, дети музыканты, потому что они видели родителей и учились от родителей?
2: Сколько вообще есть семей, в которых дети музыканты и родители музыканты, а гениальных нет?
1: А, то есть именно гениальность.
2: Я говорю о каких-то заведомо, соответственно, особых способностях.
0: Классический объект для изучения – это монозиготные и дизиготные близнецы. Это еще с 19 века идет, когда монозиготные, то есть абсолютно генетически на 100% одинаковые, и какое будет у них сходство интеллекта, темперамента, предрасположенности, к спортивным достижениям, музыке. А контролем служат дизиготные близнецы. То есть тоже близнецы, но из разных яйцеклеток и разных сперматозоидов. И по этому поводу огромное количество данных. А последние несколько десятилетий стал доступен уже такой полноразмерный генетический анализ, когда прямо так без затей берется, 100 гениальных музыкантов и, 500 генов кандидатов, и тестируют.
2: И в контроле смотрится из той же популяции.
0: И оказывается, что нужно, чтобы было много, тироксина, то есть щитовидка, чтобы хорошо работала. А еще нужно, чтобы, печень правильно работала и хороший обмен глюкозы. А еще окажется, что работают гены, отвечающие за общую плотность нейросети. То есть среди этих генов-кандидатов не меньше половины окажется генов, которые отвечают за общую активность организма.
2: Да, конечно.
0: А дальше будут уже гены более специфические. Связанные с медиаторами, дофамином, серотонином, окситоцином. И тут уже начинается очень серьезный и непростой анализ. И по существу все равно это вероятностная карта. То есть здесь нет 100% предрасположенности, а есть 90, 80, 70.
2: Как правило, такого количества высокого не наблюдается. Да. Когда мы говорим об этой вероятности, речь идет скорее о более низких порогах.
0: Бы 50. Вы знаете, на самом деле с разумом-то пока в этой сфере не очень много работают. В основном это сейчас интересует с медицинских точек зрения, потому что с помощью этих же методов предсказывается вероятность инфаркта, инсульта, болезни Альцгеймера. То есть сейчас основной такой мейнстрим, наверное, научный.
2: В эту сторону идет. В медицину.
1: Да. А вот в разные,
2: то, что
1: на
2: называется
1: самом деле.
0: А вот какой ребенок чему больше предрасположен, ну, хотелось бы, чтобы, так сказать, это стало пояснее.
1: Ну да, на самом деле было бы интересно, если взять ребенка и за счет генетического теста понять, что именно этот ребенок предрасположен стать гениальным математиком,
0: да.
1: Этот музыкантом, этот писателем, этот биологом и так далее.
2: Очевидно, это было бы не совсем справедливо.
1: Несправедливо?
0: Это были бы все равно очень мягкие рекомендации.
2: Да, мягкие рекомендации,
0: что...
2: да. Но, в принципе, так предопределять судьбу человека, с моей точки зрения, это уже евгеника. Да,
1: тоже верно. Большое вам спасибо за сегодняшнюю очень интересную дискуссию. До новых встреч.
2: Спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я приветствую всех на борту научной станции. Мы выходим по средам и субботам традиционно. У нас выступают известные ученые, отвечают на ваши острые вопросы. У нас происходят виртуальные экскурсии в формате постскриптум, в формате эффект присутствия, а также спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форума, просто потому что время на форуме ограничено, а вопросов много. И мы специально собираем эти вопросы, в том числе вопросы сердитых зрителей из комментариев к ролику на YouTube, и вот в формате постскриптум спикер отвечает на них, а также на те вопросы, которые вы задаете уже онлайн. И сегодня у нас как раз такая история, причем у нас постскриптум доклада, который был аж на форуме «Ученые против мифов 9» весной 2019 года. И у нас в гостях Иван Семьян, наш большой друг, постоянный участник наших стримов, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», привет. Заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований ЮРГУ. Вот. И доклад у него был на тему «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино», где он особенно перемывал косточки фильмам «Альфа» и «Ледяной человек Эдси». Вот. А у зрителей, наверное, накопились вопросы, и сегодня как раз Иван будет на них отвечать.
2: И теперь я тоже поздороваюсь. Ура, я с вами.
1: Да, давай.
2: Поздороваюсь. Собственно, привет. Как всегда, среда, суббота, мы с вами находимся в прямом эфире. Надеюсь, что вы сейчас меня хорошо слышите. Извините, в очередной раз неделю не было в кадре, и вот началось, как говорится. Друзья, напоминаю о том, что существуют возможности нас всегда поддерживать. Огромное вам спасибо за то, что вы смотрите. Во-первых, ставите лайки, это очень круто, это поднимает данное конкретное видео в рейтинге, его чаще смотрят, и это вообще прекрасно. Но не забывайте подписываться на канал, потому что это полезно, с точки зрения развития проекта в целом. Подписываться и нажимать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда уведомления будут приходить, как только либо стрим будет начинаться, либо новые видео на канале появляться. Также у нас есть Patreon у проекта «Лаборатория ночных видео» и проекта anthropogenes.ru, и, соответственно, вы можете поддерживать нас, задавая вопросы свои в данном конкретном видео при помощи суперчата, или ссылки, которые имеются как в описании, так и в чате у нас сейчас появится. Все это помогает нам проводить вот такие вот стримы.
1: Да, спасибо, Виталий. Я еще напомню, что традиционно в конце каждого стрима наш гость выбирает авторов лучших вопросов, двух, и они получают футболки с форума «Ученые против мифов», вроде такой, как сейчас на мне.
2: И как на Иване.
3: Или на мне.
1: Как на Иване, но не на Виталии почему-то.
2: Вот. Я сегодня под глаза подбирал футболку, извините.
1: На предыдущем как раз стриме историк Михаил Родин уже выбрал авторов лучших вопросов. Ими стали Энди Дикси и Илья Фришман. Вот Энди Дикси и Илья Фришман, если вы нас сейчас смотрите, напишите в чате по контактам, которые сейчас появятся, Георгию Соколову, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А, дорогие друзья, вы придумываете заковыристые вопросы, чтобы стать авторами лучшего вопроса в конце сегодняшнего дня. У меня все. И, наверное, мы переходим, собственно, к вопросам наших дорогих зрителей. И начнем сразу с вопроса зрителя под ником Макс Зет, который спрашивает: «Борьба за огонь» была вроде бы фильмом по французскому произведению 19 века? Вопрос такой. И коротко можно сразу ответить «да».
3: Иван. Да, дорогие телезрители, еще раз всем здравствуйте. Конечно, «Борьба за огонь» — это фильм по книге. Об этом я, к сожалению, не упомянул на выступлении. Это действительно книга Жозефа Рони. И книга была написана, да, наверное, в конце 19 века, но опубликована впервые в 1909 году, а потом отдельным изданием в 11 году. И, в общем, по тем временам она собрала все самые передовые знания о каменном веке, об обществе каменного века. Поэтому, как художественное произведение, она актуальна до сих пор. А как произведение научно-популярное, она, конечно, немножко устарела. Но художественные ее ценности это нисколько не умаляет. Но да, это она.
1: Да, и надо добавить, что фильм в нем сильно переработали, скажем так, переосмыслили. Да. Как раз в духе уже конца 20 века. в общем, это произведение. Поэтому там появились, собственно, неандертальцы какие-то, там, кроманьонцы и прочие, которых в книге как таковых, по-моему, даже не обозначено. Да, Иван?
3: Да, совершенно верно. Конечно, фильм, он, поскольку снимался в 80-е годы, там, ну, как водится в кино обычно, часто меняют первоисточник, там он еще был снабжен дополнительной научной информацией. Вот, поэтому фильм даже сегодня смотрится во многих отношениях достаточно актуально, но повторюсь, что многие вещи они примитивизируют, и современные представления они видят общество, в частности, неандертальцев, более прогрессивным.
1: Ну да, там они такие уж прямо обезьянские достаточно, но симпатичные. А следующий вопрос от зрителя под ником Имай, что ли, так?
3: Скажите мне тоже.
1: Ну, не важно. Вот. По поводу подбора актеров в фильме «Альфа». Только я заметил, что в одном племени лютая смесь рас, прямо Вавилон какой-то.
3: Да, там действительно смесь рас, но, насколько мне известно, палеолитический полиморфизм существовал, и разнообразие расовых признаков могло встречаться в рамках одной популяции. Другое дело, что, конечно, это выглядело не совсем так, как представлено в фильме. Но, с другой стороны, делать отдельную антропологическую выборку для такого фильма было бы очень трудозатратно, и ожидать от фильма этого сложно. Поэтому как раз-таки это, ну, можно даже сказать, преимущество фильма определенное, чем недостаток. То, что там такое вот разнообразие представлено.
2: Спасибо. Вопрос задает Вадим Цалюк. А как вам команда «Огонь» для залповой стрельбы из луков?
3: В любом уважающем себя фильме про средние века лучникам должны командовать огонь. Это классическая история. Ну, здесь на самом деле не все так просто, как кажется. Кажется, ну, что же вы не могли, что ли, язык подогнать под эпоху? А вот сложно это сделать, потому что если мы сделаем фильм на языке той эпохи, возьмем какой-то контекст, например, староанглийский язык, сделаем в какой-нибудь битве при Фолкирке, и на нем сделаем фильм, то, конечно, смотреть его можно будет только с субтитрами, даже современным англичанам. Это значительно ужесточит для них процесс, и смотреть его будет достаточно сложно. Это не совсем то, что нужно для развлекательного кино. Это, конечно, усложнит производство, потому что сложно все это будет воспроизвести. Ну и, пожалуй, что часто замена каких-то древних выражений, старинных слов и понятий современными, она оправдана. Потому что, когда появляется вот такая смесь из попытка изобразить старинный язык, какой-то старинные фразы, знаете, есть такой боярский русский язык, когда все окают, акают, пытаются говорить на старорусский манер, и это выглядит очень искусственно и просто достаточно глупо. Поэтому в некоторых случаях, конечно, лучше, чтобы просто выражались современным языком. И опять же, можно к этому придраться, но, в общем, это не самая криминальная вещь. Собственно, конечно, было бы лучше, если бы командовали «стреляй», но «огонь» — это не так плохо.
2: Это как минимум забавно.
3: Да.
2: Так, Илья Владимирович задает следующий вопрос. А назовите адекватные фильмы про каменный бронзовый век, кроме «Борьбы за огонь».
3: Ну, про каменный век я уже говорил, что неплохие были чехословацкие фильмы, старые. И все-таки, если мы будем выбирать фильмы, которые нам нужны для того, чтобы ознакомиться с тем, как выглядела эпоха, то лучше всего сейчас смотреть на научно-популярные фильмы, игровые научно-популярные. Есть, например, британский фильм про Дартмур. Ну, много, на самом деле, можно примеров. На YouTube такие фильмы есть, где именно игровые сцены, но они сделаны реконструкторами и археологами. Я бы все-таки что по каменному, что по бронзовому веку посоветовал бы этот вариант, потому что если по каменному веку еще можно что-то наскрести, художественное хотя бы, то по бронзовому веку совсем все тяжело. То есть такой фильм, как «Елена Троянская», лучше вообще не смотреть, чтобы сберечь себя. А кроме «Трои» особенно ничего и нету. Ну, такого относительно свежего. Поэтому смотрите научно-популярные видео.
1: Мы стараемся по этому поводу. Про Египет фильмы всякие, они относятся к бронзовому веку?
3: Так, ну да, да, кстати, вот хорошее замечание. Фильмы про Египет. Ну, тоже я не узкий специалист по Египту, но все, что мне приходилось читать и слышать из отзывов профессионалов в этом вопросе, говорит о том, что формировать свои какие-то исторические представления на фильмах о Египте художественных — это ошибочная тактика. Ну, другое дело, что можно посмотреть на Барбару Брыльскую, например, в образе принцессы. Вот, это другая задача, ее можно решить таким способом.
1: Да, это имеется в виду шикарный фильм «Фараон».
3: «Фараон», да.
1: Так, тем временем Александр Ерыгин переходит на уровень «Лаборант», то есть он стал поддерживать канал «Лаборатория научных видео». Спасибо, Александр. А Капюшон Капюшонович спрашивает: «Иван, о чем бы вы сняли фильм? Место, время, сюжет».
3: Ох, хороший вопрос. Я бы даже сказал, о чем я буду снимать фильм.
1: Да, о чем ты точно будешь снимать.
3: Ну, мне бы, конечно, было интересно создать какой-то научно обоснованный художественный образ бронзового века Южного Урала, то, чем я занимаюсь профессионально. И я считаю, что любая наука, ведь она должна оказывать благотворное воздействие на общество, да, приносить какую-то пользу обществу, иметь какой-то выход в массы. И вот очень важно, чтобы современные археологи участвовали в создании таких научно-популярных и даже художественных фильмов по разным эпохам. И мы, в свою очередь, нашей командой очень хотим, когда мы до этого созреем, а мы обязательно созреем, наберем материальную базу, снять цикл фильмов или, может быть, один большой фильм, посвященный бронзовому веку, который будет рассказывать об устройстве того общества, каким оно могло быть, как могло быть устроено хозяйство людей, как они строили крепости в бронзовом веке, как они строили колесницы, как они могли воевать, какие проблемы у них могли быть. То есть я бы хотел рассказать об обществе древних индоевропейцев-скотоводов. И тут что важно, что может показаться, что нечего рассказывать, у вас очень мало данных, что где же все многообразие источников. Нет уже изобразительных источников, письменных источников. Но дело в том, что если мы углубимся во многие темы, в те темы, которые стали уже мейнстримовыми, ну, например, эпоха викингов, в которой я тоже неплохо разбираюсь, и у меня был клуб по раннему средневековью, если мы углубимся в эту эпоху, нам покажется, ну, все же ясно, мы знаем, как выглядели жилища викингов, да, как они там одевались, есть куча иллюстраций, можно почитать огромное количество энциклопедий, посмотреть большое количество хороших и не очень фильмов и так далее. Но если мы углубимся и начнем копать и искать источники, на которых основывается все это многообразие реконструкции, окажется, что источники не такие уж и богаты. То есть по одежде, ну, есть фрагменты, но их не так много. Или когда мы копаем дом эпохи викингов, мы ведь не копаем крышу. Мы также раскапываем столбовые ямки. И в свое время, в 30-е и 40-е годы, было сделано несколько реконструкций того, как могла быть устроена кровля, как мог выглядеть дом. И некоторые из этих реконструкций были нарисованы художниками, они ушли в массы через научно-популярную сферу, и сейчас никто не сомневается, что дом викингов выглядел как-то так. Поэтому это огромный труд, но это очень важная задача — перевести, можно сказать, конвертировать научные данные вот в такую научно-популярную сферу, в художественную где-то сферу, создать какой-то образ, оживить эпоху. И это было сделано в свое время для эпохи викингов, это было сделано в свое время для крито-микенской культуры, когда Артур Эванс копал дворцы. Он не видел часто полных фресок прекрасных, да, он видел какой-то фрагмент, зарисовывал, пытался реконструировать. большая работа проделана. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что это не просто исключительно желание создать художественное произведение с каким-то интересным сюжетом и антуражем эпохи бронзы. Это именно желание создать узнаваемый образ, научно обоснованный узнаваемый образ, популярный образ эпохи. И чтобы он встал в такую плеяду узнаваемых образов мировой культуры. Вот задача должна ставиться такая у проекта.
1: Спасибо. И вопрос от Марины Абатаровой. Какие каменные ножи для племени рыболовов? Из рыбной кости прекрасный нож. Да, он будет недолго ходить, но этого материала целая река.
3: Вот было бы племя камнеловов, было бы лучше.
1: Да.
3: Смотрите, конечно, использовали костяные ножи из трубчатой кости, из рога и так далее. И такие ножи действительно хорошо чистят рыбу, рыбу разделывать можно такими ножами, но каменные ножи, как ни крути, гораздо острее, эффективнее, лучше. И вот у нас даже есть опыт, видео мы разделывали, мы прям взяли разные ножи, костяные, деревянный даже нож, костяные ножи и ножи из разных пород, кремня, роговика, обсидиан, по-моему, ну, в общем, разные-разные типы ножей, которые могли использоваться в каменном веке. И пробовали разделывать рыбу и разделывать тушу лося. Ну и, конечно, выяснилось, что каменные ножи самые эффективные, и поэтому, если был доступ сырья, люди непременно делали эти каменные ножи, будь они рыболовы или охотники, и примеры тому есть, в общем, везде, там, где жили рыболовы в каменном веке.
2: Спасибо. Илья Владимирович снова с нами, всегда с нами. Как вы относитесь к фильму «Земля Санникова» и показанной там жизни древних людей? И адекватно ли описан каменный век в книгах Обручева, Платония и «Земля Санникова»?
3: Ох, вы знаете, я, конечно, «Землю Санникова» смотрел, но в деталях уже слабо помню, как там показана жизнь древних людей. Я думаю, что...
1: Там какие-то индейцы вообще,
3: по-моему. Да, да, там были какие-то индейцы. Что-то вроде каких-то инуитов, может быть. Вот. Но, в принципе, из того, что я помню, это образы, они довольно близкие к тому, что могло быть. Да? То есть они, по крайней мере, ведут себя логично. И это то, о чем я говорил в своем выступлении. То есть есть фильмы, в которых мы не можем простить главного поведения персонажей, когда персонажи ведут себя просто нелогично. В этих фильмах, в общем, насколько я помню, были какие-то достаточно реалистичные модели поведения и сюжета. Ну, вернее, в книге и в фильме. Вот, поэтому, что касается книги, это устаревшие образы, но тоже... Автор уважительно, я думаю, работал с источником, и вряд ли там есть какие-то очень сильные намеренные искажения в пользу того, чтобы создать какой-то шокирующий эффект или еще что, как сейчас принято делать.
2: Так, и следующий вопрос от постоянного нашего зрителя Тимура Воронкова, и он спрашивает. Вы смотрели фильм «Повелитель железа», можете его прокомментировать? И дальше он прислал еще одну фразу с донатом, которая звучит так. Сорян за мелкий донат, и жена ругается. Тимур, вам простительно любые донаты. Вы так нас поддерживаете, что можете даже нас не успокаивать.
3: Да, я, к сожалению, не смотрел, наверное, фильм «Повелитель железа». Может быть, я не помню, что я его смотрел. Поэтому я вряд ли смогу ответить на этот вопрос. Но вот если Тимур нам как-то прокомментирует в чате, что там происходило, какой был процесс, то, может быть, я смогу более конкретно ответить.
1: Спасибо.
2: Хорошо.
1: Следующий вопрос от Ивана Иванова. Что должно входить в массив находок на раскопе какой-нибудь стоянки, чтобы археологи могли сказать: мы нашли совсем новую культуру, которую раньше не знала мировая наука?
3: Ну, те артефакты, которые морфологически по своей форме и, возможно, по технологии изготовления будут принципиально отличаться от того, что мы знаем вокруг, от выбиваться из той привычной картины культур, которая известна археологам. В общем-то, такие примеры, может показаться, что это обязательно должна быть какая-то сенсация, но это не так. В общем, довольно часто находят такие культуры. Бывают культуры, которые могут сочетать признаки каких-то соседних и создавать какие-то гибридные, да, то есть для бронзового века, например, это такая типичная история, когда есть какая-то граница условная между какое-то пространство взаимодействия, вот как раз даже, да, наверное, не граница, а пространство взаимодействия между культурами, и вот на этом пространстве мы видим появление смешанных типов керамики, когда, например, профиль сосуда у нас характерный для одной культуры, а орнаментация для другой. И такие сосуды, вот, например, срубная культура и аллакульская культура, а находят сосуды, которые, ну, сложно интерпретировать однозначно, вот срубный он или аллакульский, там и те признаки, говорят, срубно-аллакульская керамика, да, и мы видим, что и по другим артефактам население это могло смешиваться, либо люди с различными культурными традициями, они могли жить на одной территории, что исторически тоже хорошо известно, такие примеры. То есть они могли устойчиво обитать на одной территории, но при этом сохранять какие-то свои традиции. Поэтому что-то похожее и для каменного века существует, когда проникает какая-нибудь индустрия, какая-нибудь технология изготовления изделий из одной культуры в другую, заимствуется, или, ну, возникает какая-то новая технология или какой-то новый метод использования артефактов. То есть это прежде всего технологические отличия и отличия внешнего вида, то есть форма, морфология.
1: Кира Соколовская задает вопрос. Иван, а посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь художественные фильмы, которые, по-вашему, убедительны в историческом плане? Какие можно посмотреть? Мы возвращаемся опять к теме рекомендаций кино, но уже более широко.
3: Ух... Это такой сложный вопрос, потому что на самом деле, да, потому что на самом деле я, ну, не могу сказать, что, то есть я могу назвать какой-то фильм, который мне понравился, да, но это не значит, что человек, который будет смотреть, он его полюбит или не найдет в нем изъянов исторических, потому что, конечно, в художественных фильмах они, как правило, есть. Ну, в общем-то. Мне достаточно, я поясню почему, я ожидаю, что, может быть, специалисты по этой теме, конечно, скажут, что все не так, но мне понравился достаточно сериал, я вообще редко, на самом деле, смотрю фильмы и сериалы, прям очень редко, это, в общем-то, довольно большая проблема, потому что вот вы меня сейчас спрашиваете, а я начинаю вспоминать, что я вообще смотрел за свою жизнь. То, что я смотрел из недавнего, это сериал от Netflix, который называется «Рассвет», «Rise of Ottoman Empire», «Рассвет», наверное, Османской империи, Netflix. Ну, по сути, он посвящен взятию турками-османами Константинополя в 1453 году. И сериал этот турецкий, я его начинал смотреть с очень большим предубеждением. Я сразу могу сказать, что, конечно, там есть очень серьезные огрехи по костюму, там есть какие-то сюжетные детали, которые тоже не имеют никаких документальных подтверждений, но вроде того, что там сербская княгиня Мара Бранкович там работала, ну, сочувствовала туркам, ну, или еще какие-то детали, да, которых не было исторически, или мы не знаем, были они или нет. Но в целом, вот что мне там понравилось, это то, что, во-первых, он снят в таком жанре, который мне импонирует, когда сидят историки, они комментируют события, и потом нам показывают такой большой художественный кусок, и потом они его обсуждают. Это так интересная манера подачи материала. Мне понравилось то, что турки очень как-то... У них много фильмов на эту тему, дело в том, что и все они, как правило, про то, как героически турки захватили Константинополь, естественно. А вот в этом фильме они показали то, те исторические события, те процессы, которые нам известны по источникам, что они с огромным трудом, огромными потерями, терпя ужасные неудачи, постоянные поражения, взяли Константинополь. И Константинополь в то время, обычно его в фильмах показывают, в фильмах на эту тему, как совершенно могучий город с огромной армией, он таким тогда уже совсем не был. Защитники чудом держались за счет просто героизма горстки, по сути, людей императора и наемников, генуэзских наемников Джованни Джустиниани Лонго. Вот этот сериал мне понравился. Там есть многие... Вот именно как летопись баталий, именно как летопись тактических решений, тех ситуаций, которые там происходили, это тот случай, когда история дает нам сценарий, которого не придумает, ну, наверное, ни один сценарист. Такого насыщенного, сложного, когда и с моря пытались штурмовать, и подкопы делать, и вырубали лес, обходили, перетаскивали флот, и то есть чего там только не было. И там это все показано, это соответствует источникам, и это мне понравилось. Этот сериал мне понравился в целом, очень приятное впечатление оставил. Это то, что я бы порекомендовал из последнего.
2: Спасибо большое. Спасибо. Друзья, нас сейчас смотрят 412 человек, а лайков всего 160. Мне кажется, что-то здесь не так. Давайте подумаем об этом. Чуть-чуть позже. И следующий вопрос от Андрея Зосимова. Андрей пишет. Иван, скажите, какими профессиями владели люди каменного века? Вообще, было разделение труда? Что можно об этом почитать?
3: Ох, ну, тут начать надо с того, то есть я тут сейчас могу случайно включить преподавателя истории первобытного общества, коим я являюсь.
2: Последний вопрос,
3: этого,
2: да?
3: Этого нельзя допускать до сейчас. Что я хочу сказать, что, конечно, каменный век – это огромный период, да, он занимает 99% всей человеческой истории, и там были разные периоды. То есть в зависимости от того, что мы рассматриваем, период... ранней первобытной общины, поздней первобытной общины, период класса образования, то есть вот это нужно понимать, какую эпоху, палеолит, мезолит, неолит. Но большую часть каменного века, в общем-то, разделение труда, конечно, существовало, но оно было прежде всего полувозрастным. То есть оно было связано с тем, что дети сначала были недееспособны, естественно, потом, когда они только-только становились дееспособными, буквально лет там, с 6-7, у них уже были какие-то мелкие задачи, которые они могли решать. Заниматься собирательством, заниматься помощью там, в охоте на каких-то мелких животных, еще чем-то таким. Были задачи и у стариков. Ну, понятно, у взрослого населения, женщин, мужчин – это охота, забота о потомстве. И у стариков была своя задача. Старики стерегли костер, они по ночам там вставали, работали костровыми, они социализировали детей и прочее. Такая была с самых ранних, с палеолита, с самых ранних эпох такое разделение труда, полувозрастное. Потом, конечно, картина несколько усложняется. Появляется сначала появление мастеров по изготовлению орудий труда. Постепенно, когда у нас общество усложняется и появляется, то есть определенные части, определенные личности, определенные люди, они замыкают на себе ресурсы и средства производства, становятся первой элитой, сплочает вокруг себя определенный такой протоаппарат принуждения в виде вооруженных, да, людей. В эту эпоху, конечно, уже специализация более там, в неолите, уже более выраженная. Обмен начинает, натуральный обмен процветать. И мы можем видеть даже уже зачатки элитной экономики, когда какие-то вещи делаются специально для там, религиозных церемоний, либо для вождя, для него лучшие вещи делаются, для каких-то знатных людей, каких-то племенных аристократов. Поэтому тут исключительно зависит от эпохи конкретно, которую мы рассматриваем. Эпохи географии, конечно.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Альфри Императорович говорит: привет из Челябинска, гидродоминатус. Такое дело. И вопрос от Натальи Фирсовой. Спасибо за стрим. Недавно смотрела документальный фильм о шигерском идоле. С трудом можно назвать его научным. Можете ли вы посоветовать современный науч-поп о культурах лесного Урала, кроме Емберс? Никого не знаю.
3: Так. О шигерском идоле.
2: Ну, можно вот Ивана посмотреть в качестве научпопа.
3: Нет, на самом деле у меня есть замечательная коллега Екатерина Трофимова, которая специализируется вот на северной части Урала. И я думаю, что мы сделаем следующим образом. Мы сейчас, я с ней поговорю и сам посмотрю, мы сделаем какую-то, может быть, подборку даже статей, публикаций на тему шигерского идола, просто их прикрепим. Потому что я научно-популярных фильмов про шигерского идола, они наверняка есть, но я их не помню. Я множество читал именно научных анализов, публикаций, но вот научно-популярный, надо подумать, какой материал. У нас есть хорошая реконструкция шигерского идола в нашем палеопарке. Довольно близко сделанная. Потому что, конечно, это тот случай, когда это колоссального значения артефакт, колоссального культурного значения. И он должен стоять просто в первом десятке самых выдающихся артефактов и предметов мирового искусства. Но, к сожалению, это к вопросу о популяризации. Да? То есть, что то, что популяризация, да, то есть что то, что имеет популярный культурный стереотип.

0: достаточно жесток, стал, как интересно. Поэтому это вот с двумя вещами связано. С моим бэкграундом, который изначально не совсем был связан с Бронзовым веком, а со средними веками. Ну и, в общем, поскольку я историк военного дела, я, безусловно, все, что касается, меня интересует все, что касается периода, в общем, ну, вообще военной истории, а в профессиональном плане все, что существовало до появления регулярных армий. Потому что там есть очень много таких схожих черт. Вот были такие периоды, да, в истории, когда были родоплеменные военные формирования, потом были там феодальные и все прочее. И вот это мне все очень интересно. Ну, поэтому и история Византийской империи и завоевание турками, османами тоже. Ну и вдобавок мы в Архиосе, в нашей ассоциации, ну, делаем часто много проектов, которые тематически мне научно не близки. Сейчас вот мы делаем проект как раз в Черногории, посвященный там разным периодам истории. Иллирийцам, Византии, той же сербским средневековым государством, княжеству Рашка-Зета, к сербскому царству. И так что, в общем, и по долгу службы, и с удовольствием, я бы так сказал.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос примерно полностью повторяет вопрос, который был до этого. Андрей Ельчининов его задает. Дома в исторических фильмах, сериалах с щелями в пол головы. Это художественный ход или так было? Ну, собственно, ответ на этот вопрос вы уже слышали. Поэтому давайте перейдем к следующему. Серж Любомудров также прислал к нам донат. Спасибо вам за поддержку. Спасибо всем за поддержку, кто присылает донаты. И вообще, те, кто нажимает лайки, подписывается на канал и поддерживает нас на Патреоне и так далее, и так далее, и так далее. Иван, будете ли вы специально тренировать лошадей для вашего колесничного проекта? Тоже ведь, наверное, не всякую клячу можно в колесницу запрячь. Спасибо.
0: Да. Я буквально два слова добавлю по поводу домов. Все-таки надо человеку тоже ответить. Я хотел еще сказать, что я думаю, что еще какая есть деталь, что иногда такие фильмы снимаются в существующих даже исторических и археологических парках. Часто такие парки не являются постоянными именно интерактивными, поддерживаемыми экспозициями, где люди живут. Часто бывает, что ставят реконструкцию деревянную. Дерево – это очень недолговечный материал. Проходит какое-то время, устает постройка, она становится такая вся дряхлая у нее, скажем, если она срублена, да, из неоцилиндрованного бревна, такого более-менее аутентичного, там же все законопачено, и там на самом деле большие щели. И когда вся эта пакля оттуда там вылетает, весь этот мох, то вот там и будет щель. А поскольку там никто не живет, то это поддерживать постоянно такой большой нужды нет. И оно таким в кадры попадает. Вот я думаю, что такой может быть момент. Вот. Что касается второго вопроса, вопрос очень серьезный. Да, начать нужно с того, что лошадь – это вообще главное оружие. Лошадь сама по себе главное оружие. Что воина-колесничего, что любого всадника и рыцаря. Поэтому, конечно, лошадь должна быть специально обучена. И в случае с колесницами лошадь должна быть привычной и к повозке, к конкретной повозке, и к езде с древней упряжью, очень не похожей на современную, езде в паре с другой лошадью, с этой непривычной упряжью. И тренировки по-хорошему должны происходить, ну, в течение года хотя бы, чтобы лошади действительно были хорошо подготовлены. Тем более, что очень много нюансов. Знаете, у меня есть некоторый опыт общения с лошадьми. Приходилось ездить верхом, в том числе на реконструкциях. Но чем больше я в этот вопрос погружаюсь, тем больше я поражаюсь тому, какой это огромный мир лошадей, знаний о них. И для меня, например, это такие кажутся очевидные вещи, когда вы их проговариваете, но о них редко задумываешься, пока не начнешь этим заниматься. В частности, вот что лошадь, которая всю жизнь ездила на ипподроме прекрасно, там, быстро, не знаю, прыгала через барьеры, она хорошо тренированная, дисциплинированная, воспитанная, она может быть в страшном.

0: страшной депрессии, совершенно не мочь адекватно бежать по пересеченной местности. То есть вот если она окажется в степи, да, там где кусты, ямы, какие-нибудь там коренья, коряги, то она может очень быстро сломать себе ноги, потому что она никогда там не бегала. Поэтому тут тоже вопрос, то есть о чем мы говорим? Там, мы говорим о каких-то там павильонных ли испытаниях, да, или мы говорим там о испытаниях на пересеченной местности. Очень-очень много нюансов, да, и подготовка лошадей – это не меньшая по серьезности затрат часть подготовки, чем строительство колесниц.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос от Ильи Абрамова. Илья Абрамов прислал вам 400 рублей и спрашивает, а если вам дать денег, много, какой фильм вы снимете? Про какую конкретную историю?
0: Ну, вот, как я уже сказал, да, мне было бы очень интересно снять о бронзовом веке Южного Урала, потому что наш бронзовый век – это действительно ярчайший феномен мировой истории, который включает и традицию очень серьезной, сложную традицию строительства укрепленных поселений и древнейшие из археологически известных колесниц и интересное очень металлургическое производство. Я бы хотел снять фильм, посвященный комплексу воина колесничего, то есть колесничному комплексу, да? Хорошо звучит комплекс Воина-Колесничего. Зачем вы проткнули его копьем? У меня просто комплекс Воина-Колесничего. Имеется в виду, что комплекс колесница, вооружение, упряжь, воин-колесничий, возничий, да, это кажется, что ну, это какой-то такой очевидный и обозримый комплекс явлений. Но если мы посмотрим на то, как это формируется, мы поймем, что это вершина технологического развития, социального развития и экономического развития. Вершина военно-промышленного комплекса, в конце концов. И что это такое? То есть, чтобы создать боевую колесницу, чтобы предоставить вождю все это снаряжение, что нужно было сделать? Нужно было добыть руду, ее обогатить, получить металл, качественный металл, из него отлить оружие, которое по качеству существенно отличалось от бытового инструмента. Это могли сделать не все, это делали профессиональные люди. Профессиональные люди, которые были выведены из сферы производства. То есть в этот момент они не занимались там выпасом скота, они занимались только этим. То есть это уже элемент элитной экономики. Далее, колесница – это тоже не телега. Чтобы ее сделать, нужны очень серьезные знания, очень серьезный опыт. Потому что без современных приборов, я даже скажу, что даже с современными приборами, очень сложно сделать ее одновременно легкой и прочной. А она должна быть именно такой. Постройка колесницы – это постройка с задействованием большого коллектива мужчин со людей, не обязательно мужчин, с специализированным инструментом. И эти люди тоже, их надо было кормить, они занимались этим профессионально. Чтобы сделать наконечники стрел, тоже там надо было добыть хороший кремень, сделать самые лучшие наконечники там, стрел да, для этих, для тревок вождя. Вот. То есть упряжь это отдельный вопрос, да. И тут много-много компонентов. И когда мы все это соединяем вместе, у нас рождается образ огромных инвестиций, инвестиций интеллектуальных, экономических. И мы видим, что это действительно вот такой пик, вот в этом феномене демонстрируется пик развития этого общества. Ну и, в общем, во многом этой эпохи. И поэтому вот это хотелось бы показать, как из многих сюжетов, как из многих сюжетных линий формируется в итоге что-то вот такое большое, сложное, и то, что даст потом огромный импульс, в общем-то, общемировым историческим процессам. Вот как-то так. Вы записали? я использую его как сценарий.
1: Потом на ютубчике посмотришь.
0: Хорошо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя 333, который пожертвовал нам 333 рубля. Иван, как продвигается работа по реконструкции синташтинского лука? Очень интересно узнать характеристики изделия и результаты полевых испытаний.
0: Да, вопрос. Спасибо за вопрос. Эксперимент завершен. На данный момент было изготовлено всего 11 луков, из которых в процессе испытания выжило 4, ну даже можно сказать 3, по большому счету. Четвертый тоже не до конца. И эти испытания в итоге позволили выявить вариант, который является не просто работоспособным, а вариантом, который вариант конструкции, при котором действительно все эти дополнительные детали сообщают луку прочность и силу натяжения. Эти материалы, часть опубликована, значит, две статьи уже вышло. Но это статьи были как бы такие предварительные, где мы описывали версии лука. Сейчас выйдет большой материал в журнале Exarch по материалам Европейского конгресса экспериментальной археологии. Одна статья у нас большая тоже в вестнике Поволжской археологии Скопусовском. То есть есть целый ряд публикаций, часть уже вышла, часть выйдет, можно будет почитать. Самое научно-популярное будет в журнале, в дайджесте, вернее, Exarch, будет в журнале и будет в дайджесте. Мы ее обязательно выложим в наших группах, можно будет посмотреть, там будет фото, наверное, видео тоже приложим. Что касается характеристик, лук мощного натяжения 28 килограмм. Все это довольно серьезная история. У него, у той версии, которая оказалась в итоге самой работоспособной, плечи, разные плечи. Верхнее плечо длиннее, чем нижнее. И это оказалось, ну, обусловлено деталями конструкции. И это позволяет, мы уже проверяли, очень удобно стрелять как с лошади, так и с колесницы. Ну, стреляли ли они с лошади в ту эпоху, это прям большой дискуссионный вопрос, но с колесницы удобнее стрелять с такого лука. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И Юлка тоже пишет нам спасибо. Спасибо, Юлка, за поддержку. А Шурик Леонидович пишет: по моим наблюдениям, вера людей во всякую дичь во многом зиждется на представлениях о мире, взятых из фильмов. Запретить нельзя, нужно конкурировать. Ну, это не вопрос, скорее такое мнение.
0: Да, я соглашусь, что, конечно, нужно конкурировать, конечно, нужно это сражаться и подавлять. Да, потому что действительно, вот часто мне говорят о том, что ой, да ладно, да понятно же, что это художественный фильм. Вот, к сожалению, как показывает практика, и именно как практик мероприятий исторической направленности, куда приходят люди, да, смотреть на какие-то реконструкции древних производств, там, сражений, чего-нибудь еще, мы как раз часто сталкиваемся с тем, что человек приходит и говорит: а я вот смотрел, допустим, там, как он назывался, фильм... очень похожий на 300 спартанцев, только про богатырей.
2: Наш российский,
0: да, Коловрат. Я вот смотрел Коловрат, вот классно, вот там, да, вот они показали, как вот наши это богатыри, они-то умели, там у них были же славянские системы боя, что они вот там могли вот так вот там двумя мечами, и вот это
2: все... И медведь ручной.
0: Да, это говорится там папой, который пришел с детьми, и как бы вроде неудобно при детях тоже сильно спорить и подрывать авторитет отца. Вот, но люди, я так скажу, что в действительности очень часто фильмы не просто источник знаний об истории, художественные фильмы, но это еще и единственный источник знаний об истории, поэтому это серьезный вопрос.
1: Спасибо большое. Друзья, два 2:00:02 на наших часах, и по этой причине мы больше 2 часов находимся в прямом эфире, более часа находимся в прямом эфире.
0: Час.
1: Да, и больше 2 часов мы обязательно побудем, но в данный момент сделаем небольшой перерыв и традиционное объявление, которое в этот момент обычно и появляются. Во-первых, я напоминаю о том, что нас в данный момент смотрят 516 человек, и если эти 516, 518 уже поставят лайк, данное видео будет более популярным, оно выйдет в тренды. Представляете себе, как будет круто, если наши видео начнут попадать в тренды. Ну и, соответственно, таким образом каналы будут развиваться, а нам всем будет от этого приятно. Также канал развивается, если вы на них подписываетесь, и на канал «Лаборатория научных видео», на котором вы сейчас смотрите видео, на канал anthropogenes.ru, где также очень много интересного, включая дальнейшие стримы и видео, о которых Александр вам расскажет. Ну и не забывайте о том, что нас можно поддержать на Патреоне. Для этого нужно найти «Лаборатория научных видео», anthropogenes.ru, 2 проекта, 2 аккаунта. Также можно прислать вопросы с помощью донатов, которые имеются в описании к этому чату, к этому видео, и в чате также появится ссылка. И Суперчат также к вашим услугам.
2: Да, а я хочу сказать, что нас ждет уже завтра новый эпизод форума «Ученые против мифов 13», 6-е выступление. Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, ну и вообще известный человек, лауреат премии «Просветитель» 2017 года, он выступал с докладом «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие с точки зрения лингвиста». Ну, если вы смотрели фильм «Прибытие», вам будет особенно интересен этот доклад. Не смотрели, тем не менее, там очень, очень классное выступление. И, кстати говоря, вредным оппонентом выступала Светлана Бурлак, доктор филологических наук и наш постоянный спикер. Это был отличный диалог. Это будет завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». А в субботу, 19 декабря, у нас планируется аж 2 стрима. Во-первых, у нас будет прямое включение из Судана, где Александр Сыроватко, археолог, директор Коломенского археологического центра, сейчас работает на раскопках древнего храма. Еще раз, это Судан, это бывшая, так сказать, территория древней Нубии. И я вот единственное не могу вам гарантировать, друзья, качество картинки, потому что это, еще раз, это даже не Египет, это Судан. Мы проверяли связь, вроде картинка есть. Мы еще раз проверим накануне. В пятницу, я надеюсь, будет связь более стабильная, чем была с Максимом Лебедевым при трансляции из Гизы. Это будет в субботу, 19 декабря, на канале «Лаборатория научных видео» днем. Я вот точное время...
1: Нет, Саш, как раз эффект присутствия Сыроватко будет на канале, я так понимаю, «Антропогенеза».
2: Ну хорошо, ладно, на канале «Антропогенеза»
1: днем. Это не точно.
2: Днем, в 3 часа, то ли в 4 часа, мы еще с ними уточним. Там просто очень жарко, вот когда они смогут это... сделать. И в субботу уже 19 декабря в 19:00 будет эффект присутствия с экскурсией в храм Амады. Самое древнее культовое сооружение на берегу озера Насер в Египте на территории древней Нубии. Вот, опять Нубия. На этот раз нашим гидом в мир древнего Египта станет Владимир Большаков, египтолог, научный сотрудник Международного учебно-научного центра по изучению древних цивилизаций Египта и Судана, РГГУ, который уже у нас был в эфире, и это тоже будет очень интересно. То есть в субботу у нас будет прямо вылет в реальную Нубию, а потом в виртуальную. И, наконец, в среду через неделю, 23 декабря в 19:00, будет эффект присутствия экскурсия в планетарий с Дмитрием Селезневым, автором и ведущим канала DDS Astro, и, кстати, победителем конкурса «Хрустальный пингвин напиток». Это будет через неделю. Не пропустите, друзья, для этого подпишитесь на все наши каналы.
1: Да, кстати, есть же еще один канал, который называется «Научная станция», на котором продолжается трансляция, которая проходит 24/7 из Кемерово. И Ольга Вдовина продолжает делать диориту Ванзу. И сейчас новый этап в производстве данного элемента, украшения, наверное, того самого древнего сооружения, дома, чего угодно. Они уже создали станок и с его помощью начали просверливать отверстия. Все да. Самое интересное еще впереди, и если вы почему-то не подписаны на этот канал, подпишитесь, ну и, соответственно, можете посмотреть, что происходит прямо сейчас. Прямо сейчас там ночь, но вы всегда можете немножко отмотать назад и
2: посмотреть. И поставить лайк обязательно.
1: И поставить лайк обязательно, да. Вот. И всем будет хорошо, и Ольге будет приятно.
2: Да, конечно. А сейчас мы продолжаем, возвращаемся к нашему стриму, к Ивану. И следующий, видимо, Максим Песцов задает вопрос. Спасибо за интересный стрим. Мне почему-то вопросы приходят после стрима, видимо, в голову. Можно на паузу поставить? Я что-нибудь придумаю, потом продолжим. Вы присылайте ваш вопрос.
1: Да, конечно. Мы вот ставьте сейчас на паузу, присылайте. И уже, вот, соответственно, после окончания, да. Да.
0: Я могу сына позвать, мы пока на диване посражаемся пластиковыми мечами.
2: Да, это было бы неплохо.
1: Формулируйте, да, формулируйте, Максим.
2: Да, а дальше человек из села переходит на уровень стажер, то есть он становится спонсором канала «Лаборатория научных видео», и он же задает вопрос, как изменялся экипаж боевой колесницы в зависимости от назначения боевой машины и технологического развития общества. Боевая машина.
0: Хороший вопрос. Значит, если коротко, то, конечно, у колесниц были различные этапы, как в истории их существования. Можно сказать, что, ну, это, сейчас я скажу тезис, который требует доказательств, но это вот такая моя личная точка зрения, что эпоху синтерстинских колесниц, тех, которыми я занимаюсь, ранних колесниц, ее можно сравнить, ну, сказать, что это такая эпоха зарождения этого элитного типа ведения боя. Эпоха, когда еще общество не могло себе позволить таких больших формирований боевых повозок. И, ну, с точки зрения этапов развития военной мысли, можно сказать, что это такая эпоха, знаете, как зарождение рыцарства в свое время, когда Карл Мартелл вел систему бенефиций, появилось рыцарство, и появились первые. А может, даже не Карл Мартелл, а может быть, это тяжелые конники эпохи Великого Переселения, из которых Европа скопировала, так сказать, вот тип ведения войны. А потом, конечно, если мы уже двинемся дальше исторически и попадем на Ближний Восток в первой четверти второго тысячелетия до нашей эры, то там мы уже видим, что зарождается целая корпорация воинов-колесничих, уже самая настоящая, которые имели содержание от царя, ну, который, собственно, сам тоже был воином-колесничим. Уже снабжение этих воинов-колесничих, оно государствами, ранними государствами очень хорошо регламентировалось. Колесницы, запасные детали колесниц, вооружение дорогостоящее уже хранилось на складах дворца, чинилось, подвергалось замене, учету. И это уже эпоха, когда появляется вот эта элитная прослойка знати воинов-колесничих. И сражения, если мы посмотрим на сражения древних армий Ближнего Востока, то прежде всего это сражение колесничих с колесничими. То есть если одни колесничи одной стороны повергали колесничих другой стороны, то можно было считать, что сражение кончено. Пехота, силы поддержки, они вряд ли могли решать ход сражений. Ну, в редких случаях, только будучи очень многочисленными. И это очень похоже на то, как было в средние века, когда тоже тяжелая конница, в общем-то, столкновение тяжелой конницы не решали исход битвы. И даже рыцари, они часто отказывались вступать в сражения с простыми людьми, да, они сражались только со своими коллегами. Вот можно сказать, что что-то похожее происходило и в древнем мире с колесничими. Затем можно сказать, что вот золотая эпоха колесничества – это вот как раз где-то с середины второго тысячелетия до нашей эры до начала, до последней четверти. Да? Второго тысячелетия до нашей эры, когда колесничные армии становятся большими, и сословие колесничных большим становится. Колесничное сословие расцветает на территории Балкан, на территории микенской культуры, и даже крито-микенской уже к тому времени. И эпоха заката, в общем, ну, начало, такая золотая осень, можно сказать, колесницы, это последние там 13, 12, 11 века до нашей эры. Мы видим, что в эти времена уже появляются пехотные формирования, более регулярные, которые ходят более, смогут формировать какой-то плотный строй, ощетинившийся копьями, какие-то такие древние, ну, еще не фаланги, конечно, не шельтроны, но что-то вот такое очень, очень сложно проходимое для колесниц. С этим обычно связывают то, что вот в гомеровскую эпоху, то, что описывает Гомер в Троянскую войну, воины начали спешиваться для битвы. И троянские, вернее, прошу прощения, ахейские цари, они вот, да, в общем-то, и троянские, они посыпали врага на дистанции, да, из лука, метанием копья, чаще всего метанием копий, и спешивались. И, в общем, какую-то параллель тоже можно провести с поздним рыцарством, скажем, в 15 веке, когда уже лошадей останавливал плотный строй пикинеров организованный, и завязнуть в таком строю было смерти подобно, и часто рыцари спешивались и бились пешими с открытым забралом. Вот, ну и, конечно, была эпоха эллинистических тяжелых колесниц, да, персидских колесниц, когда колесницу из легкой мобильной стрелковой платформы и боевой машины пехоты ее сделали, пытались сделать танком, вот это известные, да, колесницы того же царя Дария с серпами, это уже была не бига, а квадрига с четырьмя лошадьми, и тяжелая, планировалось, что она должна сметать пехоту, как это было раньше, но уже была фаланга, в том числе македонская фаланга и пехотная фаланга, и даже такие колесницы с успехом останавливала. И это была, в общем, смерть актуального применения колесниц. Но как реликт колесницы задержались в некоторых обществах, ну вот в частности в Европе, у какое-то время у континентальных кельтов, у галлов они были, и они процветали у бритов и у ирландцев. Долгое время еще консервировались у ирландцев еще, ну, в начале нашей эры, в общем, вовсю они там даже, по-моему, в 3-4 веке еще эта ирландская боевая повозка там вовсю использовалась. Так что вот такая история очень интересная.
1: Спасибо большое. Иван Иванов спрашивает у Ивана. Иван, скажите, пожалуйста, а воины каких культур бронзового века были самыми одоспешенными и тяжело вооруженными?
0: Ну, тут опять бронзовый век большой, культур много. Приведу какие-то яркие примеры. То есть, если мы говорим о, допустим, нашей территории, то, судя по всему, какого-то очень тяжелого доспеха не было. Могли быть панцири из роговых, ламеллярные панцири из роговых пластин, ну, что, в общем, кстати, довольно хорошая защита, по крайней мере, там от каменных стрел она точно спасает. Но если говорить вот именно о металлической такой защите, то первые такие прям очень тяжелые войны — это как раз доспех из дендры. Это доспехи 15-14 веков до нашей эры, найденные на территории Греции. Это уже латный доспех, такая вот нагрудник латный и латная юбка. Очень такой мощный доспех, почти 20 килограмм весом. Считается, что часто говорят, что это как раз вот доспех воина колесничего, который стоял, чтобы его нельзя было поразить ничем. Он стоял на этой перильной колеснице и там копьем всех таранил или из лука убивал. Ну, скорее всего, копьем микенцы любили именно копья. Считали большой честью сражаться копьем, а не луком. Но мои вот друзья, греческие реконструкторы, они эти доспехи реконструировали и показали, что в них и в пешем строю прекрасно можно действовать. И они при всей внешней громоздкости довольно-таки удобные. Вот, поэтому, пожалуй, что это вот такой самый, наверное, ранний и самый тяжелый пример, потому что более поздние наголовья отдельные панцири, из которых потом получится первые антропоморфные панцири, они ну, меньше, чем этот доспех из дендры. Поэтому доспех из дендры, наверное, это вот такой самый яркий пример.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос от Андрея Ельчининова. Экипаж колесницы, два бойца. Как на ходу можно было метко кидать, стрелять? Трясет ведь на неровностях степи на скорости.
0: Ну, нужно было стараться и учиться этому. Конечно, трясет. Но я так скажу, что и на лошадь трясет. И, конечно, это сноровка, выучка. Еще надо вспомнить, что очень долго на лошадях, на конской упряжи, допустим, не было стремян, и люди умудрялись не только из лука стрелять, но еще и копьем биться в тяжелом вооружении, как те же самые там, катафрактарии у византийцев долгое время. А в колеснице, ну, в колеснице, кстати, гораздо удобнее, в общем, чем на лошади, тем более на лошади без стремян. Вот именно стоять довольно уверенно можно. Если ты стоишь, там перила и метать. Вообще красота. Вот я могу как практик сказать. Прям одно удовольствие метать копья в пробегающих мимо людей. Вот. А из лука стрелять, ну тоже просто сноровка нужна. Кочки, да, но скорее всего и для кельтских колесниц это фиксируется. Был такой примитивный амортизатор в виде сыромятной площадки плетеной дна, которая, ну, соответственно, ходила на неровностях и сглаживала вот эти вот эту вибрацию при езде. Это все возможно, реально и вполне осуществимо. А если мы почитаем записки о Гальской войне Юлия Цезаря, то мы во всей красе увидим, как у нас воины колесничьих бритов, они не просто сражаются из корпуса колесницы, они запрыгивают на дышло колесницы и стоя на дышле стоят во время того, как колесница несется. А дышло – это вот эта тоненькая палочка, которая от колесницы идет к лошадям.
2: Спасибо. Вопрос от КЗ.
1: Или К3.
2: К3, КЗ.
0: Пусть К3 будет.
2: Иван, ранил. Спасибо за вашу деятельность. Вопрос. Можно снять мыльную оперу, основываясь на исторические факты? Любовь, предательство, страсть.
0: Конечно. Конечно, можно. Еще как. В истории было столько разных страстных и любвеобильных натур, а еще если мы вспомним, что это у нас традиционное общество было, и общество... И, кстати, мы эту тему обязательно должны раскрыть в применении к фильмам по поведенческую сторону. Ведь если мы возьмем, да, можно взять любые ирландские или исландские саги какие-нибудь и посмотреть, когда там из-за ревности, из-за того, что там один парень посмотрел на жену другого парня, и тому показалось, что на нее как-то не так посмотрел, он его на... Были какие-то игровые состязания по борьбе, и он его специально бросил хребтом на камни, например. Вот всякие такие очаровательные истории, никакой «Игры престолов» не нужно. Пожалуйста, всякие тебе прелюбодеяния, членовредительства, и великолепный век будет просто блеклым веком по сравнению с тем, что реально исторически происходило. Конечно, можно, тем более... Ну, в тех же сагах там огромное количество таких сюжетов. Просто их нужно использовать. Их не используют.
2: Спасибо. Вопрос от Ксении Деметри Целест. Во многих художественных исторических фильмах есть сцены с танцами. Какими методами проводят реконструкцию танцев и музыки?
0: Ну, тут... опять же, зависит от эпохи, конечно, чем дальше, тем меньше источников. И, ну, для средних веков все достаточно неплохо. Есть ноты. Ну, начнем с того, что ноты есть для бронзового века. Ноты есть хурицкие гимны, это бронзовый век. Есть ноты и музыкальные инструменты в гробницах Ура, например. Ну, с танцами сложнее, есть изобразительные источники, которые часто показывают танцы. В принципе, для бронзового века мы тоже можем какие-то крупицы найти. Например, в бронзовом веке Скандинавии есть изображения девушек, которые явно в каких-то акробатических этюдах. То есть они стоят мостиком, они там пляшут как-то. И это, в общем, можно использовать для, ну, по крайней мере, для... изображение каких-то фаз этого танца. вполне себе источник. Ну, а если мы там будем говорить о письменной истории и уже там о средних веках, так там уже в позднем средневековье трактаты есть о танцах. Если мы первобытность реконструируем, то разумно смотреть этнографические параллели таких вот ранних комплексных обществ, живущих в этнографической или недавно живших в этнографической современности, и смотреть, как это у них существует. Ну, можно моделировать что-то похожее для художественных фильмов. Это вполне достойно будет выглядеть.
1: Спасибо. Также мы говорим спасибо Наталье, которая сказала спасибо нам и поддержала этот стрим. Спасибо огромное за поддержку. Все, кто нас поддерживает. И вопрос от человека, который подписывается Синтез, тоже регулярный наш зритель. Спасибо за поддержку и за нахождение на стриме. Популярная печатная фантастика с попаданием современников в средние века. Как вы думаете, если простой современный айтишник попадет в средневековье, то где бы у него было больше шансов выжить, в Европе, Азии или Востоке?
0: Я думаю, что одинаково нигде, скорее всего, примерно одинаково. Потому что, ну, тут что нужно понимать, что я это часто люблю тоже доносить студентам своим, что люди прошлого, они были абсолютно одинаково умными с нами. Потому что каждый человек и его разум, он адаптирован под те условия, в которых он обитает. Мы обладаем актуальными навыками выживания в той среде, в которой мы находимся. И нашу жизнь, казалось бы, достаточно благополучную и гораздо более благополучную, чем жизнь в древности, ее насыщает множество деталей, которых мы не замечаем, но которые обеспечивают нам успех. Да, мы где-то знаем, как, не знаю, быстрее можно добраться докуда-то на каком транспорте. Где-то мы знаем, как можно где-то сэкономить, где-то достать какие-то товары. Это все детали, которые мы часто не замечаем, но это вот крупицы этих знаний, они способствуют выживанию. Также и люди той эпохи, они обладали большим массивом знаний, которые они использовали уже неосознанно. Но они работали только в контексте той эпохи, в среде той эпохи. И поэтому, если человек современный бы попал туда, он бы оказался примерно в той ситуации, что трехлетний ребенок посреди огромного города. Да, даже наверное, не трехлетний, а годовалый младенец. Ты абсолютно не знаешь, что делать. Ты не говоришь на том языке. Ты отличаешься внешне. Это катастрофа. Это очень тяжело. Если человек выживет, это будет большой успех. Но все вот эти сюжетные ходы о том, что а вот он из современного мира, знаете, сейчас соберет пулемет и всех накажет. Ну, они, конечно, в реальности, если бы такое могло быть реально, они бы вряд ли работали. Поэтому, ну и вот давайте, наверное, здесь скажем пару слов о поведенческом аспекте. Вот с одной стороны, люди мало изменились. Нами с палеолита, вот Александр меня поддержит, я думаю, в этом вопросе, что люди с палеолита фактически мало изменились, да, и, ну, с верхнего палеолита. И мы все те же в плане нашей физиологии, нашего там, эмоционального состояния, наших побуждений и всего прочего. И надстройка может быть разной, но такой вот базис у нас общий с теми людьми. Но есть вещи, которые сильно поменялись. Например, традиционное общество – это общество, которое очень сильно базируется на этикете и правилах поведения, и на неписанных законах поведения. И нарушение этих законов может повлечь и повлечет очень серьезные последствия для жизни, свободы человека, здоровья человека. Ты можешь на кого-то неправильно посмотреть, что-то не так сказать, и будешь за это очень жестоко наказан. А человек, который попадет в прошлое, это просто будет не знать. Мы можем взять, как тут привели в пример, Азию, Европу. В Азии самураи шли по улице, могли друг друга толкнуть, и если не тут же они не извинялись, то могла начаться дуэль, которая кончалась смертью. Похожее было и в Европе. И это общество, которое очень серьезно относилось к словам, поступкам, жестам и этикету, оно очень непривычно современному человеку, который привык писать в интернете там, или высказываться совершенно свободно, зная, что в общем, никакой ответственности он не понесет. Вот. Что прекрасно, но в древности так не работало, к сожалению.
1: Спасибо большое.
2: Кстати, первый такой роман про попаду в Средневековье, это же «Янки при дворе короля Артура».
0: Да, да, да, совершенно верно.
2: Марка Твена. Но там у него все таких довольно прогрессистских позиций, как он там вообще стал очень крутым среди дурачков.
0: Нет, ну это возможно, это как вот когда Миклуха Маклай спирт поджег и всех напугал. Ну, может быть так. Может, тебе копье в легкое засунуть до того, как ты догадаешься.
2: Ну, все-таки Средневековье — это не Папуа, прям скажем.
0: Да, да, да.
2: Вот, ну.
0: Он поджег спирт, убейте его.
1: И все. Отлично, продолжаем с вопросами. Эль Барто продолжает также насыщать наш эфир вопросами. А есть какие-нибудь исторические данные о гонках на колесницах в бронзовом или железном веке? Если почитать древнегреческие мифы, то там периодически всплывает данная тема, например, Пелопс или Эномай.
0: Да. Да, безусловно.
1: Следующий вопрос.
0: Извините. Есть, конечно, и в Илиаде действительно упоминаются поминальные рестания на колесницах, да, и есть все основания полагать, что такие соревнования были. И более того, если существует воинская культура, то в воинской культуре всегда, особенно если это элитарная воинская культура, в ней всегда есть воинские упражнения, какой-то комплекс того, что нужно делать, чтобы быть успешным на войне. Для, скажем, микенцев это была, скорее всего, борьба, в частности, ну и там и для рыцарей в средние века они практиковали борьбу в позднем средневековье. Почему это важно? Потому что важно сбить. Почему бесполезно, например, боксировать? Ну, потому что когда у вас оружие, то боксировать не очень эффективный навык, и вы в доспехах. А вот бороться полезно, потому что ты можешь повалить противника и засунуть ему кинжал, допустим, в щель в забрале там, или в щель в доспехах. Ну или в бронзовом веке тоже свалить и зарубить этого противника. Это очень полезный навык. Полезный навык, естественно, разить из лука. Поэтому воины-колесничие занимались охотой. И охотой на диких, крупных, каких-то опасных животных, что могло моделировать бой, моделировать сражение. И у нас есть основания предполагать такую охоту, скажем, и для синташтинцев. Потому что вот охота, она не играла существенной роли в жизнеобеспечении всего общества, но присутствуют следы охоты на диких животных. А некоторые наконечники в элитных колчанных наборах, они очень широкие и хороши для охоты на крупного зверя. На человека, в общем, бесполезно такими стрелять. Можно и другими, попроще. Это раз, охота. И, ну, скажем, в микенах это вообще есть изображение, или на востоке этой охоты. Ну и рестание в плане состязания людей тоже обязательно. Гонки, что обучает маневрам. Это, может быть, даже какие-то сшибки на гуманизированном тренировочном оружии, ну, скажем, тревки без наконечников, да, там метание. Вот как были в Древнем Риме гиппика гимназия, когда они метали дротики, всадники друг друга, ну просто без наконечников. Вот что-то подобное наверняка было, должно было быть, чтобы поддерживать боеспособность воинов в отсутствие войны. Ну и, естественно, готовиться к самой войне, потому что если поедешь, не умея ничего, то плохо кончится.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Дальше Валерия Буравина говорит нам спасибо. Мы говорим спасибо Валерии. И подкаст «Непрофессионально» снова задает вопрос. А может организовать некую комиссию, которая оценивала бы фильмы на историческую достоверность? И зрителю понятно было бы, фильму можно верить.
0: Ну, мне кажется, в качестве какого-то неофициального органа, а вот такого клуба, может быть, даже научно-популярного какого-то проекта, замечательная задумка, да, такая рецензия, вот человеку... Понимаете, в чем дело? Я, когда, опять же, выступал, я в самом начале выступления сказал о том, что я ни в коем случае не оцениваю художественные качества фильма. И если я говорю, что фильм не историчный, это ни в коем случае не значит, что человек... он

0: коротко, я даже думал снимать отдельный обзор, может быть, даже еще сниму. Сериал этот, в общем, визуально далеко не самый худший, там узнаваемый вполне вооружение и римское, и несмотря на то, что германцы бедновато выглядят, ну, их, в частности, вожди, в общем, крайне бедновато выглядят для вождей, но в целом все, в общем, очень прилично. Но вот что касается именно вот этой поведенческой части, части, где они пытаются какие-то вообще сюжетные связки показывать, там полная катастрофа. То есть какие-то ситуации, которые в сценарии присутствуют, чтобы, ну, создать шоковый эффект, как-то нас заинтересовать, взбудоражить, а фактически это бред, когда приглашают гостей, а потом их убивают ночью. А подчиненные говорят вождю: что ты гостей убил, ну как некрасиво. Он говорит: а что ты хочешь быть новым вождем, что ли? Говорит: не-не-не, все, все, вопрос снят. То есть это показано в таком ключе, да, как с точки зрения современного какого-то криминального коллектива, а в реальности в таком обществе вот такая расправа над гостями, тем более там это были родичи, но это страшное преступление, просто, можно сказать, практически невозможная ситуация. И там эти ситуации постоянно. На пиру там какая-то свадьба, встает вождь, говорит, он, значит, во-первых, пришел на эту свадьбу и говорит: я вас тут всех ненавижу, значит, ваша вечеринка отстой, я бы вообще бы не приходил, пошли вы все к черту, и уходит. И все такие сидят, ну, как бы, ну, что, он дурак просто, ладно, что теперь же...
1: Дурак, но вождь, вот, поэтому...
0: Да, еды наготовили, как бы, давайте уж как-то праздновать, что, ну, ушел и ушел. И это все показано, как будто в современном ночном клубе сидит компания, да, и какой-то, да, чувак перепил, и вот он взбрыкнул, и все говорят: да ладно, все, иди домой, не будем расстраиваться из этого глупца, все хорошо. Там это показано ровно так. Тогда как если бы это был реальный вождь, который хотел выказать свое презрение, если бы он уже просто не пришел на эту свадьбу, это уже было бы оскорбление, которое можно было бы довести до вооруженного конфликта. Если бы он на таком мероприятии куче других вождей сказал, что он их всех не уважает, ненавидит и ушел, это было бы 100% последнее, что он бы сделал в этой жизни. Вот. И, а там, ну, нормально, ладно, поругались люди, ничего страшного. Потому что это абсолютно современное мышление. Не, договора нету, письменно не написано, значит, не имеет силы. Что там сказано, ну и сказано. Вот. Поэтому вот проблема в этом. И такие вещи, конечно, хорошо бы людям объяснять, почему какие-то ситуации неисторичные. Они неисторичные могут быть не потому, что там шовчики неправильные, и мы тут все негодуем, а потому что вот так. Потому что, ну, это просто нарушает абсолютно логику исторического повествования.
1: Спасибо. Человек из села снова с нами. Чем отличалась упряжь бронзового века от современной, кроме отсутствия стремян, в том числе и гужевая?
0: Ну, во-первых, есть, вы знаете, удила, да, которые, здесь выражение, закусить удила. И вот эти удила, они в средние века уже, допустим, были металлические, железные. В бронзовом веке, ну, вплоть, да, в общем, вплоть до раннего железного века, использовались мягкие материалы, там, кожа дубленая, может быть, дерево, и использовались в качестве, использовались псалии, это такие детали упряжи, которые давят на щеки лошади, у них есть шипы, это роговые костяные детали. Ну, они бывали разных конфигураций, там щитковые, потом появились стержневидные. Стержневидные, они уже вот, скорее всего, для именно всадничества, а не для колесниц. Но это были костяные роговые детали. И, конечно, эффективность управления лошадью с таким оборудованием, она ниже. То есть, ну, по крайней мере, знаете как, вот, наверное, если лошадь, мы же не пробовали ни разу тренировать лошадь сразу таким образом. Наверное, если она

0: будет воспитана под эту упряжь, ей будет с ней комфортно, и она будет понимать эти сигналы. А вот когда мы берем современную лошадь, которая всю жизнь ездила с металлическим стальными деталями, стальной упряжью, и мы тут ее, значит, снаряжаем вот этой костяной, роговой и кожаной упряжью, то она значительно в меньшей степени ощущает эти сигналы и, ну, понимает, куда ей идти. Поэтому, конечно, различия существенны. И упряжь прошла существенную революцию, эволюцию, где-то, может, и революцию. Но, и, конечно, каждый раз это была определенная веха. Сначала веха – это колесница, потом всадничество, появление стремян – это веха. Это все очень такие, кажется, со стороны, может быть, что это не какие-то не очень глобальные изменения, но это действительно изменения, которые просто меняли рисунок войны во всем мире.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ямазакура. Ямазакура, не знаю, как вас правильно произнести, извините. Не совсем понятно основание для версии, что Эци был беглец, и его свои же убили. Потому что вещи не забрали. Эль, потому что вещи не забрали, вопрос. А что мешало забрать?
0: Ну вот, всем интересно, что мешало забрать, на самом деле. Ну, тут с чего надо начать? Что, конечно, мы... исследователи, которые занимаются Эци, никто, конечно, на 100% не знает, кем был Эци. Есть только версии, и есть полемика по этому поводу. Но вещи и то, что их не забрали, это очень серьезный момент. Потому что если бы это было сражение, то... Есть такая вариация, что вот его убили, он там упал, шел какой-то обильный снег, была битва, вот он упал, и всех остальных собрали, и вещи собрали, а его вот не нашли, его там где-то засыпало. Может быть, но маловероятно, потому что после такой битвы бы вокруг бы какой-то все равно контекст остался, что-то бы да бы оставили, где-то бы кровь, еще что-то осталось. Спорный момент. Но момент, который практически эту версию исключает, связан с характером вооружения Эци, с тем, что у него был явно недоделанный лук и наспех сделаны не очень качественные стрелы, что показывает, что все-таки он это делал вот как-то вот прямо здесь, вот недавно, в торопях. У него 100% недоделанный лук и действительно не очень качественно наспех сделаны стрелы. И это как-то нивелирует версию о битве, потому что если человек шел на битву и был воином, ну, скорее всего, он бы подготовился как-то получше, у него было бы снаряжение получше. Вдобавок, топор его интерпретируют часто как все-таки топор хозяйственный, потому что сработанность, следы переточек, следы воздействий говорят о том, что его много использовали именно по хозяйственному назначению. Конечно, им можно было воевать, но прежде всего это был хозяйственный топор. Ну и, как вы понимаете, все-таки сложно было, масштаб битвы был такой, если это была битва, что ну, так вот прям потерять человека было сложно, не найти его. Поэтому, скорее всего, учитывая, что он до последнего момента был в прямом столкновении с противником, до тех пор, пока его не убил этот противник, он его видел. Поэтому, скорее всего, его убили. Это такая, ну, версия, конечно, гипотетическая, понятно, у нас нету прямых доказательств, но это вероятно, что его убили люди, которые его знали, и они не хотели показывать его вещи. Ну, они не могли их забрать. Не могли забрать, потому что если бы увидели, то эти вещи у них, то поняли бы, что они убили Эци. То есть, вообще, мне очень нравится версия с изгнанником. То есть, можно было сделать великолепный сюжет, построенный на многочисленных исторических нарративных источниках и этнографических источниках о том, что возник какой-то конфликт в племени. Эци, будучи пускай уважаемым пожилым человеком, он мог, допустим, кого-то убить в ссоре. Его изгнали, это было самое, да, страшным наказанием. А люди, которые были, допустим, родственниками убитого, они решили исполнить кровную месть. И делать они этого были не должны, потому что он изгнанник, и так он понес самое страшное наказание. Они его выслеживали и пытались убить, и убили. Вот был бы чудесный сюжет. А сюжет про то, что сначала группа воинов вырезает за пару минут всех мужчин, которые ничего не могут сделать, потом самый старый из них спокойно вырезает этих мужчин, ну, он довольно такой натянутый.
2: Да, это мягко говоря.
0: Да.
2: А вопрос от Валентина. Как же Иван Семьян, археолог, кинокритик, вас, тебя уже, видишь, Ваня, простили, упустил фильм «Две стрелы» 89-го года, Мосфильма. Я ждал 45 минут.
0: Ваня, когда я учился на археолога-кинокритика, я пропустил эту лекцию про этот фильм.
2: Прогулял, прямо скажем.
0: Да. Ну, да, этот фильм неизвестен, но здесь я его, конечно, просто не включил, потому что это и позиционировалось как комедия, и, в общем, там абсолютно никакой претензии на историю. И как раз-таки там весь антураж, он больше для забавы, так скажем, если можно сказать, сеттинг каменного века, он там для забавы исключительно.
2: Никакой... Есть, кстати, немало комедий всяких с антуражем, какой-нибудь древнятины, включая там... Флинстоуны какой-нибудь сериал вообще.
0: Да, но есть вот французские эти «Миллионы лет до нашей эры» с Жераром Депардье тоже вот.
2: Ну, который такого... на самом деле называется совсем не так.
0: Да, да, да, совсем не так называется.
2: Да.
0: Кстати, но в то же время я бы вот хотел сказать, что по поводу комедии и правильного позиционирования фильма, у меня есть фильм, который, ну вот опять же, про личные вкусы, да, кто-то скажет, что ну глупость полная, все, больше не смотрим Ивана Семьяна, но я обожаю фильм «Пришельцы. Коридоры времени» с Жаном Рено, но первую и вторую часть тоже, там третья, это уже ремейк, ну первую особенно. Фильм, он... нарочито, карикатурно показывает средние века. То есть все вот такие самые стереотипные вещи о средних веках, там все грязное, нарочито, все такие неотесанные, но там в этом весь смак. То есть сами авторы, они прямо кричаще стебутся над стереотипами о средних веках. Там, когда там принцесса говорит: «Дядя, я там ни в чем не виновата», и он берет ей стальным манифером, бах, значит. И в таком духе, то есть там, ну, такие сцены грубые, юмор, типичный такой французский юмор во многих местах, но это все именно прекрасно вот в контексте стереотипов. И там такой образ эпохи, но стереотипный. Ты смотришь и понимаешь, что так точно не было, но очень забавная сатирическая картинка. Вот. И фильм, поскольку не говорит о том, что это там исторические фильмы у нас были, это комедия, но мы там серьезно очень относились к источнику. Ты понимаешь, что для чего это сделано и почему это здорово.
2: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Насколько правдиво показана жизнь, быт славян в польском фильме «Когда солнце было богом»? Скажи свое экспертное мнение, скажите. Сейчас тебя, Вань, будут вообще вспоминать все фильмы, какие только есть, и спросить.
0: Сейчас что там до Куросавы дойдем. «Когда солнце было богом», я этот фильм очень люблю, сразу скажу. Вот один из немногих фильмов, где вообще тема ранних славян показана хорошо. Ну, тут, как сказать... В целом фильм хорош, но он же по повести Юзефа Крышевского, по-моему, польской. Ну, в общем, в целом дает довольно неплохое представление о славянах, о том, что родоплеменное общество, показано, что аграрное общество, показано, что у них были, какие у них были поселения, какие у них были укрепленные поселения. Показана религиозная составляющая капища. с такой вариацией, деревянной вариацией из бруческого идола. Показана, ну, мифология, да, какие-то элементы, хорошо, интересно. Показано то, как формировалось вот это родоплеменное ополчение, что там сначала жатва, потом война и все вот такое. Хорошие есть, очень много хороших моментов. Конечно, есть много из таких, ну, которым можно придраться с точки зрения военной истории, что викинги на современных породах лошадей верхом там ведут кавалерийскую атаку, это как невозможно. По костюмам, по снаряжению тоже есть к чему придраться довольно много, но если не придираться к вот этим деталям касательно материальной культуры, в остальном фильм очень хороший, я его люблю.
1: Спасибо большое.
0: И у меня есть оттуда шлем прямо со съемок этого фильма. Мне его подарили, он у меня в лаборатории стоит. Но он, правда, не супер аутентично сделан. Он такой, ну, называется как бы Шпангенхельм по-немецки, так, сфероконический клепанный шлем. И у него, ну, в общем, он там как бы современным образом внутри сварен из двух половинок, не совсем аутентично по технологии, но, в общем, довольно красивый, я его люблю, и он участвовал вот как бы в массовке битв этого фильма.
1: Спасибо. Следующий вопрос, ну, во-первых, спасибо Эль Парто. Также с донатом. Следующий вопрос. Продолжая тему древнегреческих мифов, там часто упоминаются гекатомбы, жертвоприношения 100 быков. Учитывая тяжелые условия жизни в Железном веке, насколько это возможно? Ну, например, переносить в жертву стадо перед войной?
0: Запросто. Ну, тут же, опять же, вопрос того, что военное дело – это священнодействие для той эпохи. И древняя элита, древние вожди, они потому и вожди, что они жизнью рискуют. И принцип вот вождеской власти, он заключался в том, что кому много дано, с того и спрос большой. Люди сильно рисковали своей жизнью, и они не скупились на дорогое снаряжение, на самые красивые вещи, в которых они шли в сражение. И религиозные ритуалы, которые сопровождали все это, они тоже могли быть, ну, просто крайне обильными, крайне трудозатратными, запросто. Если в синташтинской культуре мы находим совершенно впечатляющие жертвоприношения, то уж для микенской Греции это вполне реалистично. 100 быков – это еще не самое вообще. Не самое массовое жертвоприношение быков.
1: Спасибо. Саша?
2: Да, Виталий.
1: Продолжай.
2: Секундочку. Андрей Малышев задает вопрос. Много ли из каменного века сохранилось образцов причесок и раскроек одежды? Фильму предъявили за одежду и за прически. Как-то ненаучно получается.
0: Я, честно говоря, не совсем помню, где предъявлял и какому фильму за одежду и прически, но подразумеваю, что да, может, что-то такое было. Конечно, источников немного, но есть тот же самый Эци. Есть этнографические многочисленные источники, которые в таких вот кросс-культурных и кросс-эпохальных параллелях в сравнительно сопоставительных анализах с археологическим материалом показывают общие принципы того, как формировался костюм. И когда мы видим что-то, ну, сильно выходящее за вот эти рамки, вот эти стереотипы культурные, ну и просто нерациональное, типа того, что у нас все ходят без шапки постоянно зачем-то, то это вызывает некоторые вопросы, только и всего.
2: Ну, когда виден просто видна работа каких-то модельеров, я бы сказал, там.
0: Ну да.
2: А это у Бессона там в «Пятом элементе» вообще, там каждому какой-то дизайнерский костюм. Это там оправдано. Когда показывают каменный век, и там каждый с какой-то причесочкой такой.
0: С причесочкой, везде шнуровочки.
2: Косичечками там, с наколками, так явно из тату-салона вообще вышел и так далее. Ну вот, да. Вопросы. Хотя, конечно, теоретически там тоже были тату-салоны. Мы же не знаем.
0: Ну да, тут разговор о том, что если это еще целесообразное что-то, то да, хорошо. Но просто часто это что-то не очень нелепое, совершенно непонятно зачем, и просто для красоты, когда там какие-нибудь рукава не пришиты нормально, а пришнурованы на какой-то современный кожаный шнур и висят вот на этом шнуре, то есть зачем это вообще непонятно. Ну, показать, что у нас все дико и необуздано. Вот тут даже шили вот так вот прям. Прямо ногой брали и шили. Потому что могли.
2: Да. Вопрос от Игоря Владимировича. Мексиканский...
1: От Ильи.
2: Ой, Саша. От Ильи Владимировича, простите. Илья. Мексиканский мультфильм «Пять солнц. Священная история Мексики» нарисован в стиле традиционных рисунков ацтеков. Как насчет снять мультфильм про бронзовый век в стиле петроглиф?
0: Как
2: насчет снять
0: мультфильм? Насчет снять. Да, это замечательная идея. Более того, датские археологи, они уже даже делали подобный проект, они брали вот эти петроглифы эпохи бронзы, они их от 3D отмоделили и сделали уже фантастические, там оживили вот эти петроглифы Бокуслана эпохи бронзы, там такие корабли плывут, девушки танцуют, ну очень круто. Поэтому да, а петроглифов много любопытных, в частности вот в Казахстане есть большое количество петроглифов, даже колесниц, изображение колесниц, вот их бы оживить было бы прекрасно. Да. Идея замечательная.
1: Спасибо большое. Следующее спасибо за нашу работу. Мы говорим спасибо Дмитрию Черкасову, который прислал нам донат. Спасибо огромное. И следующий вопрос. Русский родной. Иван, насколько сильно оказал на вас влияние фильм «Конан Варвар» с Арнольдом? И как вам книги «Борьба за огонь» и «Поселок на озере. Охотники на мамонтов»?
0: Скажу честно, «Поселок на озере. Охотников на мамонтов» я не читал. Я читал «Борьбу за огонь», читал еще в детстве, мне, конечно, понравилось. «Конан Варвар» – замечательный фильм, я считаю, что вот это фэнтези, без всяких этих вот заигрываний, что у нас как бы средневековье, но с драконами, нормально все в кожаных трусах, с двуручниками, вот, ну, нормальное фэнтези здорового человека. Хорошо отношусь, ну, хороший фильм, я... действительно сейчас без иронии говорю, что для меня это, вот, можно сказать, такое эталонное фэнтези, потому что я люблю или когда это явно фэнтези, да, вот как «Конан Варвар» или там, ну, «Звездные войны» — это, конечно, не совсем фэнтези, что-то среднее между фэнтези и научной фантастикой, наверное. Но вот ты понимаешь, что, ну, это вот такой вымышленный мир. А когда начинается, что вот у нас какое-то вот выдуманное королевство, но как бы без магии, похожее на средние века, или мы, у нас тут драконы, но мы как бы хотели показать, как, чтобы было похоже на средневековье, это я вот не очень люблю, потому что, как я уже сказал, история всегда обладает таким обилием контекста, который невозможно смоделировать никак. А в чем проблема смотреть фильмы с историками? Историк всегда мыслит вот так системно, как причинно-следственными связями. И сразу, ага, у них корабль, а откуда они взяли ресурсы на этот корабль? А что они на нем везут? Откуда они взяли то, что они везут? Откуда у них армия этих кораблей? И у тебя возникает куча вопросов, и ты понимаешь, что в рамках вот этого носителя информации ты этих вопросов не получишь, ответов не получишь никогда. Потому что их просто нет, их не додумывали, потому что не было такой задачи. А в истории они есть. Можешь копнуть и узнать. Хоть, да, там, при удаче про дедушку капитана этого корабля и какую графиню он любил, если хочешь.
1: Спасибо. No name. Задаю следующий вопрос. Пробовал ли спикер блюда какой-нибудь древней кухни и как вообще их реконструируют?
0: Да, я большой любитель попробовать блюда древней кухни. Их реконструируют. Сейчас много, естественно, научных методов, которые позволяют узнать состав блюд по пригарам, которые образуются на керамике, по, ну, палеонтологическим исследованиям пыльцы культурных растений можно многое узнать. Действительно, древний рацион реконструируется. Есть рецепты. Вообще, есть давно желание тоже поделать такие эксперименты, материалы, посвященные древней кухне, именно каким-то неизвестным ее страницам. И у меня есть друзья, которые этим занимаются очень углубленно. В частности, вот Антон Суворов, реконструктор раннего Средневековья. Вот мы с ним реконструировали. У нас есть видео плов хорезмских евреев Средневековья. Вот. Очень, очень интересно. Приходилось пробовать. Я отличаюсь тем, что могу есть любую органику. В общем, я очень непритязателен и непривередлив в еде. И могу есть вот что-то необычное, прям сильно необычное. Могу съесть свежее, там, живое и так далее. Поэтому, да, приходилось, и всякое разное ел я с удовольствием, в общем, обычно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так.
0: Ел змею.
2: Ого.
0: Да. Насекомых. Нормально, вкусненько. Сусликов, сурков.
1: Началось.
0: Жена смеется.
1: Жену не ел.
0: Что я еще ел?
1: Всякое.
0: Она на меня посмотрела с сочувствием сейчас.
1: Давайте скажем спасибо Ангелине Кирсановой. Как всегда, ближе к концу стрима Ангелина говорит нам спасибо за интересный стрим. И в этот раз традиция повторяется. Ангелина, спасибо огромное. Спасибо. И следующий вопрос задает Сергей Паршенов или Паршинов. А олово с медью в бронзовом веке смешивали на глаз? Или есть какая-то принципиальная пропорция, которая везде примерно одинаковая получалась?
0: Ну, древние мастера, во-первых, очень хорошо понимали, как им смешать, чтобы получить тот или иной результат. Так, для ювелирных изделий часто процент олова был больше, чем для, там, скажем, оружия или инструмента. Но, в общем, это на глаз вполне определимо. То есть я, даже обладая не каждодневным опытом таких операций, я могу на глаз положить нужное количество олова. Ну, а в позднюю бронзу там уже появляются весы. Ремесленные, вполне себе, такие обычные нам привычные весы, на которых они взвешивали нужное количество. Поэтому и на глаз можно, и точные приборы, относительно точные, тоже стали появляться в бронзовом веке.
1: Друзья, перед следующим вопросом необходимо сделать несколько объявлений. И я, как всегда, благодарю тех, кто сейчас находится с нами в прямом эфире, смотрит этот стрим. Таких человек 527. Это очень приятно. Лайков примерно столько же, что тоже замечательно. Но если вы досмотрели до этого момента и еще не поставили лайк, сделайте это, пожалуйста. Это помогает нам развивать наши каналы. Подписка на каналы anthropogenes.ru и Лаборатория научных видео также помогает развиваться нашим проектом. Есть, привычно говорю об этом, наши аккаунты на Патреоне. Это помогает не только развивать, но и вот приглашать регулярно спикеров интересных. И надеюсь, что вам интересно смотреть то, что происходит. Также поддержка с суперчатом и вопросы, задающиеся по ссылке, которая находится в описании. Все это дело работает, и вопрос таким образом к нам приходящий зачитывается в самую первую очередь.
2: Да, а я напомню, что у нас будет на каналах Антропогенеза, Лаборатории научных видео в ближайшую неделю, уже завтра, 17 декабря, 19.00, будет опубликован очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это будет выступление лингвиста Александра Пиперски на тему «Понять пришельца и не сойти с ума». Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста. Выступление умное, яркое, интересное. Рекомендую завтра не пропустить. А вредным оппонентом, кстати, выступала доктор филологических наук Светлана Бурлак, наш постоянный спикер. А в субботу, 19 декабря, будет аж два стрима в формате «Эффект присутствия», причем первый из них будет трансляцией из реального Судана, где сейчас ведет раскопки древнего храма Александр Сыроватко, кандидат исторических наук и спикер нашего форума. Это будет в субботу днем, ну, уточним время, напишем. А в 19.00 в субботу уже будет в формате «Эффект присутствия» экскурсия в храм Амады Самое древнее культовое сооружение на берегу озера Насер в Египте на территории Древней Нубии. И спикер Владимир Большаков, египтолог, научный сотрудник Международного учебно-научного центра по изучению древних цивилизаций Египта и Судана РГГУ. Это в субботу, не пропустите, друзья. А в среду, через неделю, 23 декабря, 19.00, будет опять в формате «Эффект присутствия» экскурсия в планетарий с Дмитрием Селезневым, автором и ведущим канала DS Astro. Вот что будет у нас в ближайшую неделю.
1: А я напомню о том еще, что если вам нравится общаться с нами на этом стриме, то вы можете продолжить данное общение в нашем уютном телеграм-чатике. Ссылка на него сейчас появится в чате данной трансляции. Ну и, соответственно, присоединяйтесь к нам. Также, между прочим, Иван находится в этом чате, периодически отвечает на ваши вопросы. Есть определенные правила у этого чата. Нужно, по крайней мере, соблюдать определенную уважительность общения. И в этом случае вам будут всегда рады. Так что присоединяйтесь.
2: Спасибо, Виталий. А мы продолжаем. Ангелина Кирсанова пишет: спасибо за интересный стрим. Спасибо вам, Ангелина, что вы нас регулярно поддерживаете. И Илья Владимирович спрашивает: ну ладно, эпоха, а в каких фильмах адекватно показана полевая работа археолога? Индиана Джонс, Мумия, Парк юрского периода, правда, там палеонтологи.
0: Так, есть советский фильм, причем он был... так, сейчас я скажу, как он называется, вспомнить бы. Ох, он...
2: Просто хоть.
0: 50-х или 60-х годов, про то, как копали в Крыму. Он какой-то с Румынией совместный, очень хороший в плане того, что там прям раскоп реально показан, как он разбивается там, как лагерь устроен, как у них там обед и все прочее.
2: Это вот какая-то редкость исключительная.
0: Ну, нет, он есть в свободном доступе, но я попробую найти, скинуть мне. Вот он понравился. А из таких более доступных есть довольно интересный. Ну, там, наверное, не то, что показана работа археологов, но фильм интересный. «Шествие золотых зверей», советский такой детектив, про то, как украли золото с Киевов, там криминальная группировка, и вот такой довольно-таки интересный. Ну, это если разбавить Индиану Джонса. Где показана работа? Маш, где показана работа археологов? Работа археолога в каком фильме? Так, не помнишь? Я вот что-то не могу вспомнить, что прям полевая. Что мы могли смотреть?
2: Нигде вообще.
0: Вот тоже впечатление, что... Ну вот единственное, я говорю, я поразился в том фильме, что там как-то на этом какой-то фокус, что вот у них тут обед, вот они лагерь ставят, вот у них там разбивка раскопа, там это как-то, там еще у них, значит, румын, по-моему, руководитель раскопа, Тудор Павлович. Вот, и, а так, нет, я вот не помню, где тут прям детально, к сожалению.
2: Обычно,
0: ну, может быть, есть.
2: Как каких-то грабителей могил реально показывают вообще. Потому что,
0: ну, да,
2: потому что
0: да.
2: Интересно вот это вот ковыряние. Людям интересно, пришел, значит, лопатой помахал, с мешком золото выгреб, значит, и побежал от полиции. Вот, герой.
1: Замечательно. Да. Продолжаем. И дальше не вопрос, а, видимо, констатация факта и благодарность. И Эль Барту, который сегодня несколько вопросов задал, в очередной раз поддерживает наш стрим и говорит: спасибо за стрим, помню, смотрел УПМ-2. Казалось, собрались люди по интересам, а сейчас научпоп стал достаточно популярным в России. Огромное спасибо всем вам и особенно Александру Соколову. Саша, большое тебе, видишь, человеческое спасибо от всех тех, кто смотрит нас и поддерживает. На этой торжественной и приятной для Александра в том числе ноте я предлагаю заканчивать. Больше 2 часов находимся в прямом эфире. На мой субъективный взгляд, было очень интересно. Расскажите, пожалуйста, вы, было ли вам интересно? И, кстати, напишите, откуда вы смотрите. Потому что я, насколько знаю, некоторые смотрят из Сибири. В общем-то, Иван тоже не по московскому времени, скажем так, живет.
0: Раньше интересно. Это была Сибирь.
1: Да. Вот. Напишите, откуда вы смотрите. Будет очень интересно, в какое время вы смотрите нас в прямом эфире. Еще раз благодарю всех. Иван, спасибо огромное. Саша.
0: Спасибо, мне было очень приятно с вами, как всегда. Спасибо зрителям большое за внимание.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Всем доброго вечера.
1: До свидания.

Ребята, привет! Ну и взрослые, здравствуйте, коль уж мы с нами примем вас в свою, в нашу детскую компанию. В воскресенье, час обеда, я Александр Хабургаев, журналист-натуралист, снова с вами. Ну вот, в ближайшее время мы с вами будем вместе, и нам сегодня предстоит вторая часть очень важного и интересного разговора. Мы с вами в прошлый раз говорили о происхождении домашних животных, кто откуда произошел. Мы говорили о различии диких видов и пород, да, вот в чем разница между диким видом и породой, которую человек вывел. Ну, конечно же, мы не могли обо всех животных рассказать в прошлый раз. Мы говорили о лошадях, мы говорили о коровах, да, о ком только не говорили, но мы совершенно не успели поговорить о других очень важных домашних животных, без которых трудно было бы представить нашу сегодняшнюю повседневную жизнь. Но мы продолжаем этот экскурс в далекое прошлое. Я только хочу вам напомнить, ребятам, вот для тех, кто не присутствовал при нашей предыдущей лекции, что в основном вот такое бурное одомашнивание, доместикация это по-научному называется, домашних животных происходило во времена неолитической революции. Это после ледникового периода, когда человек уже стал становиться тем самым современным человеком, начал строить жилища, огонь уже стал частью его быта. И вот тогда самое главное, что человек смог наконец жить на одном месте, вести оседлую жизнь. И как только он стал вести оседлую жизнь, конечно же, он стал приручать самых разных домашних животных. Ну, кого-то раньше, кого-то позже. Ну, вот мы уже в прошлый раз говорили, что считается, что собака была первым другом у человека, да, скорее всего, так оно и было. Это логично, во всяком случае. Вот логика убедительная в такой гипотезе. Ну, а сегодня мы продолжаем. И сегодня у нас дошла очередь до коз и козлов. Вот посмотрите на эту картиночку, да. Это вот как раз времен неолита. Очень много рисунков осталось. И на этих рисунках есть козлы и козы. Ну, можно себе представить, как это все происходило. Конечно, за козлами охотились, мясо у козлов вкусное. Ну, вот представьте себе, убили козу или козла, а там маленькие козлятки бегали. Ну, и люди потом сообразили, а что их убивать, можно их где домой привезти, сделали загончик и будем ждать, когда они подрастут. Ну, а потом уже догадались, что можно еще козу доить и молоко получать. И коза стала незаменимым домашним животным, о чем мы сейчас чуть позже поговорим. Но давайте начнем с козлов. Да? Итак, что же это были за козлы? Самые первые пра-пра-пра-козлы, которых приручил человек. Ну, ребят, ученые склоняются, сходятся во мнении, да, что это был так называемый безуаровый козел. Горный козел, который обитал в горах. И вот он был первым, которого приручили, это был безуаров козел, его приручили уже, а его, замешивая другие виды, скорее всего, стали получать различные породы домашних коз. Ну вот его легко отличить, безуарова козла. Сейчас вот я вам покажу, у меня тут есть подарок, я вам продемонстрирую. Ох, на Кавказе мне подарили. Вот это вот рог безуарова козла. Видите, какой немаленький, побольше, чем у нашей козы будет, да? И обратите внимание, вот такие вот валики спереди, да? И вот на этих же рисунках, на скальных рисунках, там тоже изображают рога неровные, а вот с такими вот выступами. Это вот такая характерная особенность. А, нет, это рог не для того, чтобы трубить, в него трубить нельзя. Это рог для того, чтобы из него пить разные напитки. Вот окажетесь где-нибудь в горах, будьте по аулу, можете его стучаться, сказать «Здравствуйте, можно у вас попить?» Ну вот вас посадят за стол, и дня три не будут вас отпускать. Вот. Так, ну что ж, поехали дальше. Так, значит, что касается визуального. Теперь очень интересный момент. Ребят, откуда завис? Ужасно. Ребята, что-то у нас со связью. Прямо даже не знаю, что делать. Отвис?
Ужасно. Главное, чтобы не пропадал голос. Так вот, ребят, сейчас самое интересное. Откуда такое название «Без зуаров козел»? Да? Ну, кто-то, может быть, из вас слышал про безуар, да? Никто не слышал? Безуар – это камень, он еще называется. Ну, это такое вот образование в желудке животных. Образование из-за чего? Из-за того, что животные очень часто вылизывают свою шерсть, да? А что касается козлов, у них еще чаще укосы козлов находят этот безуар, потому что горные козлы, продираясь по всяким колючкам, оставляют там много клоков своей шерсти, особенно в линьку. А потом эту шерсть съедают вместе с веточками. И шерсть, она пропитывается вот этими всеми желудочными выделениями, сваливается и превращается в плотный и крепкий камень. Этот камень называется безуар. Так вот, этому камню, ему древние народы приписывали всевозможные магические действия. Ну, если вы читали «Гарри Поттера», не смотрели фильм, а читали, может быть, вы помните, что там волшебник, где он учился, там безуар тоже фигурирует вместе с мандрагорой и другими снадобьями, которыми пользовались колдуны. Алхимики очень любили безуар, он был неотъемлемой частью очень многих опытов алхимии. Но самое главное, безуару приписывали свойство нейтрализовать яды. А, ну, братцы мои, вы же помните историю, да? Травили друг друга нещадно. Была целая индустрия ядов. Травили царей, королей для того, чтобы посадить на трон какого-нибудь своего выдвиженца. И поэтому безуаров камень был очень важен. Считалось, что вот он поможет от отравления, как антидот, это называется, да, средство против яда. Ну, позже действительно убедились, что он поглощает соединение мышьяка, например, да, и некоторых других ядов. Но самое интересное произошло, ой, когда же это было? Это было 1570 какой-то год, я сейчас не помню. Был такой хирург, его звали Амбрус Паро. И у этого хирурга появилась возможность испытать безуаров камень, действительно он помогает или нет. А дело в том, что в это время судили королевского повара за то, что королевский повар воровал ложки из золотых и продавал их. И приговорили его к смертной казни. Сначала хотели повесить его за это воровство, но, представляете, у короля у самого воровать. В это время жестко каралось. А потом смилостивились и разрешили принять яд. И вот тогда страшно обрадовался хирург Амбруаз и сказал: вот очень хорошо, я сейчас испытаю безуаров камень. И дальше он посекундно записывал действия. Выпил яд, а потом стали безуаром его пытаться откачать, и ничего не получилось. Повар все-таки умер в страшных муках, и наука поставила крест на безуаровом камне, сказали: нет, ничего не помогает, это все байки, это все выдумки. Ну, а потом, правда, ученые действительно стали изучать этот вопрос и пришли к выводу, что да, действительно, он помогает при отравлениях, здесь никаких чудес нет, здесь самая элементарная химия. Вот такая вот история с безуаром. Но, тем не менее, безуар обязательно был почти у всех царей и королей. Вот у нас был такой царь Алексей Михайлович, это папа Петра Первого. Петр Первый же был Петр Алексеевич, а папа его был Алексей Михайлович Тишайший. И у Алексея Михайловича Тишайшего у него была чаша, в которую наливали вино на пиру, а в эту чашу был вделан безуар. То есть, чтобы уже налили вино или налили квасу, и уже я не отравят государя. У кого же там был? У патриарха Никона был посох. В этом посохе тоже был вделан безуар. И если Никон что-то пил из своей чаши, он опускал туда камень, который был приделан к посоху. И, кстати, вот еще такая интересная штука. Наполеон Бонапарт как-то во время его наполеоновского похода встретился с персидским шахом, и тот в знак почтения подарил ему безуар в какой-то вот драгоценной оправе. Но Наполеон Бонапарт драматичным человеком, но во все эти сказки и легенды и байки никогда не верил, поэтому безуар выкинул. И, наверное, зря он выкинул, потому что когда производили эксгумацию, то есть скрытие
гроба с Наполеоном Бонапартом, ученые работали, уже современные ученые, они пришли куда? То в останках великого императора были очень сильно превышены дозы мышьяка, то есть, скорее всего, его действительно травили мышьяком. А если бы он использовал этот подарок по назначению, может быть, прожил бы и подольше. Итак, Безуаров козел. Когда произошла доместикация, одомашнивание коз и козлов. Ну, здесь по-разному ученые считают. Вот я читал на эту тему самые разные статьи. Кто-то говорит 6 тысяч назад, кто-то уверял, что гораздо больше. 8, даже до 10 тысяч лет доходили. Но все сходились во мнении, что это произошло в зоне плодородного полумесяца. Дети мои, помните, мы с вами не раз говорили, где у нас плодородный полумесяц, да? Правильно, это Передняя Азия. Вот там это все происходило. Теперь мы поговорим с вами о породах. Есть такое понятие, как фенотип. Да? Помните, мы с вами это тоже проходили. Внешний облик, фенотип. Да? И вот по фенотипу, даже по форме рогов, уже различают вот разные, ну, скажем так, наверное, даже породные группы. Да? Это тип рогов Приска. Это самый обычный, вот как у наших коз, коза Дереза, в деревне видели беленькую такую. Дальше Безуар, это вот с такими валиками, то, что вот я вам показывал, рог, да. И Маркур. Кто такой Маркур? Кура вы видели в зоопарке, вот в московском зоопарке, если были, это винторогий козел, у которого рога закручены в винт. Видели, да? Возможно, Маркур тоже принимал участие в процессе создания различных пород, потому что вот эта вот закрученность рогов, она у некоторых козлов осталась. Давайте вот сейчас покрутим немножко наши картинки, да, потому что у нас будут разные породы коз и козлов. Вот он, это Безуаров козел. Видите, какие огромные у него рога, красивые рога. У домашних коз такие рога не бывают. Но борода есть. Это тоже, кстати, характерная особенность. Его так и называют. Значит, выводили породы коз. Мы будем крутить картинки. И я по ходу буду рассказывать. Выводили коз по разным направлениям. Да? То есть получили мясных коз, которые быстро растут, нагуливают мясо, потому что мясо считается очень вкусным. Ну, за исключением мяса взрослых козлов, оно очень вонючее, и его в пищу употреблять не стоит. Да? А молочные козы, есть козы пушные, есть козы шерстяные, да? Ну, потом есть еще безрогие козы и карликовые. Это все вот такие вот породные группы. И внутри каждой такой группы огромное количество всевозможных пород. Их вывелось очень-очень-очень много. Кто же их считал, эти породы? Вот видите, какой очаровательный козленок. И, кстати, во всех этих породах нет-нет, да и просвечивают черты, такие, видимо, доминантные, да, диких предков коз, потому что, видимо, горные козы, различные виды, тоже участвовали в породообразовании, скорее всего. Вот эта вот бурская порода. Это огромные такие козы и козлы, гигантские на севере, на самом-самом юге Африки, жили и живут сейчас буры. Помните бурскую войну с англичанами? Капитан Сорвиголова наверняка читали, Луи Бусенары, да? Вот это те самые буры, отважные переселенцы из Голландии, которые вывели вот такую огромную породу, это бурских козлов. Есть камерунские карлики. Это совсем крошечные козочки. Вот поставить рядом с бурской, пешком по ней пройдет. А вот эта козочка кри-кри. Может быть, кто-то из вас с родителями отдыхал на берегах Средиземного моря, и, возможно, кто-то из вас был на острове Крит. Если были, вам повезло. Если нет, я вам очень советую использовать возможность, когда подрастете, туда попасть. Безумно интересный остров. Это центр минойской культуры, знаменитой дахийской еще минойской культуры. И самым главным таким тотемом минойской культуры был бык на Крите, но и коза Кри-Кри, козочка Кри-Кри. Это не кличка, это Кри-Кри, прямо вот ее выделяют как подвид. А вот это вот, знаете, что за коза? Это коза, которую, видите, доет, и младенец пьет из кувшина. Вот если вы окажете на Крите, поедете туда с родителями, вас обязательно посадят в автобус, повезут вам, покажут, во-первых, Минойский дворец,
И обязательно вам покажут пещеру, где родился Зевс. Помните эту историю, да? Жил-был верховный бог Крон. Он был очень жестокий такой бог, нехороший был бог. И ему предсказали, что его сын его скинет с вершины власти божественной. И Крон очень испугался. Надо заметить, что это у современных монотеистических религий, христианство, иудаизм, ислам, ни один волосочек с головы не упадет без воли Божьей. А у древних римлян, у древних греков особенно, рог был выше богов. То есть, если суждено, то Бог ничего не сможет сделать, как они считали. Рог всегда выше. Как оказалось, и в этот раз Хронос проглатывал всех детей, которых рожала ему жена. Она ему постоянно рожала детей, а он их всех проглатывал. Но потом маме стало очень жалко Зевса, когда он родился, и она подсунула Кроносу камень. Кронос проглотил камень, думал, что это его ребеночек, а Зевса спрятали в пещере на острове Крит, и вот там его вскормили молоком козы Амалфеи. Амалфея звали эту козу. Она стала, конечно же, священным животным в Древней Греции, и, конечно, Зевс ее потом отблагодарил. И вот как бы одним из атрибутов козы Амалфеи, следующая картинка, это рог изобилия. Помните, что такое рог изобилия? Наверняка его встречали. Ну, то из него там золотые монеты сыпятся, то из него сыпется всякая еда, ну, кому что дорого, то из этого рога и высыпается. Вот считается, что там разные есть версии по этому поводу. Есть версия, что этот рог изобилия подарили на свадьбу Плутону, ой, не Плутону, Аиду, когда он женился, да, ну, как свадебный подарок, ну, это уже легенды и мифы Древней Греции, отвлекаться мы с вами не будем. Я вам очень советую прочесть на эту тему, либо книжка Куна есть, а еще лучше есть такой профессор Гаспаров, который написал очень хорошие пересказы легенд и мифов Древней Греции. Вот, что еще интересно сказать, ребята. Вот вы, наверное, видели, вот это опять бурский козел. Есть такая целая группа вислоухих коз. Они, кстати, сейчас безрогих. Они очень модные, сейчас их можно встретить. Вот у меня здесь рядом у друзей, у фермеров живут. Это так называемые нубийские козы. Мы их сейчас увидим с вами чуть дальше. Вот. Причем, дети мои, вот вы когда-нибудь смотрели козе в глаза? Вот самая обычная наша коза, да? Никогда не смотрели в глаза козе, нет? Но если вы посмотрели, то вы обратили внимание на одну такую характерную особенность, что у козы квадратный зрачок, да? Он не квадратный, извините, он прямоугольный, он вытянутый, да? Он такой вот с прямыми углами, но как бы вытянутый. Вот такие прямоугольные зрачки, они еще есть у некоторых животных, они есть у осьминогов, по-моему, у мангуст. Вот не помню у кого, но у кого-то еще тоже встречал. Дело в том, что такой вот панорамный зрачок, прямоугольный, он расширяет угол зрения. Вот знаете, как широкоугольный объектив. А глаза козе очень нужны, потому что коза, животное такое очень внимательное, хотя, кстати, отважное, но не трусливое животное. Я вот никогда не забуду картину, которую я видел в Греции. Это, представьте себе, отвесная скала, и на высоте, я не знаю, там может быть 16-17 этажа, головокружительная высота. Вот на этой отвесной стене, на малейших выступах, штук 5-6 коз с козлятами. Они туда карабкаются, как вот это уму непостижимо. Ну, вот был такой французский скалолаз, вот, наверное, видели, да, в Ютьюбе, я не помню, как его звали. Он даже по отрицательной поверхности умудрялся забираться с голыми руками. Отрицательная поверхность – это вот. Да? Но у него была сумочка с магнезией, в которой он все время протирал руки, чтобы они не скользили по скалам. Да? И дальше он цеплялся, у него было все-таки 10 пальцев, очень крепких пальцев, натренированных. А как коза? У нее, она же парнокопытная, у нее два копыта, два пальца на одной ноге, второй, на третьей, на четвертой. То есть у нее всего 8 пальцев. И тем не менее она умудряется
виртуозно лазать по, ну, брать такие стены неприступные, что далеко не каждый альпинист смог бы залезть. При этом никакого страха абсолютно. То есть я видел крошечных козлят, которые вместе с мамкой там карабкались наверх. На эту... У меня сердце замирало, я смотреть не мог на эту картину. А вы видели, как козы по деревьям лазают? Они как птицы. Вот в Северной Африке это очень часто можно видеть. Алжир, Тунис, Марокко. Очень любят туристы снимать какое-нибудь большое дерево, акация. А на этом дереве штук 10 коз пасется просто вот как птица на ветках. Вот козы, они... удивительным образом умудряется лазать. Как они это делают? Дело в том, что помимо того, что там есть специальные мышечные связочки, которые могут фиксировать, да, в каком-то положении эти два пальца, как крючочка, там еще выделяется секрет, аналогичный тальку. То есть он так же, как тальк, он не позволяет копытам скользить. Они плотнее и крепче цепляются с поверхностью камня. Вот такие вот приспособления указаны. Дальше следующий. Мы еще есть, да? У нас вот как раз дальше пойдут нубийские козы и ангорские. Ангорские – это пушные козы. Вот они пошли, нубийские. Видите, такие веслоухие, очень смешные, забавные создания. Бог рог не дает, да? Вот про корову говорят, но видите, козы тоже бывают безрогие. Ну вот сейчас проедем до конца и будем с вами переходить на других парнокопытных животных, которые вот еще мраморные, да, вот еще мраморные, да, удивительно симпатичные создания.

Швейцария она сделана. Кто-нибудь знает, кто это? Да, ну вот, в следующем покажите нам. Это вот мы с ним подружились, кстати. Он у меня съел все хлопья, которые я себе берег на завтрак. Вон он, видите? Это муфлон. А вот муфлон считается один из прародителей овец и баранов. Ну, ребят, вы знаете, вот я недавно столкнулся. Вот я раньше читал об этом, я думал, что врут все журналисты, да? Когда я прочитал, что некоторые школьники в младших классах на опросе, вот им анкеты такие давали с опросами, и многие из них написали, что молоко берется из магазина. То есть это школьники, они учились в школе, они не знали, что молоко это доют корову, козу или овцу, или даже лошадь, или верблюдиху, чтобы получить молоко. Они действительно думают, что молоко продается в пакетах. Откуда? Ну, бог его знает, где-то там делают на каком-то молочном заводе. Вот. Поэтому я вот на всякий случай уточню, ребят, что баран и овца это не одно и то же. Баран и овца это как козел и коза. Баран – это самец, овца – это самка. Вот это мереносная овца, видите, мереносные породы – это шерстистые. С них до 10 килограммов шерсти состригают. Представляете, 10 килограмм, да? Это почти вот как ведро с водой, чуть-чуть не до конца налитое. Вот это вот 10 килограммов, а шерсть, она легкая. Вот такие вывели породы. Ну, что касается барана. Итак, считается, что главный предок всех наших баранов это муфлон, которого вы видели. Муфлон это дикий баран, который живет и в Европе, и у него огромный ареал, очень широкий ареал. Но позже стали уже предполагать, и не без обоснованно, что также в процессе образования разных пород еще участвовали уреалы и архары. Это другие бараны, скорее всего. Ну, я думаю, что генетики это могут прояснить, но генетики прояснили одно, что снежный баран, во всяком случае, это тот самый, который, например, у нас в Сибири водится, до Невального пояса туда, вот где вечные снега в горах, что снежный баран в этом процессе не участвовал. Когда произошла доместикация овец и баранов? Ну, видимо, тогда же. Кто говорит 8 тысяч лет назад, кто говорит 10 тысяч лет назад. Ну, видимо, вот это все неолитическая революция. Это все в одной обойме. Козы, бараны, может быть, чуть раньше коровы. Но это все произошло именно тогда, в эти еще доисторические времена, когда никаких письменных источников быть, как вы понимаете, не могло. Сегодня в мире где-то, да, еще знаете, что еще Арагал, говорят, участвовал в этом процессе. Арагал – это Средняя Азия, среднеазиатский горный баран. Тоже вот в последнее время такая теория появилась. Но на сегодняшний день известно около 600 пород. А вот эта вот курдючная овца, видите, у нее сзади, вот такая задница у нее толстая, тяжелая, прямо свисает. Вот это вот жировое такое накопление, да, это курдюк. В курдюке жир. Кстати, курдючный жир, он очень полезный. Ради этого курдючного жира разводят эту породу. А еще из этого курдюка потом делали бурдюки. Бурдюки – это выделанные кожаные сосуды, куда наливали воду. Вот воду, вино, другие напитки в старину носили в курдюках. Наливали туда, они же держали прекрасно воду, ну, их еще, наверное, какими-нибудь составами там обрабатывали, чтобы они лучше держали, влагу не пропускали, может быть, воском, не знаю, ребят, технологию. Потом завязывали и в них вот брали с собой воду, потому что ведер тогда делать не могли, лудить из железа ведра было не очень удобно, а потом, ну, как ты вот в караване поедешь с собой, возьмешь по пустыне воду в ведре, она же плескаться будет, правда? Ты ее не довезешь просто. А вот в бурдюке завязал, повесил на спину верблюда и поехал, и все хорошо. Вот это вот курдючные овцы. Также, конечно же, были и козы мясные, козы овцы, да, из которых получали шерсть, тонкорунные овцы. И, конечно же,
Вот, кстати, интересная такая история. У овец и баранов, как у нас, людей,

32 зуба. Видите, у нас много общего. Да, мы когда разозлимся, кого-нибудь называем, ну, баран, ну, баран, ну, тоже 32. Но есть отличие. У нас у людей сколько хромосом? Геном-то другой. Правильно, у нас 46 хромосом, а у овец и баранов у них все-таки 54 хромосомы. Так что разница есть. Ну, мы смотрим дальше, кто у нас там будет. А дальше у нас после курдючной овцы будет опять интересная история. Вот это маленькие ягнята симпатичные. Каракуль, кстати, ребят, тоже вы слышали про каракуль и, наверное, видели у дедушки каракулевую шапку или у мамы каракулевая шуба. Он, кстати, уходит. Каракулевый мех, слава богу, уже не такой модный, как в 19-20 веке, потому что каракуль, каракульча получается из новорожденных ягнят. То есть, как только ягненок рождался, а, по-моему, даже еще в утробе матери его добывали, это, конечно, очень жестоко и очень хорошо, что теперь вот каракуль не в моде. Следующее покажите нам, Александр, картиночку. Следующее – это будет очередная история. Это вот еще одна порода. Видите, они все-все-все разные. Они все разные, разных цветов, разных форм, разного роста. Вот это вот все, вот около 600 пород овец и баранов, которые вывели люди в разных концах света. Они все очень не похожи друг на друга, потому что в каждом народе выводили свою породу для определенных нужд и для определенной природной зоны. Так, ну и где у нас пойдет история? Вот у нас история начинается, вот она. Значит, история такая. Жил да был, то есть легенды и мифы Древней Греции. Жил да был такой царь, Афамант его звали, он правил в Беотии, это область в Греции. И этот царь женился на богине. Ну, а что к царю не жениться на богине, да? Это была не просто богиня, это богиня тучи облаков, ее звали Нефела. И от этого брака у них был сын и дочка. Сына назвали Фриксом, дочку назвали Гела. Но, ребят, разводятся родители не только у нас людей. Но вот видите, цари с богинями тоже иногда разводятся, потому что брак был не такой уж и долгий и счастливый. Они разошлись, и царь Фамант женился на другой женщине, которая, естественно, не от нее у него появился сын. Ну, естественно, она не взлюбила детей от первого брака и мечтала их погубить. И вот наслали страшный неурожай на Беотию, все погибло, все посохло, начался страшный голод. Тогда новая жена царя, она подкупила оракула, предсказателя, и тот сказал царю: значит, ваше величество, смотри, говорит, только один есть способ – принести в жертву твоих детей, и тогда все будет хорошо. Ну, куда деваться, ведь целое государство погибает. И, конечно же, Афамант бы принес бы в жертву и Фрикса, и Гелу, но мама решила их спасти. Мама богиня, все-таки она многое могла сделать. И она послала к ним золоторунного барана. Это был не просто золоторунный баран, не просто золотой баран. Вот следующее, покажите нам картиночку. Этот баран еще умел летать. И... Нет, назад, вот. И этот баран, значит, дети вскочили на барана, полетели, было очень здорово. Но Гела не удержалась и упала. Вот видите, Фрикс тянет ей руку, упала с барана прямо в море, утонула. И на том месте, где она утонула, был пролив морской, его в честь Гелы называли Спонт. Это теперешние Дарданеллы. Это пролив, который соединяет Черное море и Средиземное море в честь Гелы, которая упала с этого золотого барана. Ну, ребят, вот я сейчас слышу опять вот дорогая женщина, которая всегда меня обвиняет в том, что я вам небылицы рассказываю. Вот специально для этой нашей слушательницы и зрительницы я хочу сказать, что в первом веке нашей эры был такой Диодор Сицилийский, его звали, философ, ученый. И вот этот Диодор Сицилийский, он посвятил огромный трактат, чтобы толковать всю вот эту вот историю с Фриксом, Гелой, как и Золотым Бараном, с чисто материалистических позиций.
Он сказал: ребят, да все нормально, это потом уже прибрали, приукрасили, это метафора. На самом деле все было так, это была такая интрига. Ну, конечно же, женился царь не на богине, а на какой-то другой женщине из другого государства. Скорее всего, она была царского рода, и послала она не барана, она послала за ним корабль, который был золотого цвета, а на ростере, на носу, была фигура барана, поэтому в народе потом стали рассказывать, что это златорунный баран был, на самом деле это был корабль. Вот. Ну, а Гела упала, чего бы ей не упасть, упала только она за борт. Ну, вот целый трактат он написал, как могло быть на самом деле, и что потом превратилось в такую вот в легенду, в миф. Ну, кстати, ребят, еще смешно по поводу. Я сейчас, когда вам рассказывал версию Диодора Сицилийского, вспомнил, что бараном еще, знаете, что называли? Вот вы наверняка слышали такое выражение. Ну что ты на меня смотришь, как баран на новые ворота? Слышали, да? Что это за баран, который на новые ворота смотрит? Почему они новые? Почему он не смотрит на старые? Ребята, все очень просто. Потому что в Древнем Риме, когда штурмовали города и крепости, да, вражеские, то использовали таран. А таран всегда возили с собой. Это было такое длинное, крепкое, мощное бревно. И очень часто это бревно, вот торец, которым били как раз во вражеские ворота, там вырезали голову барана. Ну, почему? Понятно. Вы видели, как во время брачных турниров сшибаются бараны? Нет? Ребята, это страшное зрелище. Наберите потом в Ютьюбе, как сшибаются бараны. Это два барана разбегаются, в каждом килограммов-то по 30, по 40, да? И вот они, баба, сшибаются с такой силой, что, казалось бы, там черепа должны разлететься, как скорлупки орехов, и мозги в разные стороны брызнуть. Ну ничего, у них даже шишек не остается. Поэтому таран украшали бараньей головой, и отсюда и пошла вот эта вот поговорка. Ну что ты смотришь, как баран на новые ворота, которые сейчас опять придется долбить, да? Ну вот еще, если мы с вами углубились в историю, да, то, наверное, стоит вот о чем поговорить. Агнец. В библейских, это вот, кстати, это золотое руно. А, вот еще интересный момент, да? Если мы продолжаем с вами легенды и мифы Древней Греции, то шкуру этого барана Фрикс потом подарил колхидскому царю, и потом аргонавты отправились как раз за золотым руном. Помните? Вот, по-моему, Диодор Сицилийский был первый, кто сказал, что золотое руно, скорее всего, это была шкура, в которой намывали золото. Ну, в горных речках есть золотой песок, и этот золотой песок, видимо, мыли через овечьи шкурки, какие-то золотые крупинки там, видимо, оседали, и, видимо, отсюда пошла легенда про золотое руно. Ну, это вот как одна из версий, таких версий может быть много, а насколько этой версии доверять, это уже, ребята, дело ваше. Вот следующая картинка как раз будет фрагмент, как аргонавты возвращаются золотым руном. Помните эту историю, да? И волшебницу Медею Ясон с собой прихватил, видите? И вот она, это золотое руно с бараньей головой, с рогами. А он там погоня за ними. Кстати, если вам будет интересно, да, Колхид – это территория современной Грузии. То есть аргонавты на своем корабле «Арго», это были молодые ребята, герои, все как один герой, они плыли на этом корабле из Средиземного моря через пролив Дарданелла, где утонула Гела, и до Колхида. Так вот, впервые мне об этом рассказал Александр Давидович Лепкович, мой хороший товарищ. Он заместитель директора Ростовского государственного заповедника по научной работе. Я потом проверял эту версию и нашел несколько любопытных статей. Так вот, есть такая версия, что на самом деле за золотым бараньим руном аргонавты плыли не на берег Черного моря, а на берег Каспийского моря. Как это могло быть, спросите вы, особенно пятерочники, кто хорошо учил географию. Дело в том, что сейчас между Дорном и Средиземным морем Кума-Маныческая впадина, проходили по географии, да? Европа, Азия разделяются, помните?
Это Маныч, Маныч Гудила. Это цепь соленых, солоноватых озер, которые тянется от Черного моря до Средиземного. Но не так давно, в общем-то, в исторические времена, во времена древних греков, да, это было еще раньше, чем Троянская война, потому что старец Нестор был, он был один из аргонавтов. То есть это были, грубо говоря, отцы троянцев, да? То есть 13 век какой-нибудь до нашей эры. В это время Черное море и Черное море и Каспийское море соединялись проливом. То есть по этому проливу аргонавты вполне могли доплыть до Каспийского моря, и там топонимы приводятся, названия некоторых там гор, местности, как доказательств. Любопытная история, потому что есть такое явление, которое в географии называется трансгрессия и регрессия. Трансгрессия – это когда уровень воды прибывает в Мировом океане или в каком-то озере, в частности, вот в Каспии, да, там бывает трансгрессия и регрессия. А регрессия – это, соответственно, когда убывает. Так вот, за эти времена бывали такие периоды, когда уровень Мирового океана поднимался на несколько метров. И, конечно же, это мог быть вполне судоходный пролив для таких неглубоких плоскодонных судов древних греков. Так, ну теперь мы смотрим следующую картинку и переходим тоже к очень интересной теме. Дети мои, а как вы думаете, вот видите, какая нежная дружба, любовь, наверное, барана и козла, вернее, козы. Или наоборот, наверное, это козел и бараних, не знаю. Но как вы думаете, может ли от этого союза что-то получиться? Может, ребята, посмотрите следующую картиночку. Вот следующая картиночка, это, о, ужас, да? А я видел такой ужас. Я когда увидел первый раз, я глазам не поверил. Они бывают еще шестирогие, пятирогие. Это так называемые овцы святого Якоба. Ну, то есть время от времени появляется такая многороговая мутация. И когда такие мутации попадались, там их называли как порождение дьявола, там и так далее, и так далее. Ну, а некоторые народы, они старались эту мутацию закрепить, чтобы вывести такую породу. Вот одна из этих пород – это овцы святого Якоба. Эта порода называется Мэнский Лахтан. Это остров Мэн. Но такие же породы, вот следующее покажите на фотографии, я их встречал на Ближнем Востоке, в Палестине. Вот, ну, говорят, еще встречается. То есть не такая уж это исключительная редкость. Время от времени такое действительно происходит. И бывают четырехрогие, такие козлобараны, да, и даже пятироги или шестироги. Но это уже большая редкость. Ну, а теперь вопрос, да, кто у нас, какой самый дорогой баран или самая дорогая овца, да? Ребят, ну, я думаю, что если бы золотое руно было бы из настоящего золота, то оно бы стоило столько же, сколько овцы породы Долан. Овцы породы Долан, это вот уйгуры в Китае разводят их, это самые редкие, самые дорогие овцы. То есть такая овца может стоить, внимание, 2 миллиона долларов. Хорошенькая овечка, да? Ничего особенного, такая пушистая, няшная овечка, вот наберите там, не знаю, в интернете, вот я не взял почему-то фотографию, вам сюда не вставил, ну, ничего особенного. Дело в том, что покупают богатые китайцы, у которых 2 миллиона долларов далеко не последние, вот, и покупают их чисто эстетических соображений. Я думаю, что даже того, что овцами породы Долан любоваться, а чтобы, как бы вам сказать, для своей статусности. Вот я такой крутой, я такой богатый, что у меня даже есть овца за 2 миллиона долларов. Вот такие вот люди. Ну, теперь мы едем с вами дальше. После овец, прокрутили мы овец, у нас следующая группа домашних животных. Ребята, узнали? Нет, это не зайцы, ребята, это не зайцы, это кролики. Это братцы кролики. А помните, мы с вами уже говорили, что кролики и зайцы – это кто? Это какой отряд? Нет, это не отряд грызуны.
Грызуны – это бобры, грызуны – это мышки, крысы, хомяки, да? Но ни в коем случае не зайцы, не кролики. Потому что зайцы, кролики и пищухи относятся к другому отряду – зайцеобразные. Какого-нибудь взрослого поправить, если он назовет зайца или кролика грызуном. Нет. Хотя на выставке декоративных грызунов, как эти выставки сейчас называются, там, конечно же, кролики участвуют, потому что кроликов сейчас очень много декоративных пород кроликов. И на этих выставках, вот на выставке грызунов кролики тоже участвуют. Они действительно близкие родственники, у них общие предки. Но они отличаются от грызунов, кролики и зайцы, тем, что у них помимо вот этих передних резцов есть еще сбоку зубки маленькие, но есть и другие отличия. То есть, ну, самое главное, что мы должны из этого вынести, это не грызуны. Ну вот, дети мои, что касается кроликов. Кролики, вообще, что такое кролики? Кролики – это, я бы сказал так, обобщенное название сразу нескольких родов. То есть там на самом деле довольно большая путаница в том, кто из них кролик, кто не кролик, кто какой вид под вид. Ну, я не систематик, поэтому я в эту область даже не полезу. Я там утону сразу же с головкой. И вам не советую пока еще. Но если будете биологами, там уже сможете разбираться, участвовать в этих жарких спорах. Он, видите, какой симпатец. Это тоже кролик. Это декоративные уже породы кроликов. Так вот, до ледников, до ледникового периода, да, до ледниковой фауны, кролики очень широко были распространены по всей Европе. Вот где мы с вами находимся, здесь везде скакали кролики, счастливые и довольные, рыли свои норки, потом пришли ледники, потом ледники ушли, и кроликов, вот обыкновенных европейских кроликов, осталось совсем немного. И остались-то, в общем-то, они только в двух местах. Они остались в Северной Африке, на территории современного Марокко, и в Испании современной. Вот и все. Вот больше кроликов нигде не было. Но зато потом люди стали их разводить. Кролик же ведь, помните, был такой старый советский фильм, там директор кроликовой фермы, по-моему, всегда приговаривал: кролик – это не только вкусное мясо, но и ценный мех. Вот ради меха, ради мяса деликатесного кроликов разводили повсеместно и интродуцировали их куда только можно и куда нельзя тоже. Об этом мы поговорим. Вот смотрите, дети мои, какая история получается. Кролик, если кролик родился, через 3-4 месяца он уже сам может принести потомство. Представляете? То есть кролик родился в мае, июнь, июль, август, август, сентябрь, он уже может рожать маленьких крольчат. Мало того, в помете 5, 6, 10 кроликов, может быть, у крольчихи, до вот этот гигантский кролик, видите, какой бывает такие. Рекорд 24 кролика в одном помете. Ну, было подсчитано учеными, что если кролики, вот современные поголовья кроликов, если они будут плодиться, если будет выживать каждый крольчонок, если его никто не съест, если он не умрет от болезни, то этим кроликам... вру, даже, по-моему, одна пара кроликов, они современные, по-моему, одна пара кроликов, за 10 лет покроет всю сушу нашей планеты. Представляете, какая скорость размножения? Чего же их не разводить-то, если они так быстро растут? А в чем секрет? Здесь есть один секрет. Дело в том, что крольчиха может одновременно вынашивать два помета. Представляете? То есть у нее раздвоенная матка, и в одном отделении, вот у нее в животике зреет помет, который вот-вот выйдет на свет Божий, а в другом еще совсем маленькие эмбриончики. То есть крольчиха, она два помет разных кролей вынашивает в своей утробе. Это вообще фантастика. И это вот один из секретов, почему кролики могут так быстро плодиться. Плодились они и плодились, и в хрониках даже осталось такой любопытный факт, что в Древнем Риме
Их было так много, что жители одной из провинций Древнего Рима, они даже написали письмо императору Августу и просили его, чтобы он прислал легионы солдат, чтобы помочь избавиться от кроликов, потому что спасу нет от них, они поели все пастбища, ужас, что нам делать. Но император Август был далеко не дурак, он им посоветовал поменять место жительства. Но в Древнем Риме кроликов разводили в специальных таких, как они назывались, лепорарии. То есть вот в лепорариях разводили кроликов, мясо их очень ценилось, древние римляне были гурманами. Но вот, кстати, что хочется сказать, что кроликов еще выпускали моряки. Моряки очень часто выпускали кроликов и коз, особенно на необитаемые острова. Зачем они это делали, ребят? По одной простой причине. Потому что кролики и козы – это самые неприхотливые животные. Они могут обходиться без воды, довольствуясь росой, да, или какой-нибудь лужицей. Они едят все, что попадается. Вот все зеленое, то, что попадется, они все это могут съесть. И они очень быстро размножаются. Делали это для того, что очень часто бывало какое-нибудь морское сражение, корабль сильно пострадал, или шторма потрепали корабль, и стать какому-нибудь необитаемому острову для того, чтобы починить корабль, на это уйдет там неделя, а то может быть две, а может быть целый месяц, и надо чем-то питаться. И поэтому моряки впрок, вот пока они в плаваниях были, они заселяли эти необитаемые острова кроликами и козами. Но моряки-то люди были неграмотные, учебников не читали, не знали, что такое интродукция. И очень зря, потому что некоторые острова и козы, и кролики съедали буквально вот целиком. То есть потом они уже находили там голые камни и бездыханные трупы животных, которые погибли от голодной смерти. Но кое-где кролики все-таки прижились. Кролик, кстати, не такой уж безобидный зверь. Он может за себя постоять, развивает изрядную скорость, замеряли даже 56 километров в час. Развивает скорость. Представляете, 56 километров в час? Это на велосипеде не догонишь. Нет, нет, ребята, заяц быстрее. Заяц 72, что ли, или 76 километров в час. Вот порезвее немножко заяц. Кроме того, кролик с места берет барьер 1,5 метра, заяц берет 2 метра. Я вот сам видел зимой у себя на участке. Двухметровый наш забор, зима, и вот подошли два зайца, и прямо, знаете, как ракеты такие, через этот двухметровый забор, и пошли жрать мои яблони и абрикосы. Так что это и заяц, и кролик, когда их прижмут в угол, хищник, они начинают обороняться, у них очень сильные задние ноги с крепкими острыми коготками, могут нанести очень сильные травмы, а может быть даже убить небольшого хищника. Так что кролик может за себя постоять. Кстати, кролики, вот принято считать, что кролики немые, они не немые. Они издают всякие звуки, они там подхрюкивают, что-то бормотать могут, даже что-то попискивать как-то могут. Но если какая-то опасность, если надо сигнал дать об опасности, то в дикой природе кролики начинают барабанить. Многие животные так поступают. Они не звуки издают, а производят это своим телом. Помните, мы с вами говорили, бобры, обычные бобры. Если надо предупредить товарища, они шлепают хвостом по воде, и вот этот вот шлепок бобриный, он разносится гораздо лучше, чем любой крик. Вот и кролики с зайцами так же поступают. Начинают барабанить по какому-нибудь дереву или по какому-нибудь предмету, который под лапу попадется. Вот это все многочисленные породы кроликов, которые выявили люди. Значит, что касается Австралии, мы с вами как-то уже говорили на эту тему. Мне бы не хотелось бы подробности расписывать, потому что в комментариях одна женщина написала, что у нее маленький ребенок, когда прослушал эту лекцию, он был в страшном ужасе, ему кошмары снились, как бедных кроликов в Австралии избивают. Поэтому я эти все жестокие подробности, с вашего позволения, ребята, буду опускать. Вот. Но сейчас мы дойдем, еще немножко прокрутите, Александр, дальше. Вот сейчас у нас пойдет Австралия.
там будут загонщики, вот она, видите. В Австралии пошли таким путем. Они поняли, что избивать их бесполезно, всех кроликов не уничтожишь. И они стали отгораживать поля. Вот видите, это загородка такая. И голодные кролики ломятся, чтобы попасть туда, где за загородкой они видят поля, зеленую травку. А люди стоят, смотрят задумчиво и думают, что же мы натворили? Зачем мы привезли в Австралию кроликов? Здесь же у нас в Австралии нет хищников специализированных. И кролики расплодились так, что чуть не съели всю Австралию прямо целиком. Ну вот следующее покажите кадр. Будут кролики, которые собрались на водопое. Видите, как их много было. А это инвазионные виды называются. Инвазионные виды животных и растений, которые нельзя интродуцировать, потому что они превратятся в сущее бедствие. Это вот валаби и кролик рядышком. Видите, вроде как они немножко похожи. Только валаби ребята местные, а кроликов вот привезли переселенцы. Дальше у нас тоже будет очень интересная картинка. Помните сказки дядюшки Римуса, да? Братец кролик, братец лис. Ну, вот художник погорячился немножко, потому что он из лиса сделал ковбоя. А ковбои – это в основном уже такие северные штаты, да? А дядюшка Римус был отпущенный раб, который жил в южных штатах. Это был такой пожилой негр из рабов. Там ковбоев не было, конечно. Это была немножко другая эпоха. Но что интересно, ребята, в США, вообще в Америке, живет больше половины всего мирового поголовья кроликов. То есть Америка – это страна кроликов. Не зря дядюшка Римус, брат с кролика, сочинил такие чудесные сказки. Вот известно даже, что когда президентом был Авраам Линкольн, то он жил, естественно, по традиции в Белом доме, а у него сын очень увлекался животными, и сын разводил кроликов, в том числе в Белом доме. По Белому дому бегали кролики. И вот сейчас даже мы иногда подшучиваем над Соединенными Штатами Америки, потому что у них в каждом штате свои законы. И некоторые законы нам кажутся очень такими нелепыми, смешными, курьезными. Вот там в каком-то штате, я помню, был закон, который запрещает кошек стирать в стиральной машине. Ну, а вдруг кто-нибудь догадается? Разные люди бывают. Так вот, в США есть в некоторых штатах законы, по которым нельзя, например, продавать крольчат, которым еще не исполнилось 8 недель, потому что их в это время нельзя разлучать. Ну, это нормальный закон, кстати. Я ничего против не имею. А есть другой закон в некоторых штатах, что нельзя продавать кроликов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Так что многие из вас, ребята, могли бы кролика не купить в этом штате. И есть совершенно чудесный закон, я забыл в каком штате, если ты покупаешь или заводишь кроликов, то ты должен предоставить справку из полиции, что ты не живодер, что ты никогда не привлекался за живодерство. Вот это, по-моему, очень хороший закон у американцев. Я бы его с удовольствием взял бы у нас к применению, только не по отношению к кроликам, а по отношению к любым другим животным. И кошкам, и собакам, и к хомячкам, о которых речь пойдет дальше. Хороший закон. То есть живодер, если ты один раз на этом попался, все, тебе запрещается иметь каких-то животных у себя дома. Это, по-моему, согласитесь, ребят, нормальный закон, да? Так, ну а теперь наш следующий герой. Наш следующий герой – это кто? Кто уже догадался, кто это, брат с моим? Хомо. Да? Хомо. Мы тоже хомо. Хомо сапиенс. Это хомо-хомяк. Кстати, ребят, вот в словаре Даля, если вы посмотрите, да, в толковом словаре Даля, наберете, откроете хомяк, то там его еще называют карбыш. То есть в старину карбыши называли хомяков. Так что генерал Карбышев, да, это как хомяков считаете. Ну, это не умаляет его героизма. Я напомню, что генерал Карбышев настоящий герой, он был великолепным военным инженером и героем. Он погиб в концлагере, отказался сотрудничать с немцами. Его поливали водой на морозе, превратили в ледяную статую. Но вот Карбышев, фамилия происходит, наверное, от слова «карбыш», «хомяк».
Итак, хомяк. Хомяки бывают разные, ребят. Разные виды хомяков живут на белом свете. Есть совсем крошечные хомяки, мы с вами о них будем говорить, которые сантиметров 5 росточком. Есть огромные хомяки, 35 сантиметров. Это вот такие вот хомяки. Я таких видел. Это хомяк обыкновенный сейчас перед вами. Очень серьезный зверь на самом деле. Он, хотя и грызун, вот он как раз к грызунам относится, но он абсолютно всеядный зверь. Потому что он жрет не только зерно, не только семена, но может поймать саранчу какую-нибудь, может поймать жучка, паучка, кого угодно, а иногда даже мышку или ящерицу какую-нибудь. Я читал очерк, забыл я этого чешского натуралиста, как звали, ребята, было очень давно, мне простительно, он описывает массовую вспышку хомяков, численности хомяков, которая произошла в Чехии. Это, видимо, был середина-конец 60-х годов. Хомяков в тот год было столько, что они живыми коврами покрывали все. То есть они шли лавиной, которая уничтожала все на своем пути. Они машины не могли проехать, потому что машины начинали их давить, скользить по ним, и хомяки начинали тут же пожирать своих собратьев. Это вот страшное такое апокалиптическое зрелище, я помню, на меня очень неизгладимое впечатление произвел этот очерк. Это было в Чехии, в Европе. В Европе, кстати, огромный ареал у хомяка, он очень-очень широкий, от Москвы до самых до окраин. От Волги до Енисея, от Западной Европы и до самого Китая. Это вот все ареал настоящего хомяка. Но почему мы, ребята, с вами стали говорить о хомяке как о домашнем животном? Да? Вот этот дикий хомяк, он жив, здоров до сих пор. Кстати, вот мой друг недавно ушел из жизни, Михаил Марадждиев, он обнаружил норы хомяков на белорусской железной дороге буквально в нескольких станциях от Москвы. Я видел хомяка живого в Суздале, 200 километров от Москвы, тоже с копеечками, не так уж и далеко. В лесостепной зоне хомяков очень много. Очень любопытное животное. Хомяки роют сложнейшие норы. Метра эти норы уходят в глубину, такие вот лабиринты запутанные с камерами хранения, с отморочками. Но самое главное у всех хомяков – это щеки. Вернее, не щеки, а защечные мешки, потому что в этот защечный мешок хомяк может набивать до 20% своего веса. Представляете, 1/5 своего веса. Ну, вот я, например, вешу 80 килограммов, да, значит, 20%, сколько там у нас получится, там, по-моему, 16 килограммов, да? Поправьте, отличники, кто хорошо считает. Представляете, 16 килограммов, это у меня 8 пачек сахара бы за одной щекой было бы, и 8 пачек сахара за другой. Я бы вообще вот с трудом бы донес бы такие две возечки за своими щеками. А хомяки носят. Они все это таскают, свои подземные кладовые. И самая большая такая кладовая была, это, по-моему, то ли 90, то ли 100 килограммов раскулачили этого хомяка. Там были и орешки всякие, и зерна, и пшеница с соседнего поля, чего там только не было. Вот это все хомяки запасают себе на зиму. Ну, почему мы с вами стали говорить о хомячьем животном? Вот это вот сирийский хомячок, да? Потому что дома мы содержим несколько видов хомяков. Сирийских хомяков, унгарских и хомяки Кэмпбелла. Вот это сирийский хомяк. Сирийского хомяка, его нашли, описали давно, по-моему, в 19 веке, но это было достаточно редкое животное с такими локальными популяциями. А вот что любопытно, в 1930 году был такой археолог, его звали Израиль Ахарони. И вот он что-то раскапывал в тех краях в Сирии, да, это, по-моему, на территории современного города Алеппо был, если мне память не изменяет, и раскопал нору хомяка. И там была самка с детенышами, с приплодом. Он ее бережно отнес, и дома они жили, потом они стали плодиться дальше. И вот есть такое мнение, я встречал в литературе, в научной,
что практически все поголовье домашних хомячков это вот пошли того семейства, которое Израиль Ахарони откопал в 1930 году в Сирии. Ну, скорее всего, конечно, там и домешивали других хомячков, потому что они все-таки не самые редкие животные на планете. Но хомячки, вот, которых мы заводим и которых держим у себя дома, это уже там, я не знаю, какое по счету, наверное, тысячное какое-то там поколение, которое совершенно утратило антропофобию. Вот это вот это джунгарский хомячок. Есть еще очень похожий на него хомячок Кэмпбелла. Джунгария, помните где? Дети мои. Да? Помните, я вам про Пржевальского рассказывал, путешествие по Джунгарии. Это современная Монголия, да. Хомячок Кэмпбелла очень на него похож. Так вот, это хомячки, которые из поколения в поколение живут в неволе. Они уже не тяготятся этой неволе абсолютно. То есть их можно спокойно себе заводить, гладить. Они такие няшные, симпатичные. И самое главное, что они абсолютно утратили антропофобию. То есть антропофобия, что это, ребята, мы проходили? Правильно, это боязнь человека. Они ее уже абсолютно утратили. Вот у меня один знакомый лет 20 назад открыл зоомагазин в одном из спальных районов Москвы, на окраине. И первое, что он сделал, он поехал на птичий рынок, купил штук 200 хомячков, таких вот маленьких, джунгарские хомячки, и стал их раздавать детям около школы. Просто дарить. Он подходил к школе и говорит: ребят, кому нравится, берите, кому нравится, берите, кому нравится, берите. Я его спросил: слушай, а зачем ты это делаешь? Он сказал: ну как зачем? Что бизнес, братцы, учитесь. Он говорит: ну смотри, хомяк стоит 3 копейки. Он стоит столько, сколько стоит две пачки хорма для этого хомяка. А он ест. Поэтому ребята, которые взяли этих хомяков, они придут ко мне в магазин, и будут раз там в неделю, в 2 недели покупать у меня по пачке корма для этого хомяка. Мало того, они придут ко мной за клеткой для хомяка, они придут за мной за колесиком, где он будет бегать, за поилочкой. И мало того, он им страшно понравится. А хомяк-то живет недолго. Ну, 2 года он живет, ну, не больше, да. Вот, через 2 года, к сожалению, он помрет, а ребята пойдут и купят нового. И опять будут приходить в мой магазин за кормом. Вот учитесь бизнесу, дети мои. Кстати, у него стало все хорошо. Он действительно оказался очень толковый бизнесмен. И на этом магазине он не остановился. Сейчас он очень состоятельный человек. Ну, ребята, значит, вот на эту фотографию посмотрите внимательно. Она очень важная. Итак, где критерии домашнего животного и одомашненного? Где вот разница? Одомашнить можно, ну, как бы держать у себя дома кого угодно, хоть медведя, хоть льва. Но домашнее это животное или нет? Нет, правильно. А кого мы можем с полным правом назвать домашними? Ну, мы много раз об этом говорили. Ребята, кто помнит? Конечно. Тех животных, от которых мы получили какие-то породы. Вот видите, вот это уже явно не природная форма хомяка. Это уже порода, золотистая порода. И хомяк, безусловно, стал самым настоящим домашним животным, домашним любимцем. Кстати, вот я сейчас вспомнил, во Вьетнаме, по-моему, во Вьетнаме запрещено законодательно держать хомяков дома у себя, дома или в подвое, потому что там хомяков покупают не в магазине, а ловят в природе. Хомяки переносят огромное количество заболеваний, в том числе антропозоносных заболеваний, которые там и геморрагические, и лихорадки, причем с таким с летальным исходом, серьезные болезни. И штраф очень большой, там, вот я сейчас не помню, сколько в местных, но ну, 1050 где-то на наши деньги, вот такие вот штрафы в Вьетнаме. Кстати, вот еще такая штука, что в Америке, вот я читал, американские хомяки, да, они очень любят, как на, ну вот есть такое предубеждение, что сороки у нас, птицы, любят таскать всякие блестящие предметы, да, золотые, серебряные, к себе в гнездо. А в Америке я вот читал, что хомяки этим грешат, и даже у американцев есть такое поверье, что если хомяк у вас что-то там стырил, какую-нибудь монетку там или сережку мамину, да, колечко, он что-то взамен обязательно оставит. Какую-нибудь палочку, зернышки или еще что-то. Ну, вот как искупление. Такое вот
махнем, не глядя. Ну, на самом деле, это все понятно. Просто он освободил свою щечку, чтобы положить туда новый предмет. Но вот есть такое вот мнение у американцев. Так, ну что, едем дальше, да? Хомячков мы промотали, и дальше у нас по списку кто у нас будет? А дальше у нас по списку будут другие декоративные грызуны. Вот, еще вот этого мы... О, вот они, ребята. Ну, следующее, коллективное фото нам, Александр, покажите. Кто это, ребята? Конечно, это морские свинки. А вот, дети мои, кто-нибудь из вас задумывался когда-нибудь, почему этого животного так странно называют морская свинка? Я надеюсь, никто не бросал эту свинку в ванну, чтобы посмотреть, как эта морская свинка плавает, нет? Ну и правильно. Кстати, любопытный момент. Хомяки, о которых мы только что говорили, прекрасно плавают. Знаете почему? Потому что вот эти свои защечные мешки, они умеют раздувать, и получается спасательный жилет. И вот с надутыми щечками они могут очень здорово, как поплавочки, держаться в воде. А вот с морскими свинками такой эксперимент не надо проводить, потому что ну, считается, что плавать умеют все животные, абсолютно все. Но экспериментировать не надо. Почему они морские, почему свинки? Ну, давайте начнем с истории, что эти животные... Покажите нам следующую фотографию, Александр. Эти животные попали к нам во времена конкисты. Да, конкиста до Америки Латина. Вот эта вот дикая морская свинка. Это достаточно крупный зверь, достаточно большой. Он крупнее, чем наши современные. Водится он в Америке. И древние индейцы, древние там ацтеки, майя, их разводили у себя в деревнях, да, в своих городах, и ели по праздникам. То есть это считалось такое деликатесное нежное мясо, что есть его можно было только во время праздников. И конкистадоры, конечно, испанские и португальские, они повезли этих зверьков в Европу. Везли их, возили их кораблями, просто огромными кораблями их возили. Испанцы, по-моему, держали монополию на морских свинок. И есть первая версия, что морская свинка – это заморская. Имелось в виду, что заморская – та, которую привозят из-за моря. Есть вторая версия, что морская, потому что их забавы ради держали, любили разводить на кораблях моряки. Ну, а потом, если что, можно было и съесть всегда таких питомцев, да? Вот это что касается, почему морская. Что касается того, почему свинка. Ну, во-первых, они похрюкивают, повизгивают, как поросята. А во-вторых, говорят, что мясо напоминает молодого поросенка. И схема разделки такая же, как у молодого поросёнка. То есть там рулька, говяжка, окорок там, и так далее, и так далее. Вот так они стали морскими свинками. Но, тем не менее, в Европе, слава богу, их есть и не стали, хотя поначалу тоже ели, а стали разводить как любимцев. А потом стали из них получать очень интересные разводить сорта. Вот это вот розеточные свинки, так называемые, да, розеточные морские свинки. Есть еще агути, гималайская, теди, английский там, селфи. Вот огромное количество всяких этих куи, абиссинская. Я сейчас их, честно говоря, даже не упомню, ребят. Ну, если вам интересно, вы посмотрите как-нибудь выставку декоративных грызунов, и там, знаете, как на кошачьей выставке. Кстати, что любопытно, вот на таких выставках декоративных грызунов там абсолютно четко взяли всю терминологию кошачью, да? То есть также есть сфинксы, там кордиш-рексы, такие же розетки выдают. Вот по тем же схемам, что и в фелинологии, да, в разведении кошек, точно так же все это происходит у декоративных грызунов. Это все вот свинки, это все различные морские свинки. Покажите нам еще, там будут свинки, свинки, свинки. И потом у нас пойдут следующие. Кто у нас? После, да, вот видите, им даже заплетают косички.
Морские свинки никогда не кусаются, заводите их, пожалуйста. Кстати, почти не, ну, попахивает, как и все грызуны, конечно. Ну, совершенно нормально, можно держать дома. Вот видите, даже есть такие веслоухи, морские свинки. Давайте мы их промотаем и дойдем до крысочек. Крыски – это у нас, по-моему, 52-я фотография. Вот что касается крыс, да. Крыс мы тоже можем смело отнести к домашним животным. Ну, конечно, оба вида крыс, которые у нас в Европе обитают, это ратус норвегикус, это пока еще мы свинки, вот видите, тоже как хризантемы они, да, как живые цветки с такими вот завитовочками. Очень красивое создание. Так, ну давайте, Александр, на крысу встанем, начнем свой рассказ о крыс, потому что они этого, вот они, да. Очень симпатичное создание. Ну, кому-то мешает голый хвост крысиный. Не знаю, ребят, меня он совершенно никак не смущает. Вот кто-то просил сказать как-нибудь о крысах. Ребят, крысы действительно безумно интересные существа. Это очень умные существа. С очень интересным поведением. С очень интересной иерархией внутренней. Они заслуживают, конечно же, отдельного разговора, отдельной лекции. Я вам обязательно про них расскажу, но мне надо просто подготовиться. Я все-таки не специалист в этом вопросе. Это такой ответственный разговор. Значит, что касается крыс, когда они стали домашними? Ну, стали разводить сначала лабораторных крыс и мышек. Да? Получили белую форму мышек, потом белую форму крысок. Потом через какое-то определенное количество поколений утратилась антропофобия, боязнь человека, они перестали кусаться. Ну, наверняка лаборанты часто брали домой таких зверьков, а потом стали разводить их дома, а потом пошло-поехало. И вот теперь покажите нам следующую фотографию, и вы увидите, какие сейчас декоративные породы крыс. Вот видите, там есть золотистые, каких только нет. Следующую покажите нам. Все это сейчас выводят, да, чепрачные бывают, там наполовину черные, наполовину белые, голые бывают крысы, вот, по-моему, следующая фотография будет. И, конечно же, крысы тоже участвуют в этих самых выставках декоративных грызунов. Ну, вот единственное, что я боюсь, что сейчас в меня полетят зонтики всех владельцев домашних крысочек, но вот, понимаете, что произошло в свое время с кроликами? Это не мое мнение, это мнение большинства ученых, терологов, которые, терологи, я напомню, от которых наземными животными занимаются, что дикие виды кроликов намного умнее, намного интереснее в поведении, чем домашние породы кроликов. Потому что многое утратилось, конечно. Зачем шевелить мозгами, когда тебя покормят, напоят и за тобой будут ухаживать? Вот то же самое, по-моему, произошло с крысами. Потому что у диких крыс, у тех же Ratus norvegicus, да, у серой крысы, у пасюка, у них очень интересное поведение. Они такие тесты решают на экстраполяцию, да, то есть задачки на сообразительность, которые иногда ставят даже собак или человекообразных обезьян в такое незадачливое положение. Вот, и сколько мне приходилось общаться с крысами домашними, ну, пускай на меня не обижаются их владельцы, не произвели они на меня впечатления великих интеллектуалов. Ну, любят-то их не за это, не за ум их великий их любят, да, и не за интересное поведение, а любят просто как живые такие плюшевые или голые игрушки. Но, тем не менее, крысы, так же, как и мышки, стали абсолютно домашними животными. Мы их смело в список домашних животных заносим. Дальше едем, ребята. Кто у нас дальше будет? На этом мы с вами закончим с млекопитающими. Ух ты, время-то уже больше часа. И перейдем быстренько к птицам. Да, Александр, давайте мы промотаем крысы, которые остались, и дойдем до... Вот они, видите, такие кучеряшки. И дойдем до петуха. 58-я фотография. Ребят, ну посмотрите, петух как петух, да? Ну чего, ни на кого он не похож. Вот, голая крыска, видите? Ну, есть такая мутация. Голая перуанская собачка есть, да? Есть целый ряд голых кошек, сфинксы. Даже донской сфинкс есть у нас. Вот, ну, почему не быть голым крыском? Это вот мутация, которую закрепили. Кстати, у голой крыски в помете могут быть шерстистые.
Посмотрите, красивый петух, да? А вот вы обратили, братцы мои, как он красиво записан, да? Очень гармонично. Знаете почему? Потому что это дикий петух. Это не домашний петух, это дикие банкивские куры. Они же джунглевые куры, которые, как считают специалисты, стали, являлись прародителями огромного многообразия наших домашних кур и петухов. Вот. Каких только не вывели. Ребята, вот я несколько лет назад, когда снимал уроки природоведения с Александром Хабургаевым на телеканале «Живая планета», мы были в гостях у одного пожилого такого человека, раздет кур, у него там десятки пород, каких только нет. Вот. И я мало нарисовал, чем он их кормит, как он на краю. Он так рванул рукой и говорит: «Ой, да они все жрут, говорит, Александр, вот все жрут, нет такого, чтобы не могла склевать курица». Потом так снул и сказал: «Я вот боюсь, что если я когда-нибудь помру, и они меня склюют, сожрут». То есть куры – это действительно очень удобная для содержания птица на подворье, потому что она ест абсолютно все. Курам можно вылить любые помои, они их склюют, вот вплоть до мяса. Нет такого, чего бы не могла склевать курица. Вот это все банкиевские курицы. Это вот курица, перед этим был петух, самка, это самец, это самка, да? От которых пошло все это разнообразие. Вот, ребят, вот вы можете себе представить нашу жизнь без курей, да? Все, у нас ничего не будет. У нас не будет мороженого, у нас не будет яиц, у нас не будет пирожного, у нас не будет кремов, у нас не будет огромного количество всяких продуктов, там, яичный лапки, из-за того, что мы будем кур. То есть, как здорово, что в твое время человечество все-таки решило одомашнить кур, джунгли, да, и, скорее всего, их все-таки смешивали. Мало того, ученые считают, что джунглевых кур было несколько разных видов, безусловно, или во всяком случае подвидов, и все они участвовали вот в выведении вот этих многообразных пород. На территории современной Индии, да, где-то Вьетнама, все это дело водилось дикое, в джунглях эти куры и петухи с длинными хвостами бегали в колючем кустарнике, куда хищники не доберутся и не долезут. Потом они попали в Месопотамию, потом в Египет, в Персию, пошло-поехали. Поехала. Вот это, кстати, типично азиатский петух. Вот я когда бывал в Юго-Восточной Азии, я все время удивлялся. Там, когда курятину подают где-нибудь, да, ты ее ешь, она жесткая всегда. Им очень нравится. А мы привыкли, что у нас такая мягкая курочка прям вот во рту. А там вот любят, что такая жесткая, мускулистая. Посмотрите, какие у них петухи. Это прямо, знаете, такие спортсмены. Вот он идет, у него там мышцы под перьями играют, прямо литые, стальные. А наши толстые, там жира полно, все обколоты антибиотиками, гормонами и бог знает чем. В свое время американцы туда стали, я помню, в Камбоджу заводить барами свои крольчак. Меры попробуйте, сказал: «Нет, ребят, везите назад, нам это все не нужно». Вот видите, какие только породы не разводят, какие только породы не выводят. Так вот, что интересно, ребят, в древности, вот в самые-самые древние времена, когда первые куры попали, ну, вот тот же самый плодородный полумесяц, Передняя Азия, потом они пошли дальше уже, они пошли и в Рим, и в Грецию, вот, там уже начали размножать их и выводить вот эти вот три основных направления. Это яичное, это мясное и мясо яичное. Но с самого первого момента, как только появились куры, особенно петухи, древние люди оценили бойцовые способности. Да? Петушиные бои это было зрелище всех времен и народов. Говорят, что был такой полководец и философ Фемистокл, он даже рекомендовал перед походами воинам внимательно смотреть на петушиные бои и учиться у них тактике боя, различным приемам.
Ну, давайте мы немножко промотаем сейчас разные породы кур. Мы сейчас дойдем обязательно до боевых пород. Ну, современные куры, конечно, если кто-то из вас был на фермах, это зрелище не для слабонервных. Мне вот приходилось регулярно там бывать время от времени. Я очень не люблю там бывать. Видите, какие потрясающие породы, удивительной красоты. Это вот кто из вас ездил в метро, в давку, да, в час пик. Вот то же самое, это куриная ферма. Это плотная толпа птиц, которым засыпают неограниченных количеств корм, из которых выносят помет. В Америке даже есть такие технологии, когда этот помет перерабатывается, насыщается там витаминами и по второму разу им засыпают. Их обкалывают гормонами, их обкалывают антибиотиками. Ну, представьте себе при такой сплотности. Вот у нас кто-нибудь чихнет в классе, все остальные шарахаются от него, да? А представляете, вот когда такая скученность, если не дай бог какая-нибудь вирусная скученность, если не дай бог какая-нибудь вирусная или бактериальная инфекция,

Ну, вот была такая Крит, это через все Средиземное море надо лететь, через добрую половину. И донес это донесение, Крит завоевали, и вот в очередной раз из благодарности голубям венецианцы стали разрешать им все. Ну, сейчас это такая культовая птица, и я никогда не забуду Венеции. Рано утром я как-то вышел и увидел картину, вот этот старый дедушка, у которого скребок. И он этим скребочком рано-рано утром, когда еще нет туристов, отскребает голубиный помет от мрамора. Там даже есть у них такая поилка в Венеции, специально для голубей, чтобы они могли купаться, резная поилка. Ну, в общем, голуби Венеции – это больше, чем голуби. Так, следующее, давайте посмотрим картинку. Вот это вот голубятня, да, вот если кто-то бывал из вас на Арабском Востоке, да, вот в арабских странах очень часто можно видеть вот такие сооружения. Это голубятни. Яйца. Представляете, сколько вот в каждой такой вот кукурузине голубей, да, живет? Вот туда человек зашел, по лесенке поднялся, собрал яички свеженькие себе на завтрак, на базар отнес. То есть вот на Арабском Востоке голубей разводят прежде всего для того, чтобы их есть. Следующую нам покажите. А вот следующая будет очень интересная картинка. Ребят, кто-то из вас в Израиле был? Был. А Масаду посещали? Вот у самого берега Мертвого моря, крепость Масада знаменитая, ее построил царь Ирод. Царь Ирод – это вполне себе такое историческое существо, достоверно жившее на белом свете. Он учился в Риме. И, ну, вот по нашим меркам он там закончил архитектурный институт. Да? У него было такое… Он был прекрасный строитель, он строил города, строил крепости, строил бани, чуток не строил. Много из этого осталось, кстати. И вот он построил непристойный, ну, он же боялся, он, как все цари того времени, очень боялся. У него, кстати, очень плохая была кончина. Вот. Он очень боялся, что его казнят, отберут у него власть. И он построил неприступную крепость Масада. Это вот, представьте себе, огромная скала на берегу моря, и на вершине скалы вот эта неприступная крепость, куда ведет узкая дорожечка серпантин. То есть взять ее было невозможно. И вот когда шли иудейские войны с Римом, Рим завоевывал Иудею, то восставшие против римского владычества, они заперлись в этой крепости Масада, и римляне их осаждали. Вот я сейчас не помню сколько, но, по-моему, больше года. Их осаждали много-много-много, по-моему, то ли… Слушайте, вот как бы не 3 года. Ну, ребят, посмотрите, проверьте, мне простительно. Я могу что-то забывать. Так при чем здесь голуби? А вот римляне были поражены. Как люди в Масаде держатся так долго? Держались они так долго по двум причинам. Потому что, во-первых, там были резервуары, которые собирали дождевую воду и конденсат. То есть с водой у них было все в порядке. А во-вторых, там было очень много голубей. И эти голуби, они улетали из крепости для того, чтобы попить водички, попитаться, и прилетали назад, выводили своих голубят. И за счет вот этих голубей, в частности, осаждавшие Масаду, продержались так долго. Римляне были этим просто потрясены. Так, а вот это заслуги голубей перед Отечеством. Ну и, конечно же, нельзя не сказать ничего о голубиной почте. Да? Вот у нас будет голубятни, голубятни, голубятни. Ну, давайте мы сейчас прокрутим разные породы голубей, да, потому что пород, конечно, очень много голубиной. Ну, кстати, у голубей тоже есть несколько направлений, по которым идет породное разведение. Это декоративные, мясные и спортивные. Да? Мясные до сих пор в Европе разводят. Вот в Чехии, я знаю, до сих пор такая традиция есть мясных голубей употреблять в пищу. Страшно в Риме любили, в древнем. Вот у нас сейчас колумбарий – это где прах держат, да, на кладбищах. А у древних римлян колумбариями как раз назывались вот такие голубятни, где разводили голубей. Обожали жареных голубей римляне, на вертелах их жарили. Ну вот, к сожалению, Плиний старший

писал об этом, что весь Рим сошел с ума, помешался на жареных голубях. И для того, чтобы голуби не разлетелись, им либо подстригали крылья, либо просто ломали ноги. Время было очень жестокое. Ну вот, давайте покрутим фотографии, посмотрим разные породы голубей. Их очень много. Есть хохотуны, которые... Есть, вот смотрите, видите, гипертрофированные перья на ногах, да, как клешоные такие. Есть дутыши, вот сейчас дальше будут, с такими вот зобами огромными. Есть турбаны, вот, павлины, такие голуби, очень похожие на павлинов, с веерами хвостов. А здесь и павлины-дутыш, видите, у него и зоб такой. Есть турманы, которые хлопают крыльями, которые кувыркаются в небе. Есть голуби с неимоверным полетом, такие воздушные акробаты. Есть, конечно же, вот, ну, каких только сейчас пород нету. И целенаправленное разведение вот такое вот породное, наверное, вот... Прежде всего было в Бельгии, вот где-то в XIX веке там были такие первые выставки, международные даже выставки декоративных голубей, спортивных голубей, спортивного голубеводства. Ну, мы о голубиной почте с вами говорили уже, когда у нас с вами была встреча «Животные на войне». Да, вот дутыш, посмотрите, какой роскошный. Да? Я могу только сказать одно, что... Голуби, конечно, прекрасно ориентируются, у них ярко выраженное такое чувство поиска дома, это на науке называется хоуминг, да, хоум-дом. Поэтому где-то вот ну, в радиусе 100 километров они очень легко ориентируются. Почему? Потому что голубь сначала, если его выпустили, он ищет дорогу домой, он поднимается на большую высоту. На высоту где-то около километра. А с высоты километра открывается линия горизонта, просматривается на 120 километров вокруг. У него очень острый взгляд у голубя, прекрасная память. Он видит и запоминает очень четко все визуальные ориентиры. Да, там дома какие-нибудь, деревья выдающиеся. И по этим ориентирам он безупречно находит дорогу домой. Мало того, потом уже, конечно же, ученые уже в 20 веке догадались, когда изучали поведение перелетных птиц, что еще геомагнитные полюса Земли тоже играют большую роль. То есть они чувствуют их, животные, да? Вот эти геомагнитные линии по ним тоже ориентируются. То есть, ну, это уже отдельная история. Давайте я как-нибудь вам отдельно расскажу. Просто если я сейчас начну, к утру только закончим, ребят. Вот. Но достаточно сказать, что голуби в спортивном голубеводстве во время соревнований при попутном ветре развивают безумную скорость около 100 км в час. И вот такая стандартная дистанция в спортивном голубеводстве 1000 км голуби могут пролетать за сутки. То есть рано утром выпустили голубя, и он прилетел. Читайте, за 1000 километров письмо придет. Вот. И есть более большие дистанции, еще длиннее. И голуби прилетают за 2 дня, да, допустим. Значит, они где-то ночуют. Но удивительно то, что они находят дорогу домой. Вот это, конечно, фантастика. То есть других таких помощников, как голуби, для почты придумать трудно. Вот знаменитое агентство Рейтер, да, Reuters, еще в 60-х годах использовали голубиную почту, потому что в крупных городах, таких как Лондон, там же пробки, там же не проедешь, даже на велике не проедешь, да? А по телефону, телефонные линии тогда были перегружены, это сейчас мобильный телефон. Да и потом конфиденциальность они не гарантируют. А вот в пенальчик, если какую-то важную информацию быстро выпустить, то голуби очень быстро доставят. По-моему, в Ройтере до сих пор в штате есть голуби, но это как английская традиция. Вы, наверное, не раз слышали такую фамилию, как Ротшильды, да? Банкиры Ротшильды, богатейшая семья на свете. Своим состоянием Ротшильды тоже во многом обязаны голубям, дети мои, потому что разбогатели, неслыханно разбогатели резко Ротшильды во времена самой Первой мировой войны, я имею в виду Бонапарта Наполеона. Дело в том, что вот во время этой войны, когда Наполеон был в силе и в мощи, то очень многие думали, что он непобедим. И то, что англичанам и союзникам англичан не удастся сломать Бонапарта Наполеона,
И в это же время как раз уже был рынок ценных бумаг, торговали акциями различных предприятий, английских, французских, каких угодно, да, там, бельгийских и даже российских. То есть акции были, их продавали и покупали. И когда гремело Ватерлоо, да, решающая битва, то многие были уверены, что Бонапарт, Наполеон победит там русских пруссаков и англичан. А когда битва завершилась, когда проиграл Наполеон, первыми об этом узнали Ротшильды, и один из братьев Ротшильдов глубиной почты быстро послал письмо своему брату в Англию. То есть голубь перелетел через Ла-Манш, он опередил там на полдня или на сколько-то, но этого было достаточно для того, чтобы брат за бесценок сбросил все акции французские и купил английские. То есть в этот момент они безумно разбогатели. И все благодаря голубям. Вот видите, даже такие вот гипертрофированные клювы у голубей бывают. Так, ух, мы с вами почти 2 часа уже говорим. Ну, давайте пролистаем голубей до конца. Много еще можно было бы вам чего интересного рассказать, конечно, но всего не расскажешь. Кстати, вот первый, вот, это типичная Москва, я еще ее застал. Ребята, я же старенький, да? Мне 60 лет, поэтому я застал еще вот такую Москву с голубятнями. Я помню свое детство, я вырос на Арбате. Вот, когда мы залезали на чердаки, как все мальчишки, из чердака было видно крыши, крыши, крыши, вот эти косые рыжие челки московских крыш. И над крышами там крутились голуби, гоняли их ребята, кто постарше. А вот самый такой расцвет голубеводства, это были, конечно, первые послевоенные годы. И все хулиганы были при голубятнях обязательно. Самым шиком считалось это увести чужих голубей. Были свои техно, если я увел чужих голубей, то все, это уже были мои голуби. То есть вот редкий мальчишка не занимался голубями или не был у своих друзей, у кого были голубятни. Было очень много обществ голубиных, проводили, кстати, соревнования. Все это было в старой Москве, и потом это ушло. Вот сейчас редко-редко встретишь где-нибудь последний, доживающий свой век голубятни. Я говорил со старыми голубятниками, почему так? Они мне всегда говорили, а молодежь не хочет, это невыгодно. Это называлось, ребята, это называлось голубиная охота. Охота не в смысле пав-пав, да, охота от слова хотеть. И вот до революции, например, голубиная охота была такая, что могли продать все, что угодно, чтобы купить. Вот русский человек, который стоял у себя где-нибудь на крыше и смотрел на этих голубей в синем небе, как вот многие описывали это чувство, он испытывал вот такое вот счастье, такое вот какое-то неземное наслаждение, что это была вот такая вот очень мощная забава. Был заводчик, я сейчас не помню его фамилию, знаменитый заводчик, у него были знаменитые голуби. Ну, потом была революция, конечно, у него все отобрали, и он на своем же заводе каким-то истопником работал, еще кем-то. И вот однажды он пришел на птичий рынок, а кто-то говорит, а вот тут заводчик один был. Так он, говорят, однажды за пару голубей на рынке 100 рублей золотом выложил. Там говорит, да врешь. И тут дедушка такой поворачивается. Выложил. И 100 рублей золотом выложил. Да еще и свою коляску с конями отдал. Говорит, дед, откуда ты знаешь-то? Так это же я, ребята, был. Вот, то есть могли действительно последнюю рубаху себя снять некоторые мужики для того, чтобы купить каких-то вот совсем забористых таких голубей. Теперь это ушло. Теперь вот эта голубиная страсть, она ушла. Но вот следующую фотографию нам покажите. Это будет сейчас еще одна картиночка. Это птичий рынок, как раз 50-е и 60-е годы. Видите, все стоят придирчиво, рассматривают голубей. Следующую картинку нам покажите. Это актер. Знакомое лицо, правда? Ну, ребят, помните, операция «Ы», да? Экзамен для меня всегда праздник. Это актер Виктор Павлов, замечательный актер Малого театра. Он, кстати, из хулиганов был. Его чуть в тюрьму в молодости не посадили. Отец его еле.
от этого дела отмазал. Виктор Павлов был страстным голубятником, художественным руководителем Малого театра тогда был Сомин, а Павлов, он завел голубей на чердаке Малого театра. Вот. И Соломин, когда узнал, он его вызвал. Но они были приятелями, и Соломин, когда узнал, насколько эта страсть велика, сказал: «Ладно, говорит, разводи». И, говорят, Павлов все время между репетициями очень часто прибегал туда голубям. Голуби его обожали, и когда Виктор Павлов умер, как рассказывают актеры, вот эти сотни голубей взлетели, стали кружиться над театром, потому что они словно почувствовали, что ушел из жизни их близкий друг, близкий человек, которого, конечно, они знали в лицо, и которого они любили, наверное, так же, как любил их он. Ну вот, ребята, давайте следующее теперь посмотрим в картиночку. Господи, мы уже с вами 2 часа говорим. Это кто? Блюм-блюм-блю, канарий, помните, да, лицедеи? Голубая канарейка. Кстати, голубая канарейка нет такого цвета. Блюм – это еще грустная канарейка. А где живут канарейки, дети мои? Кто помнит, где живут канарейки, а? Ну, где живут канарейки? Правильно, на Канарских островах. Но не только на Канарских, они еще на Азорских и даже на острове Мадейра. Мне приходилось бывать на Канарских островах, видеть там диких канареечек. Ну, такие вот печушки серенькие, такие серовато-зелененькие, невзрачные печушки. Ну, что-то там они там в кроне деревьев посвистывают. Но, тем не менее, в 1478 году, когда испанцы завоевали Канарские острова, на них тогда жили древние гуанчи. Такой народ был очень любопытный. Их теперь нет. Гуанчи всех... Последний гуанчи умер, по-моему, в 19 веке. То испанцы были просто поражены как бы, этими умилительными птичками, сладкоголосыми, а древние гуанчи их уже держали в таких вот тоже клеточках, наслаждались их пением, и испанцы повезли их в Европу, где стали ими очень бойко торговать. То есть 16-17 вот, века их везли просто вот в клетки, просто кораблями везли, это был хороший бизнес. Вот. Но, кстати, ребята, кто держал канареек, знает, что канареек нельзя держать, если у тебя нет еще канареечного семя. Это тоже Канарские острова, поэтому испанцы, видимо, торговали не только птичками, но и канареечным семенем. Вот. Ну, а потом, кстати, стоили они очень дорого, и на старых портретах какого-нибудь 16-17 века очень часто можно увидеть даму, которой на пальчике сидит канареечка. Ручная канареечка ест с ладошки, они приручались, конечно же, очень легко. Ну, а потом вдруг где-то в 17 веке пошли такие очень любопытные выщепления. Да? То есть стали попадаться канарейки желтые, оранжевые, беленькие. Вот тогда, вот где-то уже в 17-18 веке стали выводить разные породы. То есть канарейка стала абсолютно домашней птичкой, домашним животным. Каких только пород не произвели. Но здесь еще такая вещь. Что касается канареечного пения. Дело в том, что канарейки, точно так же, как и другие певчие птицы, например, соловьи, они не придумывают песни. Они не композиторы и не поэты. Канарейке надо услышать эту песню у учителя. Тогда она ее перенимает и начинает петь. Поэтому канарейку молодых кеноров, поют только кеноры, естественно, самцы, их подсаживают к учителю. Опытный учитель, у которого красивые, хорошие песни, он стоил неимоверно дорого, и подсадить к нему учеников на обучение тоже стоило изрядных денег. Вот. И вот только когда молодежь разучивала песню своего учителя, вот тогда они могли ее же воспроизвести. И в зависимости от этого уже варьировала цена самой канарейки. Подсаживали, кстати, и соловьев, и славок, играли на флейте, чтобы выучили эту песенку. Даже в 18-м, по-моему, веке делали такие специальные органчики на высоких нотах для того, чтобы канарейки разучивали какие-то несложные мотивы. И они их разучивали. Есть даже говорящая канарейка. Попадались иногда говорящие. Ну, правда, там очень трудно разобрать, что они говорят. Но вот это птицы-пересмешники все-таки. Хороший
хороший тенор, учитель мог до 35 колен, до 32 где-то, до 35 колен знать. Колено называли турами. Вот вы знаете, ребят, я как-то оказался лет, наверное, 30 с лишним назад, лет 40 назад это было, на птичьем рынке, и там был такой закуточек, где стояли вот эти дедушки-канареечники. Ну, они мне казались совсем дремучими дедушками, им там лет по 60-70 было. И я услышал, как они говорят. И меня потрясло, что я не понял ни одного слова. То есть это свой язык. То есть они как-то говорили, ну ты знаешь, вот на раскачке-то она ничего, вот на причечетке в третьем туре там у нее что-то, вот какие-то вот такие были слова, значения которых я совершенно не понимал. Там кнора, шокель, колокольчик, там валик. Вот валик у нее ничего, а в обои она зарылась. О чем это? То есть вот ценители канареечного пения, они были настолько тонкими эстетами, что у них были свои названия вот каждому коленцу, каждой нотке, каждой манере пения. То есть это были настоящие ценители, это была культура, которая, к сожалению, уже ушла безвозвратно, как это ни печально. Ну, что касается русской канарейки, кстати, тоже особый такой феномен, да, потому что русская канарейка тоже очень ценилась. У нее был знаменитый овсяночный напев у русской. Кстати, сейчас есть вот общество русской канарейки, еще живы люди, которые их разводят, ну, это слава богу. Вот. Ну, что вам еще сказать, ребят? Вот знаете, что интересно? Я помню, где-то я читал, что был такой в Германии рудокоп Вильгельм Трутте, и он выбил какие-то неимоверные породы канарей. Это 1860-е, 70-е где-то годы. Вот так. Это, кстати, помесь канарейки и щегла. Видите? И вот он вывел какие-то очень интересные сорта, знаменитые сорта, а потом он умер, но он все свое поголовье передал другому рабочему дрезденскому, сейчас не помню, как его звали. И вот этот рабочий, который довел его работу до конца, в 1900 году в Лейпциге потряс всех этими канарейками. А, ребят, скажите, вот вас не удивило то, что этим занимались рудокопы рабочие, нет? Дело в том, что канареек разводили шахтеры. В XIX веке нередкий шахтер спускался в забой без клетки с канарейками. Знаете почему? Потому что канарейки очень чувствительны к газу. А вот когда во время проходки там вот в недрах земли очень часто выходят на поверхность газы, так называемые рудные газы, да, прежде всего метан, и очень часто происходили взрывы, люди травились этими метановыми газами. А канарейка очень-очень чувствительна к концентрации газов. Поэтому шахтеры работали и посматривали, как там в клетке. Если канарейка поет, щебечет, все хорошо. Если она замолчала, стала проявлять беспокойство, значит, надо выбираться наверх. То есть канарейки спасали жизнь шахтерам. Ну, вот, наверное, все у нас, да? А, нет, не все. У нас вот последний аккорд, следующая фотография, это... Теперь уже мы с вами можем говорить о том, что некоторые рептилии тоже стали домашними животными. Вот это различные маисовые полозы. Но у меня тоже живет маисовый полоз, Машенька. Она уже гораздо больше метра. Мы ее очень любим всей семьей. Вообще, ребят, змея – это идеальное домашнее животное. Вот смотрите, загибайте пальцы. Первое. Не надо с ней гулять, не надо с ней никакой возни, ничего. Да? Не воняет, не пахнет, не кричит, не орет. Чистоплотная. Раз в 10 дней, раз в 2 недели вы достаете из морозилки мышку, размораживаете ее, даете змеюшке, и она счастлива. Все. Вот это маисовый полоз, который, наверное, вышел в лидеры по популярности у террариумистов. Да? Вот начинать надо, наверное, с этих змей неприхотливых. Это все один вид. Маисовый полоз, он из Америки. Ой, как же он называется? Он называется еще маисовый полоз, красная крысиная змея, американцы его называют. Ведь это все одна и та же змея, но совершенно разных расцветок. То есть вывели там цвет моренго, там у них какие-то коммерческие названия есть у этих цветов, есть целые каталоги. Вы листаете, выбираете себе маисового полоза такого, такого, такого или вот такого. У меня, кстати, природного цвета, красный с оранжевым, наша Машенька, красавица.
неимоверный, особенно когда перелиняет. Ну, дальше, Александр, прокрутите. Вот, вот тоже маисовый полос. Это все вот одна и та же змея. Дальше следующее после маисового полоза у нас будет вариации, да? Вот. А это кто? Видите, какая красавица? Это коралловая, молочная змея. Это молочная или королевская змея. Ну, она более агрессивная. Она будет не ядовитая, так же, как полос, но вот я знавал таких змей, которые и шипят, и кусаются. Вот. Ну, как, ну, не до крови, но все равно неприятно. Самые неимоверные расцветки. Почему? Помните, мы с вами говорили, когда про мимикрию говорили, да, про покровительственные краски, да? Я вам рассказывал, что она очень похожа на на кораллового аспида, на ядовитую змею. Но поскольку молочная змея королевская, она еще герпетофаг, она может поедать и змей, то вот она может подползти к такой коралловой к аспиду и съесть его. Он думает, что это такой же аспид. И ничего страшного, съедает ядовитую змею за милую душу. Это все молочная змея. А вот следующее у нас уже будет... Следующее у нас пойдут питоны. То есть вот, вот они, видите, самые-самые разные питоны. И королевских питонов, и сетчатых питонов, каких только сейчас не разводят. Да? И вот я даже видел недавно боа стриктор. Это удав такой. Тоже цветовые вариации очень любопытные. Знаете, кто такой удав боа констриктор? Вот как вы думаете, маслянистое масло масляное может быть? Нет, да? А вот удав, боа, констриктор может, потому что удав, да, давить. Боа – это на испанском тоже удавка. И констриктор, констракт – это удавитель по-английски. То есть получается боа, удав, констриктор. Вот такие вот разные цвета. Ну и последний у нас будет и ублифар, которого я уже показывал. Сейчас показать не могу. У меня все звери уехали в Москву, я на даче по выходным. Вот, следующий будет и ублифар. Самые невероятные расцветки, видите, тоже замечательная такая ящерица. Прямо он как фарфоровый, да? Не боится рук, можно его брать в руки, он совершенно спокойно идет на ручки погреться. Тоже очень легко держать, покупаете туркменских тараканчиков, разводите их. Или покупаете в магазине, и никаких хлопот. То есть, видите, уже стали домашними животными и рептилии. Все, ребята, мы с вами уже проговорили больше 2 часов, поэтому, если у кого-то остались вопросы, я на ваши вопросы могу ответить. А, вот водички выпить. Ага. Так, ребят, знаете что? Давайте вот что сделаем. У нас была такая традиция просто посвящать один день ответам на вопрос, но показалось нам, что это будет скучновато, поэтому давайте я следующую лекцию сделаю покороче, и мы поподробнее ответим на все ваши вопросы. Может быть, даже и не по теме следующей лекции. Вот, наверное, так будет лучше. Еще, ребят, в комментариях напишите, пожалуйста. Тут некоторые взрослые пишут мне упрек, что наши лекции слишком длинные, по 2 часа дети столько не выдерживают. Надо ли сокращать или нет? Я могу сократить, не вопрос. Ну, вот как вы считаете, тяжело вам 2 часа слушать, не тяжело? Вот в комментариях, пожалуйста, оставьте тоже свои на этот счет мнение. Так, расскажите, пожалуйста, какое животное древний человек приручил самым первым? Ну, считается, ребят, мы об этом говорили, считается, что собака. То есть собака, ну, древние, скажем так, прасобаки, а мы сейчас достоверно не знаем, что это был за вид псовых, вот, жили рядом с человеческим жильем и выполняли сразу несколько функций. То есть, видимо, люди с ними вместе охотились. Ну, знаете, вот есть, кстати, некоторые регионы, где рыбаки охотятся вместе с дельфинами. Просто дикие дельфины приплывают, помогают рыбакам загонять рыбу в сети. То есть рыбаки с одной стороны отсекают рыбу, дельфины с другой. Вот такой симбиоз.
симбиотические отношения. Видимо, такие же симбиотические отношения сложились с древними собаками у первобытных людей. Ну, а потом собаки стали подходить ближе-ближе, стали отбросами питаться, а заодно собаки гавкали, если какой-то хищник приближается. Тогда, например, были леопарды, которые специализировались на человечине. Вот. Ну, и так собака стала домашней. Так, серую крысу можно одомашнить? Ребят, какую дикую? Не надо даже пытаться этого делать. Если вы хотите серую крысу, пойдите купите в магазине уже домашнюю серую крысу. Крысу дикую не надо одомашнивать по многим причинам. Во-первых, это общественное животное. Оно должно жить среди своих сородичей. Во-вторых, она переносит огромное количество антропозооносных заболеваний. В-третьих, она может очень здорово вас покусать. Помните, как Шекспир, Гамлет, да, Горацио говорил, оказывается, я умираю, друг мой Ромео, да, оказывается, крыса может зацарапать человека до смерти. Будет ли лекция про выживание в диких условиях? Спасибо за ваш труд, смотрю все лекции Александра. Александра, я вам должен покаяться, я не спецназовец, я не крутой такой вот брутальный человек, понимаете, кое-что я на эту тему знаю, но у меня нет опыта выживания в таких условиях, это просто не моя специализация. Но, опять-таки, я знаю кое-что чисто теоретически. Ну, иногда, редко, но бывало так, что бывали такие случаи, когда особого комфорта в экспедициях не было, но это не тот случай. Я не Джон Грин, неприкасаемый, понимаете? Но лучше этим будут заниматься специалисты, которые действительно на этом специализируются. Извините меня, может быть, я вас разочаровал чем-то. Ну, правда, я не супермен, я не проходил большую школу по этому поводу. А почему курицу? Курицу можно купить в каждом магазине, а кроликов нет. Ну, курицу тоже не в каждом магазине можно купить. Цыплят суточных продают. На базарах? Ну нет, ну вы не правы. Кроликов можно купить, ну наберите в зоомагазинах. Вот я не буду делать рекламу, да, сетевых зоомагазинов. Да зайдите в любой крупный зоомагазин, там будут сидеть вот эти няшные, симпатичные карликовые кролики. Полно. О голубях так много противоречивых сведений о том, переносят ли голуби болезни, передающиеся человеку, или они наоборот очень чистенькие, безвредные. Где истина? Ну, друзья мои, во-первых, голуби, как и другие животные, переносят антропозооносные болезни. Ну, прежде всего, орнитоз, да. Но очень многие болезни голубей, ну, вот как вертячка в Москве, да, когда вы видели, голубь крутится вокруг собственной оси, а потом грустный такой сидит, умирает. Они для человека не представляют никакой угрозы. Голубь в санитарном плане, вот я не знаю, откуда пошло вот это выражение «летучие крысы», и вот то к воронам применяют, то к голубям, да, что голуби, они такие тупые. Нет, голуби не тупые, голуби очень даже не глупые птицы. Ну, вы поговорите с голубятниками, они вам такие потрясающие истории расскажут про голубей, они совсем не глупые, они совсем не тупые. И, ну, голубь, он... Знаете, откуда это пошло? В Москве накануне фестиваля молодежи и студентов, это какой там, 58-й год был, да, по-моему, или 57-й, голубей было очень-очень много, развелось. И вот ездили такие, как пылесосы, машины, чтобы прочистить город от этих голубей. И вот тогда вот это вот зародилось, что это делают потому, что они заразу распространяют. Да мы все распространяем заразу, и мы, люди, распространяем заразу. Но голуби не больше, не меньше, чем все остальные птицы. Можно ли разводить тараканов в мадагаскарской школе по требованию Санпина? Я расскажу, кто не знает. Мадагаскарские, это вот такие вот тараканы, они называются шипящие мадагаскарские тараканы, потому что когда ты вот такого таракана, он без крыльев, он как рыцарь в латах, когда ты его берешь в руку, он начинает шипеть. На самом деле он выпускает воздух через такие вот отверстия, и такое шипение получается, как у змеи. Очень прикольно.
Ну, ребят, тараканов можно собрать целую коллекцию. Помимо мадагаскарских шипящих тараканов, есть кубинские пальмовые тараканы, еще больше вот такие вот огромные. Есть перепланета, американский таракан, мраморные тараканы. Ну, я не знаю, вот видов 10 можно без труда собрать тараканов, если это интересно. Но я не знаю про Санпину. Раньше в школах иногда были живые уголки. И дети за животными в этих живых уголках ухаживали. Судя по тому, что сейчас живых, ну, мне приходится иногда бывать в школах и перед детьми выступать, я не видел живых уголков. Видимо, сам теперь нельзя. Так, а почему о голубях так? А можно ли разводить так? Понял. Мия, Мия, привет. Мия, рад тебя видеть и слышать. Спрашивает, можно ли держать ужа дома без клетки, чем его кормить? Миечка, милая, ужа дома держать не стоит. Ну, ты понимаешь, в чем дело, Мия? Я тебе открою страшную тайну, которую не все знают, кроме специалистов. Держать дома из рептилий, вот местных наших рептилий, вот ужа, гадюку, ящерицу самую обычную, лучше дома не держать. Это очень тяжело. Гораздо труднее, чем какие-то дикие виды, которые уже традиционно в террариумах держат. Это во-первых. Во-вторых, у ужа, он когда чего-то боится, он может тебя обкакать. И мало того, там еще вместе с этими экскрементами из паранных железок выделяется пахучий, очень мерзкий секрет. Очень неприятный. Руки потом не отмоешь. Даже моя Манечка, кстати, змея, моя полусмаисовая, она в плохом настроении тоже может нагадить на тебя. Поэтому ужа в дикой природе принято брать вот так вот за кончик хвоста, чтобы он у тебя не догадил. Ну, зря я раскрыл вам эту тайну, теперь будете таскать уже, да? Ну, вот подержали, отпустите его потом назад. Поэтому, Мия, кормить ужа рыбой, ужи питаются рыбами и лягушками, но, опять же, это будет хлопотно. Вот смотри, Мия, если родители тебе разрешат, если ты заведешь того же маисового полоза, например, да, ты покупаешь уже замороженных мышек в магазине, они лежат в морозилке. Достали мышку, разморозили, дали змее, она ее съела. Все, никаких проблем. А, ужа, ну где ты будешь ему ловить рыбку живую, лягушек? Это будет хлопотно. Так что не стоит. Есть ли животные, которые можно приручить, но еще не приручили? Да. Есть даже животные, которых уже приручали, а потом об этом забыли. Но вот если вы наберете в интернете «Соня Полочок», и клякните, вы увидите потрясающе очаровательное животное. Оно в наших лесах живет. Есть орешниковая Соня, Соня Палачок. Это очень милые, очень симпатичные звери, похожие на крошечных обезьянок с пушистыми хвостиками. Сонь разводили в том же Древнем Риме. Их обожали. Считалось, что самое деликатесное мясо на свете всех времен народа – это у сонь. Поэтому в Риме их разводили в кувшинах с дырочками, откармливали орешками. Вот. У них очень красивая шкурка. И вот эта традиция держать сонь дома, она была и в средние века ушла, а потом соня не стала домашним животным. Почему-то не стали разводить. Ну, я думаю, да. Потом, видите, вот сейчас же стали стремительно набирать популярность аквариумы, террариумы. Из диких рыбок, змей получают декоративные формы. Так что я думаю, мы увидим еще других домашних животных. Почему нет? Страусы, пожалуйста, стали уже домашними животными. Так, расскажите, как общаться с крысами в доме и в чем их различие? Расскажите про домашних крыс, в чем их минусы и плюсы, как за ними ухаживать. Декоративные крысы. Ну, кровавых крыс трудно держать, и никаких проблем нет. Там готовые зерносмеси есть, и, ну, это совсем не проблема. Если вы имеете в виду, чем различие у диких крыс, да, то у нас только два вида. Я уже говорил, это ратус-ратус, ратус-норвегикус, крыса черная и крыса серая, пасюк. Крыса серая, у нее горизонтальная ниша,
экологическая, то есть она подвалы, вот это вот все, погребы, подвалы, подземелья. А ратус-ратус, крысы черные, у нее вертикальная ниша. То есть она в природе, там, в дуплах деревьев, прекрасно, как белка. По деревьям ползает, поэтому черные крысы, они в большей части на чердаках, на деревьях, в парках в Южной Европе, и, конечно, их меньше, чем серых крыс. Ну, вот так, наверное. Скажите, пожалуйста, можно ли разводить южноамериканскую гарпию? Хо-хо-хо-хо. И обезьянами будете ее кормить, да? Ну, давайте расскажем, кто такая южноамериканская гарпия. Это гигантская, наверное, вторая по величине после кондора, гигантская хищная птица, у которой вот лапа больше, чем моя. Это птица, которая специализируется на обезьянах и ленивцах. Хватает их прямо с ветвей. Это редчайшая птица. Я не знаю, разводить их, ну попробуйте. Но я боюсь, чтобы купить гарпию, вам придется квартиру продать. Да еще конвенция СИТЭС не позволит. Ну вот, все вопросы, да? Ну что ж, ребята, спасибо большое всем, кто оставался вместе с нами. Если какие-то... Да, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поправлял. Я вот в следующей лекции обнародую вот эти поправочки. Ну, мы все живые, все мы можем ошибаться, все мы можем какие-то неточности делать. И я очень благодарен тем, кто в такой деликатной форме меня поправил. Это очень приятно. Если кто-то что-то еще заметил, это явно были специалисты, профессионалы, которые это заметили. Спасибо вам большое. Я хочу раз напомнить, что я не биолог, у меня нет базового биологического образования, я журналист, поэтому ну, мне тоже это непростительно, но хорошо, что вы меня поправляете. В общем, в следующей встрече я обязательно эти поправки обнародую. Их не так много, но они важны. Еще что? А, кстати, вот следующее. Что птицы у нас? Птица в доме, Александр? А, вот следующее. Следующая лекция у нас «Птица в доме». Вот как раз и поговорим. Хорошо. Всего доброго, ребята. До скорой встречи. Ах, зря я вам сегодня рассказал про канареек, и надо было следующее. Всего доброго. До свидания.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея

0: процессов связано.
1: Национальности, в том смысле, в какой стране мы живем, кажется, не зависит. Потому что если мы посмотрим на примеры других стран, как там менялось отношение большинства жителей к этой угрозе, мы видим, что абсолютно одинаковые стадии. То есть сначала отрицание этой угрозы, попытка вести себя по-прежнему, несмотря на эту угрозу, более того, бравирование продолжением своей обычной жизни наперекор любым внешним обстоятельствам. Мы их победим, мы не дадим им испортить нашу жизнь.
2: Да, я помню, как какой-то политик в эфире Первого канала воскликнул: «Пусть коронавирус боится русских». И я подумала: о боги, о Всевышний, о Мадонна.
1: Конечно, но все то же самое кричали на всех остальных языках. Mm-hmm. Находились люди, которые это же самое произносили на всех возможных языках всех стран, в которых потом пришлось столкнуться с теми проблемами, с которыми они сейчас живут. И точно так же и в социальных сетях тех стран писали все то же самое. И, ну, мы видим просто по обыкновенному, по обычному поведению людей, рестораны, магазины. Почему, собственно, рестораны и магазины закрывались? Потому что надежда на то, что люди добровольно откажутся от похода в гости, в рестораны, в магазин, не оправдались.
2: Мария, а как все-таки трансформируется сообщество? Оно становится злее, осторожнее, настороженнее. Как оно будет меняться? Можно ли, опираясь на примеры, предсказать это?
1: Довольно сложно, потому что, ну, мы понимаем, что полной аналогии в любом случае быть не может.
2: Да. Подождите, а как же, подождите, а как же у нас атипичная пневмония, всплеск в Гонконге-то? Вот они разделились по национальному признаку. Этнические китайцы или гонконгские китайцы, там была такая группа какие-то. Там вот это было совсем недавно. Разве этот пример нельзя брать? Ответьте как социолог, пожалуйста.
1: Эксперимент в этом смысле недостаточно чистый. Во-первых, это по масштабу было, выглядело совсем иначе. Это коснулось совсем не всех. И, кстати, это показывает, что глобализация глобализацией, а все-таки по-прежнему мы интересуемся больше тем, что происходит у нас. Угу. Согласитесь, что то, что было для азиатской части планеты очень серьезной угрозой, очень серьезной проблемой. И, кстати, непосредственное влияние этой проблемы на происходящее сегодня. Если мы посмотрим на графики того, насколько серьезно воспринимают угрозу коронавируса в разных странах, то именно в азиатских странах, переживших эту эпидемию атипичной пневмонии, там эти цифры, что это серьезная угроза, подбираются едва ли не к 90%. В то время как в Европе, даже в Италии, даже в Испании, существенно меньшие цифры. Я просто хотела сказать, что осознание того, насколько это может быть серьезным, приходит раньше к тем, кто уже это испытал в прошлом. Но опыт других нас мало чему учит.
2: Да, это правда. А что же нас тогда должно учить?
1: К сожалению, мы должны признать, что большинство стран, несмотря на задержку, в разные страны эпидемия пришла в разное время, с задержкой примерно 2 недели, но почти все проходили одни и те же этапы. То есть сначала откладывание мер. Понятно, почему. Да, мы тоже понимаем, что это решение принимается очень сложно, это угроза экономики, это надежда как-то переждать за стеной. Вот это все случается не здесь, а где-то вдалеке.
2: Ну, через алгоритмы работы Всемирной организации здравоохранения, конечно же. И вот, а мы вам говорили, если на примере того же SARS-а или свиного, или птичьего гриппов, мол, боялись перебдеть, да, и так далее, и так далее. Вот это все сказывается.
1: Это сказывается. Потом мы тоже понимаем, что не случайно, может быть, многим уже встречались такие карикатуры в интернете, смысл которых сводится к тому, что лучше, чтобы люди погибли или чтобы экономика рухнула.
2: О,
1: но фактически решение приходится принимать на таком уровне. И мы можем себя поздравить, что не нам приходится принимать такие решения. Но не случайно, кстати, люди понимают, насколько сложны такие решения. И рейтинг поддержки властей почти во всех странах растет.
2: Мария, я вас прерву, потому что мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а затем продолжим. Друзья мои, социология эпидемии, то, как ведет себя общество, как ведете себя вы, как ваш сосед, и берем статистически огромные массы, да вся планета сейчас внутри этой проблемы. У нас на связи старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич. Не отключайтесь.
3: Не отключайте питание радиоприемника.

0: приемников. Идет передача данных. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина. Это передача данных. И тема сегодняшнего заседания – социология эпидемии. Вы уверенно заметили, как минимум в социальных сетях, как сталкиваются мнения, как распадается дружба, как удаляются из друзей. И это же мелочи по сравнению с глобальными какими-то течениями, потому что враг наш незаметен, он невидим без специального оборудования. И он, против него сражается вся планета. Это не тот враг, которого можно пойти и подстрелить, да, из миномета. Так вот, как ведет себя общество в условиях пандемии? Старший научный сотрудник Социологического института Российской Академии наук. Мария Мацкевич с нами на связи. Я бы вот какой вопрос хотела спросить. А где пересекается личная судьба и судьба общества? Есть какая-то точка, когда я понимаю, что я в любом случае социальное существо, или все равно биологическое побеждает, и я только своей личной судьбой озабочиваюсь в условиях эпидемии?
3: Вообще-то это свойство почти любого человека – думать о своей судьбе. Но, опять же, вот в нынешней ситуации как нельзя больше обстоятельств способствует тому, что мы думаем о себе в контексте общей судьбы. Потому что, вот, например, что видят люди? И, опять же, мы, если посмотрим на опросы по всему миру, во всех странах, то люди считают, что их здоровье в большей безопасности, чем в целом здоровье всех окружающих.
2: Да, это то правда. Есть, я прям на себе знаю. Правда. Я умнее, я сберегусь, понимаете? Вот.
3: Я моложе, я здоровее. Нет, это очень часто рациональное основание. Ну, в общем, кстати, если мы говорим вообще про проблемы, которые возникают перед обществами, то коронавирус – это едва ли не единственная проблема, о которой знает практически 100% населения. И раз они о ней знают, то, как правило, они слышали, что более молодые, более здоровые, скорее всего, перенесут это бессимптомно или в легкой форме. Поэтому это как раз достаточное основание для того, чтобы быть, ну, чуть более оптимистичным в отношении самого себя.
2: Но, с другой стороны, получается, где же наша социальность? Ведь я-то могу полегче перенести, если уж вот так алгоритм выстраивать, а моя мама, моя бабушка, дедушка, они могут погибнуть. Понимаете, то есть это, получается, эгоизм губит общество, или я не права?
3: Ну, именно поэтому, не к тому, что люди эгоистичные, а в объяснении цифр озабоченности ситуации в целом и здоровьем населения страны в целом, как раз вот эти цифры и говорят о том, что люди понимают, что я – это я, а вообще-то вокруг меня довольно много людей с разными обстоятельствами здоровья, и поэтому в среднем в 2, иногда в 3 раза больше людей озабочены здоровьем всех, чем своим собственным. То есть они считают, что эпидемией могут заразиться знакомые, близкие. Ну, про смерть пока людей не спрашивали.
2: Я очень надеюсь на то, что вы правы. Вот серьезно. Я сейчас вижу в Москве такие толпы людей, которые совершенно ничем не озабочены. Мне вот как-то даже странно это слышать от вас. Сколько должно пройти, чтобы у людей что-то перемкнуло в голове?
3: Но это же разные вещи. То есть одно дело, люди понимают, что это опасность реально, а другое дело, как это отражается на их поведении.
2: Что мне помогает не стать, простите за выражение, сволочью и подлецом, да, в условиях, ну, не то, что мы сейчас испытываем, пока, и дай бог, не будет у нас такого, что в Европе происходит. Но, тем не менее, мы можем тоже пример военного времени припомнить. Так вот, что мне поможет не стать сволочью? Воспитание, религия, обычаи, солидарность, что? Что человеку поможет?
3: Ну, солидарность помогает в момент любых кризисов, какова бы ни была природа этих кризисов. И опять же, если уж мы снова вспомнили войну, то мы понимаем, что перед лицом серьезной опасности, ну, в общем, ситуация такой, чтобы все общество в целом как-то себя вело разобщенно, или было какое-то повышенное количество людей, которые предавали себя и своих близких. Но, в общем, такой ситуации мы, наверное, не вспомним, хотя понятно, что отдельные ситуации подобного рода встречались везде. Но перед лицом опасности, особенно когда эта опасность вот зрима, видимо, то люди, в общем, как правило, сплачиваются.
2: А после эпидемии мир меняется?
3: Ну, конечно, мир меняется. Но, например, опыты того, как люди переживали испанку или войну, если мы говорим снова о таких масштабных событиях, то, в общем, показывают, что на самом деле на уровне каких-то ощущений индивидуальных, психологических феноменов последствия довольно серьезные. А вот на уровне того, как меняется обыденное поведение, тут предсказать сложно. То есть в данном случае мы же понимаем, что, например, инстинкт создания запасов – это инстинкт такой вот, ну, как бы та же самая память о кризисах, о голоде, о войне, и почему, например, в каких-то странах эти запасы долго не создавали люди у себя дома, а в каких-то странах первым делом кинулись в магазины покупать соль, спички. Но это было довольно забавно слышать, как люди иронизировали. Тем не менее, иронизируя, они все равно шли в магазины,
2: да, покупали... Да, и покупали туалетную бумагу, будем выражаться прямо. Ну, бог с ним, мы не об этом сегодня будем говорить. Но, получается, уже сейчас можно воскликнуть «Добро пожаловать в новый дивный мир».
3: Но он еще по-настоящему, мы не осознали, он пока еще не новый. Новым он будет, когда эпидемия, карантин, не эпидемия, а карантин закончится. Вот тогда он будет по-настоящему новым. Пока большинство людей, и это видно, кстати, тоже по опросам, по большому счету не отказались от своего привычного образа жизни. Да, в общем, и на улицах это хорошо видно. Но мы в самом начале процессов. Что будет, когда люди столкнутся с серьезными экономическими трудностями, масштаба подобного которому пока еще у нас вроде бы не было?
2: Ну, а действительно, что будет, когда у нас закончатся деньги, и, соответственно, нам не на что будет купить еду? Мы пойдем на улицы, как это, на большую дорогу промышлять?
3: Нет, конечно. Мы понимаем, что, опять же, если мы вспомним опыт серьезных финансовых и экономических кризисов, ну, в нашей стране первое, конечно, вспоминается 90-е годы, мы понимаем, что не все же граждане пошли на улицы. Да, да, уровень преступности серьезно вырос. Люди, в общем, были более ожесточены. И мы тоже помним, что о чем говорили социологи, психологи последние десятилетия после 90-х, что постепенно нравы стали смягчаться, люди стали менее агрессивны, более дружелюбны. И тут нас снова, если не загоняет, то мы снова ввергаемся в эту ситуацию почти неминуемого ожесточения, просто потому что обстоятельства будут куда более жестоки ко всем.
2: То есть, получается, мы можем понять американцев, которые скупают помимо продовольственных запасов еще и оружие.
3: Понятная реакция защиты, и люди пытаются рационализировать свою реакцию, поскольку самое страшное для любого человека – это ощущение утраты контроля над ситуацией. Люди пытаются рационализировать этот страх и что-то с ним сделать. Обязательно надо что-то делать, физически что-то делать. Угу. По большому счету у нас не очень много возможностей поведения. Значит, вот покупка запасов – это тоже попытка что-то сделать в условиях повышающейся неопределенности, ощущение, что я же не сидел сложа руки, я как-то защитился. Придает человеку спокойствие. В этом смысле мы тоже должны понимать, что создание запасов – это не буквально, что мне будет нечего есть, а вот тут я, тут-то я и вспомню про пакет гречневой крупы. А именно ощущение «я предпринял все усилия по защите, все, что от меня зависело, я сделал».
2: Дайте напоследок нам совет, как оставаться людьми.
3: Вообще-то для всех обществ рецепт универсален. Это действительно стараться проявлять солидарность с окружающими, ощущение общего несчастья и общей беды может людей разобщить, а может сплотить. И в этом смысле то, что мы уже начинали делать, это помощь
2: волонтерское движение, да, вы имеете?
3: Волонтерское движение, помощь обездоленным. То, что мы сейчас уже видим, что люди кооперируются, чтобы приносить еду больным или пожилым людям, чтобы помогать им не выходить из дома, как-то поддерживать людей, которые оказались в более уязвимом положении. Например, людей, которые потеряли работу, людей, которые работали по найму. Это может быть огромный сектор нянь, репетиторов, людей, которые занимались уборкой, приготовлением еды. Пока это возможно, люди пытаются как-то поддерживать друг друга, например, какие-то деньги, пока еще, опять же, это возможно. Может быть, это не финансовая поддержка, но люди как-то пока, во всяком случае, стараются в этом смысле проявлять солидарность, а, собственно, другого ничего и нет, потому что самое страшное во всех кризисных ситуациях – это ощущение, что люди перестали быть людьми. И если мы, опять же, вернемся к истории нашей страны и Петербурга, Ленинграда, когда мы читаем мемуары времен блокады, вот это самое сильное, как сильное чувство, когда ты читаешь про это. Остаются люди людьми, продолжают они поддерживать друг друга и сохранять достоинство, или они теряют такие способности. И мы видим, что когда люди чувствуют, что вокруг них, и они сами сохраняют эту человеческую, ну, в данном случае не на уровне личности, а на уровне общества в целом, сохраняют это чувство единства и поддержки друг друга, то тогда они просто легче переживают эти кризисы.
2: Спасибо вам большое. Старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич была в передаче данных. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Интеллигентный человек выступает перед камерой. Вы видите его на своем экране. Он говорит очень красиво и наукообразно. Его бархатный голос расслабляет. Этот человек исполнен уверенности в том, что он говорит. Никакой агрессии, никаких истерик. Наш герой абсолютно спокоен. Он совершает пассы руками и передает аудитории, частью которой вы являетесь, частичку своей колоссальной энергии. Ему внимают миллионы людей. Они делают все, что он говорит. Заряжают воду, кремы и безоговорочно верят в его способности по исцелению людей.
2: Для того, чтобы вы могли зарядить все, что вы считаете нужным, воду, кремы, зубные пасты, мед, какое-то детское питание, все это надо поставить недалеко от себя, и во время сеанса все это будет заряжено и будет помогать, и будет лечить, и будет снимать боли.
1: И более того, они пишут ему письма с благодарностями. Дескать, лечение абсолютно помогло. И вот здесь, на этом месте, вам предлагается совершить прыжок веры. Вам предлагается поверить в то, что этот человек действительно обладает способностями. В то, что его пассы руками, которые он так художественно делает, по-настоящему живительны для больных. Но именно здесь, именно в этом самом месте, туман рассеивается. Потому что мы с вами начинаем задумываться над тем, что говорит и делает наш герой. И по меткому слову Дэниела Деннета, заклятие разрушается. И оказывается, что за словами нашего гуру нет ничего, кроме самих слов. Сегодня я расскажу историю Алана Чумака и попытаюсь ответить на вопрос, который мучает меня на протяжении многих лет. Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен? Мы разберем биографию знаменитого телецелителя, выясним, как из тележурналиста и спортивного комментатора он превратился в главного экстрасенса огромной страны.
3: Кашпировский ездит с выступлениями по стране, а «Вечерняя Москва» регулярно публикует заряженное фото Чумака, которое рекомендуют прикладывать к больным местам.
1: Разберем знаменитый государственный патент на заряжение воды, которым так любил бравировать Алан Чумак, и другие псевдоаргументы в пользу того, что у него действительно были некие способности. Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, магистр СПБГУ, приветствую вас на моем канале. Мы начинаем. Алан Владимирович Чумак – один из самых известных публичных деятелей конца 80-х и начала 90-х годов в России и на постсоветском пространстве в целом. И вот вам для начала небольшой портрет Алана Чумака, который я составил из вырезок различных интервью героя. И где он только не работал.
4: Вы же были профессиональным велосипедистом, шоссейником, насколько
2: я
4: знаю.
2: Да.
4: И в райкоме комсомола работали.
2: И в райкоме комсомола. И в МГСПС, и на профсоюзах работал.
4: И съезды партии снимали даже.
2: И съезды партии снимал.
1: С самооценкой у Алана Владимировича был полный порядок. Вот что он говорил о другом человеке, фигуранте многочисленных разоблачений, Анатолии Кашпировском.
2: У меня к нему претензий нет. Мы с ним не встречались. Это он видит во мне конкурента. Он мне не конкурент. Он врач-психотерапевт, гипнотизер. И все. Конечно, он может обидеться. Ибо он, считая во время своих сеансов до 33, понятно, кого олицетворял. Чушь и глупость.
1: Конечно, скептики относятся к деятельности Анатолия Кашпировского крайне негативно.
3: Во время сеансов люди в зале и у экранов крутят головой, машут руками, хохочут и рыдают. Кашпировский дает установки на излечение от всех болезней.
1: Вспомнить хотя бы ролик Михаила Лидина, посвященный данному персонажу. Но Кашпировский, в отличие от Чумака, обладал неплохим образованием, он был психотерапевтом. И он имел настоящие достижения и регалии в области медицины. Алан Чумак, который претендовал на то, что умеет исцелять людей на расстоянии, совершая определенные пассы и взаимодействуя с энергией людей, которых он даже не видит, ни в коем случае не считал себя шарлатаном и не считал себя обманщиком. Он полагал, что все критические выпады в его сторону – это результат непонимания.
2: Потому что для меня целительство – это не шаманство некое, не заговоры, а это очень глубинный, очень принципиальный процесс. От того, что мы или кто-то воспринимает внешнюю фабулу целительства. И идут вот эти критические замечания, вот это порицание, Есть, конечно, шарлатан.
4: Большинство.
2: Что тут говорить? А что, наша медицина состоит только из высочайших специалистов, да нет?
1: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. Вы не ослышались, друзья? Сейчас будет вставка из интервью.
2: Были потом проведены исследования, и вот по этим исследованиям...
4: Были сотни тысяч исцелений, исцеленных людей, реальных.
2: Реальные исследования показали, что удалось помочь по медицинским показаниям порядка 150-160 миллионам человек.
1: При этом господин Чумак ссылается на некие объективные исследования. О том, что же это за такие исследования, мы будем говорить подробно впоследствии. И несмотря на то, что Алан Чумак регулярно употреблял слово «бог» и ссылался на бога всячески в своих интервью, по всей видимости, он исповедовал нечто напоминающее пантеизм.
2: Пришло понимание абсолютного единства, что мы братья, и что мы едины в этом великом начале. И кто бы там что бы ни говорил, я это знаю.
1: Пантеизм – это такое религиозно-философское воззрение, согласно которому существует тождественная связь между Богом и миром, что, по сути дела, мир и Бог – это одно и то же. Бог и есть мир, мир есть Бог. О пантеизме я рассказывал в ролике, посвященном самому известному представителю этого направления в истории – Бенедикту Спинозе. Вы сможете обнаружить этот ролик по ссылке в правом верхнем углу. Алан Чумак действительно неординарная личность. Давайте разберем его биографию. Наша история начинается еще при Сталине. Алан Владимирович Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. Его семья была интеллигентной, отец работал переводчиком и уважал иностранную литературу. И имя Аллан, не удивляйтесь, именно так изначально звали нашего героя, совсем не случайно. Ведь его отец уважал Эдгара Аллана По, одного из самых известных американских писателей 19 века. Правда, ударение потом пришлось изменить, и наш герой стал Аланом, так гораздо благозвучнее с точки зрения русского языка. Широко известна история о том, как Аллан впервые ощутил свои экстрасенсорные способности. Якобы брат попросил его поведать ему об Индии, и Аллан в деталях рассказал о совершенно неизвестной ему стране. Насколько достоверным является этот рассказ, мы не знаем. Об эпизоде известно со слов самого чудотворца. Но в любом случае, дальнейшего развития способности, которые ощутил в себе Чумак, пока что не получили. Чумак стал развиваться в других сферах. Так он стал спортсменом, велогонщиком, окончил институт физкультуры и довольно престижный журфак МГУ. Он был очень активен в трудовой сфере. И, например, вот фрагмент репортажа, который делал Алан Владимирович в конце 60-х годов 20 века в институте Склифосовского в Москве.
5: Я вижу, у вас самые горячие минуты уже позади. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Хочу вас представить. Олег Александрович Кропоткин, врач-реаниматолог. Олег Александрович, я впервые присутствую при подобной операции.
1: То есть на телевидении он оказался уже в достаточно молодом возрасте. И на этом все вполне могло закончиться. Алан Владимирович добросовестно трудился бы журналистом до конца своей жизни и так и не стал бы известен широким кругам населения. Но в конце 70-х годов, а именно в 1978 году, в соответствии с легендой, Алан Владимирович готовил репортаж, посвященный экстрасенсам. Причем он намеревался их разоблачить. Но один из экстрасенсов поведал Алану, что у того есть выдающиеся способности и что неплохо было бы их развивать. После этого в голове молодого человека возник голос. И он стал учиться у этого голоса. И вскоре Алан Чумак уже стал практиковать исцеление. Пока что в частном порядке один на один. Казалось бы, в атеистическом СССР, где господствовал воинственный материализм, сомнительные и полумистические медицинские практики, ну никак не могли получить широкую популярность. Но как бы не так. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Вот, например, сцена из легендарного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
6: Чуть что, правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ.
1: Поэтому совсем неудивительно, что в конце 80-х годов Алан Чумак оказался на советском телевидении. Это отдельная, безумно интересная история. В 80-е годы прошлого века нельзя было прославиться, выложив что-то в интернет. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. И вот 24 мая 1989 года в 19:00 в телепередаче «Это вы можете» на центральном телевидении и появляется этот импозантный мужчина в очках с благородной сединой. Так случился первый телесеанс Алана Чумака. Программа вызвала такой шквал писем от телезрителей, что ее поставили на двойной повтор. Алан Чумак красиво говорил, делал пассы руками, предлагая исцеление от разных недугов.
2: Этот сеанс будет посвящен лечению всего комплекса заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и позвоночник, это суставы. И одновременно будут лечиться и сосуды, потому что кровоснабжение суставов позвоночника имеет огромное значение.
1: И, к сожалению, граждане Советского Союза, привыкшие к монополии на информацию, воспринимают это все крайне некритично. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака. И надо понимать, что советский официоз всячески поддерживал господина Чумака. Так, в октябре 1989 года МИД СССР организовал пресс-конференцию экстрасенсов, вдумайтесь в это. Зал пресс-центра МИДа на Зубовском бульваре видел многое, но такого в нем, пожалуй, еще не было. По многочисленным просьбам зарубежных и советских журналистов пресс-центр МИДа устроил пресс-конференцию популярного экстрасенса Алана Владимировича Чумака. Вел ее начальник управления информации МИДа Г.И. Герасимов. Как и на всякой пресс-конференции, наибольший интерес вызвали вопросы и ответы на них. Необычность предмета разговора с прессой на этот раз повлекла за собой и необычные вопросы. Можете ли вы проводить лечебные сеансы по спутниковой связи? Что означает крест, которым вы осеняете во время сеансов телезрителей? Ваше отношение к религии? Что показали исследования воды и кремов, заряженных вами при помощи телевидения? И на протяжении более чем 3 часов Алан Чумак отвечал на эти и многие другие вопросы. Ему в этом помогали доктор медицинских наук профессор Меделяновский, кандидат медицинских наук Киселев, профессор Проскуров. То, о чем, например, рассказала профессор из Сорбонны, заставило даже скептиков аплодировать Алану Чумаку. И еще, к общему удовольствию и наших, и зарубежных журналистов, конференция закончилась лечебным сеансом. Так что приготовьте свои кремы и воду. Сеанс этот адресован и вам, товарищи телезрители. Как вам такое, дорогие друзья? Абсолютно официозные советские СМИ вкупе с Министерством иностранных дел и докторами наук всячески подбадривали Чумака и позволяли ему вещать на максимально широкую аудиторию. В июле того же 1989 года с первым лечебным сеансом по центральному телевидению выступил киевский психотерапевт Анатолий Михайлович Кашпировский. После крушения социалистической системы в 1991 году сеансы Кашпировского и Чумака никуда не исчезли. В первой половине 90-х годов Чумак и Кашпировский чуть ли не самые популярные люди, а граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье, что называется, не отходя от кассы. И как сказал один острослов, это время можно назвать «Кашпир во время Чумака». По аналогии с произведением Пушкина «Пир во время чумы». Итак, какие же сверхспособности заявляет Алан Чумак? Он утверждает, что одна его фотография может способствовать исцелению человека. Точнее, не одна. 4 фотографии.
2: При тяжелых хронических заболеваниях, при тяжелых поражениях, я рекомендую следующее. Берете 4 фотографии и кладете их в постель. Каким образом? Вот, конечно, изображение вверх. Одну фотографию под голову, вторую под грудь, третью в районе таза и живота и четвертую под ноги. И оставляете на 60 дней. То есть вы ложитесь в постель, отдыхать, спать, вы засыпаете, а я всю ночь с вами работаю.
1: Мы с вами должны понимать, что само утверждение о возможности влиять на состояние человека энергетически через фото тянет даже не на одну Нобелевскую премию. Если бы такие феномены действительно существовали, они уже давно изучались и применялись бы. Мы знаем о том, что такое вода. Вода – это H2O. У воды нет никаких мистических свойств. А поэтому утверждение о возможности зарядить воду и повлиять на здоровье на расстоянии – это экстраординарное утверждение. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. И поэтому главный вопрос для меня лично – почему люди верили Алану Чумаку? Господин Чумак любил рассказывать о том, что его способности, дескать, изучались и подтверждены наукой.
2: И все это помогает. Сегодня это доказано. Патент. Прошли экспертные оценки, клинические.
1: Но о каком научном изучении идет речь, решительно непонятно. Ни в одном научном журнале вы не найдете ни слова о подобного рода исследованиях. И ни одного полноценно доказанного случая реального исцеления человека. Все аргументы, которые вы можете встретить, сводятся к банальному «а мне помогло» или «моей знакомой тете Глаше помогло». Все это лакируется большими цифрами. Вот сколько миллионов писем от счастливых и, конечно же, здоровых зрителей мне пришло.
2: Клинические.
4: Миллионы туда. Писем. Какое может быть еще доказательство?
1: И здесь мы видим, как человек, который, по идее, должен был бы подвергать сомнению слова собеседника, который называет себя журналистом, поддакивает. Какие еще могут быть доказательства? Столько миллионов писем довольных пользователей.
4: Какое может быть еще доказательство?
1: Давайте же разберемся с тем, что такое на самом деле. Доказательства. Существует огромное количество определений того, что же такое доказательство. И в целом философская дисциплина гносеология и занимается ответом на эти вопросы. Но самое широкое понятие представлено в философской энциклопедии, где доказательство определяется как процесс установления объективной истины посредством практических и теоретических действий и средств. В практическом смысле, конечно, сами эти свидетельства тоже могут быть названы доказательствами. Вы спросите, что же тогда не так с этим аргументом о 8 миллионах довольных исцелившихся людей? Я вам отвечу. Дело в том, что в медицине и юриспруденции стандарты доказывания несколько отличаются от стандартов доказывания того, сколько соли нужно положить в борщ. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Это понимает любой, кто хоть что-либо смыслит в доказательной медицине. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание. Тем более, когда речь идет о вещах и о способах исцеления, принципиально невозможных с точки зрения современной картины мира. Поэтому письмо довольного зрителя доказывает лишь существование самого этого письма и самого этого довольного зрителя. Это никоим образом не подтверждает действенность пассов руками, которые совершал Алан Чумак. Поэтому такие вот доводы в духе «а мне помогло», «а тете Глаше помогло» остаются уделом мистических сомнительных практик, таких как биоэнергопсихология или, скажем, гомеопатия, или та же самая экстрасенсорика. И как мы с вами знаем на примере премии Джеймса Рэнди и премии Гарри Гудини, любая экстрасенсорика заканчивается там, где начинается корректно поставленный научный эксперимент. К сожалению, это факт. Вот что пишет Карл Саган в книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». Это все тот же эффект плацебо, союзник любого духовного целителя. Человек верит, что ему дали сильное лекарство, и боль, по крайней мере на время, отступает. Некоторые люди с готовностью утверждают, будто они исцелились, хотя симптомы недуга никуда не делись. Нолен, Рэнди и многие другие исследователи проверяли случаи с людьми, которым говорили, будто они исцелены. Такое часто происходит во время телевизионных выступлений американских целителей. Больные тоже верили в свое исцеление, однако ни разу не произошло действительного извлечения серьезного органического заболевания. Сомнительно даже сколько-нибудь существенное улучшение общего состояния пациента. Как показывает статистика Лурда, из 10 тысяч, а то и 1 миллиона случаев найдется разве что одно чудесное исцеление. Еще одна причина, по которой люди могли верить Чумаку – его личное обаяние и незаурядные психологические способности. Вот как на примере конкретной женщины, ведущей, он демонстрировал, что может влиять на консистенцию коньяка и на состав алкоголя в самом коньяке.
2: Тоже решите, что я должен для вас сделать. Тот напиток, который вы приготовили, он должен быть послабее или покрепче. Теперь буквально 30 секунд тишины. Ну, как женщина решили, что послабее, нет, послабее.
7: Знаете, я не знаю, поверят ли мне телезрители. Вот, я не знаю, что у них там получилось, но у меня, во всяком случае, ощутимая разница.
2: Слабее.
7: Слабее гораздо.
2: Да.
1: Ну и, конечно, последний оплот аргументации Чумака – это патент, который он имеет.
2: Я убираю причины, я не лечу сами болезни. Я убираю то, что порождает болезнь. А в основе всегда лежит информация. Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент на заряжение этой продукции. Сегодня это доказано. Патент.
4: Я себе выписал. Вы являетесь единственным в мире обладателем государственного патента на изобретение в области экстрасенсорики.
1: Давайте же разберемся, что это за патент такой. Сейчас на экране вы видите тот самый патент, который получил Алан Чумак, и который мы сейчас с вами кратко разберем. В России существует три вида патентов. На изобретение, на промышленный образец и на полезную модель. И у Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. На экране сейчас соответствующая статья Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященная патентам на изобретение. Под изобретением закон понимает техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. И в чем же заключается изобретение, запатентованное Аланом Чумаком? Внимание на экран. Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвергает себя суггестивному воздействию для формирования определенного зрительного образа и воздействует собственным излучением на помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель. Отличающийся тем, что в процессе суггестивного воздействия оператор вызывает зрительный образ органа, после чего при воздействии на носитель оператор совершает пальцами и ладонью руки движение по траектории, отображающей в уменьшенном масштабе форму контура органа, и затем совершает той же рукой крестообразные движения на участке, ограниченном траекторией движения пальцев и ладони рук.
8: Я не понял. Ну, очень интересно.
1: После такой тренировки в области речитатива я вполне мог бы стать рэпером. Таким образом, патент не доказывает вообще ничего. Он выдается по формальным критериям. Никакие экспериментальные проверки, естественно, не проводятся. Формально Чумак запатентовал способ воздействия, энергетического воздействия на воду и другие жидкости. И этот способ никак не может быть применим другими людьми. Разумеется, если они сами не обладают такими же способностями, как Алан Чумак. Ценность подобного патента стремится к нулю. Недаром патенты есть у очень многих людей с сомнительной репутацией. Например, здесь отметился Григорий Гробовой. Да-да, друзья, у Григория Гробового тоже есть патент. И здесь у меня вопросы к системе выдачи патентов в Российской Федерации. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? И ведь это не случайный сбой. Подобные нелепые патенты выдаются систематически. Получив один, а лучше несколько бредовых патентов, их автор находит им практическое применение. Патенты должны убеждать, скажем, старого больного человека в том, что чудо-прибор, который по обещаниям рекламы лечит от множества болезней, действительно панацея. И в самом деле, как не поверишь в силу прибора, если на него выдана куча патентов? А ведь наши граждане с советских времен все еще верят, что выданный государственным органам документ – это знак качества. Таким образом, патент, главный аргумент, который использует Алан Чумак, был получен по абсолютно формальным критериям. И проблема здесь, повторюсь, заключается в самой системе патентования в Российской Федерации. Еще одна чудесная история связана с прибором, который якобы способен измерять ауру человека.
2: За эти годы мы сумели вместе с физиками, с учеными Санкт-Петербурга создать приборы, которые дают возможность увидеть и сфотографировать ауру. Вот ту самую знаменитую ауру, о которой многие говорят, но никто ее никогда не видел. Очень-очень мало людей это видит. Так вот, этот прибор дает возможность не только увидеть, но и отпечатать на принтере ауру человека.
1: Такое огромное количество заявлений о патентах, о научных разработках, об исследованиях, о приборах, о связях с выдающимися учеными. Все это, по сути дела, не подлежит никакой проверке. Все это оказывается фактически пшиком и мистификацией. И в этом, пожалуй, моя главная претензия к господину Чумаку. При этом он обладал настолько выдающимися психологическими способностями. Он был настолько обаятельным человеком, что он умел убеждать людей во всяком разном. В том числе и в том, что у него есть вот такие чудодейственные патенты. И все пункты, которые мы с вами перечислили выше, и работают на один единственный эффект. На то, что люди верили и многие продолжают верить в сверхъестественные способности Алана Чумака.
2: Но сегодня будет сделан акцент на заболеваниях аллергических. Будет оказана помощь тем, кто страдает диатезами, заболеваниями дыхательных путей. Конечно, будет проведена работа по снятию болевых ощущений. Проведена гармонизация всех процессов в организме. И именно эта работа является основой работы при любых заболеваниях у каждого из вас. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее. Вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облокачиваться. Вот так сядьте ровно.

0: что-то там для них сделать.
1: Соответственно, это может быть короткий эпизод аритмии. А почему-то у некоторых людей последняя волна запускает новую большую. И непрерывно начинает рецидивировать эта аритмия, и возникает устойчивая фибрилляция предсердий. Если мы не примем никаких мер, она может сохраниться навсегда. Вот как это выглядит. Видите, вот такие сигнальчики вокруг обычно легочных вен крутятся в предсердиях и вызывают неустойчивую или устойчивую фибрилляцию предсердий. Мы делим на три основных формы. Это когда впервые выявили, первый раз зарегистрировали. Там важно, потому что надо сразу соответствующее лечение назначать. Это приступами. Причем мы любим в медицине обязательно что-нибудь умное. Потому что если мы скажем приступ, ну ерунда, ну что там доктор. А когда говоришь пароксизмальная форма, персистирующая, это солидно выглядит. Думаешь, какой доктор умный, правда? А пароксизмальная это когда 7 дней не больше приступ, независимо как мы восстанавливаем. Если больше, это персистирующая. Нам это важно для того, чтобы немножко менять лечение. И, наконец, постоянная форма, когда мы не можем или не хотим восстанавливать ритм. Мы говорим, а что это не хотим-то? А мы уже все перепробовали, ничего не помогает, и состояние сердца плохое. И мы вынуждены оставлять фибрилляцию предсердий и, соответственно, контролировать только частоту сердечных сокращений. Симптомы могут быть самые разные. Обычно это сердцебиение, тяжесть в груди и так далее. Но главное, симптомов может не быть вообще. Поэтому очень важно при ухудшении состояния человека, когда мы подозреваем, что тут сердце как-то вовлечено, в первую очередь надо сделать ЭКГ и оценить сердечный ритм. А в быту при фибрилляции предсердий, если это приступ, первое, что будет, это у вас будут проблемы в измерении давления. Все время вам прибор дает ошибку, и какую-то то высокую частоту дает, то дает непонятное давление, вообще несовместимое ни с чем. И при фибрилляции предсердий прибору настолько тяжело, что если верхнее давление уж куда ни шло дает, то нижнее диастолическое он вообще замерить не может, и может вам дать давление 130 на 100, например, или на 110. То есть он нижнее просто не может сообразить, что делать в связи с очень неправильным ритмом сердца. Как измерять пульс? Надо быть культурным человеком и понимать, что самый надежный способ измерить пульс, это измерить пульс на сонной артерии на шее, на середину шеи, до первой ямки и три пальчика прижали. Не на руке. Спортсмены, уж ну будем честны, ну скажем, не самые продвинутые люди, умеют все на шее измерять пульс, а уж вы-то тем более научитесь. Можно использовать пульсоксиметр, хотя при фибрилляции предсердий он может давать ошибку. Ну, пульсоксиметр – прибор недорогой, поэтому иметь его в домашних, так сказать, условиях не лишнее. И, наконец, если серьезное есть нарушение ритма, частые приступы, вы можете приобрести прибор, который позволяет, например, регистрировать одноканальное ЭКГ на телефон и сохранять 30-секундные записи и потом показать врачу вот это разные варианты. Называется ЭКГ-монитор. Или же даже отдельный приборчик, который в свою память записывает и вообще не требует никаких дополнительных приспособлений, в частности телефона. Точно так же вы все это записываете, приходите, доктор посмотрел и сказал, не волнуйтесь, вот в этот момент у вас сердце стучало, у вас просто был немножко учащенный ритм. Или он скажет, ой, у вас была частая экстрасистолия или еще что-то. То есть это дает возможность зарегистрировать сердечный ритм в домашних условиях и помочь зарегистрировать аритмию, потому что это огромная проблема. Все слышали про суточное мониторирование ЭКГ, Холтер. Холтер, кстати, имя американского биофизика, который предложил этот метод, спасибо ему большое. Но у нас в основном доступен только суточный Холтер. Если у человека приступ аритмии раз в месяц, значит, вероятность того, что зарегистрируют, 1 к 30. И очень часто человек говорит, да у меня почти каждый день поставили Холтер, ничего нет. Поэтому помогите, если что, доктору. Используйте специальные приспособления, это даст возможность своевременно поставить диагноз и избежать беды. Дефицит пульса – очень важная вещь. При фибрилляции предсердий принимающие камеры предсердия не сокращаются, они фибриллируют.

0: или мерцают, откуда и название. А желудочки работают несинхронно. И если два сокращения желудочка близко, то будет одно сокращение сердца. Реально. И один пульс, удар пульса. Поэтому при фибрилляции предсердий частота сердечных сокращений больше, чем частота эффективных сокращений, больше, чем пульс. И эта разница называется дефицитом пульса. И чем частота сердечных сокращений выше, например, 130, 140 бывает, а пульс 90. Представляете, 30-40 ударов в холостую. Когда мы достигаем так называемой нормы систолии, нормальная частота, даже при фибрилляции предсердий, частота 70-80, дефицита пульса почти нет. То есть КПД работы сердца становится хорошим. Поэтому очень важно контролировать частоту сердечных сокращений не только, когда нет аритмии, но и особенно в тот момент, когда есть фибрилляция предсердий. Необходимо поддерживать частоту пульса при наличии фибрилляции предсердий. Еще раз. Постоянная форма, приступ. Надо постараться снизить так, чтобы пульс был от 60 до 80 в одну минуту. А частота сердечных сокращений, если мы сделаем ЭКГ, будет чуть выше. Стараемся держать не выше 90 в одну минуту утром в покое. У некоторых даже ниже 80, если они плохо переносят такую частоту. Причины развития. Не путайте причину и провоцирующий момент. Так вот, самое главное. До 30% случаев это идиопатическая форма. Я вам только что сказал про врачей. Мы все называем по-умному. Идиопатическая, черт его знает от чего. Нет других причин. То есть это самостоятельная болезнь, связанная с особенностями нарушения проведения электрического импульса по сердцу у конкретного человека. У других причина фибрилляции предсердий – это заболевание сердца, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца там и так далее. Или же несердечные причины, например, заболевание щитовидной железы, или у человека сильно снизилось, например, у женщины гемоглобин. Обильная менструация, не следит, железо снизилось, снизился гемоглобин, и раз – проявилась эта аритмия. И провоцирующие причины – это не… Это не причина, это провоцирующий фактор. То, что спровоцировало сейчас приступ. Поняли, да? Проблема, самое главное, в том, что у всех они разные. И даже у одного человека могут быть тоже разные. Но наиболее частые причины – это физическое и психическое переутомление, это резкое изменение погоды, переедание. Почему? Высокое состояние диафрагмы, совершенно изменяется давление в грудной клетке и так далее, и так далее. Это провоцирует интенсивность.
1: Больше требуется, чтобы больше объем пищи переварить.
0: Не понял, еще раз.
1: Но когда человек съедает больше обычного, у него тогда и крови больше в желудок
0: перетекает. Есть такая, такой компонент тоже присутствует, да, вы правы. Конечно. Интенсивное курение, высокая температура, вирусная инфекция. Высокая температура спровоцировала. Во время ковида были случаи, когда развивалась фибрилляция предсердий, и причины могли быть разные. Токсическое действие на сердце и просто реакция на очень высокую температуру. И чрезмерное потребление кофеина и алкоголя. Тут хочу сделать небольшую ремарку. Слухи о том, что людям с аритмией нельзя пить кофе, несколько преувеличены. 1-2 чашечки кофе никакого вреда при аритмии не оказывает и не провоцирует аритмию. Поэтому не надо, если у человека аритмия, совсем себе качество жизни ухудшать. Привыкли утром выпивать чашечку кофе на здоровье. Какие обследования нужны? Ну, во-первых, инструментальные. В первую очередь ЭКГ. Зарегистрировать. Есть аритмия, нет и так далее. Второе. Суточное мониторирование, об этом я рассказал, в надежде поймать, хотя вероятность небольшая. Эхокардиография. Почему? Во-первых, мы можем увидеть причину, например, порок сердца, нарушение работы клапанов. Или же, если у человека фибрилляция предсердий очень похожа, что давно, и не можем поймать, мы можем увидеть изменения на сердце. Например, характерное расширение левого предсердия. То есть эти данные, которые получает врач от ультразвукового исследования сердца, крайне важны. И, наконец...
2: Эхо и
0: Эхо. Это я просто так назвал, это одно и то же. Просто мы настолько это важно, плюс при эхокардиографии у нас есть еще так называемый доплеровский метод, когда мы оцениваем потоки крови. При обычном УЗИ мы это не делаем. Ну, там УЗИ какого-то органа внутреннего.
1: УЗИ – это брюшной полость, по-моему, я
0: ошибаюсь. Ошибаетесь. Разговор идет не о названии метода, можем как хотите назвать. Мы говорим о том, какой метод мы используем. УЗИ брюшной полости – это ультразвук, и эхокардиография – это тот же самый ультразвук. Но эхо мы выделили по двум причинам. Первое – важность, и второе – дополнительный метод – оценка кровотока, доплеровский, как кровь проходит через клапаны, есть ли обратный ток, и мы еще и давление там меряем на клапанах. То есть там как бы расширенный ультразвук с использованием еще и других методик. Пожалуйста.
2: Значит, какой из этих каким из этих методов можно определить давление в малом круге кровообращения?
0: Прекрасный вопрос. Только эхокардиографию, но, к сожалению, это у нас есть абсолютные методы. То есть мы можем, например, взять и измерить размеры левого желудочка. Мы можем измерить ширину артального клапана, дырочки, да? Площадь его посчитать. К сожалению, систолическое давление в легочной артерии – это расчетный метод, поэтому он очень-очень неточный. И очень часто мы подходим следующим образом. Например, пишут высокое давление в легочной артерии, как вы говорите, и одновременно нормальная работа трикуспидального клапана. Так не бывает. Поэтому эхо всегда оцениваем в комплексе. Мы сразу несколько факторов учитываем для того, чтобы понять, насколько эти измерения, расчетные показатели достоверны и укладываются в клиническую картину. И еще один метод, очень важный, недавно он появился, стал широко использоваться. Это определение индекса коронарного кальция на мультиспиральном компьютерном томографе. Три достоинства этого метода. Быстрый, не надо вводить никакого контраста. И, в общем, достаточно доступный. Это рентгеновский метод, компьютерный томограф, да? Зачем нам это надо? Оказывается, есть специальная методика, которая позволяет оценить количество кальция в сердечных артериях. А количество кальция соотносится со степенью атеросклероза. То есть мы не сможем поставить диагноз, но мы сможем очень точно оценить риск. То есть выявить людей с высоким риском. Вы скажете, а как все-таки оценить с сосудами что? Вот тут уже ничего не сделаешь, придется вводить контраст, и тогда будет неинвазивная коронарография на компьютерном томографе. И это будет стоить существенно дороже, потому что это контраст. Это потребует обязательно оценки функции почек, потому что при нарушении функции почек контраст вводить опасно и так далее. МСКТ, индекс коронарного кальция, можно делать всем, но при одном условии. Должна быть невысокая частота и не должно быть аритмии, потому что при фибрилляции предсердия сохраняется. Метод будет очень-очень неточным. Прибор, компьютерный томограф не сможет правильно посчитать результат. Частота должна на момент исследования быть не больше 70 в одну минуту. Анализы. Конечно, они важны. Клинический анализ крови, потому что гемоглобин, сои может отражать перенесенные когда-то тяжелые инфекционные процессы и так далее. Липидный профиль, это холестерин и его фракции, позволяют нам оценить. Это важный компонент оценки, опять, сердечно-сосудистого риска. Биохимический анализ крови. Мы помним, что есть 5 основных факторов риска, ключевых. Курение, давление, холестерин, сахарный диабет, почечная недостаточность. Поэтому при прохождении диспансеризации всегда вы должны делать 2 анализа. Глюкоза и креатинин. Это принципиально важно. Креатинин – это функция почек, глюкоза – это диабет. Все остальное тоже может быть важно. Мы еще что-то делаем. Но эти 2 показателя должны быть всегда. Это ключевые показатели вообще оценки функции работы организма конкретного человека. Гормоны щитовидной железы, они нам особенно важны при наличии аритмии. Потому что сейчас очень много стало нарушений функции аритмии. может быть снижение функции, гипотиреоз, повышение гипертиреоз и так далее. И это будет причиной развития аритмии, и мы ее убирать-то не будем до тех пор, пока не нормализуем функцию щитовидной железы, потому что у нас все равно ничего не получится. Особенно при тиреотоксикозе, при гипертиреозе повышенной функции щитовидной. Да. Потому что щитовидная железа регулирует что? Активность нашего обмена. Если функция повышена, значит человек нервный, худой, плохо спит и так далее. Потому что у него быстро-быстро протекает метаболизм. Если гипотиреоз, все наоборот, сонливый, пастозный, задержка жидкости, там, выпадение волос и так далее. Потому что уменьшается, снижается скорость обмена веществ, скорость метаболизма. И МНО, хочу остановиться на этом показателе. Что такое международно нормализованное отношение? Это стандартизированный протромбиновый индекс или протромбиновое время. Один из показателей свертывания. Он используется только в одном случае, когда мы человека лечим варфарином для контроля дозы препарата. У нас сейчас делают всем направо-налево. Один единственный вопрос. Зачем? Ответить на это никто не может. То есть не принимая человек варфарин, про МНО забудьте. Осложнение. А чем же фибрилляция предсердий так плоха? Первое. Ну, во-первых, человек хуже себя чувствует. Скажем так, почти все. Есть люди, редко бывают. 1-2 человека в год попадает ко мне, почему-то всегда мужчины, которые даже не знают, что у них фибрилляция предсердий. Нормальная частота, как у здорового сердца, 60-70 в минуту. Ничего не чувствует. Физические нагрузки переносит хорошо. Очень редко бывает. Обострение течения других заболеваний. Была сердечная недостаточность, была под контролем, или ишемическая болезнь сердца. Появилась фибрилляция предсердий, сразу все стало плохо, приходится все заново подбирать лечение, усиливать и так далее. И, наконец, два ключевых осложнения. Это тромбоэмболические осложнения и сердечная недостаточность. Фибрилляция предсердий является причиной образования внутрисердечных тромбов. А точнее, тромб образуется в левом предсердии, а еще точнее, в ушке левого предсердия, такое выпячивание. Почему? А я вам сказал, при фибрилляции предсердий, предсердия не сокращаются нормально. Они мелко-мелко фибриллируют. Соответственно, там застаивается кровь, и вот в этом выпячивании левого предсердия образуется тромбик. Если он потом отскочит, он попадет в левый желудочек, дальше в аорту и в первую большую артерию. А первые две большие артерии – это сонные артерии, которые идут в головной мозг, и будет инсульт. И человек либо погибнет, либо станет инвалидом. Потому что, к сожалению, тромбоэмболические инсульты протекают обычно тяжело. То есть человек становится инвалидом. А мы можем это абсолютно практически предотвратить. Конечно. Очень редко. Тромбик может быть пролететь между сонных артерий и полететь дальше. И дальше пойдут артерии, которые кровоснабжают разные органы в брюшной полости. Может попасть в селезеночную артерию, в почечную, там, в кишечник и так далее. И вызвать, соответственно, гибель участка какого-то органа в брюшной полости. Вот так вот выглядит тромбоэмболический инсульт. Попал тромбик, закупорил артерию, и тот участок головного мозга, который этой артерией кровоснабжался, погиб. И, соответственно, выпала определенная функция. А почему развивается сердечная недостаточность? Как я вам сказал, во-первых, выпадает предсердный компонент, то есть предсердия не сокращаются нормально. Вы скажете, как не сокращаются, а кровь-то как попадает? А все очень просто по разнице давлений. И часто высокая частота сердечных сокращений. А почему это плохо? Разные причины, но в первую очередь ненормально, не успевает сердце нормально заполниться кровью. И, соответственно, сокращение становится менее эффективным, потому что меньше выталкивается кровь. Со временем это может приводить высокая частота и нарушение работы камер сердца к расширению, что плохо. Потому что мы знаем, что сердце работает по закону Старлинга. Чем сильнее резинку растянуть, тем сильнее она, соответственно, схлопнется. А если уже растянуто, соответственно, сокращения будут хуже. Совершенно верно. И будет относительная недостаточность, в первую очередь, трикуспидального клапана. Это между левым предсердием и левым желудочком, потому что левое предсердие становится большим, и трикуспидальный клапан плохо держит кровь, и она начинает обратно поступать в предсердие при сокращении желудочка. Это плохо. Что делать? Частоту хорошо контролировать. И, наконец, снижение сердечного выброса. Я объяснил, почему. Выпадение работы предсердий и недостаточное время для заполнения сердца кровью. Сердечная недостаточность проявляется одышкой, отеками, плохой переносимостью физических нагрузок, а при обследовании мы выявляем расширение камер сердца и ухудшение сократимости сердца. То есть хуже выталкивает кровь. У нас есть специальные показатели. Если вы когда-нибудь ультразвук сердца смотрели, да, у вас есть такая ФВ, сколько-то процентов там. Это фракция выброса. В норме сердце не может вытолкнуть 100% крови. Нормальное КПД 55% и больше. Соответственно, при сердечной недостаточности сократительная способность сердца снижается, и, соответственно, фракция выброса тоже снижается, становится 40, иногда даже 30 и меньше, что очень-очень плохо.
3: Андрей Владимирович, да? Что делать, когда одышка, хватка воздуха,
0: что-то? Первое, что надо сделать, это сделать эхокардиографию, посмотреть, есть ли причины для этого. Дополнительно есть специальный анализ, который называется мозговой натриуретический пептид. Он никакого отношения к мозгам не имеет. Его получили, это вещество, из мозга животного, поэтому он такое название имеет. Повышение мозгового натриуретического пептида подтверждает наличие сердечной недостаточности. Поэтому, если фракция выброса снижена, то точно есть сердечная недостаточность. Если она нормальная, но клинически похожа на сердечную недостаточность, мы будем ориентироваться на, в частности, анализ крови на мозговой натриуретический пептид. А дальше необходимо назначение соответствующего лечения, однако это целая история, для этого нужна отдельная лекция.
3: Ну, Смотрите,
0: есть... Мы вот так вот делаем. Нету никаких препаратов попить. Не бывает таких сердечных. Если вам говорит доктор, слушайте, попейте-ка немножко, поддержим сердце, меняйте врача. Необходимо поставить диагноз, назначить плановое лечение, оно непростое при сердечной недостаточности, и понять, как мы будем контролировать эффективность лечения. Самый простой способ, их два – человек лучше начинает переносить физическую нагрузку, и у него снижается, а потом нормализуется масса тела. Потому что при сердечной недостаточности жидкость задерживается, и начинается увеличение массы тела, которое рано или поздно приведет даже к отекам. Еще раз, к сожалению, тема большая, сложная, поэтому в рамках сегодняшней лекции я не могу остановиться. Посмотрите у меня на YouTube-канале, он так и называется, доктор Сыров. Там есть видео, как раз посвященное и диагностике лечению сердечной недостаточности. Как определить, нужно ли принимать антикоагулянты, чтобы не было тромба в сердце, не развился инсульт? Первое. Нужно зарегистрировать хотя бы один эпизод фибрилляции предсердий длительностью 30 секунд или больше, полминуты. 10 секунд не годится. Дальше у нас есть специальная шкала. Почему она вот так странно называется Чацаваска? Это первые буквы английских названий вот этих факторов риска. Поэтому если у человека есть сердечный недостаток, гипертония, там определенный возраст, сахарный диабет, инсульт он перенес и так далее, то... При наличии факторов риска нужно принимать антикоагулянты. Детали вы можете обсудить с врачом. 2 балла по этой шкале 100% обязательно нужно принимать. 1 балл желательно принимать. Но если есть какие-то серьезные противопоказания, можно сначала с ними справиться, а потом все-таки назначить антикоагулянты. Женский пол – дополнительный фактор. При отсутствии других факторов риска он не учитывается. Итак, антикоагулянтная терапия. Умное слово тоже. Я прям горжусь, как я хорошо сказал. Значит, всего-навсего антикоагулянты – это препараты, которые снижают свертываемость крови, влияя на конкретные белки, потому что свертываемость крови – это каскад превращения белков. И в итоге это приводит к образованию фибрина – белковых нитей, куда попадают тромбоциты и формируется тромб. Ну так, по-простому. Поэтому еще раз, нет никаких факторов риска при фибрилляции предсердия, антикоагулянты не нужны. 1 балл крайне желательно, 2 балла обязательно, но есть исключение. Если у человека развился приступ фибрилляции предсердий, лучше начать прием антикоагулянтов независимо от риска и принимать их 4 недели после восстановления ритма. Дальше мы смотрим опять вот на эту шкалу. Нет факторов риска, можно отменить. Есть факторы риска, мы продолжаем принимать антикоагулянты, увы, пожизненно. Но есть же и хорошие новости. С одной стороны, нужно принимать какую-то таблеточку, а лучше без нее. А с другой стороны, у нас появились прямые оральные антикоагулянты. Опять, когда доктор скажет, ну, солидно, ПОАК, прямые оральные антикоагулянты. Что это такое? Прямые. Напрямую связывается с белком фактором свертывания. То есть непосредственно взаимодействуют. Орально, это значит всего-навсего таблетки, то есть через рот принимаются. И антикоагулянты, то есть они снижают свертываемость крови. То есть по-простому все абсолютно понятно. И у нас есть новые препараты, мы о них мечтали много-много лет. Кстати, вот американцы, они очень противные. Вот когда появился варфарин, это первый антикоагулянт, который мы начали принимать для лечения тромбозов, они на всякий случай дали президенту Эйзенхауэра, когда у него инфаркт был, и решили посмотреть, что будет. И он выздоровел. И после этого они решили, будем тогда всем назначать. Очень хороший препарат. Вот. У нас иногда по-другому бывает. Итак, прямые оральные антикоагулянты. Ксарелта, Продакса и Ликвис. Не забывайте переворачивать коробочку, потому что с другой стороны будет международное название. Увидите, ревроксабан, добегатран, апиксабан. Почему? Потому что уже Продакса появилась другая компания, начала тоже выпускать, я забыл название, честно. Вы можете набрать в интернете добегатран и таксилат, и у вас уже выскочит 2 препарата. И вот этот новый препарат, который лицензионный, так сказать, он дешевле. Поэтому, если человеку нужно будет покупать, то это хороший выход, потому что препараты, увы, довольно дорогие. Какие же достоинства? Назначаем в стандартной дозе. Иногда мы ее снижаем, чаще всего, когда есть выраженная почечная недостаточность. Я не буду на этом останавливаться. Если доза стандартная уменьшена врачом, вы должны ему по-простому сказать, Марья Ивановна, а что дозу-то меньше вы мне назначаете? Он скажет, а у вас повышен креатинин. Я рассчитал клинец креатинина, он ниже определенного уровня, вам положено уменьшение дозы. Вы говорите, да. И он говорит, знаете, что-то вы какая-то там, как-то выглядите, давайте лучше поменьше дозу. Нет, не прокатит так. Потому что, ладно, еще Продакса, да, 80 лет и старше мы должны уменьшать дозу, а Ксарелта и Ликвис вообще возраст особо не влияет. Ну, и Ликвис влияет, но он один из компонентов. То есть вам должен доктор четко объяснить, почему он назначил вам препарат не в обычной дозе. То есть стандартная доза, не нужно ничего контролировать, пожалуйста. Нет, обычно нет. Она выпускается в разных дозировках. Например, та же самая Продакса вообще препарат неделимый. Там капсула, он бывает 110, ой, простите, 150, обычная доза 150 два раза. Бывает 110, это уменьшенная доза, и еще бывает доза 75 миллиграмм. То есть тут только отдельно. А вот у Ксарелты и Ликвиса есть достоинства, их можно даже растолочь. Поэтому если человек плохо глотает после инсульта, например, ему можно в ложечку растолочь, туда немножко сока и дать так проглотить. Вот, поэтому у них есть в этом отношении преимущество. Не нужно делать никакие анализы, ну, за исключением, конечно, гемоглобина, когда положено, потому что мало ли какие-то кровотечения развились, человек потерял кровь, не заметил. И, конечно, креатинин. Почему? Потому что увеличение креатинина говорит об ухудшении функций почек, и тогда может понадобиться уменьшение дозы препарата. и очень высокая эффективность. Это страшно. Вот я еще помню, когда пациенты с тромбоэмболией легочной артерии, мы с бубнами капали, там вводили препараты, капали гепарин, каждые 4-6 часов определяли активированное частичное тромбопластиновое время и так далее. Это целый геморрой, лаборантка практически там чуть ли не вала ночевала возле этого пациента. Сейчас мы даем ксарелто, и эффективность в таблетках, и эффективность выше, представляете? Надо только вовремя поставить диагноз и правильно, в правильной дозе, в первое время, там первую неделю очень большие дозы назначаются. И остался у нас варфарин, те препараты, Продакс, Оксарелта, Ликвис, прямые, то есть они напрямую с фактором свертывания прям связываются. А варфарин нет, он блокирует образование в печени сразу четырех факторов свертывания крови, четырех белков. Всех, для синтеза которых нужен витамин К. Это важно. Я сейчас объясню, почему. Потому что если на фоне приема варфарина человек будет принимать пищу или что-то богатое витамином К, зеленый чай, зеленая капуста, там, салаты и так далее, он будет подавлять действие препарата. А зачем, вы скажете, он нужен? Ну, во-первых, он появился давно, еще до появления прямых оральных антикоагулянтов. И он спас миллионы и миллионы жизней. Но есть две категории людей, которым новые удобные препараты не помогают. Они неэффективны. Это люди с механическими протезами клапанов сердца, которых прооперировали, и при тяжелом сужении митрального клапана. Делать нечего, нужно назначать варфарин. Очень сложный препарат. На его активность влияет диета, влияют другие препараты, поэтому каждый новый назначаемый препарат, даже при простуде, мы говорим, парацетамол можно, а ибупрофен нельзя, потому что ибупрофен с варфарином, кстати, с прямыми оральными антикоагулянтами, будет повышать риск кровотечения. Нужен регулярный контроль анализа крови на МНО. Раньше это была катастрофа. То есть при подборе каждые 5 дней человек должен в поликлинику идти. Подобрали дозу каждый месяц, а он на дачу собрался. И что делать? Но сейчас выпустили прибор, который позволяет определять МНО в домашних условиях, типа глюкометра. У него есть только один недостаток в сравнении с глюкометром, он очень дорогой. А так, то есть цена порядка 35-40 тысяч прибора, и 6 тысяч на год получаются реактивы, полоски. Но зато никуда ходить не надо. Ну а если у человека механический клапан, его спасли, ему сделали операцию, и он купил прибор, и в ус не дует, у себя на даче спокойно, спокойно определяет МНО, и никуда ему ходить не надо. Плюс активность пика развивается через 5 дней, и через 5 дней прекращается. То есть подбирать непросто. И отменять надо заранее, или если развились кровотечения, там целая проблема. Потому что с витамином К у нас проблемы, нету его, антагонист его, витамин К. И, наконец, надо очень серьезно соблюдать диету. Огурчики на даче надо чистить, зеленые нельзя, потому что витамин К. Салат, всякая зелень, петрушка, нельзя. А? Что?
1: Теперь понятно, почему у меня мама с папой огурцы чистят.
0: Умнички, потому что они умные, они получили инструкции и выполняют. Это всегда приятно, когда люди соблюдают рекомендации. Если, не дай бог, у вас, ваших знакомых, родственников зарегистрировали фибрилляцию предсердий, что делать? Первое. Срочно обратиться к врачу и начать принимать антикоагулянты. Это первое, потому что самое страшное – это инсульт. Второе. Обязательно получить инструкцию по приему препаратов и антикоагулянтов, как их принимать. Ксарелто, например, принимается во время или сразу после еды. Да? Продакс и ликвис 2 раза в день через 12 часов. И другие препараты, например, препараты для контроля частоты, потому что высокая частота сердечных сокращений при фибрилляции предсердий с одной стороны ухудшает качество жизни, с другой стороны может привести к развитию сердечной недостаточности достаточно быстро. Поэтому нужно сразу получить соответствующие рекомендации. И постараться найти причину, возможно, есть заболевание. Человек, например, не лечил повышенное давление, или у него вскроется ишемическая болезнь сердца, или нарушение функции щитовидной железы. И все силы надо бросить на лечение причинного заболевания. И, конечно, если это впервые зарегистрированный приступ, конечно, нужно восстанавливать ритм. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Итак, наши цели. Как же жить долго и сохранить свое сердце в хорошем состоянии и снизить риск развития аритмии? Не курить. Обратите внимание, не пить, не ругаться матом здесь нет. Это плохо. Человек некультурный, но это не является ключевым фактором риска, в отличие от курения. Физическая активность. А что такое физическая активность? Да человек просто на работе все время по лестнице ходит, вместо лифта, в отличие от всех остальных. Это уже здорово. Индекс массы тела, конечно, индекс массы тела в идеале должен быть меньше 25. Однако у кардиологов и эндокринологов есть разногласия, буду честен, потому что не столь важен индекс массы тела, сколько объем талии. Почему? Потому что тот жир, который появляется на животе, это так называемый абдоминальный жир, он есть и внутри, в брюшной полости, и он является гормонально активным. И при наличии этого жира нарушается обмен веществ, повышается риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому иногда мужчина крепкий такой, гиперстеник, и у него индекс массы тела там 28-29, ну и слава богу, и пускай спокойно живет, не надо его трогать. Если мерцательная аритмия есть в настоящий момент, фибрилляция предсердий, частота должна быть 60-80 в одну минуту. Это я говорю о пульсе. Если пульс синусовый и восстановили ритм, аритмии сейчас нет, он должен быть около 60. То есть мы должны снизить. Снижение пульса приведет к снижению риска повторных эпизодов. Но чрезмерно снижать нельзя. Мы не разрешаем снижать пульс меньше 50 в одну минуту. Идеальный общий холестерин меньше 4, хотя это не ключевой показатель. А липопротеиды низкой плотности меньше, чем 1,8. А если поставлен диагноз ишемической болезни, меньше, чем 1,4. Еще раз, мы говорим о человеке, у которого есть фибрилляция предсердий, связанная с заболеваниями сердца, в частности, с ишемической болезнью сердца. То есть мы оцениваем сердечно-сосудистый риск и смотрим, если есть признаки атеросклероза артерий существенный, это высокий риск. Мы должны очень серьезно снижать холестерин, в первую очередь плохой холестерин, липопротеиды низкой плотности, который ответственен за скорость прогрессирования атеросклероза. Мы не холестерин лечим, нет, это маркер. Мы на него ориентируемся, потому что по исследованиям мы знаем, если мы снизим до такого уровня, то атеросклероз не будет так быстро развиваться. Потому что мы знаем средства, которые неплохо снижают холестерин, но эффекта такого не дают. А статины, которые иногда боятся люди принимать, они обладают очень важным свойством. Они укрепляющие, действуют на внутреннюю выстилку артерий, на эндотелий. И не только не дают расти бляшкам, но и делают их стабильными. Потому что больше всего мы боимся, когда бляшка разорвется, тогда сядет тромб и закроет артерию. Поэтому заменить в настоящий момент статины другими препаратами не представляется возможным. И даже новые суперсовременные препараты, если человек переносит статины, мы используем в комбинации вместе со статинами. И, наконец, тут я на одном YouTube-канале, мне говорят, посмотри, пожалуйста. Я смотрю, сидит очень симпатичный такой дядечка в белом халате, говорит, я кардиолог и так далее. И начинает рассказывать про давление. Говорит, ну вот нормальное давление, может быть, там 140 на 90, его не обязательно лечить и так далее. Меня чуть инсульт не хватил. Вот. Артериальное давление 130 на 80 – это верхняя граница. Еще раз, верхняя граница. Лучше, чтобы давление было еще ниже, но при одном условии – оно должно хорошо переноситься. То есть если у человека было очень высокое давление, мы ему 130 не сделаем, мы ему сделаем 140-150, пару месяцев подождем, а потом вторым этапом начнем снижать еще. И есть еще пожилые люди, у которых верхнее давление растет, а нижнее снижается. И там мы будем ориентироваться на нижнее, как мы говорим по-умному, диастолическое давление, которое не должно снижаться меньше 60. И если человеку 80 лет, у него давление 140/60, мы говорим, ни в коем случае нельзя больше снижать. 150/60 не надо снижать, потому что снижение еще больше нижнего давления нехорошо для него, для его головы, для его сосудов. Поэтому у отдельных категорий, конечно, мы принимаем индивидуальное решение. Но этих категорий немного. В первую очередь, еще раз, это люди старческого возраста. У всех остальных не выше, чем 130/80. 130/90 – это повышенное давление. 140/80 – это повышенное давление. Вы должны это помнить и знать, и предпринимать определенные меры для того, чтобы добиться целевого давления. Что это целевое? Это то давление, при котором снижается риск сердечно-сосудистых осложнений. Что делать при приступе? Ну, в первую очередь, надо понять, прерывать или нет. Ну, вроде как, ну, наверное, прерывать. Начать прием антикоагулянтов, если вы их не принимали раньше. И дальше строго следовать рекомендациям врача. Потому что в ряде случаев при приступе фибрилляции предсердий ритм может восстановиться сам, или мы можем его восстановить самостоятельно в домашних условиях. Но первое, что мы должны понять, вызывать скорую или нет. Если это первый приступ в жизни, однозначно вызывать, хотя бы для того, чтобы зарегистрировать на ЭКГ. И доктор сказал, сейчас прям можно восстанавливать или нет. Если человек антикоагулянты принимает, значит, мы можем восстанавливать ритм когда угодно. Во времени мы не скованы. Давление и пульс на безопасном уровне. Приступы редкие, несколько раз в год, и хорошо поддаются антиаритмической терапии. Вы знаете, что можно принять, чтобы ритм восстановился. И, наконец, есть рекомендации лечащего врача письменной, что делать во время приступа. Это вообще идеальный вариант. Тогда скорую можно не вызывать. Вы принимаете антикоагулянты, чувствуете себя прилично, давление, ну, плюс-минус, неплохое, и вы знаете, что в этой ситуации делать. А на практике что вам говорит врач скорой помощи? При приступе сразу вызываете. Возникает вопрос, а как человеку на дачу ехать? А в гости? А в гости за город еду. И куда туда скорую вызывать? Может быть, для начала посмотреть, и есть возможность справиться самостоятельно. Итак, когда можно восстанавливать ритм самостоятельно, или есть надежда, что он просто восстановится сам? Такая тоже вероятность есть. Сроки должны быть не больше 2 суток. Или вы должны принимать постоянно антикоагулянты. На самом деле лучше, чтобы это позиция была совместная. То есть человек и принимает антикоагулянты, и сроки возникновения аритмии небольшие. Нет неустранимых причин. Ну, например, у человека тиреотоксикоз. Ну, бессмысленно восстанавливать. Он даже если восстановится, через несколько часов или дней опять сорвется. Плохая переносимость. Конечно, мы всегда за хорошее самочувствие. Если человек плохо переносит, то ритм надо восстанавливать. Хотя при возникновении приступа почти всегда люди чувствуют себя плохо. Потом уже постепенно, даже через несколько часов, если они приняли какие-то препараты для контроля пульса, уже самочувствие лучше. Доказана эффективность антиаритмической терапии. То есть уже раньше были приступы, вводили лекарства, они помогали. Ну, конечно, есть смысл восстановить. Мы уже протарили дорожку, и надо действовать. И при любых сомнениях, что делать, не знаете вы, все-таки должны вызвать скорую помощь. Поэтому самое лучшее, если у вас письменные инструкции от врача. Самостоятельно. Точные врачебные рекомендации. Сроки точно не более 48 часов. Я бы все-таки изменил бы здесь даже на 24 часа. Потому что чем больше фибрилляция предсердий, тем меньше шансов, что она восстановится в домашних условиях. Там надо предпринимать более энергичные меры в условиях стационара. И, наконец, вы уже пробовали эту схему, которую вам рекомендовал врач, а она помогает. Вы уже справились. У меня есть, уже мой приятель, с которым познакомились, когда его ко мне в реанимацию привезли с фибрилляцией предсердия. Вот несколько раз его с бубнами привозили.

И у некоторых людей этого достаточно, и быстро восстанавливается ритм. Но есть и антиаритмический препарат пропофенон. Это единственный препарат, фирменное название пропонорм и ритмонорм, который рекомендован для самостоятельного прерывания приступа. А что для этого надо? Всего одну вещь. Вы должны иметь четкие письменные рекомендации разрешения со стороны врача. Потому что этот препарат нельзя применять при тяжелых заболеваниях сердца. Что такое тяжелое заболевание сердца? Перенесенный инфаркт, нестабильное течение ишемической болезни, выраженная сердечная недостаточность и очень выраженное утолщение стенки левого желудочка, гипертрофия левого желудочка. То есть врач должен сделать эхо, он знает ваш диагноз, и он вам дал рекомендации и сказал, что вот так вот можно действовать. В рамках нашей встречи я вам не могу давать конкретные рекомендации с дозами, потому что каждый человек индивидуален, и это решение должен принять ваш врач, который знает все детали. Если все-таки вы приняли пропофенон, так как вам сказал врач, я все-таки вам напомню, что 3-4 часа после приема препарата нужно лежать, даже если ритм восстановился. Если приступ не прошел в течение 6 часов, обязательно вызвать скорую помощь. И если неясно, восстановился сердечный ритм или нет, обязательно сделать ЭКГ и подтвердить, что ритм восстановился. А как подтвердить? Вплоть до того, что вы можете использовать домашнее средство, о котором я вам сказал, и переслать этот результат, сфотографировать своему врачу, он скажет, все, ритм остановился. Вот это, все-таки я решил что-то умное показать, я это показываю врачам, потому что у нас диаграммы, вот эти, все очень как-то принято это. Это солидно выглядит, согласны? А вот теперь давайте с вами разбираться, что здесь написано. Вот если возник приступ, и человек действует по принципу завяжи-лежи, то есть принял успокаивающий препарат и анаприлин. Через 3 часа почти у 20%, а через 6 часов почти у 40%, ну 35% у каждого третьего, ритм восстановится. То есть он вообще ничего не делал. Успокаивающий препарат, анаприлин, там высокое давление, от давления Капотен еще принял. У каждого третьего восстановился ритм. То есть каждому третьему скорая не нужна. А если принять пропофенон, через 3 часа почти у 60%, а через 6 у 75%, даже чуть больше, восстановится ритм. То есть 3 человека из 4 будут жить спокойнее и не вызывать скорую при приступе фибрилляции предсердий. Пожалуйста, почему-то сейчас активная такая вот акция, прям запретим корвалол валокордин. Но вы знаете, я вам честно скажу, я не вижу прям такого серьезного вреда. Да, там фенобарбитал, он долго действует и так далее. Принимать не надо этот препарат ежедневно. Это не тот препарат, который нужно принимать планово. Но в экстренной ситуации препарат действует быстро, хорошо успокаивающий, ничего плохого от него не будет. Дальше, восстановили ритм. К сожалению, чаще всего приходится назначать антиаритмические препараты. Посмотрите их сколько. Какой же вывод? Очень простой. Если столько препаратов, значит нет ни одного препарата, который был бы самым лучшим и подходил бы большинству людей. Подбор должен быть индивидуальный, исходя из самых разных факторов. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний, базового пульса, он высокий или низкий. Наконец, просто от эффективности препарата один не помог, назначили другой. Поэтому выбор у нас достаточно большой. Последние три препарата, можете про них особенно забыть, потому что верапамил очень слабый, дронидорон стоит столько, что упадешь в обморок, а амиодарон – это препарат резерва, то есть при длительном приеме у него огромное количество внесердечных побочных эффектов серьезных. Поэтому амиодарон – это препарат последнего, так сказать, резерва. А у нас бывают случаи, скорая ввела амиодарон, он помог, и тут же назначили таблеточки. Это, конечно, безобразие. Противопоказания. Вы должны помнить, что если вам
доктор назначил антиаритмические препараты. Нельзя, чтобы пульс был меньше 50,

0: нельзя, чтобы на ЭКГ, а мы после назначения препарата через на второй-третий день должны сделать контрольное ЭКГ, не должны быть тяжелые блокады, не должно резко снижаться давление, не должно быть тяжелой сердечной недостаточности по эхо, низкая фракция выброса, если ухудшение течения ишемической болезни сердца, и, наконец, отдельные противопоказания для препаратов. Например, довольно много препаратов, которые обладают свойствами так называемых бета-адреноблокаторов. Самый известный – бисопролол, конкор, все слышали, да? Это эти препараты, а этими свойствами обладает цитолол, тот же пропофенон, амиодарон. Их нельзя назначать при тяжелой бронхиальной астме, потому что они могут вызывать бронхоспазм. То есть это просто индивидуальное, так сказать, противопоказание. И, конечно, переносимость. Потому что есть препарат, например, алопинин, который после приема может вызывать головокружение, двоение, кратковременно, но это очень неприятно, приходится препарат отменять. Поэтому подбор – это целое искусство. И, к сожалению, требует не только контроля со стороны врача в виде выполнения контрольной ЭКГ и Холтера, но и вашего контроля. Вы должны вести дневник давления пульса, записывать, если есть неприятные ощущения или резкое изменение давления или пульса после приема или на фоне приема препарата. А как же сделать лечение безопасным? Перед тем, как выбирать препарат, у вас должны быть данные эхо. Может быть, и вам делали его 3 месяца назад. Это тоже годится. Но без него мы не сможем принять решение, можно ли назначить препарат или нет. Дальше. ЭКГ перед началом приема лекарства. Мы ритм с вами договорились, уже восстановили. Сделали ЭКГ, назначили лекарство, а через 2-3 дня мы должны сделать контрольно. Посмотреть, нет ли токсического действия антиаритмического препарата. Дальше, когда мы подобрали лечение и все хорошо, надо сделать холтер и посмотреть, нет ли там каких-то незаметных побочных эффектов, например, пауз в работе сердца в ночное время и так далее. То есть контрольный холтер где-то через месяц обязательно. И, наконец, если самочувствие на фоне приема препарата ухудшилось, появились какие-то странные жалобы, редкий пульс, снижение давления, то нужно препарат заменить или в отдельных случаях уменьшить дозу. Причины постоянной фибрилляции предсердия. Почему мы говорим, все, здесь не будем уже ничего делать, надо оставлять постоянную форму. Неустранимые причины, например, очень плохое состояние сердца. Или эти причины могут быть устранимыми, но требуется время. Тот же тиреотоксикоз или низкий гемоглобин. Гемоглобин мы поднимем за 2-3 месяца, а тиреотоксикоз, чтобы нормализовать, ну, понадобится, наверное, полгода, не меньше. И через полгода мы вернемся к этому вопросу и все-таки попробуем восстановить ритм. Хорошая переносимость. Редко, но бывает. Не знаем, сколько времени у человека фибрилляция предсердий. Он знать не знает, ничего не принимает, и у него все хорошо. Ну, наверное, трогать его не надо. Ничего не помогло ни антиаритмической терапии, то есть назначение лекарств, ни хирургическое лечение абляции. Сделали несколько раз, все равно рецидивирует, ничего не получается. И, наконец, временно. Когда сроки фибрилляции предсердий более 48 часов, а человек не принимает антикоагулянты. В этой ситуации ему надо назначить антикоагулянты и восстанавливать ритм можно только через 3 недели или же на фоне антикоагулянтов сделать специальное обследование, через пищевод датчик ввести и сделать специальное эхокардиографию, посмотреть, если там тромбов нет, ритм можно восстанавливать. То есть очень важно на момент восстановления ритма, чтобы человек принимал антикоагулянты. Если постоянная форма, то мы тоже назначаем препараты, которые позволяют контролировать частоту сердечных сокращений. А что такое контролировать? Удерживать в тех границах, которые напоминают нормальную работу сердца. То есть пульс в покое от 60 до 80. Чаще всего мы назначаем как раз тот же самый конкор, бисопролол, метопролол. Это препараты, которые самые эффективные и полезные для контроля пульса, не помогает, добавляем дигоксин. Веропамил – это препарат вместо бета-адреноблокаторов, когда их вообще не можем назначить. Например, у пациента с тяжелой бронхиальной астмой. Абляция. тоже много всяких легенд про бляцу и так далее, что это вредно, что это суперлечение и так далее. Это важный метод лечения, достаточно эффективный. После первого вмешательства эффективность превышает 50%. Если сделать абляцию второй раз, то превышает 70%. То есть приблизительно у каждого четвертого абляция будет вообще неэффективна. Но простите, у трех-то будет эффективно. Понимаете? Да, не можем мы пока предложить метод, где эффективность была бы хотя бы 90%. Нет, метода такого нет. Это малоинвазивное, то есть разреза никакого не делается, через прокол в сосуды проводится катетер в полость сердца, находятся места неправильного проведения электрического импульса и наносятся специальные воздействия, прижигания, либо радиочастотным сигналом, тогда называется радиочастотная абляция, либо замораживанием. Тогда это будет криоабляция. Сейчас наиболее чаще применяют криоабляцию. Она оказалась более приемлемой. Поэтому если аритмолог вам рекомендует проведение абляции, как минимум нужно очень серьезно об этом задуматься, обсудить еще раз со своим врачом. И, в общем, чрезмерно бояться не надо. Но надо понимать, что ни один самый лучший специалист не даст вам даже 90% гарантии. Но 70-75%, по-моему, это очень-очень здорово. Раньше таких методов у нас не было. И, наконец, про кардиостимулятор. Иногда у пожилого человека, даже, я бы сказал, человека старческого возраста, вдруг все время начинают повторяться приступы, и одновременно появляются эпизоды редкого пульса. Это говорит о том, что синусовый узел стал работать плохо, и в этой ситуации нужно поставить кардиостимулятор, чтобы обеспечить полноценную работу сердца и, кстати, развязать нам руки, потому что на фоне кардиостимулятора мы можем назначить достаточно безбоязненно антиаритмические препараты, которые вообще нельзя назначать, если есть подозрение на нарушение работы синусового узла. Вот так вот это выглядит. Через прокол в артерии на плече, например, через плечевая или подключичная артерия, проводится электрод в полость сердца, в правые отделы. Если это при фибрилляции предсердий, то работает только электрод в правом желудочке, потому что предсердия бессмысленно стимулировать, они же не сокращаются. Вот. Если ритм синусовый, тогда, соответственно, подключаются оба электрода и в предсердии, и в желудочке. Приборы очень умные, они частотно-адаптивные. То есть они дают ту частоту, которая требуется в настоящий момент. Человек нагрузку дал, прибор даст выше частоту. Он по определенным критериям понимает, что надо почаще работать. И работает в режиме по требованию. Если сердце начинает эпизодически работать хорошо, в этот момент он отключается. Итак, я заканчиваю. Основные правила. Обязательно дневник давления и пульса. Если назначен варфарин, обязательно еще дневник МНО. При обращении к врачу всегда вы должны иметь эти дневники контроля. И если у вас приступы фибрилляции предсердий, вы должны получить у врача и иметь инструкцию, как действовать при приступе фибрилляции предсердий. Это даст возможность улучшить вашу жизнь, сделать ее более качественной. И в заключение, что необходимо знать. Подводим с вами итоги. Фибрилляция предсердий – опасная аритмия, которая повышает риск образования тромбов и риск смерти, в частности, из-за инсульта. Если мы вовремя оценим риск, к сожалению, вот тут сложно, видите, вот по этой шкале ЧАЦ-ВАСК мы определяем риск, и при повышенном риске назначим антикоагулянты, то мы эти риски сможем существенно снизить. И напоминаю, что мы фибрилляцию предсердий начинаем лечить только когда зарегистрирован хотя бы один эпизод длительностью не менее 30 секунд. Прием антикоагулянтов – это жизнеспасающее мероприятие. То есть просто мы смогли принципиально снизить частоту инсультов, и люди теперь у нас с фибрилляцией предсердий живут долго и качественно. Аспирин и его родственники, в частности клопидогрел, категорически запрещен для профилактики тромбов при фибрилляции предсердий. Почему? Потому что они неэффективны. Хоть и носит он название тромбоаз, непосредственно на тромбы, которые развиваются при фибрилляции предсердий, он вообще не влияет. И вообще аспирин мы применяем. Аспирин не является антикоагулянтом, он является антиагрегантом. Он препятствует склеиванию тромбоцитов кровяных пластинок в крови, и это играет роль только при ишемической болезни сердца, но ни в коем случае не при тромбозах. Возможно самостоятельное прерывание приступа фибрилляции предсердий с помощью пропофенона, но для этого вы должны иметь письменные рекомендации врача. А у отдельных людей приступы купируются сами, даже с применением более простых средств, таких как анаприлин и тот же карвалол. То есть вызов скорой помощи не всегда. И, к сожалению, если состояние сердца плохое, у нас может возникнуть такая ситуация, когда придется оставить фибрилляцию предсердий, но тогда особое внимание будет направлено еще и на контроль частоты сердечных сокращений, который должен быть в норме. И, конечно, еще раз, антикоагулянты. Вот, я очень люблю, когда про аритмию рассказывать. Вот мой товарищ сделал такое фото. Почему? Потому что тема очень сложная, и даже врачи иногда теряются в этой ситуации. А почему? Да потому что не на все случаи жизни у нас есть готовые исследования. Чтобы мы сказали, да, вот в этом исследовании было вот так. С антиаритмическими препаратами все достаточно сложно. И тут огромную роль играет просто практика и, скажем, большой опыт их применения. Особенно у меня была уникальная ситуация в течение многих лет. Люди, которые получали у меня при приступной фибрилляции предсердий антиаритмический препарат, они были на мониторе, потому что они были в отделении интенсивной терапии. У меня была возможность контролировать и смотреть, какие побочные эффекты у того или иного препарата и так далее, как они переносятся. У меня была возможность очень тщательно за ними наблюдать. Это дало мне возможность, в общем, достаточно хорошо эту тему освоить. И у меня есть несколько руководств для пособий для врачей. И вот сейчас я сделал книгу для вас. Она сложная, она про все аритмии. И она, я думаю, вооружит вас очень хорошими знаниями, которые позволят ответить на три основных вопроса. Как поставить диагноз, как общаться с врачом и как сделать лечение безопасным. Поэтому, если у кого-то нет книги, пожалуйста, можно приобрести их. Захотите, я вам ее подпишу. И подписывайтесь на мой канал «Доктор Сыров». Раз в месяц у меня проводится стрим, где я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире. Все, спасибо, что вы пришли. Какие вопросы? У вас прекрасная улыбка.
1: А можно вопрос?
0: Нужно, вы для этого пришли. Давайте. Ну, во-первых, я не педиатр, вы все знаете, да, что у маленьких детей частота сердечных сокращений выше. Конечно, конечно, вот. У пожилых, в принципе, подход точно такой же, как и у людей, скажем, среднего или пожилого возраста. В старческом возрасте все то же самое. Единственное, что есть такое понятие хрупкости. То есть иногда на наше лечение люди старческого возраста могут реагировать чересчур сильно. Поэтому нужно быть очень осторожным. Дозы препаратов мы используем меньше, подбираем их аккуратнее и очень следим за тем, дополнительно еще следим за тем, чтобы люди нормально себя чувствовали на фоне назначенного лечения.
1: А вот этот индекс массы тела, о котором вы говорили, он как вообще исчисляется?
0: С помощью мобильного телефона. Вы открываете калькулятор, рассчитать индекс массы тела. Вы туда вводите массу тела в килограммах и квадрат роста в метрах. То есть вы туда просто в эти самые в квадратики вводите, и он вам сам подсчитывает. Смотрите, если у человека 2 метра рост и 100 килограмм вес, значит, мы 100 делим на 2, возведенные в квадрат. 2 на 2 – 4, 100 разделить на 4 – 25. Это нормальный индекс массы тела. И я вам говорил про функцию почек, про клиренс креатинина. К сожалению, не смейтесь, врачи некоторые это не знают. Точно так же с помощью мобильного телефона. Рассчитать клиренс креатинина, вводите туда креатинин, возраст, пол, массу тела и рост. И получаете клиренс креатинина. Это тот показатель, скорость клубочковой фильтрации клиренс креатинина, который отражают функцию почек. И могут потребовать уменьшения, например, дозы антикоагулянтов или соталола, один из антиаритмических препаратов. Он тоже, его нельзя применять при тяжелой почечной недостаточности или требуется уменьшение дозы. Какие еще вопросы?
2: Вы говорили, что индекс массы тела, когда есть жир.
0: Да, да. В сантиметрах. В сантиметрах.
2: Вы же сейчас назвали, там
0: 84 у женщин, 92 у мужчин.
2: Вы назвали, там используется только рост и масса тела для подсчета индекса. А как влияет полнота на то, чтобы сделать корректировку? То есть, что мы считаем, что индекс 28, но он нормальный.
0: Смотрите, вы забудьте про индекс. Индекс массы тела, мы закрыли эту тему. Вы сейчас задали вопрос, какое влияние оказывает объем талии. В идеале 84, до 84 у женщин, до 9, слушайте, боюсь сейчас ошибиться. И 94 у мужчин, по-моему, так. Сейчас что-то...
3: Приблизительно,
0: да. Объем талии. Если объем талии больше, то это абдоминальный жир, и у этих людей риск сердечно-сосудистых осложнений выше. То есть у человека индекс массы тела практически нормальный, 25, но большой вот живот.
1: То есть у него неравномерное распределение.
0: Совершенно верно, совершенно верно. И вот этот вот жир, который на передней поверхности живота, он важен, он особенно вреден, потому что внутри тоже есть жир, в брюшной полости, который гормонально активен. Ну что, вроде бы...
3: Андрей Викторович, да. Если вот часто бывает, что пульс ниже, чем второе давление, вот дистолическое, это что значит?
0: Смотрите, честно говоря, я не знаю, откуда вообще это пошло, сравнивать пульс с нижним давлением. Это какая-то полная, извините, глупость. Забудьте, это никакой связи вообще нет. Есть нормы давления. Мы говорили с вами, 130 на 80, но у людей старческого возраста не должно быть меньше 60, а в идеале вообще около 70. Достигнутое давление должно хорошо переноситься. На этом закончили. Теперь следующее. Норма пульса. Все зависит от того, есть сердечно-сосудистые заболевания или нет. Человек здоровый, у него пульс 80-85, пусть живет и радуется. Если у него появились приступы фибрилляции предсердий, то искусственно урежая пульс, например, с помощью конкора, бета-адреноблокатора, мы будем снижать риск повторных эпизодов аритмии. Понятно объяснил? Нет? То есть не надо никак сравнивать пульс и давление. Это разные вещи. И то, и другое. Конечно, и то, и другое важно. У нас есть нормы и для пульса, и для давления. Причем пульса без аритмии, с аритмией. Но связь нижнего давления и пульса, их сравнивать бессмысленно. Это не дает дополнительной никакой информации.
3: И причины, соответственно, у них органические разные. Это первый вопрос. И бывает так, что аритмия есть, но нет давления, и наоборот. А или это все время сопутствующие друг другу заболевания и лечатся одновременно, и лечится разными по своему составу препаратами?
0: Смотрите, в принципе, я об этом вам рассказал и сейчас повторю еще раз. Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия может быть сама по себе, без других заболеваний. То есть никакой гипертонии нет, ишемической болезни сердца, аритмия есть. Ничего нет, только аритмия.
3: И ее провоцируют какие-то другие причины.
0: А я вам рассказал. Просто да, конечно.
3: И ее провоцируют какие-то другие причины, а не состояние сосудистой системы, да, мерцательной.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Более того, что еще раз, не путайте, пожалуйста, причину и провоцирующие моменты. А вот гипертония тяжелая, длительное повышение давления, может привести к фибрилляции предсердий, и тогда фибрилляция предсердий не будет самостоятельным заболеванием, а это будет тяжелая гипертония, осложнением которой является фибрилляция предсердий. Поэтому если мы контролируем давление, то вероятность аритмии будет меньше. Хотя мы не сможем таким образом повлиять на идиопатическую, на собственную аритмию. Но очень много аритмий, которые связаны с повышенным давлением и с ишемической болезнью сердца. Поэтому контроль давления, контроль липидного обмена, устранение таких факторов риска, как курение, определенные компоненты здорового образа жизни, то есть нормальная масса тела, движение и так далее, они очень важны. И они снижают риск сердечно-сосудистых осложнений. Одним из этих осложнений является фибрилляция предсердий. Теперь следующий вопрос. Вы говорите, а будет ли влиять наше лечение, если у человека просто гипертония или гипертония и фибрилляция предсердий? Конечно, будет, потому что есть препараты для лечения давления, которые косвенно, может быть, не сильно, но все равно снижают риск повторных эпизодов. А бета-адреноблокаторы вообще будут в данной ситуации ключевыми препаратами. А в обычной ситуации при лечении гипертонии мы их вообще назначать не будем. Вместе.
3: Вместе, в совокупности, они у тебя есть, а корреляция лекарственных препаратов необходима.
0: Совершенно верно.
3: Чтобы снизить причиной,
0: да?
3: И в то же время не усугубить течение.
0: Да, чтобы снизить риск повторных эпизодов фибрилляции предсердий. Да, требуется коррекция. Да, они и давление снижают, и пульс.
3: В другом случае они как бы тоже есть.
0: Совершенно верно. Лекарство. Поэтому в идеале...
3: Вот поэтому у меня и вопрос.
0: Хороший вопрос.
3: В чем
0: поэтому...
3: Разные ли здесь причины возникновения этих...
0: Конечно, поэтому просто... будем честны. У пожилых людей всегда несколько болезней. И в идеале нам надо выбрать тот препарат, который действует на максимальное количество этих болезней, чтобы сразу одним препаратом бить по нескольким мишеням, если это получается, если это возможно. Еще вопросы?
1: А можно вопрос по поводу коагулянтов? Да. А вот вы не знаете, случайно, вот эти комары и прочие кровососущие насекомые, они ведь тоже какой-то антикоагулянт вводят, который сжижает кровь?
0: Вы знаете, честно говоря, не знаю, потому что это вообще не моя область. Я могу сказать одно, что если вы принимаете антикоагулянты, то укусы комаров для вас безопасны. То есть это не вызовет значимого кровотечения. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Нет. Кстати, вы поняли, что сейчас мы отказались. Ну, современная медицина отказалась от лечения пиявками в принципе. Почему? потому что у нас появились прямые оральные антикоагулянты, а мы можем контролировать дозу, знаем, как действует. У герудина с пиявками мы не можем подобрать дозу, это небезопасно. И применение пиявок было разумно, когда ничего больше не было. Сейчас это ушедший в прошлое метод, и когда вы видите какие-то рекламы этого, я сейчас опять появилась, это, конечно, безобразие.
2: Скажите, а вот список, который
0: вы... Да. Какие? Какой список? Что вы имеете в виду? Смотрите, в первую очередь, конечно, мы это используем для профилактики, чтобы не было сердечно-сосудистых заболеваний. Однако любой этот фактор может усугублять течение любого заболевания, даже если они развились. Поэтому это, в принципе, ключевые факторы риска, которые вы должны по возможности, или ключевые показатели, которых вы должны достигнуть, если вы хотите жить долго и счастливо, и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или держать их под контролем, если они у вас есть.
2: Ну, то есть, ну, допустим,
0: что? Я уже вам сказал о том, что вот именно этот вопрос, индекс массы тела, размеры талии и так далее, они сейчас, в общем, находятся в некотором таком динамическом состоянии, потому что, еще раз говорю, что кардиологи, например, эндокринологи относятся немножко по-разному. Поэтому посмотрите свою талию, если она небольшая, значит, вы спокойно живите, и пусть у вас индекс массы будет 30, тем более, что если мышечная масса высокая, главное, что когда вы прекратите физическую нагрузку активную, не заместить мышечную массу жировой. Вот это серьезная проблема, когда человек становится старше и снижает физическую активность.
2: Если у человека повышенное давление, вот по вашим нормам,
0: это не мои нормы, без обид только. Весь мир до этого договорился за исключением отдельных кардиологов-самородков.
2: При этом, если человек чувствует себя отлично, там можно 5 лет, пошел, но не меняется.
0: Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Великолепный вопрос. Действительно великолепный. В середине 20 века мы считали, что активный человек там и так далее, в расцвете сил, у него давление 170-180, нормально. Так вот, президенты американские жили с таким давлением и так далее. Потом мы поняли, что повышение давления – это непоправимое повреждение сердца и сосудов. И первая мировая акция называлась «Гипертония – тихий убийца». Потому что человек себя чувствует отлично, плохо чувствует только его сосуды и сердце. Вот в этом-то и парадокс, и сложность выявления людей с повышенным давлением. И плюс их еще надо убедить лечиться. Он говорит, что я буду лечиться, я себя отлично чувствую.
1: То есть он бессимптомно переносит?
0: Совершенно верно. А когда появилась симптоматика, и мы делаем, мы уже видим выраженное утолщение стенки, диастолическая дисфункция, то есть плохо расслабляется сердце, уже оно нормально не заполняется кровью, появились уже признаки сердечной недостаточности и так далее. Вот такая история с географией.
2: Книжка у вас получается для пациентов?
0: Совершенно верно. Для пациентов, хотя, буду честен, меня всегда критикуют и говорят, ты как будто для врачей пишешь. Но я с уважением отношусь к своим пациентам, и у меня книжка не развлекательная, а для того, чтобы вы могли просто на вопрос получить квалифицированный ответ. Она и сделана, как разговор с кардиологом. Я не убирал.
3: Ну, у меня конкретно, например, вы его убрали?
0: Последний вопрос, у нас по времени. Все, меня предупредили, 20:30 заканчиваем.
3: Ну,
0: по,
3: да? Я просто к тому, что я потом поинтересовалась, потому что я считала, ну, на всякий случай, как бы, там совсем небольшая доза, и я его принимала. А потом выяснилось, что, оказывается, у этого аспирина в дозе 75 миллиграмм, вот это кардиомагнил, так называемый,
0: да?
3: У него реально разжижающее кровь действие, оно секундное. Оно
0: нет, это не так.
3: Не так?
0: не так. Смотрите, вообще мы не занимаемся сейчас умозрением, потому что это всегда ошибиться можно. Мы знаем, что эффективная доза аспирина при ишемической болезни сердца составляет от 70 до 130 миллиграмм. 75 укладывается. Это эффективный препарат. Но принимать его надо только тогда, когда он необходим. То есть при ишемической болезни сердца, либо при тяжелом поражении артерий с развитием ишемии, например, ишемии нижних конечностей, или когда был инсульт. Нет. Но вот просто так попринимать, это безобразие.
3: Нет, это вот я и хотела вот эту информацию о том, что у него кратковременное действие, ну, как добрело, например.
0: Нет.
3: Он все-таки долгоиграющий, накапливается.
0: 5 дней действует. 5 дней. Даже вот давайте вам, как это называется, лайфхак в честь нашего расставания. Смотрите, аспирин и его родственники, клопидогрель, тикагрелор, они действуют на тромбоциты. И для того, чтобы действие прекратилось, надо, чтобы половина тромбоцитов поменялась. То есть мы отменили препарат, и он прекратит действие тогда, когда поменяется половина тромбоцитов. А тромбоциты живут 9-10 дней. Поэтому все эти препараты действуют 5 дней. Не 5 минут, не 5 часов, а 5 суток. Через 5 суток препарат прекращает полностью свое действие.
3: При прекращении его приема.
0: Конечно. Спасибо вам большое. Всего удачи, здоровья.

0: Иван Затевахин, кандидат биологических наук, российский теле- и радиоведущий, автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных».
1: Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Я читал, что хобот слонов – это такой чуткий, нежный орган, которым слон может буквально нащупать иголочку где-то на земле. Это действительно так? Это не преувеличение?
2: Ну, это не преувеличение, я это наблюдал, но назвать его нежным инструментом, конечно, это совершенно неправильно, потому что хобот слона, он нежен, чувствителен, гибок, подвижен и многофункционален, столь и чудовищно силен, крепок. И слоны шевелера этим хоботом гнут, причем не вот таким вот образом, а просто поколачивая время от времени вот в эти шевелера. И поэтому, если вам когда-нибудь удастся проникнуть за кулисы каких-то зоопарков, вы можете посмотреть, насколько там здоровые ограждения, насколько просто вот как будто рельсы сварены, это ограждение слонов, потому что у них они, бывает, настроение портится, и этим железобетонным хоботом они пользуются вовсю. Саш, ну мы приступим к мифу, наверное, да? К мифам. Значит, и буквальной раздаче слонов, видимо. Значит, миф номер один. Хобот слона состоит из 40 тысяч мускулов. Иногда пишут 150 тысяч мускулов, видимо, по желанию писателя. И обычно это объясняется тем, что вот этот суперинструмент, которым они могут поднять иголку, с пола иначе работать не будет. Ну, я начну издалека и сначала скажу о том, что вообще-то хобот – это не изобретение слонов. Хоботы встречались у самых разных животных. Хобот, например, индийский носорог, черный носорог, белый, у белого носорога тоже есть губа, но нет хоботка. Да? Вот у индийского и черного носорога есть хоботки. У тапира есть хоботок вполне себе функциональный, причем тапиры очень похожи на меритерии, в которые вы видите на картинке, только меритерии были раза в два, наверное, меньше, а это предки слонов. Хобот есть и у морских слонов, но им они пользуются совершенно в другой сфере. Как бы это орган скорее коммуникации, демонстрации. Они им трубят, усиливают, резонируют звук, запугивают соперников, как правило. И этому же хоботу больше всего достается во время их драк. Даже у зубатых китов, вполне возможно, у некоторых был хобот. Есть такой вымерший зубатый кит, называется макарацет. Вот у него тоже был хоботок. Наверное, он этим хоботком, могу только предположить, что-то собирал со дна. Но вот он вымер. Сухопутные слоны вообще пользуются хоботом очень широко. Это реально многофункциональный орган. Они собирают воду, чтобы пить, посыпают себя с помощью хобота пылью. Во многом с помощью хобота они познают мир. Хобот – это орган, которым слон осязает и ощущает запахи. Он выслан чувствительным эпителием, мокрым таким вот, который покрыт мокрой слизью. И механизм этого эпителия, работа эпителия точно такой же, как механизм у собачьего носа мокрого, да, больше молекул оседает на этом самом мокром носу. Существуют разные способы оценки способностей к восприятию запахов. И вот один из способов оценки – это сколько генов кодируют обонятельные белки. Оказалось, что у слонов 1948 таких белков. Собаки уступают им более чем в два раза. У них 896 белков. Да, кодирующих белков. Кроме того, на кончике слонового хобота есть чувствительные волоски, то есть это очень чувствительный орган осязания. В общем, это такой супер многофункциональный орган. Из 250 миллиардов нейронов у слона, его 257 миллиардов нейронов его 5-килограммового мозга, большинство как раз отвечает за деятельность этого хобота. Теперь о том поговорим, сколько мышц в хоботе у слона. Значит, вот пора нам, наверное, уже перейти к рисунку. Да, на самом деле, а может даже уже и к следующему, это вот так слоны нюхают. На самом деле этот вопрос был решен очень давно. И тому свидетельство «Атлас анатомии Босс и Паули» за 1908 год, который мне любезно прислал Александр Николаевич Кузнецов, доктор биологических наук, наш ведущий российский биомеханик. Вот. Сагитальный разрез этого хобота, ну, наглядно демонстрирует о том, что мышц всего 4, и хобот слона — это губа, сросшаяся с носом. Вот. А что касается, как же они вот такую вот удивительную подвижность демонстрируют нам, да, и вот ловкость этого хобота. Дело в том, что в хоботе гомерическое количество мышечных волокон всевозможных, их действительно очень много, и их можно разделить на продольные, поперечные и спиральные. Именно благодаря многослойности и форме последних хобот приобретает свои прочностные качества, и именно благодаря вот такой вот сэндвичеподобной структуре хобот такой ловкий. Кстати, новорожденные слонята хоботом пользоваться не умеют. Тут ролик можно посмотреть, как они не умеют это делать. И если им нужно поесть травки, то слоненок не будет ее щипать, а он сейчас вот присядет и начнет ее есть ртом. Потому что хоботом они учатся пользоваться где-то лет до 4. Вот. Итак, миф, я думаю, развеян. Губа, сросшаяся с носом. Миф второй. Слоны лысые, а шерстяными бывали только мамонты. Действительно, часто очень теряют шерсть животные с большой массой, потому что им нужно решать проблему перегрева. Слоны едят много, но часто, как говорится, они плохо переваривают, поэтому они едят все время. И поверхность тела по отношению к объему у них маленькая. Поэтому им нужно как-то с этим перегревом бороться. Значит, тело греется, у слонов особенно, да, это заметно, очень сильно, до 90% энергии, поступающей в организм, как раз тратится на обогрев тела. Это избыток, конечно же, для слона. Ему нужно после того, как он поест, отдать тепло. А ест он все время. Такая у них биология. Еще раз говорю, потому что они плохо переваривают пищу. Что помогает слонам отдать тепло? Ну, прежде всего, мы знаем, что большие уши. Особенно большие уши у тех слонов, которые живут в саванне. Они пронизаны множеством капиллярных сосудов, и с помощью этих сосудов они отдают тепло. А вот у слонов, которые живут в лесу, у них уши поменьше, естественно, потому что им не нужно в таком объеме отдавать тепло. То есть у африканского лесного слона это отдельный вид, и у индийского слона уши поменьше. Вот. Но как же все-таки слоны борются-то, кроме того, что у них уши? Ну, во-первых, они себя поливают, посыпают, да, и то есть таким образом как-то охлаждаются, и у них очень морщинистая кожа, которая увеличивает поверхность тела, отдающая тепло. Более того, вот в Венском зоопарке были в свое время проведены такие исследования, они ночью смотрели с инфракрасным прибором, да, смотрели, какие части тела слона больше отдают тепло. Оказалось, что у них вот такие вот есть точки на теле, где, видимо, кровеносные сосуды близко расположены к коже. И вот они с их помощью отдают излишнее тепло за ночь. Но если сильно перегреваются, то отдают уже всем телом. Вот. Ну и о том, что слоны регулярно любят купаться, и в зоопарках им это постоянно устраивают, это совершенно не случайно, вот именно для того, чтобы охладить их. Вот. Ну, казалось бы, при чем здесь шерсть? А вот при чем? Слоны-то шерсть на самом деле совсем не потеряли. Тело слона покрыто маленькими шерстинками, и они помогают эффективно рассеивать тепло. Слонята вообще довольно мохнаты. Кстати, если вам доведется смотреть взрослого слона, обратите внимание, близко, да, в зоопарке, посмотрите. Они тоже покрыты щетиной, все практически, особенно чистые. Когда его отмоешь от пыли, он вот покрыт щетиной. И малыши очень сильно покрыты щетиной. Так вот, ученые из Принстона посчитали, что бритая слоновья кожа отдает на 5-25% тепла меньше, чем щетинистая. Щетинки, они увеличивают просто площадь, поверхности тела слона, так же, как складки. И особенно значима роль вот такой шерсти, когда нет ветра. Каждый волосок работает как бы как отдельная антенка. Она собирает жар и отдает его в воздух. и много отдельных волосков, соответственно, увеличивают вот площадь вот этих вот антенн теплоотдающих, которыми слон, соответственно, сражается с собственным перегревом. Вот. Ну и особенно эффективно это, когда дует какой-то ветерок. Вот когда голая кожа, то это не столь эффективно, потому что она тормозит просто поток воздуха, как оказалось, когда кто-то озаботился измерить это дело, и это эффект для дельфинов в потоке воды известен. Да? А вот когда шерстинки, значит, тогда как-то вот обдувается легче кожа. Кстати, вот подобная концепция антеннок, отдающих тепло, она популярна среди ботаников, которые изучают различные суккуленты, вот типа кактусов и молочаев. Да? Они же тоже вот с антеннками, которые отдают тепло. Ну и возникает логичный вопрос, а когда же шерсть начинает работать на охлаждение? При плотности меньше 30 волосков на 1 квадратный сантиметр, а у слонов эта величина равна 0,1 волоску на квадратный сантиметр. То есть щитки очень важны. Кстати, обратный процесс как бы обрастанием шубой, вот и превращение этой охлаждающей щетины в шубу тоже вероятен, потому что вот жил когда-то очень близкий родственник азиатского слона, слоненка которого вы видите вот здесь вот сейчас на экране, слон Наумана, он из того же рода слон, и он был как мамонт покрыт шерстью, жил он в Японии, на краю как бы вот тундры степи, где было холодно, и вот вполне себе чувствовал хорошо. То есть волосы появляются у слонов тогда, когда они забредают высокие широты, и нам, возможно, эта мысль пригодится в дальнейших рассуждениях. Едем дальше. Миф третий, модный. Поскольку стада слонов построены по матриархальному принципу, у слонов главные самки, а самцы не при делах. Ну, это не совсем так. Материнские группы слонов действительно реально построены по матрилинейному принципу. Но, с другой стороны, если бы у слонов был чистый матриархат, возникает вопрос, а почему тогда самки меньше? А вот мы видим африканских слонов, а у индийских самок вообще бивней нету, и они меньше. Если уж матриархат, то давайте как у гиен будем рассматривать этот матриархат, где самки крупнее самцов, или как у казуаров, да, где самки крупнее самцов. Вот там вот матриархат, правда, не такой, как нам рисуется. Да, там самки вообще просто одиночки. Ну, едем дальше про слонов. Значит, на самом деле это матрилинейные группы. То есть основу, единицу вот этой матрилинейной структуры у слонов составляет самочья группа, в которой старшая самка и ее потомки разных возрастов, которые помогают друг другу ухаживать за потомством. Слоны живут долго, и поэтому вот в результате оказывается, что вот эти, по мере разрастания эти единицы дробятся, и оказывается, что вот эта матрилинейная группа, что ли, слонов оказывается разбита на другие более мелкие стада, а во главе всей этой, вот я бы назвал ее локальной субпопуляцией, будет стоять главная самка-матриарх. Вот она вот так вот примерно выглядит. Точно такая же структура, кстати говоря, очень похожа у нарвалов и белух. Тоже вот есть такие же точно матрилинейные группы. В матрилинейных группах старшие дочки или, скажем, сестры вот этой вот слонихи зачастую помогают им воспитывать детенышей. Но это очень выгодно с точки зрения теории группового отбора, потому что просто вот в этом стаде, где все потомки одной мамы или бабушки, если мы говорим о сестрах, то у них половина генов общие, да, просто вот другие сестры, значит, другого возраста. Когда сестры вот эти вырастают, они точно так же будут помогать ухаживать за малышами своим старшим родственникам. Значит, таким образом, вот можно видеть, что это, если представить себе такой вот, как куст, что ли, структуру слоновьего сообщества, матрилинейную, мы про самцов еще не говорили, да, то он напоминает некий такой вот кустик, где от каждой веточки отрастают еще кустики, и от них еще кустики. Так вот, матриархат матриархатом, но с отцами у слонов совсем все непросто и с их ролью. Дело в том, что молодые слоны уходят из группы, если говорить про африканцев, в возрасте от 9 до 15 лет. Приходят они сами, причем уходят они сами, их никто не прогоняет. Вопреки такому небольшому локальному мифу, сами уходят. Тогда, когда хотят, их никто просто не задерживает. Но я видел 25-летнего слона, который бродил с мамой вместе. Никуда он от мамы уходить не хотел. Возможно, он уйдет, когда у него наступит первый муст. И тогда он будет такой нервный и уйдет от мамы. Вот. И, как правило, вот эти самые молодые самцы, они через какое-то время объединяются вокруг большого, взрослого, могучего самца, доминанта. Скажем, вот таких доминантов вообще, если брать локальную популяцию слонов, то их может быть двое. В локальной популяции слонов в Тарангире, например, ну, по приблизительным подсчетам, 900 слонов, и выяснилось, что отцами практически больше 90% слонят в популяции являются два вот этих самца. У каждого своя как бы локальная субпопуляция. И таким образом, вот вокруг, когда объединяются вот эти вот молодые самцы, почему они это делают вокруг этого папы? Потому что им выгоднее ходить с опытным слоном, который их научит, где пить, что есть, и будет оборонять их от львов, потому что много слонят гибнет от хищников, между прочим. Совсем маленькие они, это маленьких хищников относительно среднеразмерных или выше среднего, типа гиен, геновых собак, там, где они есть, геновых волков, вернее, сейчас правильно говорить, пятнистых волков. Вот. А те, кто постарше, уже страдают сильно от львов, от нападения львов. Вот. Но и оказалось, что этим роль доминантов-патриархов не ограничена, потому что они очень эффективно воздействуют на поведение вот этих самых молодых самцов. Молодых самцов-слонят, их отличает повышенная активность. Они даже в материнской группе все время бодаются друг с другом и выясняют отношения. А вот когда они дорываются до свободы, если их некому укоротить, то они начинают хулиганить. В 2000-х годах была такая вот история в Южной Африке, когда они начали нападать на белых носорогов, причем, так сказать, они домогались этих несчастных белых носорогов, привлеченные, видимо, округлыми формами, и ломали им спины. И хорошо, что додумались запустить туда из других популяций, взяли, ну, не самых доминантных, а близких к доминантам самцов, которые стали в этих местах доминантами, они сразу же построили молодых самцов в правильном порядке, да, они их приструнили. Конечно, это не педагогический процесс, не то, что умный слон замыслил, значит, укротить молодежь как-то. Просто он подавляет чисто гормонально даже вот то, что он над ними нависает все время учит их жить, значит, он подавляет их гормонально. Вот. Поэтому таким образом вообще у слонов удивительным образом две структуры уживаются, как и у некоторых дельфинов, опять-таки, в одном виде. Да? Это вот это похожее на куст, на такое вот генеалогическое древо, материнская матрилинейная группа, что ли. А рядом можно построить вот практически похожее на как бы ту самую доминантную иерархию, просто вот даже линейную, да, вот этих самых самцов-слонов. Вот в Нгоронгоро я вот такую вот самцовую группу наблюдал.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вокруг зоопарков давным-давно ведется много дискуссий и дебатов. Хорошо ли там животных? А давайте мы их всех отпустим, и они будут жить в дикой природе. Что, конечно, не очень правильно, потому что зоопарковские животные, как правило, в дикой природе жить не могут. Но, тем не менее, они же должны как-то жить хорошо, и вот те зверинцы, которые раньше были, и, к сожалению, те, с которыми борется общественность, они еще есть. И возникает вопрос, а как сделать жизнь животных в зоопарке комфортной? Как сделать так, чтобы животные жили и чувствовали там себя хорошо? На этот вопрос отвечает зоопарковская наука. В данном случае в лице Елены Сергеевны Непринцевой, которая долгое время возглавляла научный отдел, насколько я понимаю, Московского зоопарка. Да, Елена Сергеевна, здравствуйте. Кандидат биологических наук.
3: Да, все так и есть. Привет, Иван.
2: Лен, тут вот какой возникает вопрос. Я знаю, что ты благополучием животных в зоопарке, как наукой, занимаешься, ну, я не знаю, по крайней мере, лет 30. И я вижу, и на моих глазах это произошло, насколько плотно начали люди зоопарковские заниматься вот именно вот этой вот деятельностью, созданием комфортных условий. И это ведь не только расширение вольеров, это еще особая архитектура, строительство там внутри вольеров определенной среды. Это обогащение динамическое, да, какое-то, что заставить животное двигаться, там что-то искать. Это обогащение пищевое. В общем, всякого много разного в этой сфере делается. Вот у меня такой вопрос. А наука-то какая-то есть на эту тему вот конкретно? Кто изучает, что животному хорошо и что плохо? И главное, как изучает?
3: Конечно, есть. Я только тебя поправлю. Я не 30 лет этим занимаюсь, а немножко меньше, лет 20, наверное. Угу. Конечно. Во-первых, есть методики. Во-вторых, есть довольно обширная литература, потому что это направление динамично развивается. Угу. Вот. И есть от, скажем так, теоретических принципов до конкретных приемов обогащения, до конкретных предметов, которые помещают, например, в вольеру тому или иному животному.
2: Ну, это более-менее понятно, что делается. Вопрос немножко в другом. Кто изучал, как сделать правильно? Вот как измеряется благополучие животных? Измеряется, скажем, ну, модные такие там гормональные тесты, там кортизол померить, уровень кортизола или еще что-то. Вот как руками пощупать, хорошо животному или нет? Я понимаю, что опытный кипер видит, но есть какие-то же материальные вещи, которые хочется измерить. Да или нет?
3: Да, но то, что видит кипер, это отдельная статья, это понимание на уровне интуиции и отчасти на уровне знаний, которые они должны иметь. А наука, ну, все как в науке. Сначала нужно понаблюдать за животным, которое сидит на экспозиции без обогащения, потом ввести обогащение. Ну, полагается еще после этого отменить его и проверить, что будет, если его не будет. Но в зоопарке так не делается, потому что тут на кону стоит благополучие животного. Ну вот, например, я сейчас наблюдаю за дальневосточным леопардом не для того, чтобы придумать новое обогащение, для того, чтобы понять, когда мы немножечко меняем обогащение, вносим какие-то новые вещи, насколько серьезно будет меняться его самочувствие. А параметры, по которым мы определяем самочувствие, понятно, что современная наука – это наука, которая предполагает статистическую обработку материала. Значит, прежде всего нам нужно составить этограмму, то есть разбить этот континуум поведения, это континуум всегда, разбить этот континуум на отдельные куски.
2: Елена,

0: Сергеевна, подожди немножко, я объясню нашим радиослушателям. Континуум поведения – это непрерывность поведения. То есть поведение не бывает дробным. Даже если животное сидит, оно себя ведет. Да, как-то оно сидит, потом оно встало, пошло. Это все непрерывно. Я извиняюсь, да, продолжай, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Иван, совершенно прав. Животное спит, это оно себя ведет. И вот когда мы выделяем какие-то элементы, которые нам могут сказать о том, как чувствует себя животное, а сам ты понимаешь, что вот эти вот границы этих вот отдельных элементов можно поставить там, где мы их ставим. Да. Где ставим, там он и будет стоять. Это выбор ученого.
0: Да, конечно. Вот.
1: И это очень важный момент для того, чтобы добиться все-таки объективности. Для того, чтобы оценить то, что мы хотим оценить, нам надо очень четко поставить, выделить вот эти элементы. И в науке о благополучии существует несколько стандартных наборов таких форм поведения. Ну, например, разнообразие поведения. Сколько элементов поведения животные демонстрируют неволе. Да, я говорю, что не про всех животных известно, как они живут в природе и какие параметры среды для них важны. Вот. Но для тех, для кого известно, можно создавать интерьер, который соответствует природным местообитаниям животных. Например, для копытных делают искусственные горы.
0: Да.
1: Из камней, например.
0: Стеночки, да, понятно.
1: Да. Например, для коз, для диких видов коз, которые в природе существуют в таких условиях, где им приходится карабкаться по горам и при этом цепляться своими копытами умелыми за малейший выступ камней. И вот для того, чтобы им создать возможность проявлять эту способность, делают специальные искусственные горки из камней или, например, там из бетона, покрывают какие-то покрытия. Если речь идет о животных, которые в своих природных местообитаниях используют воду, например, лоштоногие или белые медведи, для таких животных обязательно оборудуют специальные бассейны. Причем для некоторых с морской водой, если есть такие технические возможности.
0: Ну, понятно, что для ластоногих однозначно нужно делать с морской водой, потому что иначе у них с глазами будет плохо. Вопрос-то в другом, а размеры, скажем, и как измерить вот потребности животных, потому что, ну, хорошо, известно, что первый тюлень, который, кстати говоря, повторял там какие-то звуки и слова за своим хозяином, так условно мы его назовем, он жил в ванной. Да, в свое время, потом уже переселился в океанариум, там это было в 30-х годах, по-моему, 20 века. Вот. Но в ванной, наверное, ему было не так хорошо, хотя его владелец считал, что все хорошо, замечательно, мы же с ним общаемся, я его кормлю, я разговариваю. Параметры-то вот какие-то должны же быть.
1: Да, конечно. Ну, что касается, например, кормления, то рационы, они специально научно разрабатываются, чтобы по питательности и по составу микроэлементов, например, или витаминов, этот корм мало-мальски соответствовал тем кормам, которыми животные питаются в природе. Но опять-таки, если про это известно что-то, а если про животное мало что известно, тогда происходит подбор. Понятно, что в зоопарке мы не можем кормить животных какими-то супер дорогостоящими редкими фруктами, как, например, вот, которыми питаются некоторые обезьяны, но находятся замены этого корма природного и экспериментируют, что подходит животному, чтобы и желудочно-кишечный тракт работал нормально, и чтобы животное выглядело здоровым.
2: Мы продолжим нашу беседу после сообщения нашего архивариуса.
3: Известно ли вам, что многие виды животных приспособились жить рядом с людьми, получая выгоду от близкого соседства с ними? Различные птицы, грызуны, мелкие хищники являются постоянными спутниками людей. Такие животные называются синантропными. Для появления более тесных отношений с человеком на животных должен давить отбор, дающий преимущество наименее агрессивным, наиболее лояльным к человеку особям. Ну и нужно быть полезным, например, умением ловить мышей. С появлением поселений на Ближнем Востоке примерно 9 тысяч лет назад трюк с постепенным приучением человечества к мысли о собственной незаменимости проделали дикие степные коты, эволюционировавшие постепенно в домашних кошек. При этом им, конечно, пришлось немного укоротить свой необузданный нрав и стать покладистее к людям. Тот же путь проделали, но значительно раньше, и собаки. Однако сильную связь между человеком и собакой должны обеспечивать специальные механизмы. Эволюция закономерно привела к тому, что у собак и человека появились врожденные механизмы, заставляющие их искать общество людей. А у людей общество собак. Уже ставшие классическими исследования ученых из университета Азабу в Японии установили, что при контакте человека и собаки в крови обоих существенно повышается уровень окситоцина, так называемого гормона любви. Окситоцин снижает тревогу, вызывает чувство удовлетворения и спокойствия рядом с партнером. Существование такого механизма объясняет феномен привязанности людей и собак. Более того, у собак в процессе эволюции появилась специальная мимическая мышца, с помощью которой они делают бровки домиком. Задействовав эту мышцу, собака способна вызывать прилив окситоцина у самого сурового человека. Кроме того, у собак выработалась одна важная черта – они стремятся заглянуть своему хозяину в глаза. Исследователь поведения собак и лошадей Софья Баскина в своей кандидатской диссертации показала, что чем теснее связь собаки с владельцем, тем чаще она заглядывает ему в глаза. И наоборот, и тем эффективнее процесс обучения. Это желание сконцентрировать внимание на себе, заглядывать человеку в глаза для прогнозирования его поступков – то, что отличает домашнюю собаку от других животных.
0: Но вот все-таки часто очень волнует вот эта вот структура клеток, да, Елена Сергеевна? То есть тесная клетка, не тесная. Сейчас уж люди начали разбираться, а что она голая? Возникает вопрос, откуда вы знаете, что нужно, да? В этом отношении вот степень насыщенности предметами как-то изучается, насколько нужно вот на такое вот обращать внимание?
1: Конечно. Ну, например, мы берем и в вольере леопарда, для которого вроде не нужно никаких ни гор, ничего особенного. Берем, делаем полочку, и он сразу начинает ее использовать. Он может на ней отдыхать, может с нее наблюдать за тем, что происходит вокруг. Например, за копытами соседних вольеров. Хищники очень любят наблюдать за теми животными, которые относятся к потенциальным жертвам. Или, например, он может, получив корм, взять его, запрыгнуть туда и есть там. И леопардов вообще свойственно затаскивать добычу на деревья и поедать на деревья. Когда мы оборудуем полку, на которой ему с одной стороны достаточно удобно, а с другой стороны она, скажем так, просторная, да, если представить себе дерево, то мы таким образом создаем такие физические условия, которые позволяют животному проявлять свои биологические склонности и умения. Вот умение тоже очень важный вопрос, потому что в природе умение развивается при взаимодействии с реальной средой. То, что генетически закреплено, обязательно должно реализоваться в конкретной окружающей среде с определенными физическими свойствами.
0: Понятно, но это что касается устройства. Значит, вы отталкиваетесь от как бы естественных потребностей животного. Да, я вот могу сказать, что я наблюдал замечательную картину в зоопарке Нижнего Новгорода в Лимпопо. Там со стереотипией медведя гималайского, по-моему, да, справились благодаря тому, что как раз вот устроили высокий ему насест, куда он мог вскарабкиваться, потому что, как известно, при любых нервных потрясениях вот этот белогрудый или гималайский медведь, он лезет на дерево. Да, и вот такие вот неожиданные штуки, да, порой очень здорово помогают животным. И, казалось бы, достаточно просты. Вы об этом как раз, да, я так думаю, говорите?
1: Да, гималайскому медведю по правилам содержания в неволе необходимы различные конструкции для лазания, поскольку в природе он активно использует деревья в своей жизни, и не только когда спасается от врагов. Поэтому, если строится новый вольер, обязательно предусматривают разнообразные вот такие конструкции для лазания. Но если это вольер старый, в старом зоопарке, который приходится переделывать, тогда это такая отдельная сложная задача и для сотрудников, и для технического персонала.
0: Но, тем не менее, это нужно обязательно учитывать, да?
1: Разумеется. Существуют, например, такие способы обогащения для хищников, как, например, использование приспособлений для борзых собак. Привязывают какую-то шкурку, и она с помощью электрического мотора двигается по вольере. Животное бегает за ней и хватает.
0: Это чтобы заставить двигаться, да, тех животных, которым нужно двигаться обязательно?
1: Двигаться. А если животные, например, добывают еду, которая находится где-то высоко, как, например, жирафы, да, то им специально подвешивают, например, связки веников или специально устраивают кормушки на высоте с сеном. И животные дотягиваются своим длинным липким языком и достают, как в природе, какие-то вот корма.
0: Ну, а, скажем, какие-то тактильные ощущения при этом важны для животного? Чего не замечают зачастую посетители, а вот животные зачастую нуждаются в том, чтобы, скажем, в связи со своей биологией что-то проверить носом, вернее, вибрисами, да? А вот это учитывается в зоопарке?
1: Да, конечно. Во-первых, используют разнообразный субстрат. Песок, гравий или естественный грунт с травой, например, да, или шишки часто используют для того, чтобы животные выковыривали из них какие-то кормовые объекты.
0: Ну, хорошо, вот. А как бороться с дефицитом информации? Ведь вот зачастую в ограниченном пространстве животное не получает того необходимого набора информации, как известно, потребность-то в этом есть, даже физиологически чисто потребность есть, потому что получение информации без этого животное в дикой природе выжить не может, да, оно должно знать, что вокруг него происходит, и на любое животное целый водопад информации льется в дикой природе. Вот как это воссоздать в условиях зоопарка, где все одно и то же? Не помогут ли здесь кривляющиеся, шумящие посетители, ну, для приматов-то, наверное, да, а для остальных животных?
1: Ну, посетители – это не сколько поток информации, сколько средства разнообразия, да, то есть как раз они вносят некоторую такую непредсказуемость и, ну, нескучность, да, в их жизнь.
0: Ну, да.
1: А вот та информация, которая для них важна, это когда приходит кипер, да, когда их кормят, когда появляется кто-то, ну, например, в соседней вольере, за которым интересно наблюдать. Угу. Вот эти вещи. Ну и, конечно, альфакторное обогащение, то есть обогащение с помощью запахов. Ну, например, даже навоз копытных, который помещают в вольеру хищным, является очень хорошим источником обогащения. Животные нюхают, некоторые валяются, как львы, например, в слоновом помете. Угу. Ну и просто получают дополнительную информацию из окружающей среды.
0: Вот как раз вот ту самую, да, которой им не хватает.
1: Да.
0: Ну, а тут вот нет такого, что в дикой природе-то он валяется там и нюхает этот помет на предмет, а нет ли там что-то, может быть, обломится, я поймаю это и съем, а здесь-то ничего такого не происходит, цепочка-то прерывается естественных действий каких-то. Понятно. Или это не страшно?
1: Ну, это понятно, это и в природе так происходит. Тут
0: не всегда нет. Можно поймать в этом смысле, да, что-то, чем пахнет.
1: Во-первых, да. Для того, чтобы иногда понять, какая информация в запахе находится, они, например, могут облизывать это, освежать этот источник запаха, и он становится более летучим и более понятным для них.
0: Угу.
1: Потому что запахи в жизни животных очень важную роль играют. Это для нас это темный лес. Мы мало чего понимаем в этом. Люди.
0: Ну да. Но ведь еще такой момент. Ведь животные в дикой природе, на них ведь огромные, особенно на травоядных, да, тех, кого едят, огромное количество стресс-факторов разных сыпется. Вот, и они же тоже как-то должны иметь место быть в, извини за канцеляризм, в жизни зоопарка. То есть какой-то адреналин должен быть еще в жизни животного, так?
1: Да, конечно, но мы вот эти вот свойства среды воспроизвести не можем.
0: Угу.
1: И, к сожалению, у животных, которые живут в неволе, у диких видов, да, есть масса других стресс-факторов, которые как изобилуют...
0: Заменяют, да?
1: Да, которые изобилуют мегаполис просто. Шум, огромная толпа, которая собирается в зоопарке. Вот это все факторы, к которым животным приходится приспосабливаться, а в природе они с ними не сталкиваются.
0: Понятно. Ну, и с этим борются, опять-таки, вот структурным, да, обогащением, какие-то домики, искусственные какие-то загородочки, да, ну, которые вроде бы и животному спрятаться негде, а на самом деле оно там прячется.
1: Ну, и существует, например, взаимодействие с посетителями, как, например, человекообразные обезьяны очень продуктивно общаются с посетителями, кидают им какие-то предметы иногда, если нет такого ограждения, которое не позволяет это сделать.
0: То есть они как бы имеют возможность манипулировать, да, обстановкой?
1: Да.
0: Причем посетители этого зачастую не видят и не замечают. Я таких примеров очень много видел в зоопарках, и Это касается человекообразных, и не только, кстати говоря, обезьян, а медведи, которые буквально там заставляют посетителей делать то, что им медведям нужно, а именно делиться съестными припасами, всевозможными там яблоки кидать им и прочие радости. Что делать, конечно, не надо, но тем не менее.
1: Да, попрошайничество – это большая проблема в зоопарке, потому что медведи виртуозно умеют выпрашивать, и я видела такие моменты, когда люди подходили, просто хотели посмотреть, но когда видят попрошайничество медведя, начинают копаться в сумках, и вопреки запрету начинают бросать всякие съестные предметы. Кстати, мы проводили работу, сколько съедобного брошенного вольера подбирает медведь-губач наш. Оказалось, что он не подходит к 40% брошенных предметов, а пробует на зуб, ну, процентов 15-20.
0: Понятно.
1: То есть это процесс взаимодействия ему нужен.
2: Мы продолжим нашу беседу после сообщения нашего архивариуса.
3: Собака занимает в человеческой семье свое место, лавируя и манипулируя людьми, подобно тому, как это делают сами люди, но другими средствами. Более того, судя по всему, умение манипулировать людьми вообще видовой признак собак, закрепленный отбором. Но манипуляции можно научиться. Медведи в зоопарках, машущие лапы, привлекают внимание посетителей, чтобы выпросить у них кусочек. Люди радуются, и некоторые, хотя это запрещено, кидают им что-то съестное. Люди думают, что это они управляют медведем. На деле все сложнее. Со стороны медведя это очевидная манипуляция – заставить примата поделиться едой. Однако, как говорят зоопарковские работники, хорошо обогащенные, то есть имеющие возможность заниматься и играть разными предметами, в том числе принесенные киперами едой, медведи лапами не машут. Важно, что у них есть выбор – махать или не махать, а, например, доставать из шара с отверстиями яблоки. Другими словами, у них есть возможность управлять ситуацией, что для животных очень важно. Животные не любят тесных клеток не потому, что любят свободу, а потому, что в клетке даже собой особо не поуправляешь.
0: Мне интересно все-таки, Елена Сергеевна, как вот за благополучием следят служители в зоопарках? Ведь есть же количественные какие-то наверняка оценки состояния животного, чисто физиологически.
1: Да, конечно, есть гормональные методы, но они не такие уж, как тебе сказать-то, там все слишком сложно организовано в гормональной системе, и вот таких прямых ответов они не дают хорошо-плохо. А киперы определяют самочувствие животных, конечно, интуитивно на глаз, и помогают им в это биологические знания, которые они обязательно или сами получают, или, например, в нашей школе киперов в зоопарке. А количественно оценить это только прерогатива ученых.
0: Ну да, естественно, но вот наука-то работает зоопарковская, вот не все понимают, что это не просто так, скажем, льву где-то там такую сделали, типа качелей, на которой подвесили баранью ногу, да, это совсем непросто. Еще я хотел задать такой вопрос, вот были исследования, я читал совсем недавно, ну такие они касаются, между прочим, неких этических вопросов, да, когда животным просто необходимо давать живую жертву.
1: Да, это очень сложный вопрос.
0: Да.
1: В каждом зоопарке его решают по-своему.
0: Да.
1: Ну, например, живую рыбу дают во многих зоопарках.
0: Да, и оказалось, что зрителей это нисколько не раздражает. Да, был проведен соцопрос такой специальный.
1: Да.
0: Ну, хорошо, не только зрители. Кошки любят, должны ловить мышек.
1: Ну, вот для остальных крупных животных, да, которые питаются другими млекопитающими, дают свежезабитых лабораторных животных, которые специально заводят в зоопарк или разводят в каких-то специальных отделах.
0: Ну,
1: это так.
0: Это понятно, но вот живую добычу все-таки по этическим причинам считается не надо давать. По этическим, да?
1: Ну, потому что должны быть равные условия и для добычи, и для хищника.
0: Ну, да.
1: Хищник в клетке, в замкнутой какой-то пространстве, даже в просторной вольере, он в выгодном положении. А жертва, которая туда попадает впервые, да, она, во-первых, не понимает, где она находится, и, естественно, она не может убежать. Это убийство такое, при помощи живого хищника.
0: Да, я понимаю, да, есть, безусловно, этические вопросы, которые обойти невозможно. Но мы сейчас не об этом, да, говорим. Вот, а такую вот искусственную добычу, как правило, оживляют в зоопарках, да, вот делают как раз вот те самые приспособления, о которых вы говорили, чтобы животное побегало, или там подвесы разные делают, чтобы поборолось. То есть вот с пищевым обогащением, наверное, это наиболее, что ли, Просто если есть материальные условия для этого, да, просто надо представить, а что нужно животному в жизни. Вот как-то воссоздать. Так, наверное?
1: Да, пожалуй, именно так. То есть нужно, с одной стороны, очень много знать о биологии животного, то, что известно. Нужно знать, как этот вид ведет себя в неволе, и какие в неволе создают для него условия, уже известные, да, по опыту предыдущему. Ну и точно знать нравы, там, поведение, пристрастия, в том числе вкусовые, своего собственного животного, за которым сотрудник ухаживает. Это очень сложная профессия, ей надо учиться.
0: Да, и, разумеется. Ну, любой профессии надо учиться, да. Мне кажется. А завершая наш сегодняшний разговор, в общем, дорогие радиослушатели, вы должны понять, что о животных в нормальных, хороших зоопарках заботятся, думают о том, как сделать их жизнь лучше. Спасибо большое. У нас в гостях была Елена Сергеевна Непринцева, кандидат биологических наук, специалист по содержанию животных именно в зоопарке, по обогащениям. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Это были сепаратисты по-нашему, вот и все, их покарали.
1: За измену телу государеву, головы долой!
0: Если борец не борется, его побеждают. Да, они вроде бы все феодалы, но они мусор.
2: Гонсейцам платить надо, но...
3: Ливонцам платить будем.
0: Все эти вот бояре в этих огромных шапках, с такими бородами. Это была главная военная сила вообще в поле.
4: От тех бояр московских, калычевых умных да калычевых немятых, грамоты пришли.
0: Писали про нас гадостные памфлеты. Хайпануть.
5: Московиты живых детей едят.
0: У нас дикая, отвратительная, непонятная, абсолютно лишняя страна. Во главе ее, между прочим,

0: обеспечив выход.
1: Они все оказались... Но вы почитайте, что вот ровно в это же время, вот буквально год в год, происходило в Европе во время религиозных войн. Во Франции, например, в той же, в Германии. Я бы сказал так, что наши бородатые эти самые мужики в шубах и кольчугах, они были очень мягкие по сравнению со своими западноевропейскими коллегами. Очень мягкими.
2: Но опричники, они же недолго просуществовали.
1: Очень недолго, потому что...
2: Они, получается, были неэффективны, поэтому от них
1: отказались. Они перестали быть нужны по одной простой причине. Ну, скажем так, возможно, причин-то было больше. Мне одна из них представляется чрезвычайно важной. Что так как, что земщина, что опричнина, это были абсолютно одинаковые люди из абсолютно одинакового класса, с одинаковыми классовыми интересами, опричнина стала превращаться в полный аналог земщины со всеми своими внутренними проблемами. И вторая половина опричнины – это репрессии уже против опричников, которые занялись ровно тем же, что разнообразные недисциплинированные элементы в земщине. Собственно, один из виднейших представителей опричнины, Алексей Данилович Басманов, в конце концов, был казнен, например. И не только он один.
3: А не мы ли, ближние тебе, с тобою иною, пролитою кровью связаны?
4: Не родня вы мне! Вы холопья мне! От гноища поднял вас, чтоб бояр изменников подмять. Через вас волю свою творю. Не учить, служить ваше дело, холопья. Место свое знаете, Басмановы.
1: И вот мы видим, что 1572 год, а опричнина это у нас 1567 год, начало опричнины. В 1569 году там появляется Скуратов, причем как ротный командир, скажем так, командир роты, сотник, потом поднимается выше. И вот в 1572 году Соединенное опричное и земское войско громит под Москвой чудовищный набег крымских татар под руководством хана Давлетгирея. Причем не набег, а именно вторжение. Это был не набег, это было вторжение с артиллерией, с пехотой, с целью захвата земель. Страшная битва при Молодях, 1572 год. Вот там половина войска были опричники. И второй воевода при войске был Дмитрий Иванович Хворостянин, опричник, который, ну, натурально, как герой, вместе с своим старшим коллегой, первым воеводой Воротынским, разгромил многократно превосходящее войско в не совсем выгодных условиях и просто спас не только Москву, эти люди спасли вообще будущее России. Вот чем занималась опричнина, помимо полицейских функций. Но почему-то об этом никто не вспоминает, это огромная несправедливость. И чем закончил Малюта Скуратов? Малюта Скуратов вел штурмовую колонну в пролом в замке Вейзенштейн и погиб от пули. Вот кем был Малюта Скуратов. Это был в первую очередь военный начальник, и только потом беспринципный полицейский. Но опять же, это штампованное представление об этих людях, которое мы имеем из прочтения даже не источников, а вторичной исторической литературы и даже публицистики, которая издавалась начиная с 16 века, заканчивая 19 веком, это все транслировалось нам. И, конечно, Эйзенштейн оказался под воздействием данного идеологического пресса. Его просто невозможно было в то время отбросить сразу.
5: Упраздни опричнину, пока не пришли последние времена. Иван.
4: Упраздни опричнину, пока не пришли последние времена!

0: Она Федька. Она! Отныне буду таким, каким меня нарицаете.
1: Грозным буду.
2: Клим Жуков смотрит, анализирует, рекомендует изучать историю.
3: Так точно.
4: Исторический фильм об Иване IV задумывался как трилогия. Первая серия вышла в 1945-м. Сталин лично потребовал включить авторов в число лауреатов Сталинской премии первой степени. Вторая часть картины снималась на Мосфильме с сентября по декабрь 1945 года. После просмотра в Кремле ленту запретили к показу. Критике со стороны ЦК КПСС подвергся новый образ нерешительного царя. Уничижительное изображение опричного войска. Об искоренении боярской крамолы Сталин высказался так. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал 5 крупных феодальных семейств. Если бы он эти 5 боярских семей уничтожил, то вообще не было бы смутного времени. Вторую серию отправили режиссеру на доработку. В 1948 году Эйзенштейн скончался, не завершив задуманную трилогию. «Иван Грозный. Боярский заговор» вышел на экраны через 10 лет, в 1958 году.
2: С исторической точки зрения, с достоверности костюмы...
3: Сам костюм Ивана Грозного, который потом сыграл в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», это, конечно, не реконструкция, как мы ее понимаем, то есть полное воссоздание материальной культуры до шва, но как кинообъект, по-моему, он выглядит до сих пор очень эффектно.
2: Ну, еще нужно учитывать, да, что это не кино, а больше оперная постановка, оперно-музыкальная. С нашей точки зрения, ну, с пониманием. Да. С их точки зрения это, конечно, не снимали кино, но с нашей точки зрения, судя по тому, даже как они играют.
3: Это театр чистой воды.
2: Театр, да. Ну, и даже то, как бегают бояре, они же все равно были очень важные. Они носили тяжелые шубы, они были неповоротливые, они любили. Почему ты так хмуришься?
3: Ну, это конечно,
2: тоже штамп?
3: Это тоже штамп, потому что я уже раза 3, наверное, сказал здесь, и раз 300 уже, наверное, за этими стенами, что боярин – это же представитель воинской аристократии. Это тренированный, очень тренированный мужик, который специально учился с детства только одному – воевать. Какой он был тяжелый, какой он неповоротливый. Ну, конечно, когда ему там лет 60, у него нету половины ноги, тогда да, он превращался в довольно неповоротливого человека. А так все эти люди поголовно, мы же не понимаем, кто это. Это все поголовно профессиональные воины, все. До последнего. Они с детства обязательно, это была часть образования, они учились военному искусству. Скакать на лошади, рубать сабли, стрелять из лука. И московский боярский полк, на секундочку, это была просто главная ударная сила в полевом сражении вообще всей русской армии, потому что все эти вот бояре в этих огромных шапках, с такими бородами, какие-то немыслимые, как мы их все представляем, это была главная военная сила вообще в поле. У них были самые лучшие доспехи, самые лучшие кони, самое лучшее обучение, а самое главное, высочайшая мотивация. Они не могли бежать с поля боя, потому что как только ты бежишь с поля боя, твой род по местническому рангу сразу так упадет, что тебя потом будут еще и правнуки вспоминать. Потому что им, этим правнукам, будет каждый тыкать, что твой папа, там дедушка-прадедушка, тогда-то бежал с поля. Вот, поэтому это все были люди, мягко говоря, не такие, как мы про них думаем.
2: Комментарий Иосифа Сталина по поводу фильма «Иван Грозный» второй серии, где он... возмущен тем, что опричники так показаны таким жестоким классом.
3: Сталин, в отличие от Эйзенштейна, который был великий кинохудожник, Сталин очень детально разбирался в отечественной истории. Ну, конечно, на уровне 30-40-х годов, мы-то сейчас, конечно, побольше знаем, но уж извините, как получилось. Он-то понимал самое главное, то, о чем я только что говорил, что опричнины — это было нормальное войско, самое главное, и нормальная территория, которая находилась под личным управлением царя. То, что было во всей Западной Европе в виде королевского домена. Ничего особенного. Наша, конечно, специфика, но тем не менее, ничего особенного. А из них вот Эйзенштейн сделал вот этот какой-то образ какой-то саранчи сатанинской, которая скачет, значит, по русской земле на лошадях с привязанными собачьими головами и метлами в черных колпаках.
2: И там со режет... свечками еще.
3: Да, да, да, да, чтобы нижняя половина хари была такая высвеченная, а верхняя скрывалась в черной тени. Страшно было, только когда как глазами как зыркнешь так на всех, и все ой, очень боятся. Это неправильное понимание вообще функции опричной, всего, зачем это было сделано.

0: грани русского царства великого.
1: Да, это все, конечно, безумно красиво, художественно. Это настоящий шедевр такого кинополотна того времени. Но это полное непонимание вообще ни второй части жизни Ивана Грозного, ни того, что такое была опричнина, ни как это применялось в конце. Где там битва при Молодях, мне вот интересно. А это центральный, между прочим, момент всей военной истории Ивана Грозного. Центральный. Победа при Молодях – это главное наше достижение военное за 50-е, 70-е годы уж точно совершенно.
2: А как ты думаешь, почему они не вставили этот момент?
1: Да потому что у нас, повторяюсь, Эйзенштейн куда слабее разбирался в истории, чем в кинематографии. Он находился под гипнозом историографии 19 века, которая вообще про это не очень-то писала. Она занималась тем, что она вот описывала Ивана Грозного так, как описывала. А как она его описывала? Если бы Иван Грозный вот тогда, в 1552 году, после взятия Казани, встал на лыжи, склеил ласты и умер, он бы остался тогда в памяти благодарных потомков как великий завоеватель, замечательный реформатор и прекрасный человек. Но он выжил и пошел немножко дальше, прижав хвосты тем, кто в 18-19 веках превратился в настоящий, без дураков, правящий класс. Ему этого, повторюсь, не простили ни в 16 веке, ни потом. Его превратили в маньяка. У нас таких маньяков в истории ровно три. Это Иван Грозный, это Петр I и это Иосиф Сталин. Вот у нас три главных маньяка. Хотя, повторюсь, в основном эти люди занимались тем, что пытались решить чудовищные проблемы, которые стоят перед страной, единственными доступными им средствами.
2: Ну да, и мало кто знает про то, какие реформы вообще сделал Иван Грозный.
1: Да, очень мало кто помнит, что вообще он сделал.
2: Расскажи, какая, на твой взгляд, самая значимая реформа за все его время правления?
1: А нету там такого, чтобы была какая-то отдельная реформа значимая, а другая незначимая. Это все была одна сплошная реформа, которая просто поделилась на несколько страт. Это судебник, который издал Иван Грозный. Причем, если мы вспомним судебник Ивана III, то судебник Ивана Грозного пошел немножко дальше. И более того, его реально использовали, в отличие от судебника Ивана III, который, видимо, был каким-то руководством действия в основном в Москве и в центральных столичных городах. Все-таки судебник Ивана Грозного – это следующий шаг. Это служебная реформа, служилая реформа, когда, вот о чем я уже говорил, третий раз повторяюсь, когда все были уравнены в требованиях службы, владеешь землей – служишь, точка. Он реформировал систему управления армией, сделав ее более точной и точно управляемой. То есть раньше у нас было понятие сотни, полка и большого вот полка, ну, грубо говоря, бригады из нескольких полков. Иван Грозный пошел на то, что сотня была определена в численности, потому что сотня, кажется, 100 человек, нет, сотня – это условно-административное деление. Там могло быть 15 человек, могло быть 250. Вот Грозный попытался сделать сотню сотней и над сотней поставить сотенного голову, то есть чтобы конкретно у каждой роты был свой капитан. И это была вообще опора русской армии, эти вот центурионы Ивана Грозного. Это был его средний командный состав, который вытягивал на себе тяготы войны в основном. Потому что в основном именно они воевали, не огромные армии, а вот эти вот сотни. В основном войной занимались они. Армии собирались довольно редко, ну, в общем смысле, конечно, и для решения каких-то больших задач. А основная война велась вот этими капитанами, головами. При нем произошла министерская, как мы сказали, реформа, реформа приказов. Он создал четкую систему администрирования страны за счет приказов. Там, начиная от посольского приказа, который был одновременно и министерством иностранных дел, и министерством по неким отдаленным регионам собственной страны, потому что, например, какой-нибудь там Сибирью тоже занимался посольский приказ, и, что удивительно, гостиницами тоже занимался посольский приказ. Там пушечный приказ, где при помощи этого министерства была создана, наверное, если не лучше, то одна из лучших в Европе вообще артиллерийских систем и артиллерийских парков. Ну и так далее. Да, конечно, это точное определение арифметически точное определение, с какого количества земли дворянин должен выставлять одного конного бойца, потому что раньше это тоже не определялось точно. Вот это уложение о службе, 100 четвертей земли, один всадник. И что положено всаднику за то, что он пришел в негодном доспехе, или тем более не пришел вообще, то есть какие штрафы на него налагаются, и что происходит, если дворянин приводит сверхдаточных людей, то есть людей сверху того, что он обязан, какую он получает премию. Все это было прописано и заработало. И, конечно же, при нем создается первая регулярная армия в истории России. Это стрельцы. То есть это пехота, вооруженная огнестрельным оружием, которая несет службу на профессиональной основе. Их призывают, платят жалования, снаряжают за государственный счет, обучают. Вот такие вот были чудовищные последствия правления Ивана Грозного и его реформ.
2: Как раз Курбский при дворе Сигизмунда. Помнишь, там костюмы какие были?
1: У европейцев?
2: Да.
1: Кстати, очень, очень неплохие костюмы. По 16 веку они сделаны здорово. Ну, опять же, для своего времени нужно все время поправку делать на ветер.
2: Тебе не нравится?
1: Да, очень, очень похоже на правду.
2: Но это же больше Англия и Испания по костюму.
1: А, прошу прощения, по какой моде в 16 веке должны были одеваться польские аристократы? Они страшно любили, ну, конечно, французскую в первую очередь моду. Это было прям, ну, вот, круто. Это потом они стали уже в конце 16-17 веке активнейшим образом переодеваться по венгерской моде. А так там вполне использовалась и вот такая вот мода тоже, да. И сделано, повторюсь, очень здорово. С поправкой, да, на то, что это 40-е годы. Сейчас бы можно было сделать там в 10 раз лучше, но в свое время это был, конечно, прорыв.

0: иное поражение блистательнее победы.
1: Разгром моих русских войск под Невером – знак к восстанию.
2: Царь Иван от бояр в слободу Александрову сбежал, укрылся.
3: Но мне кажется, сложно было повторить костюмы до Петровской Руси, потому что у них было мало информации. И в первую очередь визуальные источники – это иконопись. У нас не было светской живописи.
4: Не, ну, во-первых, у нас, кроме иконописи, были вполне конкретные портреты, парсуны. Они, конечно, появляются не при Иване Грозном, чуть позже, но они, в общем-то, отражают примерно тот комплекс костюма, который был в XVI веке тоже. Конечно, не в деталях, но в общем представление получить можно. А есть портреты XVII века, боярские, которые прямо вот с ног до головы нормальный европейский портрет. И там-то, между прочим, тоже очень похожий комплекс костюма показан. Опять же, нужно с каждым разбираться, каждый критиковать, говорить, годится ли он для экстраполяции в прошлое, потому что далеко не все годятся. И далеко не все годятся хотя бы частично. Но какие-то элементы и общее представление можно получить. Кроме того, у нас есть, прошу прощения, и на иконописи-то у нас тоже периодически попадаются нормальные костюмы, которые вот с ног до головы, что называется, показаны. Есть археология, есть мелкая пластика, источников-то много. Другое дело, что в начале 20 века, первой половине 20 века, далеко не все они были введены в оборот. Методика исследования материальной культуры тогда находилась в состоянии зачаточном, причем и у нас, и в Европе тоже. А наш-то материал сложнейший. Это мы сейчас уже которые десятилетия, в течение поколений занимаемся этим вопросом. И археологи, и искусствоведы, и военные историки, и реконструкторы, которые на практике все это воссоздают. У нас задел громадный. Нам сейчас легко критиковать людей, у которых вообще этого ничего не было. Они просто не знали, за что взяться. Ну и причем, повторюсь, сделано было с такой любовью и вниманием к деталям, что до сих пор это выглядит не стыдно, это не халтура. Если говорить о следе Ивана Грозного, Эйзенштейновского в мировом кинематографе, то, во-первых, мне довольно сложно об этом судить. Я не специалист по мировому кинематографу, я немножко по другим вопросам специалист. Но Эйзенштейн – это вообще уникальный человек, у которого нет ни одного фильма, который бы не отбрасывал тень так лет на 100 вперед в кинематографии. Потому что что броненосец Потемкин, что Иван Грозный, что Александр Невский – это даже не кинопроизведение, это произведение, формирующее историю. Мне лично в школе рассказывали о том, как псы-рыцари на Чудском озере провалились под лед и все утонули. Это придумал Сергей Эйзенштейн. В истории мы не знаем ни одного вообще слова об этом. Это лично придумка Эйзенштейна. И это попало, черт возьми, даже в учебники истории, по которым мы учили историю. Вот то же самое, конечно, и с Иваном Грозным в том числе. Хотя, конечно, последующие фильмы об Иване Грозном, они, мягко говоря, настолько слабее, что о непосредственном влиянии, ну, на жанр иваногрознистики в кино говорить не приходится. Он попытался Лунгин что-то сделать со своим этим царем, но произведение, ну, не выдержит, оно даже вот толики сравнения с эйзенштейновским гигантским творением. А это, ну, дрянь просто. Его смотреть стыдно, эту помойку с Петром Мамоновым, который выглядит так, как будто это не царь, а его только что на помойке арканом поймали. Уж извините меня. Ну и да, еще, конечно, комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Но это другой жанр совершенно, это просто поржать.
3: Спасибо тебе большое за...
4: Спасибо.
3: Кристина Егорова, Клим Жуков, проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Очень рады вас всех видеть, вас много сегодня, надеюсь, каждым разом будет все больше и больше, мы соскучились, надеюсь, что вы тоже. Ну, теперь мы открыты на все 100%, поэтому милости просим на все наши мероприятия, на наши лекции, на трибуну ученого, на фильмы, на концерты. У нас обширная очень программа, научная, популярная и культурная, поэтому Московский планетарий для вас. Ну, а сегодня у нас в гостях замечательный гость, наш уважаемый ученый, астрофизик, профессор РАН Сергей Борисович Попов.
3: Спасибо.
2: Приветствуйте, пожалуйста. И вам слово, чтобы не терять времени. Спасибо.
3: Спасибо. Добрый вечер. Наверное, у каждой практически лекции, которая, ну, условно не про Луну, есть какая-то мотивация, даже неявная, может быть. И вот уже ее как бы написав, я понял, в чем была мотивация. А мотивация в том, что постоянно где-нибудь в комментариях в YouTube приходят люди, которые пишут, что ну ерунда же все это, вы же все придумываете. А откуда как бы вы знаете, что это так? Может быть, там сейчас за стеной уже больше ничего нет, а когда вы выглянете, снова появится. И поэтому есть некое желание лишний раз рассказать про то, как гипотеза потихоньку становится знанием. Почему бывает так, что вы читаете новости, если вы внимательно читаете новости? Вот новости хорошо читать внимательно и их помнить надолго. Есть такая, не знаю, легенда или нет, но знаете, как, если и не правда, то хорошо придумано. Есть такая легенда, что, а может быть и правда, что в Северной Корее, выдавая, значит, члену партии новый номер газеты «Правда», забирают старые, чтобы они не сравнивали с тем, что было до. И в этом смысле полезно новости запоминать и помнить, что там происходило когда-то, что люди говорили. И если так делать с научными новостями, то, конечно, вы можете заметить, что то все бегали и говорили про какую-нибудь самую близкую черную дыру. Прям все. Я помню, мне, я не знаю, сколько было звонков, 10 из наполовину которых я ответил. Но вроде бы это все рассосалось. Вроде бы система, она и тогда, естественно, казалось, не обязательно система с черной дырой. То есть в исходной статье люди писали, что может быть так, может быть так, может быть так. Но одно интересно, другое неинтересно. Да? Собака укусила человека неинтересно, человек укусил собаку намного интереснее, как мы знаем. И в этом смысле новостники, они хватаются за такую интересную возможность, и они рассказывают. А потом, если, повторюсь, вы внимательно следите, оказывается, что это не так. Но при этом есть знания, которые действительно достоверны. И иногда они достоверны, может быть, не в той форме, в какой вам, кстати, рассказали, а в какой-то более строгой, что ли, по формулировкам. И таким образом есть вот такой переход. Появляется много гипотез, и многие новости, они по большому счету отражают гипотезы, возможности. Потому что, и это прям, я поскольку пробовал

Правда это или нет? Ну да, можно пытаться искать аннигиляцию частиц темного вещества, можно пытаться доказать, что какое-нибудь скопление галактик, вот оно совсем неизбежно имеет большую массу, а обычного вещества, как ни крути, там нельзя набрать даже на 10% от этой массы. Есть очень много разных подходов. Ни один из них не является окончательным доказательством, но вместе они создают довольно понятную картину. Первичные черные дыры, которые возникают в молодой Вселенной, в течение примерно первой секунды активно рождаются первичные черные дыры. Чем позже они рождаются, тем больше у них масса. То есть первичные черные дыры не обязательно маленькие. У них масса может быть там, 100 тысяч масс Солнца, например. Другое дело, что таких мало, первичных черных дыр. По крайней мере, меньше, чем мелких. Но сколько первичных черных дыр мы не знаем, потому что ни одной не обнаружили. И их очень активно ищут. Это прям очень активная область астрофизики. Но пока ничего не обнаружили, есть пределы, они становятся все более и более жесткими, но пока для теории эта проблема не представляет. Странные звезды, они же кварковые звезды, это такой подкласс, может быть, нейтронных звезд. Нейтронные звезды называются нейтронами, чтобы всех запутать, они не обязательно состоят из нейтронов. Но нейтроны там есть, как правило. Но из чего состоят нейтронные звезды, мы не знаем. И одна из гипотез состоит в том, что или центральная часть нейтронной звезды может состоять из кваркового вещества, где кварки не заперты в протонах и нейтронах, а гуляют сами по себе. Или, может быть, вся звезда, вот это весь компактный объект, лучше сказать, состоит из этого кваркового вещества, и, может быть, он сверху укрыт тоненьким слоем обычного вещества, опять-таки, чтобы всех запутать. То есть снаружи очень трудно отличить тогда кварковую звезду от обычной. Ну и, наконец, последнее, самое известное, чему и посвящена картинка, это девятая планета. Идея девятой планеты появилась сколько там? Ну, лет, чуть меньше 10 лет назад. Потом в 2016 году появилась замечательная статья Батыгина-Брауна, начиная с которой вся вот эта тематика поисков девятой планеты стала безумно популярной. Кто не видел, посмотрите, Батыгин давал совершенно шикарное интервью Дудю, и оно лежит, соответственно, на канале. Очень классно, и прям вот вообще приятно видеть, когда журналист может с ученым поддерживать разговор очень хорошо. Ну и, соответственно, и ученый может с журналистом поддерживать разговор. Это удивительное довольно дело. Соответственно, это последнее так в этом списке. Хорошо, гипотеза поиска. Про экзопланеты я говорил, говорить не буду больше. Гравитационные волны. С гравитационными волнами очень интересная история. Там прям, ну, собственно, люди это и делают. Хочешь сказать, можно написать книжку про историю гравитационных волн, так их уже миллион написано. На самом деле не совсем правильно говорить, что гравитационные волны предсказала общая теория относительности. Гравитационные волны как нечто действительно существующее, переносящее энергию, то есть нечто, способное взаимодействовать с приборами. Это появилось заметно позже, я бы сказал. Ну, то есть настолько позже, что Эйнштейн до этого не дожил. Эйнштейн умер в 1955 году, и только где-то в 1956-1957 году было действительно показано, что гравитационные волны могут переносить энергию. Вот тогда их начали активно искать. Ну, лучше сказать, начали думать, как их искать, и в 1960-е годы начали уже искать. И здесь, конечно же, более или менее все были уверены, что они есть. Самым большим открытием, которое могло сделать Лайга и Вирга, это то, что гравитационных волн нет. Это как вот с Большим адронным коллайдером. Они гениальное было потрясающее открытие, если показалось, что бозона Хиггса нет. И тогда все сказали, вау, вот это круто. Как вот там Колумб поплыл бы открывать Индию западным путем, да, и свалился бы на черепаху. Вот это было бы вау. Это было бы здорово. Но жизнь устроена проще, и гравитационные волны в итоге обнаружили. Первые два пункта таким образом выполнены. То есть, вообще говоря, вот раз-два перешли уже из разряда гипотез в разряд знаний. И это существенно. Пока вот в гипотезах существования из этой пятерки ничего не перешло, а в гипотезах поиска вот первые два пункта уже переползли. А остальные нет. Следующий пункт – это спутники экзопланет. Опять-таки, ну какие сомнения? Вот есть Солнечная система, есть планеты, у них есть спутники. Мы знаем уже там больше 4000 экзопланет. Наверное, у них тоже есть спутники. Ну, наверное. Но мы пока ни одного не открыли. Люди, естественно, ищут, но понятно, что спутники мельче планет, и открыть их труднее. Поэтому пока не хватает чувствительности, есть кандидаты, но кандидаты очень странные.

Вселенной. То есть, по сути, речь идет о таких двойных планетах, поскольку там спутник по массе примерно как Нептун. Ну, ничего себе спутник. Так что здесь еще гипотеза остается гипотезой. Первые звезды, но тут уж совсем, если есть звезды, когда-то были первые звезды. Да? Здесь вообще сомнений нет, что так оно и есть на самом деле. И тем не менее, первые звезды мы не видим. Есть два варианта открытия первых звезд. В течение долгого времени рассматривался как фактически единственный один вариант – это увидеть первые звезды там. Ну, можно сказать, тогда, но для нас это там. То есть увидеть очень-очень-очень далекие объекты, достаточно слабые. Эта задача еще довольно долго будет невыполнима. Джеймс Уэбб тоже не может ее выполнить. Если очень повезет, Джеймс Уэбб увидит линзированные взрывы первых звезд. И это уже будет вау. Второй вариант открыть первые звезды – это если они не взорвались там, а благополучно дожили до наших дней и где-то тут летают вокруг нас, и нужно тогда их открыть, выделить среди множества слабеньких красных карликов в гало нашей галактике. Люди тоже пытаются это сделать, но пока ничего не нашли. Наконец, последний пункт здесь – новые межзвездные тела. Пока мы знаем два таких объекта – это Оумуамуа и комета Борисова. Как вы знаете, это фантазия художника. Оумуамуа не рассмотрели в таких деталях, но обычно рисуют что-то такое. Вот, к слову сказать, опять о гипотезе. Это как гипотеза художника. Но он же не просто придумал так вот абстрактно. Есть данные о соотношении сторон у этого тела. Ясно, что поскольку тело естественное, но вряд ли оно имеет вид там семигранной гайки, например. И дальше, вот исходя из этого, вы что-то начинаете придумывать. И получаете такой образ. Вполне себе убедительный, хороший. Я уж не знаю, но наверняка художник в данном случае консультировался с астрофизиками. Или вообще это как бы продукт пресс-службы, может быть. Но важно, что гипотезы могут сделать следующий шаг. Они вот из таких научных перейдут в разряд художественных гипотез, как это могло бы выглядеть, как это может выглядеть. Но нам, безусловно, интересно открывать новые межзвездные тела. Нет сомнений, что их много. То есть ни у кого нет мысли, что жила-была Солнечная система, никто туда не залетал, а потом что-то залетело. Значит, Геннадий Борисов посмотрел в телескоп, сказал: «Вау, комета Борисова, первая межзвездная комета». Нет, конечно, так не было. Конечно, их много. Просто вот первый астероидообразным объектом оказался тот, который назвали Оумуамуа, а первую межзвездную комету открыл Геннадий Борисов. Гипотеза объяснения. Быстрые радиовсплески, про них я буду потом подробно говорить, поэтому сейчас быстренько проскочу. Механизм излучения радиопульсаров. Вот важно, что гипотезы, они могут касаться не только банального ответа, что это, а вы можете еще как бы перейти на следующий уровень. Ну, например, согласитесь, что если вы пришли к врачу и говорите: «А что у меня?» И он говорит: «О, у вас, значит, болезнь Ёшкина-Кошкина». Ну и что? На самом деле меня интересует даже не как она называется, а что делать. Ну там, пить аспирин, писать завещание. Опций много же, может быть. И то же самое с астрономическими объектами. Хорошо, мы как человечество, я часто буду говорить «мы», гордо имею в виду человечество, мы открыли радиопульсары и довольно быстро поняли, что это нейтронные звезды. Здорово. На этом никто не успокоился, потому что нам важно понять, почему же они излучают. И вот люди не могут успокоиться уже, 50 лет, до сих пор 55. До сих пор мы не знаем, как излучают радиопульсары. Есть много разных гипотез, объясняющих то, как работают радиопульсары. Есть замечательные ультрамощные источники с нейтронными звездами. Это тоже интересная такая штука. Наверное, впервые с помощью обсерватории Эйнштейна, космической рентгеновской обсерватории имени Эйнштейна, были открыты такие необычные источники. Давайте с вами сыграем в игру. Как вы думаете, в каком году была запущена обсерватория имени Эйнштейна? Какие есть гипотезы? Ну, можно угадать, можно высказать там порядка 50 гипотез, и одна из них – 1979 год. Правильно, вот это правильная мысль, вы очень быстро дошли. Я тут студентов мучил,
Они не дошли до этой мысли. Я пробовал наводить, как, ну, они же ничего не знают. Я говорю, ну, когда был ленинский призыв в армию? В 1970 году, говорю я. И как бы, что пытаются телепнуть они мне? Что нам с того? Хорошо. Так вот, обсерватория Эйнштейна – это первая рентгеновская обсерватория с фокусирующей оптикой. Соответственно, в далеких-далеких галактиках. Они могли видеть точечные источники, и некоторые из этих источников казались очень мощными, с большой светимостью. И это необычно. Мы привыкли, что в галактиках что-то с большой светимостью может сидеть в центре, это сверхмассивная черная дыра. А там источник сидит где-то на краю. И что это может быть? И все разделились немедленно, значит, на остроконечников и тупоконечников. Часть людей говорила, ну, если много излучает, это большая черная дыра. Ну, не такая большая, как в центре галактики, значит, а маленькая для личного пользования, промежуточная масса. А другие люди говорили, нет, никто никогда не видел черных дыр промежуточных масс. Они, может быть, есть, но то, что их так много, забудьте об этом. Идея проще. Вы думаете, что источник светит во все стороны. Ну вот понятно, я так делать не буду. Но вот если вам посветить в глаз такой штукой, то, значит, кроме разных слов, вы выскажете идею, что вам в глаз посветили очень мощным источником света. Он никакой не мощный, тут хиленькая батарейка стоит. Но он излучает очень направленно, вот что существенно. Вот эта лампочка светит, я думаю, с гораздо большей мощностью, и на нее можно смотреть. Соответственно, там черная дыра нормальная, но излучает она не во все стороны, а излучает в узком конусе. Если конус попадает на нас, нам кажется, что там источник очень большой светимости. И вот эти люди благополучно спорили друг с другом 20 лет примерно, даже побольше, 30 лет. А потом Маттео Бакетти, молодой астроном итальянский, обнаружил такой источник с четко видимой пульсацией. То есть они думали, какие там черные дыры, оказалось, что, по крайней мере, в этом источнике вообще нейтронная звезда. И теперь мы знаем несколько таких источников, и теоретики делают... Ну, вы понимаете, я сам теоретик, поэтому я когда... Мне можно ругать теоретиков, вам нельзя. Мы вместе будем ругать наблюдателей лучше. Немедленно прибежали теоретики и сказали, точно, теперь есть другая идея. Они все нейтронные звезды. Просто не все пульсируют. То есть так реально продвигаются гипотезы. Я просто хочу сказать, что они, конечно, не просто так пробежали. Они, конечно, построили модели, они показали, почему так в принципе может быть. И это очень важная деятельность. Даже если нам кажется, что она неправильная, но действительно рассматривать надо все варианты, потому что не сработает здесь, сработает где-нибудь еще, может быть. Хорошо. Итак, мы обсудили разные гипотезы, и теперь нам с ними надо что-то делать. Ну, я могу быстренько вернуться к схеме. Вот мы перешли на второй уровень, где ромбики такие бирюзовые. Нет, бирюзовый – это вот этот цвет. Будет голубой. Перешли на следующий уровень. Что же нам делать? Как мы будем искать, объяснять? Ну, здесь пока про... скорее объяснение. Ну, хотя не обязательно, не только. Первое – это аналогии. То есть у нас есть какие-то объекты, которые мы можем наблюдать, и мы придумываем похожие объекты. Вот, например, черные дыры промежуточных масс. Как будут выглядеть черные дыры промежуточных масс? Ну, на пальцах совсем просто. У нас есть сверхмассивные черные дыры, есть черные дыры звездных масс, а есть промежуточных. Они поэтому называются промежуточные. Ну, значит, и выглядеть будут каким-то промежуточным образом. Это можно, естественно, перевести в числа. То есть можно строить модели. Вообще говоря, когда люди строят модели аккреции вещества на черные дыры, они строят не чаще всего это не модель аккреции вещества на какую-то конкретную черную дыру с какой-то конкретной массой. В компьютер никакие килограммы не заложены. Вы можете задачу масштабировать. Вот вы понимаете, когда, например, ну вот делается новый музей в планетарии, да? Вот проектировщики разработали какой-то экспонат. Они могут его сделать размером полметра, могут сделать размером метр. А если вы к ним придете и скажете, а 10 метров сможете сделать? Они посмотрят, ну хорошо, вот на всех чертежах там дорисуем нолики, и будет 10 раз больше. То есть в худшем случае они упрутся в то, что нет материалов, которые смогут выдержать очень большой объект. Помните, вот еще чей там галилеевский аргумент, что не могут быть там муравьи огромного размера, потому что вы не можете так масштабировать, у них там ножки подломятся, потому что масса растет как куб размера, а прочность ножек как квадрат, как сечение.
Вот. Но у черных дыр все-таки они проще устроены, чем муравьи или здания. И там вы можете масштабировать, поэтому вы можете использовать данные, которые вы получили для легких черных дыр и для сверхмассивных черных дыр, для предсказания свойств промежуточных. А можете, наоборот, что-то предсказывать для первичных легких черных дыр. Например, есть гипотеза, что они могут попадать в недра звезд. И как-то аккрецировать вещество. Как? Ну вот у нас есть разработанная теория аккреции, которую придумывали вовсе не для таких объектов, но мы можем ее приложить. Есть другой такой, еще более такой простой комбинаторный подход. Например, не помню, наверное, 60-е годы, может, раньше, были открыты так называемые симбиотические звезды. Тогда шутили, что как классифицировать симбиотические звезды. Это вы берете звезды, начинаете их классифицировать, когда вы все разложили по полочкам, остался какой-то мусор, который вы не можете классифицировать, и вы называете это симбиотическими звездами. У них очень странные спектры, в которых, кажется, соединяются несовместимые вещи. Так ответ состоит в том, что это не одна звезда, а две. У вас есть, кажется, линии холодной звезды, есть линии очень горячей звезды. И ответ связан с тем, что есть двойная система из красного гиганта и горячего субкарлика, ну, то есть такой маленькой звездочки, там, иногда потерявшей внешние оболочки, то есть ядра, по сути. И таким способом вы объясняете спектры, объясняете наблюдательные свойства класса объектов, которые до этого не могли понять. Вы могли только отложить их в сторону, как объекты с определенным типом особенностей, но объяснить не могли. Следующее, что вы можете делать с гипотезами. Естественно, вы можете строить детальные модели, которые будут описывать, например, ваши гипотетические объекты и предсказывать что-то еще. То есть модели хороши тем, что они предсказывают больше, чем хотят сказать исходные гипотезы. Вы на основе гипотез формулируете модель, и из нее есть какие-то следствия, которые можно проверять. И если они совпадают с реальностью, то это, хотя и не доказывает напрямую гипотезу, но является очень сильным аргументом в ее пользу. Здесь две картинки. Слева, как все догадались, моделирование, собственно, там написано, как все догадались прочесть, моделирование крупномасштабной структуры. Соответственно, вообще это такой мультик. Здесь показан один кадр, соответствующий красному смещению единичка. И размер этого кубика, ну, в современных величинах, это где-нибудь несколько сотен миллионов световых лет. Соответственно, мы не знаем, как выглядела крупномасштабная структура там, на Z2, 3, 4, ну и на 1-то мы знаем. Так себе. Мы знаем достаточно хорошо, как она выглядит вокруг нас, и мы хотим, например, проверить гипотезу темного вещества. Вот этот расчет проведен в космологической модели, где есть темное вещество. И мы можем сравнивать предсказания, которые дает такой расчет. А предсказаний там много разных, и они некоторые очень сложные. Там про корреляцию, распределение, скопление галактик в каком-нибудь масштабе. Мы можем сравнивать это с разнообразными наблюдениями, смотреть, сходится, не сходится. И если мы приходим к ситуации, когда ну, совсем никак не получается модель совместить с данными наблюдений, значит, модель катастрофически неправильная, то есть ее даже нельзя подогнать. Справа нарисована картинка расчетов наблюдения одиночных остывающих черных дыр. Ой, черных нейтронных звезд, я уже заговариваюсь. Одиночных остывающих нейтронных звезд. Конечно же, вот на тот момент, да и на этот момент, их было известно 7 штук. Таких 7 объектов, которые наблюдаются как близкие остывающие нейтронные звезды, и все. Другого типа активности у них нет. Было интересно открыть еще такие объекты. Ясно, что для этого нужны новые телескопы. Надежда была на Эрозиту. Ну, как вы знаете, Эрозита примерно половину своего срока отработала, а сейчас не работает. Но важно было предсказать, сколько будет таких объектов и
Поскольку их трудно выделить среди множества слабых рентгеновских источников, которые видит Розита, важно было предсказать, где они находятся. То есть вот это такая гипотеза поиска. Мы знаем, что есть одиночные остывающие нейтронные звезды, мы хотим найти еще, и мы развиваем гипотезы, где их искать. Ну вот чем более синяя область, более фиолетовая, тем больше там ожидаемая плотность таких объектов и выделенные такие скопления, ассоциации, близкие ассоциации молодых массивных звезд. И именно там, естественно, недавно рождались нейтронные звезды, еще не успели остыть. То есть для проверок гипотез сейчас, это я резюмирую мысль, для проверок гипотез сейчас очень активно используется детальное моделирование, ну, в первую очередь, действительно, компьютерное моделирование. Потому что что-то там можно руками поделать такое, но компьютер делает это лучше и быстрее, если вы написали хорошую и правильную программу. Третий важный пункт – это как гипотеза вписывается в общую картину. Вот это очень существенный момент, который часто упускают, потому что есть соблазн его упустить. Это очень такой естественный шаг. Что-то вы можете объяснить непротиворечивым способом, но это плохо вписывается в общую картину. То есть вот это нелогично, то, где условный Станиславский кричал бы «не верю». Да, вот арифметики не противоречат, там законам сохранения не противоречат, все хорошо, но в общую картину не вписывается. Ну, давайте посмотрим на два примера. Первый про антивещество. Когда-то была вполне себе разумная гипотеза, что антивещество и вещество, они как бы абсолютно симметричны, и поэтому их количество во Вселенной должно быть одинаковым. Искали антивещество прямо вокруг, но вокруг ясно, что его нет. Значит, появилась идея, что где-то есть большие такие сгустки вещества, ну, размером, не знаю, как сверхскопление галактик. А где-то есть такие же образования из антивещества. Это была довольно популярная гипотеза, что, значит, нашло отражение в таком слове «антимиры». И меня очень радует этот кусочек у Андрея Вознесенского, но там вообще все хорошо почитать. И вот он уже, послушав популярные лекции, очень хорошо понимал, что это все мура, что не бывает, к сожалению, антимиров, вот в смысле миров из антивещества. Это не противоречило на тот момент какой-то такой вот логике, математике, вы могли это описать, но это не вписывалось в общую картину. То есть были некоторые астрономические факты, которые свидетельствовали о том, что нет этих больших скоплений антивещества, иначе мы наблюдали бы результаты аннигиляции. То есть было бы лишнее гамма-излучение. И, ну, по сути, можно сказать, наверное, что с момента запуска, как минимум, первых гамма-детекторов, это был спутник Explorer, какой-то, 11, не помню, можно сказать, что гипотеза антимиров была закрыта. Другая гипотеза – первичные черные дыры, про которые мы уже говорили. Вот с первичными черными дырами есть полная уверенность, что они есть. Ну, то есть прям все разумные космологические модели предсказывают, что они есть. Поскольку, вот относительно гипотез, не гипотез, установленным фактом является то, что Вселенная наша расширяется и родилась в состоянии более горячем, но здесь важно более плотно. Про детали можно спорить, там, про совсем момент ноль можно спорить до бесконечности, но это так. И коли была стадия высокой плотности, там могли рождаться первичные черные дыры. Вопрос сколько? Есть гипотеза, до сих пор люди с ней носятся некоторые, что частицы темного вещества – это первичные черные дыры. Причем не обязательно совсем маленькие. То есть когда-то казалось, что это должны быть маленькие черные дыры с массой там 10-17 грамм, например, как у астероида, или как там у крупной кометы. Ну, естественно, они маленькие, вот они будут вести себя как темное вещество. Это была очень такая хорошая гипотеза. Но люди придумывают способы не для того, чтобы закрыть эту гипотезу. Гипотеза всем нравится. А тот, кто ее подтвердил бы, получил бы Нобелевскую премию. Поэтому нет никакого соблазна закрыть эту гипотезу. Вот это очень важно. То есть важно себе представить психологию происходящего, как у, не знаю, Шерлока Холмса. Есть мотив или нет? Если есть, какой мотив? Если есть какая-то безумная гипотеза, вообще говоря, самое лучшее, что может сделать ученый, это ее подтвердить другой. Потому что если она совсем безумная, значит, ее подтверждение – это какой-то вау.
И это очень здорово. С первичными черными дырами, безусловно, так. Но даже если их найдут мало, даже найдут одну первую, это все равно будет вау и почти наверняка Нобелевская премия. Но, тем не менее, гипотеза состоит в том, что темное вещество целиком определяется первичными черными дырами, и люди пытались искать их в разных диапазонах масс. Они могут иметь любые массы, но метод может хорошо работать там, для совсем маленьких, для средних, для черных дыр с массой Земли, для черных дыр с массой, не знаю, 10 тысяч масс Солнца. И вот по горизонтали как раз массы отложены вверху в единицах масс Солнца, внизу в граммах, кому удобнее, кто привык точно в граммах вешать. И разные методы рисуют разные нижние границы. Вот по вертикальной оси это доля от полной плотности темного вещества. Ну, то есть больше за единичку как бы совсем нехорошо подниматься. То есть если у вас там получилось 146%, это вам не в плюс. Надо было останавливаться раньше. Соответственно, от всего отъели так, что, в общем-то, окошек уже не остается фактически. Но вот сюда очень плохо лезть, здесь черные дыры почти невозможно делать. И в этом смысле гипотеза о том, что первичные черные дыры – это и есть темное вещество, не вписывается в общую картину. Она вот как бы вроде бы логична, но в общую картину вписывается плохо. Что еще у нас плохо вписывается в общую картину? Это планеты с экзотическим составом. Слева нарисована распространенность разных элементов во Вселенной. По горизонтальной оси это атомный номер, то есть номер клеточки в таблице Менделеева. По вертикальной оси содержание, где водород принят за единичку, а дальше это логарифм. То есть 10 минус 6 это в миллион раз меньше, чем водорода. Ну и на первом месте водород, потом гелий, а потом, как ни странно, кислород на третьем месте, потом углерод. Ну и дальше вот как-то они тут скачут немножко так вверх-вниз. И в принципе это говорит о том, что в образующейся планетной системе много, скажем, ну что вам нравится? Кремний, да? Или неон. Вот неон еще лучше. У нее внутри неонка. Вот неон, его много. Можно ли сделать неоновую планету? Неоновая планета здорово выглядит, да? Так можно назвать кафе, поп-группу. Что еще можно назвать неоновой планетой? Отель почти наверняка можно назвать неоновой планетой. В общем, отлично. Ну, не то, что я всем дарю. Я думаю, что уже миллион всего назвали неоновой планетой. Я просто не гуглил. Но возникает вопрос, а может ли возникнуть неоновая планета в реальности? Это противоречит общей картине или нет? Ответ противоречит. То есть неона хватило бы, но неон всегда хорошо перемешан с другими веществами. И поэтому не может возникнуть планета, ну даже не только из чистого неона, а там из чистого кремния, или 50 на 50 кремния и неон. Вот особенно как по-русски звучит неон, это тоже хорошо было бы, чтобы такое придумать. Аргон и неон. А реально возникающие планеты делятся в основном на три типа. Это прям три основных типа планет, потому что общая картина показывает, что в целом планеты могут состоять или из смеси каменно-железной, в разной пропорции, там можно как-то немножко играть, но это все равно смесь. Или из смеси льдов, это не только водяной лед, но и замерзший метан, аммиак, СО, СО2. Это планеты типа Нептуна, ну или типа Урана. И планеты, состоящие в основном из того же вещества, что и звезды. То есть из водорода и гелия, это такие планеты, как Юпитер. Это не означает, что не бывает других планет. Бывает, и они привлекают всеобщий интерес периодически. Но это некоторые редкие исключения, и при этом, конечно, никто не думает, что какая-то из этих планет – это чисто неоновая планета. Хорошо, движемся дальше по, ну, даже не гипотезам, а как-то мы теперь хитрее, чем в пространстве этой таблицы движемся. Быстрые радиовсплески, вот поскольку они любимые, про них я поговорю немножко подольше. Почему это интересно? Потому что прямо на наших глазах все началось в 2007 году, то есть в этом году всего 15 лет будет. За 15 лет оптимисты могут сказать, что гипотеза прошла вообще почти весь полный цикл. Но на самом деле не весь, там остается много важных вопросов. Но тем не менее, в 2007 году
люди вдруг обнаружили, что совершенно там из пустого места пришел короткий, но фантастически мощный радиовсплеск. Длительность у него там 30 миллисекунд была. А если бы такое вспыхнуло на небе, то ночью стало бы там светлее, чем днем. Ну, если бы это в оптике вспыхнуло. То это очень яркий источник. Это совершенно поразительно. Что это было, совершенно непонятно. И это очень радует всегда теоретиков. Потому что когда может быть что угодно и совершенно необычно, то вот тут, значит, начинают выбегать со всех сторон розовые единороги. Какой самый удивительный розовый единорог? Это тот, который зеленый, у него два рога, например. И такие у теоретиков тоже есть. Соответственно, вначале все делится на два основных варианта. Первый – это вот розовые единороги разных сортов. И чего там только не было. Космические струны, первичные черные дыры, необычные подвиды гамма-всплесков, сверхновых, всякие чудеса с белыми карликами, белые дыры. И этим список не исчерпывается, там можно еще много всего добавлять. Дальше есть люди более спокойные. Кто-то говорит, подождите. У нас же есть объекты, которые могут давать короткие мощные радиовспышки. Не такие мощные, но такие же короткие, даже еще более короткие, если надо. И порядочные мощности. Это нейтронные звезды. Вот возникают две таких идеи. И какое-то время они все обсуждаются. И пока там есть всего лишь 25 гипотез, довольно правильный такой подход в введении сослаться на них едва ли не на всех. Но выясняется, что открыты еще такие всплески, и есть ощущение, что их много. И сказать, что у нас все небо в космических струнах, не укладывается в общую картину. Никаких других проявлений космических струн мы не видим. Люди их ищут и никак не могут найти. Белые дыры, ну тоже их искали, никак не могут найти. А тут, значит, вдруг там тысячи белых дыр вспыхивает на небе в день. Это нехорошо. Это подозрительно. Если это гамма-всплески или сверхновые, ну, значит, радиовсплески должны одновременно появляться с гамма-всплесками или сверхновыми. Когда набирается статистика, вы видите, что этого не происходит. Это тоже вычеркиваете. Ну и тогда потихоньку у вас остаются только нейтронные звезды. Дальше люди опять-таки говорят, ага, давайте придумаем какую-нибудь экзотику с нейтронными звездами. Ну, нейтронные звезды сливаются. По современным меркам это уже никакая не экзотика. Дальше, ну, что-то более экзотическое, по крайней мере, слово, может быть, кто-то не слышал, deconfinement. Кстати, я там и краткое пропустил. Deconfinement – это когда нейтронная звезда превращается в кварковую звезду. То есть все кварки вдруг хопа повылезали из нейтронов, протонов и, может быть, других частиц, если они есть. Это может выдавать мощный всплеск. Супрамассивные нейтронные звезды – это такая удивительная штука. Образуется нейтронная звезда. Вообще говоря, она имеет такую массу, что она должна была бы стать черной дырой. Но она не становится, потому что она очень быстро вращается. И какое-то время, там, может быть, часы, может быть, дни, она продержится, а потом сколлапсирует черную дыру. И вот этот момент тоже может сопровождаться мощным выделением энергии. Ну и сама жизнь супрамассивной нейтронной звезды может сопровождаться выделением довольно большой энергии. Облака ксионов могут пролетать через атмосферы нейтронных звезд. Можете что угодно нарисовать, назвать это облако аксионов, пролетающих через магнитосферу нейтронной звезды. Это потрясающе совершенно. Кстати, более-менее понятно, что рисовать, да? Вот согласитесь, вот какой-то образ. Гипотеза сразу у вас возникает художественная в голове. Это очень важно, чтобы в голове какие-то художественные гипотезы возникали. Ну и, наконец, не то что экзотика, но как-то вот совместить одно с другим. Вот у меня есть знакомый замечательный художник Растан Тавасиев, который делал иллюстрации книги «Все формулы мира». Сейчас он делает проект с астероидами. Вот у вас дома у кого-нибудь падал астероид? А у него падал. Сколько он их делает, один упал. И на нем появились такие красивые трещины. Я вам показывал, как на астероидах я таких не видел, а вот на спутниках планет-гигантов есть такие борозды красивые. Вот у него естественным образом образовались такие... То есть он сделал такое художественное открытие. Он понял, как это происходит. Соответственно, астероиды могут падать на нейтронные звезды. И тогда выделяется гораздо больше энергии, чем выделилось у Растана в мастерской, когда у него на пол упал астероид. Но все вот это было закрыто, потому что увидели повторные источники. Вот
у Растана астероид упал, его можно поднять на ниточку обратно, но потом опять упадет. И так может много раз, наверное, происходить, я подозреваю. А с нейтронными звездами так, скорее всего, не получится. Если астероид один раз упал на нейтронную звезду, второй раз у него не получится это сделать. Нейтронные звезды не могут слиться на бис, не могут еще раз превратиться в кварковые звезды, потому что там заело камеру и нужно еще раз снять. Как только были обнаружены повторные источники, вся почти вот эта экзотика вся исчезла. И тогда все свелось к довольно обыденным вещам. То есть жизнь становится скучнее и скучнее. Я вам рассказываю, так жизнь не устроена, она становится более скучной, как правило. У нас есть известные типы вспыхивающих нейтронных звезд, и возникает вопрос, а какая энергия выделяется? Можно быстро выделить или энергию вращения, как у радиопульсаров, или энергию магнитного поля. Ну, в данном случае энергия вращения подходит плохо, потому что много там есть. Почему? Тут начинаются всякие интересные детальки. Но в первую очередь трудно выделить очень много энергии. И здесь подоспело замечательное открытие, которое было сделано в апреле 2020 года. Простой наш галактический магнитар, то есть нейтронная звезда, выделяющая энергию своего магнитного поля, в том числе в виде вспышек, вспыхнул. И кроме обычной вспышки, которую увидело несколько космических аппаратов, включая эксперимент «Конус» на спутнике «Винт» американском. Эксперимент «Конус» делают ребята из физико-технического института имени Йоффе. Вот кроме очередного всплеска в жестком диапазоне, этот источник излучил радиовсплеск, который был зарегистрирован канадским телескопом «Чайм» и американской системой телескопов «Стер-2». И это, в общем-то, почти полный аналог, но только слабенький. Но такие слабые мы бы не видели с больших расстояний, здесь источник близкий. Практически полный аналог быстрых радиовсплесков, и это можно считать, на самом деле, не окончательным доказательством, что все быстрые радиовсплески порождаются магнитарами, но это точно доказательство того, что магнитары могут порождать быстрые радиовсплески. И поэтому с этого момента подавляющее большинство людей, но тоже не все, это очень важно, переключились на идею о том, что быстрые радиовсплески порождаются именно магнитарами. И возникло много вопросов там, про механизм вспышек. Но есть, например, очень интересный вопрос, который вот меня очень волнует. Потому что механизм вспышек очень сложный, и для меня это сложно. Я в этом ничего не понимаю. А есть более простой вопрос. Откуда берутся эти магнитары? Для нескольких источников быстрых радиовсплесков, мы смогли узнать, в какой галактике они находятся. Магнитары – все молодые объекты. У них возраста там меньше 100 тысяч лет. По меркам галактики, как вы понимаете, это ерунда. Это значит, звезды формировались настолько недавно, что это фактически сейчас. Потому что звезда типа Солнца формируется больше 100 тысяч лет. И поэтому, казалось бы, все галактики, в которых мы видим быстрые радиовсплески, должны быть галактиками с большим темпом формирования звезд. А ничего подобного. Есть галактики с большим темпом формирования звезд. Это очень хорошо, мы их очень любим, потому что хотим, чтобы это были магнитары. Есть галактики со средненьким, мы их любим меньше. Есть галактики совсем с никаким темпом звездообразования, мы их не любим. Но есть одно место, которое мы ненавидим. Это всплеск, произошедший в шаровом скоплении. Там вообще ничего не образуется уже. Если 2 года назад попросить меня составить список, где могут появляться быстрые радиовсплески, и говорить, подумайте еще, может быть, вам дать еще там 100 попыток, пока, наконец, я не напишу шаровое скопление. Я бы его не написал, наверное, практически никогда. Там открыли. И интересно, откуда берутся эти магнитары. И здесь снова мы возвращаемся к экзотическим механизмам, но теперь уже формирование магнитаров. Это нормальные магнитары. Магнитары здорового человека формируются в результате вспышки сверхновой там, второго типа, в результате коллапса ядра массивной звезды. Но нейтронную звезду вы можете сформировать в результате слияния двух белых карликов, в результате слияния двух нейтронных звезд. Ну или, может быть, еще как-то вы можете омолодить нейтронную звезду, что она вдруг станет магнитаром. И люди теперь активно работают с вот этими сценариями. То есть важно, что
у вас была вначале одна гипотеза. Это вот фактически про этот круг, что внутри знания, снаружи незнания, круг знания расширяется, но и границы становятся все длиннее. То есть больше вот этот контакт. Вы начали с простого вопроса, что такое быстрые радиовсплески, что это за источники. Ну, теперь вам говорят, это вспышки магнитаров, все, живите спокойно. Так нет, наблюдений много, у вас возникает теперь миллион других вопросов. Откуда взялись эти магнитары, а те откуда, а как они светят, а как долго это будет происходить. А может старый магнитар дать радиовсплеск, а может быть радиовсплеск без вспышки в рентгеновском диапазоне. У вас миллион таких вопросов теперь. И над всем этим люди работают. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что те, кто высказал и разрабатывал какую-то неправильную гипотезу, они как бы, ну, это не значит, что они делали что-то не то. То есть, ну, наверное, более-менее все смотрели футбол раз в жизни, да? Люди 90 минут бегают туда, ну, на самом деле не 90, а обычно 95. Получается, или 8, как повезет. И все это заканчивается, это был напряженный, интереснейший матч, и команда такая-то победила со счетом 1-0. Вы говорите, один сколько? Чего у вас было напряженное и интересное? Вот они бегали, вот все, они, значит, ерундой какой-то занимались. В этом смысле это очень похоже на работу физик-теоретик. Вот работа наблюдателя экспериментатора как в баскетболе. Побежали, побежали, и сразу два очка. Хопа, в футболе так не бывает, между прочим. Это очень странно. Почему там, если пяточкой забить, не давать два очка за это? Было бы здорово. А футболисты делают то, что... Надо прям вопрос где-то задавать, что больше на что похоже. Футболисты работают как теоретики. Они вот все бегают, все занимаются какой-то ерундой. Потом один кто-то, и, может быть, совершенно случайно пробегал мимо, в него попал мяч, он забил гол. Он теперь большой молодец, его все знают и любят, а он вообще ничего не делал. Там шнурок завязывал, может быть, в этот момент. И с гипотезами у теоретиков так, правда, бывает. Но в среднем, конечно, это работает не так. В среднем, действительно, вот удивительно, ну, все знают, что там надо держать Месси или Рональдо. Так его и держат, иногда вдвоем. И какой эффект? Ну, эффект такой, что да, было там не 3-0, а 2-0 всего лишь. И в этом отношении, конечно, действительно, ну, несмотря на то, что теоретики бегают и говорят какую-то ерунду в основном, но... В итоге это все срабатывает, и все не зря. Хорошо. Дальше мы переходим к наблюдениям. Ну, на наблюдателей у меня времени не остается. Что нам наблюдатели? Но когда мы из гипотез сделали модели, сделали какие-то новые предсказания, вот теперь это все надо проверять. И здесь очень хорошо, если у вас появляется что-то новое. Банально новый телескоп побольше. То есть вот там, перефразируя, я прям представляю какой-нибудь гестхаус, где живут наблюдатели, там такая надпись на стене где-нибудь, хочу телескоп побольше. И это работает, правда, ну там получше, например. Но иногда прямо появляются новые методы. И вот один из недавно появившихся таких новых методов – это гелиосейсмология, совершенно потрясающая штука. В этот момент я хочу вам всем посоветовать в YouTube найти Hang. Вот, ну, по-английски H-A-N-G, такой музыкальный инструмент в виде летающей тарелки, помятый. Вот, по слушай, это потрясающе. Я когда увидел вживую, услышал вживую, я искал у человека, где у него стоит магнитофон. То есть я понимал, что он что-то делает пальцем, но что он делает пальцами все, вот это для меня было большим чудом. Вот, звезды гудят. Звезды непрерывно гудят, потому что это газовые шары. И у звезд типа Солнца внешние слои конвективные, и конвекция вот как бы все время бьется о поверхность, а вот снаружи вакуум. Поэтому это почти стенка такая получается для конвективных потоков. Генерируются звуковые волны, и они идут внутрь звезды, идут по разным путям, отражаются на разной глубине, возвращаются обратно и заставляют поверхность дышать. Как-то колыхаться. И мы все это можем наблюдать. У Солнца в очень мелких деталях, у далеких звезд, естественно, не в таких мелких деталях, но благодаря спутникам типа там, Кеплер, ТЭС, КАРО, Хеопс, Хаббл тоже, это получается все лучше и лучше. И это позволяет реально зондировать недра звезд. Практически до ядра. Ну, вот у Солнца мы зондируем все до ядра. И это, конечно, замечательно. Это существенно расширило наше представление о
в том, как устроены недра звезд. Как вы понимаете, о глубоких недрах Земли мы информацию получаем примерно так же. Происходят землетрясения, или там раньше происходили ядерные испытания подземные, распространялись звуковые волны, и сейсмографы в разных точках Земли эти волны фиксировали в разные моменты времени. И вы могли посчитать скорость звука на разной глубине в теле Земли, построить физическую модель. Вот теперь это можно делать для Солнца, ну и в некоторых случаях для других звезд. Это совершенно потрясающий новый подход, и благодаря ему звездная астрофизика, по всей видимости, будет в ближайшее время переживать такой ренессанс. Но кроме этого, происходит просто рост чувствительности. Иногда прямо это очень банально. Вот все, наверное, догадываются, что небо не совсем темное. Ну, на Земле, да, тут атмосфера, засветка. Где вот если вы летите в космос, там будет очень темно. Очень темно тоже не будет. Ну, то есть будет темно, но не бесконечно темно. Потому что есть всякие далекие слабые источники, они тоже что-то излучают. Всегда есть какой-то фон. И это работает в разных диапазонах, в том числе в рентгеновском. И был вопрос, с чем связан этот рентгеновский фон. Вот на центральной картинке очень красиво показана суть этого фона. Это снимок

0: права собственности много, даже по меркам радиопульсаров, у которых средний возраст под 10 миллионов лет. Поэтому среди таких активных нейтронных звезд магнетары самые молодые, и под это есть измерения.
1: Слышь?
0: Да.
1: У меня такой вопрос. А могут ли, вот этот вопрос всплыл во время лекции как раз, могут ли действительно старые магнетары давать радиосплески? Такие?
0: Ага. Это хороший вопрос, потому что как-то это интересный вопрос. Когда я защищал докторскую, меня научили, что когда спикер говорит, что это хороший вопрос, значит, он знает ответ, а интересный вопрос не знает ответ. Это интересный, потому что никто не знает ответ. Я бы сказал, что могут. То есть если у нас есть нейтронная звезда с очень большим магнитным полем, она потенциально может породить мощную вспышку, в том числе и быстрый радиовсплеск. То есть большое поле всегда это позволяет сделать. И в этом смысле, смотрите, вспышка – это в неком смысле такое короткое замыкание. Представьте, там вы приехали на дачу, там провода висят как-то такие старые, перепутанные. Вы спрашиваете, здесь может быть короткое замыкание? Да, конечно, может. Говорят, что тут гадать? А теперь вы видите где-то такую прям новую проводку замечательную. Говорят, а здесь может быть короткое замыкание? Говорят, ну, не должно, но бывает. И со старыми магнитарами, скорее всего, так же. То есть они, наверное, должны реже давать всплески. Но, в принципе, у них есть для этого возможность. Ток течет, провода есть, значит, может быть короткое замыкание. Так и там. Сильное магнитное поле есть, токи текут, значит, может быть вспышка. Логика такая.
2: Сергей Борисович, большое спасибо. У меня возникла гипотеза.
0: Отлично.
2: Я хочу, чтобы вы ее опровергли, ну или подтвердили. Я подумала, что, наверное, при планировании разработки новых астрономических телескопов, приборов, при планировании их параметров, в основу, наверное, кладутся какие-то гипотезы, которые этот инструмент должен подтвердить. Если моя гипотеза правильна, вы можете проиллюстрировать ее каким-то вот таким...
0: Да, спасибо. Спасибо. Отличный вопрос, спасибо. Что-то я, правда, про это забыл сказать. Это прям очень хороший вопрос. Да, то есть это правильно. В принципе, хорошие инструменты, они проектируются из запросов ученых. То есть не происходит такого, что инженеры придумали, да мы можем сделать такую штуку. Попросили там у правительства денег, правительство дало денег, инженеры сделали такую штуку и говорят ученым, нате. А нам не надо такого. У нас штука замечательная, но абсолютно не нужна. И так, ну, в смысле, так бывало, но это редкий и ненормальный, на самом деле, случай. Обычно все-таки это действительно бывает так, что люди... Это непрерывный процесс, который в какой-то момент можно формализовать. Ну, то есть дать возможность там, объявить конкурс. Люди непрерывно обсуждают, что бы они хотели измерять. И в какой-то момент, соответственно, говорится... там. Оформляйте, присылайте заявки. Люди начинают думать. И изначально в описании любого прибора действительно лежит список задач, которые он будет решать. Есть люди, которым это не нравится. Потому что люди говорят, что это мешает такому вот свободному поиску. Мы как бы ищем в итоге... если у инструмента нет гарантированного результата, вы почти никогда его не пробьете. Примеры есть, и они по большей части отрицательные. На Международной космической станции стоит огромный, очень дорогой детектор АМС, который не открыл примерно ничего. Ну, то есть он что-то там мерил, но ничего значимого он не сделал. А девиз научного отдела НАСА – это максимальный научный выход на один вложенный доллар. Поэтому есть... типы приборов, которые, ну, например, могут наблюдать очень небольшое количество объектов. Вот давайте прям пример. Есть замечательная идея использовать Солнце как гравитационную линзу. Идея в том, что, ну, естественно, любой массивный объект, в том числе и Солнце, работает как гравитационная линза, и вы можете поставить инструмент там, примерно 300-500 астрономических единиц от Солнца, что, надо сказать, далеко, туда еще никто не долетел, от Солнца, и, например, изображение какой-то выбранной экзопланеты

0: Там теоретически можно попробовать собрать так, чтобы построить карту. Ну, вроде бы так супер, у нас появилась бы первая карта экзопланеты. Но это будет одна планета. Потому что для того, чтобы наблюдать другую, куда-то там надо сильно перемещаться. Это довольно затруднительно. Это безумно дорого. Там новые технологии, в общем, все плохо. И возникает вопрос, а нужно ли это делать такой ценой? И вопрос правильный даже не этот, а что вы еще можете сделать за те же деньги? И приходят люди с огромными списками, что они еще могли бы открыть за те же деньги, и вот эти списки выглядят интересней. Поэтому вот такой проект не проходит. Хотя он был бы там совершенно удивительный и поразительный по-своему, но правильное финансирование науки идет не так. Вы выбираете наиболее интересный комплекс задач, и вот согласно этому финансируете программы. Так что да, вначале есть гипотеза. Если все очень хорошо, как вот там с Джеймсом Уэббом, например, то там вам еще говорят, что вам дадут деньги на создание новых технологий под реализацию этого. Обычно все-таки так не бывает. Обычно действительно вы там по каталогу примерно выбираете хаблометр. И это делает прибор там не стоимостью 10 миллиардов долларов, а стоимостью 300 миллионов, например, долларов. И обычно это работает эффективнее. Но идея все равно та же. Есть ограниченная сумма денег, и дальше есть независимые эксперты, которые решают, у кого интересней список. То есть это вот реально как там, я не знаю, семья решила поехать куда-нибудь отдохнуть. И все предлагают куда. Но бюджет один. Можно поехать в одно место, и это не Антарктида. И поэтому все начинают описывать, почему здорово поехать туда, туда, туда. Кто представит более убедительное доказательство, что ехать надо вот именно сюда, а там не куда-то еще, тот выиграет, и вся семья едет туда. Ну, а если он не прав, то, соответственно, потом объясняет, что он не прав. Ну, уже постфактум. Да.
1: Спасибо за лекцию. Вопрос такой, раз два раза прозвучал хаблометр. Я так понимаю, что ускоренное расширение Вселенной и то, что скорость этого ускорения, оно еще меняется со временем, это уже доказанный факт. А что думают про причины ускоренного расширения Вселенной? Я так понимаю, это в разделе гипотез.
0: Да, безусловно. Ну, думают разное. Значит, самое популярная группа гипотез называется темная энергия. Соответственно, темной энергии есть миллион разных сценариев. Это может быть свойство вакуума, это может быть какое-то физическое поле. Какое физическое поле? Тут можно провести конференцию, примерно такое количество участников, у них у всех будут разные идеи о том, что такое темная энергия. При этом рассматриваются более экзотические сценарии иногда. Но сейчас, наверное, вот те, которые я вам назову, уже, я думаю, не рассматриваются. Но я реально их слышал и статьи читал совершенно вот в таком академическом кругу. Например, можно все это объяснить, если отказаться от идеи однородной изотропной Вселенной. То есть Вселенная, если она устроена там как матрешка, и вы находитесь в центре, вблизи центра этой структуры, то действительно вы будете видеть там протяжение одних слоев к другим, будет какая-то сложная динамика, в том числе вы можете видеть такой эффект ускоренного расширения. Были такие идеи. То есть люди пытаются высказывать разные мысли, и, повторюсь, в принципе, это, ну, не уверен про этот случай, но в целом это правильно. И в целом правильно высказывать какие-нибудь безумные гипотезы, если вы их можете аргументировать. То есть важно, что современная научная гипотеза это не просто там, у меня есть идея, что двоеточие, дальше, значит, 7-8 слов, точка. А такого не бывает. Вам нужно развить эту гипотезу, показать, что она не противоречит тому-сему, может быть, сделать какие-то предсказания, то есть провести очень серьезную работу. И тогда вот уже это доходит до стадии такой публичной гипотезы, когда вы это можете публиковать, я не знаю, рассказывать на конференциях, на семинарах, как-то, в общем, обсуждать с коллегами не за чашкой кофе, это будет не стыдно. Ну, я не знаю, то есть, как бы, можно, наверное, дольше говорить про гипотезы темной энергии, но их много. Обычно вот это или свойство вакуума, или какое-то свойство физического поля, или физическое поле с какими-то свойствами. Ну или какие-то очень экзотические гипотезы, где, как правило, требуется отказаться от какого-нибудь фундаментального принципа типа однородности и изотропности Вселенной.
2: У меня вопрос по поводу странных звезд. Это какой-то пополняемый каталог официальный? Либо туда просто скидываются все непонятные какие-то звезды?
0: Я не пояснил слово «странное», но я сказал, что синоним им кварковые звезды. Соответственно, история гипотезы такая. Давайте, как раз тоже хороший пример, поэтому я воспользуюсь случаем. Кварки были предложены в 64-м году, наверное, примерно, Цвейгом и Гелманом. И практически сразу, в 65-м, по-моему, году, Иваненко и Курт Гелаидзе написали статью, в которой сказали, что в недрах нейтронных звезд, которые не были еще открыты, это очень важно, в недрах нейтронных звезд могут складываться условия, то есть может быть достаточно высокая плотность, для того, чтобы достигались условия, когда кварки перестают быть запертыми в протонах и нейтронах. И в этом смысле Иваненко и Курт Гелаидзе предсказали такие кварковые звезды. Звезды из вещества, где кварки не локализованы в частицах. Потом эту гипотезу разные люди обсуждали в разных вариантах, и довольно быстро, это не означает, что в 66-м году, все, что было до моего рождения, я считаю, довольно быстро происходило. Довольно быстро люди показали, что если это два обычных кварка, up и down, из которого состоят протоны и нейтроны, то очень трудно получить устойчивое вещество. Нужен третий кварк, следующий, всего кварков 6, третий, следующий по массе, и это так называемый странный кварк, который входит в состав гиперонов, например, странных частиц. И поэтому название «странная звезда» отражает лишь то, что для устойчивости таких объектов нужно присутствие S-кварков, которых в обычном веществе нет. То есть в этой комнате нет ничего странного. Это не странное место по Керолу и Алисе. Потому что нет странных кварков. А там, где есть странные кварки, вот там странные места, странные звезды. Спасибо. Да.
3: Что вы думаете насчет теории мультивселенной?
0: Смотрите, моделей мультивселенных много разных. Давайте быстро их перечислим. Самый простой вариант – это то, что у нас есть очень большая Вселенная, например, в результате инфляции возникшая. И, соответственно, она состоит из большого числа причинно не связанных друг с другом областей. И поэтому там события происходят независимым образом, и в неком смысле это такой самый простой вариант мультивселенных. Это, естественно, вполне возможно, но если это все равно конечный объем, то, скорее всего, никаким очень интересным последствиям это не приводит. Если бы это был бесконечный объем, тогда были бы интересные последствия, но в духе того, что где-то могло бы происходить все примерно так же, как здесь, но с небольшими какими-нибудь отличиями. Там, в духе того, что, я не знаю, «Зенит» не стал бы чемпионом в 1984 году. Вот. Другой вариант мультивселенных возникает в квантовой механике, в эверетовской интерпретации, где у вас, грубо говоря, когда там частица делает выбор, электрон решает через правую или левую щель ему пролететь, то на самом деле как бы Вселенная делится на две, в одной он пролетает через правую, в другой через левую. Соответственно, мы не знаем, правильная это интерпретация квантовой механики или нет. Про это, то есть вроде бы люди говорят, что это не исключено, там часть специалистов считает, что очень плохая интерпретация, но кажется, что доказать это не могут. То есть аргументы у них косвенные, вот что я хочу сказать. Есть какие-нибудь очень экзотические варианты мультивселенных, которые там, совсем условно на другой математике построены, про это я ничего не могу сказать. И, наконец, есть очень естественный вариант мультивселенных, если верна гипотеза космологической инфляции. То есть если в самой ранней стадии эволюции нашей Вселенной была инфляционная стадия, то инфляционные модели естественным образом предсказывают, что есть много других таких Вселенных. То есть маленький пузырик начал раздуваться, это наш пузырик, мы в нем живем. А есть совсем другой, и они не связаны друг с другом. И вот это наверное, самая популярная идея мультивселенных. Это вселенные, которые в неком большом масштабе подчиняются одинаковым каким-то глобальным физическим законам, но локальная их реализация может быть разной. Ну, то есть, к примеру, там, все мы люди, да, у нас есть некие очень общие вещи, значит, вложенные в какие-то там первобытные времена в наши головы, да, то есть есть нечто биологически обусловленное в нашем поведении. Но люди живут там в разных обществах по вроде бы совершенно разным законам. Хотя в целом это один биологический вид. И вот эти мультивселенные, они интересны тем, что в них могут быть разные реализации физических законов в некоторых рамках. И это, конечно, очень интересно. Это помогает связать, наверное, это не совсем точная фраза, это возникает, может быть, вследствие связи современных инфляционных сценариев там, с теорией струн, где есть возможности для разного, ну, как бы набора физических законов такого низшего уровня, который мы в основном и открываем здесь. Ну, такая красивая модель. То есть если с помощью каких-то астрономических наблюдений, это может произойти, там, ну, не знаю, в следующем году, будет доказана модель космологической инфляции, то я бы сказал, что из этого неизбежно следует существование такого типа мультивселенных. То есть выглядит как очень хорошая гипотеза. А вообще, если интересно про мультивселенные, хорошо читать что-нибудь Макса Тегмарка. Ну, может быть, вы и читали уже.
4: Так, у меня еще один вопрос возник сейчас. Я не знала, что, возможно, формулировка «что вы думаете о чем-то». И таким образом у меня родился вопрос о другой немножко теории. Что вы думаете о теории струн? И вообще, как это немножко? Ну, потому что я этим пыталась интересоваться и хотела бы узнать мнение других более понимающих людей, чем я.
0: Ну, на самом деле, мы с вами примерно на одинаковом уровне понимания здесь, поверьте. Я поясню. Как-то, значит, тоже его где-то можно найти. Вместе с таким научным журналистом Сашей Сергеевым мы брали интервью у Дэвида Гросса, который тогда еще не был Нобелевским лауреатом, но, значит, потом стал, его фонд «Династия» привозил с лекции сколько-то лет назад. Мы брали интервью, и Гросс, он один из создателей теории струн, значит, говорил, что вот теория развивается. Мы говорили, ну а как-то вот там же все сложно, как людям рассказать? О, говорит, появляются книги, где прям любой студент физического факультета разберется в теории струн. Вот, например, я недавно видел такую книгу, там написал ей как-то такую рекомендацию, знаете, на обложке бывает такой отличный книг, Дэвид Гросс. Вот. Я очень возбудился этим. Книга Oxford University Press, а у меня, значит, в этот момент один из лучших друзей заканчивал аспирантуру в Оксфорде. Или Cambridge University Press, он работал в Кембридже уже, ну, в общем, неважно. Я, значит, пишу ему, говорю, слушай, у тебя же, наверное, еще и скидка есть в вашем магазине. Сходи, купи мне книжку в Кембридже, как прилетишь в Москву, передай книжку. Он говорит, хорошо, я это сделаю. Но сразу спорим, что когда я приеду еще через год, ты будешь примерно на 35-й странице. Вот, ведь как в воду глядел. Я действительно сильно дальше не продвинулся. Поэтому я особенно ничего не думаю, честно говоря, про теорию струн. Я, правда, ее не знаю. Значит, ну, по рассказам, это, с одной стороны, очень богатая область математической физики, очень интересная, люди ей активно занимаются, именно как вот такой областью. Но как-то вроде бы у них не очень получается выходить на какие-то такие понятные предсказания, которые легко проверить. То есть они вот в этой схеме, ну, то есть они где-то тут, да, и вот перепрыгнуть от гипотез куда-то вот сюда у них не получается. То есть что они тут не считают, все равно это никак не сводится. Опять же, как я слышал, да, не сводится к каким-то конкретным проверкам экспериментов наблюдений. Поэтому вроде бы они как раз очень хотели бы, чтобы была правильная модель космологической инфляции, которая имеет четкие предсказания, которые проще проверить, это можно сделать в обозримом будущем, поскольку есть некие связи между современными инфляционными моделями и теорией струн. Но вообще это для меня сложновато. Если бы я это понимал, я бы ей и занимался, наверное. Но поскольку я не понимаю, то занимаюсь более простыми вещами.
5: Сергей Борисович, я бы хотел тогда спросить про более такие вещи, которые вам, наверное, знакомы, про кротовые норы. Вот я слышал, что где-то вот кто-то что-то там наблюдал, но в новостной повестке это затерялось. И хотел спросить вообще, как сейчас в этом направлении ведется какая-то работа. Спасибо.
0: Ну, безусловно, нет никаких надежных, подтвержденных наблюдений даже, не знаю, пристойных кандидатов в кротовые норы. Был период, наверное, где-нибудь 60-е, 70-е, когда люди очень активно пытались, вот прям целенаправленно они придумали, как искать кротовые норы. Как бы ничего не нашли, как я понимаю, новых идей особых не появляется. К счастью, значит, совершенно независимо, астрономия становится все более такой продвинутой в смысле наблюдений. То есть количество наблюдений, качество наблюдений, объем наблюдательных данных, все это растет с огромной скоростью. И люди, в принципе, помнят про то, что есть такие кротовые норы. Поэтому я думаю, что когда обнаруживается какая-то экзотика, которую можно с этим связать, то люди про это помнят, вспоминают и пытаются, значит, притянуть одно к другому, теорию к наблюдениям. Но я давно не слышал, чтобы как-то вот из шума вылезала идея, что то или иное наблюдение хорошо бы описать кротовой норой. Поэтому, в общем, никаких новостей, на мой взгляд, нет. Совершенно точно у них были там какие-то теоретические сложности, которые я тоже не понимаю, связанные с там, устойчивостью, с проходимостью этой кротовой норы. И кажется, что, в общем, ну не знаю, я вот, это правда мне кажется, да, я сильно выхожу за рамки своей компетенции здесь, но кажется, что для описания кротовых нор общая теория относительности, в рамках которой они были получены, ее уже недостаточно. Поскольку ясно, что это не конечная теория гравитации, ее нужно экстраполировать. Вот. Естественно, люди пытаются описывать кротовые норы в разных модифицированных теориях гравитации, но поскольку ни одна из них пока не требуется с точки зрения хоть каких-то наблюдений, люди как не ищут, они не могут найти пока никаких значимых отклонений от общей теории относительности. Уже как бы даже надоело, уже хочется наконец что-то найти. Но ничего не находится, и поэтому выбрать из этого множества теорий нельзя ничего пока. И, наверное, это отчасти усложняет понимание всего про кротовые норы. То есть непонятно даже, с какими теориями лучше работать, с какими лучше не работать. И у меня иногда складывается ощущение, что теоретики работают, ну, условно с теми, с какими им конкретно, этим теоретикам работать проще. И, ну, к счастью, теоретиков много, поэтому в итоге они очень большой ландшафт возможностей покрывают. Но хочется, конечно, чтобы у них было больше связи с экспериментом наблюдения, но это не их вина, что ее нет. Ну, давайте, если есть самый последний вопрос, а то я уже чувствую, что как бы вопросы касается того, чего я не знаю. Поэтому меня это начинает беспокоить.
4: Еще один вопрос.
0: Вот-вот, да, мы как раз... Видите, гипотеза
4: какая
0: была
4: хорошая. Вопрос последний.
0: Хороший.
4: Мне никак не дается концепция мнимого времени. Сколько бы я ни читала, я никак не могу понять, глубоко вникнуть. Можете, пожалуйста, кратко объяснить, что, зачем, почему?
0: Не, это очень хороший вопрос, он очень короткий ответ будет. Нет, не смогу я кратко объяснить. Но смотрите, то есть есть, ну, наверное, про конформное время, да, в конечном счете речь. Вы можете, если какое-то явление описано математикой, то вы можете работать с этим вот прямо на уровне уравнений. То есть вообще не думать про эти замечательные... Мы идем забирать шубы. Был такой философ замечательный, Пятигорский. Он замечательно иллюстрировал бытовое понимание философии. Говорит, еду как-то читать лекцию по философии. И две дамы разговаривают в метро, одна делится какими-то проблемами. Вторая говорит... Да отнесись к этому по-философски. Она говорит, а это как? А не думай. Ну вот, можно работать с уравнениями, не пытаясь интерпретировать это в образах. И удивительная эффективность математики сводится к тому, что это приводит часто к правильным результатам. Работая с уравнениями, вы можете преобразовывать переменные. каким-то удивительным образом, но математически корректным. И иногда при этом преобразовании у вас получаются величины, которые не имеют понятных образов. И, может быть, их и не надо пытаться представить, потому что это просто другой способ описания. Там не всегда надо, я не знаю, слушая музыку, думать, как бы вы это написали маслом на холсте. Иногда получится, иногда это вас вдохновит, а иногда не получится, в этом нет ничего страшного, будет просто хорошая музыка. Так и здесь. То есть, если вводится там мнимое время при манипуляции с уравнениями, вы получаете конкретный результат, и потом можете вернуться к нормальному и все это сравнить с данными эксперимента, то и хорошо. Если в середине у вас не возникало образов, вот не возникало понимания на таком привычном нам уровне, мне кажется, в этом нет ничего страшного. Вот. Ну, я, конечно, не ответил на ваш вопрос, но все три последних вопроса касаются того, в чем я не очень Копенгаген.
6: Сергей Борисович, огромное вам спасибо.
0: Спасибо
6: за
0: вам.
6: Лекцию. Мы благодарим вас. Вот. Будем рады вас еще раз видеть. Вот. Спасибо огромное, что вы сегодня провели вечер вместе. Я хочу буквально два слова сказать о следующей лекции. Следующая лекция, на которую мы вас всех приглашаем, будет 20 апреля. Дмитрий Зигфридович Вибе расскажет нам о протопланетных дисках. Будем рады вас видеть. Еще раз большое спасибо.
0: Спасибо.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Сегодня мы поговорим о нашей планете, о Земле. Значит, планета Земля для нас это, конечно, все. Но не только планета Земля. Для нас важно и Солнце, и Луна, и все остальные планеты. Так они тоже действуют на нас. Но Земля это главное. Все дело заключается в том, что прежде чем говорить о собственной Земле, прежде чем говорить о ее строении, о процессах, которые происходят на ее поверхности, нам нужно еще установить наше место не только в Солнечной системе и в галактике Млечного Пути, а установить и место во Вселенной. И вот мы должны сказать несколько слов о том, как же все это образовалось. Всегда знать свое место вот полезно, даже во Вселенной и даже в Солнечной системе. Ну, вы, наверное, знаете уже, ну, по крайней мере, известно, что возраст Вселенной 14 миллиардов лет. Раньше было 15-20, теперь более или менее уверенная цифра – это 14 миллиардов лет. 14 миллиардов лет тому назад произошел так называемый Большой взрыв. Это Большой взрыв не тот взрыв, который мы привыкли, мгновенное расширение газов при взрыве какого-то вещества, а это расширение вещества, которое находилось в так называемом сингулярном состоянии. Что такое сингулярность? Сингулярность – это бесконечно большая плотность. И, как потом выяснилось, бесконечно высокая температура. Вот это такое состояние, при котором вещество, которое мы знаем сейчас, его не было. Было какие-то иные состояния. И вот это вещество, которое находилось в сингулярном состоянии, оно начало мгновенно расширяться. Вот это расширение вещества, которое началось 14 миллиардов лет назад, впервые обосновал, в общем-то, наш соотечественник Александр Фридман, молодой соотечественник наш, ученый-физик, рано умерший от тифа, где-то в начале вот 30-х годов. Но он впервые выдвинул эту идею о расширяющейся Вселенной. Наш же соотечественник, физик Гамов, который находился за рубежом в это время, выдвинул также идею о том, что Земля была, то есть вот это вещество было не только очень плотным, оно было еще очень горячим. Вот слово «очень горячее» и «очень плотное» – это единственные те выражения, которые используются при описании сингулярности, так как конкретных цифр их просто нету. И вот это вещество начало расширяться. Вот так ли это или не так? На сегодняшний день мы имеем три фактора, три момента, которые подтверждают, что действительно это было так. Первый момент – это вам известное доплеровское смещение, эффект Доплера. То есть, если светящийся объект удаляется от вас, то смещение идет в красную сторону линии спектра. Приближается в голубую, не удаляется, он находится на месте. Так вот, все объекты от нас, вернее, все галактики, которых многие миллионы в наблюдаемом пространстве Вселенной, они все от нас удаляются. Но это не означает, что мы центр Вселенной. Были бы на другой галактике, мы бы жили, от нас удалялись бы все остальные галактики, в том числе и галактика Млечного Пути. Значит, вот так все расходится 14 миллиардов лет. Значит, известно, да, это одно доказательство. Второе доказательство – это так называемое реликтовое излучение. В свое время американские астрономы, радиоастрономы Пензиас и Вильямс направляли радиотелескоп в любую точку неба утром, вечером, днем – и ночью, и получали все время какой-то электромагнитный шум на длине волны 7,35 сантиметра. Они сначала решили, что это ошибка, перенастроили этот радиотелескоп, опять получили. Написали статью об этом, и физики за это моментально схватились. Они сказали, что вот это электромагнитное излучение очень слабое. Это эхо того гигантского излучения, которое было в первые моменты Большого взрыва. И вот это эхо, оно сохраняется до сих пор. И третье доказательство – это состав Вселенной. 2/3 водорода, 1/3 гелия. Вот эти доказательства действительно говорят о том, что наша Вселенная образовалась путем Большого взрыва. Спустя какое-то время, сколько-то миллиардов лет, образовались галактики. Надо сказать, что, я не буду рассказывать о всей, потому что это не тема лекции, но, в принципе, нуклеосинтез, то есть образование ядер, пошло уже в первые минуты после Большого взрыва. Сначала легкие элементы, потом более тяжелые элементы, и так далее. Вот образовались галактики. Галактики, они разного типа. Вот мы живем в спиралевидной галактике Млечного Пути. Она состоит из ряда таких спиралей. Они бывают, называются по-разному. Есть спирали логарифмические, есть спирали архимедовые. Но вы видите, что это вот целая серия этих спиралей. И вот наше место, где показано Солнце, наше место как будто бы с краю здесь. Значит, галактика не очень большая. Она имеет примерно 100 тысяч световых лет в диаметре, а световой год – это 12 на 9,6 в 12 степени. Ну, неважно, много, по крайней мере. И вот, значит, мы находимся где-то здесь с краю. Мы, естественно, входим в состав Солнечной системы. Когда эта система вся образовалась? Она образовалась, наша Солнечная система, в этой галактике, примерно около 5 миллиардов лет тому назад. Вот возраст Солнца, он чуть старше, чем возраст Земли. А возраст Земли и других планет обычно определяется как 4,5 миллиарда лет. Вот мы находимся с краю, поэтому, когда мы смотрим на Млечный Путь, вы видите такую полосу на небе. Это действительно путь. Потому что мы сидим как будто бы, знаете, колесе, внутри огромного колеса сидим и смотрим на его обод. Вот так и мы видим этот Млечный Путь. Если бы мы смотрели бы сбоку, то мы бы видели вот такую колоссальную спираль. Вот на этом снимке видна комета тоже. Это просто комета Хейла-Боппа, которая была совсем недавно. Ее хорошо было видно везде, и в Москве, и в Дубне, о которой я тоже буду говорить потом. И это просто ледяной сгусток, который вот летит на небо и имеет огромный хвост, так как испаряется под воздействием Солнца этот лед. Благодаря достижению космической технологии, особенно с телескопа Хаббл, который летает уже много лет, мы получили совершенно потрясающие снимки многих объектов. Вот это газопылевые облака в созвездии Ориона. Вы видите, вот две сверхновые звезды, яркие, возраст их молодой, 100 тысяч лет, может, до миллиона лет. Это совсем молодые звезды. И вы видите, что вот эта пустота, вот этот универсум, он совсем не такой, как мы себе представляем, абсолютной пустоты. Вот есть такие газопылевые облака. Вот, по-видимому, из такого газопылевого облака и произошла наша Солнечная система. А вот такие газопылевые облака, они в нашей галактике сосредоточены в очень многих местах. Надо также сказать, что мы же вращаемся вместе с галактикой. Она тоже вращается вокруг своего центра. А центр галактики находится, значит, в том месте, которое никак не могут определить, что это такое. По одним представлениям, там может быть черная дыра, по другим представлениям, там просто какие-то темное какое-то вещество. Но неважно, вся галактика вращается со скоростью примерно, значит, по разным данным разное, но это что-то 240 миллионов лет. Один оборот. Но ведь и мы с ней вращаемся тоже. Но мы находимся с краю. Поэтому наше движение иногда более медленное, чем движение вот этих струйных потоков, которые выходят из центра галактики, и вот этих рукавов, где очень много звезд. Это тоже очень важно. Так вот, идея образования нашей Солнечной системы заключается в том, что примерно 5 миллиардов лет тому назад произошел один взрыв или несколько взрывов. Это гипотеза, конечно, сверхновой звезды. И мы почувствовали, не мы, а вот это взрывы, благодаря колоссальной мощи этих взрывов, они воздействовали на какое-то газополевое облако. Это газополевое облако начало сжиматься, турбулентно вращаться. И как только оно начало вращаться, оно начало сплющиваться. Вот это сплющивание, оно приводит к тому, что у нас в центре сосредотачивается масса, а по краям, в объектах, которые там есть, вот момент количества движения. Значит, вот этот процесс сплющивания и образования центральной массы, где потом возникает Солнце, он произошел очень быстро. Вот по современным представлениям это всего лишь, ну, не более 100 миллионов лет. Не более 100 миллионов лет. Учитывая, что возраст Земли 4,5 миллиарда лет, то на этом фоне 100 миллионов лет – это очень небольшая цифра. И вот благодаря такому сплющиванию и сосредоточению массы в центре, когда температура и давление газа в центре достигли таких величин, что могла пойти термоядерная реакция, то есть слияние ядер водорода, протонов, образование ядра гелия, а они по массе меньше, и высвобождалась огромная энергия. Вы знаете самая знаменитая формула мира ЕМЦ квадрат. Так вот, действительно самая знаменитая формула мира. Так вот, именно там и зажглось Солнце в центре. Причем, понимаете, когда оно зажигалось, то у нас масса больше, давление больше и температура больше. Температура, она как бы хочет раскрыть этот сгусток. А давление сжимает. И вот образовалось Солнце, оно зажглось. А вот кругом, в этом протопланетном диске, которое вращалось вокруг этого Солнца, вокруг центра, сформировались быстро планеты. Значит, до последнего времени планет у нас было 9. Значит, они делились на две группы. Планеты земной группы или внутренней группы. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс, а потом планеты внешней группы. Это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. И вот была 9-я планета Плутон. Но ее недавно на Конгрессе астрономическом в Чехословакии ликвидировали. Ликвидировали, потому что она, во-первых, она очень маленькая, во-вторых, у нее орбита не такая, как у всех планет. Вы знаете, что все планеты крутятся в одну сторону, значит, по своим орбитам, почти круговым орбитам, они не совсем круговые, но вот они вращаются. И все вращаются, сами планеты, вокруг своей оси в одну сторону. Вот кроме Венеры. Венера вращается в другую сторону. Ну, понятно, женщина, поэтому она, вот, невзирая на все, крутится в другую сторону. Почему она так крутится, это тоже не совсем ясно. Но, тем не менее, это так. Вот все эти планеты, которые вращаются вокруг Солнца, вот видите, орбита Плутона, вот она такая наклоненная, эклиптика вся вот эта, орбита Плутона, она не соответствует тем орбитам, по которым кружатся остальные планеты, вращаются. Поэтому вот его как бы ликвидировали как планету. Тогда у нас 8 планет. Но Плутон был открыт американцами в свое время, и они очень запротестовали о том, что Плутон ликвидировали как планету. Ну, что будет, не знаю. Протесты идут, разговоры об этом идут. Ну, допустим, у нас 8 планет, а не 9. Вот эти планеты все, они на этом слайде представлены в масштабе. И вы можете видеть, насколько маленькие планеты внутренней группы и какие гиганты планеты внешней группы. Вот там маленькая есть вот такая точечка, это Плутон. Вот поэтому-то его и ликвидировали. А вот, понимаете, вот эти планеты, они, конечно, не равны. Но, тем не менее, вот на нас, на Землю, которая на этом рисунке третья слева, она, на нее влияет все. Влияет и Луна, спутник, или даже малая планета, как говорят, ну, спутник. Больше спутников у земных планет нет, кроме Марса. Там есть два небольших спутника, Фобос и Деймос, что значит страх и ужас. А вот остальные планеты, они совсем другие по своему типу. Вот внешние планеты, они газовые. Но что находится внутри них, мы не знаем. Планеты внутренней группы – это планеты твердые, силикатные. Там разные силикаты, с большей частью алюминия, с присутствием магния, железа и так далее. Но это твердые планеты. А вот это планеты все газовые. И на некоторых спутников, например, на Титане, там вообще метан. Метановые реки, метановые океаны, ну и так далее. Планеты – это такая вещь, которую нельзя сбрасывать со счетов, когда мы рассматриваем

Но она совершенно другая по условиям. На Венере очень плотная атмосфера, состоящая из углекислого газа, с примесью там, вот, соляной кислоты. Температура на поверхности 375 градусов плюс и давление около 100 атмосфер. И мы изучаем планету только с помощью радиолокационных снимков. Вот американские спутники «Аполлон», которые облетали ее много раз, прекрасно есть карта. Мы ее хорошо знаем. Хорошо знаем и Меркурий, а Марс, он меньше по размерам. Хотя сейчас все внимание обращено к Марсу. Для нас, конечно, наибольшее значение на Земле имеет Солнце. Понимаете, Солнце – это сгусток плазмы. Это же ведь не твердое вещество, а это именно плазма, когда в центре происходят термоядерные реакции, а вот эта вся плазма, она удерживается силами магнитного притяжения. Вот это снимок Солнца в рентгеновом диапазоне, и вы видите вот такие завихрения, протуберанцы, кольца, значит, факелы, которые выходят, которые извергаются в верхней части Солнца. Вот если мы посмотрим на строение Солнца, то мы увидим, что вот в центре находится гелиевое ядро. Вот это темное. Гелиевое ядро – это отработанное, горючее. А вот все остальное, вот это желтое, это там, где происходит термоядерная реакция. А вот дальше, вот два очень важных для нас слоя – фотосфера и хромосфера. Вот фотосфера – это поверхность Солнца, а хромосфера – это как бы атмосфера Солнца, если так можно выразиться. Так вот эта фотосфера, она похожа, когда она ее близко рассматривать, она как вот красная икра. Вот такие маленькие пятнышки, более темные, более светлые, которые непрерывно шевелятся. Это магнитные линии вот силовые, которые выходят и снова опускаются внутрь Солнца. Для нас важно что? Что с поверхности Солнца, вот из этой хромосферы через фотосферу, через хромосферу выбрасываются вот частицы этой плазмы. Вот видите, есть всякие так называемые протуберанцы, есть арки, есть кольца. Вы видите на верхнем слайде, когда Солнце закрыто, скажем, во время вот затмения или искусственно его закрыть, вы видите огромную солнечную корону, которая распространяется на миллионы километров в стороны и которая представляет собой выбросы вот этой ионизованной плазмы. И вот это Солнце для нас чем важно? Понимаете, самое важное на Солнце для нас – это то, что оно испускает различные электромагнитные волны. Ну, световые, вы сами понимаете, свет, тепло, инфракрасные. Но для нас наиболее важны это жесткое излучение, коротковолновое излучение. Там 10 в 4, 10 в 8 степени ангстрем. Это рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение. Вот ультрафиолет, он же губителен для всего живого. И мы живем только потому, что этот ультрафиолет задерживается озоновым слоем вокруг Земли на высоте километров 20. А это так называемый озоновый слой, кислород О3, а не О2, который препятствует проникновению вот этого ультрафиолета. И это очень важно, потому что есть идея о том, что жизнь в начале фанерозоя, а это примерно 540 миллионов лет тому назад, смогла появиться на суше, потому что образовался озоновый слой. Вот когда его не было, вся жизнь была в океане только, а масса воды препятствует проникновению ультрафиолета. Как только озоновый слой образовался, а для него уже нужен кислород тоже, жизнь моментально смогла выйти из океанов на сушу. Вот эта вещь очень важна. Поэтому озоновый слой для нас представляет большой интерес. Вот на этом слайде показан еще один очень важный элемент Солнечной системы. Это пояс астероидов. Вот видите, между Марсом и Юпитером. Вот эти беленькие точки, это и есть астероиды. Их огромное количество. Что такое астероиды? Не очень ясно. Это куски чего-то. Причем куски есть очень крупные. Вот, например,
астероид

0: ЦРР. Это почти 1000 на 1000 километров. Но это не самостоятельное, по-видимому, тело, а обломок чего-то. Вот есть разные. Вот Матильда, Вега и так далее. Они между собой сталкиваются, могут менять свои орбиты и могут попасть в поле притяжения Земли. Вот сейчас все говорят и пишут о том, что в 29-м и в 31-м годах, значит, мимо нас должен пролететь астероид Апофис диаметром 800 метров. Ну, вот вроде в 29-м он пролетит, так сказать, мимо, а вот в 31-м он может и попасть на нас. 800 метров – это совсем немало. Если он упадет на Землю со скоростью 7,3 километра в секунду примерно, но это будет несколько крупных водородных бомб по своей силе, взрыва. То есть это представляет реальную опасность. Но метеориты, они всегда падали на Землю, падают и будут падать. И вот этот пояс астероидов, он очень интересен тем, что орбиты многих-многих просчитаны, и мы знаем, как они полетят, и могут ли они войти в поле притяжения Земли. По крайней мере, этим занимаются. Вот для того, чтобы показать вам возможное влияние, вот такая картинка, 65 миллионов лет. Это, значит, в геологии это граница между поздним мелом, верхним мелом и палеогеном. Вот на этом рубеже вымерло примерно 70% биоты. Вот почему оно вымерло? Вот многие считают, что это связано с падением крупного метеорита в районе полуострова Юкатан в Мексике, где есть кратер Чикскалуп, так называемый. Часть его на суше, но большая часть в море. Он имеет диаметр больше 100 километров. Вот с ним, возможно, связывают тот сценарий, который был проигран в свое время академиком Моисеевым у нас, Никитой Моисеевым, ядерная зима. Вот, понимаете, огромный выброс в воздух, значит, вещества, радиация Солнца уменьшается, значит, ну, где-то возникают, может быть, вот пожары и так далее. Но это просто показывает, что, возможно, это так. Это не обязательно так. Это не означает, что если метеорит упал в субботу, то в понедельник все динозавры, тоже любимые многими, они вымерли. Они, конечно, вымирали несколько миллионов лет, все, но это был процесс. Может быть, это связано с этим, а может быть, нет. Никто точно это сказать не может. Еще один элемент, который вторгается в орбиту Земли часто, это кометы. Вот комета – это ведь сгусток льда. Это кусок льда, но не кусок льда, вернее, это именно сгусток льда, состоящий как бы из кусков льда, в котором заключены, импрегнированы, как говорят, космические частицы. И вот эти кометы, они образуют огромный пояс за пределами Земли, так называемые два облака аорта, еще пояс Койпера. Они уже за пределами Солнечной системы, но также сталкиваясь между собой, меняя орбиты, а у них орбиты тогда получаются очень вытянутые, эллиптические, очень вытянутые. Вот комета Галлея, она все время то возвращается к нам, то уходит. В средние века с ней связывали всегда конец света. Понимаете, вот комета приближается, но она уходила, и ничего, все нормально было. Вот у кометы есть хвост, когда он виден. Это испарение льда. Но сами-то кометы маленькие. Они 10 километров в диаметре, 20-30 километров. Редко больше. Но они, уходя вот в стороны, вот скажем, на этом слайде вправо, скажем, уходят, они уже не испаряются. Так они уходят от Солнца. Поэтому они и сохраняются так долго. Вот, в частности, в последнее время, значит, в общем-то, считается, что знаменитый так называемый Тунгусский метеорит есть не что иное, как комета, которая взорвалась над Землей, поэтому там нет воронки, нет осколков, ничего нет. Возможно, это было так. Но кометы тоже могут падать на нас. Но если они падают так, то в древности мы почти не можем получить следов. Ну вот Земля. Видите, Земля с Луны... И Земля просто. Они почти одинаковые по размерам. И когда с Луны смотришь, я, правда, сам не смотрел, Но снимали же это все картины. Какую форму имеет наша планета? Ну, говорят, что она шар. Ну, шар-то она шар, но она вообще-то сплюснута. Она похожа на такое объеденное яблоко. Вот форма груши. Это не совсем груша все-таки, а это скорее обкусанный какой-то апельсин или персик скорее. Но эта вот обкусанность, она очень маленькая, там не больше 100 метров. Значит, вот есть реальная Земля, трехосный эллипсоид вращения или сфероид. Есть Земля, которая аппроксимируется геоидом. Что такое геоид? Это эквипотенциальная поверхность, в которой сила тяжести направлена всегда перпендикулярно. Вот если вы зальете океан ртутью, то вот, значит, вот эта вот поверхность невозмущенная, не будет ни волнений, ни течений, ничего. А продолжить ее на сушу, где-то она пройдет под горами, где-то она будет выше впадин. Вот это будет геоид. То есть форма... Геоид, слово значит землеподобное. Геиш – богиня земли, а вот геоид – это землеподобное. Так что Земля имеет непростую форму. И все это связано с тем, что у нас массы на поверхности и внутри Земли распределены неравномерно. Поэтому они влияют. Исландия 50 метров примерно геоид, а около Шри-Ланки, около Индии почти минус 100. То есть вот поверхность неровная. Но нам, конечно, самое интересное знать, как же устроена Земля вообще. А как мы это можем знать, если у нас самая глубокая скважина прошла только 12 километров, там 200, 26 метров под Мурманском. Проектная глубина была 15 километров, но именно в это время произошла вот перестройка, деньги кончились, и скважина остановилась. А мы знаем сейчас Землю до ее центра. Радиус Земли 6371 километр. Но мы знаем, как она устроена. Это все получается косвенными методами. Вот эти косвенные методы, да, ну, здесь можно на это же. Косвенные методы заключаются в методе сейсмология. Что такое сейсмология? Сейсмосотрясение. Значит, любой взрыв, любое землетрясение, любое испытание, ну, подземного ядерного оружия, даже и не подземное, а наземное, вызывает возникновение объемных волн, которые пронизывают всю Землю. И вот по образному выражению знаменитого геофизика Гутенберга, у нас Земля после каждой такой вот землетрясения, после каждого, гудит как колокол, долго. Значит, волны пронизывают всю Землю, волны деформации. И мы должны эти волны поймать. Поймать специальными приборами, которые называются сейсмографами, изобретенные в нашей стране князем Голицыным, академиком в свое время. Они ловят вот эти сейсмоколебания. Вам понятно, что чем плотнее вещество, тем скорость волн будет больше. У нас в основном, вот для нас важны две волны. Это волна продольная и волна поперечная. Продольная волна, это как вот гармошка, она движется по направлению длины волны сжатия и растяжения. А поперечная волна, если волна идет в эту сторону, она ходит вот так вот поперек. Еще есть волны лява поверхностные, когда смещения идут вот так. И волна реле, это все равно, что вот в воду бросить камушек, и пойдет волна, но там и частицы не перемещаются с волной, они делают только круг. Так вот, благодаря приему продольных и поперечных волн мы знаем, как построена вся Земля. И вот именно этим косвенным методом, не прямым, а косвенным методом, построена картина внутреннего строения Земли. Вот эта картина внутреннего строения Земли, она все время усложняется. Усложняется потому, что у нас появляются новые методы, новые технологии. Ведь раньше, ну, говорили, что да, на Земле есть вот поверхность, то, что мы называем земной корой. Но на самом-то деле, а что находится ниже, как мы можем этому знать? И вот благодаря прохождению сейсмических волн мы получаем, по существу, полную картину. В свое время Булин, известный геофизик, он вот дал название всем зонам, которые выделяются, начиная от A наверху и кончая G внизу. Но смысл заключается в том, что вот сейчас, благодаря опять-таки новым исследованиям, особенно исследованиям, которые проводятся по экспериментированию появления минералов при высоких давлениях и высоких температурах, мы знаем ее достаточно хорошо. Вот на этом слайде, на верхнем, вы видите поведение красной линии продольной волны. Вот она растет, растет, растет по скорости, и на глубине 2900 вдруг резко падает. Потом она снова немножко растет, но не так, и на глубине примерно 500 опять скачкообразно увеличивается. А далее почти не растет. Вот, значит, выявляются как бы две границы. 2900 и 5100. А вот поперечная волна, она ведет себя по-другому. Она менее скоростная, поэтому она растет не так быстро. Но на глубине 2900 она вообще исчезает. Но появляется снова с глубины 5100. Появляется снова потому, что мы... Ну, мы не то, что ее прослеживаем, мы можем определить, что она там есть. Так вот, видите, это две границы. Вот, кстати, вот эта граница на уровне 2900, она и называлась, и называется граница Гутенберга, который ее, по существу, открыл, или в ее честь названа. Это вот что-то особое. А вот ниже 2900 и до 5100 это тоже совершенно особый материал. Почему? Потому что... Почему поперечная волна не проходит? Потому что в ее формуле, которая корень квадратный мю на ро, деленное. Ро – это плотность, а мю – это модуль сдвига. А модуль сдвига равен нулю в жидкости и газе. Значит, это либо жидкость, либо газ. Но газ не может быть внутри Земли. Значит, это вещество, имеющее форму свойства жидкости. Пожалуйста, вопросы.
1: Анастасия Белова, геологический факультет МГУ имени Ломоносова. Николай Владимирович, скажите, имеют ли какие-либо планеты земной группы, сходные с Землей, внутреннее строение?
0: Нет, ну, понимаете, даже Луна имеет тоже ядро, имеет мантию, имеет кору. Они, конечно, имеют сходное строение, но, понимаете, вот Меркурий, она планета мертвая, там почти нет магнитного поля. Там нет тех процессов, которые происходят внутри Земли. На Венере тоже есть, наверняка, ядро, есть мантия, как и на Марсе. Но это все-таки отличие, потому что планета Земля, она еще живая. Понимаете, то есть там происходят все время процессы, в том числе и внутри. А вот Венера, она как бы умерла 500 миллионов лет назад. И все, что мы видим на поверхности Венеры, это вот результат 500-миллионных летних, значит, пертурбации, скажем, вот так. Так, еще вопросы? Пожалуйста.
2: Эдвард Бриони, психфак СФГА. Около полугода назад финские астрономы сделали заявление, что не только 9 планет, но еще есть одна неоткрытая. Название точно не припомню. Вы хотя бы можете это прокомментировать?
0: Да. Ну, понимаете, есть не только одна планета. Сейчас есть еще несколько таких планет, но одна из них называется вот Седна. Но это действительно какие-то объекты, которые находятся за пределами вот нашей Солнечной системы, ну, близко от нее. Но что это такое? Каково их строение? Пока не ясно. Ясно, что они что-то существуют. Понимаете, есть очень хорошие снимки с телескопа Хаббл, где видно образование, по-видимому, планет. Вот есть как бы яркая объект, яркая звезда в центре, и кругом мы видим протопланетный диск. Еще нет планет. Но что это за планеты, вот эти? Пока не ясно, и пока мы стоим вот на 8 или на 9 планетах.
3: Ксения, геологический факультет МГУ имени Ломоносова. Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, кометы и метеориты, которые падают на Землю в основном, можно ли из них извлечь какую-то пользу, и насколько их строение похоже на породы в земной коре или земные какие-то породы?
0: Не, ну, кометы, конечно, не похожи. Вот метеориты, которые, вы знаете, делятся на каменные метеориты, железокаменные и железные. Наиболее распространены каменные метеориты, так называемые хондриты. А хондры – это такие включения, несколько миллиметров, может быть, чуть побольше, стоят из стекла, пироксена, оливина, ну, из минералов разных. Понимаете, ведь это тоже метеориты, они тоже обломки чего-то. Вот что это? Вот этот пояс астероидов, который крутится вокруг нас, была идея о том, что это разрушившаяся планета, тогда была 10-я планета, Фаэтон ее назвали. Вот была планета, она разрушилась под действием огромной гравитационной гравитации Юпитера и планет земной группы. Вот она и вертится на своей орбите. Если бы она не разрушилась, то была бы. Кометы и метеориты, они, конечно, разные вещи, и у них орбиты совершенно разные. И кометы к нам приходят из далекого пространства, из так называемых облаков Оорта или пояса Койпера. А вот метеориты, они ближе вот в этом поясе. Они вращаются. И самое главное, что они сталкиваются все время. Но они похожи, конечно, на породы земные. Когда их изучают, вот у нас в музее землеведения в МГУ, пожалуйста, лежат много метеоритов, и шлифы сделаны из них. Можно посмотреть. Так, еще вопросы?
4: Бортновский Захар, университет Дубна. Николай Владимирович, вот скажите, по факту смещения, красное смещение, оно свидетельствует о том, что Вселенная расширяется. А возможен ли обратный процесс, то есть то, что со временем это смещение прекратится и начнется процесс сжимания Вселенной?
0: Я понял. Дело все в том, что на сегодняшний день имеется 4 сценария развития Вселенной. Первое – это стационарная Вселенная. Это у нас произошло расширение, вот так оно идет, так оно и будет идти. Второй сценарий, что идет расширение, а потом начнется снова захлопывание, и снова все придет в сингулярное состояние. Третий сценарий – это сильное расширение. И четвертый сценарий – инфляционное вселение. То есть очень сильное расширение, и всегда рисуется вот такая рюмка, которая расходится в стороны. Ну, понимаете, сценарии развития Вселенной, они зависят от некоторых показатель, по крайней мере, сейчас. Ну, я не астроном сам, я геолог, но физики считают так, что вот если... Все зависит от средней плотности Вселенной. Вот, понимаете, вот какова плотность, вот она там больше расчетная или меньше расчетная, могут быть разные сценарии. Но это только гипотезы. Вот окончательный ответ на этот счет, конечно, нет сейчас.
5: Новикова Мария, геологический факультет МГУ. А вот нас всех пугают тем, что нефть у нас скоро закончится. И как вы можете это прокомментировать, и каковы у нас вообще перспективы?
0: Ну, пугать-то можно, понимаете. Меня-то уже не напугаешь особенно. Но дело все в том, что нефть ведь действительно невозобновляемый источник энергии. И мы добываем много нефти. Мы ее продаем очень много, и продаем газ, иначе бы нам не на что было жить. Но она действительно не бесконечна. Но вот я бы хотел отметить, что все разговоры о том, что нефть может быть не органического происхождения, а вот иного, скажем, из фундамента кристаллического, где граниты, гнейсы, оно не находит подтверждения твердого. Понимаете, а все разговоры о том, что вот, например, Ромашкинское месторождение в Татарии, оно открыто в 43-м году. Это было наш второе Баку, оно спасло нас во время войны. Оно все время работает, и нефть все время есть. Уж давно должна была бы кончиться. Но подтекает, значит. У нас же из скважин извлекают 35 максимум, я не знаю, 40% извлекают у нас нефти. А 60-то остается там. Оставьте месторождение на 20 лет, там опять нефть подтечет. Но что она возрастать не будет, это тоже факт. Потребляют ее все время больше и больше. А где еще искать надо? Это моря Северного Ледовитого океана, шельфовые, от Баренцева до Чукотского моря. Это наша вот территория, наш шельф, то есть глубина 200-300 метров. Вот там могут быть месторождения, но там добывать очень дорого и очень сложно. Но пока можно, какое-то время можно спать спокойно. Ездить спокойно, вернее, так. Так, пожалуйста.
1: Анастасия Белова, геологический факультет МГУ. прокомментируйте, пожалуйста, Николай Владимирович, такие разговоры, которые идут в последнее время все чаще, о грядущей в ближайшее время инверсии магнитного поля. И если бы вот вы могли назвать какие-то признаки приближающейся инверсии?
0: Нет, но понимаете, тут вот среди палеомагнетологов идет на этот счет большая дискуссия и большой спор. Да, действительно, время вроде бы вот достаточно. Ну, почти миллион лет прошло с последней инверсии. Но были времена и больше, когда инверсии не было. Некоторые говорят о том, что вот Северный магнитный полюс, который находится около вот Канады, у Баффиновой земли, а не там, где Северный географический полюс, что он, мол, двигается слишком быстро. Он всегда двигается. Недаром вставляются карты всегда вот, движения этого полюса. Но, понимаете, многие, некоторые, но это преимущественно в газетах или где-то в интернете иногда появляется, что вот-вот-вот-вот сейчас будет у нас инверсия. Вряд ли это так будет. Но что она может быть, это, по-видимому, объективная реальность. Но когда она будет, сказать нельзя.
6: Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Ну вот, переменные звезды. Когда я был студентом, эта тема охватывала довольно маленькую группу звезд, которые имели большую амплитуду переменности. Их можно было глазом заметить на фотопластинке. Но время идет, приемники света становятся более чувствительными. Выясняется, что все звезды переменные, постоянных нет. Просто надо сказать, на каком уровне изменения блеска мы их можем наблюдать. Но тогда почему мы вообще выделяем их как класс? Раньше мы говорили, есть постоянного блеска звезды, есть переменные. Теперь же нет смысла говорить, что переменные – это отдельная каста, отдельная группа звезд. Они все переменные. Теперь нас интересует, а почему они переменные? Какие физические или нефизические процессы влияют на их блеск? И вот это как раз самое интересное. Вот перед вами книжка, которую написал замечательный немецкий астроном, кстати, выросший из любителей астрономии, Кун Хофмейстер, вот это он, уже в немолодые годы. Он был без университетского образования, жил под Потсдамом, сделал свою личную обсерваторию, но так активно работал, что его потом взяли в астрофизическую Потсдамскую обсерваторию. И он написал сначала один книгу «Переменные звезды» на немецком, потом его молодые сотрудники Рихтель и Венцель, так сказать, дополнили ее. И она есть на немецком, на английском, и мы ее перевели несколько лет назад на русский. Это лучшее, что есть на русском языке, а может быть даже и на английском, по переменным звездам. Очень компактное, очень конкретное, потому что человек сам наблюдал, сам исследовал. Удивительно, что его основной инструмент, 40-сантиметровый астрограф, попал к нам на южную станцию ГАИШ. После войны, вы знаете, была репарация, мы брали у немцев то, что было разрушено у нас, перевозили сюда, и то, что не было разрушено, тоже перевозили. И вот как раз астрограф Хофмейстера попал на нашу южную станцию в Крыму. Я на нем проходил практику, и все студенты и до меня, и после меня. Хофмейстер на этом инструменте открыл 10 тысяч переменных звезд. Один. Мы все коллективно около 4 тысяч еще добавили, но это понятно. Первые открывать проще, у них более заметное изменение блеска. А потом все более и более сложно. Ну, в общем, мы добавили тоже несколько тысяч. И эту книгу я вам очень рекомендую, потому что она действительно очень деловая. Можете ее у нас найти и на английском, и на русском. По-моему, и на немецком есть. Редактором русского перевода был Николай Николаевич Самусь. Наверное, самый квалифицированный переменщик в нашей стране. Он в отделе переменных звезд, вот тут рядышком работает руководителем. И это действительно хорошая книга. И вот обращаю ваше внимание на что. Когда физик говорит об амплитуде колебания чего-то, ну а как правило мы раскладываем любое колебание в ряд Фурье, это набор синусоид, косинусоид, то слово амплитуда имеет отношение к полу размаху этого колебания, ну потому что перед синусом или перед косинусом стоит число, которое называют амплитудой, ну а сам синус косинус от минуса до плюса единицы, поэтому на самом деле полный размах он равен двум амплитудам, и физики так мыслят и иногда ошибаются, когда читают наши работы. А у нас кривая блеска, то есть график изменения блеска звезды, он редко имеет синусоидальную, никогда не имеет синусоидальную форму, он всегда очень сложный. И мы амплитудой называем полный размах. Это надо сразу запомнить, потому что физики, читая астрономические работы, ошибаются. И мы иногда тоже ошибаемся, читая физические, и забываем, что это коэффициент при синусе, который имеет в плюсовую и в минусовую область размах. Так что это важно, это сразу надо запомнить. Первые переменные были, конечно, двойными звездами, у них очень большая амплитуда переменности. И вот Алголь стал классической переменной звездой, никакого отношения к физическому изменению самих звезд не имеет, факт переменности, а просто связан с тем, что мы случайно попали в плоскость орбиты или рядом с плоскостью орбиты наш луч зрения проходит, и звезды систематически закрывают друг друга, то одна, то другая. Две звезды, одна погорячее, другая похолоднее, а ясно, что размер закрытой области фотосферы у той и у другой звезды одинаковые, геометрия это простая. Поэтому какая звезда горячее, та и демонстрирует более глубокое затмение, ну, минус. А та, что похолоднее, не такое глубокое затмение. Но это очень простая геометрия, хотя если приглядеться к кривой блеска, мы заметим на первый взгляд странные вещи. Одно затмение, главное его называют, второе затмение, ну, вторичное называют его. А между ними меняется блеск системы. Почему? Мы же их видим по отдельности. Ну, потому что горячая звезда нагревает своим светом полусферу более холодной. Почему-то это называется эффект отражения, но это не имеет отношения к такому прямому отражению. Это эффект прогрева, конечно. Ну, можно назвать отражение, так уж мы привыкли говорить, на самом деле эффект прогрева. И у этой звезды более холодной два полушария с разной температурой. Бывают случаи, когда мы не попадаем в плоскость орбитальную и не наблюдаем затмений, а блеск все равно меняется. Это, как правило, эффект эллипсоидальности. То есть близость звезд, приливное влияние искажает их форму. Я часто пользуюсь рисунками профессора Липунова. В студенческие годы он был очень активным рисовальщиком. Он и сейчас хорошо рисует. Огурцоиды, вот такие, эллипсоиды. Мы видим в сечении то большее, затылок мешает, то большее сечение эллипсоиды в первом приближении, да, то меньшее сечение, вот это вот, по малой оси. И уже одно это дает нам переменность блеска, хотя прямых затмений нет. И очень часто вот эта вот эллипсоидальность, эффект эллипсоидальности накладывается на эффект отражения. Они же близко друг к другу прогревают, каждый из них прогревает область к себе ориентированную. И эффект отражения, вот он тут, это не рисунок, это расчет, модель математическая, он тоже заметен. Так что одно на другое накладывается, часто немножечко компенсируя друг друга. Когда мы смотрим вдоль оси, мы видим эту горячую область, которая немножко скрадывает эффект эллипсоидальности, делает его не таким заметным. Но есть звезды, у которых все эти эффекты так наложены друг на друга, что их трудно разделить. Вот классическая Бетта Лиры, там все эффекты сразу наблюдаются. Тесная двойная система, два голубых гиганта, видно, что затмение главное, вторичное, опять главное, этот период изменения блеска. Но там же и эффект эллипсоидальности очень сильный, и эффект отражения. Поэтому мы вообще не видим периода стационарного блеска. Он нигде не остается постоянным, он все время меняется. А еще они обмениваются веществом, а еще они окружены таким, оболочкой. Общий, эта часть вещества не задерживается на звезде, а выходит на орбиту. И вот показана серия спектров, они совмещены точно по длине волны, и мы видим, как линии звезд колеблются немножко туда-сюда. Но это Доплеров эффект, связанный с орбитальным движением звезды. Это очень сложная система, ее уже десятки лет изучают, и я все еще вижу работы, посвященные Бетта-Лире, потому что, и к тому же она все время немножечко меняет свои параметры. То сильнее истечение, то слабее. Очень интересная система, и на ей посвящена масса работ, таких корифеев, как Горбацкий, вот из Ленинградской школы астрофизической. А в книжке Хофмейстера есть очень хорошие картинки, которые вот так вот наглядно показывают, как внешний вид кривой блеска зависит от геометрии системы, от соотношения размеров звезд, от их относительной близости, ну и так далее. И каждая такая типичная кривая блеска, она имеет какого-то своего прародителя. Да? Говорят, переменная типа такого-то. И вот как раз типы тут основные представлены, и по кривой блеска вы можете сказать, какого типа, и сразу уже определить, более или менее определить геометрию, там, круговая орбита или не круговая. Ясно, что если вторичное затмение точно посередине между двумя главными, то это, скорее всего, круговая. Хотя не факт, конечно. Может быть, она так ориентирована к нам, что... Вот. А восстановить точно параметры орбиты по кривой блеска обычно не удается. Надо все-таки наблюдать доплеровский эффект, то есть кривую лучевой скорости, и тогда уже по ней понятно. Круговая орбита, ну, тут синусоида, да, в лучевой скорости одной звезды. Ну, если она главная, если она видна в спектре, хорошо, вот мы говорим о ней. Если это эллиптическая орбита, понятно, что тут ускоряется движение, тут замедляется, но долго мы ее наблюдаем здесь. Поэтому медленная и быстрая короткая фаза движения. Ну, вот, скажем, а эллиптическая орбита, повернутая к нам большой осью, она другую форму кривой блеска имеет. Павел Николаевич Холопов, человек, которому мы обязаны, может быть, даже, ну, так сказать, известностью нашего института, потому что ГАИШ прежде всего известен исследованием переменных звезд. После Второй мировой войны Международный астрономический союз именно нам дал право, даже не право, а обязанность на нас наложил поддерживать Всемирный каталог переменных звезд. Это очень информативное и очень надежное издание. Вот его как раз делают в отделе переменных звезд. Павел Николаевич многие годы руководил этой работой. Мы его крайне уважаем, просто вот такой авторитет во всех отношениях, в том числе и в моральном. Он с детства, кстати, был больной человек, у него туберкулез был костный, он маленького роста на костылях ходил. Но морально он просто был гигант, а работоспособность была фантастическая. А когда его не стало, мы обнаружили, что он вообще не публикуя и не рассказывая никому, еще занимался переводами классической литературы с английского и с немецкого. Когда он это все успевал, я не знаю. У него была уникальная вычислительная машина. Вы таких никогда не видели и, наверное, уже не увидите. Это механический арифмометр. Там электромотор крутил всякие шестеренки, надо было набирать вот на этих кнопках числа, нажимать действие, там, умножить, разделить, отнять и так далее. Мы всегда завидовали Павлу Николаевичу, у него на столе прыгала эта машина со страшным грохотом, Rheinmetall такая немецкая, но она очень быстро считала. Вручную вообще это было невозможно сделать, на механическом ручном арифмометре, который все мы крутили за ручку, тоже было медленно, а эта штука быстро и очень точно до 13 знаков после запятой. Фантастика. Первые электронные калькуляторы не могли этого делать. А у Павла Николаевича был такой механический калькулятор. Переменность. Ну вот наше Солнце, на первый взгляд, крайне стабильная звезда. Но вот если присмотреться, там тоже есть какие-то возникающие и пропадающие элементы на поверхности, которые меняют на самом деле полный поток, скажем так, полный поток света от Солнца, не сильно изменяя полный поток энергии, потому что когда появляется темная область на поверхности Солнца, пятно, да, оно темное, потому что там низкая температура, и оно будет у нас там показывать, как перемещается поверхность Солнца, будет нам говорить о том, что вот остыл кусочек, но на самом деле то тепло, которое не вышло отсюда, оно из близлежащих областей все равно просочится, ему же надо как-то выйти. Поэтому Солнце работает стабильно, но в разных диапазонах излучения оно все-таки переменное. В оптике не очень сильно, там, на примерно сотую долю процента. Но это космические телескопы легко замечают, наземные не очень легко. Наземный телескоп, вернее, по причине атмосферной неустойчивости, турбулентности, он измеряет ну, до сотой доли звездной величины можно, да, в хороших условиях, до сотой доли. И мы как бы отсекаем. Вот все звезды, которые переменность блеска ниже сотой величины имеют, мы их называем постоянными, если наблюдаем с Земли. Солнце действительно при наблюдении с Земли не показывает вариации яркости. Но стоит вывести телескоп в космос, и там мы уже можем достичь точности, ну, десятитысячную, 10 минус 4, десятитысячную долю звездной величины, то есть на два порядка точнее, и смотришь, тогда все звезды становятся переменными. Солнце очень постоянно в оптике, Ну вот пятна, вы представляете себе, это охлажденные области. Тут кипит нормально поверхность, а тут магнитное поле усилено, и в магнитном поле ионизованному газу трудно прорваться сквозь силовые линии. И он тут тормозит, остывает, опускается. Это яма на самом деле. Это довольно такая глубокая вмятина в фотосфере Солнца, куда устремляются потоки. Вот это вот водопады горячего вещества, полутень солнечная. Они туда сливаются, а там все равно остывают, потому что сквозь магнитное поле им трудно ниже пробраться. И снизу к ним не подходят горячие потоки газа. Но это все будущее рассказано. Но если посмотреть на Солнце в других, в кратковолновых диапазонах, в ультрафиолетовом, в рентгеновском, оно значительно сильнее меняет свой блеск, оно становится явно переменным. Хотя в этих диапазонах общий-то поток невелик, в ультрафиолете, тем более в рентгене, Солнце там сотые доли своей светимости выпускает, но зато вариации. Ну, вот это так Солнце не бывает видно. Это вот так вот бывает, да, отдельные активные области есть, а это наложенные друг на друга фотографии, которые показывают, это экватор, на каких широтах Солнце наиболее активно демонстрирует изменение своей светимости, но вот эти активные области появляются, мы видим, что на полюсах оно спокойное, вдоль экватора, ну, более или менее спокойное, а вот на этих средних широтах, там, от 15 до 35 примерно градусов широты, это самые беспокойные места на Солнце. И тут, если его в нужных, вот рентгеновский снимок Солнца, видите, какое оно переменное, ну, давайте еще короткий слишком мулик, еще раз посмотрим. В рентгене Солнце на десятки процентов иногда, даже на сотни процентов меняет свой поток. В сумме он невелик, но если вы интересуетесь только рентгеном, конечно, Солнце явно переменная звезда. Ну, можно еще более наружные, более далекие от поверхности области рассмотреть, корону. Если говорить о короне, вообще она то есть, ну, она всегда есть, но то там мощные выбросы, корональные выбросы с поверхности, она светится в жестком рентгеновском диапазоне с температурой там 3 миллиона градусов, то вообще очень тихая, спокойная. Корону мы редко видим, только в момент затмений, и понимаем, что от затмения к затмению корона меняется очень сильно, а значит, если судить только об атмосфере, верхних слоях атмосферы Солнца, об его короне, то это беспокойная, не просто переменная, а беспокойная звезда, крайне переменная с характерным временем, ну, там, несколько, ну, порядка месяца, несколько месяцев. Красные гиганты, то есть постаревшие звезды главной последовательности, становятся уже очень это модель, это не настоящая звезда, это гидродинамическая модель, но мы знаем, что красные гиганты бурлят и покрыты крупными темными и светлыми пятнами. Вот на Солнце пятна маленькие, а бурление, конвективные потоки, еще более мелкие. И они, складываясь, в общем, как-то уравновешивают друг друга. И в сумме мы не видим сильной переменности. А почему же на красных гигантах, давайте еще на модель посмотрим, модель действительно очень хорошая. Даже я вам сначала скажу, как эта модель строится. Сначала сферически симметричная модель звезды берется, равновесная, все. Но в начале счета накладывается маленькая-маленькая неоднородность. Вы ее в самом начале замечаете, мелкая пятница, такие пятнышки там по сферическим гармоникам раскладывают, и довольно высокого порядка гармоники чуть-чуть возмущают эту модель. А дальше модель живет своей жизнью. И мы, когда уже развивается вот эта конвекция, мы смотрим, к чему она приходит, какую форму она получает. И видим, что вот смотрите, сейчас мелкая будет, вот мелкая, а потом развитие конвекции приводит к тому, что крупные ячейки на фоне звезды возникают. Их размер каждой ячейки, ну вот, пожалуйста, да, он сравним, ну, то есть порядка радиуса звезды. В чем дело? Почему на Солнце очень мелкая, турбулентные ячейки в фотосфере, там 1000 километров, 1500 километров, а Солнце большое. А на красном гиганте они сравнимы с размером всей звезды. Потому что, когда конвекция происходит, когда вы подогреваете слой газа или там жидкости, размер конвективных ячеек, он всегда порядка толщины того слоя, в котором конвекция происходит. Не может быть длинная и тонкая, не может быть слишком широкая, она разобьется на части. И наиболее устойчивая форма конвекции, она такая, всегда размер, характерный размер конвективной ячейки, он равен толщине, характерной толщине слоя. Что значит характерный? Ну, если жидкость, там просто толщине слоя, там плотность не меняется, вода там или борщ, который вы варите. А если это звезда, плотность сильно меняется, чем выше, тем менее плотный слой атмосферы. Тогда речь идет о характерной толщине атмосферы. Ну, ее иногда так и называют, или там равновесной толщине. Где? Там в Е раз, или в 2 раза, или в 3 раза, ну, обычно в Е раз, меняется плотность. У красных гигантов очень протяженная атмосфера, и ее параметры очень медленно меняются с радиусом, с расстоянием от центра звезды. Поэтому характерная толщина атмосферы красного гиганта, она сравнима с размером звезды. То есть атмосфера очень такая вытянутая, и там от центра до периферии плотность мало меняется. Поэтому и ячейки конвективные возникают такие крупные. И мы это наблюдаем, прямо фотографируя звезды. Вот Бетельгейз, я вам показывал снимок с интерферометров. Там здоровенные пятна. Вот это, как сказать, финальный этап этой гидродинамической модели. И такие большие гранулы обычно называются супергранулами. Вот супергрануляция, она характерна для красных гигантов. Интересно, что у Солнца тоже есть супергранулы, но мы их не видим просто так. Дело в том, что у Солнца очень быстро меняются параметры в самом верхнем слое. Ну, самый верхний остывает, а уже с глубиной быстро нарастает температура и плотность, поэтому самый верхний слой Солнца, фотосфера, там быстро меняются параметры на расстояниях порядка 1000 километров, поэтому и ячеечки конвективные очень маленькие. А в глубине Солнца, если нырнуть поглубже, там уже медленнее меняются параметры звезды, и ячейки, там тоже конвекция происходит, более крупные. И вот когда присмотрелись к Солнцу, ну, в таких вот спектральных линиях иногда, которые тонко чувствуют вариации температуры, оказалось, что на фоне этой мелкой грануляции фотосферной Солнца есть еще большие области, которые ее охватывают. И мы чувствуем, что они там, внизу. Так что на Солнце супергранулы в нижних слоях, их трудно просто так увидеть. А на красном гиганте они прямо выходят на поверхность, и мы их отчетливо видим. Я хочу эксперимент провести. Вот перед вами 5 фотографий одной и той же звезды. Она намечена тут стрелочкой. Вы, если бы я не говорил, что это переменная звезда, просто так, глядя на фотографии, вы бы заметили, что ее, ну, это негатив, естественно, что ее размер меняется. Обычно на негативе степень почернения мы не чувствуем. Когда звезда меняет свою яркость, просто меняется ее радио, ну, размер пятнышка. Заметили бы вы?
1: Да.
0: Да, заметно?
1: Да.
0: Ну-ка, ну, в общем, ну, с трудом, но заметно, да. Ну, вот смотрите, какая амплитуда. Вот ее кривая блеска. От 7,5 до 9,5. То есть 2 звездных величины. Ну да, ну вполне можно так, приглядевшись. Звезды сравнения не меняют свой блеск. Хотя немножечко тут выдержку, видимо, не совсем аккуратно сделали. Ну, в общем, да, с трудом, но заметно. Это 2 звездных величины. Это вот звезда Тета Орла, Аквила. А мой однокашник Сергей Юрьевич Шугаров, о котором я тут иногда упоминаю, глазом, глядя на негативы, на фотографии неба, 0,03 звездной величины отмечает. Фотометр электронный с трудом это может а опытный переменщик, опытный исследователь переменных звезд, 0,03 звездной величины. Тут вот просто вот тут между двумя соседними точками где-то вот тут может заметить. Это, конечно, высокое искусство. Я не знаю, как он этого добился. Ну, просто очень 50 лет этим занимался. Вот. И научился. Пульсирующие переменные звезды, они не требуют двойственности, они сами по себе пульсирующие. Тут никаких затмений, никаких отражений, просто звезда меняет свою светимость. Иногда она не очень сильно меняет общий поток, но заметно меняет в каком-то спектральном диапазоне. Ну, вот пример, например, пульсирующая звезда, там, типа Дельта Цефея, сжимаясь, немножко нагревается. И вот в этот момент она в оптическом диапазоне становится наиболее яркой. Расширяясь, немножечко охлаждается поверхность, и как светимость не очень сильно меняется. Если взять в широком диапазоне спектральном, она почти неизменна. Но поверхность остыла, и в оптическом диапазоне стало меньше квантов. Они все в инфракрасный переместились. И вот такие пульсации, они, конечно, наиболее интересны для нас. Физическая переменность, конечно, ну, геометрическое тоже интересно, позволяет орбитальный период, там массы измерять, все. Но физическая переменность гораздо интереснее, потому что она характерна для самой звезды. И она связана с ее основными параметрами, с массой, со светимостью. А это дает нам ключ к тому, чтобы определять по одному параметру другой. Ну, например, Цефеиды. Дельта Цефея была первой. Теперь мы их все называем Цефеидами. Вот характерная кривая блеска. Довольно быстрый подъем, как раз при сжатии вот в этот момент. И потом медленный, иногда со ступеньками такой спуск. Первым физику этого процесса объяснил Сергей Живакин. Тогда он в Горьком жил и работал в Институте радиофизики. Сейчас это опять Нижний Новгород. Он был радиофизик. Радиофизики очень хорошо знают колебательную физику колебаний, потому что у них все радиоустройства основаны на этом. И вот он, как-то увлекшись астрономией, так глубоко изучил Цефеиды и объяснил механизм их пульсации, почему внутри звезды энергия вырабатывается равномерно, а на поверхность выходит вот такими порциями. Это довольно, ну, может быть, я хотел сказать сложное, довольно простое явление. Есть слой под фотосферой такой звезды, это звезды-гиганты, там уже довольно холодная у них поверхность. Есть слой частично ионизованного гелия, и вот он как раз играет роль клапана. Если нагревается этот слой, гелий начинает ионизоваться, электроны отщепляются, и на это идет энергия, на ионизацию, и ее меньше просачивается к поверхности. Звезда немножечко остывает. Остыв, начинается рекомбинация, электрон возвращается на атом гелия и выплескивает энергию. Ну, в общем, такая автоколебательная система. Туда-сюда гелий служит таким клапаном, который то открывается, то закрывается, то ионизуется, то возвращается в нейтральное состояние.

температура 5-800. Потом снова температура. То есть в основном это колебания температуры на поверхности звезды. Они, мы их наблюдаем как колебания яркости. Но самое приятное у Цефеид, это было в начале 20 века обнаружено, Генри это Левит, американский астроном из Кембриджской обсерватории. Она заметила почти линейную, ну, линейная она в логарифмическом масштабе, потому что у нас звездная величина – это же логарифм, значит, и тут тоже логарифм периода переменности, тогда она становится линейной. Зависимость между периодом переменности, то есть расстоянием между максимумом блеска, и яркостью звезды. Ну, вы бы сказали, что яркость, она же зависит не только от самой звезды, от ее расстояния от нас, а как она это узнала? Она этого не знала. Она изучала малое Магелланово облако и большое Магелланово облако. Поскольку это соседние галактики, там все цефеиды удалены на одинаковое расстояние, но разное у этих двух разных галактик. Поэтому вы видите, немножечко шкалы не совмещаются. Малое Магелланово облако чуть подальше от нас, большое чуть поближе. Поэтому, когда совмещаешь с учетом их расстояния вот эти две шкалы, получается линейная зависимость. Она ее выявила, я бы сказал так, нашла, обнаружила. Но это же видимые звездные величины для тех галактик. Если бы удалось найти хотя бы одну цефеиду рядом с нами, и измерить ее параллакс геометрически, то есть очень надежно определить расстояние, то мы бы уже могли калибровать такую зависимость к абсолютным звездным величинам, то есть к реальной светимости звезд. И тогда это действительно становится очень надежным методом измерения расстояния. Видишь в соседней галактике цефеиду, измеряешь период ее там за полгода наблюдений, и вычисляешь по такой зависимости реальную светимость. В конце концов, конечно, мы ее определили. Ну, она так тут примитивно нарисована, но это уже не невидимые звездные величины, а реальные светимости звезд, имеющих тот или иной период изменения блеска. Но это было не так легко. Нам не повезло. Рядом с нами в ту эпоху не было ни одной близкой цефеиды, чтобы можно было прям параллаксом геометрически определить до нее расстояние. Но постепенно телескопы все дальше и дальше смотрели. Гайя сейчас летает вообще, замечательно меряет параллаксы, и уже такой проблемы нет. Даже у далеких цефеид нашей галактики, конечно, до Магелланова облака все равно трудно добраться с параллаксами, но в нашей галактике нашлись цефеиды. И, кстати говоря, в отделе, где я работаю, там, наверное, самый опытный и самый плодотворный исследователь цефеид Леонид Бердников. И к нему у него много учеников. И это такая школа изучения цефеид. Его параметры, выведенные вот для этой зависимости период светимости, в мире считаются каноном и таким стандартом. Он наиболее точен. Ну, просто он полвека занимается этим на всех телескопах мира. По-моему, он же везде побывал. Правда, есть группа пульсирующих звезд. Вот тут они так кучкой показаны. Они вроде бы тоже цефеиды. Правда, малометалличные, такие старого населения нашей галактики. Их называют звезды типа Эрлиры. Обнаружили их сначала в шаровых скоплениях. Но шаровые скопления – это древние объекты. Они, может быть, еще даже до формирования галактики родились. И они почему-то не показывают зависимости между периодом и яркостью. Они все примерно одинаковый блеск имеют, ну, там, с небольшими вариациями. Но почему-то маленькие периоды колебаний, и вот нет никакой зависимости. Так что надо их, так сказать, отделять вот от этих очень полезных цефеид, которые... Их называли маяки Вселенной, но это такое вот лирическое название. На самом деле, да, они нам позволяют на больших расстояниях измерять, на больших удаленностях измерять расстояние. Вот тут, по-моему, четыре кадра сложены в эту гифку.
Это четвертушка шарового скопления.

0: Вы можете заметить, некоторые звезды там изменяют свой блеск. Это как раз цефеиды старого населения галактики. Если правильно говорить, звезды типа Эрерлира, переменные звезды типа Эрерлира. Тоже гиганты, красные гиганты, но не такие крупные, как классические цефеиды. Они все-таки менее массивные. И мы по ним определяем расстояние до шаровых скоплений. Это вот надежный индикатор, но все-таки недальнобойный. Внутри нашей галактики их видно, а, скажем, в шаровых скоплениях других галактик их уже невозможно заметить и измерить периоды их блеска. Есть звезды пульсирующие, но не очень надежные, скажем так. Вот Эрерлиры показывают очень четкую, как двигатель внутреннего сгорания. Обычные цефеиды тоже достаточно четкий период, всегда можно его измерить. Есть звезды такого же типа, то есть физические пульсации у них наблюдаются, но они не очень, их так и называют, полуправильные. Вот это правильные, а это полуправильные омикрон-кита, а сверхгигант Мюцефея, ну, посмотрите, вроде бы есть, да, какие-то колебания. Даже какой-то характерный период можно было бы указать. Но он ненадежный, неустойчивый, да еще какие-то тренды есть такие вековые, и на них полагаться нельзя. Хотя иногда вот сверхгиганты типа омикрон-кита иногда используют как индикатор расстояния, просто они очень яркие, видны даже дальше, чем на больших расстояниях, чем классические цефеиды. Но точность уже не очень хорошая, потому что сбивается иногда период. Это, конечно, рисунок, а так при настоящих наблюдениях, вот это вот настоящие точки, вы видите, что тут, конечно, большой точности в определении периода не добьешься, и связать их яркость с периодом тоже очень сложно. Этот самый механизм клапанный, он работает при характерных, вот клапан в смысле выхода энергии на поверхность звезды, он работает при температурах порядка там, от 7 до 11 тысяч кельвинов на поверхности. И можно даже на диаграмме Герцшпрунга выделить такую полосу нестабильности. На самом деле она даже ниже тянется, пересекая главную последовательность. Но вот попадая в это место диаграммы Герцшпрунга, звезда почти всегда становится переменной. Тут она нормальная, тут она нормальная. Вот пересекая в своих эволюционных движениях полосу нестабильности, она начинает, как правило, колебаться. И цефеиды, вот, попадая сюда, тоже начинают колебаться. И Эрерлиры, они вот тут менее яркие. Но звезды главной последовательности почти не демонстрируют переменности. Редко удается и с маленькой амплитудой заметить. Но иногда бывает. Вот главная последовательность, и тут типа Эрерлиры S, там такие редкие звезды тоже. Иногда на главной последовательности мы видим колебания. Связь между периодом и светимостью, абсолютной звездной величиной, это же светимость, она у разных звезд разная, к сожалению. И поэтому надо всегда очень внимательно изучать, какому именно типу переменности. Это там красные гиганты, это вот цефеиды, тут тоже вроде цефеиды типа большого пса и так далее, бета-большого пса. Видите, при одном и том же периоде колебаний можно довольно сильно ошибиться в предположениях своих относительно светимости звезды, относительно абсолютной звездной величины. Так что надо, опыт определенный иметь, чтобы отделить один тип переменности от другого. И если вы точно догадались, тогда вы точно выходите на светимость этой звезды и по видимой яркости определяете до нее расстояние. Типов колебаний звезд очень много. Наш Солнце тоже испытывает колебания. Но они скорее не глобальные, вот такие прямо расширения, сжатия, а типа акустических волн. Поскольку внутри Солнца довольно широкая область конвективная, ядро спокойное, а уже начиная от середины расстояния до центра, тут конвекция, причем конвекция крупномасштабное, потом среднемасштабное, в верхних слоях мелкомасштабное. А что такое конвекция? Это поток газа, который несется иногда со сверхзвуковой или околозвуковой скоростью. Конечно, диссипация кинетической энергии происходит, и движение этого газа, оно, заметная доля его энергии переходит в звук. И звуковые волны гудит Солнце. И на поверхность это гудение тоже выходит. И тут мелкие колебания, более крупные колебания поверхности наблюдаются. Это очень полезно. По колебаниям поверхности звезды мы понимаем, как она, как просачивается звук изнутри наружу. Ну, сейсмология, обычная сейсмология. Как по колебаниям земной поверхности можно выяснить внутреннее строение Земли, так же по колебаниям поверхности звезды можно восстанавливать распределение, как правило, плотности. От температуры не очень сильно зависит, а распределение плотности. Вот мелкомасштабное бывает так. Ну, это картинка, понятно, это математическая модель, тут просто сферические функции так нарисованы. Но вообще говоря, да, устанавливаются такие постоянные устойчивые колебания. Это называется гелиосейсмология, изучение внутреннего строения звезд по наблюдению поверхностных маленьких таких дрожаний. Характерное время на поверхности Солнца где-то от 5 до 20 минут. То есть довольно быстро там происходят колебания, но они мелкомасштабные. Если смотреть на Солнце, мы можем просто телескоп на отдельные части поверхности солнечной направить, и тогда мы их легко по доплеровскому эффекту, колебания в спектре, наблюдаем. А если мы издалека смотрим на звезду, она вся проваливается в телескоп, тогда это все усредняется, и очень трудно заметить такие вот мелкомасштабные колебания. То есть с Земли невозможно. А вот со спутников можно. Поэтому Кеплер спутник, и до него там Каро летали. Вот мы говорили об экзопланетах. Эти все спутники, которые для поиска экзопланет, на самом деле у них второе назначение есть. Они, если даже звезда не имеет планетной системы, все равно эти мелкие колебания яркости, они будут очень полезными. И это уже астросейсмология, гелиосейсмология по отношению к Солнцу, астросейсмология по отношению к далеким звездам. Ну а теперь давайте такую обсудим переменность, связанную со взрывами. Это уже катаклизмическое, то есть катаклизмы бывают иногда на отдельных звездах или на двойных звездных системах. Тоже переменные звезды, тоже меняется их блеск, но это катастрофически обычно происходит. И, как правило, связано с теснотой, с близким расположением двух компонентов двойной системы. Ну вот, например, их называют симбиотические звезды, потому что в спектре, наводишь спектроскоп, одна звезда, получаешь спектр и видишь там совмещение двух несовместимых спектров. Есть линии холодные, там молекулы даже видны, какие-нибудь окиси титана, видно холодная атмосфера. И тут же линии ионизованного гелия, который только при высокой температуре. Как вот, симбиоз двух несовместимых температур. Потом выясняется, что это действительно две звезды. Одна маленькая плотная горячая, либо там она горячая, либо аккреционный диск из падающего вещества горячий. А другая красный гигант какой-нибудь холодный, в атмосфере которого молекулы бывают. Вот такие симбиотические звезды. И, как правило, они же бывают эруптивными. То есть резко, таким неожиданным образом, как правило, не периодическим, не прогнозируемым, меняющие свою яркость. Но это связано, как правило, с тем, что поток газа перетекает на более горячий, более компактный компонент и по-разному вызывает вспышки яркости, по разным причинам. Ну, когда он перетекает? Когда область гравитационного контроля, ну, полость Роша, то, что называют, звезды, заполняется ее веществом, и тогда через точку Лагранжа или через близкое к ней пространство начинает падать звездное вещество начинает падать на второй компонент. В ее полость Роша попадает, и часть может улететь, а часть остаться рядом и упасть на звезду. Наиболее интересные варианты, это когда одна звезда либо нормальная, либо уже в стадии красного гиганта расширяется, а вторая какая-то компактная. Вот белый карлик. Таких двойных систем очень много. Не все они обмениваются веществом. Ну, Сириус, для примера. Сириус А, нормальная звезда там, спектрального класса. А Сириус Б, белый карлик. Они не очень близко друг к другу. Там орбитальный период 50 лет. Ну, тут расстояние примерно как от Солнца до Юпитера такое, чуть поменьше. И они не обмениваются сегодня веществом, живут сами по себе. Но когда Сириус А войдет в стадию красного гиганта, начнется, конечно, падение его атмосферы на соседа, на белый карлик. Что при этом? Да, а вот пример, когда мы наблюдаем обмен. Это известная звезда Омикрон Кита. Ну, у нее такое... Вы знаете, название есть «Мира». А в переводе что значит «Мира» с латинского? Почему ее называют «Мира»? У нее формальное обозначение «Омикрон Кита», «Омикрон Цети». А почему ее «Мирой» называют? Необычная, конечно, особенная «Мира», да. Она переменность блеска демонстрирует, красный гигант. Когда смотришь на нее в оптике, ну да, это вот интерферометр показывает какую-то не совсем сферическую форму, но вроде одна звезда, да? А потом в ультрафиолете уже какой-то поток газа намечается. А в рентгеновском диапазоне, это вот Чандра телескоп рентгеновский, мы видим горячий газ, который уже подлетает ко второму компоненту. Это рисунок художника, который просто геометрию показывает более четко, потому что более четкой фотографии у нас нет. Значит, это такая вот тесная двойная система, красный гигант, белый карлик, на который перетекает вещество. Очень много разных проявлений этого явления можно наблюдать и восстанавливать картину. Никогда мы не видели этого так четко, как нарисовано на художественных иллюстрациях. Никогда нет такой возможности. Но восстанавливаем довольно аккуратно детали этой системы. Ну, во-первых, раз тут горячий источник света, значит, красный гигант наверняка имеет, и это очень хорошо видно в наблюдениях, имеет горячее и более прохладное полушарие, эффект отражения виден очень четко. Во-вторых, перетекая на аккреционный диск, его вещество ударяется, ну, это несется по кругу, а это падает почти по радиусу. Тут место, где они встречаются с большой скоростью, пятно такое горячее, все время присутствует на аккреционном диске. Во-вторых, аккреция, что такое? Это медленное перемещение вещества туда, к центру тяготения. А почему оно происходит, это медленное перемещение? Ну, во-первых, а почему диск возникает? Почему вещество просто не падает отсюда туда, куда его притягивает? Ну, потому что система вращается, у нее есть орбитальное вращение. Где-то тут центр, геометрический центр масс, и оба компонента движутся вокруг центра масс. Значит, это вещество тоже имеет момент импульса. Да? Если оно начнет перемещаться к центру притяжения, за счет этого момента скорость угловая нарастает, и оно выходит на стационар, уравновешивается центробежная сила и гравитация. Получается диск по z-координате сжимается, а по xy в плоскости диска равновесие. Тут понятно. А почему оно потом в диске медленно перемещается сюда? Ну, казалось бы, момент должен сохраняться. Нет, не сохраняется. Ведь Кеплерово движение такое. Тут быстро, тут с меньшей скоростью, а тут с еще более низкой скоростью, да, как единица на r, ну, на корень из r, как планетная система. Поэтому взаимное трение слоев, этот быстро движется, этот медленнее, происходит в месте контакта трения, и внешние слои увеличивают свой момент импульса, а внутренние из-за трения внешние уменьшают, внутренние сдвигаются внутрь, внешние, по идее, должны наружу перемещаться. Но тут сложная картина. Они действительно немножко перемещаются, но потом частично просто улетают из этой системы и уносят большой момент куда-то туда, в межзвездное пространство. А основная доля все-таки газа перемещается к компактной звезде. Как перемещается? В зависимости от того, насколько велико трение. Если нет совсем трения, то диск будет набирать вещество, становиться все более плотным, все более массивным. И в какой-то момент там так много накопится вещества, что уже трение начинает работать серьезно. А когда есть трение, возникает турбулентность. А когда есть турбулентность, взаимное перемешивание слоев, трение усиливается, обмен моментом начинает более интенсивно происходить. И диск таким образом живет. Он наполняется газом, а потом вдруг трение настолько сильным становится, что газ стремительно, большая его часть, перемещается туда и падает на поверхность белого карлика. И вот мы что наблюдаем. Это так называемые карликовые новые звезды. Из-за неустойчивости аккреции в диске возникают периоды, когда диск почти обрушивается на звезду, ударяет по ее поверхности, нагревается, естественно, белый карлик, и яркая вспышка, 4 звездных величины, видите. После этого газа в диске почти не остается, и он набирает массу, и опять сброс вещества. И вот такая почти периодическая картина. Если приток равномерный, то мы видим периодическое интенсивное движение вещества к белому карлику. Это вот звезды, много таких звезд, данная кривая это для СС Цигни, а вообще все эти звезды относятся к типу угеминорм, у близнецов. Потом, одна была первая, так сказать, прародитель этого класса. Вот, собственно, вот это ее собственная кривая, она так очень схематически показана, тоже примерно 4 звездных величины. Тут никакого ядерного взрыва не происходит, а просто падение, аккреция газа, она неравномерно происходит, порциями упала, подождала, накопилось вещество, опять упало в диске. Это, собственно, динамика аккреции такая неустойчивая. Но бывает и другое. Бывает, что, то есть регулярно бывает, из-за накопления нового вещества на поверхности белого карлика у него образуется слой, богатый водородом на поверхности. А сами-то белые карлики водорода уже не содержат. Это же ядра звезд, в которых водород сгорел. И белые карлики состоят в лучшем случае из гелия, как правило, там много углерода, азота, кислорода, такие углеродные есть белые карлики. А гореть там нечем, водорода нет. И тут вот, пожалуйста, источник богатого, чистого водорода практически. Накапливается слой водорода. На поверхности белого карлика огромная сила тяжести, он же компактный, но массивный, но маленький. И этот водород прижимается и уплотняется до такой степени, что становится вырожденным, то есть давление в нем уже не зависит от его температуры. Это квантово-механическое давление, связанное просто с тесным расположением, в данном случае, электронов, вырожденный электронный газ, когда электроны уже не могут ближе друг к другу находиться из-за принципа неопределенности, там, Паули и так далее. И температура растет, плотность растет. Водород, вы помните, сам по себе очень медленно участвует в термоядерных реакциях. ПП-цепочка, водородная цепочка. Там надо ждать, когда протон превратится в нейтрон. Это редкая очень реакция. И в недрах Солнца она миллиарды лет характерное время имеет. Но я вам показывал еще циклические ядерные реакции, когда при наличии более тяжелых атомов, что там, углерод, да, который превращается в азот, в кислород, потом снова в углерод. Эта реакция, химии говорят, это реакция каталитическая. Сам углерод не участвует в ней, а просто способствует тому, чтобы водород превращался в гелий. Она идет очень быстро, достаточно просто подходящих условий, и она моментально превращает водород в гелий. Там нет момента, где нужно слабое взаимодействие использовать. Поэтому, когда тут накапливается достаточно плотный и горячий слой водорода, в нем начинается термоядерная реакция. Температура повышается. Если бы это нормальная звезда была, температура повысилась, звезда расширилась, охладилась, и все, вышел бы на стационар. А это вырожденное вещество. Температура повышается, а давление не повышается. Давление не повышается, расширения нет. А температура стимулирует реакцию, и та идет в разнос. И получается вспышка. Ну, не взрыв в прямом смысле, а очень быстрое сгорание. А, собственно, любой взрыв – это тоже быстрое сгорание какой-то взрывчатки. Просто настолько быстрое, что вещество не успевает разлететься, а в нем уже все превратилось из одной химической формы в другое, сгорело. Ну и происходит взрыв. Такие взрывы не разрушают белый карлик. Они не очень мощные. Белый карлик – плотная звезда, гравитация на нем сильная. Взрыв происходит на поверхности, тем более. Но он очень ярко смотрится снаружи. На много порядков увеличивает суммарную светимость этой системы, сбрасывает часть накопившегося газа, не весь, как правило. Энергии не хватает. На поверхности белого карлика такой потенциал гравитационный, что сбросить оттуда что-то очень нелегко. Но на некоторое время повышается яркость, часть газа улетает, часть остается сгоревшего уже в форме гелия на поверхности белого карлика, а потом снова накапливается новый водород, новая вспышка. И так практически все звезды такого типа рекуррентные, то есть более или менее периодические вспышки показывают. У некоторых мы видели раз в 30 лет, раз в 50 лет. Есть новые звезды, у которых мы не видели повторных вспышек. Ну, просто там медленный темп аккреции, и расчеты показывают, что раз в 1000 лет может накопиться нужный слой газа. Наверное, когда-то они тоже покажут вторую вспышку. А почему, да, почему ново? Ну, это исторически так сложилось. Почему мы их новыми звездами называем? Вы знаете, да? Тихо Браге заметил появление новой звезды, написал работу на этот счет, назвал ее «Стелла Нова». Понятно, новая звезда на небе. С тех пор мы все эти вспышки называем новыми звездами или вспышки новых звезд. Вот интересный исторический такой момент, когда в 1901 году была вспышка новой, первым ее заметил мальчик из киевский, любитель астрономии, он, по-моему, в гимназии учился, и тогда не было интернета, но по телеграфу как-то сообщили об этом. В общем, он считается первооткрывателем этой вспышки. Потом в Европе ее, в Европе, по-моему, независимо от него открыли, но в России он точно был первым, и в Пулковской обсерватории начали ее наблюдать. В общем, он прославился настолько, что государь-император отметил это научное открытие, подарил мальчику хороший цейсовский телескоп. Вот хороший пример для любого государя. Надо на любителей астрономии обращать внимание. Правда, из Борисяка ничего не... Ну, в общем, астрономом он не стал. Я не знаю его судьбу. Думаю, что она незавидная. Потом был 1917 год. И, в общем, такие гимназисты, как правило, потом в Белой армии оказывались и погибали. Но это все детали. А вспышка была, и вот этот любитель астрономии, можно сказать, первый российский любитель астрономии, о котором люди широко узнали, и даже вот царь, император как-то это дело отметил, милостиво, милостиво отметил, а значит, был более или менее заинтересован в научных открытиях. Сегодня мы видим результат этой вспышки, теперь она просто попала в каталоги переменных звезд, потому что вспышка была, все, переменная звезда. Ей присвоили обычное обозначение, как это у переменщиков бывает, латинские буквы, Персей, значит, созвездие, где она вспыхнула. Когда в этом созвездии первые переменные открываются, там одиночная латинская буква, но потом их не хватает, потом двойные латинские буквы, а потом, когда их не хватает, А бывают такие созвездия, где вообще там тысячи переменных звезд открыты. Ну, тогда по номерам просто. Буква В в Эребу и дальше номер звезды. Там больше 200 звезд переменных. Вот сегодня мы видим разлет этой оболочки белого карлика, взорвавшейся. Но масса ее суммарная невелика, поэтому ясно, что система сохранилась, и она еще не раз, наверное, продемонстрирует такие вспышки. Ну, другой снимок этой же самой переменной. Она не очень далеко от нас, поэтому яркая была. Ну и мальчик ее невооруженным глазом заметил. А вот эта переменная, вернее, эта новая звезда, она легендарная. Сейчас я опять буду про Шугарова вам рассказывать. Это замечательный человек, пример которого для всех наука. Значит, история была такая. В Лебеде в 1975 году летом вспыхнула новая. Ну, вот ДНЭП, она тут недалеко была. Вот ДНЭП, а тут была вспышечка. А это что такое?
1: Туманно-Северная Америка.
0: Кто сказал? Молодец. Туманно-Северная Америка. А? Ну да. А видно, что Северная Америка, да? Так вот, летом мы заканчивали, 75-й год был, мы заканчивали университет, я и одна кашеньки мои. Нас всех отправили на разные обсерватории проходить наблюдательную практику у телескопов. Сергей Шугаров был, конечно, самый крутой из нас наблюдатель. Его отправили на Южную станцию ГАИШ, там в Крым. И рядом большая обсерватория Крымская астрофизическая академия наук. А за забором наша маленькая станция наблюдательная. Там не такие крупные телескопы, но тоже есть. Вот, а вечером хорошая погода. Все наблюдатели выходят, идут к своим телескопам. И Сергей, ну и сразу покажу, вот он, Сергей Шугаров. А сегодня он почти такой же, 40 лет спустя, или уже 50. А Сережа выходит, смотрит на небо, он небо идеально знал, по-моему, до шестой величины он вообще все звезды на память помнил. Посмотрел, видит, новая звездочка. Говорит, ребята, новая. Сразу же началась активность, через 10 минут узнали в Крымской астрофизической обсерватории, разослали телеграмму, есть специальная, ну, сегодня, конечно, по интернету, а раньше по телеграфу, мы сообщали в бюро астрономических телеграмм США, общемировое такое, в Гарварде, а оттуда быстро по всем обсерваториям, в общем, через полчаса весь мир знал, что вспышка новой, она оказалась. Даже думали, что это сверхновое, что это взрыв массивной звезды. Невероятно большой амплитуды. Это вот мы потом собрали наблюдения разных людей в разных странах. Сережа ее заметил где-то в районе, ну, третьей, по-моему, звездной величины. Ну, тут редкие точки были. А потом от максимума и с падением блеска наблюдали уже многие люди. Посмотрите, ну, если вот отсюда брать, да, это какая-то там 15-я величина, а здесь первая. Это 14 звездных величин, это невероятная амплитуда. Ни до, ни после мы таких мощных новых звезд не замечали. Сверхновые есть, но сверхновые – это полный взрыв звезды, от нее ничего не остается. А потом выяснилось, потом ее наблюдали после того, как блеск упал. Обычная двойная система, белый карлик, красный гигант, субгигант, по-моему. И это уникально. Мощная вспышка новой звезды, которую до сих пор изучают, не могут понять, почему такой огромной амплитуды. Так почему это было интересно и для вас важно, может быть? Сергей заканчивал, как и мы все, астрономическое отделение, и нам надо было как-то на работу распределяться. Конечно, мечтой у всех было остаться в МГУ работать, в ГАИШе, это, в общем, самое, за границу-то никто не мог поехать, в советское время было. А это самое крутое место для астрономов. Но у Сережи была масса троек в дипломе. Он квантовую механику не любил, статы не любил. Ну, просто не его это дело было. Зато астрономию он знал лучше всех. Программировал великолепно. И его бы карьера не сложилась бы, потому что его бы не оставили в университете с этими тройками. Но тогда случайно на Крымской астрофизической обсерватории гостил, несколько дней провел знаменитый поэт Андрей Вознесенский. Не знаю, слышали вы это имя или нет, но тогда он был такой полуопальный, полувеликий, действительно очень хороший поэт. Ему сказали, что прошлой ночью вот масса профессионалов не увидела, а тут студент глянул на небо и увидел это самое. Ну, Вознесенский быстро настрочил стих, назвал ее «Новые лебеди 75». Вот, посвящение уже потом. Он даже не познакомился с Сережей. Ему важна была тема. Если вы прочитаете этот стих, вы увидите, что он даже о звездах там мало думал. Ему какие-то вот аллюзии такие казались. Что, ну, в общем, тема полулюбовная. Но главное, что он этот стих быстро опубликовал в очень популярном тогда журнале «Юность». И когда 2 месяца прошла практика, и нам уже надо было вот выпускаться из МГУ и находить себе рабочую ставку, какое-то место, конечно, директор ГАИШ мечтал оставить Сережу у нас. Тогда был Дмитрий Яковлевич Мартынов, очень хороший сам наблюдатель. И, конечно, ему хотелось такого крутого наблюдателя, молодого, оставить на работу. Но как? Он взял журнальчик «Юность» под мышку и пошел к ректору туда, в главное здание. Тогда академик Петровский был очень хороший дядька, ректором. И говорит, вот у нас замечательный вырос студент, заканчивает астрономическое отделение, мы его хотим оставить на работу в университете. Ну, отлично, говорит Петровский, нам такие нужны. Ну, он троечник. А нет, нам такие не нужны. Тройка в дипломе. Ну, одна еще с горем пополам можно было бы. Ну, у Сережки половина была тройка по всем крутым предметам физическим. А, нет, нам такие не нужны. Ну, вот он сделал открытие. Ну и что? Но о нем Вознесенский написал стихи, да? И опубликовал в очень популярном журнале. И показал ему журнал. Ну, ректор почесал затылки, сказал, ну, ладно, давайте попробуем. И не ошибся. Сергей вырос в великолепного астронома. Да, он по-прежнему квантовую механику не знает, но она ему и не нужна. Он знал, чем будет заниматься. Он великолепно наблюдает, прекрасно делает приборы, там, фотометры, знает в лицо все переменные звезды. Это большая интересная работа. Она никак не связана с квантовой механикой. И что я хочу сказать? Что с тех пор больше такой новой не было. Так что если вы нахватаете троек в диплом, не мечтайте, что вам так же повезет, как Шугарова. Это просто какой-то невероятный случай был. Хорошо. Теперь рельтиистские звезды, то есть те, которые остаются после жизни массивных звезд. Мы уже знаем в общих чертах, как эволюционируют звезды на главной последовательности. Это значит Zero Age Main Sequence, главная последовательность нулевого возраста, когда начинается жизнь звезды. Потом она потихонечку переезжает поперек главной последовательности, медленно, медленно, а потом начинает быстро уходить в область гигантов и сверхгигантов. А что потом? Ну, потом она сбрасывает верхние слои, ядрышко ее постепенно сжимается, превращается в белый карлик, который остывает и становится невидимым, только на это нужны миллиарды лет, потому что белые карлики очень медленно остывают. Но когда-нибудь они станут черными карликами. Пока еще все они белые. В общих чертах мы это так себе представляем. Да, даже наблюдаемые белые карлики, которые мы изучаем, они реально показывают вот эту последовательность белых карликов. Это главная последовательность. Тут через гиганты белые карлики. Ну, это еще не карлики, это сжимающиеся ядра звезд, освободившиеся от внешних слоев. Ну, потом их сжатие прекращается, а остывание продолжается, и они движутся туда, в область низких температур. Ну, вот более четкая последовательность белых карликов. И помните, я говорил, что эта полоса нестабильности, она там от гигантов через главную последовательность проходит и в область белых карликов. И действительно, есть белые карлики, вот тут они стабильные, а пересекая полосу нестабильности, вот первая звезда ZZ Кита была, Цети, такая, и теперь мы их все называем типа ZZ Цети, даже белый карлик, когда температура на его поверхности что-то около 10, это же А0, 10 тысяч кельвинов, достигает, там в поверхностных слоях начинает работать этот клапанный механизм, и они понемножечку дрожат, только с очень коротким периодом. Чем больше плотность тела, звезды, тем короче период ее колебаний. Потому что, давайте подумаем, почему. Период колебаний всегда очень близок к орбитальному периоду спутника вокруг вашего массивного тела. Это же примерно тот же самый процесс, процесс свободного падения вещества. А орбитальный период – это, ну, там 2π, и радиус в квадрате, в кубе на gm. Видно, да? Свет можно не включать или надо включить? Давайте. А это орбитальный период, ну, с первой космической скоростью. То, примерно это и период колебаний звезды. А мы смотрим, что это такое. Масса, деленная на куб радиуса. Плотность. Значит, орбитальный период тела обратно пропорционально его средней плотности. И у звезды то же самое. Поэтому чем больше плотность тела, тем короче вот эти вот гидродинамические колебания. Чем они вызваны, какой механизм раскачивает, это десятое дело. Это спутник может летать, и там борется гравитация с центробежной силой, а может газовое давление выталкивать. Это все второстепенно. Главное, что любое тело имеет собственный период колебаний, резонансный, обратно пропорциональный его средней плотности. Поэтому белые карлики очень плотные, а значит, у них периоды колебаний буквально минуты. Иногда, ну, самых плотных вообще там порядка секунды. Ну, несколько секунд бывает. А, ну, короче, не бывает. Вот. Типичные белые карлики. Их параметры, ну, даже координаты указаны. Массы, радиусы. Видите, масса у них, как правило, полмассы Солнца, одна масса Солнца. Больше полутора масс Солнца белый карлик не может иметь массу. Почему? А потому что расчеты показывают. Белый карлик, он относится... У него нет внутренних источников энергии. Он на собственном давлении вырожденного газа находит, так сказать, состояние равновесия. Так же, как любая планета. Только у планет это... Не вырожденный газ вот у планет земного типа, а какие силы противодействуют гравитации у планет типа Земли? Вот наша Земля. Гравитация хочет ее сжать. А что сопротивляется? Кто может сказать? Какая физическая сила сопротивляется сжатию, ну, твердой планеты? Вот такой как Луна, Земля, там Марс и так далее. Да и больших тоже. Почему не сжимается гравитацией наша планета?
1: Не из-за вращения?
0: Нет, из-за вращения она чуть-чуть форму меняет. Не шарик, а эллипсоид. А Венера не вращается.
1: А
0: электростатическая. Правильно, электростатическая. Фактически те же самые электроны. Ее еще называют Вандервальсова сила. Ну, электростатическая, да. Но постепенно она уступает гравитации. Вот посмотрите, если мы будем добавлять... Это расчеты для разного состава. Чисто водородный, гелевый, ну и вплоть до железа. В общем, почти одно и то же. А если будем добавлять массу на какую-то планету, да, она будет становиться больше, больше, больше. Масса растет больше. Но вот уже в состоянии планет-гигантов, тут добавляй, не добавляй, если на Юпитер еще накидать там столько же вещества, сколько на нем, он чуть-чуть подрастет, а потом начнет... с увеличением массы сжиматься, уже уступает давление внутреннее, уступает гравитации, и начинается сжатие. Таким образом, белые карлики с массой порядка массы Солнца уже не могут быть такими большими, как Юпитер. Они имеют размер примерно Земли, а если еще добавлять массу, то уже становится меньше Земли. Вот, пожалуйста, ну, хотя точность измерений, конечно, не очень большая, но видна вот эта вот связь. Масса увеличивается, размер уменьшается у белых карликов. Ну, надо сказать, чуть-чуть устарела эта картинка, надо ее заменить. Сейчас чуть-чуть получше, там еще вот парочка тут есть белых карликов, и немножко поаккуратней. А измерены их размеры и массы, так что общая тенденция понятна. Вот та самая парочка, которую впервые обнаружили, это белый карлик Сириус Б, это основной компонент Сириус А. И при примерно одинаковой массе, конечно, размер и светимость у них разные. Спектры белых карликов очень своеобразные, там широкие, приширокие линии, мы об этом говорили. Атмосфера плотная, поэтому спектральные линии широкие. И у них даже классы такие вот спектральные, которые в гарвардскую классификацию не укладываются. D – это дворф, карлик. Ну, а потом, как правило, химический элемент идет какой. Ну, вот там на самом деле нет системы. Ну, вот O – это, по-моему, самые горячие, B – это немножко похолоднее, а есть еще белые карлики, где к букве D довешивают там углерод или азот в его атмосфере. В общем, разная номенклатура. А вот эта кривая, она более широкий диапазон масс демонстрирует, вот эта связь, чем вот это вот это предыдущее. Значит, тут была масса размер для холодных тел, а на этой кривой оси перевернуты, масса по вертикали, размер по горизонтали, поэтому то, что мы видели на предыдущей кривой, вот оно, вот это вот. Маломассивные тела имеют небольшой размер, это Земля, это Юпитер, это супер-Юпитер, и дальше, добавляя массу, мы будем заставлять холодное тело сжиматься, и в какой-то момент оно уже вообще не сможет в равновесии. Оно станет маленьким, но потеряет равновесие. И куда ему? Ну, сжиматься начнет, будет падать внутрь себя, пока его сжатие не остановится другой эффект, то есть фактически эффект тот же, другое вещество вырожденное. Тут в белом карлике электроны вырожденные сопротивлялись гравитации, а здесь уже нейтроны вырожденные, они тяжелые, поэтому только при большой плотности они начинают быстро двигаться и сопротивляются сжатию. Это уже нейтронная звезда получается, но размер ее в сотни раз Причем в сотни, ну да, ну в тысячи раз даже, меньше, чем размер белого карлика. Если это тысячи километров, то это единицы километров, ну там десятки километров, а может быть даже единицы километров. Таким образом, у нас есть общая картина эволюции звезд. Образовалась из газа, если маломассивная, живет, в конце жизни расширяется, сбрасывает оболочку в виде планетарной туманности, остается белый карлик. Если массивная, на главной последовательности живет, потом превращается в красного гиганта, ну, сверхгиганта. Фактически физика та же, ну, просто размер и светимость побольше. Сверхгигант, супергиант, и уже не мягко сбрасывает оболочку, а взрывообразно. Почему? Потому что в такой массивной звезде вырастает внутри сначала белый карлик, а он ничего не может поделать, звезда массивная, он не может бросить оболочку. Накапливается на нем масса, и белый карлик там коллапсирует, сжимается в нейтронную звезду. И вот когда он в нейтронную звезду сжимается, происходит взрыв. Ну, представьте себе, массивное тело от тысячекилометрового размера сжимается до километров. Гигантская гравитационная энергия, просто тепло должно выделиться, даже если нет никаких термоядерных реакций. А на самом деле еще и термоядерная реакция добавляет к этому энергию. И происходит такой гравитационно-термоядерный взрыв внутри довольно плотной массивной звезды. Ну и разбрасывается ее внешняя часть, а ядрышко остается. А вот в какой форме? Если оно не очень массивное, оно остается в форме нейтронной звезды. Если более массивное, чем там 3-3,5 массы Солнца, скорее всего, в черную дыру превращается. Ну, тут ее нарисовали с аккреционным диском, потому что без него черную дыру вообще трудно нарисовать, нечего изобразить. Ну, то же самое. Какие характерные массы? До 8 масс Солнца менее массивные звезды, то есть типа нашего Солнца. Это вот белый планетарная туманность, белый карлик. Более массивные 8, ну, может быть, там 10 масс Солнца, вот переходный такой момент. Это уже вспышка, взрыв ядра массивной звезды, сверхновая нейтронная звезда. Дальше все зависит от ситуации. Если белый карлик одиночный, ну, с ним ничего не будет происходить. Если рядом есть источник вещества, то есть аккреция, то достаточно много вещества на него нападает. Где-то тут в процессе будут вспышки новых звезд, а потом, когда он станет массивным, он сколлапсирует, и вспышка сверхновой. которая либо разрушит его, либо нейтронную звезду даст. Ну, а тут тоже нейтронная звезда, если на нее что-то снаружи будет приходить, она может в черную дыру превратиться. А если очень массивная звезда, то сразу черная дыра проскакивает ситуацию белого карлика, проскакивает нейтронную звезду, сразу превращается в черную дыру. Строение нейтронных звезд – проблема сложная, потому что мы не знаем, как ведет себя вещество при таких высоких плотностях. У нас нет в лаборатории такой возможности изучить, как давление и плотность зависят от температуры этого тела, то есть уравнение состояния найти. С такими плотностями мы встречаемся только в ядрах атомов. Вот протоны, нейтроны упакованы до таких плотностей. Но они же микроскопические, там гравитация вообще никак не сказывается. А тут с плотностью ядерного вещества макроскопическое тело. Поэтому расчеты не очень надежные. Ну, даже мы не знаем о в ядре нейтронной звезды. Тут вот еще более или менее понятно. Твердая кора, там немножко полужидкая кора сверхтекучая. А в недрах нейтронной звезды может быть совсем неожиданная ситуация, кварк. То есть протоны и нейтроны могут там терять индивидуальность, а размазываться до состояния кваркового моря. Поэтому модели внутреннего строения нейтронных звезд, они еще не очень однозначны. Вот три варианта для одной и той же массы тела, три разных варианта размера, ну и размера и внутреннего строения нейтронной звезды. Вот это не очень, так сказать, упругое вещество, и оно сильно сжалось тело. Это наиболее упругий вариант и не такая компактная получается нейтронная звезда. То есть это открытая проблема. Над ней люди работают. В России, наверное, самый мощный коллектив, который этим занимается, он в Питере. Там есть институт, физический институт имени Йоффе. Там очень сильные теоретики, такие ядерщики, которые, там Цыганков и другие, которые занимаются вот теоретическими расчетами внутреннего строения нейтронных звезд, ориентируясь на какие-то лабораторные, конечно, вещи. Вот большой адронный коллайдер. Зачем сделали? Там протоны врезаются друг в друга и на маленький момент времени уплотняют друг друга. Получается такая вот протонная, не знаю, лепешка в момент соударения. Смотрят, как она себя ведет. При этом плотность повышается даже больше, чем у самих протонов немножко. Вот. Но, сами понимаете, две элементарных частицы – это одно, а большая звезда – это совсем другое. Поэтому неоднозначность некоторая. Вот там конденсат из пионов там, и прочих редких элементарных частиц. Каждый выбирает, что ему нравится, но пока непонятно. Но, слава богу, нейтронные звезды перед нами в виде радиопульсаров. Мы их изучаем и более или менее постепенно понимаем, хотя бы глядя снаружи на них, как они себя ведут внутри. Итак, черные дыры. Последний вариант сжатия звезды. Ну, историю вы знаете. Долго, еще с 17 века витала идея о том, что могут быть невидимые звезды, потому что скорость света конечная, а массивные тела могут вторую космическую скорость у своей поверхности иметь больше скорости света. Значит, даже квант, ну, тогда не было таких понятий, частица света не улетит с их поверхности. Но это все забывалось, и когда общая теория относительности была развита, в начале 16-го года Эйнштейн опубликовал окончательный вариант общей теории относительности. Первым решение нашел сам Эйнштейн. Уравнение общей теории относительности сложное очень, там 6 уравнений, тензорная система. Но Эйнштейн решил только для одного случая. Движение легкой точки вокруг массивного тела, причем вдали от массивного тела. Ему надо было объяснить, почему у Меркурия орбита такая странная. Он объяснил. А второе решение нашел Карл Шварцшильд, немецкий астроном, директор. Он тогда был, по-моему, уже директором Потсдамской обсерватории. Потрясающий человек. Он был оптик, очень сильный математик, астроном, наблюдающий, астроном, администрирующий, там, директор обсерватории. Это были годы Первой мировой войны, 1916, там, с 14 по 1918 год была Первая мировая война. Он, как и почти все немецкие мужчины, оказался в окопах на русском фронте, заболел, попал в лазарет и довольно быстро там умер. Но перед смертью успел он опубликовать 3 статьи. Одна из них была о новой конструкции телескопов. Настолько сложная, что тогда ее не смогли реализовать. Только сейчас начинают по этой оптической схеме делать телескопы, вот им рассчитанные. Очень интересные, широкоугольные. Вторая была по звездной динамике, там потоки звезд. А третья, как раз он нашел самое простое, сферически-симметричное решение уравнения Эйнштейна. Ну, сферическая симметрия, поэтому многие переменные угловые вылетают, и их можно решить. И оказалось, что вокруг точечной массы, ну, сферически-симметричное решение, точечная, бесконечно маленькая масса, существует два характерных расстояния. Внешняя фотонная сфера. Это то расстояние, на котором, если вы луч света перпендикулярно к радиус-вектору пустили, гравитация завернет его, и он будет летать вокруг этой массы. Ну, грубо говоря, это расстояние первой космической скорости, если она равна скорости света, да? А более внутреннее – это расстояние второй космической скорости, если она выбрана как скорость света. То есть, стартуя отсюда, квант еще может куда-то улететь, а изнутри уже не может, не хватит ему энергии. На самом деле удивительно, что в рамках ньютоновой физики получилось то же самое решение. Это случайность, конечно. Но вы можете записать кинетическое уравнение тела, кинетическую энергию тела, движущуюся со скорости света. МВ квадрат пополам, В равна скорости света. И приравнять гравитационной энергии связи на этом расстоянии. Получается, ну, М сокращается, естественно. Отсюда R 2gm на c квадрат, где m – это масса внутренней вот этой массивной точки. И оказывается, в рамках общей теории относительности то же самое решение получается. Удивительно. Но это просто случайность, конечно. Теории-то разные, но результат один. При расстоянии, равном вот этому, от массы вот этой, ты не можешь отсюда ни с какой нормальной скоростью, даже скорость света, улететь. Но, конечно, теория относительности более, как сказать, более богатое решение нам демонстрирует. На самом деле, снаружи и внутри этой поверхности, ее называют горизонтом события, и не зря, совершенно по-разному ведут себя время и расстояние. Там, грубо говоря, переменные меняются местами, и там уже расстояние, вот эта радиальная координата, ведет себя как время, то есть она непрерывно должна уменьшаться. Если вы туда попали, вы там уже путешествовать не можете, вы только можете по радиусу падать в центр, в эту сингулярность и так далее. Конечно, более богатое, чем просто по Ньютону решение. Хорошо, это решение было найдено, но еще даже не появилось представление о том, что такие тела в природе могут быть. Если вы подставите сюда массу Солнца, то получите тут 3 километра. Ну, кто может себе представить Солнце, сжатое до размеров 3 километра? Поэтому тоже в очередной раз забыли эту идею и думали, что это математический изыск. Даже Эйнштейн на это не обратил внимания. Такого быть не может, и точка. Ну, математика все может, а в природе нет. Оказалось, и в природе может. И само название «black hole», «черная дыра» появилось благодаря вот этому человеку. Вот их тут пятеро на переднем фоне. Как вы думаете, кто из них первым предложил термин для черных дыр на английском «black hole»? Вы, конечно, в лицо ни одного из них не знаете. Из них четверо наши, один американец. Этот? Нет. И справа тоже нет. А посередине идет самый уважаемый в этой компании человек, Леонид Абрамович Зельманов. Он нас, вот в этой аудитории, он нам читал курс общей теории относительности. Это самый крупный в те годы, его уже нет, самый крупный специалист по теории гравитации, по общей теории относительности. Из-под него вышли все наши гравитационные астрофизики. Очень интересный, сухенький, скромный человек, очень тихо говорил. Новый математический аппарат развил. Но не он придумал термин «black hole». Ну, он не мог «black hole» сказать, он наш человек, отечественный, русскоязычный. А, хотя, конечно, знал английский. А вот автор термина. Это Джон Арчибальд Уиллер, вот с портфельчиком. Знаменитый американский физик, универсал, каких мало. Вот Зельдович был универсал во всех областях физики, он наследил. Уиллер тоже. Как и Зельдович, Уиллер там атомную бомбу, водородную бомбу создавал. Ну, все физики там на это работали. Его называют отцом водородной бомбы, а его и Тейлера. Но когда уже

Почти все время они есть. И в окрестностях таких черных дыр, конечно, процессы. Ну, Липунов об этом расскажет подробнее. Все, на сегодня хватит. Спасибо.

13 век был богат на открытия в области оптики. В Нидерландах освоили способ изготовления стеклянных зеркал, Италия же подарила миру очки. Первые оптические приборы были очень простые и несовершенны, но именно они дали людям возможность взглянуть на мир иначе. По странному стечению обстоятельств, именно в этих двух странах, в Италии и Нидерландах, вскоре после изобретения зеркал и линз, миру явились величайшие мастера живописи. Нет сомнений, мимо прогрессивных новинок не могли пройти живописцы Ренессанса. Их работы были очень реалистичны и сильно отличались от того, что создавали их предшественники. На рубеже третьего тысячелетия британский художник Дэвид Хокни и физик Чарльз Фалка провели ряд исследований, которые позволили им высказать свои гипотезы о том, как мастера изобразительного искусства использовали достижения науки. В 1434 году великий нидерландский живописец Ян ван Эйк изобразил зеркальную полусферу, выпуклое зеркало, на картине «Портрет супругов Арнольфини». Есть основания полагать, что в этой работе он обратился к помощи вогнутого зеркала. Оно способно отражать и проецировать изображение в перевернутом виде, но при этом довольно четко, что позволило художнику весьма точно зафиксировать на картине не только тончайшие детали человеческого лица, одежды или интерьера, но даже световые блики. Возможно, сферическое зеркало помогало и другим живописцам. Итальянец Франческо Пармиджанино изобразил в выпуклом зеркале самого себя. Оборотную сторону зеркала он мог использовать при работе над знаменитым женским портретом Антея. Тот, кто способен оценить удивительную красоту прекрасной незнакомки, ее великолепность,